0: писателя, историка Елену Анатольевну Прудникову по делу о 1953 годе. Годе, отмеченном в нашей стране очень многими событиями, напоминающими строчку, если не ошибаюсь, Николая Степановича Гумилева «Не прошло еще время ужасных чудес». Елена Анатольевна уже выпустила несколько исследований этих самых ужасных чудес, но вот сейчас, может быть, уже вышло новое исследование, и его мы, собственно, и собираемся обсудить.
1: Здравствуйте, дорогие мои зрители и слушатели. Я всецело готова к обсуждению.
0: Ну, тогда на всякий случай напомню, что самое знаменитое событие 1953 года в отечественной истории – это смерть Иосифа Виссарионовича Джугашвили, официально датированная 5 марта 1953 года, но, скорее всего, случившаяся на 2-3 дня раньше. Это военно-государственный переворот, организованный Никитой Сергеевичем Хрущевым и Георгием Константиновичем Жуковым, с убийством вице-премьера правительства страны Лаврентия Павловича Берия. Есть достаточно оснований считать, что судебный процесс над ним – это инсценировка, и материалы процесса, ну, мягко говоря, содержат слишком много липы. И, наконец, испытание первой в мире термоядерной бомбы, точно не помню, какого августа того же года. В принципе, термоядерный взрыв годом ранее произвели американцы, но их устройство было размером и весом с железнодорожный вагон. А мы, благодаря нескольким остроумным идеям, об авторстве которых по сей день спорят, поскольку работал большой творческий коллектив, и никто не фиксировал, кто первым сказал «э». Мы сумели создать бомбу, которую мог поднять тогдашний тяжелый бомбардировщик. По нынешним временам, надо сказать, это не очень большой вес. Вот. И многие считают, что между всеми этими событиями было множество связей. Например, есть такая теория, не помню уж, где ее впервые прочел, что Берию поспешили убрать, потому что именно он курировал, он руководил всеми тремя специальными комитетами по ядерной энергии, по ракетостроению и по бортовой электронике. И в случае, если бы он дожил до термоядерной бомбы, авторитет у него был бы в стране такой, что свергнуть его было бы физически невозможно. Но есть и другие версии. Это чтобы представить, так сказать, фон, на котором развернулось исследование Елены Анатольевны.
1: Меня всегда в истории интересовала, то есть я не приемлю слов, так объясняется исторически. Я всегда хочу знать мотивацию событий. Так вот, для убийства Берии мотивов не было никаких вообще. Конечно, это все объясняет борьбой за власть, но власть после смерти Сталина, и я более чем уверена, что по его же сценарию, была абсолютно идеально поделена. Каждый имел свой кусочек, каждый занимался своим делом, у них просто не было поля для спора за власть. Им нечего было делить этим людям. Тем не менее, переворот состоялся. Это первое из, но далеко не единственное невозможное событие того времени, начиная где-то с 47-го года, 46-го даже. Первое, но далеко не единственное. Тем более, что никто из участников событий так и не смог предъявить никаких, даже фальшивых, даже лживых мотивов, зачем это было сделано. Ни Хрущев, ни Маленков, ни Молотов, никто вообще.
0: Ну, строго говоря, Хрущев потом рассказывал, что Берия хотел всех перебить, и пришлось опередить его.
1: Хрущев еще много чего рассказывал.
0: Но, скажем так,

0: Если есть какое-то историческое описание или объяснение, о котором мы знаем от Лейбы Давидовича Бронштейна или Никиты Сергеевича Хрущева, значит, это объяснение лживое.
1: Это точно. Дело в том, что политика тут как бы была совсем ни при чем, потому что участники переворота рисковали смертельно, и я не вижу таких политических целей, ради которых первые лица в государстве, такие как Хрущев, такие как Жуков, стали бы совать голову в петлю. Зачем это нужно Хрущеву? Вопрос. Не зачем.
0: Причем Хрущев к тому времени был первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии, в ту пору не просто правящей, но единственной легальной партии в стране. Кстати, замечу, что многие другие партии исключили себя из политической жизни вполне самостоятельно, без каких-то специальных усилий со стороны коммунистов, но это отдельная тема. Во всяком случае, он располагал возможностями влиять на любые решения любых государственных деятелей, поскольку практически все эти деятели состояли в этой партии и подчинялись партийной дисциплине.
1: А ему это все было не нужно. Вот и вопрос, почему? Тем более, что события носили отпечаток чудовищной спешки. Вот как это было, ему более-менее удалось восстановить. То есть просто Берия накануне вернулся из Германии, отчитался перед советом министров, поехал домой обедать.
0: Кстати, в Германию он ездил в связи с начавшимися там волнениями рабочих. От него ожидали силового решения. Он разобрался в причинах этих волнений, объяснил тогдашним германским руководителям, в чем они неправы и как им теперь надо исправиться, и волнения мгновенно улеглись. При том, что, в общем-то, прошло после войны всего 8 лет, и, в общем-то, среди этих рабочих было немало людей, имевших достаточный жизненный опыт, чтобы не любить ничего, связанного с русскими или с коммунистами.
1: Ну вот, теперь что было дальше? Когда он пообедал, по-видимому, поднялся в кабинет, во двор внезапно ворвался БТР с солдатами. Выскочила охрана, началась разборка. Берия подошел к окну.
0: Ну, на всякий случай напомню, БТР – это бронетранспортер.
1: Ну, может быть, грузовик, я не спорю.
0: Сейчас
1: что-то въехало.
0: Ну, во всяком случае, хоть бронированный, хоть не бронированный, но от грузовик с солдатами в открытом кузове – это всегда серьезно.
1: Важно, что там был пулемет. И когда он подошел к окну, по окну просто ударили из пулемета. Это по крупицам восстановило. И вот вопрос, а зачем? Нужно вам убить Берию? Ну, посадить его снайпера на крышу. Ну, сделайте его автокатастрофу. Почему так срочно?
0: Ну, снайперы на крыше тогда еще были не в ходу, а вот организацию автокатастроф успели
1: можно.
0: Хорошо отработать.
1: Просто это было никому не нужно. Ситуация была такая, что все было хорошо. И вот вопрос, а зачем?
0: Кстати, по официальной версии, Берия был арестован на заседании непонятно чего.
1: Понятно.
0: То ли президиума Центрального комитета, то ли президиума правительства, был тогда и такой орган.
1: Тут фишка в том, что то, что говорил Хрущев, расширенное заседание президиума правительства, он как раз совпадал с президиумом ЦК, потому что в президиум правительства входили 5 человек, в президиум ЦК 10, но персонально первые входили во второй. Там совсем другая ситуация, мне удалось установить, что должно было разбираться на этом заседании. Дело в том, что у Серго Берия есть 2 книжки, которые очень такие смутные, малопонятные, и есть серия интервью с грузинским журналистом Русланом Челачава, где он рассказывал вещи, которые настолько не придавал значения, что даже не включил их в книгу. Но они очень интересные. И там должно было... Он собирался брать санкции на арест Семена Денисовича Игнатьева, которого сейчас очень мало кто знает. Но Семен Денисович Игнатьев до смерти Сталина занимал пост министра государственной безопасности.
0: И, в частности, отвечал за организацию охраны первых лиц государства.
1: И в частности отвечал. И дело в том, что смерть Сталина, она настолько таинственная и непонятна, что не зря говорят об отравлении. И у нас есть все основания думать, что это действительно было отравление. Хотя бы просто потому, что за полгода до того резко активизировалось дело врачей, которое абсолютно нелепое, глупое, бессмысленное.
0: Да нет, к сожалению, у дела врачей были серьезные основания, но совершенно не те, о которых следователь Рюмин написал статью, что, кстати, совершенно небывалый случай.
1: Что-то я не помню статьи Рюмина. Записку вы имеете в виду?
0: Нет, была же публикация о деле врачей в январе 1953-го. Извините, но публикация материалов идущего уголовного расследования в 1953 году уже сама по себе абсолютно невозможна.
1: Это второе невозможное событие, вот, которое меня больше всего заинтересовало.
0: Если можно, я очень кратко скажу, в чем, собственно, была проблема.
1: Угу.
0: Проблема была в неверной организации медицинского обслуживания государственного руководства. Проблема была в том, что врачи, приглашенные следить за здоровьем нескольких десятков человек, были для этого исключены из текущей медицинской практики. И несколько лет подряд никем, кроме этих людей, не занимались. Поэтому у них клинического опыта катастрофически не хватало. Его надо постоянно обновлять, иначе многое забывается. И они не следили за новшествами в медицине. В результате, когда кардиолог Кухарчук, молодая и поэтому освоившая новейшую по тому времени технологию электрокардиограммы, диагностировала по кардиограмме инфаркт.
1: Тимошук.
0: Тимошук, извините, перепутал, извините. Вот. Инфаркт миокарда у Андрея Андреевича Жданова, вот эти светила ей не поверили и сочли, что у Жданова просто стенокардия, и прописали ему режим при стенокардии полезной, при инфаркте категорически запрещенной. И было еще несколько подобных случаев. Так вот, все это в итоге объявили, во-первых, сознательными преступлениями, чего, в общем-то, не было, это была именно организационная ошибка. И, во-вторых, объявили не просто сознательными преступлениями, а по зарубежному заказу, чего, ну, не могло, опять же, быть в такое время с такими людьми.
1: Это ни разу не объясняет появление в газете «Правда» передовой статьи по незавершенному делу, более того, статьи откровенно антисемитской. Сталин сам ее правил, то есть он ее читал, он ее знал. И Сталин, специалист по межнациональным отношениям, тем более человек, который в еврейском вопросе снег студил, абсолютно без всякой необходимости, там без этих евреев вполне можно было обойтись. И не упоминать джойнт, и говорить про англоамериканцев.
0: Из 15 арестованных 9 были евреи, 6 абсолютно русские, там в родословной, как выразился Высоцкий, если кто влез ко мне, так и тот татарин.
1: В общем, эта статья была абсолютно не нужна. Она была абсолютно бредовая с точки зрения всей сталинской политики, но она появилась именно с санкции Сталина. Вопрос, почему? Ответа на этот вопрос пока что, вот насколько мне известно, никто еще не дал. Ну, кроме нулевого варианта, что Сталин параноик, это как бы этот вариант я не рассматриваю, поскольку воспоминания о встречах со Сталиным говорят о его нормальном психическом состоянии на то время.
0: Хотя Юрий Николаевич Жуков считает, что инсульт 1 марта 1953 года был у Сталина не первым, но даже если не первым, после всех предыдущих, он совершенно точно полностью оправился.
1: Вы знаете, вот я обращаюсь к вам, это не будет очень дорого стоить. Можно бы как-нибудь инициировать расследование российской прокуратуры на тему смерти Сталина? Пусть они возьмут, поднимут медицинские документы, дадут специалистам и, наконец, разберутся, от чего он умер.
0: Ну, документы чтобы там, мягко говоря, противоречивые.
1: Какие есть?
0: Ну, скажем, если судить по первым назначениям, то, как отметил Петр Григорьевич Балаев. Очень похоже, что первоначально у него диагностировали не инсульт, а инфаркт. И более того, он не исключает, что инсульт стал следствием некоторых мер по лечению инфаркта.
1: Знаете, единственный человек, которому я относительно доверяю в этой теме, это Сигизмунд Миронин по одной предельно простой причине. Он врач по профессии. Поэтому он видит кучу вещей, которые не видим мы. Я даже судить не берусь. Но логика событий показывает, что Сталин должен был умереть в то время. Это когда я стала копаться уже во всей ситуации, я поняла, что он должен был в это время умереть. И причина была совершенно другой. Более того, ну, в принципе, я могу сказать некоторые кусочки, я не буду рассказывать все, потому что я заинтересована, чтобы вы, уважаемые, купили мою книжку и прочли ее, а не слушали мой рассказ на эту тему. Но я по ходу работы предположила, что один из охранников, которые были в последний день на встрече Сталина, появился у него недавно, а именно в 1952 году. И, скорее всего, это был Лозгачев, который рассказывал такие бредовые воспоминания о последнем дне Сталина, что они боялись войти и всякую прочую ерунду. И действительно, подняв послужные списки охраны, я выяснила, что именно товарищ Лозгачев появился там в октябре 1952 года, то есть был подведен последнее время. А будучи заместителем по хозяйственной части, вполне мог зарядить бутылочку с минералочкой и поменять в ящике одну бутылку на отравленную. Это запросто. Это он мог. Ну, это как бы маленький подход, но опять же вопрос мотива. Я стала копать дальше. И вышло на следующие невероятные и невозможные события. Их там будет крупных, еще будет три. Но там еще очень много мелких. Например, вот невозможное событие была отставка и последующий арест министра госбезопасности Абакумова летом 1951 года. Потому что то, за что его арестовали, это бред. Я читала письмо Рюмина, я читала документы. Его действительно на эту тему его и свидетели допрашивали, хотя там фальшивок немыслимое количество. Но дело в том, что за прегрешение такого уровня, если Сталин был очень зол на Абакумова, ему бы объявили выговор. Если Сталин был очень зол, скорее всего, сказали бы Рюмину, что ты иди отсюда со своим письмом. Тем не менее, Абакумова не только сняли, но еще и арестовали. Хотя этого быть не могло.
0: Причем, что интересно, что хотя тот же Хрущев приписал снятие Абакумова инициативе Берия, но за кампанию с Берия, по официальным данным, расстрелян и Абакумов.
1: Знаете, что общего между Берией и нашим президентом? «Кошка бросила котят, это Путин виноват». Это говорят про Путина. А про Берию, Берия приписывают все, что происходило после 1945 года. Все, что происходило, все интриги Берии. Так что в этом смысле они похожи.
0: Ну, для справки, 15 декабря 1945 года Берия ушел с поста народного комиссара внутренних дел и перешел на пост руководителя Первого специального комитета при Совете министров. Тогда как раз народные комиссариаты переделали в министерство. Именно переделали, а не просто переименовали. Там менялась и внутренняя организация, и спектр полномочий.
1: Это само собой интересно.
0: Вот. Кстати, еще через год он уже руководил всеми тремя спецкомитетами. Оказалось, что их задачи настолько взаимосвязаны, что отдать их все под единое руководство проще, чем постоянно организовывать совещания и согласования. Но формально он по партийной линии, как член Центрального комитета, сохранил некое кураторство над спецслужбами, но все-таки кураторство и руководство существенно.
1: Ну, это очень
0: вещи.
1: Некое. Скорее всего, он консультировал Сталина, который реально курировал. А какой Берия был злой, когда вернулся в МВД? Сохранились воспоминания человека, который его видел, говорит, сидит, рубаха до пупа расстегнута, ни слова без мата вообще. Но его научили, конечно, материться, наши производственники, вы же понимаете. Как у нас на заводе можно без мата? Да никак, работа остановится. Но вернемся обратно. Вернемся, значит, еще к одному невозможному событию. Сняв Абакумова, кого Сталин ставит на его место? Партийного аппаратчика сбоку, со стороны, без опыта работы, при этом второй раз наступив на уже наступленные грабли, потому
0: с Ежовым.
1: Что, да, с Ежовым. Второй раз наступив точно на те же грабли.
0: Для справки, Николай Иванович Ежов, секретарь Центрального комитета по кадрам, один из пяти секретарей, формально, кстати, во всем равный Джугашвили, поскольку тот снял с себя полномочия генерального секретаря, то есть...
1: Ну, там оставалось немножечко.
0: Ну да, то есть отказался от ответственности за действия остальных секретарей. Вот, он был назначен народным комиссаром внутренних дел, чтобы разобраться в том беспределе, который там развел Генрих Григорьевич Ягода. И действительно, поначалу честно пытался это дело пресечь. Но уже через год сам стал главным беспредельщиком.
1: Кончилось все очень плохо. И вот Сталин снова совершает точно тот же поступок. Ну, можно было сразу сказать, что кончится так же, оно так же и кончилось, как с Ежовым, совершенно. Но со Сталином что вообще происходит? Что, старческие явления или еще что-то? Этот поступок невозможный, но он был сделан.
0: Ну, насколько я могу судить по собственному своему опыту, я сейчас, хотя и моложе, чем он был к моменту всех этих событий, но уже не намного моложе. Он же родился 18 декабря 1878 года, хотя в официальных документах записана дата его рождения 21 декабря 79-го, а точную дату рождения установили уже в постсоветское время, когда обнаружили в церкви города Горе, где его крестили, архив книг крещений. Так вот, получается, что к моменту смерти ему шел 75-й год, ну а мне 73 сейчас. Так вот, насколько я понимаю, в таком возрасте уроженец Кавказа, всю жизнь занимающийся напряженной умственной работой, еще должен быть совершенно здравым уме и твердой памяти.
1: А он и был, судя по воспоминаниям. Более того, есть совершенно фантастические воспоминания Арсения Зверева о том, как они со Сталином беседовали, судя по дате, очень долго, несколько часов, о налоговой политике, так вот датировано на 1-2 марта 1953 года.
0: Зверев был народным комиссаром, а потом министром финансов, и, в общем-то, практически все, кто разбирается в финансах, а не просто в бухгалтерии, считают его деятельность на этом посту настолько близко к идеалу, насколько вообще для человека возможно.
1: Там были еще странные назначения. Например, очень странно выглядит ленинградское дело.
0: Но о ленинградском деле мы все-таки поговорим после новостей, поскольку там тема довольно обширная. Не переключайтесь.
2: Допрос Вассермана. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. «Дуэль с Манучаровым» каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
3: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров. Они как будто с другой планеты.
4: Подают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
6: И, кажется, готовы объединиться против нас.
2: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
7: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
2: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Пациент Борис Дж. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Референдум об усилении суверенитета в Швейцарии. Контекст. Большинство жителей небольшой, но очень обеспеченной горной страны высказались за ее присоединение к неодобренным Совбезом ООН санкциям и вступлению в военные союзы. Противником этой идеи выступила Швейцарская народная партия. Она предложила ужесточить в Конституции понятие «нейтралитет». Иными словами, не выступать единым хором с коллективным Западом, а значит присоединяться к санкциям против России, Швейцария больше не смогла бы, как она это делала уже несколько раз. Но партия не нашла поддержки. Ну еще бы. В организацию правильных результатов референдума была ввалена куча денег, в том числе известным миллиардером, бывшим членом Федерального совета Кристофом Блохером. Против ужесточения суверенитета широким фронтом выступили правительство, парламент и практически все ключевые политические силы. Нынешний гибкий нейтралитет, позволяющий руководству Швейцарии действовать в зависимости от обстоятельств и интересов, не устраивает треть ее граждан, стоящих на патриотических позициях и не желающих втравливания страны в гибридное, а возможно и военное противостояние. Однако мощнейшая пропагандистская кампания сделала свое дело.
7: Допрос Вассермана.
0: И снова прошу прощения за то, что вы не можете поучаствовать в допросе, поскольку слушаете его в записи. А допрашиваю я публициста, писателя, историка Елену Анатольевну Прудникову по делу о 1953 годе, а точнее о некоторых событиях в этом году, бывших, в общем-то, совершенно невозможными и с точки зрения логики участников этих событий, и с точки зрения предполагаемых объяснений.
1: Продолжим. Мы остановились на ленинградском деле, которое тоже крайне странное. С какого перепугу Сталину вдруг понадобилось уничтожать молодых перспективных руководителей? Причем он разозлился до такой степени, что под них специально была возобновлена смертная казнь, отмененная в 1947 году. Почему? Что произошло? Ну, это как-то более-менее понятно, просто мы этого не знаем, потому что дело зачищено. А вот что совершенно невозможно, это назначение Алексея Кузнецова-Ленинградского на пост начальника управления кадров, которое состоялось в 1946 году. Кузнецов – человек недалекий, амбициозный, очень финансово нечистоплотный, о чем Сталин прекрасно знал. И человек, склонный расставлять людей по принципу личной преданности ему, то есть это какой-то антипод нормального начальника управления кадров, которым до него был Маленков.
0: Для справки.
1: Да.
0: Очень многие, начиная с Хрущева, уверяли, что Сталин расставляет людей не по компетентности, а по личной преданности. Так вот, очень многие люди, преданные ему, но не справляющиеся с делом, вылетали, как только становилось ясно, что не справляются. Ну, вылетали по большей части не под расстрел, а просто на понижение. Зато очень многие люди, не испытывавшие к нему особо теплых чувств, но бесспорно компетентные, оставались и поднимались.
1: А как можно не испытывать теплых чувств хорошему руководителю, если ты сам хороший работник? Это просто невозможно, даже если он тебя матом посылает, как Берия. Но вернемся, однако. Тем не менее, Маленкова убрали предельно странно. Придравшись к бардаку в авиапроме, его сняли с секретарей ЦК, но при этом ввели в Политбюро. Интересное у нас наказание в кремлевской верхушке.
0: Ну
1: он
0: да,
1: был кандидатом, как, стал членом Политбюро.
0: Это как рассказывают, что, мол, Ворошилова сняли с поста народного комиссара обороны за провал в финской войне. И даже цитируют по этому поводу акт передачи дел от Ворошилова к Тимошенко, где перечислена чертова уйма недостатков в работе наркомата. Но объем этого акта такой, что совершенно ясно, готовил его сам Ворошилов заблаговременно.
1: Скорее всего.
0: Ну, то есть не в одиночку, а сам поручил своим сотрудникам подготовку этого акта, что было его преемнику понятно, на чем сосредоточиться.
1: И потом он стал членом Государственного комитета обороны.
0: Да. И опять же, по партийной линии курировал Народный комиссариат обороны.
1: Ну, просто кроме, собственно, боевых действий, боевые действия – это верхушка айсберга, а все остальное подлежало Ворошилову. Ну, мы не об этом говорим.
0: Ну, да. Ну, тоже.
1: В общем, Маленкова...
0: Это пример того, как якобы снимают за недостатки, а фактически поднимают.
1: Маленкова перевели из кандидата в члены Политбюро. Я говорю, хорошие у нас наказания были в кремлевской верхушке. И вывели секретарей. А летом того же года секретариат полностью подчинили Оргбюро. Вот вам, пожалуйста, что за бред, вообще-то говоря? Ну, полный. Но это было сделано. И вот вопрос, зачем?
0: Кстати, впоследствии, в 52-м году на 19-м съезде Политбюро и Оргбюро объединили в единый президиум Центрального комитета. Ну, потом уже при Брежневе президиуму вернули название Политбюро, а про Оргбюро забыли.
1: А внутри выделили бюро президиума, где были все те же люди. Почему Советский Союз был устойчив? Потому что им руководила команда. Эти люди, которые занимали партийные государственные посты, и, соответственно, управляли этой страной они, как бы это ни называлось. Но, тем не менее, я вообще поражаюсь, сколько всего можно узнать, просто сопоставляя послужные списки, всякие партийные документы, на которые мало кто обращает внимание. Ну вот вам, видите, достаточное количество событий, которые не должны были состояться. Тем не менее, они состоялись. И моя задача была понять, а почему это все произошло. Вот это самое сложное в исторической науке, это вопрос именно почему.
0: Поэтому очень многие историки предпочитают делать вид, что ответ на этот вопрос вовсе невозможен.
1: Нет, говорят, так объясняется исторически. Ну, я знаю этот вариант. Но поскольку я не историк, и для меня это ситуация именно ребус, который надо решить, ну вот я его и решала. И, в общем-то, пусть не полностью, пусть не до конца, но пазл у меня в общих чертах сложился. Сложился крайне интересно. Как рассказывать не буду, но сразу говорю. Так вот, это как раз и есть самое интересное – понять. Понять мотивы. Понять, например, вот взять тот же 41-й год. У нас наши мужчины, историки большей части мужчин, у них какие гормоны? Подраться. Вот они занимаются, извините меня, взаимодействиями армии. А у женщин какой интерес? Понять, что произошло. Потому что, ну, драка вот меня совершенно не волнует. А вот почему война, которую должен был выиграть Гитлер на 200%, была выиграна нами, вот это интересно понять. И многое другое также. Вот вернемся, например, к тому же самому заседанию ЦК 26 июня. Это уже много раз обсасывалось, поэтому могу сказать, неважно какой орган, еще как важно. Во-первых, у президиума Совмина и президиума ЦК был разный председатель, а у президиума Совмина председатель был Маленков. Но в момент стрельбы в особняке Берия телефоны Маленкова были выключены. Потому что
0: Маленков в тот момент возглавлял Совет министров, а Хрущев – Центральный комитет.
1: Потому что начальник Берии Ванников звонил Маленкову, и телефон у него не отвечал. У Хрущева телефон отвечал.
0: В смысле начальник охраны Берии?
1: Нет, начальник Серго Берия.
0: А, Серго
1: Берия. Он был, не знаю точно, какая у него была тогда должность, но он был очень высокий чин по спецкомитету.
0: Ну, во время войны Ванников возглавлял Народный комиссариат боеприпасов. Ну и, соответственно, после войны сосредоточился на одном из видов боеприпасов.
1: Это был атомный или реактивный комитет, по-моему, реактивный все-таки.
0: Нет, мне кажется, что атомный.
1: Может быть, атомный. Они с испытанием бомбы готовились. Но дело не в этом. А чем отличались эти два органа? Личностью председателя, бюро Совмина Маленков, бюро президиума ЦК Хрущев. А не зря все хрущевцы повторяли, как заколдованный: Маленков, Маленков, Маленков нажал кнопку. Значит, и раз они так говорят, значит, они явно врут. Ну, товарища Хрущева мы достаточно хорошо знаем. Он врет, как дышит, но когда он что-то очень утверждает, значит, это явно было не так. И не отличались кругом рассматриваемых вопросов, вот в чем все дело. Поэтому вопрос, что и нужно было Берии от президиума ЦК, вопрос очень интересный. От президиума ЦК ему нужна только одна вещь – санкция на арест высокопоставленного цекиста. Больше ничего ему было не надо. Тем более на следующий день после возвращения из Германии.
0: Ну, надо сказать, что по тогдашним законам вообще арестовать человека, занимающего какую-то должность, можно было только с разрешения его руководителя. Говорят, что Фадеев спился из-за того, что ему пришлось подписать пару тысяч ордеров на арест писателей.
1: У нас было пара тысяч писателей? Какой ужас.
0: Ну,
1: вряд ли их было столько.
0: Нет, для того, чтобы попасть в Союз писателей, требовалось, в общем-то, не так уж многое. Вот. А, скажем, Хренников, возглавлявший Союз композиторов, ухитрился никого не разрешить арестовывать. Как он это объяснял, история не сохранилась.
1: А что общего у композиторов со статьей 58?
0: Ну, хотя бы антисоветская агитация.
1: Каким образом? С помощью нот?
0: С помощью анекдотов. Вот, надо сказать, что только за анекдоты, в общем-то, не сажали. Но если сажали по каким-то другим причинам, то рассказывание антисоветских анекдотов могло стать основанием для дополнительного.
1: А я не поняла, у нас все алкоголики спиваются, потому что они подписывают приказы об аресте? Или это Фадеев персонально?
0: Ну, скажем так, рассказов о том, что он эту свою обязанность переживал очень тяжело, я видел довольно много.
1: Ну, может быть. Вот тут я спорить не буду. Вот. Хотя, учитывая то, что мы с вами застали, и настроение в среде интеллигенции...
0: Это да.
1: Ну, вот мне, например, наткнулось на очень любопытные мемуары сына, господи, по-моему, Михеева, одного из арестованных по ленинградскому делу, но не расстрелянных. Мальчик, 10-классник. И когда умер Сталин, он говорит: я уже был правильно политически ориентирован, и я обрадовался его смерти. Я думаю, блин, то есть я так политически ориентировал, дорогой ты мой.
0: Ну да.
1: Берем Эттингера, там все то же самое. Все сплошь одно и то же. И настроение в интеллигентской среде было такое, что там хоть всех бери. Но у нас все-таки было табу на арест специалистов, даже того же Эттингера, перед тем, как арестовать, полгода мурыжили этот вопрос. Сталин не давал разрешения, потому что он был серьезный, очень хороший кардиолог. И, видно, потом уже товарищ его достал, его уже перевели в поликлинику. Причем, что интересно, в ведомстве Берии. То есть его выгнали из той больницы, где он был, и взяли в поликлинику Министерства нефтяной промышленности. Берия себе всех подбирал, кто умел что-то делать. Это же его ведомство, нефтяная промышленность. Но в конце концов все-таки арестовали. Ну, достал он даже Сталина. А писатели, они специалистами, как правило, не являлись. Поэтому вспомню «Мастера и Маргариту». Там очень хорошо написано, показаны эти люди.
0: Да уж.
1: Хотя, кстати, вот «Голодный», с которого Иван Бездомный списан, он писал хорошие стихи, я их читала.
0: Вот, ну, во всяком случае, получается, что если Берия действительно собирался чего-то просить на заседании, то, скорее всего, именно ареста Игнатьева.
1: Ареста Игнатьева, Сергой это вспомнил. Не знаю, зачем ему это придумать, тем более это, по-моему, даже в книгу не вошло. В интервью я это читала. Как и след пулеметной очереди на стене особняка и разбитые стекла кабинета отца, это все было в интервью.
0: Ну,
1: а хороший
0: сказать,
1: журналист может такое вытащить
0: надо
1: из человека.
0: Надо сказать, что Берия жил в двухэтажном особняке, сейчас там находится посольство, кажется, Туниса.
1: Туниса, да.
0: Это в конце, если не ошибаюсь...
1: По-моему, на Садово-Кудринской где-то.
0: Это на подходе к Садово-Кудринской. Это
1: ну,
0: то,
1: там,
0: ли
1: Бочкова,
0: малая,
1: Бочкова,
0: то ли Малая Никитская, то ли еще какая-то. Во всяком случае, главный вход не с Садово-Кудринской, но это очень близко к Садовому кольцу. Надо сказать, что в таком месте устраивать стрельбу можно вообще только, когда нет никакого другого выхода, потому что это же увидят не только жильцы окрестных зданий.
1: Более
0: и услышат,
1: того,
0: что
1: есть
0: самое
1: еще
0: главное.
1: Есть еще один нюанс. Дело в том, что у нас много вопросов по поводу того, как попали в Кремль генералы с оружием, вплоть до того, что их на своей машине провозил Булганин, но есть один нюанс. А заседание ЦК, оно в Кремле было? Ведь здание ЦК на Старой площади. А вот если оно было на Старой площади, то там можно, в принципе, войти без проблем. И генералам, и с пистолетами, и как угодно.
0: Ну да, даже после
1: и
0: того...
1: И ковер принести.
0: Даже после того, как Сергея Мироновича Кострикова застрелил муж одной из его любовниц, обыски в зданиях партийного аппарата не стали.
1: Нет, Олег Александрович, вы видели фотографии этой женщины? Я видела. Какая любовница?
0: Эх,
1: какая любовница?
0: Любовь
1: вы
0: зла,
1: о чем?
0: А козлы этим пользуются.
1: Да ну. Вот. Конечно, это было политическое убийство, ясно же, ежу.
0: Ну, во всяком случае, после расследования всех политических мотивов сошлись на том, что все они настолько нелепые, что мотив личной
1: неприязни
0: еще
1: мотив был предельно простой.
0: Страшнее.
1: Киров был самым вероятным преемником Сталина, потому что больше просто никто не подходил. Там нужно же искать не из тех, кто...
0: Причем дружили они с тех пор,
1: дружили,
0: как оба работали в Баку в подполье.
1: Это должен быть человек не еврей, не кавказец, не поляк, имеющий опыт управления крупным регионом. То есть Киров был единственным, кто подходил на роль преемника Сталина. Ну, естественно, перед тем, как разбираться с вождем, надо было вышибить из седла его преемника, поэтому его и убили.
0: Ну, другое дело, что разобраться
1: мотив,
0: с вождем
1: мотив без проблем понятен, да. Понятен сразу. Это помните, как перед покушением, когда Франко был уже старый болен, убили не Франко, убили Карера Бланка. Достаточно молодого и амбициозного генерала, которого прочили ему в преемнике. Это то же самое, та же история. Так вполне, вполне себе политический мотив, в чем проблема.
0: Ну, тоже согласен.
1: Это Жданов не годился в преемнике Сталину, потому что он был настолько болен, что он просто...
0: Ну да, у него
1: вполне...
0: диабет, отчего было особо смешно читать рассказы о том, как он в блокадном Ленинграде объедался пирожными и ромовыми бабами.
1: Это, я думаю, скорее Кузнецов.
0: Вот.
1: Нет, ромовые бабы там делались. Там было даже дело о хищении ромовых баб с хлебозаводом. Мне было интересно, для кого же их делали.
0: Для кого же?
1: Учитывая, что есть показания, причем заслуживающие в данном случае доверия, что Кузнецов и компания посылали из Ленинграда в Челябинск вагоны с продовольствием для своих семей, из Ленинграда в Челябинск во время блокады, то ясно для кого. Но дело в том, что Сталин очень боялся... Ой, что Сталин... Жданов... Сталин как раз ничего не боялся. Жданов очень боялся бомбежек, и поэтому большую часть времени проводил в бомбоубежище под Смольным. Но руководить ему не мешало это совершенно.
0: Ну
1: руководить
0: да, там, можно... естественно,
1: ну, был на удаленке, был на удаленке, но хуже не стало. А Кузнецов, он бомбежек не боялся, поэтому он ходил по городу. Чтобы, что потом позволило сделать именно его организатором боевых действий в Ленинграде и всего остального. Ну так, вы же понимаете.
0: Ну да.
1: Но преемником Сталина Жданов быть не мог. Кузнецов — это вообще бред, конечно, как и Вознесенский.
0: Ну, на посту начальника Госплана Вознесенский, с одной стороны, сделал много хорошего, а с другой стороны, допустил несколько дичайших косяков от утери секретных документов в его ведомстве до организации всероссийской оптовой ярмарки, когда свезли в одно
1: место... Нет, это Родионов был. Тут Вознесенский... Ой, ни при чем Вознесенский был. Это были Кузнецов и Родионов.
0: А, вот так?
1: Да.
0: Ха. Мне казалось, что Вознесенский
1: нет,
0: тоже
1: нет, нет.
0: поспособствовал.
1: Но я читала книгу «Военная экономика СССР» Вознесенского. Говорят, мне в ее подготовке участвовало 100 экономистов. Я не совсем поняла, где там работа для 100 экономистов. Хотя можно было на месяц посадить какого-нибудь клерка планового отдела, он точно написал бы эту книгу. Там настолько мало информации.
0: Ну да. Говорят, что
1: я была страшно разочарована.
0: Высшее искусство дипломата и политика в часовой речи не сказать ничего.
1: Ну, оно мне очень напомнило знаменитые доклады отчетные на 24-25 съезде КПСС. Вот примерно такой же уровень темы.
0: Не, на 24-м еще был более-менее
1: содержательный. Нет, ну там, ну не более того. Там про военную экономику было не сказано ничего вообще. Только цифры.
0: Да. Ну ладно. Во всяком случае...
1: А с Вознесенским же была интереснейшая история.
0: Что же?
1: Вот я, правда, человек книжный, не знаю, как сказать правильно фамилию этого человека, но Помазнев или Помазнев, не знаю, неважно. Всего началось с того, что этот человек написал письмо Сталину. Он был заместителем начальника госснаба. На вопрос, а почему Сталину? Почему не своему начальнику? И почему Сталин писал не его начальник? А его начальником был Каганович. Это тоже очень странное письмо, которое заставляет задуматься о роли Кагановича во всех этих событиях, почему это дело прошло мимо него. То ли он не стал им заниматься, то ли его не хотели посвящать в планы против Вознесенского. А утеря документов там была в таком объеме и таких документов, что просто шпионаж возникал сам собой. Так что тут все было интересно. Я до сих пор считаю, что еще никто не доказал, что ленинградское дело липовое. А документов по нему нет. Значит, ну, считаем настоящим.
0: При Хрущеве уничтожались все материалы уголовных дел реабилитированных. Сохранились уголовные дела тех, кого реабилитировали Джугашвили и Берия.
1: Ну, что еще интересно... Хрущев сам рассказал, за что расстреляли Кузнецова с товарищами.
0: Организация Компартии России?
1: Нет, он говорил перехватить управление страной, выделиться из страны. Он это говорил на заседании Ленинградского партийного актива. Тогда это было не секретно, поскольку все прекрасно помнили, за что. Естественно, всем это Ленинградскому партактиву, естественно, это все рассказали. Он говорил, ну вы же помните, за что? Помните, да?
0: Ну да.
1: Ну, а мы узнали.
0: Вот. Во всяком случае, честно вам скажу, мне времени этой беседы не хватило на то, чтобы по всем этим косвенным признакам вычислить, что там происходило. Так что книгу я, естественно, прочту не только с удовольствием, как читал все вами написанное, но и с огромным любопытством.
1: А я хитрая, я специально так вела беседу, ну, чтобы да. никто не догадался, потому что я сама удивилась.
0: Единственное, что я знаю, что Елене Анатольевне удалось объяснить уже довольно многие события, считающиеся крайне непонятными, именно благодаря во-первых, нетрадиционного подхода в целом, и, во-вторых, сбору улик, на которые другие не обращали внимания. Я, например, хорошо помню, как вы с покойным, к сожалению, Иваном Ивановичем Чигириным в книге «Катынь. Ложь, ставшая историей» опубликовали инструкцию по содержанию военнопленных в СССР, которая в сочетании с документами из немецкого сборника 43-го года «Официальные материалы о массовом убийстве в Катыни» однозначно доказывает, что убивали сами немцы. Но не буду опять же рассказывать, да, честно говоря, у нас уже и времени беседы почти не осталось. Просто заверяю, что в любой книге Елены Анатольевны я обнаруживал ответы на множество недоуменных вопросов профессиональных историков.
1: Меня так учили. Вот была книжка такая «Грани, найду на грозу», и там главный герой обнаружил, что поправка, которую они все пренебрегли, меняет результаты на 40%. Так вот, я все-таки как физик, причем физик не с техническим, а с научным образованием, нас всему этому учили не пренебрегать поправками, строить цельные картины, иначе про науки просто не будет. Это не техника, где можно провести эксперимент,
0: да,
1: это наука.
0: Я, к сожалению, после института наукой не занимался.
1: Так я тоже, но меня же учили.
0: Некоторые навыки действительно сохраняются. Но на этом, наверное, закончим дозволенные речи и попросим всех слушателей тоже почаще вспоминать, чему их учили. Как правило, учат у нас хорошо.
1: Это было прекрасно.
0: До свидания.
1: До свидания.
7: Допрос Вассермана.
8: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
7: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется». Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Узнать за 90 секунд. В Нидерландах археологи обнаружили удивительную находку – скелет, который может принадлежать мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как Д'Артаньян. Он жил при Людовике XIV, участвовал в военных кампаниях и погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Интерес к Дюма и главному герою его книг вспыхнул с новой силой. И опять ребром встал вопрос – а сам ли Александр Дюма – создал романы про мушкетеров? В 1700 году была напечатана книга «Мемуары господина Д'Артаньяна». Написал ее на основе жизни мушкетера Гасьен де Куртиль де Сандра, французский писатель и бывший военный. Взял реальные факты и снабдил их небылицами. Дюма обнаружил книгу спустя полтора века в Марсельской библиотеке и творчески переработал. Придумал интриги кардинала Ришелье, Миледи, Атоса, Портоса и Арамиса. Эту задачу писатель выполнял не один. Ему активно помогал преподаватель истории Огюст Маке. Сидел в архивах, изобретал сюжетные ходы, добавлял исторические детали. Но его имя так и не появилось на обложках. Терпение Маке лопнуло через 10 лет после первого.
9: первой публикации. Он подал на писателя в суд. Тот принял Соломоново решение выплатить крупную компенсацию. Но соавтором «Дюма» историк так и не стал.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные контролируют все острова в пойме Днепра. Посол Китая призвал мир равняться на Россию и КНР по отношению к соседям. В России завершается приемная кампания в ВУЗы. Подробности далее. Все острова в пойме реки Днепр на Херсонском направлении находятся под полным контролем вооруженных сил Российской Федерации, сообщил РИА Новости офицер-разведчик группировки войск Днепр с позывным «Дым». Островная зона в пойме Днепра – это множество клочков суши, разделенных протоками и заросших камышом. Бои здесь носят очаговый характер. Противник мелкими группами на лодках и катерах пытается скрытно высадиться и закрепиться. Российские штурмовики, артиллеристы и операторы дронов – пресекают эти попытки еще на подходе к воде. Запорожская область развивается без оглядки на отказ Запада признавать регион российским, заявил в интервью РИА Новости губернатор Евгений Балецкий. Он отметил, что регион развивает международно-торгово-экономические связи, ставя в приоритет привлечение инвестиций, культурный и образовательный обмен. Запорожская область сегодня, 30 сентября, отмечает 4-ю годовщину воссоединения с Россией. Все страны должны взять пример с России и Китая по построению отношений между соседними крупными государствами, заявил в газете «Известия» посол КНР в России Джань Ханьхуэй. Кроме того, он подчеркнул, что Москва, Пекин и Вашингтон должны совместно согласовывать любые проблемы в экономике и безопасности, поскольку ни одно государство не может в одиночку решить глобальные вопросы. МАГАТЭ готова немедленно направить инспекторов в Иран для полноценного возобновления работы в стране, если получит соответствующий запрос, заявил в интервью РИА Новости гендиректор агентства Рафаэль Грусси. На уточняющий вопрос о том, насколько это реалистично, Грусси заявил, что специалисты уже готовы к выезду. Полноценная инспекционная деятельность МАГАТЭ в Иране была прервана после ударов по иранским ядерным объектам и последовавшего решения Тегерана приостановить сотрудничество с агентством. Крыши и окна более 20 домов в селе Кубринск Ярославской области повреждены в результате пожара на заводе пиротехники, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что власти помогут всем, чье имущество пострадало. Он рассказал, что сотрудники администрации проводят поквартирные обходы пострадавших, чтобы оценить масштабы причиненного ущерба. Пожар произошел в понедельник на территории завода по производству петард. В МЧС России сообщали агентству, что погибли 14 человек, одна женщина пострадала, возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета России, задержан директор завода пиротехники. 30 сентября в регионе объявлено днем траура по погибшим. Приемная кампания 26 года завершится в российских вузах сегодня вместе с окончанием приема на платные места бакалавриата, специалитеты и магистратуры, сообщили РИА Новости в Миноборнауки России. Там уточнили, что приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершилась 29 августа по программам магистратуры 20 сентября. Зачисление в аспирантуру завершится не позднее конца ноября. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем всех. Ну вот раз за разом, случай за случаем, Дмитрий Песков отвечает на обвинения эстонцев, которые считают, что пожар на заводе, который производит дроны в Эстонии, это саботаж.

0: британской военной базы, если у Британии собственный министр иностранных дел. Во-вторых, им виднее, в конце концов, они в свое время говорили, что без иностранного вмешательства не обошлось при взрыве северных потоков. Так и выяснилось, что без иностранного вмешательства не обошлось. Это, может, и в данном случае Рубио...
1: И толк с того, что выяснилось, никакого, по-моему.
0: Ну, может, и в данном случае Рубио что-то знает. Как толк? Никакого. Ну, в общем, очень мелочно, приятно. Уже известно, что вот, по крайней мере, поймали каких-то украинцев, которые вроде бы как сами додумались все это взорвать и сами же реализовали. Может быть, это и правда, может быть, и нет, но во всяком случае, ведь первоначально же, опять-таки, намекали на то, что это Россия сама себя взорвала. Значит, сейчас уже иностранное вмешательство есть, а российского нет. Поэтому и со всеми этими там дронами, летающими туда-сюда, с проблемами на иностранных военных базах, там, с утонувшими кораблями. Значит, всякое же бывает в жизни. В конце концов, техника ломается, значит, люди, бывает, там, заболевают, умирают. Иногда с иностранным вмешательством, иногда без. А, в общем-то, я к чему? Ну, идет, в общем, что война, да? И Запад сам ее объявил. Еще когда мы делали вид, что, в общем-то, у нас тут только с Украиной мелкие неурядицы, и даже СВО еще не было объявлено. А так просто там мы Донбассу помогали, и то делали вид, что это не мы. Значит, уже тогда Запад заявлял, что он, в общем-то, помогает Украине против России, а потом открыто на всех уровнях и сразу во многих странах заявил, что он ведет с Россией прокси-войну. Ну, дело в том, что прокси-война, как и любая война, она ведется в обе стороны. Это понятное дело, что когда кто-то организует диверсию, неважно, мы или против нас, никто об этом не кричит на каждом углу. Даже иногда пытаются обвинить тех же, против кого диверсия эта, собственно, и была организована. С другой стороны, есть хороший римский принцип «смотри, кому выгодно». Ну, совершенно очевидно, что России невыгодно не удлинять линию фронта, не растягивать во времени войну, не начинать войну еще там с каким-нибудь европейским государством или с десятком европейских государств. Наоборот, Россия постоянно пытается выйти даже из военного конфликта с Украиной и даже без каких-то особых приобретений. Я просто хочу напомнить, что в самом начале СВО требования вообще были крайне умеренные. Признать Крым и Севастополь российскими, признать ДНР, ЛНР независимыми. Все.
1: Да там даже помягче было, по Минским тем же соглашениям. Там они оставались же?
0: Нет, это были Минские соглашения. Я говорю, когда уже началось СВО, да. Значит, было требование, поскольку Россия уже признала независимость ДНР, ЛНР, когда началось СВО, даже подписала с ними соглашение о поддержке, да, значит, тогда было выдвинуто требование признать ДНР, ЛНР независимыми. Да, до этого были и Минские соглашения. Там, где речь шла вообще только об отложенном, даже не о сразу, а об отложенном признании Крыма и Севастополя российскими. То есть, изначально российские требования были крайне умеренными. И даже после начала СВО, почему подчеркивал это, что СВО началось в феврале месяце, 24 числа. А требования признать российскими территориями ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область появилось только в сентябре месяце, когда они были приняты в состав России по итогам референдума. То есть прошло полгода фактически, даже чуть больше, с момента начала СВО до тех пор, пока не были изменены требования, там ситуация уже общая изменилась. Вот. Поэтому, повторяю, что Россия изначально все время пытается выйти в такой мирный процесс, да, без этих самых, без военных действий. Значит, постоянно пыталась обойтись без войны, и сейчас пытается из нее выскочить, потому что, я уже много раз говорил, нам война сама по себе невыгодна. Для нас выгоднее мирное социалистическое соревнование, в рамках которого мы сейчас побеждаем. Вот в прошлом веке нас побеждали американцы в соцсоревновании. Значит, они быстрее развивались, у них была выше производительность,

0: труда и больше колбасы и пива. А сейчас мы их побеждаем, у нас всего больше и выше производительность труда, и вообще у нас лучше. Значит, поэтому нам выгоднее мирный процесс, нам совсем не надо воевать. Вот, в логике как раз наших западных друзей расширить пространство войны. Они этим пытаются заняться уже на протяжении примерно 4 лет. Ну, фактически с провала украинского наступления 23-го года, вот с этого момента, значит, идет проработка, активная проработка провокаций на Балтике, провокаций в Молдавии, там, и так далее, для того, чтобы втянуть в боевые действия новые страны. Там, через Молдавию пытались втянуть Румынию. Значит, были самые проблемы Белоруссии, там, где открыто готовилась польско-прибалтийская агрессия против Белоруссии. Значит, были и остаются проблемы на Балтике, там, где постоянно существует угроза блокады российских портов, значит, что однозначно ведет к военному столкновению, без вопросов. И то, что пока что не началось, это проблема Запада, потому что Великобритания с союзниками подготовила, в общем-то, военную провокацию, на которую Россия не могла не ответить. Другое дело, что они не решились ее реализовывать, то есть Британия не смогла убедить своих союзников в том, что ее поддержки достаточно для того, чтобы пойти на военное столкновение с Россией. Те открытым текстом говорили, что вот если американцы еще это дело взглянут на нашей стороне, тогда мы, конечно, готовы. А так без американцев, без ядерного зонтика, с несчастными британскими 4 подводными лодками, которые не всегда находятся в работоспособном состоянии, мы не готовы. Вот. Ну и правильно, в общем-то, по сравнению с англичанами, даже американцы порядочные люди. Потому что англичане не соврут, не проживут просто, если кого-то вместо себя не подставят. Значит, так вот, на протяжении нескольких лет наши западные друзья и партнеры пытаются вначале расширить пространство войны. Значит, загнать польскую армию на Украину. Приезжал Макрон в свое время, открыто говорил полякам, давайте вы отправите войска на Украину. Потому что единственная армия, которая у нас здесь есть, это польская. Тоже поляки не захотели влезать в прямой конфликт военный с Россией. Опять-таки без американского зонтика, французского им оказалось недостаточно. На данном этапе все эти там истории с беспилотниками там, в Австрии, в Германии, в Дании, где угодно, значит, они же начинаются с ничего и заканчиваются ничем. Но под это дело идет активная проработка в прессе темы «Россия сейчас нападет». Вот сейчас она добьет Украину и нападет на Европу и всех завоюет. Значит, это в ее планах. Там, в 27-м году напасть, в 28-м году напасть, в 29-м году напасть, но обязательно напасть на Европу. А опять-таки под вот эти вот завывания прессы, они же не просто так происходят. Они происходят для того, чтобы сформировать определенное общественное мнение, чтобы электорат не очень сильно беспокоился, что Европа опять начинает жить с лозунгом «пушки вместо масла». И это основные ассигнования, основные инвестиции идут в сектор ВПК. И фактически все европейские деньги свободные уходят на развитие военно-промышленного комплекса. На то, чтобы опять набить склады снарядами, ракетами, там, далее, закупить новые образцы вооружения. Кстати, разработка новых и новейших образцов вооружения очень активно идет в Европе. Разработка и постановка уже на вооружение. И если совсем недавно, еще буквально год-полтора назад, мы по ракетным вооружениям серьезно превосходили европейцев и американцев, то сейчас, ну, то, что касается межконтинентальной дальности и средней дальности, да, там, у нас превосходство сохранилось. А вот в ракетах применения фронтового, такие, как сейчас используются на Украине.
1: Да, Фламинго, типа, да?
0: Ну, Фламинго это...
1: Все-таки средние,
0: да? Да, это устаревшие, фактически устаревшие образцы, причем они... Да, они изначально устаревшие, то есть они не производились, когда они начали производиться, они уже были устаревшими. Они по дальности относятся к оружию средней дальности, 2000 км. Но это крылатые ракеты, они достаточно медленно летят, у них недостаточная точность там и так далее. Даже с учетом, кстати, американской помощи в наведении. Вот. Они выпускают значительно более современные образцы. Вот с 24 года американцы поставили на вооружение ракеты «Барракуда». Значит, там дальность не такая большая, там всего 900 километров, но этого вполне достаточно для накрытия европейской части России. Из Эстонии до Москвы спокойно долетает. С Украины, кстати, до Москвы долетит, до Астрахани, до Волгограда долетит, там, и так далее. Вот. Это уже современное вооружение, да, произведенное с учетом информации, полученной в результате военных действий на Украине. Вот у нас расширилась линейка ракет, да, появились более дешевые, там вроде бандероли, ну, ракеты.
1: Пятая герань,
0: значит, да. Да, вот. И у них они тоже стали выпускать ракеты, значит, с учетом опыта боевых действий на Украине. И сейчас они выпускают и адаптируют там, вот сейчас они Blackbird, которую вначале выпускали как ракету «Земля-Земля», они адаптировали к носителю FA-18, штурмовик, значит, как в нашем этом самом истребителе бомбардировщик, да? Значит, то есть она получила воздушный старт. Если она с наземным стартом планировалась 800 километров, то с воздушным, значит, можно смело увеличивать дальность до 1000, может быть, и больше, потому что, ну, там за счет разгона, за счет самолета, да, и высоты запуска, значит, у нее увеличится дальность уже. Вот. То есть сейчас Европа работает, не только работает, и Соединенные Штаты работают над новыми типами ракет, вот, именно с учетом опыта боевых действий на Украине. И как раз все эти новые типы, они предназначены для ведения вот, неядерной войны высокоточным оружием. Беспилотники, ракеты и так далее, они получили информацию, они сейчас набивают арсеналы или пытаются набить арсеналы новым оружием для того, чтобы почувствовать себя достаточно уверенными для проведения активной не только внешней информационной политики, но и военной. То есть не только намекать на то, что они могут и ножкой топнуть, но периодически и топать. То есть когда у вас арсеналы пусты, да, значит, вам как-то вести войну не с руки, потому что через пару часов боеприпасы закончатся, придется сдаваться. А вот когда они наполнены доверху, то можно и подумать о какой-нибудь военной операции. Вот они сейчас строят новые заводы. Не случайно же, например, ЕС выделяет деньги на закупки американских ракет для Украины. Американцы ракеты не продают. А поляки тут же предлагают Украине построить завод по производству тех же самых ракет по американской лицензии, которую Украина тоже просила у Соединенных Штатов, и там, где Трамп до сих пор танцует «дам-не дам», значит, построить завод в Польше по производству тех же самых перехватчиков «Патриот». Значит, но завод будет, допустим, построен в Польше, так сказать, формально для того, чтобы выпускать ракеты для Украины. Но Украины через месяц-другой, там, через полгода не будет, а завод будет. И ракеты он будет выпускать уже не для Украины, а будет выпускать для европейских государств НАТО. И это только один пример. А подобного рода предприятия строятся и действующие расширяются по всему Европейскому Союзу. Вот. Ну и дальше, кстати, кто готовится к войне, да, тому и нужна военная пропаганда. Нам, в принципе, военная пропаганда не нужна, военные провокации не нужны. У нас собственная война уже идет. Мы совершенно спокойно можем объяснить своему населению, зачем нам инвестировать деньги в ВПК.
1: Да вот и поддержка населения у нас значительно выше.
0: Так я говорю, населению и так понятно, зачем инвестировать деньги в ВПК. Вот когда вы находитесь в Германии, которая ни с кем не воюет сегодня, вам надо объяснить, а зачем, собственно, деньги в ВПК вкладывать. От кого Германия собирается защищаться? Вот она, Россия. Вот сейчас она захватит Украину, потом Польшу, и потом придет в Германию. Вот к тому моменту, как она нападет на НАТО, это Россия, надо построить заводы, настроить ракеты, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, господи, это азбука военной пропаганды, на которой все съели зубы еще в прошлом, позапрошлом веке. Если вам надо перевооружить армию, надо срочно найти кого-то, кто на вас нападет. значит, и объяснить населению, что вот он страшный враг.
1: Вообще сам по себе нехороший человек.
0: Да, да, поэтому абсолютно понятно, кто устраивает эти провокации с дронами. Тем более, как-то ничего еще не нашли. Да? Только что-то пролетело. Якобы что-то где-то пролетело, кто-то что-то видел. Еще ничего не нашли, ничего даже не упало, не взорвалось, ничего.
1: Ну, как в Лейпциге что-то нашли же.
0: Да, ничего не произошло.
1: Какие-то.
0: Не, ну это произошло потом, да, я говорю, вот. И изначально ничего не находит, что-то где-то летает, кто что-то видит или не видит, ничего не понятно. Но всем точно известно, что это Россия.
1: Даже стаю птиц приняли за беспилотники. Но в это вот очень смешное, как мне кажется, положение у Германии. То есть, с одной стороны, страна больше всех дает Украине, с другой, она совершенно не принимает участие в решении этого вопроса. Ну, просто никак. Там американцы обсуждают. Значит, Россия, Украина, еще, может быть, кто-то, а Германия вообще в стороне. Но вот я понимаю, что западная пресса в данном случае, так сказать, не как источник правды, да, а просто как источник настроения. New Zürcher Zeitung пишет, но, по-моему, даже швейцарская получается.
0: Да, Цюрихер, да.
1: Цюрихер, да. Значит, о встрече Вады Фуля с Лавровым. Значит, они считают, что он правильно сделал, что на эту встречу, ну, я скажу, напросился, ну, просьба-то была с его стороны, да, но при этом они считают, что Вада Фуль пошел на очень серьезную уступку, поскольку вынужден был отступить от внешнеполитического принципа, то есть не вести диалог до прекращения огня, но это же странно. Если ты хочешь прекращения огня, значит, надо об этом говорить. А как можно добиться прекращения огня, если об этом не говорить? И с другой стороны, вот смотрите, какая ситуация. Они считают, что он нам сделал одолжение, пойдя на эту встречу. То есть я вот в этом... Это действительно господствующее настроение? А с какой стати, я хочу спросить? Почему они так думают? Откуда это высокомерие?
0: Потому что их, кстати, концепция подавления России строилась на том, что Запад всех умнее, всех сильнее, значит, всех румянее и белее. Значит, и предполагалась изоляция России не только в экономическом, в финансовом плане, ну и в плане дипломатическом. Помните, как они радостно там показывали Путина, одиноко сидящего за столом на саммите АТЭС? Значит, по-моему, в 22-м году это происходило, если не ошибаюсь. Значит, и говорили, вот смотрите, вот Россия изолирована, вот никто там с ней не общается и так далее. Значит, но если министр иностранных дел Германии общается с министром иностранных дел России, причем сам просит о встрече, то это значит, что Россия уже не изолирована. Другое дело, что все и так знают, что Россия не изолирована, потому что к Лаврову на всех мероприятиях очередь стоит, значит, навстречу. И опять-таки понятно, что изолировать такую страну, как Россия, невозможно. Это не Лихтенштейн и не Сан-Марино. Это глобальное государство, и с ним все равно кто-то-то будет поддерживать отношения. Но в данном случае речь идет о министре иностранных дел Германии, о министре иностранных дел страны, которая совсем недавно еще считалась лидером Европейского Союза. Сейчас борьба за лидерство там идет, опять там Франция активизировалась там и так далее. А совсем недавно Франция была только, как претендовала на военно-политическое лидерство, только потому, что у нее было ядерное оружие, а Германии было запрещено его иметь. Во всех остальных отношениях Германия была признанным лидером ЕС, потому что Германия платила деньги за его существование. Сейчас ситуация изменилась, но осадочек еще остался. То есть все равно Германия относится как к одному из лидеров Европейского Союза. И вот министр иностранных дел страны, которая является одним из лидеров или признанным лидером Европейского Союза, значит, демонстрирует, что ну, он... не просто согласился, знаете, не Лавров его просил, значит, в течение 2 лет о встрече, а он просил о встрече. И он демонстрировал, что с тем самым с изоляцией России ничего не получилось. И опять-таки встречу просят, и тему поднимают те, кому это необходимо. И, соответственно, если, ну, пусть в достаточно грубой форме, значит, пусть со своими идиотскими, давно отвергнутыми 10 раз предложениями, но все равно именно германский министр, то есть представитель ЕС, заговорил о мире, там, о перемирии там, и так далее, ну, это значит, Запад захлепывается в этой войне. Потому что иначе бы мы бы просили бы мира, там, перемирия там, и так далее. И стояли бы в очередь к западным министрам с просьбой нас принять и выслушать. А стоят они. Значит, ну, то есть это демонстрация слабости, относительной слабости, безусловно, не абсолютной слабости Европейского Союза. И поэтому, поскольку в ЕС точно так же, как и везде, есть разные точки зрения на то, как вести себя с Россией, как продолжать этот конфликт, как продолжать этот кризис. Есть точка зрения, что надо быть жесткими, надо давить. Есть точка зрения, что надо договариваться. Есть точка зрения, что надо подождать и посмотреть. Естественно, те, кто считает, что надо быть жесткими и давить, ну, это условно и ястребы, да, они будут критиковать Влада Фуля за то, что он пошел на гигантские уступки Лаврову. Те, кто выступает за мир, будут его критиковать за то, что он выступал с позиции, значит, абсолютно неприемлемых для России, то есть, соответственно, ни на какие мирные инициативы, ни на какой конструктивный диалог рассчитывать не мог там, и так далее. Но, знаете, это как, не знаю, как у нас. Достаточно сказать, что там, по Украине возможны какие-то переговоры, тут же одни кричат: «Ура, слава Богу, сейчас наступит мир», другие кричат: «Боже мой, сейчас наступит мир, нас всех предали».
1: Все слили, да, да. Всех предали.
0: Вот. А такое. Потом ничего не происходит, но все равно продолжают кричать. Значит, у них же такие же люди с точно такими же подходами. Значит, у кого-то это зависит от настроения, у кого-то это зависит от личных там, финансовых, экономических интересов. Значит, вот. Поэтому никогда не будет однозначной оценки. Кстати, поэтому и позиция такая у Германии. С одной стороны, мы хотим с вами говорить, с другой стороны, говорить не о чем.
1: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
3: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
4: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Йоу! Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пять проектов для милитаризации Евросоюза. Контекст. Совет ЕС сообщил о старте дорогостоящих высокотехнологичных инициатив, направленных на усиление ВПК и обороноспособности сообщества. Это официальная версия. Но на деле речь идет о дальнейшей милитаризации Старого Света, уже идущей опережающими темпами. Проекты связаны с созданием морских, ударных и других дронов, формированием системы ПВО и ПРО, наращиванием усилий на восточном направлении, развитием космических и спутниковых возможностей Европы. В ее политических элитах четко и публично сформирован консенсус по вопросу подготовки к прямому военному столкновению с нашей страной. Только в этом году на перевооружение и модернизацию армий страны ЕС израсходуют почти 200 миллиардов евро. Гражданская промышленность, из-за экономического спада лишающаяся мирных заказов, встает на оборонные рельсы. Некоторые соседние с Россией государства последовательно накапливают арсенал вооружений, развивают ремонтно-производственную базу и становятся ударным плацдармом НАТО. Германия под эгидой научно-исследовательских программ работает над многоступенчатыми баллистическими ракетами и маневрирующими боевыми блоками. А Польша заявляет о планах создать самую сильную армию в Европе. Спорим с Ищенко.
3: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия», сегодня в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Но вот опять, я не знаю, мне как-то вот всегда кажется, что с логикой некоторые проблемы наблюдаются. Германия может заблокировать следующий 7-летний бюджет Европейского Союза, причем в компании с Нидерландами, Швецией, Данией, Австрией и Финляндией. Они считают, что бюджет надо изменить с учетом новых приоритетов. И, с одной стороны, они считают, что это оборонные проекты, инновации, поддержка конкурентоспособности. Ну, тут понятно. Вот. Но в то же время нужно сократить расходы, получается так, или не нужно?
6: Ну, какие-то. Там вообще смешно получилось, потому что бюджет ЕС в текущем году по сравнению с предыдущим должен был вырасти, по-моему, там на 60% или даже больше. В общем, почти в два раза, в полтора точно. Сейчас, не помню, на 60 или на 90% должен был вырасти этот бюджет. И он и вырос. То есть там достиг почти 2 миллиардов. Или 2 триллионов.
3: Триллионов.
6: 2 триллионов достиг почти. То есть он должен был вырасти примерно на 600 или 800 миллиардов евро по сравнению с предыдущим годом. На очень серьезную сумму. А вот эти вот все танцы, которые там, предназначены для того, чтобы сэкономить 200 или 300 миллионов евро.
3: То есть, наверное, все-таки миллиардов здесь. Там триллион, тут миллиард.
6: Миллионов. Это они заявили, что надо, вот надо быть экономными, поэтому мы сэкономим. Значит, мы увеличим почти на триллион, а сэкономим 200 или 300 миллионов от этого триллиона. Это, ну, знаете, когда вы увеличиваете бюджет в два раза и экономить собираетесь 0,5%, даже меньше, чем 0,5%, то это, в общем-то, смешно. Значит, можно просто не увеличивать было. Но оставить предыдущий, еще больше сэкономили. Прошлый же год как-то прожили с прошлым бюджетом. Ну и вообще на все эти самые танцы вокруг евробюджета не стоит обращать внимания. У них традиционно кто-то что-то блокирует, потому что там не просто выделение средств, значит, по каким-то определенным программам там, и так далее. Все эти программы и бюджетные расходы – это чьи-то отрасли промышленности. Кому-то досталось, кому-то не досталось. Какой-то стране останется больше, какой-то меньше. Значит, помимо того, что, ну, помните, самые Чехия, Польша, Венгрия в свое время блокировали евробюджеты после того, как им должна была прекратиться уже европейская помощь. А они хотели, чтобы она продолжалась. И они лет 5 подряд добивались, если не больше, добивались продолжения поддержки из бюджет ЕС, потому что они блокировали принятие бюджета ЕС совместными усилиями. И, значит, дальше шли переговоры там, и так далее. Точно так же мы с вами, кстати, недавно разговаривали, как недавно, несколько месяцев назад, когда еще при Орбане Венгрия постоянно блокировала там какие-то инициативы против России, а потом голосовала за них.
3: Ну, это им там на уступки шли, и все.
6: Да, им шли на уступки. Конечно. На какие уступки? Опять-таки на финансовые уступки им шли.
3: И разрешали нефть покупать.
6: Там разрешали покупать, тем не выделяли деньги там, и так далее. Значит, то есть они добивались уступок и потом уступали сами. И это не только Венгрия, это все европейские страны так действуют. То есть у них есть, у каждой страны есть право вето, да? В том числе и в вопросе принятия бюджета. То есть должен быть достигнут консенсус. Ну вот они этим пользуются для того, чтобы был достигнут консенсус. Значит, они требуют каждый для себя увеличение ассигнований. Значит, а я так понимаю, что просто выступали за сокращение на несколько миллионов, да, или на несколько сотен миллионов, увеличенного на триллион бюджета, те страны, где там или ожидаются выборы, или какие-то внутриполитические сложности у правящих сил, потому что, ну, больше ничем не могу объяснить такое откровенное издевательство над здравым смыслом. Я понимаю, что пресса все равно будет кричать, значит, что вот мы тут сократили там 200 или 300 миллионов, значит, и люди, для которых не то, что 200 или 300 миллионов, а 200 или 300 тысяч огромные деньги, скажут, боже мой, какое счастье. Значит, а про то, что при этом все было увеличено почти на триллион, просто промолчат, и никто об этом не узнает. Или, значит, узнают, но не все. Вот. Но, понимаешь, с точки зрения здравого смысла именно, то, что сейчас происходит с европейским бюджетом, это абсолютное безумие. Значит, и большая часть вот этого увеличения идет в ВПК. То есть, по сути, то, о чем мы с вами говорили, ради чего устраиваются все эти провокации там, и так далее. Потому что иначе вы не объясните, зачем вы в два раза увеличиваете бюджет и бросаете все вот это увеличение на военно-промышленный комплекс. При том, что ведь в прошлом году тоже был не самый маленький военный бюджет. Начиная с 2022-2023 года пошли активные вливания в ВПК, значит, начались самые программы строительства новых заводов, начались программы увеличения производства, расширения там и так далее. И каждый год они принимаются все новые и новые. То есть в прошлом году военный бюджет ЕС был не самый маленький. В этом году все опять увеличивается, опять-таки увеличиваются военные расходы. Ну, я понимаю, определенная логика, да, там может усматриваться, потому что на фоне полной катастрофы европейской экономики, значит, самый ВПК может стать таким драйвером, да, но опять-таки надо
3: как
6: же...
3: Как у американцев, да, первая,
6: да,
3: вторая
6: мировая. Надо же понимать еще такую вещь. Драйвером он может быть в том случае, если он потянет за собой все остальное экономическое развитие, а он не потянет, потому что для этого необходимо, для того, чтобы развивалась вся экономика, да, необходимо относительно приемлемые цены на сырье. Значит, потому что военно-промышленный комплекс всегда получит нужные ему ассигнования, так как это оборона страны, и там ужиматься не приходится. Значит, если надо заплатить в 3 раза дороже, значит, будет заплачено в 3 раза дороже. А вот когда вы производите гражданские товары, вам необходимо, чтобы их купили люди, у которых нет лишних денег. Значит, и, соответственно, вам необходимо эту цену снизить. И поэтому, когда у вас, кстати, экономика нормальная, сбалансированная, да, то как военно-промышленный комплекс работает на инновации какие-то. Да, то есть вначале государство ассигнует в ВПК, там, значит, идут научные разработки, идет внедрение, да, а потом это переходит в гражданский сектор, когда уже технология отработана, относительно подешевела, ее можно совершенно спокойно уже выпускать на гражданский рынок. Но, например, для этого надо, чтобы гражданский рынок был, чтобы была покупательная способность у населения определенная. А если вы можете только ассигновать ВПК, да, у вас реально пушки вместо масла, пушки есть, масла нету, то ваша экономика просто будет все сильнее и сильнее перекашиваться в сторону войны, а потом вам надо будет воевать. То есть у вас просто не останется другого выхода. Вы сможете вернуть вот эти ассигнования, но вот как вы вкладываетесь в постройку автомобильного завода, да? Он выпускает автомобили, продает их населению, значит, возвращает вам кредитные деньги. Значит, и что-то зарабатывает на этом деле. Вы вкладываетесь в производство там, ракет, самолетов, танков. До тех пор, пока они что-то не завоевали, они некую прибыль не получили.
3: Не, но если государство хорошо зарабатывает само, то оно может себе позволить которую часть тратить на оборону.
6: Государство должно на чем-то зарабатывать.
3: Вот это вопрос, вот. Да. Если никто автомобиль не купил или пирожок, то
6: в чем же, если вся остальная экономика у вас стагнирует, да, или умирает, то ВПК может заработать только за счет войны. Это как работал германский военно-промышленный комплекс при Гитлере. Война была необходима, потому что вначале получаются кредиты, на эти кредиты строятся танки. Эти танки захватывают Польшу, за счет трофеев покрываются расходы. Кредиты, танки, Франция покрываются расходы. Кредиты, танки, СССР, расходы не покрыты. Все начинаются экономические проблемы.
3: Но эта схема перестала работать, потому что вы сделали танки, а к вам прилетел орешник условно, или какой-нибудь сармат.
6: Схема перестала работать, потому что в 1941 году не сработал план Барбаросса. Иначе бы она бы работала дальше. Здесь то же самое. Обе стороны производят танки, да, там орешники, сарматы, все, что хочешь. Там. У каждого есть свои, кстати, эксклюзивные новинки. Значит, есть чем удивить оппонента. Значит, но побеждает вот один. Вот победитель празднует, а побежденный плачет и платит за все. Значит, и, самое, и судят побежденного, а не победителя, за все, что произошло во время войны. Как там он самое? Его судят за то, что он выступил зачинщиком агрессивной войны. А почему он зачинщик? Потому что побежденный.
3: Но вот опять-таки на этом фоне Европа не дает какие-то крохи украинским фермерам. Они вроде как попросили 220 миллионов евро, а им отказали.
6: Ну, слушайте, Европа и в лучшие времена не давала. Европа не пускала на свой рынок там, сельскохозяйственный и так далее. Тогда, когда у Европы было все. Когда она купалась в деньгах.
3: Но при этом на зарплаты бюджетникам они же дают и на поддержание гривны условной.
6: Которые... Вопрос. Давали. Но вопрос, будут ли давать.
3: То есть сейчас, когда Корецкий объявляет, что осталось только на самые жизненные
6: необходимые. Сейчас Украина заявила, что у нее 27,5, потом сказали 29 миллиардов, значит, дыра в бюджете. Вот, Зеленский метался по миру, ничего не получил, по большому счету. Он просил у всех, значит, деньги на латание дыр, и никто ему денег не дал. Он просил у ЕС, чтобы ему выделили деньги из 90 миллиардов евро, которые ЕС утвердил до Украины на следующий год. Так вот, ему не только не дали из этих денег ничего, но в ЕС стали активно писать, в прессе, причем со ссылкой на политиков, на экспертов, уважаемых, что деньги для Украины кончатся либо в 2027 году, либо в 2026 году. Но вот в 2027 году еще понятно, 90 миллиардов дадут, а больше не дадут. А если деньги кончатся в 2026 году, то значит, 90 миллиардов в следующем году уже вообще никто не планирует давать. А в этом тоже ничего не дают уже. И, в принципе, я где-то понимаю, кстати, наших европейских коллег, потому что ясно, что там Украина может продержаться чуть дольше, чуть меньше, но, в общем-то, результат ясен. Значит, Европа, так же, как и Соединенные Штаты, готова руками Украины подписать с Россией перемирие. У них с американцами разные подходы по поводу того, какие там требования в рамках этого перемирия следует выдвигать, какие не следует выдвигать. Но, в принципе, они готовы подписать перемирие, но ни в коем случае не мир. То есть временное самое. Мы прекращаем огонь и ведем переговоры. Значит, а потом переговоры прекращаем, начинаем огонь опять. Ну, или не начинаем. А вот они говорят, ну, видите, в Корее же не начали стрелять.
3: Главное, что вы не начинаете. Да, вот. Ну, да. Другая сторона, вот. Я имею в виду.
6: Значит, Россию перемирие не устраивает по понятным причинам. Потому что России, опять-таки, нужен мир и спокойное развитие, а не возможность для Европы и Америки перезагрузиться и начать все сначала. Если Украина сейчас, кстати, выбывает из игры, значит, выбывает, в ЕС уже готовят для этого почву. Там пишут активно, раньше не видели, а сейчас пишут, что Украина это коррумпированный, праворадикальный режим там, и так далее. Ну, то есть все, что они не видели 4 года или 5, они вдруг увидели. Даже больше 12 лет они этого не видели. Сейчас увидели. Причем как, они об Украине писали, что она коррумпирована там, при Кучме, при Ющенко, при Януковиче. А сейчас опять сделали для себя открытие. Она все еще коррумпирована, оказывается. Вот. Значит, то есть, ну, уже понятно, что когда от нее останутся рожки до ножки, они скажут, ну, мы все, что могли, сделали. Мы помогали молодой демократии. Но эти придурки сами все разворовали. Значит, поэтому, ну, сами и виноваты в том, что с ними случилось. Значит, мы здесь ни при чем. Но обратите внимание, Россия-то она завоевала Украину, да, сейчас она придет нас завоевывать, поэтому надо деньги все равно в ВПК вкладывать. То есть эту линию они продолжают. Значит, дальше. Допустим, Украины больше нет. Российские войска стоят на польской границе. Но с точки зрения ЕС, это не польско-российская граница. Это демаркационная линия. Потому что, да, потому что границы никто не признает. Здесь граница Украины. Украины нет. Ну, вы считаете, что нет, а мы считаем, что есть. Для ЕС Украина есть, а для России Украины, может быть, и нет. Но для того, чтобы Украины не было юридически, необходимо решение Совбеза ООН. Ну, нельзя просто волевым решением Москвы ликвидировать страну юридически. Фактически можно, а юридически нельзя. Она будет виртуально, но существовать. Будет какое-нибудь правительство в изгнании сидеть или не будет, это даже не важно. Все равно будет существовать виртуально Украина. И для того, чтобы, кстати, урегулировать эту ситуацию, надо будет подписать мир. И вот вам искомое ЕС перемирие. Войны нет? Нет. Мира нет? Нет. Значит, Украина с точки зрения ЕС существует? Существует. Значит, урегулировать этот вопрос надо? Надо. Значит, предмет для переговоров с Россией есть? Есть. Когда-нибудь, значит, можно будет сесть за стол поторговаться? Можно будет сесть за стол поторговаться. Вот и все. Поэтому они сейчас не особенно переживают по поводу того, что там Украина загнется, не загнется. Значит, и поэтому я не исключаю, что они действительно перестанут давать деньги Украине, потому что, ну, хорошо, там пару месяцев раньше, пару месяцев позже, уже не принципиально. То есть принципиальные вопросы, в принципе, решены. Я думаю, что они уже поняли, что им навстречу Россия не пойдет, никакого перемирия не будет. Значит, если будет, то мир. А мира они не хотят, еще раз говорю, они не готовы конструктивно беседовать об урегулировании всех противоречий. Даже американцы не готовы, которые были более конструктивно настроены, чем европейцы. Американцы тоже говорят исключительно о перемирии, ни о ком мире они не говорят.
3: А если Россия сама где-то остановится, ну, предположим, на польской границе?
6: Это и будет перемирие.
3: Понятное необъявленное,
6: дело,
3: да?
6: Понятное такое? Дело, что Россия не будет завоевывать Польшу, да? Но вот еще раз говорю, идут боевые действия на Украине. Европа говорит, это война, Россия, значит, завоевывает Украину. Прекрасно. Значит, Россия дошла до польской границы и остановилась, потому что с Польшей и Россией войны нету, да? Значит, вот Европа говорит, да, вот Россия стоит на польской границе, но мы не считаем, что Украины больше не существует. Украина есть. Россия должна уйти назад, как они сейчас говорят. Россия должна уйти из Крыма, должна уйти из Севастополя, должна уйти из ДНР, из ЛНР, это всюду должна уйти. В границы 91-го года. У них же требования к границе 91-го года, они продолжают озвучивать. Так почему их можно озвучивать сейчас, но нельзя озвучивать через полгода, когда Россия будет стоять на польской границе?
3: Говорить можно все, что
6: угодно. Можно говорить то же самое, правильно. Значит, и для них это будет вот это самое перемирие. Они же говорят как? Давайте, сейчас остановились по линии соприкосновения, да? И дальше начинаем переговоры. Ну вот, пожалуйста, остановились, только это уже линия соприкосновения, это граница, да? Ну и все, и теперь можно начинать переговоры. А переговоры можно вести после этого десятилетиями только о том, на какую тему, где и как будем вести переговоры. Мы хотим договориться? Хотим. Значит, давайте будем решать, где мы будем с вами вести переговоры. В Швейцарии, в Объединенных Арабских Эмиратах, где-нибудь там в Китае, в Аргентине. Значит, понимаете, можно бесконечно говорить, это место нам подходит, это не подходит. Значит, дальше тематика переговоров – это вообще песня. О чем мы договариваемся? ЕС будет говорить, мы должны договариваться о выводе ваших войск с Украины. Будем говорить, нет, об этом речь вообще не может идти. Мы с вами будем договариваться об урегулировании после Украины. Можно этот мячик друг другу перебрасывать десятилетиями. У нас переговоры с американцами по некоторым вопросам шли годами, и даже больше. По этим самым, в 20 веке, по вопросам разоружения. И проблема была одна. Помните, Ленин говорил, доверяй, но проверяй. Угу. Проблема была одна, вопрос контроля. То есть у нас был согласован полностью текст договора с американцами. Значит, американцы настаивали на более жестком контроле, значит, на возможности проводить внезапные инспекции. Значит, а мы говорили, что никто вас на военные объекты пускать не будет. Значит, по вопросу контроля мы чуть ли не 10 лет с ними бодались, сидели в этом самом Женеве. До тех пор, пока уже при Горбачеве не уступили. Можно и 20 лет, и 100 лет бодаться, не вопрос. Ну, с японцами мы сколько по островам переговоры ведем?
3: Ну, или это там, они же Прибалтику не признавали в нашем составе, в Советском Союзе.
6: Да, американцы не признавали, еврейцы признавали, американцы не признавали. Вот.
3: И Соединенные Штаты те же многие очень долго не признавали, когда они образовались.
6: Да, поэтому понимаете, я говорю, вопрос же не в том, чтобы как-то... Это не значит, что они не будут с нами воевать обязательно, нет. Они просто зарезервируют за собой возможность вернуться за стол переговоров тогда, когда им будет это выгодно, и тогда, когда они будут считать, что они могут что-то получить за свою уступку. Ну, вот я не случайно привел пример с островами и с Японией. Японцы периодически говорят, а давайте сейчас мы поговорим про острова, да? Тогда, когда они считают, что они могут выдавить какую-то уступку. А когда они считают, что уступки они не могут выдать, тогда они просто присылают ноты протеста по поводу того, что президент России в очередной раз посетил Курилы.
3: Или кто-то еще, да, там, премьер, вице-премьер и так далее. Ну, вот эта конструкция, она же хрупкая будет, а нам ведь нужно, чтобы лет хотя бы на 50...
6: Правильно, мы поэтому и говорим, мир, нам надо полноценное урегулирование. Давайте мы сядем с вами, дорогие американские, европейские друзья, за стол, значит, просмотрим, где у нас есть противоречия, и решим их взаимному удовольствию. Они говорят, нет, давайте мы с вами урегулируем украинский кризис, там же люди гибнут. Мы говорим, да подождите, но это же вы начали этот самый кризис именно потому, что у нас с вами противоречия. Вы еще где-то начнете войну. Нет. Вот урегулируем украинский, а потом все остальное.
3: А потом все остальное. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня». В эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а 4-летний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Хинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. В этом выпуске. Временные ограничения введены в 4 аэропортах. Число киберпреступлений в России снизилось на треть. Режим повышенной готовности вводят в Забайкалье из-за диких животных. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Ульяновска, Казани, Бугульмы и Нижнекамска, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Херсонская область перешла от восстановления к развитию. Строится новое жилье, дороги и больницы, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, за 4 года приведено в порядок больше 1000 километров дорог. Только за прошлый год ввели 74 тысячи квадратных метров жилья, построили 18 новых медобъектов, обновляются школы и больницы. В свободной экономической зоне уже создано больше 1500 рабочих мест. Херсонская область сегодня 30 сентября отмечает 4-ю годовщину воссоединения с Россией. Представитель НАТО Элисон Харт утверждает, что деятельность Альянса якобы несет оборонный характер и не угрожает России. Его слова приводит агентство Bloomberg. В последние годы Москва констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это якобы сдерживанием российской агрессии. Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Многие факторы подталкивают Евросоюз к поиску более эффективного контроля за направляемыми Киеву средствами, сообщил газете «Известия» депутат Европарламента Фернан Картхайзер. Кроме того, евродепутат от Словакии Милан Угрик рассказал газете, что Брюссель обещает усилить контроль за расходованием новой финансовой помощи Киеву, однако он считает, что эффективность таких мер вызывает сомнения. Число киберпреступлений в России снизилось на треть в этом году. Стране удалось переломить тренд, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он подчеркнул, что такого набора инструментов для борьбы с телефонными и онлайн-мошенниками, как у России, нет ни у кого. Отсюда результат. Григоренко накануне отмечал, что Россия на фоне большого числа кибератак создала очень сильную отрасль по кибербезопасности, и многие ее IT-решения в этой сфере пользуются большим спросом за рубежом. Следователи транспортного управления Следственного комитета обнаружили и извлекли останки тел погибших рыбаков, сгоревшего у берегов Камчатки судна «Триумф». Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве. Вечером 25 сентября в акватории Тихого океана к востоку от мыса Хаджилайка загорелось рыболовное судно с 29 членами экипажа на борту. Эвакуировали 25 человек, четверых госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии. Еще четверо числились пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело. Режим повышенной готовности вводят в Забайкалье из-за выхода диких животных в населенные пункты, сообщил губернатор Александр Осипов. Кроме того, он поручил главам округов создать рабочие группы, оповестить население и взять под контроль вывоз мусора, чтобы тот не привлекал медведей. Губернатор отметил, что силовые и надзорные ведомства обеспечат общественный порядок и проведут профилактические рейды в населенных пунктах. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Это авторская программа писателя, члена Общественной палаты Российской Федерации Романа Гаспаряна. Роман Сумбатович, вас приветствую.
3: Михаил, приветствую.
2: Могли уже услышать нашу первую тему. Связана она с переговорами между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. В Белом доме подтвердили факт переговоров, сказали, что обсуждали украинское урегулирование. Исходя из последних заявлений нашей верхушки Сергея Викторовича Лаврова, мы твердо заявляем Западу, что доведем до конца цели СВО. Все у нас будет в этом плане как должно. На что сейчас рассчитывает в таком случае Вашингтон? Готов ли он в этом плане с нами согласиться? О чем вообще предмет диалога сейчас, с вашей точки зрения?
3: Ну, Вашингтон совершенно не хочет оказаться в положении бессмертных строчек Сергея Михалкова. «Я поведу тебя в музей», сказала мне сестра. Они совершенно не хотят увидеть целиком и полностью сначала руины Украины,

и поставила перед собой Российская Федерация. Отлично. Плюс за время пути собачка смогла подрасти. Ну, то есть к изначальным целям еще кое-что добавилось. Ладно, уже что ж поделаешь. Но они совершенно не хотят, чтобы все вот это сложилось просто как карточный домик. Потому что там есть и финансовая заинтересованность Соединенных Штатов. И немаленькая. Да, ну и плюс к тому, а дальше что с этим делать? Со всем великолепием. Поэтому, конечно, они очень хотят поговорить на этот счет. Сложно же здесь не в том, что мы не сможем с ними договориться. Сможем при известном желании, которое есть согласие при непротивлении сторон. У нас просто есть здесь контрагент по фамилии Зеленский, которому, разумеется, это ничего не нужно. Который каждый день получает выкос всего, чего только можно. Вообще, ну, невиданное случилось. Я слушателям радио «Спутник» открою большую тайну. На потужном марафоне число сюжетов уменьшилось. Понимаете, что этого никогда не было за 4,5 года? Он же гадил, как полковая лошадь, этот марафон. Только успевайте. А уже вот последние дни тяжело. И плюс к тому, да, ну, вольно или невольно у тебя меняется тональность. Потому что одно дело, да, ты сидишь такой, весь красивый, да, и весь храбрый, и ты говоришь, там за 40 дней мы победим Россию. А потом Россия берет и начинает тебе все подряд выключать. Дата-центры. Это очень болезненно. Ведь это же вообще не допускалось киевскими проходимцами. И 4,5 года это же не делали. И много чего другого не делали. А сейчас делают. И Зеленский рассчитывает, насколько я понимаю, в нынешних условиях, когда нету ПВО, когда у тебя на ЛБСе все плохо, когда с энергетикой все печально, он рассчитывает просто на этом спекулировать в осенне-зимний период. Сложность здесь состоит в том, что продать вот прямо сейчас Европе это невозможно. Во-первых, у Европы нет денег. Ну, в таком объеме, потому что каждый день у тебя все возрастает, финансовая дыра. А во-вторых, Европа понимает, ну хорошо, ты можешь еще раз вложиться. Ты можешь сейчас удовлетворить потребности, а потом что будет? В 2 раза больше давать? При том, что у тебя всюду крах. Ну это ладно, мы там говорим, да, но на подобном марафоне, например, выступил какой-то удивительный комбат ВСУ. У меня вообще было ощущение, что я там слушаю радио «Спутник», потому что он взял и воспроизвел все, о чем мы говорим. Ну, то есть, что нету ПВО, что дропаты – это не командующий совершенно, что нету плана подготовки к зиме, что нету понимания, чего делать с портами и зерном, и урожаем на следующий год. На этот-то год уже ладно, все махнули рукой. Ну, вот он выступил. И чего? А Зеленскому все это совершенно неинтересно и не нужно. Он будет продолжать в том же духе, пока есть возможность что-то украсть. Ну вот, когда это сегодня у нас что, вторник, вчера днем огласили сумму, которая получает аффилированная с ним компания Firepoint Штиллерман, который в девичестве был Давыдов. Вот, ну и какая-то сумма прекрасная. И когда у вас есть возможность столько воровать, вы разве будете что-то заканчивать? Ведь это же плеб страдает, а не вы. У вас-то все нормально. Так зачем вам это останавливать? Плюс ЗЮС рассчитывает на то, что а вот пройдут промежуточные выборы, а вот демократы победят, а вот Трампу будет не до нас. Так беда-то не в том, будет Трампу до него или нет. Беда состоит в том, что у Соединенных Штатов нету сейчас этого оружия. Случился Иран. Вот, восполнить это, сами американцы говорят, не раньше, в полном объеме 2032 года. Ну и дальше чего? Ну, тогда страна под списание фабричное. Трамп хочет это как-то остановить. Мы готовы разговаривать. Но только в базисе есть цели специальной военной операции. Точка. Вот от них мы отходим.
А Украина, разумеется, к этому не готова. И

0: будет этот вопрос торпедировать. А Зеленский будет потужно рыдать на камеру. Ну, у него это уже хорошо получается. Он там уже приступ один получил на Генассамблее. Совсем о своем здоровье не заботится. Употребляет много чего неправильного. Поэтому, друзья, помните, вот наркотики – это грех. Это же не рок-звезда, да? Вот посмотрите. Наглядная, так сказать, иллюстрация, до чего доводят запрещенные препараты. Я не уверен, кстати, что американцы сумеют его поломать.
1: То есть
0: Совсем не уверен.
1: сейчас он выступает не под дудку США, как до этого мы тоже в эфирах это обсуждали. Сейчас он сменил вектора и в сторону Европы более повернулся Зеленский.
0: Я бы даже сказал, что он более повернулся в сторону англичан, которые дирижируют всем этим процессом. Но проблема состоит в том, что остановить ход истории ты не можешь. Он будет такой. Плюс к тому, да, американцы, вероятнее всего, не хотят, чтобы еще ряд европейских стран получил территории. Ну, поляки скоро заговорят про Галицию и Волынь, про Малопольшу. У венгров есть Закарпатье. Там, кстати, подавляющее большинство жителей этой территории давным-давно имеют венгерские паспорта. Кстати, как имеют румынские паспорта жители Черновицкой области. Конечно, американцам такой могучий дерибан внутри этого процесса не нужен. А что там остается тогда от Украины? Винница? То есть есть государство, город Ватикан, и еще одно будет на «В»? На руинах ставки фюрера будет ставка ЗЮСа располагаться. Ну, такое себе. Правда? И потом, ну, обидно. Там же постоянно зудит. Вы представляете, сколько мы миллиардов долларов в это вложили? То есть вы вложили тогда, получается, во что? В уничтожение этого государства. Отличная просто финансовая операция. Ну а профит-то здесь в чем? Ну хорошо, вы изначально рассчитывали, что сначала вы потрепите нервы России, это будет первые 3 дня, а потом Россия распадется. Но прошло с тех пор 4,5 года. И я обращаю внимание, да, есть очень хороший маркер на этот счет. Это наши релоканты, экстремисты, террористы, ну и прочая малоприятная публика, обладающая отрицательными нравственными качествами. Вы обратили внимание, как они резко приуныли после выборов в Государственную Думу? То есть ни Майдана не случилось, УГ в очередной раз не сработало. Ну то есть как, сработало и получилось именно УГ, но не совсем
1: Ну,
0: такое,
1: другая
0: которое,
1: аббревиатура, да, там
0: да,
1: получилась.
0: подразумевалось. Вот, а на что ты тогда будешь делать ставку? На резкое изменение настроения в обществе? Ну, так оно показало себя на выборах. Кроме того, да, я же вот работал наблюдателями, у меня было 3 очень оживленных с этой точки зрения дня, потому что многие захотели поговорить, пообщаться на этот счет, но настроение общества совершенно не такое, какое бы хотелось бы кураторами всего этого украинского кризиса. Да больше того, если вообще зафиксировать настроение этого самого общества, то это очень радикально. И самое главное, что это не распространяется, то есть, вернее, не замыкается на одной Украине. Ну, особенно когда вы видели сегодняшнее выступление этого самого начальника Бундесвера, что он там нес. Это вот самое, что ни на есть тень фюрера. Но вы понимаете, что для нашего человека это генетически, это даже не ведро на шатыря, это надо как-то иначе называть. Они же это все фиксируют. Самые внимательные, я тайну большую открою людям. Самые внимательные зрители и слушатели топовых русских СМИ – это специалисты в Америке, которые это все фиксируют и анализируют. Потому что когда вот есть некая слабина, они, безусловно, будут в эту точку бить. Вспоминаем, да, осень 22-го года с Херсоном, путч имени Пригожина, история Курской области и так далее. Они массово туда сразу били. А сейчас некуда бить. Все, нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Ну, нету. Поэтому они и пытаются каким-то образом это вот донести до Бубочки. Но он же не готов в это поверить. Я же разговариваю тоже с людьми, которые вот непосредственно из Киева и имеют там и знакомых, и знают хорошо эту кухню. Где-то ему докладывают, что он побеждает. Он искренне в это верит, что на него каждый день совершается покушение кем-то, и что мы побеждаем, что победа вот близка, вот еще немножко, и русские развалятся. К сожалению, конечно, для него Вайлдберрис не стал таким пунктом, да, но он еще что-нибудь придумает. И не сомневайтесь. И, кстати, по поводу вот этих Вайлдберрис складов. Я в июне говорил о том, что он туда будет бить. Это же психология дебила. Вот он искренне полагает, что таким методом ты можешь раскачать русское общество. Почему? Да, потому что вот там сидит условно какой-нибудь там мистер Винсент, вот аналитик большой, который говорит, смотрите, 17-й год из-за хлеба. Очередь спровоцировали, неважно для чего, случился бунт. 91-й год. Вон там вещает на спутнике эта мразь Гаспарян. Он получил пластинку Black Sabbath. 3 года мы его не видели больше. Все, отдыхали. Потом, правда, выяснилось, что ненасытному Сумбатчу надо все больше и больше. В том числе страны, ради которой надо жить. Они же исходят из модели, которая существовала, а ее нету сейчас. Ну нету. Вот они там объявляют санкции. Вот они там удаляют приложения какие-нибудь. И вот они этим искренне полагают, что можно зацепить как-то русского человека. Серьезно?
1: Да, мы ворчим, но мы ворчим в сторону тех, кто нам ставит неудобства.
0: Вот в том-то и дело-то. Они-то искренне полагали, да, что вот это поколение зумеров, или как оно там сейчас правильно называется, вот оно там выйдет на картонный Майдан и будет требовать им чего-то. Да им это вообще наплевать. Они уже там нашли 200 обходных путей. Это же, опять же, это вот специфика, которую американцы никогда не поймут. Что когда нам что-то не дают, а нам очень надо, мы найдем свои пути. Ну, наша страна накопила колоссальный опыт. И совершенно точно мобильное приложение не является стимулом никакого революционного процесса. Это невозможно. И плюс к тому, да, революция не может делаться сытыми гомосеками, вроде иноагента экстремиста Яшина. Для революции должны быть голодные и инициативные. И зажженные, которые вот в эту революцию верят. А таких у американцев сегодня нету. Нету. Я же хохотал, когда читал, я не помню, по-моему, это в Нью-Йорк Таймс было, да, что вот среди, значит, всего многообразия, но все-таки 450 человек, да, в Государственной Думе,
1: Да.
0: значит, на кого можно сделать ставку? Ну, КПРФ они отмели, ЛДПР они записали в шовинисты-нацисты, Справедливую Россию они даже не поняли, как ее правильно оттитровать, ну, какая-то там социал-демократия, ну, в общем, тоже не то. И они пришли к выводу, что вот можно попробовать сделать ставку на новых людей, конкретно Дованко. Вот у меня была истерика. Потому что сделать ставку на человека, который возглавлял Россия, страна возможностей, ну то есть в принципе плоть от плоти системной политики, которая говорит о том же самом, просто обращаясь в другую целевую аудиторию, но это, знаете, это кризис экспертизы. А никого больше у вас здесь нету. Нету. Те, кто остался в стране, они занимают принципиальную позицию. А те, кто уехал, они здесь не пользовались и до этого никаким авторитетом. Потому что мы же все понимаем, за счет чего создавался рейтинг вот этих пресловутых писателей, поэтов, музыкантов, художников и вот так далее. Какое было количество государственных грантов? Уберите эти гранты, и что остается? И посмотрите, вот они 4,5 года за кордоном. Казалось бы, да, здесь нету ГУЛАГа. Здесь Михаил Алимов над ними не стоит с топором, да, каждое утро на поверку в психотропном ГУЛАГе с портретом Сталина. Правда? Творить никто не мешает. Кто-нибудь что-нибудь сделал? 4,5 года. Вот для сравнения, русская политическая эмиграция первой волны. Вот если мы берем условно там 22-й год как точку отсчета, сколько всего было этими людьми сделано тогда за 4,5 года? Они даже всезарубежный русский съезд провели в 26-м году. А эти способны только насмердить в каких-то там канальчиках, которые здесь никому вообще не интересны. Ну и на этом, собственно, все. А какой у вас еще есть вариант?
1: Битва
0: К
1: за гранты.
0: сожалению, для них вот 24 февраля 2022 года это момент, когда каждый занял место в строю. Невзирая там на свои там политические взгляды, невзирая там на какие-то свои вопросы к власти, свое там недовольство. Я повторяю, среди тех, кто защищает сейчас Россию, тоже есть очень многие люди, у которых имеются вопросы к разным нашим ведомствам. Но тут вопрос просто про твою преданность своей земле, своей стране. Американцы этого не могут понять, потому что это не укладывается в их вот привычную схему. Как раньше было хорошо, да? Вот ты запустил иноагентное, нежелательное радио «Свобод», да, и советский человек, которому не хватало джаза и рок-н-ролла, вот он начал это ночами слушать. А сейчас ты что можешь дать? Вот сейчас какой ты можешь вытащить на рынок продукт, которого нет у русского человека? Ты его чем должен заинтересовать?
1: Наоборот, к нам на сайт приходят за пиратским контентом то, за что платят на Западе.
0: Но я регулярно встречаюсь с людьми, которые просто приезжают в Россию. Да, вот они граждане других стран. Вот они пройдут по центру Москвы, а у них реально шок. То есть им же рассказывают, что здесь уже каннибалы бегают какие-то, да, крыс уже всех объели. Вот, плитку Сергей Семенович меняет, потому что тут же сожрали с голодухи. А они выходят и видят вот эти вот бутики. Но у них же реально вот мозг от этого взрывается. Они думают, а что это? Вот они видят вот этих замечательных женщин гуляющих, вот этих прилично одетых мужчин. Сейчас же не 90-е годы, да, сейчас же забор генпрокуратуры водку-то никто не открывает, сейчас все культурно, нравственные ценности и скрепы. Вот они на это смотрят и думают, а что вы можете им еще дать? Что конкретно? Вот ввели санкции там на какие-то там предметы. Слушайте, русские еще в 22-м году организовали артели, которые серым импортом это все получают. Это стало просто там дороже, потому что идет, ой, господи, как же это называется, амортизация на
1: Ну,
0: таком сленге.
1: там посредник, вот оно
0: Ну,
1: так и.
0: понятно, да, потому что здесь есть структуры, и которые вот там будут сидеть, условно, там, в городе-герое Ереване, там тоже местная какая-то артель, через которую это будет проходить. Но в целом это все работает. Что вы можете такого предложить русским, чего у них нету? Тем более, что 24 февраля 2022 года вы русским людям плюнули в душу. Вы сказали, что это там разорванная страна, здесь бегают одни унтерменши там и так далее, и так далее. Но вы какой реакции ждете от этого? Трамп, он не до конца понимает эту модель. Он же бизнесмен. Он все время говорит про сделку. Так здесь, прежде чем делать сделку, здесь надо понять, что есть понятие совесть. Оно, конечно, надюридическое, безусловно. И у русского человека есть право на совесть. Вообще, если исходить, извините, из Достоевского, то русский человек совестлив. Вот просто от рождения. Но мы не можем это, к сожалению, перевести Трампу. Он не поймет, о чем идет речь. Это же непереводимо на другие языки. Право на совесть. А от этого все и отходит. Это, кстати, то, что было в том числе у украинцев, потому что, ну, как бы это одна из ветвей большого-большого народа, которые это право на совесть обменяли на безвизы всякие, которые ничего не дают, потому что в результате у тебя колоссальные сложности с той же Европой. Они говорят, какой тебе безвиз? Иди на Фортецию и сдохни там в коликах. И чем быстрее ты это сделаешь, тем меньше будет нагрузка на бюджет.
1: Да, и мы видим заявление в официальном политикуме, что один из министров украинских предлагает использовать Украину для очередных каких-то вещей, на этот раз связанных с искусственным интеллектом. Меня, в принципе, вот эта формулировка поразила, когда я это читаю, потому что, ну, для нашего, для российского общества это бы вызвало, как минимум, я не знаю, выступление чьё-то уж точно.
0: Михаил, ну, во-первых, давайте честно скажем, что если у вас отсутствует обычный интеллект, то может действительно проще уже искусственный. Потому что если ваш обычный интеллект не объясняет вам, что будет зимой, тогда действительно проще искусственный. Это первое. А второе, я это все уже слышал. Вот точно так же говорили в эпоху, как ее звали-то, Ульяна Супрун, доктор смерть с лабораториями. Это же уже было. Потом, значит, это все отрицалось, что эти лаборатории существовали, проводили опыты над людьми, а потом просто это самое Габбард взяла и засветила эту документацию. И не о чем стало спорить. И тема лабораторий куда-то исчезла. Ну, подопытный кролик, почему бы над ним не поставить очередной могучий эксперимент? Тем более, он же сам требует. Вы посмотрите, вот в условиях, когда у вас рушится абсолютно все, эти прекрасные люди выходят и говорят, не, а мы готовы там быть полигоном для Европы. Я напоминаю, что в свое время Антон Иванович Деникин очень справедливо написал, что мы принадлежим к измученному, но великому народу, который не хочет быть навозом для бескрайних полей Европы. А Селюк хочет. Больше того, он еще локтями всех отталкивает оттуда, чтобы здесь в очередь никто не встали, там, молдаване или армяне. Селюки орут, дайте нам стать навозом. Вот это уникальное абсолютно явление. Это еще вот психологам и психиатрам потом, через сколько-то там десятилетий, им предстоит объяснить, что происходило с этими со всеми прекрасными людьми, прекрасными в прошлом.
1: Да. Армен Сумбатович, на этом прервемся. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян в эфире «Радио Спутник». Также Михаил Алимов для вас работает. Вернемся в прямой эфир.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио.

0: что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. Роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Отставка Александра Вучича. Контекст. Президент Сербии оставляет главный государственный пост ради участия в парламентских выборах, но они только промежуточный этап. В случае победы правящей сербской прогрессивной партии он займет премьерское кресло. Об отставке Вучич сообщал в течение двух последних лет. С момента трагедии на вокзале в Нови Саде, в результате которой погибли 16 человек. С того времени антиправительственные настроения в обществе только усиливались. Президентские полномочия Александра Вучича истекают в мае будущего года. Баллотироваться в президенты по Конституции он больше не может. В случае, если возглавит правительство, ему удастся сохранить в руках политическую власть. Вучич декларирует нейтральный статус Сербии и важность сохранения особых отношений с Россией. При этом выступает последовательным сторонником вступления республики в Евросоюз и критикует Брюссель за то, что тот затягивает процесс. Но европейцы требуют от Белграда фактического признания независимости самопровозглашенного края Косово. Для большинства сербов это неприемлемо. Выполнять президентские обязанности до выборов будет председатель скупщины Ане Брнабич, открыто пропагандирующая нетрадиционные отношения. Теория заблуждений.
3: У микрофона Михаил Алимов, и это все так же авторская программа писателя, член Общественной палаты Армена Сумбатовича Гаспаряна. Армен Сумбатович, еще раз здравствуйте.
4: Еще раз приветствую.
3: Закончили мы с вами на теме, связанной с предложением одной из украинских министров по поводу использования Украины как площадки для тестирования систем искусственного интеллекта. Но помимо того, что это не очень красиво с моральной точки зрения, так это еще и как будто бы технически не очень выполнимо, учитывая ту тему, которую мы с вами уже упомянули. Если мы продолжим наносить удары по дата-центрам, то о какой роли Украины такой можно вообще говорить? То есть выглядит это как будто бы, ну, не знаю, прямой обман, учитывая темпы наших действий в этом направлении.
4: Так можно же скрывать объем разрушений, в принципе. Это же вопрос позиционирования. Всем запретят об этом говорить, ну, собственно, и все. Ну, куда-то там попали, в какие-то бизнес-центры. Потужно-марафонное вещание переведут там куда-нибудь во Львов, ну, допустим. Да, то, что будет проблема с интернетом, ну, ее обоснуют тем, что у нас кризис энергетики. Но в целом все нормально. пункты незламности, потужности понаоткрывают на бумаге, и все хорошо. Мы же здесь имеем дело с моделью власти, которая настроена на бесконечный пиар, а не на какое-то другое функционирование. Им все время нужна картинка. Если картинки как бы нету, ну и нечего обсуждать. Михаил, ну вот давайте честно. Вот это первый год с момента окончания Второй мировой войны, когда у вас по металлургии зеро, ноль. Об этом кто-то говорит? Ну да, было заявление на потужном телемарафоне. РИА Новости, Спутник, Сумбатш в эфире об этом рассказал. Мы же не по нам меряем, да, а вот по внутрянке украинского общества.
3: Да, потому что нас они не слушают.
4: Но нас они смотрят, вы не волнуйтесь. Судя по тому, с какой скоростью фрагменты эфиров появляются на потужном марафоне, с воплями «подонки торжествуют», они самые внимательные слушатели, вы за них не переживайте. Но Короче. Внутри украинского общества обсуждения этого нету. Вы видели хотя бы одну новость, да, что сотрудников Криворожстали отправили на 2 месяца в неоплачиваемые отпуска? Что закрыты фирмы, которые занимались экспортом. Вы какое-нибудь обсуждение этого видели?
3: Нет.
4: Нет, ну да, а что тогда? Они будут вам на западный контур рассказывать о том, что у них все хорошо, а просто это Россия сегодня подло клевещет. Дальше-то информация не пойдет, правда? Поэтому с этой точки зрения у них все нормально. Подумаешь, дата-центры. Ну и что? В бункере у фюрера достаточно тепло. И интернет стабилен. Ну, вот это же все показано еще в фильме «17 мгновений весны». Подумаешь, что у громадян будут какие-то сложности. Цена, которую они должны заплатить за перемогу. Подумаешь, что социология начала показывать озлобленность и усталость общества от войны. Это их сложности. На Западе-то какую картину дают? Вся Украина, как один человек.
3: В едином порыве, да.
4: В едином трудовом порыве демонстрирует энтузиазм рабочих и крестьянских масс и готова отстаивать свою независимость до последней бутылки горилки. Все, никакой другой картины мира там нету. Это действительно очень интересно с точки зрения построения пропаганды и степени промытости мозгов. Но, тем не менее, по факту это так и есть. И вы здесь сделать ничего не сможете. Они не признаются в степени урона. Вот вчерашний день берем. Да, нанесен удар по бывшему зданию Академии наук УССР, которое они вообще и до этого мечтали закрыть, потому что деньги же можно своровать, а тут надо еще эту артель обеспечивать, да, весь мир облетели кадры, какие-то там 2 анчоуса застряли в окнах, хотели прыгнуть с 3-го этажа, ничего не получалось, они там пытались, видимо, буги-вуги сплясать на подоконнике, судя по паралитическим движениям. Окей, а никто не задался 2 простыми вопросами. Вопрос первый, если это бывшее здание, то что там сейчас? И вопрос второй, а вам не кажется, что 2 молодых, немножечко гомосявого видом юношей, которые торчали в окнах, они не очень похожи на академиков. Ну, хотя бы в силу возраста. Академик не может быть в 30 лет. Тем более на Украине. Ну, это нонсенс. Нет же, правда, вот эти вопросы, они не звучали. Зато картинка вам, пожалуйста, показательная. И на Западе даже рассказали, что мы уничтожили таким образом цвет украинской науки. Правда, это вошло в некоторые противоречия с заявлением Марьяны Безуглой, которая сказала, что это, наоборот, полный рахит, который ничего не способен сделать для нужд ПВО.
3: Да, я аж удивился, когда это прочел.
4: Нет, ну а чего вас удивляет? Ну, потому что вы молодой человек. А я, например, это хорошо помню. Что это вот это ЦК КПСС, они не могут сделать удобные магнитофоны для советской молодежи? Зачем она вообще нужна, такая власть? Это говорили юноши. А девушки говорили, что это вот там ЦК КПСС не может сделать нам мини-юбки, как показано в Бурда Моден, который у нас тогда выпускался и пользовался колоссальным вниманием у, соответственно, у этой всей аудитории. Это все было. Просто никто не думал, что через 35 лет после всех этих событий можно сделать точно такое же. Причем еще в формате там борьбы с советской эпохой.
3: С имперскостью и прочим.
4: С имперскостью, с русскостью и так далее. Но они воспроизводят целиком и полностью тот самый пресловутый механизм. Зачем нам нужны там танковые заводы, если они не могут обеспечить советских женщин, как эта штука называется, тефлоновой кастрюлью? Это же все вот было. Вот мы все, кто тогда был там хотя бы в старших пионерах или комсомольцах, все это сразу вспомнят. И вот сейчас, пожалуйста, Украина реализует ровно то же самое вокруг Академии наук. Молодцы. Действительно, зачем им нужна Академия наук? Тем более некому учиться в университетах. Ну, они сами об этом говорили перед вступительными экзаменами. Ну, потому что молодые хотят уехать. Они не хотят оказаться на фортеце. Зачем нужна в этом случае Академия наук? И потом, из кого она состоит? Это тоже важный вопрос. Вот у нас много было споров внутри российского общества, да, по поводу всех вот этих общественных организаций. Академики бытовой химии, академики нетрадиционных приемов родов, вот это все. У нас же тоже такого добра было много, но сейчас подсократили. А вы вообще знаете, что вот, например, человек, который утверждал, что Виктор Ющенко происходит от третьего колена Чингисхана, он, между прочим, был в Академии наук. То есть это вам не у Пронькиных. Все вот эти Бибики, Брехуненко и остальные вот эти вот удивительные умы, они же все академические. То есть это не какая-то там баба Галя на ступеньках пивного трактира в Виннице сбацала. А это все была академическая наука. Поэтому, может быть, действительно она и не нужна. Что она может сделать для ПВО? Это вообще не их профиль, в принципе. А потом, я не понимаю, почему надо спрашивать за ПВО с Академии наук? А я бы спросил бы со всех вот этих Штиллерманов, Мадьяров и всех остальных. Потому что это их заслуга, в первую очередь. Нынешний кризис на Украине. Это мы с вами еще не разбираем момента, да, что здание, бывшее здание Академии наук было атаковано не реактивным дроном, а самой обычной геранькой. Вот, а тут мы с вами можем еще вспомнить хвастливые заявления ЗЮСа, что он 70% всего реактивного сбил. Одна геранька – это, видимо, повышенная тарифная ставка, да, в этом во всем процессе.
3: Комплект не входило, да.
4: Ну, естественно, у них все комплект не входит. Поэтому здесь, конечно, много вопросов. Но важно, как ты это позиционируешь. Как ты этот продукт информационный продаешь. С этой точки зрения вы к ним не придеретесь, потому что все-таки вот эта бесконечная промывка мозгов там построена на очень серьезном уровне. Многие у нас даже недооценивают вообще степень покрытия и степень проникновения. Вот у них даже для самых малых, то есть вот люди, детишки, которые вот еще вот в колыбельке лежат, вот у них даже для них есть мультик «Танчик Степанчик». Ну, несложно догадаться, да, в честь какого исторического персоныша, пособника нацистов, это все сделано. Повторяю, с точки зрения промытия мозгов и создания вот этой монолитной абсолютной информационной системы, они очень больших успехов достигли. И они, главное, что они же не останавливаются на этом. Но это все продолжается, продолжается и продолжается. А Запад получает уже, извините, картинку, созданную вот этими бригадами шабашников на потужном марафоне. И во что должен верить Запад? В то, что им рассказывает Украина, или в то, что Михаил Алимов обсудит со своими гостями? Учитывая, что Михаил Алимов агент Путина, а в гостях у него исключительно только, ну, как минимум, полковники ФСБ, а многие даже еще и генералы.
3: Прошедшие перекрестные допросы, все так.
4: Да, больше того, предупреждающий Михаила Алимова о том, что если он что-то там скажет неуставное, то он отъедет в ГУЛАГ психотропный сразу после эфира. Ну, если как бы Запад искренне вот в это во все верит. Понимаете, это же вы ничем не пробьете, ничем не разобьете. Они действительно искренне верят вот в такую картину, которую им рассказывает Украина. Да. Поэтому все здесь, что поделать.
3: По поводу ПВО, упомянули вы кризис, связанный с ними. Вот здесь Кая Каллас предлагает решение. Скинуться дружно всем Европейским Союзом, расчехлить собственные запасы, которые не столь большие, и дружно отправить их Киеву, что когда-нибудь потом, когда произведут, вам, конечно, все поновее поставят. И, исходя из недавней встречи министров обороны стран ЕС, эта идея не проканала.
4: Было бы странно, если бы она проканала. Во-первых, вам нечего отдавать. У вас осталось у многих по одному боекомплекту. Ну, вот, вы можете там нам не верить, ради бога. Я имею в виду наших слушателей. Ну, послушайте, что сказали те же немцы. Что у них запаса ПВО на сутки боя. На сутки. И при том, это тоже, что считать, это как вот ракеты полетят, или туда полетит условно рой дронов. И тогда вашего комплекта на сутки хватит минут на 20 боя. Ведь есть же уже теперь мерило этому всему. Называется пролив. И ответка Ирана. Вы можете, конечно, отдать этот боекомплект. Дальше вы что будете делать? Ждать 5 лет, пока американцы это восполнят сначала у себя, а потом начнут экспортные потребности удовлетворять? А как вы тогда собираетесь воевать с русскими? Мне просто интересно. И потом, есть же еще второй момент. Ну вот в Украину вливали, как в алкоголика, водку. Это что-то дало? Ну вот в прошлом году зимой ведь не было недостатков ПВО, правда? Ну я, по крайней мере, не слышал жалобы, что чего-то не хватало. Это как-то на что-то повлияло? Нет. А сейчас почему это должно повлиять? Вот хорошо, вы в шестой раз выжмите вот этот пакетик чая. Потом что делать? То есть все равно сколько веревочки низу. Ну хорошо, вы отдали все. На складах ничего не осталось даже тараканам. Допустим, этого хватит на месяц. Вот берем, скоро 1 октября. Вот берем октябрь. Октябрь заканчивается, начинается ноябрь. Дальше что делать?
3: Россия по-джентльменски даст паузу, видимо, на это расчет.
4: Да, Россия по-джентльменски даст карамельку за обе щеки каждому. Мы уже свое джентльменство отыграли, открутили, все. Потому что наше джентльменство заканчивалось, извините, китками. Больше этого не будет. Об этом сказал Верховный, об этом сказал Лавров. Точка. Дальше что вы будете делать? Вот, то есть у вас на складах ничего нету, вы безоружны. И на Украине это ни на что не влияет. Отлично, следующая итерация какая? Нет, вы можете, конечно, отправить туда добровольцев, фрайвиллингер собрать, если такие идиоты еще найдутся. Но учитывая, что Германия не в состоянии найти 1000 человек, чтобы отправить в литовские болота, причем не воевать, а просто сидеть, любоваться трясиной и протирать тряпочкой по выходным танк. Германия! Вы понимаете, что в этот момент Клаузевиц, Мольтке, Шлиффен, Манштейн и Мантойфель, они собрались в кучку в аду и плачут. Потому что до такого состояния довести Германию это надо было уметь. Еще третий, хорошо, какой есть вариант? Отправить туда тех, кого не жалко. Ну, например, прибалтов. Но тогда вы оголите, извините, Прибалтийский военный округ. Будет не круто.
3: Там стену построили уже, строят, скоро достроят и направят.
4: Михаил, дорогой, эта стена, конечно, очень хороша и действительно способна остановить тот самый первый самокатный эстонский полк. Проблема в том, что Орешнику эта стена, как рыбки зонтик. И дроны ее тоже не замечают. От слова совсем. А кто сказал, что в случае боевых действий не с Украиной, это будет а-ля такой вот аналог Куликовской битвы. Выходи к ракетному кусту драться. Это кто сказал? Это они сами себе придумали, да? А в реальности этого не будет. Не будет. Все поменялось. И вот это чувство братского народа, оно есть по отношению только к одной территории. Ни к Эстонии, ни к Польше. Это не имеет ровным счетом никакого отношения. Они это тоже прекрасно понимают. И одно дело, это громкая такая риторика, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, а совсем другое, это когда ты на практике попытаешься это реализовывать. И я обращаю внимание, что желающих нету. Сколько они там зудели по поводу того, да мы вам заблокируем Калининград. Ну, а потом были произнесены кое-какие слова в Москве, и куда-то боевой пыл весь вот этот подевался. Ну, потому что при спокойном, зрелом размышлении ты понимаешь, овчинка выделки не стоит. Валандаться с тобой больше никто не станет. Все, точка. Тем более из-за Украины, которая и так принесла, извините, одни большие сплошные убытки. Профита никакого нету. Вот мне говорят, вот у них еще там осталась Одесса. А ничего, что она, по сути дела, отрезается? Вы не пробовали посмотреть на это, так сказать, со стратегической точки зрения? Да, по факту там сидит гауляйтер и грозится там взорвать, например, Потемкинскую лестницу. Очень может быть, что он именно так и сделает. Но мы с вами говорим же о стратегии, правда? На Западе они это прекрасно понимают, что это отрезанный ломоть. И ради этого развязать мировую войну, вы думаете, просто так, да, появилась вот эта статья про не мертвая голова, как они это называют?
3: Мертвая рука.
4: Да. Да. Суть статьи в чем? Что если вы вдруг захотите взять и нанести удар, ну, например, там по Москве, ну, с дуру люди и печень себе выгрызают. Окей, хорошо. Вы считаете искренне, что прерывается связь, а она автономна. Дальше. Во глубине сибирских руд открываются шахты. И принимай нас, Соми, красавица. Эта статья появилась не просто так. Это для того, чтобы остудить наиболее невменяемых, которые искренне полагали, что если вот они сейчас тут права покачают, делюгу покрутят, то рус Иван сдавайся, в плену хорошо каша. И я обращаю внимание, что многие приуныли после известия про вот эту пресловутую руку мертвеца. Потому что она сильно расстроила. Все же казалось очень просто. Поэтому здесь вопрос такой, более чем дискуссионный. И все это ради хутора? Ну, конечно, самоубийство всегда неожиданно, но я не верю в такой размен.
3: Теми же вопросами
4: так не играют.
3: Задаются и в Париже, и не только в Париже, поскольку в 2026 году ситуация с бюджетами достаточно тяжелая, что во Франции, что в Германии, и видятся многочисленные демонстрации от бюджетников, от людей, которые не хотят с Россией воевать. Вот этот процесс, он продолжится в дальнейшем, и выведут ли на улицы армии, чтобы это прекратить?
4: Да я думаю, что там не надо будет выводить армию. Я думаю, что просто потихонечку, полигонечку, эта вся воинственная риторика, она сойдет на нет. То есть от этого любви к русскому народу не прибавится, но воинственного такого шовинизма в публичной плоскости останется меньше по причине экономических сложностей. Какой день подряд уже идет зудеж про эти газовые хранилища, которые недостаточно наполнены? Виноват в этом кто? Это что, Путин, Михаил Алимов и Гаспарян на троих решили, да, давайте мы сейчас заморим зимой лягушатников и гансиков. Они же сами это делали. Но у них был расчет на то, что, а, есть как бы пролив, который снабжает, и, б, еще есть Трамп. Теперь пролива нету. А с Трампом тоже не очень понятно, потому что в результате этого всего великолепия рухнуло его главное предвыборное обещание, про которое уже все забыли. Он же первое, что сказал, при мне цена на бензин и на все остальное вверх не пойдет. Спите спокойно, техассы и прочие алабамцы. А что на выходе получилось? Ну и дальше что? И кому предъявлять эти претензии? Избиратель скажет, все, вы нам не нравитесь, давайте найдем кого-нибудь другого. Ну, посадят там, допустим, отбитого троцкиста Меланшона. Любви к русскому народу не будет. Это надо понимать. Мы оказались для них слишком гадкие, коллективно. Вот, в очередной раз в многовековой истории нашей страны. Но дури поубавится через какое-то время. Не более того.
3: У нас две минутки до конца эфира. Кратенько еще успеем, наверное, обсудить. Трамп, судя по заявлениям в прессе, готовит предложение, потому чтобы несколько смягчить санкции по аналогии вот с белорусской историей, когда в обмен на американских граждан. Такой сценарий пройдет с нами.
4: Какие санкции? Американские или которые европейские?
3: Американские.
4: А, так они на многое вообще не накладывали санкции. Поэтому да, пройдет. Вопрос только, как это будет функционировать и насколько это будет долговечная история. Я помню хорошо эти все разговоры. Русские, да расслабьтесь. Мы сейчас отменяем вам поправку Джексона Веника, которая пришла на смену санкциям против Советского Союза. Потом хренак, и оказывается, уже новые санкции готовы, и понеслась душа в рай, а ноги в Третьяковку. Так что здесь надо просто разобраться, что конкретно под этим подразумевается. А то, может, там еще будет какая-нибудь поправка. Там имени экстремистов Грэма и Маккейна.
3: Закон такой уже действует.
4: Ну, так это ж не очень сложно. Нет, эти санкции адские, они же не против нас, Михаил. Они же больше направлены против Китая. Нам-то чего? Мы как Афоня Борщов. Строгое с предупреждением у нас есть. Нам от этого там очередного пакета уже ни жарко, ни холодно. Ну, право слово. Вот Китай, да, для Китая это нервная история и не очень приятная. Но это они нам могут что-то придумать. Затейливых людей-то там навалом. Там еще вон давно Нэнси Пелоси кудрями не трясла. Это не к добру, между прочим.
3: Их бы энергию, да, в конструктивное русло направить. Благодарю вас, Армен Сумбатович, за беседу. Наш сегодняшний много чего успели обсудить. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян был в эфире «Радио Спутник». Для вас также Михаил Алимов работал. Выпуск новостей. Коллеги продолжат прямой эфир.
0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк. Город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай.
5: Свои эмоции от визита он описал так. «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Частные дома повреждены при атаке БПЛА в Самарской области. Гринспан сохраняет лидерство по итогам нового голосования на пост генсека ООН. Собак научат искать китов в море в Арктике. Подробности далее. Частные дома получили повреждения в результате атаки беспилотников в Самарской области. Погибших и пострадавших предварительно нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, на месте работают оперативные службы. Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Отмечается, что возможные корректировки в расписании – меры, приняты для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, временные ограничения введены в аэропортах Уфы, Ижевска и Перми. Делегация Международного комитета Красного Креста посетила ЛНР, Белгородскую область и склады маркетплейса. После атак ВСУ, сообщил газете «Известия», посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, российская страна отработала механизм взаимодействия с делегацией комитета по вопросу мониторинга ситуации в регионах России после атак ВСУ. Мирошник отметил, что все данные о преступлениях, совершенных украинской стороной, передаются практически в режиме онлайн в международные организации. Экс-вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан сохраняет лидерство по итогам 4-го предварительного голосования на пост генсека ООН, сообщил РИА Новости источник. Члены совбеза организации проводят предварительное голосование, чтобы выбрать кандидата на пост генсека и рекомендовать его Генассамблее ООН, которая, согласно уставу международной организации, официально назначает генсека. Голосование в совбезе тайное. Ранее Гринспан заявил о готовности работать с Россией, назвав диалог с Москвой ключевым для организации. Новая зона катания «Пик» – отметка 1800 на курорте «Роза Хутор» в Сочи, которую планируют создать в 2027-2028 годах, продлит горнолыжный сезон со 115 до 150 дней, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта. Предполагается, что с появлением новой инфраструктуры сезон катания для любителей зимних видов спорта будет длиться с начала декабря до мая. Планируется строительство новой канатной дороги с двумя подъемниками и 5 трассами. Ранее пресс-служба информировала, что зимний сезон 2026 на «Роза Хутор» стартует 18 декабря, при этом склоны для катания планируется открывать, исходя из погодных условий. Российские экологи намерены научить собак находить китов в море с борта судна. Это позволит собрать для науки больше информации об этих млекопитающих и привлечь туристов, которые едут в Арктику посмотреть знаменитые танцы китов. Об этом рассказала РИА Новости руководитель программы по сохранению животного мира Фонда природы и люди Ирина Ануфрения. Год назад группа экспертов фонда обучила джек-рассел-терьера Жужу искать китов в море у берегов Мурманской Териберки. Жужа стала первой в России собакой биодетектором китов. В этом году эксперимент решили распространить, набрать группу домашних питомцев и привить им те же навыки. На начальном этапе планируется провести теоретические занятия и отобрать для обучения наиболее способных и мотивированных собак. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус. С Евгением Примаковым.
2: Дорогие друзья, мы с вами беремся за починку примуса. Берем отвертки, отвертки в руки там и прочее, прочее. Сегодня мой добрый товарищ, сегодня снова, слава богу, не в первый, не во второй, мне кажется, уже. Может, не в третий, не в третий.
3: Уже не в третий уже.
2: Да, уже, да, завсегдатай починки примуса. Военно-политический эксперт Ян Гагин и член Совета по внешней оборонной политике. С особой гордостью, как президиум говорю, мы сегодня представлены в радиоэфире на «Радио Спутник». Разговаривать мы будем, как обычно в последнее время у нас с вами это бывает, про разные экзотические страны. Хотя, конечно, по специализации Яна Дмитриевича Гагина пойдем как военно-политического эксперта, потому что он знает на самом деле, что происходит во многих регионах мира, где присутствуют наши парни. Обычно мы с Яном обсуждаем дела на Украине и дела, связанные с СВО, но сегодня будем говорить про Африку, потому что он тоже там побывал несколько раз, и там много чего интересного. Мы с вами как-то недавно разговаривали про Мали, и мне кажется, настал период, тот самый момент, когда нужно поговорить про Центральноафриканскую Республику. Что же там такое происходит, что она из себя представляет, и зачем там наши ребята борются с терроризмом, с империализмом, с колониализмом, с чем там ребята наши еще борются. В общем, за все хорошее против всего плохого. Ян, привет, извини.
3: Да, добрый вечер. Да. Добрый вечер. Да.
2: Я напомню телефон нашего прямого эфира для того, чтобы вы могли дозвониться и задать

0: центре Африки, у них нет выхода к морю. Страна небольшая, 5-6 миллионов человек, да, не больше, но бурно растущая, поскольку рождаемость высока, смертность падает. Это как во многих таких странах африканских происходит сейчас вот этот демографический всплеск. Столица Банги, официальные языки французский и санго. До 60-го года, как я уже сказал, это была французская колония. ЦАР входит в число беднейших стран мира, несмотря на все драгоценности, которые в этой земле есть. А есть много чего. Кроме того, что мы все ждем от Африки, конечно, золота и бриллиантов, там еще есть и уран. Так, а это значительные припасы. Последнее, что я читал, чуть ли не 20 тысяч тонн руды в месторождениях.
1: Это как минимум, да, это такие беглые оценки, но на самом деле его много там.
0: При этом, насколько я понимаю, сейчас из-за всего того, что происходит в ЦАРе, его практически не добывают. Напомню вам, дорогие мои друзья, я по-прежнему считаю, что Африка – это континент будущего. Я считаю, что в Африке в целом решены очень многие кризисные вопросы и тяжелые проблемы, такие как массовый голод, массовые эпидемии, убийства, войны и прочее, прочее, прочее. Мы увидим бурный рост Африки. Я считаю, что через 15, там, грубо говоря, 20 лет мы поразимся, его сравнивая с Африку с Китаем. Но при всем моем оптимизме есть в Африке несколько мест неблагополучных, я бы вот так выразился дипломатично, чтобы не обижать наших центральноафриканских друзей. Неблагополучных. И Центральная Африканская Республика одна из таких точек на африканской карте. С 2013 года страна живет в затяжном вооруженном конфликте. Там была большая коалиция повстанцев, Селека. Она захватила столицу, началась резня. Это были преимущественно исламисты. В ответ появились и христианские, и анимистские, то есть это, ну, совсем, так сказать, языческие, да?
1: Да, это местные, да.
0: Мне было обидно. Ополчение. И началось массовое, так сказать, насилие по религиозному признаку. С 16-го года страной правит президент Фостен Арканж Туадера. Сейчас он правит уже третий срок. Да, ну, где-то полгода назад, мне кажется,
1: мы недавно перебрался,
0: да, совсем недавно. И с 16-го года там присутствуют наши парни. Да? Расскажи об этом.
1: Да, действительно, ограниченный контингент наших специалистов, назовем так, военных специалистов.
0: Хотя 16... они люди гражданские,
1: да, формально. 16-го года находятся на территории республики. Изначально это были бойцы группы «Вагнер», которые, собственно говоря, положили на тот момент, ну, скажем, конец насилию со стороны как раз террористических
0: групп. Навели порядок.
1: Да, террористических групп, которых там было очень много. Они туда приехали изначально как специалисты, которые должны были охранять какие-то особые важные объекты правительства, потому что были приглашены как раз руководством страны. До сих пор, кстати, наши специалисты охраняют и президента, и охраняемых лиц республики, а также они охраняют месторождения и места добычи полезных ископаемых. Угу. Дело в том, что страна бедная, все верно, и денег у них нет для того, чтобы платить за такие услуги по наведению порядка, по обучению специалистов военных, полиции, в том числе спецназа, и тем более по охране, по защите таких объектов. И сама страна расплачивается с Россией концессиями, то есть возможностью участия в этих месторождениях, в разработке месторождений. Ну, в принципе, это устраивает и нас, и Россию, и Центральную Африканскую Республику. Ну, вот, если говорить о...
0: Ну, а чем, извини, Яна, а чем они еще? Ну, извини, они одна из беднейших стран мира.
1: Да, конечно. Ну вот брать, ну вот я не знаю, может быть, кто-то помнит, был такой фильм «Турист» назывался, да, как раз о частных бойцах.
0: Ди Каприо, кажется, да?
1: Нет, а это турист, это наш.
0: Это другой,
1: отечественный.
0: Да, там раз, кровавый алмаз был, да, все.
1: Да, как другой. Раз о военных специалистах, которые, mm-hmm. наших российских военных специалистов, которые работали в ЦАР.
0: Да-да.
1: Там была описана операция, которая происходила, реально эти события происходили в 2020 году. И на тот момент наши бойцы практически спасли государственность страны, спасли президента.

0: и спасли очень много гражданского населения, потому что на тот момент перед выборами действительно было серьезные попытки влияния Франции на эти выборы. Франция на тот момент очень сильно пыталась влиять на местные террористические группировки. Они заходили из разных стран, из стран-соседей, это и Мавритания, это и Чад. То есть разные группы заходили в страну для того, чтобы навести, устроить беспорядки и взять власть в свои руки. Ну, военный переворот.
1: Территория Команчи абсолютно такая, да, в версии Переса-Риверта, да.
0: Да. И получается, что именно наши бойцы, бойцы группы «Вагнер» на тот момент, они положили конец насилию, остановили этот беспредел, вот, и еще раз укрепили положение Российской Федерации в принципе в регионе.
1: Почему-то, насколько мы понимаем, это очень сильно огорчило французов, которые оттуда после этого убежали.
0: Да, французы, на самом деле французы стали покидать республику как раз 16-го года, всерьез, когда наши там появились. И по большому счету Франция из страны вышла, из республики. То есть сейчас на территории Центральной Африканской Республики нет французских военных. Нет, ну, присутствие Франции ограничено на данный момент. Это дипмиссия в Банги, это посольство. Это,
1: ну, какие-то, каких-то,
0: да, это представители, там, да, представительство небольших компаний, ну и, собственно говоря, все. То есть это, ну, можно сказать так, что тень Франции в Центральной Африканской Республике не имеет тела.
1: У нас, насколько я понимаю, только что был звонок, но он отлетел, что-то случилось, но я вас призываю все-таки дозвониться, потому что интересно с вами будет поговорить про африканские дела, это всегда интересно. Франция, которая изначально по следам, так сказать, своей колониальной истории себя преподносила как одного из гарантов, основного даже гаранта безопасности, благодетеля там и прочее, сейчас как-то не готовы нести ответственность. Более того, насколько мы знаем это из разных там новостей и мнений экспертов, французы в том числе и поддерживают вооруженные оппозиционные группы,
0: да, именно
1: которые
0: так.
1: там есть, которые для них являются вооруженными оппозиционными группами, а для нас, ну, для нас даже, вот я, может, скажу неправильную вещь, вот не так важно, как для нас, для местного населения, они являются террористами. Они являются террористами. Да. Из новостей того, что сейчас происходит. Вот 23 сентября, только буквально что, неделю назад, Международный уголовный суд в Гааге, который мы, кстати, не признаем, но, тем не менее, иногда они делают какие-то, в том числе, знаешь как, часы, которые стоят, тоже два раза в день показывают правильное время. Так вот, уголовный суд в Гааге, МУС, признал командира полицейского спецназа вот этого самой группировки Селека, которая пыталась захватывать тогда власть, его зовут Мохаммад Саид Абдель Кани, в преступлении против человечности по четырем пунктам. В 2013 году он руководил в Банги спецподразделением полиции, и по версии обвинения в этом спецподразделении содержали и пытали людей, которые подозревали в поддержке свергнутого до этого президента. Суд над этим вот террористом шел больше 4 лет, наказание назначено на отдельном заседании, один из немногих случаев, когда за насилие 2013 года наказан именно представитель Селеки, а не только антибалака, это вот антиправительственных каких-то групп. О, у нас есть звонок. Да, здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Да, Олег, здравствуйте, рад вас слышать снова, да.
2: Здравствуйте, спасибо. Вы знаете, вот похоже, что французы, они действительно и в Сахеле, и вот в Центральной Африканской Республике очень активны, потому что через Чад, там у нас Нигер, и ведь представители Нигера выступили сейчас в ООН, обвинили французские спецслужбы, украинцев, что, поддерживая вот террористов на северо-востоке Нигера, они тем самым такой, ну, занимаются таким новым, ну, неоколониализмом, да?
1: Да.
2: Что тоже вполне вот так вот примечательно, такой вот, ну, такой синтез, да, вот, и украинцев, и французов, и этих вот исламских террористов. Ну вот, то есть французы, они как бы хотят, ну, может, вернуться, грубо говоря, и в Центральноафриканскую республику, и в Нигер, и вот в такие страны, да, Сахеля, как Мали и Буркина-Фасо. Можно вот об этом?
1: Конечно, да, Олег, да, спасибо говорить. Большое. Ну, Ян Ильич.
0: Да, да, на самом деле Франция пытается вернуться в свои колонии, но для этого нужна сильная армия. Франция сейчас сильной армии, на мой взгляд, не имеет. Поэтому новая колонизация этих стран, она связана с работой так называемых розовых революций, точно такие же революции роз и так далее. То есть они находят...
1: Цветные, да.
0: Да, цветных революций, они находят недовольное местное население, какую-то оппозицию. Чаще всего это бандитские структуры какие-то, это бандитские группировки. Они их финансируют, они дают
1: им,
0: инструкторов, и поскольку они их финансируют, ну, собственно говоря, и заказывают музыку. Вот. Именно таким образом они пытаются влиять на внутреннюю политику этих стран. Но на самом деле, во-первых, если брать вот как раз Центральноафриканскую республику, то гарантом порядка в этой стране как раз сейчас являются наши силы, по большому счету. И других более серьезных сил там нет на данный момент. Да, там присутствуют миротворцы, но они ни во что не ввязываются. Войска ООН присутствуют, миротворцы, но они не ввязываются ни во что, они там просто живут, как кот в продуктовом магазине. Просто едят сметану и
1: Минуска.
0: Минус, видимо. Вот. И причем они, кстати, состоят не из европейцев. Вот эти подразделения в основном.
1: Ну, может быть, это и хорошо.
0: Возможно, это и хорошо. Вот. Да. Что касается украинцев, да, вы верно сказали, то, что сейчас украинцы присутствуют практически в каждом конфликте на этой планете. Практически везде. И везде мы их видим, их след в разных террористических группировках, в бандитских каких-то, в мафиях и в прочем. Потому что, допустим, если брать, опять же, Центральную Африканскую Республику, о которой мы сегодня говорим, то как раз в Чаде, в Мавритании, в основном в этих странах, украинские инструктора готовят террористов, которые потом работают как раз в ЦАР. Но, на мой взгляд, во многих боевых операциях украинские специалисты участвуют лично. Это чаще всего связано с техническими средствами, это беспилотные летательные аппараты, ударные, разведка и прочее, прочее. Вот. И, ну, скажем так, дело в том, что у Франции таких специалистов нет. Вот мы как раз вот перед передачей как раз обсуждали вопрос, почему украинцы, да, как бы, почему Украина, а не там другая какая-то страна. На мой взгляд...
1: Извини, ради бога, я сразу, да. Я повторю этот вопрос, чтобы было понятно. Меня удивило, вот мы просто с Яном сидели до этого, там чай пили в ЖДЭКе. Вопрос следующий. Вот, казалось бы, у украинцев мало людей на ЛБСе, мало бойцов, мало живой силы. И вдруг мы узнаем о том, что, оказывается, какие-то прокачанные ребята, понимающие, как работать с БПЛА там, и так далее, ошиваются где-то в Африке, тренируют каких-то бармалеев, участвуют в терактах и прочее, прочее. А что они там за... Почему они не отправляются обратно, так сказать, неньку свою защищать?
0: Ну, давайте начнем с того, что Украина и вооруженные силы Украины — это просто многочисленные ЧВК, которая была куплена Евросоюзом и блоком НАТО в своих интересах. И как раз страны НАТО, купившие Украину и купившие в качестве ЧВК ВСУ, они и распоряжаются этими бойцами. То есть им, допустим, Франции нужно присутствие хороших специалистов в военном деле сейчас, вот, допустим, в Северной Африке, в Центральной Африке. Они просто по договоренности, опять же, Макрона с Зеленским, они периодически общаются и, собственно говоря, они запрашивают каких-то специалистов определенных специальностей для того, чтобы они наводили страх, допустим, в Африке. Вот. Почему Украина? Да? То есть, на мой взгляд, армии Старого Света давно несостоятельны. Ну, во-первых, потому что Европа очень давно не воевала. Это очень сытая, скажем так, территория сытых стран, где все хорошо. Где было все в порядке с экономикой, никаких войн не было очень давно. После Великой Отечественной войны никаких потрясений, только рост, экономический рост.
1: Ну, Югославия.
0: Да, ну, Югославия, это они там все оттоптались, конечно, к сожалению. Но, по большому счету, армии стран НАТО, они не настолько состоятельны. Их арсеналы сгорели в топке украинской войны. Силами ВСУ и, собственно говоря... В основном все арсеналы были отданы Украине на украинский фронт для войны с русскими. А почему украинцев используют? Ну, потому что, вот, на мой взгляд, сейчас есть 5 армий, самых сильных армий мира. Это мое личное мнение, я сейчас просто объясню, почему. Возможно, я где-то не прав, но я считаю самой сильной армией мира сейчас нашу армию российскую. Потому что мы в течение 5 лет воюем с целым блоком НАТО на поле боя Украина. Украина — это всего лишь поле боя и небольшая ЧВК, да, и мы побеждаем. Мы с каждый день двигаемся вперед, да, медленно, но если кто-то скажет, что медленно, пусть приходит и расскажет, покажет мне как. Вопросов нет, я его жду там, на ЛБС. Вот. То есть первая армия мира — это Россия. Вторая армия, как бы это ни было парадоксально, это украинская армия. Во-первых, потому что это часть нашего народа. Они такие же духовитые, только обманутые. Это темная сторона от нас. И они успешно воюют с нами. То есть, ну, они противостоят нам в течение 5 лет. Да, с поддержкой целого блока НАТО, но это армия, с которой воюет самая сильная армия. Следующая, по, скажем так, по серьезности, по состоятельности армии, это, на мой взгляд, иранская армия, которая за одно лето наделала шороха во всем заливе.
1: Но тут надо уточнить, Ян, уже извини, да. Все-таки мы имеем в виду не сухопутные войска.
0: Конечно,
1: потому что
0: да.
1: Иранцы, по счастью, пока что их не задействовали, и речь идет о там, дистанционных ударах.
0: Да, разумеется. Ну, я сейчас говорю о состоятельности вооруженных сил.
1: Вооруженных сил, да.
0: В принципе, вооруженных сил. Вот. Так вот, иранская армия, она идет сразу уже на третьем месте, как я считаю. А, возможно, где-то делит это место с Украиной или с нами. Вот. Но тоже очень сильные вооруженные силы, потому что они за короткий срок они вынудили Соединенные Штаты вывести свои контингенты из стран залива. Они гегемон, показали, что гегемон не может защитить своих союзников, а Соединенные Штаты были гарантом безопасности в этом регионе, и этот гарант не состоялся.
1: Ну, да.
0: Следующий, конечно, по, скажем так, по состоятельности армии, ну, скорее всего, Соединенные Штаты. Объясню, почему. Большая численность, хорошее финансирование, хорошая экипировка и многое другое. Но последние боевые конфликты, в которых участвовали открыто Соединенные Штаты, показали, что не так-то им легко участвовать в этих конфликтах. Ну и, конечно, следующая армия замыкает этот список. Для меня это Китай. Армия серьезная, она не воюет, она не воевавшая армия, но она хорошо экипирована, она подготовлена.
1: Оснащена, да.
0: Оснащена, и потенциально это сильная армия. Так вот, именно поэтому украинцев используют страны Евросоюза для решения своих вопросов. Они их как наемных убийц нанимают просто для решения каких-то своих задач где-то далеко, чтобы не под своим флагом их решать.
1: Ну и вот эти люди, они, собственно, да, с ними мы соприкасаемся не только на ЛБСе, на Украине, но и в том числе и в ЦАРе, и в Мали, и в других странах.
0: В Ливии сейчас очень много.
1: И в Ливии сейчас, да.
0: И все они базируются либо на французских, либо на британских базах, кстати, официальным образом.
1: Ну, это вопрос о формальном статусе спонсоров терроризма там, и так далее, и так далее. Это, конечно, интересно очень. Дальше, к новостям ЦАРа, Центральной Африканской Республики. Оппозиция подвела итоги полугода третьего срока вот Туадеры, собственно, да, президента. В сентябре ему исполняется, вот как исполнилось сейчас, 6 месяцев с начала третьего его срока. Ну, и оппозиция, естественно, разнесла и заклеймила. Все правильно. Претензии касаются, конечно, бедности, безопасности, конечно, свободы слова.
0: Ну, да.
1: Я посмотрел, кто об этом писал. Конечно, об этом пишут все вот эти вот все профранцузские и так далее медиа. Конечно же, именно они. И, соответственно, ругаются они по поводу горнодобывающей отрасли, которая слишком много разрешения на добычу правительства выдала. Слушайте, интересная претензия в адрес правительства, которое пытается выживать и управлять страной в состоянии тяжелого затяжного конфликта, который длится уже с 13-го года, то есть уже 13 лет,
0: да,
1: с лишним. Ну, как нехорошо, да? Дальше. 13 августа, это вот мы сейчас про Францию немножко мимо проходя слегка ее пнем. 13 августа ЦАР отметил 66-ю годовщину независимости от Франции. Главным событием был военный парад в лагере Касаи в Банги. Его принимал сам, собственно, президент. Праздник отмечали в посольствах везде, где ЦАР, посольство присутствует. Местные профсоюзы и прочее, прочее. То есть вот праздновали. Праздновали ли во Франции независимость ЦАРа? Мне кажется, это вопрос риторический. Дальше. ЦАР и Китай укрепляют партнерство. Да. Мы должны не забывать, что Китайская Народная Республика очень активно присутствует во всех странах Африки, в том числе и в тех кризисных. И это интересный привет многим нашим экономистам. Слава богу, из этой когорты они немножко подзаткнулись, потому что раньше самая популярная была версия о том, что «да кому эта Африка нужна?» Да, мы же, да почему-то Китай, который очень хорошо умеет считать деньги, и мы видим, к чему это привело в виде грандиозного совершенно экономического роста и развития Китайской Народной Республики, умеет считать деньги и считает, что Африка ему нужна, в том числе и даже такие кризисные страны, которые вот, ну, как бы проблемные. Пожалуйста. С 20 августа по 2 сентября 12 центральноафриканских чиновников прошли в Пекине семинар по устойчивому развитию. Цель поездки – это вот мягкая сила Китая в Африке. Пекин ежегодно обучает тысячи африканских управленцев. Слава богу, что у нас тоже есть квота правительства Российской Федерации для обучения тех же самых африканцев в России. Мы тоже это делаем, и это правильно, и это принесет нам правильное влияние и правильные экономические, между прочим, дивиденды, учитывая вот те самые месторождения, в том числе и Ирана. Сегодня со мной обсуждают Африку и Центральноафриканскую Республику военно-политический эксперт Ян Гагин, член Совета по внешней оборонной политике. Напомню вам телефон прямого эфира плюс 7495-95-95-91-2.
3: Подчиняем примус с Евгением Примаковым.

0: шейху начинай.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
4: И то не вечер, то не вечер.
1: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
5: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
1: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
6: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
1: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
7: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
1: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
7: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
1: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
8: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
1: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
8: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
9: Симметрично, Михаил Леонидович.
1: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
8: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
1: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
10: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
1: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Починяем «Примус» с Евгением Примаковым.
0: Продолжаем разговор с Яном Гагиным, военно-политическим экспертом, членом Совета по внешней оборонной политике. Обсуждаем мы сегодня Центральную Африканскую Республику, африканские дела, наше присутствие там, зачем нам там надо, что нам там надо, почему мы там. Потому что это самые популярные вопросы обычно, которые задают радиослушатели. То есть вы по телефону плюс 7-495-95-95-91-2. И о хороших новостях. 22 сентября, тоже неделю вот назад, армия Центральной Африканской Республики освободила группу похищенных людей. Об этом сообщило агентство как раз «Франс Пресс». Ну ладно, тут и не соврали, слава богу. По данным местной прессы, освободили 8 мирных жителей, в том числе детей. Операция была направлена против террористов вот этой самой так называемой оппозиции. Похищение ради выкупа – это такое обычное явление в отдаленных районах страны, но здесь надо понимать, что, конечно, помогали и наши ребята. Конечно, помогали наши ребята, потому что учат бойцов и сами ввязываются, так сказать, в столкновение с террористами. Сейчас вот новость еще такая прочитал я, что более полутысячи новобранцев в армию ЦАР влилось за этот год, постоянно ее обучают. Раньше этим занимались евросоюзовцы какие-то там с французами и так далее. Сейчас им занимаются наши инструктора. У меня, Ян, к тебе такой вопрос. Особенно учитывая то, что ты там все-таки бывал. Насколько... Я вижу звонок. Ну, давай сначала звонок тогда, да, а потом конечно, я вопрос конечно. Задам. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте. Сергей из Севастополя.
0: Здравствуйте, Сергей из Севастополя.
3: Да. Здравствуйте. У меня вопрос немножко не по Африке, но
0: давайте.
3: К вашему собеседнику, как военному специалисту.
0: Да.
3: Вот... Утром у меня была дискуссия с «Комсомольской правдой» в вашей соседней студии. Там такой вопрос они мне задали. А кому бы вы больше доверяли? Искусственному интеллекту в случае близкой там ядерной войны? Или генералам-помощникам в генеральном штабе, если бы вы были там начальником генерального штаба, допустим? Вот. И я на этот вопрос как-то смутился... У меня ответа не было четкого, но я шуткой отделался. Я говорю, а вы смотрели «17 мгновений весны», когда Генрих Мюллер со Штирлицем говорит, не верьте никому, говорит, себе не верьте.
0: Мне можно, верьте. Сказал он, да.
3: Да, потом. Мне можно, да. Вот, и я им так и сказал, они посмеялись, но у меня этот вопрос остался в голове. Я хотел, чтобы ваш военный эксперт как-то бы объяснил эту ситуацию.
0: Спасибо. Спасибо. Ян, на самом деле надо как-то посидеть про искусственный интеллект на войне, вообще поговорить.
11: Ну, это совершенно тема. Отдельная тема. Хорошая искусственный тема, интеллект да. на войне, да. То есть, ну, начнем с того, что действительно сами беспилотные системы, даже управляемые, изменили полностью картину боя, войну целиком, подход к войне. Появление искусственного интеллекта, оно тоже всерьез меняет боевые действия, их облик поля боя. Ну, давайте так. Если говорить об искусственном интеллекте, на данный момент он имеет рекомендательный такой характер и используется в разведке, используется для поиска, сбора и анализа информации. Но, на мой взгляд, пока еще очень рано, а, по-моему, вообще и не нужно отдавать искусственному интеллекту вопросы принятия решений. Самый простой и всем понятный пример – это иранская кампания в этом году, когда Соединенные Штаты нанесли удар по школе с девочками, и погибли дети, лишь потому, что по каким-то косвенным признакам искусственный интеллект, вот эта вот система боевая, она приняла объект, этот объект за военный объект.
0: Я, но кнопку-то нажимал не искусственный интеллект, все равно, так
11: вот,
0: или иначе.
11: Кнопку нажимал делал. Человек. Кнопку нажимал человек по приказу машины, которая взяла на себя ответственность за этот приказ. И здесь такая тоже двойная история, двойные стандарты в том плане, что легко, ну, скажем так, человек военный выполняет приказ, да, он его не оспаривает, считает его правильным, а этот приказ отдает машина. Во-первых, машина может ошибиться, во-вторых, это снятие ответственности с командования. То есть, по большому счету, имея такую, скажем так, заявленную систему искусственного интеллекта, можно снимать с себя ответственность за любой приказ.
0: Слушай, недавно был же случай, когда да. американцы чуть не штурманули какой-то сухогруз или танкер да, китайский.
11: Да. Это ошибки. Да. Но пока это ошибки. Давайте сначала рассмотрим то, что это действительно ошибки. Искусственный интеллект должен быть, на мой взгляд, лишь вспомогательным таким инструментом в боевых действиях. Ну, как к примеру, допустим, вот мы, опять же, Севастополь, если взять, да, я сейчас вот только 4 дня приехал из Севастополя сюда, я сейчас занимаюсь в том числе вопросами формирования Барса Севастополь, это подразделение, новое подразделение, оно сформировано, оно доформировывается сейчас, мы обучаем ребят и так далее. Мы делаем ставку на технические средства как раз по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, и у нас это получается, потому что там используется тоже искусственный интеллект. То есть это не только пулеметы, эти МОГи, но это дроны-перехватчики, в которых есть элементы искусственного интеллекта. То есть задача самого пилота — вывести в квадрат, где находится цель, показать цель, удерживать цель, а дальше машина сама будет, а дальше искусственный интеллект доведет машину до цели. Mm-hmm. Вот в таких случаях это да. Но полностью давать искусственному интеллекту принятие решений, на мой взгляд, нельзя. Потому что, ну, давайте мы просто... Есть еще такой момент, я не буду всех пугать «Терминатором», да, это старый фильм, все помнят его, да, но этим «Скайнетом», но давайте так. Развитие искусственного интеллекта может однажды просто в любую секунду вот это вот безконтрольное развитие искусственного интеллекта может дать его, скажем так, когда он сам себя осознает личностью.
0: Ну, да.
11: И вот что мы тогда будем делать, неизвестно.
0: Ужасы всякие рассказывают.
11: Да, поэтому я категорически против передачи именно вопросов командования, принятия решений. Это вспомогательный инструмент, который может собрать и предоставить информацию, но решений нет.
0: И люди ошибаются. У меня нет ответа однозначно, но понятно, не хочется бездушной машине доверять судьбе и жизни людей. В любом случае, да, мы все-таки люди-человеки. Я вернусь, да. Ян, в Африку, в
11: да.
0: ЦАР.
11: Да, да.
0: А про искусственный интеллект на войне мы должны обязательно поговорить. Еще, может быть, нам третьего пригласить какого-нибудь айтишника.
11: Да, да, да.
0: Классного, именно специалист. То есть ты как специалист по военной теме, а еще один нам нужен айтишник, который в цифре разбирается, который понимает технологии. А, я даже знаю кого. Так вот, вернемся в ЦАР.
11: Да.
0: Ты бывал там. Мы знаем, что наши ребята тренируют новобранцев, и не только новобранцев, и занимаются и с опытными ребятами, да, да, да. И со спецназом и прочее, прочее. Есть огромное количество довольно смешных роликов в интернете. Там, я помню, лет 10 назад про Камбулю был ролик, Камбуля, такой, помнишь, да, замечательный. Это когда пытался кто-то бзика гранату
11: кидать. Да, как гранату бросить, да.
0: И сейчас есть какие-то там смешные периодически попадаются. И есть такое мнение, что да ну какие они бойцы. Ну, да, да ну это ерунда, да, ну что там, поэтому нашим приходится на себя брать все, а местные, они не бойцы, они разбегаются, в шлепанцах бегают. Мне кажется, если бы это было так, то не было бы такого безобразия с этими самыми террористами, которые в шлепанцах, да, их бы тоже можно было бы разогнать. Все-таки боевые качества ребят царовских,
11: ну,
0: местных.
11: Каковы, давайте так, вот абсолютно верно сказано, то, что если бы они были такими необучаемыми, как их представляют в этих смешных роликах, то наши вагнера, они бы еще в 16-м году разогнали всю эту братью, тупнули бы ногой, и все, и никакой бы войны больше там не было, да? Вот, поэтому местные, скажем, они также обучаются, это совершенно такие же бойцы. Есть, ну, более смышленые, там, менее смышленые, но в среднем это, в принципе, такая же армия. Единственное, что ее, скажем...
0: То есть боеспособные ребята.
11: Да, боеспособные ребята, но очень часто боеспособность этих подразделений заканчивается, когда на стороне противника оказываются их родственники из их племени там, и так далее, и так далее. Вот. Либо когда кого-то могут купить. Там, да, есть некоторые личностные такие особенности. Вот, и, скажем...
0: Слушай, ну как ты так говоришь, что боеспособны, если они настолько ненадежны?
11: Ну вот в том-то и дело, что именно поэтому гарантом, ну, скажем так, это все-таки колониальные страны, угнетенные народы, и у которых у многих людей осталось в крови какое-то послушание и страх.
0: Угу.
11: И плюс еще это все помноженное на тотальную бедноту. И вопросы предательства, к сожалению, да, там он просто часто даже вообще не стоит. У многих нет сомнений, там, когда кому-то что-то предлагают. Особенно не то, что угрожает жизни и здоровью, а при этом предлагают тебе еще обогатиться как-то лично. Поэтому, скажем, я не скажу, что они все ненадежны, но на самом деле есть такой момент, когда гарантом приходится выступать именно нашим специалистам. Точно так же, как раньше были французы. Просто они оттуда вышли, а пустоты не бывает ни в природе, ни в политике.
0: Я хочу, чтобы вы понимали, что новости из Центральной Африканской Республики не только новости про войну. Я нашел даже каких-то пару забавных новостей. Например, на юго-западе страны, в ЦАР, находится национальный парк Дзанга-Санга. Это один из лучших таких, одно из лучших мест в мире для наблюдения за лесными слонами. Да, то есть там огромная толпа этих, на самом деле, там сотни тысяч. На лесной поляне Дзангабай собираются десятки слонов одновременно. К некоторым семьям люди могут подходить близко. Там же тусят гориллы всякие, к которым тоже можно подходить, и они никого не порвут, и прочее, прочее. И туда происходит, несмотря на все происходящее, приток туристов сейчас. Причем в ЦАР рассматривают это как некую там позитивную такую идею, что дикая природа может кормить местных жителей лучше, чем браконьерство и война. Кстати, если говорить про экономику ЦАР, за последние годы, в прошлом году почти 4% роста, насколько я помню, в этом году чуть меньше 3%, ну то есть меньше. Но слушайте, 3% для воюющей страны.
11: Конечно.
0: Да. Темпы роста населения, они примерно такие же. То есть это пока что не сказывается на качестве жизни населения. Для этого должно быть рост в разы больше, чем приток, собственно, людей новых появления. Но, тем не менее, слушайте, для страны воюющей и борющейся, это, мне кажется, хорошая история. Дальше есть очень интересная штука. Конечно, наша компания, которая Янгоу называется в Африке, до ЦАРа, мне кажется, они не добрались. Они где-то в Камеруне там и прочее, прочее. Это вот такси, которое вы вызываете через телефон. Я просто сейчас подбираю слова, потому что Янгоу в России нету, а как называется в России, я вам не скажу. А то мне скажут, что я что-то там прорекламировал. В ЦАРе другая история. Там есть мототаксисты. Вы можете вызвать такси в виде мотоцикла. Мне кажется, в московских пробках это тоже потенциально очень хорошая идея. Бы, да? Тебе подъезжают, ты пересел, сел там и покатился. Так вот, тоже неделю назад министр здравоохранения, некий доктор Пьер Сомсе, лично встретился в Банге с водителями мототакси и объяснил им, как уберечься от эболы.
11: Вот как.
0: Он им ставил и ставил градусники, он им надевал, видимо, вот эти вот маски, учил их мыть руки, потому что мототакси – это главный городской транспорт во всей Центральной Африканской Республике. Водители каждый день возят десятки совершенно незнакомых каких-то людей, кто там на него чихнул, кто на него кашлянул, бес его знает, поэтому они очень быстро разносят все и хорошее, и плохое по всему городу, поэтому их нужно, конечно, учить, чем занимаются местные власти. Скажи мне, пожалуйста, тебе удалось там узнать какое-нибудь вкусное блюдо местное?
11: Ну, вкусное блюдо.
0: Или ты местных... старался тушенку есть какую-нибудь из банки?
11: Я старался, да. Ну, я, во-первых, во всех африканских странах я стараюсь, конечно, что касается питья, да, воды, вода всегда бутилированная. Вот, и пища должна быть проверенная, потому что наш человек может столкнуться с какими-то заболеваниями, которые нашей медицине могут быть незнакомыми. И ты можешь вернуться домой, которые и болеть чем-то тем, что не то, что тебя лечить будут, а на тебе это изучать будут.
0: И потому что впервые хлоркой посыпят потом сверху.
11: Да, чтобы... поэтому лучше, конечно, воздерживаться от непроверенных таких, скажем так, источников пищи. Вот. Поэтому меня это не коснулось.
0: Еще одна забавная история, очень интересная, в ЦАР система управления. Кроме того, что есть официальное там, правительство, есть мэры, префекты, прочее, прочее, если говорить про местное самоуправление, вполне себе официально признаются властями традиционные разные племенные вожди.
11: Да.
0: Они улаживают всякие соседские споры, земельные вопросы, семейные конфликты.
11: Такие функции третейского судьи у них.
0: Ну и государство официально признает их роль. Вот из новостей тоже, что буквально там 3 дня назад в одном из округов Банги представили нового традиционного вождя. официально, так сказать, избирателем, ну, не избирателем, подданным, подданным, видимо, ну, да. Звать его Жан-Симеон Батист Грэмботу. Судя по тому, что он Жан-Симеон, скорее всего, из христиан, из, ну, из крещенных уже, да, целую церемонию организовало Министерство территориального управления. Видите, это вот про традиционные духовно-нравственные ценности.
11: Да-да-да.
0: Вот эта система, она признается. И представлена была статистика того, как у нас, сколько населения у нас там. Предыдущая перепись была довольно давно, в 2003 году. Страна больше 20 лет жила без точных данных. Как я уже сказал, порядка 6 миллионов человек. От этих цифр зависит, конечно, строительство и планирование новых там, школ, больниц и прочего, прочее, и раздача помощи в том числе. Еще одна беда ЦАР – это то, что дети в школу не ходят. Официальный учебный год начался 21 сентября у них, не 1 сентября. Но во многих государственных школах занятия начались неделю спустя. Инспекция образования ходила по школам, по домам призывала родителей прислать детей. Mm-hmm. Родители не хотели присылать детей в школу. Не потому, что они дремучие. Им тупо не хватает денег на форму и тетради. Учителей мало. В школах в ЦАРе учатся там по 40, иногда там, по 50 детей. И я хочу сказать, тут на самом деле Ян мне предлагал это сказать. Я как человек уже отставной говорить не буду, я Яну передам это.
11: Да, я как раз вот, у меня мысль такая была, как раз сразу после фразы о китайцах, то, что китайцы заходят в Африку грамотным образом, они заходят с помощью, они заходят с дешевыми товарами, они заходят именно вот с помощью прежде всего. Так вот, да, Евгений, все верно, я возьму на себя это. Я хотел сказать о том, что по всем странам Африки работает достаточно большое количество русских домов. Это представительство Россотрудничества, и есть русские дома штатные, которые уполномочены самим агентством, а есть партнерские русские дома. Ну вот как раз в Центральной Африканской Республике партнерский русский дом. И вот как раз вопросами бесплатного обучения занимаются там наши специалисты, россияне. И это и гуманитарная помощь, это и обучение, то есть и детей. И, то есть на самом деле эти миссии, они на себя взяли очень важную задачу. Это экспансия русской культуры, это экспансия русского искусства, языка, это помощь местным гражданам. Потому что на самом деле вот мы сейчас в Москве находимся, а москвичи даже не представляют, насколько тяжело живется, в принципе, любому гражданину, любому человеку там, местному.
0: Ты знаешь, тут вот сомнительная аргументация, сейчас сразу тебе скажу, потому что наверняка кто-нибудь нам позвонит сейчас за оставшееся время по телефону плюс 7-495-95-95-91-2 и скажет, ну, как бы не представляем, и без бы с ним.
11: Ну
0: нам-то что? Ну, я, давайте, извини, на любимую тему, которую, хорошо, я обещал с самого начала. Давай мы все-таки вернемся. Кроме урана, нам-то что?
11: Ну, нам-то что? Давайте так. У нас принято в нашем обществе в последнее время, и я сам это говорю, я все время говорю, что мы империя. Что мы империя, мы та же русская, российская империя, мы тот же Советский Союз, и Великая Россия – это та же самая империя. Одним из, скажем так, элементов империи – это экспансия. Это экспансия. У империи не должно быть границ.
0: Ну, слушай, да? Понятно, ближнее зарубежье.
11: Это влияние на международную политику. Это, скажем, если не экспансия куда-то, то не дать хотя бы себя откуда-то выгнать, ну, то выдавить. Вот. Поэтому, чтобы остаться серьезными игроками на внешнеполитической арене, нам нужно делать такие шаги. Нам нужно работать с иностранными правительствами, с правительствами развивающихся стран, с правительствами бедных стран в том числе. Потому что наше влияние должно оставаться и в других регионах нашей планеты.
0: Ты знаешь, тут большой идеологический вопрос, сложный. Когда Советский Союз работал с теми же самыми африканскими странами, он нес им некую идею общества социальной справедливости, общество преодоления колониального иго и прочее, прочее. Сиротновато слегка сейчас, от слова сиротство, да, от того, что какой-то сопоставимой идеи, кроме того, как хорошо, ну, мы предложить не можем. Вот в чем дело. И тогда строить там отношения с Африкой. Кстати, мне кто-то называл цифры, что это выгодное дело было на самом деле, не то, что мы себя рубаху снимали для каких-то африканцев, что нормально отбивались эти инвалютные рубли, которые мы вкладывали в Африку. Вот понятно, с Африкой тогда было зачем, а сейчас все равно так или иначе. У нас звонок. Здравствуйте. Да. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
12: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
12: Известно, что лет 10 назад...
0: Как вам обращаться, простите?
12: Сергей.
0: Сергей, очень приятно.
12: Лет 10 назад в Центральной Африканской Республике воевала ЧВК Вагнера. И что с ней стало, с этой компанией, с ЧВК Вагнера, и кто такой Вагнер? Особенно после 23-го года неизвестно, куда она делась. Вы можете сказать?
0: Спасибо, Сергей. Как жаль, что вы не слушали наш эфир раньше. Мы как раз об этом говорили. Но что-то мы специально для вас можем повторить.
11: Да, Сергей, если кратко, то на самом деле практически все бойцы ЧВК «Вагнер», очень многие из них, скажем так, они подписали контракт с Министерством обороны Российской Федерации.
0: Африканский корпус.
11: И вошли в состав африканского корпуса. Это те бойцы, которые находились, собственно говоря, там. И они продолжают ту же работу, которую они вели раньше. Это обеспечение безопасности в стране, это обучение военного персонала, обучение полиции и так далее. То есть... Те же люди занимаются, выполняют те же самые задачи, просто в другом статусе, у них теперь статус военнослужащих.
0: Не, ну какое-то количество специалистов.
11: Хотя, да, у нас очень много специалистов гражданских осталось, да.
0: То так есть, или иначе, да. Где-то они присутствуют, в том же Царе они по-прежнему, мне кажется, работают,
11: да.
0: Парни. Ну, слушайте, я считаю, что Россия не должна считать, что у нее только одна рука.
11: Конечно.
0: А инструментов должно быть всегда много. И слава богу, мы, во-первых, от своих никогда не отказывались и не отказываемся. Я думаю, что вместе мы будем добиваться важных и нужных целей. Хотя, конечно, в идеале мы все, как я обычно, Ян, шучу, цепные псы самодержавия.
11: Так точно.
0: Поэтому всегда считаем, что лучше официально.
11: Конечно.
0: Лучше официально. Но бывает всякое и бывает разное. Дальше забавная новость, буквально там завершая. У нас сегодня, видите, не было никаких музыкальных вставок, хотя я взялся за правило их делать, но тем не менее почти музыкальные будут. Министерство искусств, культуры и туризма, в Царе это одно министерство, представило Совету министров меры против рэп-песен, которые считаются противоречащими добрым нравам. Мат, насилие, откровенные тексты. Рэп – это самая популярная музыка среди молодежи Банки, в принципе, в Африке практически везде, и сейчас, конечно же, там обсуждается, цензура ли это. И, конечно, оппозиционная пресса пишет, что вот власти борются с инакомыслием, конечно, таким образом, да, борются со следствием, не с причинами, надо разбираться с безработицей, бедностью, они вот типа против рэпа. А вот Союз музыкантов, наоборот, их местный, царовский, провел конкурс рэпа, чтобы рэп стал воспитательным и правильным, и воспитывал доброе в людях. Вообще, на самом деле, потрясающая культура. Недавно видел ролик в интернете, Ян, про то, как какие-то африканские рэперы издеваются над американскими рэперами. То есть, это была троица такая чудесная, у одного были спущены штаны, вообще совсем, то есть, он шел так вот, ковыляя как-то, да, второй держал золотой деревянный какой-то пистолет огромного размера, а у третьего был знак с тележное колесо такое на цепи, на шее висело. И, конечно, понятно, что да, способ сочинять тексты и читать их правильно, в правильном ритме, это большое поэтическое достоинство. Правда, я, как человек, который не слушает рэп, никак с этим смириться не может, но мне приходится признавать. Ну, так что... Ян, возвращайся, да. Обсудим теперь искусственный интеллект на войне. Ян Гагин, военно-политический эксперт, сегодня со мной починял примус. Было интересно. Спасибо тебе большое.
1: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Узнать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».
13: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
14: В Москве 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в Якутске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Дроны «Севера» разбили опорник ВСУ перед штурмом под Харьковом. Правительство разрабатывает третий пакет мер против кибермошенников. Россельхознадзор сможет назначать проверки по данным с беспилотников. Теперь подробнее. Операторы беспилотных систем группировки «Север» поразили опорные пункты ВСУ и прикрыли продвижение штурмовиков в Харьковской области. Уточняется, что на подступах к позициям уничтожались все типы вражеских дронов и разведывательные, и ударные «Баба-Яга». Помимо операторов дронов, в отражении воздушных атак также принимали участие подразделения ВСУ ПВО. Напомню, группировка «Север» в ходе выполнения боевых задач спецоперации продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирование противника в Харьковской области. Число пострадавших в ДТП с автобусом и большегрузом в Забайкалье выросло до 7. Об этом сообщили в МВД России по региону. Авария произошла утром на 1037-м километре федеральной автодороги Р-258 Байкал в Улетовском округе. Рейсовый автобус, следовавший сообщением Улан-Удэ, Чита-Агинская, предварительно выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Ранее сообщалось, что в аварии пострадали четверо. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа МВД Улетовский и сотрудники госавтоинспекции. Третий пакет мер против телефонных и онлайн-мошенников находится на финальной стадии разработки. В него войдет почти 20 инициатив. Об этом рассказал вице-премьер страны Дмитрий Григоренко. Правительство сейчас ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонам и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет вступил в силу с июня прошлого года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков. Кроме того, в конце июня президент страны Владимир Путин подписал закон, который включает еще около 30 пунктов, в том числе тревожную кнопку на госуслугах, самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт. Россельхознадзор с 1 октября сможет принимать решение о проведении контрольных мероприятий при выявлении признаков нарушений с помощью автоматической фото- и видеосъемки, в том числе с беспилотных аппаратов. Перечень таких признаков вошло отсутствие ограждения на территориях содержания сельскохозяйственных животных и пастбищах с круглогодичным содержанием крупного рогатого скота, а также отсутствие площадок для дезинфекции транспорта. Кроме того, поводом для контрольного мероприятия могут стать зафиксированные таким образом выпасы животных, убой скота и птицы, а также нахождение биологических отходов в непредназначенных для этого местах. Следователи и транспортная прокуратура начали проверку по факту возврата в аэропорт вылета по технической причине самолета, летевшего из Благовещенска в Зею. Ранее сообщалось, что борт следовал из Благовещенска в Зею, и решением экипажа вернулся в аэропорт вылета по причине технической неисправности. Посадка была произведена благополучно, и экипаж, находящийся на борту, пассажиры не пострадали. Воздушное судно также повреждений не получило. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Эспрессо.
15: Всем доброе утро. Среда, 30 сентября, 7 часов 4 минуты московское время. В эфире радио «Спутник Экспресса». Константин Придыбайло, Тимофей Ви и Артем Евтушенко сегодня в студии.
16: Доброе утро.
17: Доброе утро.
15: Тут новость. Вот прям с места в карьер, как говорится. Россия входит в топ-10 стран, потребляющих кофе. Правда, на 10-м месте. Я бы здесь поспорил.
16: Не дорабатываем, надо больше. Но подожди, это топ-10 как бы в объемах суммарных или это на человека, интересно?
15: В суммарных. Россия расположилась на 10-м месте по потреблению кофе, потребив 4,37 миллиона мешков кофе.
16: А, ну, слушайте, так надо сравнивать не в мешках кофе, а по количеству населения. Ну, слушай, там Китай это явно, там их... Больше, 10 раз больше, конечно, они больше пьют.
15: Больше всего кофе пьют в США и в Бразилии.
17: Ну, вот такой интересный день у нас начинается.
16: Но мне кажется... Не дорабатываем. Вишневый бамбл с половиной миндаля, напомню. Вот просто как с утра, как почистить зубы просто.
15: А есть новый рецепт? Вишневый бамбл я уже пробовал. Что-нибудь такое неординарное опять.
16: Что значит неординарное? Вам все вот хочется что-то с заковыкой, да, такого экстравагантного?
15: Ну, здесь вот...
16: Знаешь, это кривая дорожка, Константин.
15: Сначала, да, этот бамбл вишневый, а потом и туда, да, к экстремистам прибьешься. Не, ну, есть что-нибудь такое вот интересное еще?
16: Слушай, да, мне кажется, в...
15: Тут вот протеин с сырной
16: шапкой.
15: Я
16: хотел сказать, в московских, в русских, в российских кофейнях реально столько уже всяких рецептов самых разных, что мы впереди планеты всей по кофейной культуре. Это, кстати, вообще ни секунду не преувеличение. Это буквально медицинский факт, что в России одна из самых крутых кофейных культур. Мы там ускакали вперед всех далеко и уже давно. Так что тут есть чем гордиться. Протеиновые с сырной шапкой, да?
17: Да. Да, и что?
15: Как он звучит?
17: А вот, нет, может быть, Константин сформулирует свою позицию более четко, а то я слышу какую-то

0: Когда ты тренируешься, тебе нужно, чтобы тело твое строилось, определенное количество белка в день. Добирать белок в течение дня достаточно сложно, потому что вот чтобы не было вот этой истории про то, что ты ешь все время куриную грудку, нужно генерить белок отовсюду. И вот и твой стандартный поход за кофе, если туда просто добавляют вот скупы с, ну,
1: А много там
0: Да нет, это вообще не...
1: порции?
0: Ну, это как обычная чашка кофе, просто в ней там
1: Не,
0: размешаны...
1: вот то, что добавляют протеина, это много от
0: Да, от
1: стандартного.
0: стандартного дневной нормы.
1: Да,
0: Ну,
1: да,
0: там,
1: да.
0: по-моему, грамм 25, вот так примерно. Ну, то есть это одна,
1: Она,
0: там,
1: да.
0: седьмая.
1: Одна
0: Но мне надо
1: седьмая.
0: в день, там, 150 грамм белка, допустим. Вот, из них 25
1: И почему
0: приходит
1: бы не взять вместе с кофе?
0: за прием с кофе,
1: Ну,
0: да.
1: то есть, если ты там три кофе с протеином выпьешь за день, то в целом, как бы,
0: Ну,
1: будет.
0: это то с сердцем, что у меня будет? Три кофе, мне 35
1: Что у
0: лет,
1: тебя
0: уже
1: будет с
0: многовато.
1: сердцем? У тебя три порции
0: Тахикардия.
1: эспрессо. Это не так уж
0: Не-не.
1: много. Нормальная история.
2: Ладно, давайте отбивку к новостям. Поехали.
0: Че, я отбивки еще не было?
2: Не было. А то тут на кофе остановились, так застряли. Канье Веста все, не будет в Петербурге.
0: Ох, как жаль,
2: Ура!
0: как жаль. Ну а почему ура? А, ну почему? Так, ну давай, ладно, послушаем.
2: Не, ура,
0: Как
2: что...
0: отличается наш мир?
2: Смотри,
0: Или
2: ура,
0: ура, что есть конкретика?
2: что наконец-то мы все поняли, да, что концерта не будет.
1: Ты прям спать не мог, ворочался. Блин, Канье Уэст в Россию едет. Как же так? Что ж
2: Да,
1: такое?
2: да, да. Но теперь концерта не будет уже точно. Уже все, деньги можно вернуть.
0: Ну, и в
2: За
0: этой
2: билеты.
0: ситуации я могу сказать, хорошо лишь только то, что людям вернут деньги.
1: Да, это
0: То, что
1: отличная
0: Канье Уэста не
1: новость.
0: будет, это, ну, так себе история.
1: Получается, силовая башня победила
2: Почему?
1: либеральную. Я слышал в новостях, в интернете написано. Это
2: То есть
1: вопрос.
2: ты веришь, да, вот в эти теории,
1: Я
2: что есть
1: обожаю.
2: разные башни Кремля?
1: Обожаю, обожаю. Просто вот это вот вчитываться вот во все эти, вот, знаешь, там,
2: Конспирологию.
1: хитросплетения, да, что одна башня наезжает на другую, и то, что там где-то в высоких кабинетах на
2: Обсуждают
1: совещаниях
2: Канье Уэста.
1: сталкиваются, пускать ли Канье Уэста в Россию или нет, достаточно ли он раскаялся там за свои вот эти вот фашистские какие-то там загоны, или недостаточно, и вообще, что это такое, что там какой-то парень из Америки приезжает, и на него уже там целый стадион, а на наших исполнителей с балалайкой что-то стадионов-то не собирается.
2: Почему
1: Ну,
2: собирают?
1: я вот как бы, понимаешь, я утрирую вот эти вот нарративы в этих кабинетах, пытаясь как-то вот, значит, суть, материю этой конспирологии тебе сейчас выдать. Это потрясающе любопытно, я тебе сейчас скажу. Так что я
2: Источник
1: вообще
2: близкий к
1: большой,
2: Кремлю.
1: большой фанат, я большой фанат всех этих
2: Мы здесь,
1: историй.
2: кстати, тоже источник близкий к Кремлю. У нас Кремль вот почти из окна видно.
1: Но я поближе, я просто поближе живу, если что.
2: А ты вообще там
1: Там
2: приближенный к Кремлю,
1: не только, как ты знаешь.
2: я бы сказал. Но, Тём, ну вот ты расстроен, да, что
0: Да,
2: Канье Уэст не будет?
0: я вот из-за такого не расстраиваюсь. Я концерт Канье Уэста уже видел в историях в Инстаграме там, и прочих запрещенных социальных сетях. Люди уже его столько раз выложили, что ты все понимаешь, что там
2: Из
0: будет. А
1: Казахстана.
0: какая у тебя любимая песня Канье Уэста? Много. Много любимых песен, но я думаю, что если я их даже начну перечислять, вряд ли их кто-то начнет искать после моей рекомендации.
1: А
0: Ну
1: что
0: вот.
1: их искать? Все равно же концерта не
2: А я
1: будет.
2: не знаю ни одной песни Канье Уэста, мне кажется.
0: Да, мы сейчас в одной реальности находимся, вот
2: Да.
0: серьезно, в одной вселенной. Вам нужно говорить, что вам не нравится Канье Уэст или что? Я не
2: Не,
0: понимаю.
2: не, не. Мне,
0: Покажи
2: мне...
0: методичку, покажи, что ее с тобой нет. Ну вот.
2: Мне вообще все равно на Канье Уэста. Единственное, наверное, было бы прикольно, если бы он приехал, и он бы вот американцам показал, что вот в России можно
0: Так в
2: выступать.
0: этом и суть. В этом и суть, то, что в плане пропаганды, вот, это
1: Облом.
0: недоработка дичайшая, потому что Канье Уэст сильно респектует России, Путину, и он противопоставление там, всему американскому, в том числе строю и режиму, что у них сейчас существует. И это было бы здорово, если бы он сюда приехал. Если даже с экономической точки зрения его концерт на экономику влияет очень положительно, потому что, например, его приезд в Турцию, там были какие-то подсчеты, что он принес
2: Да,
0: там чуть ли
2: несколько
0: не 100
2: миллионов, да.
0: миллионов там, долларов из-за туристов, которые потратили безумное количество денег, чтобы послушать. Для нас это лишние деньги сейчас. Ну, для Петербурга туристического.
2: Нет, не лишние.
0: Ну
2: Для
0: вот.
2: Петербурга вообще не лишние деньги.
0: Любые деньги, да, для Петербурга не лишние, да, ни для одного города не лишние, для Петербурга в том числе.
2: Раз уж мы начали говорить про американцев, тут еще одно событие. Сегодня американцы

0: уходят из Ирака. Как вам?
1: Ты знаешь, как бы мне кажется, это не бог весть какое событие, в том смысле, что жизнь рядового гражданина России от этого не очень сильно меняется.
0: Нет, ну мы помним, как они заходили в Ирак.
2: Ну как же, подожди, жизнь не меняется. Вот этот чувак, актер, который у Дудя недавно был рыжий, сейчас вы можете сказать, что а вообще-то в Ираке уже американских войск нет в следующем интервью.
0: Бурковский.
1: Бурков, я не смотрел.
0: Ты
1: я
0: не вот, смотрел?
1: Я тебе скажу, вот есть...
0: Камилинг Калыч прошел мимо тебя?
1: Ну, я тебе так скажу, что вот, вот этот весь флёр, даже не флёр, а вот это вот скорее смотреть нового Дудя, он, мне кажется, иноагент. Уже несколько... Иноагент, конечно. Он уже ушел как несколько лет, даже, наверное, и поболее. Уже нет такого, что там что-то может быть любопытное. И это не какая-то история, чтобы вот, смотрите, там он, значит, там негодяй, злодей, там не смотри. Ну, там, ну, не, я не смотрю искренне, я тебе говорю, абсолютно.
2: Да, а Самойлову смотрел? Я не об этом.
1: Потому что это невозможно смотреть, как бы, ну, я уже не интересно.
0: А Самойлову Собчак
2: что
0: смотрел?
2: Что ты с темы на тему-то перескакиваешь? Мы еще Рыжего не обсудили.
1: Подожди, я даже с трудом вспоминаю, кто это. Ну, простите меня за мой
2: команда КВН, Максимум, да, по-моему?
0: Да, да, да.
2: Вот, Данила. Данила был такой, типа... Вот эти образы.
0: Oh my god, был.
2: Да, вот эти вот старые.
1: Данил Багров только знаю, все.
2: Это крепко.
0: Ну, так и что, он теперь может сказать, что Америки нет в Ираке.
2: Ну, как, у него просто недавно спросили, Дудь даже сам. Уже, ага. Ну, видимо, потихонечку готовится к возвращению в Россию. Ну, в его голове. Я думаю, что оно невозможно.
1: Я боюсь, что его нигде здесь никто... Нет, ждут. Нет, поправочку. Ждут, уже ждут.
2: Ну, ждут, да. Но там, где он же будет рад, если его встретят.
1: Объявили там, кажется, террористам, экстремистам, экономистам, что-то такое.
2: Ну, и вот он спрашивает у этого актера, говорит, ты... уехал в страну другую, потому что тебе не понравилось то, что твоя страна начала войну. Но то, куда ты переехал, это государство, которое начало вот эту войну, вот эту, вот эту, вот эту. И он такой, ну и что? Это другое? Ну и вот это стандартная штука начинается.
1: Либералы перебываются в воздухе за 5 секунд, как бы. Ну, это, ну что ж, не то, чтобы это кого-то может... Слушай, а вот про Америку же еще была история. Открыли для себя рядовые американцы такой сервис, который называется госуслуги.
0: America.gov.
1: Ну, у них он по-другому теперь называется, но суть понятна. И как бы 17 лет спустя...
0: Да.
1: У нас же 17 лет назад запустили госуслуги.
2: Да. Госуслугам 17 лет?
0: Да.
1: Вот, да. Скоро будет совершеннолетие. Кстати, будет национальный праздник, интересно. Там люди, гуляния на улицах.
0: Не, ну как обычно, москвичи получат там 50 тысяч рублей.
2: Да,
0: или выходной.
1: Москвичи 50 тысяч рублей и сырный лат.
2: И путевка в санаторий.
0: Вы не получаете, что ли, по 50 тысяч рублей?
2: Ну, каждый день ты проедете?
0: Ну,
2: да, конечно. А как мы живем по-твоему?
1: Почему 50? А вам 50 платят?
0: Да.
1: Мне 100.
0: А тебе 100?
2: Клево.
0: Так ты коренной.
1: Ну, я вижу, я просто
0: коренной,
1: в ЦАО живу. Я в ЦАО живу.
2: Видишь. Да, я из Петербурга, нам поменьше. Ну, мы поменьше. Из Петербурга, нам и полтинник вообще в счастье.
1: Ну, а кого на что учили?
0: Ну, короче, да, американцы открыли для себя America.gov. Я зашел на этот сайт. Это реальные госуслуги, где ты можешь прям у чат-бота спросить. Если я, например, там, ну, там, вот первый вопрос, который мне попался, удивительно. Если я вышла замуж, как мне поменять фамилию? И все, и там ты нажимаешь, и тебе говорят, нужно зайти туда-то, нажать то-то.
2: Ну и так, я что-то сейчас описал механику чего?
0: Это госуслуг.
2: Это все, типа, все, ну...
0: Ну это вот то, что я успел натыкать. А так они в целом...
1: Ты там сейчас натыкаешь на выход замуж, Константин,
0: нет.
1: Повторюсь, аккуратнее, прям по шаткой тропиночке пошел.
0: Да нет, нет, нет, это у них реально вот чат-бот такой работает, ну прям сейчас вот.
1: Я увидел в Иксе, значит, что американцы побежали, ну как американцы, демократы, побежали этому чат-боту задавать неудобные вопросы про Трампа, а чат-бот, видимо, то ли не успели, то ли не собирались как-то подкручивать, и поэтому чат-бот... В лучших традициях, в общем, по Трампу проходится, значит, без стеснения.
0: Типа плохой Трамп?
1: Ну, не то, что плохой, а то, что чат-бот озвучивает какие-то штуки, которые прямо противоречат тому, что Трамп озвучивает сам.
0: Ну, такое бывает, такое можно. Тут Трамп, кстати, сказал, что он дружит с Ким Чен Ыном. И говорит, у Северной Кореи есть ядерный потенциал.
1: Слушай, это абсолютно ничего не значащая новость, потому что Трамп просто каждое утро встает, подкидывает монетку.
0: С кем он дружит?
1: Да, и он, оказывается, и с Ким Чен Ыном дружит, и с Аятолла Хаменеи дружат, и с Владимиром Путиным дружат, и с Макроном дружат, и с кем только не дружат. Ну, вот наших с тобой имен, правда, пока в этом списке еще не было, но еще не вечер. А так, ну, опять же, это история про то, что Трамп сегодня сказал одно. Как говорится, есть поговорка прекрасная. Трамп человек слово в слово. Он слово дал, слово забрал.
0: А вы видели, как он начинает подзасыпать на мероприятиях, Трамп?
1: Нет.
0: Не видели? У него все, уже болезнь Байдена, реально. Вот он только что выложили видео, где он в Белом доме сидел, и он прям спал.
2: Ну, ему достаточно многовато лет, и я думаю, что не все, что он слышит, интересно, и он, к сожалению, от нас может себе позволить уснуть даже на официальном мероприятии.
0: Такой раз и заснул.
2: Да.
0: Ну, лучшую жизнь живет. Почему нет? Тем временем в США могут создать комитет по регулированию искусственного интеллекта. Туда планируют войти 10 человек.
1: Все повторяют прямо за нами. Только мы в Госдуме комитет по ИИ создали на прошлой неделе. Они побежали создавать у себя. Ну что ж такое, а? Ну что происходит? Почему вот обязательно придумайте уже что-то свое?
0: Кого может назначить Трамп туда? Говорят, главная кандидатура — это глава национальной разведки США Клейтон. То есть видите, как искусственный интеллект ставят на один уровень с разведкой?
1: Ну, очевидно.
2: А что-то в России, может, новости какие-то есть интересные?
1: Да, да.
2: Я просто все пытаюсь понять, как последние две новости вообще откликаются на мою жизнь.
1: Это у нас не радио «Спутник», а радио «Спартник».
2: Да.
0: Ну, вообще, сегодня первое заседание Государственной Думы, кстати.
1: И вот здесь мы можем поговорить про еще одну глупость. Я не знаю, насколько это достоверная новость или нет. Очень хочется верить, что это шутка или как что-то непонимание, что-то такое, недоработка. Но я позволю себе процитировать. Где наша подборочка была, господи, уже
0: ты про котлету?
1: Да, я все про котлету, потому что у меня, честно говоря, лютейшее негодование вызвало эта новость.
0: Ну, давай.
1: Значит, я позволю себе озвучить. Где?
0: Александр
1: где,
0: Юношев, журналист президентского пула в своем телеграм-канале.
1: Вот, нашел телеграм-канал «Лента дня», цитирует его. Внимание! Котлету по-киевски переименовали в столовой Госдумы. Знаменитое блюдо теперь скрывается в меню под нейтральным названием «котлета со сливочным маслом», заметил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев. А новое имя появилось в осеннем меню, хотя раньше посетители находили его на привычном месте с привычным названием.
0: Мне кажется, это просто случайность.
2: Не, меня порадовало то, что это переименовали конкретно в столовой Госдумы, а не это было рассмотрено как инициатива в Госдуме о переименовании котлеты по-киевски.
1: А ведь могли.
2: Не, они-то точно могли, но тут хорошо, что этого не произошло, потому что мы бы скатились таким образом до всех вот украинских нововведений по поводу чего угодно, лишь бы отменить русский язык.
1: Я все-таки думаю, что это невероятная дурость, и очень жаль, что Госдума начинает свой новый срок вот с таких новостей. Объясню, почему. Я абсолютно с тобой солидарен, согласен здесь. Вот с 2014 года мы, наверное, наблюдали это явление, этот эффект в соседней этой стране, где они в отсутствие какой-то национальной идентичности и самосознания принялись его изобретать в основном через отмену каких-то советских и российских достижений, топонимов, там все что угодно, и понеслась эта череда переименований. Значит, все везде вырезать. И слава богу, хотя у нас тоже были такие инициативные дураки, слава богу, мы по этой истории не пошли. У нас сохранился и Киевский вокзал, да, который мы с удовольствием показываем.
0: И улица Леси Украинки.
1: И улица Леси Украинки.
0: И бульвар, набережная Шевченко.
1: Тарас Шевченко. И, значит, Хохловский переулок. Куда уж без него. Ну, рядышком тоже. Вот. И как бы вот то, что эти топонимы и все эти названия у нас оставались, это было неким свидетельством нашей, значит, психологической устойчивости и целостности, понимаешь? Когда вот начинается вот эта вот борьба с невидимым врагом, и значит, я не могу пойти на СВО или не хочу, да, но я буду бороться с Украиной в виде котлеты, да, это, конечно, гигантская глупость, и человек, который принял такое решение, он, конечно же, ну, ему никаких решений, в принципе, доверять нельзя, даже если это директор столовой.
0: Я могу объяснить. У каждого вот этого названия есть свой рецепт. Котлет по-киевски, она как делается? Это берется ножка.
1: Ну.
0: В эту ножку, с косточкой, кстати, в эту ножку запихивается масло. И вот она так как-то там еще обволакивается вот этими сухарями.
2: Так, и что?
0: То есть котлета по-киевски имеет определенный рецепт.
2: Да.
0: А если эта котлета не по-киевски, то она может быть...
1: Ой, ты сейчас начинаешь вот про этот армянский коньяк, это на самом деле армянское бренди. Вот, нет, это да. Все, ты когда видишь котлету по-киевски, ты понимаешь, что это котлета по-киевски.
0: Не, ну есть же салат говорить, столичный,
1: погоди,
0: а есть
1: оливье. И не надо говорить, что там укропчика не досыпали, там, вот. И поэтому, значит, да нет, это уже не котлета по-киевски.
2: Ребята, там новость, давайте просто в столовой Государственной Думы. Все, окей, они могут переименовать там что угодно, как это звучит для всей страны, никак не поменялось. Глобально все окей, потому что вначале я подумал, что это первая из повесток, которую обсуждали после заседания Государственной Думы, после летних каникул. Если вот это самое главное, что надо обсудить, то это страшно, но это не обсуждали, так что все окей.
1: Ну, не самая плохая новость для обсуждения, но я последнее, что хочу сказать, вот читаю историю этого блюда. Значит, согласно историку похлебки, этот вид котлет был придуман в 1912 году в Санкт-Петербурге, изначально назывался Новомихайловск. А потом, значит, переименовали в котлеты по-киевски, уже это в Советском Союзе. Что, да, действительно, что важно знать. Это получается то, что те, кто вот так вот обратно переименовывают или называют какими-то ничего не значащими словами, пытаются отменить наше советское и даже царское имперское наследие. Вот как нужно к этим людям относиться?
0: Не знаю.
1: А я думаю, что с большим-большим осуждением. Друзья, верните котлету по-киевски в Государственную Думу.
0: Сегодня иду в Государственную Думу, проверю. Вдруг она уже вернется.
1: Посмотри.
0: Тем временем, русская математика в тренде у родителей в США. Все чаще детей отдают на занятия по советской системе математики. Об этом сообщает американский телеканал Fox. Там учат не зубрить формулы, а понимать, как они работают. Открыто уже 85 с лишним подобных школ, и занятия обходятся в районе 4000 долларов в год, чтобы детей учили по советской методике. Как вам?
2: Ну, здорово.
1: Супер. Еще было бы классно, если бы в российских школах тоже начали учить по советской методике.
0: А что у нас как-то...
1: Конечно, поменялось.
0: Поменялось? Математика?
1: Ну, насколько я знаю, да. Насколько, ну, вот, конечно, посмотрите советские учебники по математике тогда и сейчас. Насколько она упростилась.
0: Потому упростилась, да.
3: Детей не надо мучить такими сложными формулами. Зачем им это?
0: Ну, мне кажется, сильно-то не поменялось все равно. Может быть, чуть-чуть упростилось.
1: Но тренд есть.
0: Но вот я согласен, это плохо, что...
1: Тренд есть, он пугающий.
0: Да.
1: Ну, то есть, вот как бы, очень классно, что в Америке теперь советская математика. Может быть, давайте в Россию тоже теперь вернем, раз такое дело.
0: Там еще по поводу как раз-таки российских трендов. Там президент Казахстана, Токаев, выступал на пресс-конференции с Мерцем.
1: Угу.
0: И он внезапно заговорил про Владимира Путина. И сказал, я знаю Путина хорошо... Он обладает самыми необходимыми качествами для руководителя большого государства со сложной историей, со своим пониманием стратегических целей, которые стоят перед этой страной. Лицо Мерца представили в этот момент?
1: Да что вы представляете, у Мерца рейтинг там вообще ниже крыши, просто ниже некуда. И все, он не то что обвалился, он, статистика говорит сейчас, социология говорит сейчас, что у Мерца худший рейтинг за все время его как бы правления.
0: Так и, что... и его партии.
1: Что у него с лицом? У него же лица там давно нет, все уж стерлось.
0: Ну а вообще, каково ему с таким рейтингом жить? Пишите в комментариях, пока будут новости и реклама на радио «Спутник Экспресс» вернется.
4: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
5: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
4: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
7: Да.
6: А переоценивали?
7: Вряд ли.
6: Сколько друзей вы потеряли?
7: Не так много.
4: Искусство изящных пикировок.
6: Часто ли ты ошибаешься?
7: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
4: И точных попаданий в цель.
6: Чему главному тебя научили твои дети?
8: Тому, что взрослый человек может расти.
4: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно». С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
9: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
4: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Основной путь интеграции Херсонской области за 4 года в составе России пройден, однако говорить о полном завершении интеграции региона рано. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он добавил, что правобережная часть области оккупирована ВСУ, ее еще предстоит вернуть, а затем провести там огромную работу по восстановлению. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума 22 года. Украинская сторона не признает его легитимности и продолжает обстреливать территорию. Более 70% в области освобождена Россия, но часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Акцент в третьем пакете мер против телефонных и онлайн-мошенников будет сделан на борьбе со схемами и сим-картами. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, сим-карта для мошенника – это анонимное орудие преступления, и правительство планирует лишить их такого инструмента. Ранее вице-премьер сообщил, что третий пакет мер против кибермошенников находится на финальной стадии разработки. В него войдет почти 20 инициатив. Он будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Следователи краевого главка МВД возбудили уголовное дело по факту ДТП в Красноярске, где в результате столкновения 6 автомобилей погибли 3 студентки Сибирского федерального университета и были госпитализированы 3 водителя. Авария произошла во вторник. Отмечалось, что все участники ДТП были трезвыми. Автомобили помещены на спецстоянку. Назначаются необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств аварии. Суд в России приговорил уроженку Башкирии к 13 годам колонии общего режима за участие в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По данным правоохранителей, осужденная исполняла обязанности по осуществлению работ в интересах данного формирования и, имея на вооружении огнестрельное оружие с боеприпасами, не прекращая своего участия в вооруженном формировании, она выезжала на территорию Российской Федерации, а также не прекратила своего добровольного участия в нем до пресечения ее противоправной деятельности. Председатель правительства Михаил Мишустин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с 35-й годовщиной провозглашения независимости страны, а также выразил удовлетворение поступательным укреплением российско-туркменистанских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Он также подчеркнул, что под руководством Бердымухамедова Туркмения достигла больших успехов в социально-экономическом развитии и повышении уровня благосостояния граждан. В стране реализуются масштабные инфраструктурные проекты, растет промышленность, потенциал, активно совершенствуются культурная и образовательная сферы. К этой минуте пока все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Экспрессо.
0: Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Константин Придыбайло, это я, Тимофей Ви и Артем Евтушенко здесь рядом. Доброе утро.
1: Ну вот новые новости у нас свеженькие, новые, пожалуйста. Новости. Обсуждение переименования «Котлет» мы все о том же. По-киевски вокзалов и станции метро является пустой демагогией, заявила ТАСС избранный депутат Госдумы 9-го созыва Элеонора Кавшар, ЛДПР, комментируя публикацию в СМИ о том, что в думском фете вместо «Котлет» по-киевски на ценнике значит «Котлет со сливочным маслом».
2: Отлично.
1: Хотелось бы быстренько, пока мы перейдем к другим новостям.
0: Все-таки про котлету.
1: Все-таки про котлету. Элеоноре Кавшар объяснить, что сам факт, во-первых, значит, сам факт того, что это прошло в стенах Госдумы, неизбежно ассоциируется с деятельностью депутатского корпуса. Хочет она это или нет, нравится это ей или нет. И если она этого не понимает, то надо обновить знания о том, как устроен мир и как вообще люди вообще воспринимают информацию. И что с чем ассоциируется. Поэтому, увы, действительно так, а никак иначе. Во-вторых, хотелось бы тоже объяснить госпоже Элеоноре Кавшар о том, что эта новость по объему ее обсуждения, цитирования в телеграм-каналах и в новостях стала одной из самых на сейчас заметных в российском медиапространстве, а значит, это действительно волнует людей. Почему волнует? То, что есть огромное количество, как минимум два из трех здесь присутствующих радиоведущих, у которых эта новость вызывает невероятное возмущение своей беспрецедентной абсолютно глупостью. А во-вторых, есть...
2: Костя все устраивает.
1: Да, ну я на всякий случай два из трех. Могу, Константин, нейтральная позиция.
0: Я считаю, это рецептура.
1: Я при том, что вообще не люблю, ем этот куриный котлет, я такой вообще не ем, я абсолютно не фанат. Вот, во-вторых, есть значимое количество людей, которые опасаются, что когда, значит, один дурак переименовал котлет по-киевски...
0: Запустит волну переименований.
1: Да, значит, еще 10 дураков увидели, сказали, вот это, видимо, государственная политика. Давайте все теперь и начнется.
0: Ну, потому что это в Государственной Думе, это не абы где.
1: Не абы где, совершенно верно.
0: Не в переходе на Тверской.
1: Не в переходе на Тверской, поэтому это важно. Это, казалось бы, мелочь, но это очень важно за такими вещами следить и понимать, что на что влияет. Вот, надеюсь, у депутатши Госдумы, у депутата Госдумы Элеоноры Кавшар это понимание возникнет.
0: Ну, слушай, ну...
1: И давай к другим новостям же, да, бог с ней, с котлетой.
0: Элеонора Леонидовна — молодой депутат, моя подруга, даже так скажу. Вот, поэтому... Конечно, наберется опыта, я считаю. Но все, что происходит в стенах Госдумы, это, конечно, влияет на людей.
2: Рассматривается под микроскопом.
0: Да, вот даже так. Тем временем, что у нас еще из интересного? Тут с 1 октября, то есть с завтрашнего дня, по закону, маркетплейсы должны будут возвращать деньги людям за 10 дней. А раньше было...
1: Ты знаешь, это что вот параллельный мир какой-то.
0: Никак не регулировалось.
1: Ты знаешь, это кажется, что неважно. Я всегда думал, что неважно, да, но вот я просто по себе скажу. Я там примерно раз в месяц что-то возвращаю на одном из маркетплейсов. Ну, редко.
0: Что-то.
1: Ну, что-то не подошло, возвращаю. Я, ну, прихожу в этот, значит, киоск, да, вот в это ПВЗ. Вот место, пункт выдачи заказов. И там сидит этот какой-то молодой человек, который мне принимает возврат, и когда он принимает возврат, после этого он мне начинает вот так вот судорожно, дотошно: вы только не волнуйтесь, вот вам деньги обязательно вернутся, вы не волнуйтесь, вам вернутся деньги в течение там двух недель, он говорит, неважно, вот вам они... И я понимаю, чел, а ты что как бы передо мной распинаешься так? Ты как бы, я даже тебя в целом ты не спрашивал, вернуться они или нет.
0: 700
1: я просто,
0: рублей.
1: Да, я просто кликнул и ушел. Как бы,
2: видимо,
1: там.
2: Это у них уже болезненная история.
1: Нет, а я понимаю, что на самом деле большое количество людей, которые приходят с возвратом, оно просто допытывает, где мои бабки, где мои бабки. Да, да. Вот так вот, понимаешь?
0: Причем здесь и сейчас.
1: Да, здесь сейчас и наликом. Угу. Вот, и как бы, видимо, это какая-то больная тема, которая, может быть, на поверхности не видна, но на самом деле актуальна. И поэтому вот эта новость про 10 дней, она очень...
0: А ты немного сдаешь вообще? Ну, возвращаешь товар.
1: Я очень тщательно выбираю то, что я заказываю, читаю отзывы.
0: И какой у тебя процент выкупа?
1: Что такое процент выкупа?
0: Ну, там можно посмотреть, у тебя какой маркетплейс любимый? Розовый или синенький?
1: Озон.
0: Так, Озон. Сейчас посмотрим, где там...
1: Я вот не люблю вот это вот.
0: Процент выкупа много говорит о человеке. Это как в Яндекс.Такси.
1: А где посмотреть?
0: А вот сейчас я... Вот где в Озоне, я не знаю, если честно.
1: Мне кажется, в Озоне просто нет такой метрики. Мой Озон.
0: Вот в Wildberries есть метрика такая, процент выкупа.
1: А у меня... Я не выкупаю, потому что у меня как двери доставка всегда. Я живу в прекрасном месте, где не воруют, поэтому у меня всегда курьер оставляет пакет прямо у двери. Ну, это,
0: ну можно причем... тогда, да-да.
1: И вот я просто прихожу домой, у меня у двери лежит пакет. И так всегда. Я из пункта ничего не забираю никогда.
2: Процент
1: возвращаю.
2: Выкупа. Не знаю, я просто все, что заказывал, все покупал.
1: Вот такая.
0: Значит, стопроцентный у тебя, скорее всего.
2: И ни разу ничего не возвращал.
0: Я тоже ни разу не возвращал. Я пару раз не забирал, потому что был либо где-то
1: Константин,
0: в командировке.
1: Константин.
0: Да, и оно автоматически сдавалось.
2: Да. Ну, такое было, да?
0: Было вот такое. А так, чтобы, знаете, вот взял там 10 вещей, 8 вернул, нет, такого не было.
1: Я бракованно возвращаю всегда. Там 100 рублей, 150 для меня ваши. Нет, хренушки, мои денежки не получите. Ай-яй-яй. Нет. Пускай знают свое место. Пускай вот кукиш вам.
0: Тем временем есть еще одна новость, связанная примерно с этим. В России роботов-курьеров обязали страховать на случай, внимания, наезда на людей. Операторы роботов-доставщиков должны застраховать ответственность каждого устройства минимум на 500 тысяч рублей.
1: Как это вам? Правила, которые вступили с 26 сентября. Mm-hmm. Трехлетний эксперимент охватит 34 региона. Значит, и на самом деле там много каких всяких новостей,
0: ну, например,
1: деталей, связанных с этим.
0: Им разрешили ездить по велодорожкам, тротуарам, пешеходным зонам, дворам и даже внутри зданий. На тротуарах и в пешеходных зонах вот эти роботы могут двигаться не быстрее 10 км в час, а при пересечении дороги, ну, например, по зебре, до 6 км в час. Как вам? 10 км в час. Это быстро.
1: Мне кажется, они... Ну, так не особо ездит быстро, нет?
2: Хоть раз видели, чтобы он быстро ехал?
0: Да.
2: Он всегда едет и спотыкается о людей, которых встречают. У меня вот у дома начал ездить такой робот один.
0: Один?
2: Я не понимаю. Мне кажется, что образно заказывая какой-то сервис, типа там с едой, курьер, угу, который поднимется к тебе на этаж, гораздо удобнее, чем
0: ты, который
2: приедет
0: спустишься.
2: Робот, который непонятно, когда к тебе доедет, ты к нему должен будешь спуститься, подняться, ну, не знаю.
1: Вот мы идем вот это, по пути вот этого расчеловечивания, да, по пути вот этого... техно какой-то антиутопии.
0: Ну, ко мне ни разу робот не приезжал.
2: Ты просто живешь где там. Где ты живешь-то?
1: Конечно.
2: Ну, подожди, в 2039 году в Истринском районе они начнут тоже колесить. Они уже как у Безоса будут прилетать тебе дроны туда.
0: Нет, у меня есть парковка с роботами вот этими, вот возле дома прям. Но ко мне они не приезжали пока.
1: То есть ты облизываешься, но заказать не можешь, да?
0: Да, да, да. Ну, мне было бы интересно.
2: Не знаю, мне кажется, в плане атмосферы для города. Эти роботы выглядят классно. Они миленькую музыку играют, такие сами просто, они красиво сделаны, ты даже не знаешь, что они там везут, если бы они просто катались,
1: ты
2: было бы
1: зимой
2: прикольно.
1: Откапываешь этих роботов?
2: Ну, если это рядом здесь со мной происходит, я могу помочь. Ну, прям, чтобы я стоял там и откапывал, нет, такого нет.
1: Я всегда помогаю, мне всегда очень жалко их.
0: Жалко
1: если они
0: роботов?
1: Застряли, я помогаю.
0: Да, да.
1: Вытаскиваю их.
0: Но эти видео завирусились, причем в зарубежном интернете, как русские относятся к роботам и как относятся американцы.
1: Да, было сравнение, потому что в Америке тоже есть свои роботы, свои роверы-доставщики, чтобы сказать, ну, не космическая технология. Вот, и там у них, как бы, у них социальный фон несколько иной,
2: ну,
1: чем
2: да,
1: в России, скажем так.
2: Достаточно
1: поэтому,
2: маргинально себя с ними ведут.
1: Да, представители маргинальных слоев населения, там, в принципе, совершенно конкретных, как правило, пытаются этих роботов либо сломать, либо как-то ограбить, разломать вот это вот что-то, их расковырять, либо просто от бессилия или какой-то злобы.
2: А у нас к нему такое ощущение, что мы воспринимаем этих роботов либо как домашнее животное, такое с заботой, либо как вот ребенка, который только начинает работать, у него первая работа, и ты его поддерживаешь.
1: Да, это прекрасная новость, прекрасная история. Вот разница.
0: А тут грустная история из метро к нам пришла.
2: Все новости позитивные были весь день, но тут грустная, так и что
0: там? Девушка ехала в транспорте, в автобусе, не в метро, в автобусе, и увидела, как пожилая женщина переписывается с дипсиком, с нейросетью. И там бабушка отвечала на заботливые вопросы нейросети, а в конце написала ей всякие приятные слова. То есть она общалась с нейросетью как с человеком. «Приеду, напишу», вот фотографии приложила. «Зато я до 8 октября затарилась. Кефир 1%, сухари, гречка, молоко». Там дипсик ей отвечает, осталось недолго ехать, доезжай, я жду, люблю. И она ответила нейросети, и я люблю тебя очень. Грустная история.
1: Дипсик сказал ей, осталось недолго, потому что имеет доступ к ее медицинской карте.
0: Ужас какой.
2: Фу!
1: Извините, немножко черного юмора. Заранее извиняюсь перед всеми, кого ты оскорбил.
2: Это все из-за котлеты.
0: Мне грустно стало от этой истории, что бабушка переписывается с нейросетью.
2: Это очень мило, как нравится. Мне нравится, как вот работает эмоциональный фон у Константина. Вчера он говорил, что убивать медведей норм, но вот такая вот история его растрогала.
1: А я тебе скажу честно, что вот, а может и нормально, может и хорошая история. Что грустить-то? Вот эта бабуля, у нее никого нет и не осталось. Мы не знаем контекст. Может быть, ее родственники бросили, а может, у нее реально никого нет. И вот она одна.
0: С дипсиком общается.
1: А может быть, это лучше, чем, понимаешь, сидеть и депрессировать, и, значит, в тоске сидеть, как бы ни с кем не общаться. В отсутствии родственников каких-то или там друзей, и все, всех поумирали.
0: Грустно.
1: Может, хоть так она последние свои года, заметьте, я говорю, года, не дни, года, проведет в счастливом общении, пускай хоть и с машиной.
0: Не знаю.
1: Чего ты сразу у нее отбираешь эту радость?
0: Не, я знаю, что пожилые люди, они с нейросетями и вот с этими умными колонками, они прям находят общий язык.
1: Я бабуле купил Алису.
0: Да?
1: Да.
0: И она разговаривает?
1: Да.
0: Да. Прикольно.
1: Да, и там, значит, я приезжаю как-то раз в гости к своей бабушке, у нее стоит колонка Алиса, и рядом с ней, с Алисой, стоит бумажка с такой, знаешь, помяткой. И на этой помятке, да, написано «Алиса, стоп».
0: Это чтобы остановить?
1: Это чтобы, если вдруг Алиса начала какую-то музыку играть, что бабушка помнила, что сказать, чтобы Алиса остановилась.
0: Да. Алиса, включи радио «Спутник». Все, кто сейчас слушает, у них включилась Алиса. Тем временем, тут еще есть интересные новости. Оказывается, наши люди решили как-то, не знаю, развлечься в психушке. В дурке. В настоящей. Как вам такой тренд?
1: Звучит, честно говоря,
2: многообещающе. Что значит?
0: Молодежь, зумеры для себя открыли вот такие психиатрические лечебницы разные, частные. И там хорошая палата. Вот девушка выложила, по-моему, в Трец. Пишет, заселилась в элитную частную психушку. Время 19:00. Мне принесли ужин. Она выкладывает фото. В 20:30 сказали, будет массаж. Перед сном придет медсестра. Будет медитации мне читать. И дали расписание на завтра. С 8:30 до 21:00. Пишет девушка.
2: Какая-то палата номер 6. Сейчас мне было бы очень страшно.
1: Слушай, а ты когда в частную психушку ложишься, ты же не встаешь на учет в ПНД, правильно?
0: Вот хороший вопрос. Мне кажется, что есть какая-то пометочка.
2: Что такое ПНД?
1: Психоневрологический диспансер.
2: Не встаешь?
1: Не встаешь.
2: На учет?
1: Угу. А потом, когда ты сдаешь на права, ты должен справку из ПНД принести, да. Что ты не стоишь на учете.
0: Или, например, решил оружие.
1: Или взять. Оружие.
0: Угу. Да, тебе нужна справочка. И вообще на многие профессии потом не возьмут тебя, если ты на учете.
1: Был или состоишь?
0: Да.
1: Угу. Поэтому как бы вопросики. Зумеры, дорогие мои, вы не спешите, пожалуйста.
0: Понимают ли они последствия?
1: Кукухой отдыхать, да, потому что если вдруг...
2: Мне больше нравится вот то, от чего они устали. Вот этот вот момент.
0: Зумеры от чего
2: ну,
0: устали?
2: Ну да, это знаешь, как дети, которые пьют энергетик. Ну, ты думаешь, вот вы от чего такого устали? Зачем вам столько энергии? Так и здесь вот эти вот стрессы
1: у людей. В очереди перед тобой два человека за сырным латте очень долго стоять. Это работа, устали москвичи.
2: Ну да. Мне кажется, просто уровень стресса, который выбивает людей из колеи в последнее время, несопряжим с теми мерами, которыми они пытаются себя от этого стресса восстановить.
0: Тут пишут, что депрессии и тревожного расстройства не касается. Понимаете? Что если у тебя депрессия или тревожное расстройство, то на учет в ПНД ты не становишься. Да. Вот нам подсказывают тут.
2: Ну окей, вот ты классно сейчас презентовал. Кто-то захотел в психушке отдохнуть сейчас? Ну,
0: вот. Нет.
2: Ну вот мы в санатории вчера обсуждали. Санаторий звучит как-то попривлекательней.
0: Ну я бы в санаторий поехал.
1: А в профилактории?
0: А чем они отличаются?
1: А я вот не знаю.
0: Санаторий и профилакторий чем отличаются?
1: Мне кажется, профилактория что-то про алкоголиков. Я правда не знаю, я просто боюсь. Что
0: здесь, кстати, нам раздают всем диагноз. Долгие посиделки в туалете – признак мужской токсичности в браке и скрытого абьюза. Эксперт по разводам Оливия Хауэлл.
1: Это, кстати, то, с чего надо было начинать. Ты знал, что это какая-то эксперт по разводам откуда-то
0: да.
1: из западного вот этого мира, Оливия Хауэлл.
0: Говорит.
1: И там как бы вот делайте скидочку.
0: Она говорит, что женатые мужчины используют длительное пребывание в туалете в качестве убежища от семейных обязанностей. Как вам такое заявление?
1: Ну, слушай, это вот эта штука, которая еще лет 5-10 назад называлась в России повесточка. И это было вот ровно про абьюз, про газлайтинг, есть такое слово, про вот эти все вещи, которые...
2: Ну, вообще, вот у меня просто вот у меня нет отношений, нет семьи. Я в туалет хожу достаточно быстро, вот, потому что...
1: Спасибо за подробности.
2: Да, ну, я считаю, что вся страна должна это знать. Во всех часовых поясах люди, слушающие радио «Спутник», должны быть в курсе. Но мне кажется, что вот эти долгие посиделки мужчин в уборной — это просто за неимением личного пространства, скорее, вот так и все.
0: Согласен, есть такое.
1: Черт его знает. Я бы не спешил с выводами, но точно могу сказать, что... На эту новость не стоит обращать никакого внимания, просто потому, что это чуждый нам нарратив. Вот про, повторюсь, газлайтинг, про абьюз, про вот это вот все, значит, про ну, вещи, которые нам... Я не говорю, что их не существует, они, безусловно, существуют, но они нам еще, наверное, с 2012 года, может, чуть пораньше, очень активно навязывались, как некое переизобретение себя и своей... какой-то психики, своей сущности, своей ментальной составляющей, при этом переизобретение, собственно, не происходило. Нам давали готовый рецепт того, как это должно происходить. И этот рецепт, он звучал достаточно, ну, безопасно, да, то есть да, вроде как нормально и адекватно, как, может быть, даже в степени прогрессивно, но в итоге привел к тому, что... Ну, просто семей не создавалось.
2: Ну, к тому, что сейчас происходит беспрецедентная война полов. У нас сейчас люди вместо того, чтобы получать удовольствие от коммуникации друг с другом, ищут в нем красные флаги и пытаются разобраться, что с ним не так, хотя сами при этом, мягко говоря, тоже не ангелы.
1: Да, именно так. Вот ты прям из языка снял и все никак не смог сформулировать. И вот вся вот эта повестка, да, она по переизобретению себя и своей сущности, как бы своего пола, скажем так, да, она привела к тому, что наше общество стало разрушаться, перестали создаваться семьи.
0: А влияет ли? Вот
1: конечно.
0: Мне кажется, все
1: конечно.
0: Эти повесточки
1: конечно,
0: на нас особо это и не повлияли.
1: Конечно, влияет. Ты что?
2: Ну да нет, Кость, все это влияет. Ну ты женат?
0: Нет.
2: Почему?
0: Хороший вопрос. Слушайте, давайте...
2: Давайте спросим у слушателей, почему Константин Придыбайло не женат до сих пор.
0: Спросим у наших слушателей, влияет ли вот эта вот вся повесточка на них. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Но одно время, я соглашусь, лет вот 10 назад...
1: Новая этика это называлось.
0: Вот из каждого утюга было, вот просто...
1: Да, там... это было...
2: Я тебе безусловно, говорю. Просто есть моменты, на которые стоит обратить внимание, так как они являются пережитками, ну вот...
1: Домостроя?
2: Прошлого, да, как некоторые, так скажем, отсутствие какого-то эмоционального интеллекта вот там, у мужчин, у женщин по некоторым вопросам.
1: Или отсутствие баланса в отношениях.
2: Да, но да. Сейчас это все превратилось уже в прям сильные крайности. Вот прям вот...
0: То есть вы прям верите, что у нас есть условно там девушки, женщины, которые ищут постоянно красные флаги в мужиках?
2: Да, да, конечно.
1: Конечно, ты что?
0: Серьезно?
1: Тысячи их, и мужчины тоже.
2: Так и мужчины так же. Ну вот сейчас я даже общаюсь, вот я признаюсь, давайте, вот, можете меня побросать камнями. Я, когда общаюсь с новым человеком, я очень внимательно слушаю, что этот человек говорит, чтобы, ну, плюс-минус анализировать, ну, вот, во что это сложится. То есть такого, как в 19, ну, нет, когда она просто несет какую-то ересь, и ты такой, ну, ничего, я ее своей любовью изменю. Сейчас ты это слышишь и такой думаешь, так, ну, про бывшего она еще трындит, значит, он у нее еще остался в голове. После ужина серьезно? Спасибо за ужин, да, за 20 тысяч она сказать не может, спасибо для нее, это для нее тоже в порядке вещей. Ты такой, ну, наверное...
0: Прямую ее такой.
2: Нет, не прямую ее такой. Наверное, есть некоторые риски, которые, возможно, сыграют. Готов ли я их принять или нет?
0: А у нас решение. Есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Работает ли на вас эта повесточка?
11: Доброе утро. Лично на меня она как бы, ну, слава богу, пошла стороной. Я Григорий Эл, здравствуйте. Это было представить.
2: Доброе утро.
11: Но я очень много замечаю по своему окружению, по своим друзьям, подругам. Мужчин очень задевает повестка о том, что девушкам нужно только от них деньги, еда, и ничего они делать не хотят. А на девушек то, что мужчины все абьюзеры, им нужен только секс и все. Ну вот эта повестка, она постоянно крутится, особенно в соцсетях, в иностранных. Там повестка секса, тусовок и прочего плохого относительно. Прям приводит, ну, очень на высоком уровне, и все думают, что так должно быть. Хотя на самом деле вот у меня жена, двое детей, и все прекрасно.
0: Спасибо, спасибо.
11: А туалет, это мужская база, а ванна, это женская.
0: Спасибо, Григорий.
1: Знаешь, что женщинам секс нужен больше, чем мужчинам?
0: В плане? У нас слушают дети, мы об этом поговорим за эфиром. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Работает ли на вас вот эта повесточка? Я просто с такими, наверное, не сталкивался.
2: Да, конечно, ты сколько ты работаешь с утра, потом спишь.
0: Ну да.
2: Либо у тебя командировки.
1: Ну вот проблема как раз в том, что все почему вот понахватались по вершкам вот этого всего... И стали такими, знаешь, диванными психоаналитиками. Mm-hmm. Да, и начали всех психоанализировать направо-налево. Хуже от этого стало абсолютно все.
2: Просто когда, знаешь, мужчина говорит то, что... Вот просто часто так бывает, что мужчина, который говорит, что от женщины... Что женщине от него нужны только деньги, как правило, тот мужчина, у которого этих денег нет. Вот. И женщина, которая жалуется, что нужен только секс, но это та женщина, которая, ну, кроме этого, в принципе, никакой ценности дать-то и не может. И вот они друг с другом встречаются.
0: А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
12: Да, доброе утро, ребята. Михаил, Нижний Новгород.
2: Наш четвертый соведущий.
12: Конечно же, все, что вот сейчас так насаждается, и оно и в фильмах, и там, в общем, каком-то обиходе. И я не про себя скажу, я скажу про девушку, которую выбирает сын. Это очень важно, потому что вот все вот эти вот штампы, которые сейчас есть, они так или иначе... применяются к девушке, которая у тебя, у ребенка. И ты начинаешь искать, да, вот она такая, не такая. Вот есть у нее вот это вот там какое-то желание, там, наживы или нет. Какая она, как она общается. Ну, то есть...
1: А вы влияете на выбор?
12: Да, как будто бы выбираешь себе, но на самом деле выбираешь сыну.
1: Может, ну, он сам выберет?
12: Ты уже выбрал. Конечно, он выбрал. Просто ты же все равно оцениваешь, как...
0: Переживаешь. Это нормальное переживание отца.
12: Конечно.
0: Да, спасибо.
12: Поэтому все это сказывается.
0: Спасибо.
12: Да,
0: спасибо за звонок. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Даже вот так, понимаешь, бывает, что... Родители начинают искать в партнерах детей.
2: Ну, любой родитель думает, что он лучше знает, лучше разбирается и хочет только хорошего, поэтому он приглядывает, видимо,
1: да.
2: Вот так.
1: Но это от этого только хуже. Это как мы с Тёмой будем тебе подбирать жену, и смотреть так.
2: Ну, если бы мы бы подбирали тебе жену, то ты был бы счастлив, но...
0: Сам решу.
2: Конечно.
1: Нет, Константин, ты взрослый, самостоятельный человек, и практически не нуждаешься в этом смысле в помощи.
0: Тут пишут, ведущие открыли вечно незакрытый гештальт. Ну, честно, я, ну, мне кажется, я не ищу каких-то там красных флагов в людях или еще что-то.
1: Дело не в этом. Дело вот с той новости, с которой мы начали, что как бы вот все эти исследования и прочее, да, они, наверное, живут вот в пределах того мира. Где это уже, где это стало нормой, где тебе все пропитано, и это, конечно, для них на самом деле весьма деструктивно по своей сути, хотя, может быть, изначально направлено на какое-то конструктивное русло, но поскольку, повторюсь, все становятся диванными психоаналитиками, то от этого становится всем только хуже. Поэтому в нашем случае, конечно, нужно прочь гнать подобные заголовки и таких вещей избегать, пытаться проанализировать эти вещи.
0: Да, конечно, такую тему затронули, я бы сказал, глубокую. Тут вот говорят, девушкам надо перехватить эту повестку.
1: Перебили вот котлету по-киевски, наконец-то.
2: И слава богу.
1: Повестки.
0: Ладно, ну все.
2: Жените так... Придыбайло, вот вам пишут в комментариях. Согласен полностью. Албор Пермь.
0: Тимофей Ви, Артем Евтушенко и Константин Придыбайло были сегодня в утреннем экспрессе. До завтра, пока.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать?
2: Говорите.
1: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
3: Что лучше? 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
4: Вы слушаете «Радио Спутник».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Екатеринбурге 10:00, в Барнауле полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Дроны «Севера» накрыли склад ВСУ в момент доставки новой партии снарядов. Польша подняла военную авиацию, якобы из-за действий России на Украине. Американская коалиция полностью вывела войска из Ирака. Теперь подробнее. Операторы ударных БПЛА подразделений БПС группировки «Север» уничтожили склад боеприпасов артиллерийской батареи ВСУ в Харьковской области, нанеся удар точно в момент доставки новой партии снарядов. Уточняется, что склад в тылу украинских подразделений обнаружили разведчики в ходе мониторинга местности. После этого за объектом было установлено круглосуточное наблюдение. Польша подняла военную авиацию якобы из-за действий вооруженных сил России на Украине. Уточняется, что эти действия носят превентивный характер и направлены на защиту польского воздушного пространства. Местные СМИ ранее сообщали, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным Министерства национальной обороны и ответам Министерства на различные парламентские запросы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76 тысяч злотых, это около 21 тысячи долларов. Финляндия не укрепляет собственную безопасность, а превращается в плацдарм НАТО, так считает финский политик, член партии Альянс Свободы Армандо Мема. По его словам, решение финских властей изменить закон о ядерном оружии, приобрести истребители F-35 и присоединиться к инициативе Франции по ядерному сдерживанию были приняты для того, чтобы Финляндия стала полноценным членом НАТО. Политик добавил, что все это делается для того, чтобы в конечном счете разместить дальнобойные ракеты или ядерное оружие, если Альянс посчитает это необходимым с точки зрения безопасности. Напомню, Финляндия присоединилась к инициативе Франции по ядерному сдерживанию 14 сентября. Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Ранее торговые платформы сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. При этом зачастую возврат проходил за несколько часов. С 1 октября в России вступает в силу закон о платформенной экономике. Документы регулируют деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ и услуг. Запорожская область к 2030 году намерена достичь общероссийских стандартов по всем основным показателям качества жизни. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балевский. По его словам, это касается социальной инфраструктуры, запуска новых промышленных и аграрных предприятий, создания новых рабочих мест. Запорожская область стала частью Российской Федерации по итогам референдума 2022 года. Россия контролирует 80% ее территории, однако областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. Американская коалиция полностью вывела войска из Ирака спустя 23 года после вторжения и свержения режима Саддама Хусейна. Это произошло под давлением Багдада и проиранских группировок в Ираке. За весь период американского военного присутствия в Ираке погибли около 4500 военнослужащих США. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: Программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Несколько дней подряд мы следили за тем, что происходит в Нью-Йорке, какие новости приходят из большого и, я бы даже сказал, грандиозного там события высокой недели в ООН. И Мария Владимировна к нам присоединяется. Мария Владимировна, доброе утро. Ну, с возвращением домой, хочется, конечно, сказать. как прошло все в ООН, потому что новостей было много, события были разные, интересные, и меня вот привлекла, например, встреча с главой МИД Германии, в частности, то, как он отреагировал на тот документ о фейках, который вы ему предложили изучить.
3: Да, здравствуйте, доброе утро всем. Я единственное, Константин, хочу сказать, отвечая на вашу фразу, как прошло ООН, ООН еще не прошло. И учитывая, что сейчас как раз в разгаре выборы нового генсекретаря, еще сколько-то оно будет проходить. Тем более не оно, а она. Но, извините, такая у вас оговорочка про Фрейд, по Фрейду, потому что многие тоже считают, что, так сказать, ООН прошла, но нет, идет, и мы боремся за то, чтобы эта организация осталась, и осталась не номинальной, не для того, чтобы окормлялись там международные чиновники с тайками, а для того, чтобы она могла отвечать на вызовы современности, то есть решать проблемы насущные. И я думаю, что одним из, кстати говоря, самых ярких примеров того или возможных ответов на вопрос, а зачем она нужна, является как раз то самое пиратство. Вот смотрите, если нету международного права, если отменять международное право, то вот мы будем скатываться, не мы, а нас будут подталкивать в пучину, ну, например, таких вроде бы рудиментов, то есть такой архаики, которая уже должна была остаться в романах, так сказать, и художественных фильмов, как морское пиратство. Вот для того, чтобы не только на этом направлении, но и на всех остальных, которые существовали как вызовы ранее, сейчас существуют или будут нарождаться, вот для того, чтобы туда не скатываться, не сваливаться, так сказать, в эту канаву, а по сути даже пропасть, и нужна Организация Объединенных Наций, которая будет вырабатывать и нормы поведения, если так упрощенно говорить, и задавать ориентиры, и давать возможность.

0: недельного перерыва между сессиями, а так-то она работает каждый день. То есть каждый день страны, их представители всех уровней, но официально делегированные на Генеральную Ассамблею, выходят и говорят, обращают внимание, выступают и так далее. И когда я слышу, как многие говорят о том, что да ладно, ну что они там выступили, не выступили, там услышали их, не услышали. Вы знаете, дело в том, что если бы этой трибуны не было, их бы вообще не слушали. То есть вообще не было бы возможности у десятков стран заявлять о своей позиции. И развитие средств массовой информации и коммуникации им бы тоже вряд ли помогло, потому что, как вы видите, вырубают из сети, из даже коммуникационных общественных площадок за секунду. За счет алгоритмов можно вообще не найти ни одной цитаты. Ну, просто так будут расставлены хэштеги, что при модерации, при поиске алгоритмы искусственного интеллекта, можно даже и без хэштегов, будут искать то, чего не было, а то, что было на самом деле, просто вы никогда не найдете. Генерация уже проводит поиск и модерацию. Очень многие перешли вообще на чат искусственного интеллекта, а не на поисковики традиционные. И там уже предоставляются ведь не ссылки, там предоставляется уже готовый ответ. Поэтому десятки стран просто не имели бы возможность вообще никаким образом что-либо говорить. То есть говорить-то они могли бы где-то там в сети, но слышно их бы не было. Поэтому боремся за эту организацию. Теперь о работе российской делегации. Ну, действительно, было на что посмотреть. Порядка 50 встреч провел министр иностранных дел, из которых примерно 42 это были полноценные раунды переговоров. То есть абсолютно полноформатные переговоры. 42 штуки за 3 дня. Ну, так просто представьте себе, да, сколько это в день, при том, что длятся такие переговоры, то есть тоже не 5 минут. В принципе, многие же спрашивают, извините, пожалуйста, а как в таком режиме, вот, например, происходит обед или еда? Ну, потому что действительно, если приезжаете в ООН в 9:30 и в 9, и у вас начинается марафон, который заканчивается примерно в районе 7 часов, то действительно этот вопрос возникает. Ну, давайте я подраскрою, никогда не выкладывал фотографии, но расскажу, как это происходит на самом деле. Действительно интересно. В той самой комнате делегационной, ну, она традиционно закреплена за российской делегацией, такой роскоши не каждому, ну, положено, не положено, не у каждого есть такая роскошь, как своя комната, но зная, так сказать, график и зная в этом смысле потребности нашей страны и делегации Лаврова, секретариат вот уже из года в год нам такую комнату предоставляет, потому что они знают, что это такой поток вереницы будет идти. И рядом, просто рядом с этой комнатой находится еще одна комнатка, где, собственно говоря, и происходит обед. То есть вот в прямом смысле, не отходя от рабочего места. Такой просто, как сказать, ну, в общем, как
1: Буквально на ногах,
0: шведский стол.
1: получается, наш министр
0: А?
1: обедает.
0: Не, не
1: Буквально на
0: на
1: ногах.
0: ногах сидим, конечно, нет, сидим, но просто, я бы сказала, такой легкий перекус, шведский стол, и так далее. Ну, потому что многие спрашивают, а как это действительно происходит? Вот так это происходит. Теперь давайте про суть того, что происходило. Помимо переговоров, это были выступления в Совбезе, посвященные Украине. Это, конечно, фантастика была, потому что я помню, как у многих ораторов на сайте безопасности ООН, который был посвящен украинскому вопросу, тезис звучал, ну, просто из выступления в выступление, что нужны переговоры, нужна остановка огня, что нужно движение к миру и так далее. и какие-то призывы на этот счет. И вот выходит Сергей Викторович Лавров, но в данном случае он не выходит, он как раз сидел за столом, начинает свое выступление. Я вижу просто, как вот...

0: Действительно, происходит возвращение всех в реальность. А реальность такова, что если кто-то реально по-настоящему, фактически и хотел мира, так это была наша страна. И этот мир она не ожидала в качестве некого, знаете, прекрасного далека, которое должно наступить, и просто нужно сесть и, так сказать, зажмурившись, его ждать. А это были выработанные Минские соглашения. И вот посмотрите, как интересно. Сейчас многие делают все для того, чтобы обвинить Россию в том, что она не хочет мира. И не менее многие же говорят, а зачем нужны были Минские соглашения. Вот я вам хочу сказать, навеки вечные доказательством нашего стремления к миру являются как раз Минские договоренности. И все эти долгие 7 лет, которые, в рамках которых, во время которых Россия боролась за имплементацию, за реализацию Минских договоренностей. И если кто-нибудь когда-нибудь кому-нибудь скажет, что, мол, вы не хотели мира, вы не делали ничего, чтобы он наступил, этот мир, после того, как именно чужими руками, западными руками на Украине была осуществлена неоднократная смена режимов, так сказать, и антиконституционный переворот, и страна просто погрузилась в пучину хаоса. Вот для того, чтобы ее оттуда вывести, сохранить ее целостность этой страны, постоянно же подчеркивали, чтобы сохранить целостность, чтобы перезапустить страну на, так сказать, законных основаниях, вернув, так сказать, и законность, и порядок, и гармоничное существование людей совершенно разных взглядов. Вот для этого и нужны были разработанные Россией Минские договоренности и одобренные всеми остальными. То есть к вопросу о. Поэтому это было, конечно, такое очень мощное выступление, я имею в виду совбез, посвященный Украине.
1: А я процитирую министра Лаврова, цитата. «Если бы Минские договоренности 2015 года, подтвержденные в Париже в 2019, уже при Зеленском, были бы выполнены, как того требовал Совет Безопасности, то Украина сейчас оставалась бы в тех самых границах 1991 года, кроме, разумеется, Крыма, вопрос о котором давно закрыт, и все это прекрасно понимают», — сказал Сергей
0: Так,
1: Лавров.
0: ну, потому что, понимаете, сейчас же надо не говорить об этом не с позиции только сегодняшнего дня, сейчас надо говорить об этом в контексте, зачем это было сделано. Это было сделано, потому что очевиден был раскол. Сложно сочиненная Украина, и сочиненное здесь можно по-разному транскрибировать, та Украина, которую сочинили 100 лет назад, да, или Украина, которую сочленили, да, за этот век, то есть достаточно искусственно собранная, эта Украина, очевидно, дала трещины. Не одну трещину, а много трещин. Почему? Потому что те основы, которые закладывались вот в эту очень сложную, искусственную систему, которую образовывали, они были нарушены, причем грубо нарушили. Ну, то есть у вас есть законы, условно говоря, физики. Если, так сказать, ну, двигатель не работает, механизм у вас встает, правильно? Что-то не делай. Ну, только есть тягач, так сказать, вызывать. Вот здесь то же самое. Были законы, условно говоря, политики или внутренней политики, неважно. Вот были законы, которые позволяли этому социуму, сообществу в рамках определенных как границ и подтвержденных, кстати говоря, и уважаемых нами существовать. То есть этот механизм крутился на основе определенных законов. Законов и рукописных, и законов именно вот, ну, условно говоря, такого геополитического существования, притяжения и так далее. Что это за законы были? Это были законы, которые гармонизировали разные части общества, которые по-разному смотрели и на будущее Украины, и на ее прошлое и так далее. Одни были, допустим, там про западного крыла, а может быть даже сказать и про католического крыла, почему нет? Другие были про там восточного пророссийского, православного крыла. Одни, ну, то есть, понимаете, одни тяготели к западным границам Украины, то есть к той культуре, другие к восточной части. Но законы, как рукописные, так и законы, я не знаю, распределение или там формирование и властных институтов, и, так сказать, социально важных, значимых, в том числе и дат или правил бытия, позволяли всему этому находиться не в противоречии столкновения, а вырабатывать энергию для движения вперед. И вот когда вот эти столповые вещи были выдернуты, и все было нарушено, и все это завалилось, и лучше сказать, было завалено в сторону только одного сегмента, естественно, вся конструкция треснула. И вот в качестве абсолютно точно гарантированного элемента, который бы мог эту конструкцию как раз того самого, роль того самого тягача исполнила бы, это были Минские договоренности. Почему? Разработаны были с пониманием внутреннего устройства, исторического устройства Украины. И примени их, так сказать, начни с ними работать, эта ситуация была бы гармонизирована вновь, с издержками, безусловно, никто об этом не говорит, но она вернулась бы в свое русло. Так или иначе, как вы понимаете, разлившись из берегов, река всегда, так сказать, наносит определенный ущерб. Но она и возвращается в свое русло. И Минские договоренности были вот этой самой силой, которая должна была все это позволить сделать. Но они были сорваны. Они были сорваны, они изначально не планировались к реализации той западной стороной. Вот. И, собственно говоря, выступления на Генеральной Ассамблее, хотя были и форматы, ну, в частности, многосторонние, но с ООН напрямую не связаны. Например, рабочий ланч УДКБ, который проходил на территории нашего посредства, или, например, так сказать, встречи стран, которые ну, можно сказать, стали первопроходцами, вот впервые собравшись в таком институализированном, ну, как сказать, институализированном, но оформленном первично формате для рассмотрения уже практических шагов по евразийской безопасности. Да, тоже наша инициатива с белорусами, которая проходила, между эта встреча проходила на территории нашего посредства. Ну и все это, так сказать, кульминационно заканчивалось выступлением министра на Генеральной Ассамблее, которая цитирует теперь уже действительно по всему миру. Я посмотрела вчера отклики, отзывы. Вот, по-моему, на всех континентах это выступление сейчас действительно изучают, цитируют. Кто-то просто, как в той же Венесуэле, учитывая, что министр обратил внимание, между прочим, на очень заметный, но незамеченный абсолютным большинством исторический факт. Похищение в 21 веке, насильственное похищение президента суверенной страны под придуманным, сфабрикованным предлогом. Вот представляете? И эта часть, так сказать, этот кластер, так сказать, это явление современных международных отношений, абсолютно вопиющее, которое невозможно проигнорировать, было проигнорировано подавляющим большинством не потому, что они об этом не знали, а по разным причинам. Кто-то знал и намеренно не хотел, кто-то знал, хотел, но не мог себе такого позволить, понимая, какие будут последствия. Вот остается наша страна, которая эти вопиющие факты озвучивает с трибуны Организации Объединенных Наций.
1: Сергей Викторович еще вспоминал, что 1 октября, то есть завтра, будет 80 лет со дня завершения работы Международного военного трибунала в Нюрнберге. И, цитирую министра, «между тем, спустя 80 лет уроки Нюрнберга выучены далеко не всеми».
0: Это да. И ведь не только, я хочу напомнить, мы не только будем отмечать окончание Нюрнбергского трибунала, но вспомните, как мощно глубоко информативно была отмечена, даже не отмечена в качестве даты, а прожита эта самая юбилейная дата начала работы Нюрнбергского трибунала в нашей стране. Я хочу сказать, что вчера беседовал с китайскими документалистами, журналистами, которые приехали сюда, в Москву, снимать фильм, фильм, посвященный итогам Второй мировой войны, так сказать, преступлением японского милитаризма. И китайские документалисты, еще раз хочу сказать, это не просто журналистика, это именно документалистика. Сказали мне, что именно в нашей стране они находят документы, которые проливают свет на события на Дальнем Востоке, расставляя все на свои места. И о героизме советских летчиков, и о героизме Красной Армии, благодаря которой война на Дальнем Востоке завершилась, и о героизме советского народа, который противостоял нацизму, фашизму и японскому милитаризму. Поэтому помню я, как в прошлом году мощно отмечалась дата, еще раз говорю, не как праздничная дата, как историческая дата, с материалами, изданными книгами, снятыми фильмами, с проведением конференции, с исторической реконструкцией этих событий. Поэтому я считаю, что честь и хвала нашей и науке, и ее отдельным сегментам. Это наука, безусловно. Это не просто, это не оргмероприятие. Это научный подход, это методология освещения исторических событий. За то, что основные вехи истории человечества, они не уходят просто в небытие. И, конечно, пресс-конференция, которая длилась, по-моему, 1:15 для ООНовских корреспондентов. Я хочу еще раз обратить внимание, что мы проводим эти пресс-конференции без сегрегации журналистов на те, которые нам нравятся или не нравятся. Мы приглашаем всех. Мы даем вопросы всем журналистам. Мне кажется, это видно. Иногда вопросы повторяются, но это, мне кажется, лишь еще раз подчеркивает то, что она проходит естественно, она проходит по-настоящему с уважением к журналистике. Никого не прогоняем, никого не ограничиваем. Это живой диалог, это ответ на живые вопросы министра. Ну и, конечно, доклад, который появился и вышел накануне начала Генассамблеи 17 сентября 2026 года. Доклад общественного трибунала, который был подготовлен Максимом Григорьевым на основе материалов, доступных в сети, на основе соответствующих факт-чекинговых технологий о фальсификации всей истории в Буче. Не всей. Это только частичный взгляд. Там предстоит еще работать и работать. Но выявлено основное, что за жертв, мирных жертв в Буче выдаются имена, которые на самом деле принадлежат азовцам, запрещенные террористической, ну, экстремистская организация. Так вот, их, тех, кто является бандитами, головорезами, выдают за якобы мирных жителей Бучи, которые, опять же, якобы погибли по вине России и так далее. Ну, собственно говоря, именно так все фабрикует киевский режим. Этот доклад привезли и в ООН, привезли его, так сказать, во всех смыслах этого слова, в том числе и физически привезли. Так сказать, он был доступен для всех делегаций, которые приходили на беседу с министром. Конечно, резал, колол он глаз министру иностранных дел Германии. Я думаю, что мы сейчас отдельно в следующей части программы на этой встрече остановимся. Просто не хотелось полную картину работы российской делегации, делегации Сергея Лаврова, так сказать, сводить только к описанию одной встречи. Так что
1: про Марко Рубио передали вот этот доклад тоже? Интересно.
0: Вы знаете, мы передавали... Он доступен всем. Вот он доступен был всем, везде он распространялся. И главное другое еще, что в дополнение каждая страна получит его еще официально по дипломатическим каналам. И передан был он и отдельно генеральному секретарю ООН в ходе встречи Сергея Лаврова, и потому что мы столько лет ждали от генсека так называемые списки жертв Бучи, что было важно показать ему, что свою работу он не сделал, зато сделали ее общественные организации за него.
1: Прервемся на новости и рекламу. Мария Захарова вернется в эфир «Радио Спутник» через несколько минут.
2: Мария Захарова.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Российская армия нанесла удар по украинской энергетике в Киеве и области. Мониторинговые каналы уточняют, что целями ночной атаки стали ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Киевская ГЭС и Трипольская ТЭС. Операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки «Север» установили круглосуточный контроль над логистическими путями ВСУ на Харьковском направлении. С начала сентября уничтожено более 150 складов ВСУ. Уточняется, что операторы FPV-дронов и коптеры со сбрасываемыми боевыми частями уничтожали как места выгрузки, так и полевые пункты хранения. Объективным контролем подтверждалось горение и детонация боеприпасов. Дежурство на этом участке ведется круглосуточно. Президент США Дональд Трамп провел кризисные переговоры с советниками по поводу того, стоит ли вводить запрет на экспорт дизельного топлива из страны или принять другие меры для сдерживания топливного кризиса. Об этом сообщает газета Financial Times. Советники предоставили президенту варианты, в числе которых ограничения на международные продажи дизтоплива, а чиновники администрации проинформировали иностранных союзников, включая Великобританию, о возможных перебоях в поставках. Американский лидер, по данным газеты, изучает все варианты для снижения цен в стране. Решение пока не принято. Срок оказания первичной неотложной помощи не должен превышать 2 часов с момента обращения в медицинскую организацию. Данная норма закреплена утвержденной правительством программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий год и на плановые периоды с 27 по 28 годы. ГОСТ на противогололедные материалы для автодорог начинает действовать в России с 1 октября. Стандарт распространяется на противогололедные материалы, предназначенные для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования, и устанавливает основные требования к их изготовлению, закупке и применению. При этом он не распространяется на средства, которые применяются на объектах улично-дорожной сети населенных пунктов. В документе также приведены технические требования к таким средствам и сырью для их изготовления. Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл с дружественным визитом в порт Танджунг-Приок в индонезийской Джакарте. Программа визита предусматривает совместные российско-индонезийские учения по маневрированию связи, визиты вежливости, встречи офицерского состава и товарищеские спортивные состязания, в том числе футбол. Жители Индонезии также смогут посетить российские боевые корабли в рамках Дня открытых дверей. Российских моряков встретили представители российского посольства в Индонезии и командование местного военного морского района. К этой минуте пока все. И следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Мария Захарова.
3: Продолжается программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Прервались мы на обсуждение одной частной такой встречи среди 50.
4: Да, она не частная, Константин, она не частная.
3: Ну, я имею в виду, из общего к частному перешли, из 50...
4: Ну, только если так, да.
3: Из 50,
4: а то уже про эту встречу, уже про эту встречу я начиталась такое количество билиберды, которую сейчас вот распространяет с той стороны, с западной. Речь идет о Вадефуле. Я расскажу, как было на самом деле. Точно, вот просто досекундно, я не могу сказать, да, но вот если говорить в общем, где-то за сутки до самой встречи, плюс-минус, еще раз говорю, с учетом там разниц во времени, приходящих там сообщений и так далее, вот примерно, да, там за день, за сутки, называйте как хотите, получили просьбу, так сказать, именно инициативу, подчеркиваю, со стороны ФРГ о проведении такой встречи. Почему я делаю на этом акцент? Потому что я, еще раз говорю, мало уже что удивляет, но, в принципе, вот это действительно было удивительно, потому что, ну, они же, в конце концов, взрослые люди, они же должны понимать, что вот в этом сегменте их вывести на чистую воду ничего не стоит. Но все равно, видимо, так сказать, нужно каким-то образом объясниться. А я даже объясню и расскажу, почему они так себя ведут. Так вот, они начали говорить, что это якобы была российская инициатива, якобы вот они согласились на просьбу российской стороны.
3: А я прямо вот сейчас перечитаю, Мария Владимировна, чтобы далеко не ходить. Министр иностранных дел Германии Вадефуль согласился на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, отступив даже от прежней линии и скорректировав свой график. И, цитирую немецкую газету одну, в благодарность за эту уступку Вадефулю пришлось впоследствии выслушивать насмешки. Но, тем не менее, стремление к диалогу было правильным решением.
4: Ну, скажите, пожалуйста, вот кто это сказал?
3: Это газета, я в немецком не силен, Neue Zürcher Zeitung, как-то так вот она называется.
4: А, ну вот вы понимаете, да, что это делается специально. А почему? Почему это делается? Значит, еще раз рассказываю. Немцы обратились с просьбой о том, чтобы Вадефуле принял Лавров. Значит, эту встречу мы дали на нее добро. Сергеевич Лавров сказал, что, ну, в общем, со всеми, кто хочет говорить, обращается с такими просьбами, мы готовы выслушать. Дальше пробежали еще с вечера, встреча проходила в субботу утром, с вечера начали приходить немецкие протокольщики, какие-то там представители их стороны, делегации, и выставлять какие-то свои условия. Ну, я просто, раз уж они вот начинают заниматься такой ерундой, я просто скажу тоже, как было. Одно из условий было, что не приглашать в расширенном формате прессу. Что будет, нужно ограничить, сказали они, число журналистов, и обязательно выключить микрофоны, чтобы журналисты не могли ничего слышать, чтобы было без, значит, звука все это, и так далее, и так далее. Значит, на что мы сказали четко, что так, как мы работаем всегда, так будет и на этот раз. Что это значит? Это значит, что если речь идет о переговорах, вот таких, которые проходят за столом, мы никогда ничего не скрываем. И уж тем более не выгоняем журналистов, потому что нам кто-то нравится или не нравится. Мы даем возможность на таких площадках и российским журналистам, и журналистам той страны, с которой проходят переговоры, и ООНовским журналистам ее осветить, эту встречу. И сказали, что уж тем более бегать и выключать микрофоны или там, значит, смотреть, чтобы они снимали только картинку, не снимали звук, мы не будем и не дадим им это сделать. Это к вопросу о том, кто как относится к свободе слова. Понимаете? У нас действительно, потом нам начали они задавать вопрос, а можем ли мы гарантировать, что журналисты не будут задавать вопросы? И сказал, вы знаете, у каждого свои традиции, у наших традиций, ну, вы, наверное, знаете, да, например, у американских журналистов, которые заходят на протокольную съемку, традиции выкрикивать вопросы. У нас нет такой традиции. У нас вопросы задают, выкрикивают, там тянут руку или озвучивают их на пресс-конференциях или на так называемых подходах к прессе, да, или на ходу, когда идет спикер, ему могут задать вопрос. Но когда речь идет о протокольной съемке, где есть понимание формата,
3: что это на встрече с Марко Рубио было очень заметно, когда американские журналисты обращались к Сергею Лаврову.
4: Да, это их традиция. У нас традиция. И кстати говоря, у подавляющего большинства журналистского корпуса традиция следующая. Когда их приглашают на начало переговоров, они дают возможность сторонам переговоров обменяться фразами, чтобы эти фразы были услышаны самими журналистами и затем переданы на широкую аудиторию. Вот какие традиции. Но гарантировать, что кто-то что-то не скажет из журналистов или что-то не спросит, ну что же это, рты что ли заклеивать? Ну просто, это подход немецкой стороны. Когда мы им сказали, что, значит, чтобы они не волновались, и у нас все будет именно исходя из канонов свободы слова, а не, так сказать, ориентация на их какое-то искаженное представление, что они могут даже не задавать, не то что, они могут даже не ставить эти вопросы перед нами о том, чтобы мы лимитировали количество журналистов. Мы лимитируем количество журналистов только исходя из локации, вот когда там невозможно зайти. И даже несмотря на то, что наша комната переговорная, вон действительно маленькая, я думаю, что она не больше метров, 20, наверное, метров вот максимум, без окон, с одной дверью, с длинным, очень большим столом, там, в общем, очень тесно даже тем, кто там находится для переговоров. Но даже несмотря на это, мы запускаем туда с десяток журналистов. Поэтому сказали, что эта тема вообще обсуждаться не будет, журналисты зайдут, сделают свою работу, выйдут, а в коридоре будут ловить спикеров, задавать им вопросы, это уже вообще не наша компетенция. Дальше немецкая делегация, ее протокольщики, которые пришли готовить встречу с Вадефулем, я бы сказала, с каким-то, знаете, я даже не могу сказать, эмоционально я не видела этого, но мне рассказывали коллеги. Я бы сказала, уперлись в стену в прямом смысле этого слова, увидев там портрет президента России. А вы, наверное, знаете, что в нашей комнате портрет висит всегда. Ну, такая тоже у нас традиция. Стоит флаг, висит президент, портрет президента висит. И они начали смотреть на стену. И говорит, а этот портрет останется, когда будет Вадефуль? Ну, честно говоря, хотела сказать, что этот портрет останется, и когда будет Вадефуль, и когда Вадефуля не будет. У нас традиция, флаг, портрет президента. Вот у нас так. И вы идете к нам, и вы должны уважать наши традиции. Тем более, они никаким образом вас не унижают, не оскорбляют и так далее. На что последовал удивительный вопрос. А что, говорит, будет висеть на стене, напротив которой будет сидеть Вадефуль? То есть за его спиной что будет висеть? Это нормально вот вообще?
3: То есть люди перед ним, получается, за спиной Сергея Лаврова портрет президента
4: портрет
3: России?
4: Портрет российского президента. Это наша комната. Ага. Это наша комната. Мы ее обустраиваем, понимаете? Вот таким образом. Мы сказали, вообще-то ничего, вы все-таки к нам приходите. Да, это тоже их как-то озадачило. Ну и, собственно говоря, потом на утром тоже бегали, тоже что-то суетились. Потом он пришел. И дальше вы, наверное, видели, это была, конечно, сцена века, когда, зайдя в комнату и занимая свое место, Вадефуль увидел доклад, о котором я говорю, посвященный Буче. Он называется «Потомки Геббельса» и дальше вот про фальсификацию. И мне кажется, его просто, знаете, как будто молния шаровая коснулась на этих словах. И он взял блокнот или листок бумаги и прикрыл название этого доклада. Вот представляете? Это было, конечно, удивительно. То есть насколько ритуально, вот это же даже вот ритуально, знаете, вот как бы как дети, которые вот считают, что если они закроют лицо руками, то они в домике, их не видно. Да, вот здесь то же самое, как будто вот он бумажку положил, и вроде проблемы нету. Ну вот тут вот рассказываю, как было. И действительно, дальше началось не менее странное, потому что он буквально стал зачитывать вот какую-то речевку. То есть это был не переговорный, не акт переговоров, это был не акт проведения встречи, а это был акт какого-то вот брифинга со стороны, ну, попытки брифинга, когда та сторона пыталась зачем-то нас пробрифинговать. На что Сергей Ильич Лавров сказал, что если вы пришли для того, чтобы зачитать официальную позицию вашу, традиционную, то вы могли этого не делать. Мы, в принципе, они информированы. Вы ее озвучиваете каждый день. Но, так сказать, вот это была, вот, видимо, в этом была цель. Теперь об истинной цели. И об истинной цели вот этой дезинформации, которую они начали пускать по поводу того, что якобы, значит, это Россия попросила встречи, а не Германия, как было на самом деле. Так вот, в чем суть? Вы же видите, рейтинги Мерца просто падают. Для них это имеет какое-то чрезвычайно важное значение. Они к этому относятся действительно вот так же ритуально. То есть для них это какой-то... То есть для них это ведь, понимаете, это действительно важно. Но важно не в качестве цифры рейтинга, а в качестве того, тебя люди понимают или не понимают. То, что ты говоришь, откликается в их сердцах, а то, что они говорят в твоем сердце, откликается. В том, что ты делаешь в твоей конкретной работе, это находит отражение. Люди, которые тебе доверили через мандат, через голосование, власть не над ними, а власть для того, чтобы делать их жизнь лучше или не допускать, чтобы она была хуже. Ты вот это все делаешь или не делаешь? Вот такой рейтинг, понимаете? А они к этому относятся, опять же, вот как к докладу, на который можно положить бумажку, и уже, мол, как бы не так с этим докладом вроде и страшно находиться в одной комнате. Это во-первых. И поэтому, ну, с падением вот этих рейтингов и нужна была какая-то имитация деятельности. Ведь это же основной для них вопрос. Это же вопрос, которому они посвящают каждый день. Это и вопрос их риторики бесконечной, их действий, санкций, которые ухудшают жизнь герман, вот жителям Германии. Соответственно, жители Германии спрашивают, извините, а что вы делаете, кроме того, что ухудшаете нашу жизнь? Вы что еще делаете на этом треке? На что, собственно говоря, вот и была, видимо, запрошена эта встреча, чтобы продемонстрировать, что работа ведется, и все не так плохо, и так далее.
3: Ну, Сергей первый, Лавров, да? На пресс-конференции, на мой взгляд, достаточно иронично прокомментировал, цитирую министра, я ему так честно и сказал, я думал, у вас что-то интересное, что-то необычное, ну, имеется в виду для переговоров, а так вы могли бы просто позвонить и сказать, читайте мое выступление на Генассамблее.
4: А почему? А почему так сказал Сергей Ильич Лавров? Потому что ровно год назад этот же Вадефуль. Вы понимаете, ну как это сказать, почему важно знать и помнить? Потому что, ну как бы это же единый поток. То есть невозможно жить только в парадигме одного дня, не понимая, что этот день из чего-то проистекает и во что-то впадает. Так вот, ровно год назад Вадефуль получает вопрос от журналистов, готов ли он провести встречу с российской стороной. Что говорит этот же самый Вадефуль, не какой-то другой Вадефуль, а вот этот Вадефуль. Этот Вадефуль год назад говорит о том, что только если наступят качественные иные обстоятельства, вот только в этом случае он готов и проведет встречу с Лавровым. Нормально? Поэтому и вопрос российской стороны был, где же эти новые качественные обстоятельства? Вы зачем тогда пришли? Это же ваша позиция была, что вы будете разговаривать только тогда, как что-то поменяется. Хотя непонятно, что должно поменяться. Так сказать, ситуация на поле боя, ситуация в мировой повестке. Ваша позиция должна поменяться, но нечто качественно должно измениться. Так что же оно изменилось, если вы пришли и зачитали то, что вы произносили вот постоянно все это время? Вот почему так сказал Сергей Викторович Лавров. Теперь почему они начали опровергать? Имеется в виду опровергать факт того, что сами же запросили встречу. А потому, Константин, что они сами довели свое общественное мнение, свой народ, своих политологов, своих журналистов до такой степени запудривания мозгов, что стали жертвами их же нападок. То есть если они каждый день, как Вадефуль это делал год назад, говорят, что только реальное изменение или там качественное изменение может привести к встрече, то вся эта история развернулась против них. То есть, понимаете, это та история, которая с ними повторяется постоянно. Они сначала сами создают монстров, в том числе информационных, а потом эти монстры оборачиваются и начинают их же сжирать. Поэтому, конечно, надрючив свое общественное мнение политологическое до состояния, так сказать, натравливания на тему России, Вадефули получил. Что можно и нужно было бы сделать? Нужно было бы, во-первых, честно, ну хорошо, там это всегда сложно для них сделать, но хотя бы внутри самих себя сформулировать, чего бы они хотели. Но я еще раз говорю, это и так понятно, что они хотели. Не хотели вот создать какую-то имитацию, чтобы немножечко как-то оживить свой там электорат, учитывая чудовищные результаты, для них чудовищные результаты голосования, которое недавно сейчас прошло. И сколько они не говорят, что там АДГ это просто плохо, или это просто плохо, потому что это с их точки зрения якобы связано с Россией, люди-то все понимают, что они голосуют, немцы понимают, что они голосуют за АДГ не потому, что там фактор есть Россия или фактор не Россия, а потому что для них это действительно то самое слово, которое включено в название этого движения, альтернатив, потому что они не хотят уже больше следовать этому мейнстриму, который завел их в абсолютный тупик. Соответственно, нужно было просто честно сформулировать самим себе, чего бы они хотели, и нормально это проработать. И, соответственно, выйти и объяснить своему же собственному общественному мнению, что они хотели сделать. А они привыкли, тут не договорил, тут не досказал.
3: А тут микрофоны выключил вообще.
4: Вот, микрофоны выключил, тут не допустил журналистов, тут их вообще не аккредитовал, там можно, так сказать, приврать, а тут можно все списать на руку Кремля. И все же удобно. Удобно же, вы понимаете?
3: Ну, Сергей Викторович такой задал риторический вопрос тоже на пресс-конференции. Судите сами, сказал министр, диалог это или не диалог?
4: Ну, тут что тут говорить? Наверное, это диалог по-немецки. Там, мы многое знаем, что бывает по-немецки. Вот такой диалог по-немецки, понимаете? С выключенными микрофонами, с сегрегированными участниками, так сказать, и зачитыванием по бумажке без слушания собеседника и так далее. Даже действительно, что пришел? Ну, нет, ну, вопрос даже не в этом. Вопрос, неужели вы не просчитываете, вот мне все время хочется сказать, неужели вы не просчитываете последствия от таких вот моментов? Но еще раз, я рассказала все, как было, понимаете, прибежала девочка, протокольщица немецкая, значит, начала там что-то требовать, вот опять то, о чем я говорила, то, кого вы пускаете, у кого вы не пускаете, и стоят такие действительно затравленные немецкие журналисты. И смотрят на меня. А я говорю, вы знаете, прям при немецких журналистах, я говорю, вы знаете, мы пустим всех немецких журналистов, которые вы хотите. И не двух, как вот давайте только двух с одной стороны и двух с другой стороны. Я говорю, у вас сколько журналистов? Пусть заходят все. И немецкие журналисты просто выдыхают от, так сказать, от понимания того, что вот есть в этом аду, в котором они вообще пребывают, есть какой-то глоток нормальности. Да, когда вот их не выстраивают, как зайцев, вот вам можно зайти, а вам не можно. А когда им говорят, хотите зайти, да зайдите. Да я понимаю, почему. И я понимаю, почему они хотели ограничить количество журналистов. Потому что тогда удобнее было бы манипулировать. Понимаете? Тогда бы они вообще рассказали, что это не Вадефуль пришел к Лаврову, а Лавров якобы к нему пришел. Тогда бы они начали рассказывать, небылицы вообще невозможны. Поэтому, конечно, дали возможность всем немецким журналистам, которые вот хотели, проявили желание зайти, никого не выгоняли, ко всем нормально относились.
3: Ну, немецким журналистам остается только завидовать нашему Министерству иностранных дел, потому что у них такого министерства нет, оно наше. Мария Владимировна, не могу не спросить, в своем телеграм-канале процитировали Никиту Сергеевича Михалкова, как раз вот я был на этой встрече в Санкт-Петербурге на форуме культурном.
4: Теперь завидую я вам, потому что все встречи Никиты Сергеевича Михалкова, так особенно еще... И на питерских форумах, будь то экономический форум или форум культур, это всегда, мне кажется, какой-то взрыв эмоций.
3: Абсолютно согласен.
4: Он всегда говорит, что это невероятно интересное. Он всегда невероятно интересно об этом говорит. Так у него еще все это периодически заканчивается неожиданными какими-нибудь сюрпризами. Я имею в виду не только информационными, но, по-моему, он там еще и периодически кого-то чем-то угощает. По крайней мере, я помню, на питерском форуме год, по-моему, назад он так и сделал. Не знаю, в этом году угощал или нет?
3: Не угощал, но мне удалось с ним пообщаться. И в том числе наши коллеги-журналисты задавали вопрос про того самого Канье Уэста в Санкт-Петербурге.
4: Необыкновенный концерт.
3: И концерт, которого уже точно не будет, как мы поняли, то в течение месяца нас все время кидало. То вот, будет, то не
4: слушайте,
3: будет.
4: Слушайте, можно... Вот я сейчас можно скажу? Пожалуйста. Я вчера все-таки позволила себе эту роскошь и перечитала пару глав из «Мастера и Маргариты». Вот театр Варьете, по-моему, 12 глава. Посмотрите, ну, давайте не будем, я сейчас фантазировать могу забыть. Вот про театр Варьете и про сеанс черной магии с последующим разоблачением. Вот, пожалуйста, прочитайте. Вот то, как непонятные организаторы непонятно проводили непонятный же сеанс магии с последующим разоблачением, когда с потолка, как вы помните, так сказать, падали денежные купюры, которые потом превратились в листки бумаги, а на сцене раздавались, как было написано, французские диковинные наряды, обувь и сумочки, которые потом куда-то исчезли, и все выходившие вроде как облаченные по последней парижской моде оказывались в подштанниках или просто голыми.
3: Глава 12, все верно. Да.
4: Михаил Афанасьевич Булгаков. Понимаете? Вот эта чертовщина, а это именно она, если в 21 веке, в день юбилея Победы, некто выпускает видеоклип с прославлением Гитлера впрямую, это чертовщина. Это проверка каждому, не каждому из нас, а вообще каждому. Вы на какой стороне? Да это даже не история, а добра и зла. Вы можете самому себе сказать, да, хочется, да, интересненько. Как-то многие писали, невероятное шоу. Да, может быть, но есть в этом червоточина, которую никто и не скрывает. Он Гитлера прославлял 3,5 года, 4 года с 23-го. О чем еще говорить? Это же не вопрос просто лобового принципа. Это вопрос сути. Мы готовы немножко задуматься о том, во что нас втягивают. Или это будет бесконечное булгаковское варьете. Прочитайте хотя бы эти 2-3 главы Булгакова. А можно и пересмотреть. Потрясающая была, и Бортко снимал прекрасно, и многие другие экранизации. Посмотрите, об этом говорил Булгаков. Он это все описал.
3: Да, и там фраза есть «наденьте голову». Вот мне кажется, здесь тоже ее можно использовать.
4: Чудесная фраза, прекрасная цитата ко всему происходящему.
3: Спасибо большое, Мария Владимировна. Через неделю, в среду, на радио «Спутник» программа Марии Захаровой вернется в эфир.
0: Мария Захарова. Узнать за 90 секунд.
5: Ученые и пионеры космонавтики по всему миру, включая великого Циолковского, с начала 1920-х годов самым серьезным образом изучали вопрос реактивного полета. Эпоха тихоходных винтовых аэропланов уходила в прошлое. Люди стремились к скорости и высоте. Прорывной идеей покорения стратосферы с помощью ракет в то время проникся и Сергей Королев. Даже книгу на эту тему написал в 1934-м. В этом же году в СССР была запущена первая крылатая ракета. Денег на проекты государство не жалело. Но и спрос за результат был строжайшим. К концу 1930-х годов ученые и инженеры сконструировали первый отечественный ракетоплан. Самолет с ракетным двигателем, работавшим на азотной кислоте и керосине. Зимой 1940 года в присутствии спецкомиссии Наркомата авиапромышленности и Наркомата боеприпасов прошли контрольные наземные испытания, а затем аппарат взмыл в воздух. Жизнеспособность концепции была доказана еще целым рядом тестовых полетов. Однако в практической плоскости ракетопланы оказались бесполезными. Слишком сложной была конструкция. Приоритет отдали самолетам с воздушно-реактивными двигателями. Но проект по созданию ракетоплана позволил вырастить целую плеяду выдающихся конструкторов.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10:00, в Бишкеке полдень. В студии Наталья Буту. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска ночью нанесли удары по целям на Украине. Россия готова защищать Калининградскую область всеми средствами. Мошенники создали сайты Департамента цифровой защиты для якобы защиты от аферистов. Теперь подробнее. Российские войска ночью нанесли удары по целям на Украине. По данным Минобороны, поражены коммуникационный центр в Киеве, энергообъекты в Киевской области, которые обеспечивали работу военного производства, а также инфраструктура в порту Измаил. Посольство России в Ирландии назвало безответственными разговоры о возможной блокаде Калининграда странами НАТО, подчеркнув, что такие попытки могли бы привести к военному ответу России. Там добавили, что этот вопрос предельно серьезный, и Европа должна относиться к нему соответствующим образом. В дипмиссии обратили внимание на недавние рассуждения европейских политических кругов и СМИ о якобы намерении России начать вторжение в Европу и провести гибридные атаки на европейские страны, хотя для подобных утверждений нет никаких оснований. При этом, как отмечает посольство, в последние месяцы на восточном фланге НАТО непрерывно проводятся военные учения с антироссийскими сценариями, а также были сообщения, что Альянс готовит воздушную и морскую блокаду Калининградской области. Россия борется за то, чтобы Организация Объединенных Наций осталась и была не номинальной, а могла отвечать на вызовы современности и решать насущные проблемы. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в эфире «Радио Спутник». По ее словам, морское пиратство стало одним из самых ярких примеров того, зачем нужна ООН. Если отменять международное право, мир будут подталкивать в пучину архаики, которая уже должна была остаться в романах и художественных фильмах, уточнила дипломат. Захарова также отметила, что трибуна Генеральной Ассамблеи доступна практически ежедневно, и если бы ее не было, десятки стран вообще не имели бы возможности заявлять о своей позиции. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей 4-го Всероссийского детского экологического форума, отметив просветительский потенциал проекта и его роль в формировании у детей бережного отношения к бесценным природным богатствам России. Глава государства отметил, что проект объединил целеустремленных, одаренных ребят со всей страны, предоставил им отличную возможность проявить свои знания и компетенции, включиться в решение актуальных творческих, технических, гуманитарных задач, связанных с защитой окружающей среды, а также внести практический вклад в экологическое благополучие родных регионов. Мошенники создали сайт Департамента цифровой защиты, который якобы предназначен для защиты от аферистов. В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредили, что основная цель подобной атаки – заставить человека нервничать и убедить его связаться по фиктивному номеру так называемой техподдержки, который размещен на сайте. В данном случае на звонок отвечает лжеспециалист отдела защиты информации и Минцифры. Правоохранители предупредили, что далее последует многоэтапный сценарий обмана с участием лжесотрудников государственных организаций и правоохранительных органов. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Стас разберется.
4: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто. Вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, как всегда, перечисляю. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Слушаете нас прямо сейчас, а может хотите что-то написать, может быть что-то спросить, поинтересоваться, поучаствовать в эфире. Пожалуйста, заходите на любую из этих соцсетей, нажимаете «Радио Спутник». После этого переходите в плейлисты, находите программу или прямо сейчас к трансляции подключаетесь, и уже там и в чате можно написать, и на нас посмотреть. В общем, повзаимодействовать напрямую с эфиром. В следующем часе можно нам и позвонить по номеру +7 495 95 95 912. Пока, Стас, привет.
5: А, доброе утро.
4: Как у тебя?
5: Я вот включаю дорожку. Отлично, кайфуем сегодня. Вот, сегодня поспал подольше на час, но как будто это даже больше в минус, а знаешь, пошло. Не доспать, конечно, плохо, но кто тогда переспал сегодня?
4: Ну не, кстати, у меня как-то нормально это. Вот если вот прям сильно переспал, ну вот там из разряда 12 часов, вот это да, ну такое бывает.
5: На 12 часов больше или всего?
4: Всего, на 12 часов больше, это мне всегда было страшно вот так вот проснуться, чтобы, знаешь, были же такие истории, кто-то засыпал и просыпался там чуть ли не через день и вообще не понимал, где я, кто я, что я,
5: это
4: почему я.
5: Это альтернативная концовка третьих зловещих мертвецов.
4: Ну, кстати, вот я помню, рассказывал про сон, когда я несколько раз оказывался вот в таком, ну что ли...
5: Сон внутри сна?
4: Да, вот буквально просыпался, потом понимал, что не проснулся, опять проснулся, да, вот это именно нолановское начало. Видимо, так мозг воспринимает сильно многие фильмы, что пытается их как-то вот реализовать внутри, во время сна. Ну, я не знаю, это бывает страшно.
5: Тогда тебя погоняло будет Нолан. Согласен?
4: Я вообще, я только за.
5: Саня Нолан.
4: Так, дорогие друзья, не забываем, подключаемся к чату, кто еще не подключился, ну или, если неудобно, можно, конечно, нам в следующем часе просто позвонить, задать вопрос, это всегда приветствуется, и мы всегда этому рады. А пока, давай переходить к нашим новостям, и сначала поговорим, возможно, о чем-то позитивном, потому что, ну вот сейчас будем, кстати, выяснять, позитивное это или не позитивное. Во-первых, у нас сразу несколько событий, связанных с Соединенными Штатами. Первое, это разговор главы РФПИ Кирилла Дмитриева с представителями США. Они там обсуждали Украину, обсуждали возможные будущие решения экономические после завершения конфликта. Собственно говоря, такие встречи проходят уже не в первый раз, и мы неоднократно наблюдали, как это в какой-то степени могло, ну, я не знаю, что ли, сопутствовать или просто идти параллельно со всеми остальными событиями. Там, не знаю, переговорный процесс легкий начинается, вроде бы у нас тут тоже какие-то экономические возможные обсуждения происходят. Может даже не идти какой-то переговорный процесс, все равно экономические обсуждения вот эти ведутся. В то же время очень любопытное было, ну я не знаю, высказывание Рубио, Марко Рубио, госсекретаря Соединенных Штатов, который там дал достаточно большое интервью телеканалу Fox News, и в этом интервью

0: помогаем им разведданными, всем остальным, вооружением, финансированием, поэтому речи об этом не идет. Теперь он начал говорить о том, что, в принципе, вот Соединенные Штаты всегда действуют физически в отношении неугодных им государств. А вот Россия, она как будто мнется, действует аккуратно, а Украина-то, может быть, этого и заслуживает. Ну вот прямой такой цитаты не было, но суть как будто вот в этом заключалась. Из разряда, что вот Россия очень аккуратно подходит к вопросу противостояния Украины. Много любопытного. Давай начнем сначала вот с санкций. Попробуем поговорить об этом, тем более, еще добавляю, там было предложение от Джона Коула, который взаимодействует, соответственно,
1: Джона побольше... Коннора ждем.
0: От Джона Коннора предложение не хотелось бы, если честно, услышать. Это тогда значит, что Скайнет где-то уже рядом. Ну так вот, от Джона Коула, который очень много взаимодействовал как раз с Белоруссией, и там было много серьезных событий в отношении Соединенных Штатов и Белоруссии, когда снимались санкции, когда там, соответственно, каким-то образом углублялись взаимоотношения. Теперь предложение поступило в отношении России очень похожее. То есть мы отпустим каких-либо политзаключенных, может быть, каких-то еще заключенных американских, а взамен американцы будут с нас снимать санкции, или, может быть, давать какие-либо экономические послабления.
1: А какие у нас интересные американские заключенные?
0: Я, кстати, посмотрел. Там их не так много, по крайней мере, сейчас выделяется около 16 человек.
1: Жаль, Макфол не среди них, конечно. Я бы его не обменял.
0: Давай попробуем выяснять. Вот с чего начнем?
1: Начнем с Армуза, конечно, как и всегда. Да?
0: Давай с Армуза начнем.
1: Что с Канадой? У США ухудшились отношения. Они главные покупатели калия канадского были, и он стал дорог. И они такие, пойдем к Беларуси. Нельзя же просто так взять, снять санкции с Беларуси. Да? Тогда все такие, это как бы так можно, что ли, было? Но они такие, это в обмен на... политзаключенных, там вспоминаем иногентку или не иногентка, она у нас должен ли я, учитывая наши дружественные отношения с Белоруссией, их диссидентов упоминать как иногенты, не знаю, на всякий случай скажу, Колесникова, и она давала там интервью иногенту Юрию Дудю, и там все это стало понятно, их даже не спросили.
0: И теперь, кстати, террористу и экстремисту, не только иногенту.
1: Им оставалось, сидеть совсем чуть-чуть, но, тем не менее, их всех бабах и забрали, так сказать, к себе. Они не хотели, сидеть в белорусской тюрьме и потом остаться на родине, может быть, даже меньше говорить по тем темам, за которые они в итоге отвечали, но им этого не позволили. С Россией абсолютно та же самая ситуация. Из-за перекрытия Армуза нужна наша нефть, поэтому хотят торговать, и с каких-то предприятий санкции, возможно, будут сняты, а может быть, не будут даже сняты, а просто не будут мешать эти санкции обходить с помощью всяких сторонних банков. Да? Мы же такую ситуацию уже с вами видели неоднократно. Например, через 2 месяца после встречи Путина с Трампом в Анкоридже, казалось бы, там как-то все там потепление и все дела. Нет, ребятушки, все равно через 2 месяца после этой встречи знаменательные, наложили санкции на один из крупных российских банков. Так что тут абсолютно та же самая история. Они могут снять санкции на время с каких-то предприятий, которые им нужны, а мы им дадим политзеков, чтобы они не выглядели совсем уж никчемными. Но глобально это ничего не изменит. Я напоминаю про поправку Веннинга и санкции даже через 10-20 лет после развала Советского Союза только сняли, 13-14 год, что-то такое. Но недолго они продержали, до 12 года, в 2012 году уже был акт Магнитского. То есть, если санкции снимут одни, то сразу же наложат санкции другие.
0: Я по этому поводу тоже хотел поговорить. Я полностью согласен с тем, что им надо сейчас как-то энергетический рынок наладить для того, чтобы цены снизить. Я просто думаю, как это они будут осуществлять. Потому что до этого, помним ситуацию с Армузом, что они начали предпринимать? Они начали выдавать фактически такую временную лицензию на продажу нефти в Индию. После этого они ее продлевали. В Индию. Они ее продлевали, и в итоге сейчас, если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, мне кажется, знаешь, как они будут делать? У них же недавно была история с тем, что они Украине сказали, не надо бить по сухогрузам, которые там связаны с американцами, с нашими компаниями. На что Украина сказала, может и не будем, хотя от Украины можно ждать всего чего угодно. И я думаю, они, может быть, решают сейчас, каким образом сделать так, чтобы, например, российская нефть, она также перемещалась, собственно говоря, по международному рынку, но там она была как будто бы в такой легкой коллаборации во взаимодействии с американцами, чтобы можно было сказать украинцам,

0: так, этот, там, не знаю, корабль связан с американцами, соответственно, его не трогать. И таким образом потихоньку немного вот нормализовать энергетическую ситуацию. То есть не просто напрямую торговать именно Россия, Америка, чтобы мы им там дизель отправляли, чтобы мы им там, не знаю, еще нефть отправляли. У них своей предостаточно. А вот для того, чтобы сбить вот эту экономическую проблему энергоресурсов в мире. Вот на это как смотришь, вот на такую картину?
1: Ну, так это, по сути, то же самое, что я и сказал, да, то есть именно это они пытаются
0: не,
1: сделать.
0: Нет, ну ты сказал потом... про то, что их взаимодействие напрямую, то есть, получается, Россия и США. Или ты имел в виду именно вообще, в принципе, снятие санкций или выдача лицензии на определенное направление? Ты вообще спрятался?
1: Снятие, да, у меня тут этот просто... Как бы это техническая неполадка. Я имел в виду, что сейчас они могут снять санкции с каких-то отраслей, mm-hmm. да, и для того, чтобы сказать, почему они сняли санкции, они используют оправдание в виде того, что вот кровавая Россия им выдала политзеков некоторое количество. Ну вот, и мы снимаем санкции. Но потом эти же санкции вернутся, как только у них нормализуется ситуация на рынке нефти, и даже никаких предлогов не будет нужно больше для того, чтобы их наложить. Вот и все. Ну, то есть, да, и как раз-таки и то, что они Украине говорят не бить по НПЗ и все остальное, это все звенья одной цепи.
0: Тут, да, полностью с тобой согласен. Кстати, вот чуть посмотрел вот, по поводу заключенных. У нас есть Юджин Спектор, осужден на 15 лет за шпионаж. Юджин Спектор. Да, он как будто вот прям действительно из какого-то, я не знаю, сериала или мультфильма про шпионов. Дэвид Барнс осужден на 21 год. Гордон Блэк осужден по делу об угрозах и краже. И Чарльз Уэйн Циммерман осужден на 5 лет за оружие. В общем-то, есть люди, которых можно обменять и выставить это как вот такая гуманитарная миссия, но вот вместе с этим, по поводу лицензии, снятия временных, ну, я не знаю, там, санкций, чего-то либо еще, сам факт того, что не так давно у Трампа появилась вот эта возможность накладывать огромные пошлины, вот это расширение его полномочий там 100% на страны, которые торгуют как раз с Россией, и вот подобная риторика прямо сейчас очень любопытная, как по мне. А почему? Зачем тогда было вводить вот это полномочие для Трампа? Просто для того, чтобы он решил в один момент устроить, там, не знаю, очередную торговую войну, и это уже было легитимно? Или...
1: Нет, ну против каких-нибудь маленьких стран это может сработать для того, чтобы их отделить от России. Кроме того, это может сработать для каких-нибудь стран, которые используются как прокладки для того, чтобы продавать российские ресурсы. Может быть, Прибалтам, например, прилетит в какой-то момент, если он скажет, а что это вы перепродаете там ресурсы российские в Европу, потому что Прибалты-то они только за счет этого и существует, да, там переправка белорусских сигарет на воздушных шарах, латвийская смесь и все остальное. Не, ну это я просто вам как вариант. В любом случае, это просто большая полнота власти, а ее использовать уже можно будет абсолютно как угодно.
0: Угу. Но, кстати, а если вот, предположим, мы решим действовать вот в таком достаточно жестком ключе и скажем, так, вы хотите с нас санкции снять, ну, я думаю, у нас тоже все понимают, что это им нужно как раз для стабилизации рынка, но сделать это так, чтобы, ну, вот эти условия были долгосрочными. То есть, например, они нам делают подобное предложение, говорят, вот вы освобождаете вот этого человека.
1: Это попытка договориться. Нет, это невозможно.
0: Нет?
1: Потому что...
0: Не согласятся?
1: Конечно, нет, они согласятся, но они потом найдут миллион тысяч юридических лазеек, чтобы эти договоренности, вот это согласие обойти с легкостью.
0: Хм. Ну, может быть, может ну, быть.
1: Но, так, вопрос,
0: а
1: да,
0: у нас что, вот эти
1: формулировок.
0: Лазейки не поймут, что ли, не увидят? Я думаю, увидят. Просто как будто бы нам выгодно как раз требовать, чтобы у нас были большие, там, не знаю, гарантии на то, что вот подобные санкции, например, не вернут. Что они
1: ну,
0: вот
1: ради
0: будут
1: бога, даже если они дадут эти гарантии, нет, ну, я думаю, подобное вообще невозможно. Ну, смотри, то есть мы тебе даем, ну, гипотетически, да, я тебе даю гарантии, а ты такой, а, ну, все, у меня гарантии есть, теперь можно вообще на все страны нападать, и мне ничего не будет. Ну, то есть там таким образом мыслится. Я не думаю, что это можно как-то даже юридически закрепить. Кроме того, я напоминаю, что у нас в 1962 году, я забыл, как она называется, но это вот договор, что страны обязуются друг на друга не нападать. То есть мы по факту-то все обязывались не нападать друг на друга, но войн что-то меньше с 1962 не стало. Я вот недавно только ее цитировал, забыл, вот слишком много фамилий, надо, наверное, это, знаешь, как-то сбросить количество информации, потому что все перемешивается уже в моей голове. Я вот запомнил год, ну, по-моему, или 62-й, или 65-й. Я просто запоминаю еще образами, знаешь, а цифра 2 и 5,
0: подожди,
1: они похожи.
0: Просто, я вот, если честно, не очень помню, какой там мог быть договор, но это же Карибский кризис, нет? 62-й, 63-й.
1: Ну, возможно. Ну, Карибский кризис...
0: Ну, это, погоди, это там же вроде бы не договор, там принцип мирного сосуществования, вот что-то вот такое.
1: Да, но там какой-то типа а-ля меморандум был, да, когда все страны его подписывали, сейчас надо загуглить, я только недавно про него говорил и забыл.
0: Так, ну нет, ну я вот прямо сейчас сходу вот так вот не нахожу, но это надо, да, это посмотреть, повспоминать, но там было соглашение подписано. А, вот, дорогие друзья, кто помнит, напишите, пожалуйста. Ну ладно, да, хорошо. Ну в любом случае, это, знаешь, это опять к нашему разговору о том, насколько сейчас бумажка решает или не решает. Вот ты говоришь, ну да, подписали, какие-то гарантии есть, но то, что они соблюдаться будут, вообще не факт. Ну а зачем тогда эта бумажка вообще нужна? Вот это, да, говорю, вот мы с тобой обсуждали, надо вообще тогда подписывать или не надо что-то подписывать, если можно этим...
1: Да, когда подписывают и договариваются, они, может быть, и думают, что вот все, мы никогда друг с другом воевать не будем, никто ни на кого не будет нападать, но по итогу потом находятся всякие лазейки и казусы Белли и все остальное.
0: Ну, может быть. Вот,
1: ну,
0: кстати...
1: То есть они говорят, ну вот, мы как бы, ну мы-то и не хотели нападать, но если мы сейчас не защитимся, то они нападут на нас. И иногда как бы это правда, а иногда неправда.
0: Ну, это классическая позиция, да. Вот у нас слушатель, кстати, пишет, я думаю, что мост или тоннель между Россией и США построят все-таки. Ну, может быть, но я почему-то в это пока что не верю. Вроде бы с точки зрения экономических каких-то выгод, это достаточно неплохо. С другой стороны, это серьезные финансовые затраты, это очень
1: Пакт
0: глубокое
1: Бриана,
0: взаимодействие.
1: Келла. Да, вот как раз-таки договоренности по итогам Карибского кризиса, но вообще вот в 1928 году был пакт Бриена-Келлога, что-то я 62-й, да, действительно, я перепутал 28-й. С Карибским кризисом.
0: 28-й, ничего себе. Ну, это ты прям далеко, далеко посмотрел
1: это,
0: еще
1: это я
0: перед Второй мировой.
1: Я это взял просто как пример, что любой договор, он на самом деле ничего не стоит. Суровая правда в том, что твои права исполняются только когда ты сильный, понимаешь?
0: Это факт. Да. Но вот если об этом не говорим, там, кстати, вот по Рубио, что скажешь вот по его вот этому высказыванию в отношении Украины? Ну, любопытно же. Подобных высказываний раньше не было, что он прям напрямую сказал, что-то вы там, ну, как-то...
1: Таких не было, будут еще миллион других.
0: Ну, тоже верно. Как Европа отреагирует на подобные вот действия американцев в отношении, там, не знаю, снятия определенного количества санкций с нас? Может быть, даже и на время.
1: Да нормально они к этому отнесутся.
0: Думаешь,
1: какой у них выбор есть? Будут терпеть.
0: Ну, я не знаю, может быть, они опять начнут всей делегацией приезжать к Дональду Трампу, там, под ручку с Зеленским и говорить, вот, посмотрите, наш бедный товарищ гном вообще не хочет, чтобы вот это все происходило. Давайте как-то договариваться, чтобы он так сильно не грустил, не плакал и ничего там еще не делал. А то не дай бог.
1: Понятное дело, да. Не, ну, ради красного словца, конечно, да, но в целом-то оно так не работает.
0: Ну, может быть, может быть. Мне кажется, что вот прямо сейчас выдадут определенную лицензию на время, и потом уже эта лицензия или закончится, ну, то есть будет уже прям прописано, что
1: лицензия
0: она там дается...
1: Лицензия на убийство?
0: Не, лицензия не на убийство, я про, там, я не знаю, продажу той
1: а
0: же нефти, дизеля.
1: А ты бы выписал лицензию на убийство Зеленского?
0: Вот надо прям лицензию. Он фактически очень часто мы называем его действия террористическими. А против террористов как надо воевать? Вполне себе.
1: Сажать в тюрьму.
0: Вот как вариант. Но это один из вариантов. Вариантов может быть масса. Поэтому, если бы хотели, если бы надо было это, уже бы давно,
1: тут,
0: я думаю, сделали.
1: Тут на самом деле большая разница между тем, что ты изначально даешь право его убить, и тем, что его задержали, ну, убили во время задержания. Да, потому что проблема не в том, что террориста устранили, там, ухо ему или отрезали, или что-то такое. Проблема, вот действительно это становится проблемой, когда это превращается именно в политику государства. Именно поэтому США, которые не собирались собирались даже задерживать Бен Ладена, а сразу говорили о его убийстве, ну, это, сами понимаете, как бы что, да, то есть это уже терроризм, они сами превращаются в террористов. Но если случайно убили во время попытки задержания, это уже вот как бы другое, как бы это ни было ни странно. Мы, кстати, вчера вот на дебатах на эту тему спорили, вот, потому что, ну, как бы, когда убийство мирных становится целенаправленной политикой государства, это... Ну, терроризм и преступление. Когда есть просто сопутствующий ущерб из-за того, что, ну, вот так вот получилось, там, ПВО сработало и прочее, это уже, ну, не является военным преступлением.
0: Ну да, это, мы с тобой об этом так, тоже ладно. Говорили, я помню об этом. Ну хорошо, тогда вот если мы говорим про Европу, у нас тут немного другая еще история намечается по поводу, вот помнишь, был закон, указ, точнее, от Владимира Владимировича по поводу передачи иностранных недружественных компаний, иностранных активов во временное управление. А тут у нас так, уже прямо...
1: Во временное правительство.
0: Во временное управление. 28 сентября вот Владимир Путин передал российские активы Metro Cash и Carry во временное управление генеральным директором управляющей компании, указ руководитель метро России, Йоханнес Талай-Мария. Формальная доля метро Эджи не обязательно изъята, но управление российскими активами перешло к назначенной российской структуре. Также, значит, Ашан, Лемана Про, Нестле, ФМ Логистик. Ну, вот такие у нас пока что истории существуют. И, с одной стороны, это, ну, вот, наверное, правильно, потому что они к нам недружественно относятся, если так аккуратно говорить, а мы используем их активы для того, чтобы, ну, просто люди не теряли работу, люди получали зарплату, то мы могли спокойно гарантировать, что эти производства прямо сейчас останутся у нас и никуда не денутся, не будет никаких там резких изменений. Ну, такая стабильность. С другой стороны, как мне кажется, это же все равно, ну, вот могут воспринять многие другие компании как опасность, потому что вот решат к нам зайти потом, после войны или просто во время, и будут думать так, а у нас не заберут случайно производство во временное управление, если мы там, не знаю, сейчас что-то не то скажем. Вот ты как
1: думаешь? Они будут бояться, да, и российская власть может им что-то потом гарантировать. Это совершенно нормально. После 91-го года-то не боялись заходить, когда были перспективы и сулилась большая достаточно прибыль.
0: Ну, это да, но все равно, как будто бы, с одной стороны...
1: Слушай, ну, а давай так, а если будут бояться, то что?
0: А, это сокращение инвестиций, это сокращение желания бизнеса.
1: Да и бог с ними.
0: Ну, как это бог с ними? Это в любом случае вливание в экономику России.
1: Ну, ты понимаешь, тут же вопрос уже в том, а в какую часть экономики-то это будет вливаться. Хороший бизнес, да, он как бы зиждется либо, ну, на двух вещах, либо на государственной поддержке, а зачем нам это тогда нужно, зачем нам платить, чтобы мы платили со своих налогов что-то, а оно шло в карман частному предпринимателю. Вот, я не знаю, насколько нужно эту мысль разжевывать, учитывая, что мы эфиры как бы уже тут пару лет-то мы с вами ведем эфиры, да, и я думаю, уже понятна моя вот эта вот мысль, да, по поводу вот этого частного бизнеса. Либо, если они даже исполнять все законы будут, но они будут прибыльными, значит, они где-то очень жестко обманывают, какими-то другими вещами мутят, там, контрафактная продукция или что-то такое. Я вот просто за столько лет уяснил одно, вот исследуя в том числе и примеры бизнеса и всего остального, честный бизнес прибыльным не бывает.
0: Да, вообще, ну, вот не соглашусь я с тобой. Да бывает, бывает. Он может быть не настолько сверхприбыльным. Но а если действительно это там, не знаю, какой-нибудь уникальный продукт, или это просто хорошо оптимизированное производство, тогда бы никто не занимался,
1: ну,
0: в принципе,
1: какой уникальный
0: каким-либо бизнесом.
1: Продукт?
0: Ну, может быть, какая-то вещь, но я сейчас вот просто вот сходу не придумаю, который нет,
1: ну, просто
0: на рынке.
1: Если мы говорим, да, там. Про Ашан и все остальное, альтернативы на рынке есть всегда.
0: Есть.
1: Особенно сейчас, в эпоху распространения там, 3D-принтеров и всего остального, единственный товар, который сейчас есть на рынке, это ваше интеллектуальное, так скажем, ваше интеллектуальное состояние сделать что-нибудь хорошее. Да? Ну, вон я там себе недавно подставку под геймпады покупал, в итоге понимаю, что просто чувак там на 3D-принтере напечатал, продает, но он классно ее сделал, а может быть, даже не сам сделал и скачал где-то. Ну, как бы, какая разница? Ну, в общем, я просто не фанат вот бизнеса, да, особенно сейчас вот этот кризис застройщиков, он меня еще больше убедил в правильности моих взглядов, потому что изначально-то у нас все было хорошо, инвестиции, там вот это все, но та проблема, та ужасная проблема на рынке жилья, в которой мы оказались сейчас...
0: Ой, это слишком плата... комплексная проблема. Но вот если уж говорить про бизнес, это,
1: да.
0: это сильно зависимо.
1: И она носит инвестиционный характер. Я вообще как бы, ну, я не считаю, что это... Вот, ну, то есть, нет, есть тут аналитики, которые выдадут тебе там расклад и все такое. Я вообще, ну, не сторонник вот этого частного бизнеса. Мне на инвестиции, честно говоря, плевать. Ну, не хотят вкладывать, пусть не вкладывают. Может быть, государство тогда от безвыходности займется развитием своего и сделает и государственных застройщиков, и всего остального. И да, там тоже будут проблемы, там тоже будут какие-то эти... Но масштаб этих проблем совершенно несопоставим с тем, какие издержки нам на долгосроке несет частный бизнес.
0: Так, вперед, ну давай об этом хорошо. Еще поговорим в следующей полчасовке, пока сделаем паузу, послушаем новости и потом продолжим.
2: Стас разберется. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Россия продолжит оказывать содействие абхазским партнерам в решении актуальных задач государственного строительства и социально-экономического развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В среду он направил телеграмму президенту Абхазии по случаю Дня Победы и Независимости, в которой выразил уверенность, что отношения между странами будут и впредь укрепляться на благо народов государства, а также в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности. Украинские боевики за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область 115 раз, а 4 мирных жителя ранено. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев. Он добавил, что противник совершил 5 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также один раз сбрасывал взрывное устройство с БПЛА. Расчетами ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 119 беспилотников. Атакам подверглись 18 муниципалитетов региона. По данным Минобороны, дежурные силы российской ПВО в течение прошедшей ночи сбили на территории страны 384 украинских беспилотника. Ситуация в районе Запорожской АЭС остается крайне неустойчивая. Регулярные перебои с внешним электроснабжением – одно из главных проблем безопасности станции. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он пояснил, что атомная станция не только производит, но и потребляет электроэнергию, необходимую для работы систем безопасности. На фоне интенсивных боевых действий, по его словам, линии электропередачи регулярно выходят из строя. Гросси добавил, что при потере внешнего электроснабжения под угрозой оказывается работа систем охлаждения 6 энергоблоков ЗАЭС, а также безопасность находящихся на станции ядерных материалов и отработавшего топлива. Некоторые страны переоценивают свое место в иерархии приоритетов в России. Об этом заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна сообщил, что ведомство намерено вызвать временного поверенного в делах России Камрана Абилова в связи с поджогом оборонного предприятия в Таллине, в котором подозревают латышей. Глава МИДа Эстонии заявлял, что поджог был диверсией. В Кремле назвали эти обвинения голословными и необдуманными заявлениями, которым нельзя относиться серьезно. Более 120 предпринимателей в новых регионах России участвуют в программе добровольного страхования для получения больничного. Об этом сообщили в пресс-службе соцфонда. В России с 1 января стартовал эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых граждан. Уточняется, что для жителей это весомая поддержка, поскольку число самозанятых постоянно растет. И пока все. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Стас разберется.
3: Дорогие друзья, продолжаю. Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом мы как просто вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. Прямо сейчас вас всех ждем. Подключайтесь к трансляции, к чату. А мы будем продолжать. Вот по поводу все-таки вот этих производств, частного бизнеса. Знаешь, вот мне каждый раз, вот когда ты говоришь о том, что тут государство должно этим заниматься. Ну, так вот в том-то и проблема, что государство не всегда этим может заняться, потому что...
4: Всегда оно может этим заняться.
3: Не, ну подожди, что значит всегда оно может этим заняться? Представь, вот один человек, который берет, набирает команду, создает корпорацию, прям серьезную такую компанию, которая производит огромное количество товаров, которая зарабатывает на этом. Может быть, не какие-то баснословные суммы на начальном этапе, после этого переходит, понятное дело, на совсем другие там истории, в том числе получая, может быть, какие-нибудь дотации от государства, то есть помощь для того, чтобы это развитие еще больше и больше набирало оборот. работы. Но это все равно частная компания, и человек знает, чем он занимается. Он вовлечен в этот бизнес полностью. Он знает, как бороться с конкурентами и все остальное.
2: Хоть одну частную компанию, которая не получала дотации от государства на протяжении больше, чем 10-летнего существования.
3: Так а я сейчас и сказал о том, что дотации получают. И смысл-то как раз в том,
2: тогда
3: что...
2: зачем они нужны? А смысл? Смысл в чем?
3: Так а ты погоди. Одно дело, когда государство поддерживает хорошо развивающийся бизнес, который закрывает,
2: например, определенную нишу товаров. А зачем его поддерживать? Они хорошо развиваются, значит, хорошо зарабатывают.
3: Отлично. Тогда получается, раз они хорошо развиваются и хорошо зарабатывают, у них свой управленец, надо поставить государственного управленца, который не факт, что
2: нет,
3: в этом также хорошо разбирается.
2: Нет.
3: А что?
2: Пусть развиваются и зарабатывают, но если просите помощи у государства, мы ставим вам своего управленца, который забирает компанию. Хотя, с другой стороны, и это тоже не очень хорошо получается.
3: А он будет прямо отлично знать, как этой компанией руководить. Не тот человек, который эту компанию взрастил и привел к этим результатам, в результате чего
2: да
3: как
2: невозможно
3: раз...
2: взрастить компанию без госдотаций.
3: Да возможно, но в любом случае...
2: Ну, до какого-то маленького примера такие, ради бога, пусть существуют, но рано или поздно они разорятся, потому что если на этот рынок придет государство, то за счет субсидий государственная компания, да, за счет того, что она спонсируется на деньги от государства, имеет возможность вовремя расширять производство и все остальное, она вырвется просто вперед. Тут же, понимаешь, два пути. Либо государство изначально все это берет под свое крыло, либо позволяет существовать частникам, которых потом поддерживает, и во время какого-нибудь очередного мирового кризиса, как тот, который у нас начался после 22-го года, они все равно все прибегут к государству просить помощи.
3: Вопросов нет. Так ты погоди, давай разделять все-таки. Одно дело, это частный бизнес, которому помогает государство, и другое дело, у тебя как будто вот представление, что частный бизнес, который вот выстрелил, и вот он такой один молодец, это только тот, который вообще ничего не получает от государства. А в чем тогда, ну, проблема-то? Почему он не может
2: я
3: получать
2: не понял,
3: субсидии?
2: Нет, ну, у меня... Ну, почему он не должен получать субсидии?
3: Да, почему он не должен получать какие-либо
2: дотации? А почему он должен получать субсидии? Почему я должен со своих налогов спонсировать чувака, который занимается извлечением прибыли?
3: Это смотри, вот как раз это не спонсирование. Одно дело, когда это просто полностью дотационная какая-то корпорация, которая действительно живет исключительно на государственные деньги, и вот если она показывает отрицательный рост, ну и как бы вот так это странно не звучало, то вот тут уже возникают вопросики. А если изначально это, например, успешная компания, которая, да, начала развиваться, она достигла определенного среднего результата, закрыла там, не знаю, нишу производства, да кого угодно, не знаю, там, зубочисток. Государство понимает, что вот эти зубочистки в таком-то количестве нужны. Их производит вот эта компания. Но не хватает вот столько-то зубочисток, чтобы закрыть весь план. Поэтому они говорят, так, вы отлично развиваетесь, вот вам еще немного денег для того, чтобы вы могли еще больше там производство свое развить, улучшить
2: и чего-то
3: вроде.
2: А почему они не могут на свои деньги это сделать, если они получают прибыль? Почему бы эту прибыль не вложить в еще больше прибыли?
3: Может быть, не хватает этой прибыли для качественного скачка? Ну, качественный скачок...
2: получается, государство деньги выделяет откуда? Оно берет их с моих налогов.
3: Так.
2: И получается,
3: ты отдаешь эти налоги для того, чтобы у тебя были зубочистки.
2: Для того, чтобы я мог их купить. То есть я плачу за то, чтобы я мог платить. Ну, если тебе это кажется логичным, ладно.
3: Не, ну подожди. Ну, а тогда вопросы, мы платим для того, чтобы платить за проезд. Ну, вроде бы как. То есть там тот же самый метро. Это государство ведь обеспечивает. Мы налоги платим на то, чтобы это метро построили. Да, его построили за наши налоги. Почему мы платим за перемещение на метро?
2: Ну, это, кстати, хороший вопрос.
3: Ну, вот это вот как раз к этому разговору. Просто там тоже
2: нужно... Я за полностью бесплатный проезд. Но другой-то вопрос, что если не будет еще и... Понимаешь, вопрос-то в том, что мы платим за проезд, но эти деньги, они идут в казну государства, а не частникам. То есть, по сути, проезд в метро можно считать как те же самые налоги.
3: Ну, вот смотри, это опять к разговору о том, что ты говоришь, не бывает бизнеса, который бы не воровал...
2: Это не бизнес.
3: Ну, суперуспех.
2: Саш,
3: я понимаю, я согласен,
2: прибыль,
3: я вернусь.
2: Прибыль идет... Да. Нет, смотри, вот если, допустим, давай выделять дотации таким образом, что мы вот выделяем какой-то корпорации, но та прибыль, которую она зарабатывает, она идет в казну государства, ну, ради бога, правда, это и будет тот же самый такой, ну, по сути, государственный, но это будет, оно предприятие станет государственным. Ради бога, управлять может любой, у него может даже зарплата быть больше. Но почему на поддержку предприятия деньги выделяются государственные, а прибыль, которую за счет выделения этой поддержки получает предприятие, идет в частный карман?
3: Я понял, о чем ты говоришь. Ну вот давай вернемся тогда обратно. Получается, вот к твоему высказыванию о том, что частный бизнес, он не может получать там большую прибыль, если он, ну скажем так, делает все честно. В том-то и дело. Получается...
2: Делает все без помощи государства. Честно это такое, это личная оценка. Давай говорить о цифрах, а без помощи государства.
3: Без помощи государства. лекарства. В итоге, получается, вот он имеет вот какую-то определенную там прибыль. Просто это бизнес, он на этом живет. Ну, собственно говоря, не было бы смысла открывать человеку бизнес, если он не будет приносить прибыль. Это работа на что? Это просто, ну, такая, знаешь, раздача товаров и всего остального. А он уходит в ноль. Как будто странная история, согласись. Человек ведь тоже хочет от этого зарабатывать. Не, ну подожди, а зачем тогда? Какая будет мотивация
2: заниматься
3: открыть свой бизнес?
2: Так и не должно быть мотивации открыть свой бизнес.
3: А вот это вот очень серьезное такое заявление. Как-то не должно быть мотивации открыть свой бизнес.
2: А почему это должно быть-то? Государство должно создавать предприятия, которые будут выполнять те же самые функции.
3: Но государство...
2: И будет брать наемных работников, которые будут работать. Мотивацией будет большая зарплата, большая и большая зарплата.
3: А эта зарплата, я прошу прощения, откуда будет браться? Вот это большая зарплата. А прибыль, ты уверен, что она будет? Просто, ну, вот все-таки государство, предположим, создает...
2: Если,
3: ну, ты говоришь про плановую экономику, полностью про плановую экономику.
2: Да, конечно. Если прибыли не будет, то государство, ну, будет платить все равно эту зарплату за ответственность, за хорошую работу. Но прибыль не всегда должна являться целью. То есть не она должна оценивать успешность предприятия. Потому что если мы переходим к прибыли, то сперва-то они, конечно, все сделают круто и красиво построят, и сделают крупную компанию. Но прибыль, она постоянно должна увеличиваться. А значит, будет увеличение прибыли за счет снижения издержек и упадет качество продукции, за счет уменьшения заработной платы остальным. Если это делает частный бизнес, да, то он найдет обходные пути, как обойти там и государственные законы и сказать всем остальным, что ну вот у нас что... Ну как сейчас Mercedes там делает, BMW и все остальные. Так и так у нашего предприятия сложные времена, вам придется поработать сверхурочно, без доплаты. Вот, ну то есть, опять же, те, кто будут сейчас спорить, приведут.
3: А думаешь, государственники аргументов... так делать не будут из разряда вот работы и просто для того, чтобы закрыть план?
2: Нет, потому что государству мы платим. Не, они будут, конечно, делать, но это меньший масштаб.
3: С чего вот, это? А почему? Почему? Я вот как раз выгодно частнику, чтобы у него осталось больше квалифицированных кадров, они перетекли к конкуренту. И он тогда будет, при условии, если там люди начнут сильно жаловаться, уходить, выбирать другие компании, он будет повышать им зарплату. Таков принцип конкуренции. А вот как раз у государства этого принципа не будет. Он им скажет, хотите уйти?
2: А у кого у нас сейчас
3: уйти?
2: Повышается зарплата в частных предприятиях? Картельные сговоры? Во-первых, а кому уходить, если есть компании-монополисты? Ты все равно никому не уйдешь. Просто с монополиями они стали за счет принятия законов в их интересах
3: так
2: и
3: вот,
2: поддержки.
3: Что-то и дело, некому
2: тебе
3: будет
2: некуда
3: уходить.
2: Будет просто уйти. Да некуда тебе будет уйти. Они договорятся, у нас с тобой картельный сговор. Мы с тобой там работаем. Я тебе говорю, слушай, ты не хочешь своих ценных специалистов терять, я своих тоже не хочу. Но зачем нам им платить большие зарплаты? Давай сговоримся, что вот мы с тобой не будем платить людям к определенной специальности больше такой-то суммы. И ты такой.
3: Но
2: слушай,
3: люди не
2: ну
3: пойдут
2: давай
3: в эту профессию. Просто будут проседы в количестве, будет недобор.
2: Она сама эта профессия все равно более высокооплачиваемая, чем все остальные. Да и большинство предприятий образуют монополии, дуополии, триополии, и ты в конечном итоге просто не можешь договориться. Они могут, точнее, они могут между собой договориться, и тебе некуда будет идти ни в каких областях. Ты не сможешь просто так вот переквалифицироваться в полностью другого специалиста, а даже если и сможешь, потратив на это кучу времени, там тоже все равно все сговорились по поводу конкретно зарплат.
3: Я понимаю, о чем ты говоришь, но тут дело тогда в другом. Смотри, если мы такие аналогии приводим, получается, вот ты говоришь монополии, там двуополии, ну хотя это странно звучит, но если мы
2: почему
3: будем говорить про государственное управление...
2: Все находится в двуополии.
3: Ну хорошо, в государственное тогда управление. Государство создает производство, а это тогда что? Это не монополия?
2: Это монополия, но так. Это государственное монополия.
3: В чем разница? Ты будешь платить налоги за то, чтобы платили большие зарплаты вот этим предприятиям, вне зависимости от того, есть ли у них прибыль или нет.
2: Разница заключается, принципиальная разница заключается в том, что, прибыль будет идти в счет государства, то есть ты все равно на этом и зарабатываешь, ты, по сути, инвестируешь в государственное предприятие, которое, может быть успешным и приносить тебе прибыль, которая будет пущена на строительство детских садов, школ и всего остального, если это предприятие убыточное, то ты получаешь благо, которое это предприятие производит, по стоимости ниже рыночной.
3: Вот только есть еще одна проблема. Вот это благо, оно может быть не востребовано. Все-таки одно дело, когда ты буквально пытаешься, ну, скажем так, соответствовать рынку, у тебя, например, ну, мы пока что вот с тобой обсуждаем в рамках капиталистического общества, потому что переход в социалистическое пока что, ну, очень маловероятен с нынешними условиями. Соответственно, если мы говорим о том, что государство создает свои производства и после этого убирает всех частников, мы приходим к ситуации, когда рынок регулировать должен те товары, которые надо производить и в каком количестве производить, но государство не может за этим постоянно уследить. Как ты за этим
2: уследишь? Теперь может. В эпоху развития компьютерных технологий крупные транснациональные корпорации вроде Apple, Google и остальных, они же с этим справляются. Они производят нужное количество айфонов, нужное количество всего остального. Видят, где, в каком регионе. Ну, сперва, конечно, да, кривовато будет. Где-то будет не хватать, а где-то будет, наоборот, избыток.
3: Ну да, потом, и будут просто по мере потребления этого продукта, пылиться.
2: Ну, что-то будет где-то на каком-то складе пылиться, да. Ну, как бы, а сейчас такого, что ли, не происходит. Что лучше, когда на каком-то складе пылиться или когда ты не можешь себе позволить?
3: А вот
2: это же та же самая история, что с квартирами.
3: Одно дело, когда на складе пылиться, это просто государственное предприятие, и в один момент они думают, ну, тогда продадим. А другое дело, когда это участник на складе пылиться, и он такой, так, погодите, нам надо срочно менять стратегию, потому что у нас уходят деньги на содержание этого склада, у нас ушли огромное количество денег на то, чтобы этот товар произвести, а сейчас мы его просто выбросим, он просто лежит. А, и при этом я, получается, сейчас никак с этого не зарабатываю. У него будет мотивация поменять стратегию.
2: Просто сожжет этот склад, получит страховку, которую ему выплатит предприятие, которое за этого еще и там будет на грани разорения, и придет опять просить помощи у государства. Ну, это вот просто, вот как вот я тебе первое, что придумал, страховка и все остальное. Либо просто продаст эти товары дешевле, либо еще что-то придумает, но оно как бы все равно не будет, так сказать, на благо рассчитано. Вон, есть этот Gucci, Versace, там, Hermes и все остальные. Ну, остались у них сумки, не распродали они все. Что они их там пересматривают как-то позицию? Да нет, просто сжигают их, несмотря на многотысячедолларовую стоимость, чтобы они не потеряли в цене на вторичном рынке. И после этого, ну, как бы их все равно продают очень задорого, даже если произвели лишнее.
3: Ну вот по поводу, знаешь, хорошо, вот отойдем от этой темы, по поводу прибыли просто государству. Ты говоришь, вот прибыль будет идти государству. Так тогда это вопрос к налогам нынешним. Если там развивается, образно говоря, очень хорошо предприятие, а прям сильно хорошо, и ну просто вот налог, который также приносит, вот она и эта самая прибыль. Соответственно,
2: да,
3: да, оно очень сильно развитое производство, а если оно государственное, то та же самая получается история. Денег-то больше не станет. Почему денег-то больше станет?
2: Денег больше станет в государственной казне. Потому что помимо самих налогов, как это сейчас, прибыль предприятия тоже будет уходить в государственную казну.
3: Ну вот, ну я говорю, это мы говорим про другую вообще экономику.
2: Ну да, да, да, я про это говорю. Ну, понимаешь, мы с тобой вообще с чего начали, да, там, с, так сказать, забора Владимиром Путиным частного бизнеса, и ты говоришь, что это плохо из-за
3: того,
2: забор, что...
3: Ну не забор, это временное управление.
2: Я ну, временное управление, хорошо, да, они могут с собой там разобраться. Не, ну, как я понял, да, может быть, ты не это имел
3: в виду. Я говорю,
2: что
3: инвестиции вот... могут
2: сократиться. Да, инвестиций не будет, а я говорю, что я не переживаю по этому поводу, потому что мне плевать на инвестиции абсолютно. Вот, я даже скажу больше, я очень надеюсь, что у нас инвестиционной экономики никогда не будет, потому что, не дай бог, после ВВП придет какой-нибудь другой президент, точнее, другой-то в целом когда-то придет. Я к тому, что придет президент, который решит в том числе и ВПК на частные рельсы поставить. Вот это будет, ну, это все, это как бы очень печально, это уже будет действительно империализм. Вот именно экономически обоснованное определение империализма, да, потому что они начнут сращиваться, ВПК внезапно тоже захочет показывать прибыль, и начнется вот такая вот веселая катавасия. Так что я не, ну, вообще не переживаю по поводу там инвестиций и всего остального.
3: Не, вот я вот сейчас смотрю на то, что пишут слушатели. Дорогие друзья, я капитализм не защищаю. Я рассуждаю в нынешних
2: ребят,
3: условиях,
2: да,
3: они
2: хорош.
3: Сейчас обсуждаются.
2: Мы просто обсуждаем. Я могу взять и так, знаете, ради прикола вообще отстаивать точку зрения, которую я не поддерживаю, просто для того, чтобы была дискуссия. Тут интерес в том, кто какой аргумент скажет,
3: да, да,
2: на
3: да.
2: что. Да? Поэтому вы не относитесь серьезно. Да? Меня вот тут просто это тоже раздражает. Я когда кого-то на подкаст зову, я не отстаиваю какую-то точку зрения. Мне интересно, как человек ответит для себя на тот или иной вопрос, и я это сравниваю с тем, как на этот же вопрос отвечаю я. И мне вот интересно просто, да, может быть, какой-то там аргумент хороший даст и прочее. Так что, хорош, никто тут вот защитой капитализма не занимается. А если даже и занимается, ну, капитализм, как и доллар, это вопрос веры, да? Я вообще считаю, что доллар – это величайшая на планете религия, потому что в него верят даже атеисты.
3: Ну, кстати, да. Ну, и я говорю, я просто рассуждаю в рамках того, какой сейчас мир. И вот если посмотреть, кстати, вот на тот же Китай, а я вот сейчас решил полюбопытствовать, частные компании в Китае формируют основу рыночной экономики и фактически производят более 60% ВВП Китая, обеспечивают свыше 80% рабочих мест в городах. Да, с достаточно серьезным государственным вмешательством, но все равно частное.
2: Ну вот.
3: Да, но ну это вот как раз, видишь, это не полностью государственное. Тут вот эта грань.
2: Ну, конечно, я же и говорю, что в идеале, но это не значит, что в Китае не может быть лучше.
3: Ну, да, я согласен с тобой.
2: Ну вот. Так. Не, я рассуждаю вот именно просто с точки зрения логики. Я ну, не понимаю, да. Мы вот с Лехой Антоновым, я помню, когда он ко мне приходил на подкаст, мы спорили, но он мне так и не смог объяснить, зачем нужны частные банки. То есть частный банк – это посредник между мной, гражданином, и Центробанком. Центробанк дает кредит частному банку, чтобы частный банк дал мне его под больший процент, и я бы выплатил кредит этому частному банку, чтобы потом он все равно выплатил свой кредит, который взял, чтобы дать мне кредит перед Центробанком. Но мне это кажется абсолютным дебилизмом, да, то есть зачем мне посредник в моих взаимоотношениях с государством? В МФЦ же мы приходим, мы вопросы решаем напрямую с государством, а тут ты приходишь в МФЦ, а у тебя посредник между тобой и МФЦ, который тебе говорит, ну вот, я сделаю все то же самое, но только это будет просто дороже там на 10-15%, которые ты заплатишь мне просто за сам факт моего существования. Не, если мне кто-то объяснит, конечно, там пытаются сервис там и все остальное, но, слушайте, вы, когда берете квартиру-то в ипотеку, ради меньшего процента по ипотеке люди там готовы бегать и много документов оформлять, и я тоже, да, ну, так а почему ради там какого-то другого кредита на 200, на 300 тысяч рублей, чтобы переплатить меньше, без всяких скрытых процентов, и чтобы у вас была какая-то ну, как бы надежда на то, что вы сможете в суде отстоять свою точку зрения, если где-то банк совершил ошибку, а не потому, что, ну, бывает такое, совершают ошибки, и нередко это происходит. Ну, то есть, как бы вот, я вот так вот все в кучу немножечко намешал, извините, вчера
3: не,
2: поздно
3: ну да,
2: лег.
3: Ростовщики но... всегда были, есть и будут. Но это,
2: да,
3: собственно,
2: но я не понимаю, если государство вещей. Ростовщик, зачем нам ростовщик-посредник перед нами и основным ростовщиком, у которого мы хотим занять деньги?
3: Вопрос, вопрос. Хотя
2: ну, я
3: тут
2: тоже,
3: можно,
2: я
3: конечно,
2: просто этого не понимаю.
3: Ну,
2: не, ну можно поразмышлять,
3: я
2: но
3: вот
2: в основном
3: просто,
2: все будет уходить в сервис.
3: Я вот, к сожалению, тут, наверное, прям глубоко погрузиться не смогу, но вот просто в качестве предположения, что Центробанку просто выгоднее, чтобы внутри как будто бы государства были ну, те банки, которые, ну, скажем так, берут на себя часть ответственности, берут на себя часть тех задач, которым Центробанк заниматься ну, не намерен. Из разряда выдавать там какие-нибудь
2: уж
3: частные
2: не
3: кредиты.
2: Намерен.
3: Ну, и,
2: ну, ну вот, прикинь, к Путину придем, а Владимир Владимирович, а вот там такая проблема в стране. Говорит, слушайте, я вот ну, как бы вот остальное я беру, а вот этим я как-то, ну, чуть не хочу заниматься. Ну, как это так? Ну,
3: не,
2: Центробанк,
3: ну,
2: он для этого и создан,
3: это,
2: чтобы
3: не,
2: этим
3: ну,
2: заниматься.
3: Это разные. Из разряда Центробанка определяет основную стратегию, и там денежную валюту контролирует, и все остальное. А вот как раз обычные банки и занимаются вот такими, вроде бы, как для нас кажется, простыми вещами, вроде выдачи кредитов и всего остального. Ну, не знаю, тут я утверждать не буду, в этом хорошо
2: не разбираюсь. Они же эти кредиты все равно берут от Центробанка.
3: Так, у нас тут новость одна. Рейс Fly Dubai, летящий в Израиль из Объединенных Арабских Эмиратов, может быть захвачен. Он подал соответствующий сигнал и скрылся с радаров, пишет израильская ГосТВ. Так, значит, еще из нового подавший сигнал о захвате самолет может приземлиться в аэропорту Саудовской Аравии, диспетчеры сообщают. Есть подозрение, что в самолете произошел инцидент с насилием, но не террористический захват, сообщают в Израиля. Сигнал
2: а,
3: самолета...
2: ну тогда неинтересно. Ну, ну понятно, да. Евреев опять претензии. Это потому, что они евреи.
3: Ну,
2: там два пассажира на
3: не, ну,
2: борту,
3: давай
2: небось, повздорили.
3: Четких каких-то высказываний
2: не, не, пока
3: не будем.
2: Не, не, ну, предположить-то можно это абсолютно факт. Все, что угодно. Но если уже говорят, что не терроризм, да, ну, а что еще-то может быть? Ну, значит, кто-то там что-то просто повздорил или еще что. Не, ну, опять же, сейчас это там вырежут, потом окажется, что там жесть какая-нибудь. Вот,
3: вот у нас, кстати, знаю. Возвращаясь к банкам ненадолго, тут, значит, вот слушательница пишет, если ЦБ будет работать напрямую с миллионами людей, то кредиты будут дороже.
2: Почему?
3: Не знаю.
2: Это как вообще?
3: Тоже не знаю.
2: Послушайте, вы когда кредиты в обычном банке берете, да, вы не думаете, что вы платите там 5-10% или какая сейчас ставка, да, я просто кредиты не беру, у меня появились влиятельные 14. Друзья, которые мне дают рассрочку, а?
4: 14.
2: Ну, так вы к этим 14 даже. Еще. А вот на сколько вы берете? На год
4: ключевая.
2: Или на 3? На год 14, да, ключевая. А на 3 года 30%. Плюс и вам еще застрахуют все это. Извините.
3: Будь здоров. Не, ну это 14 ключевая. То есть это фактически та ставка, по которой берут деньги обычные банки у Центробанка. А дальше банк для того, чтобы заработать, уже накидывает дополнительные проценты.
2: Да, там у тебя будут скрытые проценты, там у тебя будут страховки, а без этого ты купить не можешь. Я помню, когда вот я работал еще на рынке, мы же постоянно водили, банк-то еще такой был, он сейчас уже, по-моему, не существует, Хоум-кредит. Ох, какие нам там вещи рассказывали. Там иногда была переплата 2.5 раза. Если ты там ноутбук, я помню, мужик брал, я что-то такое, господи, вот, я как бы нормально все это продавал, а потом, когда узнал об этом, вот тоже не мог уже в кредит особо продавать, потому что 2.5 раза там была переплата, он мне как показал про эти скрытые проценты, причем стимуляция менеджера вот этого была, который кредиты оформлял, чтобы он на самые супер невыгодные условия человека подбил, ну, обманул, проще говоря, да, кинул. Вот, и рассказывал ему там, вот это страховка, то все. Там иногда люди брали ноутбук там за 70 тысяч, а выплачивали за него 200-210.
3: Ну, я согласен с тобой, что вот эти прослойки, они, конечно, нам, я не знаю, добра не добавляют, но, с другой стороны, я не могу утверждать, потому что серьезно в этом не разбираюсь. Поэтому вот если кто-то у нас так, вот среди слушателей в комментариях может написать, почему вот эта вообще система существует и каким образом она функционирует.
2: Может аргументы быть... пишите.
3: Да, вот напишите аргументы. Почему вот нужны вот такие банки, посредники? Почему нужны частные банки? Для чего? Может быть, они и не нужны. Тогда напишите аргументы против. Будет любопытно посмотреть, почитать. Там, кстати, пока что вот еще одно известие появилось в связи с этим самолетом. Подавший сигнал о возможном захвате самолета из ОАЭ может сесть в Саудовской Аравии через несколько минут, утверждают израильские СМИ.
2: Вот будем ждать после перерыва, что там произойдет. Не, опять же, я надеюсь, что все хорошо. Самое страшное, что может быть, это теракт. Но если уже говорят, да, заявили, что там террористического захвата никакого нет, то возникает вопрос, что же там такое произошло. Наверное, какая-то внутренняя история, да. Опять же, там то, что подрался кто-то, я просто предполагаю, приземлился.
3: Угу. Так, сообщение о захвате самолета, которое передал борт, могло быть связано с дракой на борту. Ну, вот такая вот.
2: Ну, это, как я и сказал, Иш.
3: Да-да-да.
2: Господи,
3: да, да.
2: Я превращаюсь в провидца просто. Не, ну, я прям сразу так идентифицировал.
3: Да, да. У нас,
2: кстати... как я хорош.
3: Хорош. Лайк. Так, у нас вот слушательница пишет, банки берут на себя огромную часть работы, за это берут себе процент в том числе. Вот напишите, какую часть работы. Вот это любопытно, потому что, да,
2: ну,
3: понятно.
2: Ну, там с тобой там... посидеть, там, выслушать тебя, вот это вот все. Там твои проблемы, там, поговорить с тобой о жизни.
3: Это получается психолог уже.
2: Ну да, конечно. А сейчас все смешалось. Ну да. Все в одну.
3: Так, дорогие друзья, тогда сейчас будем делать небольшую паузу. После перерыва вернемся, послушаем сначала новости. И, кстати, номер телефона +7 495 959 5912. Можете уже начинать набирать этот номер
2: самолет
3: телефона.
2: Самолет сел, два еврея подрались.
3: Так, дорогие друзья,
2: заходит самолет, два еврея.

0: Стас разберется.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
3: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Челябинске полдень, в Красноярске 2 часа дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Армия России нанесла удар по одной из основных точек обмена интернет-трафиком ВСУ. В 15 регионах страны заключены соглашения с независимыми АЗС о ценах на топливо. Более 14 тысяч сертификатов на мат-капитал было выдано в новых регионах с начала года. Теперь подробнее. Российские военные ударили по центру обработки данных ДНУВА в Киеве. Минобороны подчеркнули, что это была одна из основных точек обмена интернет-трафиком, который использовали ВСУ. Кроме того, поражены электроподстанции в Киевской области, запитывающие объекты украинского ВПК, судно в Черном море, доставлявшее в Одессу военные грузы для ВСУ, а также аккумуляторный парк под Киевом. Немецкая сторона перед встречей глав МИДов России, ФРГ Сергея Лаврова и Йохана Вадефуля на полях Генассамблеи ООН требовала ограничить количество журналистов и провести встречу без записи. Однако Россия ответила, что будет работать в своем привычном режиме и не согласится на эти ограничения. Об этом рассказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире «Радио Спутник». Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась 26 сентября в штаб-квартире ООН. Она стала первой с января 2022 года, когда Лавров принимал в Москве Анналену Бербок. Соглашения с независимыми операторами АЗС для стабилизации цен на топливо заключены в 15 регионах России. Федеральная антимонопольная служба подчеркнула, что проконтролирует реализацию подписанных документов. Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что власти договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые автозаправочные станции. Также он указывал, что регионы будут подписывать соглашения, регулирующие максимальные надбавки к ценам на топливо с частными сетями АЗС, а Минэнерго России антимонопольная служба с независимыми малыми и средними НПЗ. Более 14 тысяч сертификатов на материнский капитал было выдано в новых регионах России с начала этого года. В пресс-службе соцфонда отметили, что в этом году граждане стали пользоваться сертификатом на 60% чаще, чем в сентябре прошлого года. Это показывает, что программа доступна, а родители стремятся вкладывать в будущее своих детей. 30 сентября отмечается День воссоединения с Российской Федерацией, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Европейские страны не могут прийти к единой позиции по передаче Украине дополнительных ракет для комплексов «Патриот», поскольку понимают, что дальнейшее наращивание военной поддержки не способно изменить складывающуюся ситуацию на поле боя. Об этом заявил турецкий политический обозреватель Эржан Мумлу. По его словам, разногласия вокруг поставок ракет отражают более широкую проблему европейской политики в отношении украинского конфликта. Речь идет не только о наличии необходимого вооружения, но и о политической готовности европейских государств продолжать расходовать ресурсы на поддержку Киева. О том, что Европа не смогла договориться о передаче Киеву ракет «Патриот», заявила в понедельник глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны объединения. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
6: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь прямо сейчас, подключайтесь к трансляции, пишите комментарии, буквально вот напрямую участвуйте в нашем обсуждении. Вот к нашей предыдущей теме по поводу банков. Вот слушательница пишет: перед выдачей кредита банк проводит следующий этап проверки. Проверка подлинности документов, анкетных данных, запрос кредитной истории в микрокредитных историй. Скоринговая оценка и расчет показателей долговой нагрузки, проверка службы безопасности, оценка залога. Вот эту работу банк берет на себя. Если это будет делать ЦБ...
7: Центробанк, а Центробанк перед выдачей банку заема не проводит никакой работы, да? Не анализирует, не смотрит, сколько кредитов банк выдал, не является ли это большой долговой нагрузкой, сможет ли банк, в конце концов, погасить всю свою задолженность перед Центробанком? Да, давай.
6: Вот смотри, если это будет делать Центробанк, ему нужно в разы увеличить штат, это повлечет увеличение расходов, а значит, и кредиты будут частному лицу дороже, чем банку. Вот так вот.
7: Нет. Это, во-первых, я вам уже объяснил, что кредиты для вас намного дороже, там на самом деле со скрытыми процентами, со всем остальным. Кредиты, на первый взгляд, для вас будут действительно дороже. Но если убрать скрытые проценты и весь обман со всякими этими страховками, то нет, не будут. Второй момент. Да, Центробанку, на его плечи ложится больше работы. Но тех самых людей, всех тех самых людей, которые сейчас работают в частных банках, можно взять под крыло Центробанка. То есть сделать вот эти вот отделения государственными отделениями Центробанка. И меньше волокиты будет, и сразу же будут все эти, как это сказать-то, господи, сбился с мысли, читал просто новость, господи, ненавижу утро, вот ненавижу себя. Просто вчера там как бы это там много геморроя было, поэтому вот я сегодня такой чуть-чуть вялый, не так успел к эфиру подготовиться, проспал чуть-чуть и не почитал. Так, сейчас, подождите, центробанки вот выдают им кредиты и прочее. Короче, всех этих людей просто под частную лавочку берут, и они занимаются тем же самым, но мы оплачиваем их зарплату со своих налогов, чтобы они обеспечили нам кредиты по процентам, которые будут, может быть, с виду даже выглядеть больше, но по факту... нивелируя всю эту чушь в виде скрытого кидалова, оно будет меньше.
6: Ну, вы просто... вот тут, смотри, еще один есть комментарий.
7: Попробуйте сходить оформить на себя кредит и просто посмотрите, сколько там всяких вещей. Просто посчитайте.
6: Не, вот. Это правда, никто не спорит, что это совсем не, так скажем, не антиприбыльная история. Так, государственному банку сложно регулировать все эти процессы и операции, которые происходят, а так и разделяя властвую работает. В итоге так и ответственность лежит не на госбанке, а на частной стороне. В общем, вот такая вот тоже история. Так, а у нас звонок появился...
7: стороне. Если частная сторона разоряется, что, людям тогда кредит платить не надо? Нет, надо. Если... банк разоряется, люди, которые положили туда свои деньги, им все это будет компенсировано за счет государства. При этом стырило эти деньги частное лицо. Частное лицо набрало там или надавало всяких кредитов, или на депозитные счета взяла деньги частников и не может обеспечить выполнение своих обязательств, да, потому что, ну, кредитов они дали, точнее, депозитов они взяли много, а теперь кредитные деньги выплатить не могут.
6: Так, еще один комментарий. Что насчет диверсификации рисков? Схлопнется частный банк, черт с ним. А если также такие же проблемы будут у Центробанка? Просто спрашиваю, вот, слушайте.
7: Если, ну, как я понимаю, мы здесь, в принципе, это просто рассуждаем, да, потому что одно дело, это подготовленная тема, где ты там обдумал аргументы и предварительно с кем-то поспорил, прежде чем это озвучивать, а другое дело подобные эфиры, где может всплыть какая-то тема, и мы просто рассуждаем, да.
6: Конечно.
7: Ну, слушайте, если схлопнется Центробанк, ну,

0: Перезвоните еще раз, мы вам ответим. Так, ну что ж, по поводу банков тут продолжают еще писать. Ну, такая достаточно сложная, длинная
1: звоните,
0: дискуссия.
1: Звоните, все, да.
0: Да, я предлагаю пока что двинуться
1: можно
0: дальше.
1: Можно порассуждать, может быть, есть какие-то аргументы, но меня они просто, честно говоря, пока что вот, ну,
0: я просто, знаешь, я не готов идти вот глубоко в это обсуждение лично, без вот аргументов со стороны слушателей, которые, возможно, вот буквально вот прямо сейчас занимаются
1: слушатели
0: в банковской сфере.
1: Слушатели накидывают иногда
0: где-то
1: очень хорошие,
0: да,
1: аргументы.
0: Да, да, да, и поэтому вот я больше вот сейчас жду-ожидаю. Так, а вот теперь давай поговорим вот про Молдавию. Немного отойдем от темы банков и всего остального. А давай обсудим возможную историю с Майей Санду, которая сейчас может возникнуть
1: отойдем,
0: в виде импичмента.
1: Отойдем от темы банков на тему офшоров.
0: Да, вот именно. Так, значит, парламентская оппозиция Молдавии что сделала? Они зарегистрировали инициативу об отстранении президента Майи Санду. Документ подписали 46 депутатов от оппозиционной фракции. Они, соответственно, объединились, сказали, нам вообще не нравится, чем вы занимаетесь. Вы нарушаете конституцию, вы узурпируете власть, вы ухудшаете социально-экономическую ситуацию и подрываете суверенитет страны. А, собственно, каким образом вообще происходит вот эта процедура импичмента в Молдавии? Мы узнаем совсем скоро, а сейчас у нас звонок появился, поэтому, чтобы человек не ждал, давай сразу ответим. Здравствуйте, слушаем.
2: Алло, здравствуйте, товарищи ведущие. У меня тоже такой
0: здравствуйте
2: вопрос. Меня Веркин Шалкатович зовут. Вот у меня вопрос очень такой насущий. Вот у нас мы хотим вроде развития экономики, да, но посмотрите статистику. Самый прибыльный бизнес – это банковский сектор, а потом идет ритейл. А те компании, которые или сферы, которые выпускают настоящие блага для человека, для наших, например, обрабатывающие там сельское хозяйство, производство, они все стагнируют. Вы обратите внимание. И самый этот прибыльный бизнес, который распространяет, и они же имеют свои лобби, и все заточено на извлечение прибыли. Как можно развивать экономику, когда экономика заточена на извлечение прибыли и поддержку банков? Скажите.
1: Спасибо, да я-то вам вопрос не подскажу,
0: да,
1: вы, по сути-то, нет, ну почему, наоборот, мне не сложно, например, но я не считаю это сложным, вы, в принципе, как бы просто своим наблюдением подтверждаете вот то, что я до этого говорил, да, то есть банковский сектор, он действительно самый прибыльный. Самое прибыльное – это продажа воздуха, да, вот удивительно наблюдать за тем, как человек там много-много лет учил. Вот ты знаешь, допустим, что у России сейчас есть очень серьезные достижения, допустим, мы сейчас разворачиваем свой станок, фотолитограф, на производство 130 нанометровых процессоров. Да, кто-то скажет, ну, это же 2005 год и прочее. Да, но по-прежнему ни одна страна не способна их произвести сама. Но я хочу вас заставить не то, что гордиться страной, а подумать вот о чем. Те люди, которые все это создали, зарабатывают в сотни раз меньше денег, чем какой-нибудь продавец воздуха из сети интернет. Какой-нибудь поганый блогерок или какой-нибудь там бизнес-тренер этот, как их называют, инфо-цыган и прочее. Да? Ну, то есть это вот воздух, вроде бы этот-то прибыльнее, этот-то круче, да, но реального-то достижения в этом, ну, как бы абсолютно никакого нет. А вот те, кто занимаются, или те, кто герань пятый там сделал.
0: Ну, это,
1: сделал,
0: опять же, это всегда спроектировано разговор о реальном секторе экономики.
1: Да-да-да, поэтому я сторонник реального сектора экономики, но при этом, если использовать общие термины над тем, как развитие экономики, ну, все-таки инфо-цыгане и все остальное, они тоже как бы часть экономики, и деньги многие из них тратят в России, поэтому вроде бы экономика развивается, да, потому что там что-то есть, какие-то движения происходят. Знаете, как в ВВП. Выкопал яму, закопал яму. Но глобально, ну, толку с этого, ну, ноль. И потом какой-нибудь кризис, и мы в ситуации оказываемся совершенно к этому кризису не готовы, потому что одни бизнес-тренеры в стране, а нам надо производство развивать, а произвести мало кто может. Поэтому, ну, вот это вот такой вот разговор. Я не считаю вот это важным. Инвестиции, банковские секторы. Я считаю все это, ну, как бы достаточно вредоносным на долгом этапе. Но при этом у этого есть очень притягательная аура, потому что, ну, каждому хочется верить, что вот ты вот так вот, не получая образования, не учась десятилетия там, на врача или на инженера-проектировщика, да, получая там опыт, собирая всякие устройства. Каждому хочется верить, что ты вот так вот возьмешь просто и без всяких знаний будешь готов рисковать, будешь не умным, но смелым, умелым, и в итоге разбогатеешь.
0: Я вот просто сейчас, знаешь, задумался, это как раз обратно немного к разговору о бизнесе, но, как мне кажется, вот в том-то и проблема реального сектора экономики, что он требует очень больших ресурсов и очень больших вложений. То есть там надо построить производство, надо обеспечить логистику, надо там выработать технологию, надо станки, надо каждый

0: раз пытаться там успеть за конкурентами и кем-то еще. А в то время как какой-нибудь ритейл, это буквально, ну, практически отсутствующие издержки. Это буквально взял, забрал, перепродал. Все. Ну и то же самое касается всего остального.
1: Но это все равно заканчивается помощью государства. Когда наступает какой-то кризис, ритейл, он существует за счет того, что договаривается со всякими остальными странами, и они зарабатывают деньги, но не развиваются. Потом в какой-то момент вот это вот все ломается. И это говорит не о том, что нам там частных каких-то умников не хватает. Это говорит о системной проблеме вот именно в целом отношения.
0: Это, знаешь,
1: ко всему
0: это необходимость
1: этому.
0: Качественного скачка, как мне кажется. То есть именно модернизации и, возможно, роботизации производства. Вот как в Китае происходит. У них же тоже огромное количество вот таких вот, скажем, ну, полувоздушных предприятий. Но при этом есть и огромный реальный сектор. Он на чем завязан? Он как раз завязан на уже максимально проработанной системе создания чего-либо. То есть у них вот действительно технологическая база проработана на высочайшем уровне. И вот этого как будто бы качественного скачка, может быть, нам и не хватает в определенных случаях. Но тут тоже не берусь утверждать. Может, и хватает.
1: Ну, нам их не хватает как раз-таки из-за модели приватизации, которая была проведена у нас, и как она была проведена в Китае. Потому что в Китае вот эти вот образующие там нефтедобывающие редкоземельный металл, оно все осталось собственностью государства. А частникам отдали высокорисковые активы. Ну, то есть ты там хочешь нефть там забирать или редкоземы, которые покупать будут в любом случае? Нет, братишка. Хочешь микроэлектронику развивать, где большой порог вхождения и большие риски? Ну, это, во-первых, что было в 90-х. Слушай, ну, я тебе говорю про этап формирования, да, то есть ЮКОС и все остальное. ЮКОС отнюдь не госкомпания была, хотя, как на это посмотреть, да, но ЮКОС был отнюдь не госкомпания, все остальное. Это все было потом возвращено в пользу государству, но, опять же, не путем национализации, а путем модели, которая, по-моему, в свое время, я забыл, где, по-моему, может быть, даже в Саудовской Аравии, когда государство выкупает просто собственность предприятия там и все остальное. Но нет, нет, в Китае это было по-другому. То есть мы, в принципе, это закончили, возможно, одним и тем же в этом плане, но у них была фора в десятилетия, когда у них развивалось вот это вот высокорисковые активы, а у нас сидели просто на нефтяной игле все наши вот эти предприниматели
0: игла,
1: и атланты.
0: Это такая большая проблема нашей страны. Ну и, в принципе,
1: да,
0: даже...
1: Не, я не про страну говорю, со страной
0: я
1: в этом
0: согласен.
1: Плане проблем нет. Я говорю про то, что ее себе забрали в частную собственность. Ну да, вот то, что она была. И это большая проблема.
0: Ну да. Так, звонок еще один. Слушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я вот немножечко размышлял над этим вопросом о свободе слова. Вот на Украине, на Майдане скакали, говорили, мы хотим свободу слова. То же самое говорят европейцы, все, кому не лень, и в Америке, да и многие другие люди в странах СНГ говорят, вот мы хотим свободу слова, вот боролись на Украине. А что это дало бы людям вообще? В чем смысл? За что они борются? Зачем им это свобода слова?
1: Да. За абстрактный идеал. Свобода слова не существует.
0: Это
1: свобода
0: манипуляция
1: слова...
0: больше.
1: Да не, ну не то, что манипуляция, они могут в это верить. Свобода слова только для тех, ну, для тех, чьи интересы представляет государство, то есть для правильных людей. То есть там либералы...
2: Не,
1: ну
2: я-то
1: да,
2: это
1: там,
2: понимаю.
1: Ну да.
2: Не, ну я-то это понимаю. Многие люди понимают это, но что в голове у этих вот людей, которые говорят это, вот свободу слова дайте. А как это улучшит их жизнь? Что они будут говорить?
1: Ну, улучшило. В определенной степени улучшило. Теперь нацисты могут открыто зиговать.
0: Вопрос понятен. Нацисты... Спасибо огромное.
1: Спасибо за вопрос. Да, нацисты боролись за свободу слова для нацистов. Нацисты победили, нацисты получили свободу слова. У меня вопросов, в принципе-то, нет. Вот. Они боролись, понимаете, свобода слова для них, это значило запрет коммунистической партии в 2015 году, запрет свободы слова для Русни, с которой они так не хотели иметь ничего общего, запрет, ну, сначала записывать в эту же самую Русню жителей Донбасса, да, потом, ну, как бы, запрет слова уже для них. Но у них была свобода, да, то есть, понимаете, их свобода была нарекать людей унтерменшами, колорадами и кем они там еще-то. Всякие слова были, разные эпитеты, да. Свобода, в том числе и за слова, сжигать лагерь сепаратистов и в интервью, в шоу Савика Шустера получать на эту тему оголтелые аплодисменты. Ну, вот такая вот свобода, потому что свобода – это вещь абстрактная, каждый определяет ее для себя сам. Это вообще самая абстрактная вещь в мире. мире. Выбираешь любое описание свободы, которое тебе нравится, начинаешь, да, вот, допустим, 91-й год, это вот свобода частного бизнеса. Они за это боролись, они за это, ну, они победили, и умерли очень многие люди, которые поверили в абстрактную свободу, но не понимали, что кусочек пирога им не достанется, и боливар не выдержит двоих. Вот и все, вот и вся свобода. Это просто популистские разговоры. Мне, когда что-то начинают там про свободу говорить, или там даже свободу слова, ну, я просто как бы, я, конечно, могу поддержать, потому что если я там на беседу пришел, нужно общаться, но у меня сразу не очень высокое мнение об интеллектуальных способностях собеседника, потому что, ну, это фантастическая наивность, граничащая уже с аутизмом, наверное, каким-то в серьезной степени, да, потому что, ну, это просто какой-то бред, когда начинают про обстоятельства. Есть ли польза? Что такое польза? Один скажет, что там, ну вот вчера тоже тема дебатов, да, какая польза там от СВО? Ну, как бы, во-первых, то, что СВО и не хотели начинать и прочее, это я сразу донес, но говорю, ладно, раз уж я пришел на дискуссию, давай говорить в этой стезе. Ну, то есть, что такое польза? Ну, ВВП вырос, но этот показатель мне нравится, ВВП показатель неправильный. Хорошо, давай другие показатели, безработица уменьшилась. А почему уменьшилась? Потому что там многие пошли на войну и прочее. И начинаются уже спекуляции. Понимаете, о чем я говорю? То есть каждый выбирает себе нужное, удобное ему определение чего-то такого. Типа, ну все же знают, что свобода – это хорошо, ведь все хотят быть свободными. Ну вот я выбираю себе определение свободы, что я считаю, свобода – это когда бизнесу не мешают зарабатывать деньги. И давайте будем забывать про то, что бизнес потом просто прибегает и сразу же просит бабки, как только у него что-то плохое происходит, как только малейшая какая-то неурядица, да. Давайте вот об этом забывать и просто оставим хорошее, и вот это хорошее будет подходить под определение свободы.
0: Ну да, ну вот как ты вначале сказал, свобода у них, это назвать там каким-то плохим словом Владимира Владимировича или кого-то
1: еще. Это я про конкретно нацистов говорю. Да, ну вообще, это да. Я говорю конкретно, но это больше про либералов, да. Ну, да. Для них там вот оскорбить лидера страны, покаяться за свое происхождение...
0: Я выступаю за то, что вот свобода твоя заканчивается там, где начинается свобода другого человека.
1: Это популистское, что можно сказать.
0: Но оно нормальное высказывание. Ну а что плохого в этом высказывании?
1: А ты определяешь границы свободы. Кто-то подойдет, тебя толкнет в плечо, да? Для тебя это нарушение границ, ты имеешь право на ответку. Но он же по-дружески вроде сделал. Он тебя по-дружески, а ты псих на него набросился, в тюрьму отправляйся. Это тоже, где заканчивается все вот это вот. Мы все взаимодействуем друг с другом и в одном мире живем. Никто из нас в этом плане там не свободен, да, единственный там, кто может так говорить, это тот, кто там уехал куда-нибудь в джунгли, там, в тайгу и живет там совершенно одиночка. Мы все вынуждены взаимодействовать.
0: Ну, если уж так говорить, тогда, я не знаю, в США, в которых они постоянно своей свободой слова там кичатся, они говорят о том, что вот, ну, не знаю, тот же Трамп запрещает приходить журналистам в Белый дом. А где свобода средств массовой информации?
1: Вот.
0: Ну, вопросы. А как
1: это уже
0: так?
1: Другое. Это первая поправка, да, это все-таки для них такая вот священная история. По сути, это вся их свобода, это просто бренд, который очень хорошо продается, но под свободой подразумевают возможность своей башкой не думать, самим не развиваться. США тебе все дадут, а ты только бабки плати. Главное, самым не пытаясь конкурентом быть, а иначе ты превращаешься в тоталитарный режим вместо свободного и демократического прозападного.
0: Так,
1: это все разговоры в пользу идиотов просто. Вот все это популизм, свобода. Я бы вообще бы вот это вот слово у себя бы из лексикона убрал, если оно не касается там свободы, как бы это сказать, там свободы мыслить хотя бы, да, там вот эти вот. Хотя даже в этом контексте я вот так вот думаю, вообще вот глупое слово, но потеряло как будто бы вот свое значение. Короче, свобода — это когда ты не в тюрьме, все.
0: Да, кичаться, я сказал, кичаться.
1: Или на Ютьюбе.
0: Так, давай возвращаться к теме Молдавии. Ну вот меня там слушатель поправлял, писал Молдова. Да, Молдова — официальное название, но традиционно историческое — Молдавия. Ну давайте Молдову буду называть.
1: Короче, давайте Молдовия.
0: Молдовия, будет Молдовия. Так, ну нет, сойдет, ну давай с уважением. Ну все-таки страна, Молдова, давай вот так называем.
1: Молдовии.
0: Ну
1: да.
0: Вот.
1: Я каламбурю, я всегда, ну...
0: Каламбур.
1: Ну, как бы с уважением.
0: Каламбургер.
1: Да.
0: Так, возвращаемся. В общем, там, напоминаю, какая ситуация. 46 депутатов оппозиции проголосовали за то, чтобы начать процедуру импичмента в отношении Майи Санду, за то, что они недовольны ее политикой. Да, они недовольны тем, что она нарушает Конституцию, недовольны тем, что она покушается на суверенитет страны, что ведет неправильную социальную политику, социально-экономическую. Но теперь я напоминаю, как происходит там эта процедура. Во-первых, во-первых, инициативу должны поддержать минимум 34 депутата, 1/3 от парламента, и там всего 101 депутат. Получается, после этого надо пройти на выразить эшафот. Вот эту самую претензию, выразить эту претензию, представить возможность дать объяснительную парламенту. Дальше, для утверждения отстранения необходимо минимум 67 голосов, то есть 2/3 всех депутатов, а вот как раз партия Майя Санду занимает большинство, и поэтому вот эти 67 набрать будет достаточно проблематично. Но это я вот просто как вариант накидываю. Дальше, если парламент одобрит отстранение, в течение 30 дней проводится общенациональный референдум. Окончательное решение принимают избиратели. Если президент будет отстранен, временные полномочия переходят к председателю парламента, ну и дальше уже в течение 2 месяца надо провести новые выборы президента. И вот во многом они, конечно, на что ссылаются-то, вот оппозиции, говорят про что. Во-первых, Майя Санду один раз сказала, вот если бы мы проводили референдум в пользу присоединения к Румынии, то я бы проголосовала за это. На что, ну, соответственно, оппозиция сказала, это покушение на суверенитет. Вы просто хотите взять и уничтожить нашу страну, присоединить к Молдавии. А с другой стороны, те сторонники ее говорят о том, что...
1: Или уничтожить Румынию. Таким образом.
0: Это просто там присоединение к, значит... Ой, это просто слова. То есть она никаких там за этими словами не несет, ну, там, не знаю, серьезных государственных решений. Вот они не ведут к этому. А кроме того...
1: Это про свободу слова.
0: Да, это просто свобода слова. Это, опять же, вот к тому же разговору. А, кроме того, значит, там есть несколько скандалов, связанных с ее двоюродной сестрой, которую очень быстро там еще расследование проводили, посадили на очень высокую должность, выплачивали гигантскую зарплату, там выплатили более 56 тысяч долларов, если я не ошибаюсь, да, за неполный год работы.
1: Ну, наверное, специалист ценный был.
0: Ну, Санду просто сказала, что я об этом ничего не знала, это величайшая ошибка, и вообще все ужасно. Чувак, все.
1: Никто из нас не знал.
0: Да. Ну, это вот Зеленского вспоминаем. А кто, а что, а тут коррупция, как
1: там так-то? Там Вероника Фэншуй случайно не замен. Мне кажется, это чувствуется мне щупальца Вероники Фэншуй.
0: Вероника Фэншуй, она вообще, она вот легенда. Так, ну, в общем...
1: Демиург эзотерики.
0: Да, ну, в общем, как ты думаешь, тут будет дальше вот эта ситуация заходить с импичментом или все-таки на пороге инициативы вот это все зарубится и дальше никуда не пойдет?
1: Слушай, ну тут предсказать-то нельзя.
0: Не, ну почему?
1: Не,
0: ну кто знает.
1: В Молдове нахожусь.
0: Ну, смотри, они тут в ЕС, кстати, без Приднестровья хотят идти. А это тоже, кстати, оппозиции не нравится. Ну, соответственно, разрывают отношения с Россией, тоже оппозиции не нравится. Ну, много чего не нравится оппозиции. И вот тут сейчас вот эта процедура как минимум
1: началась.
0: Слушай,
1: конечно, ладно. Она началась, она занимательна, но я бы поставил, если бы мне надо было ставить деньги, на то, что ничего с Санду не будет, потому что 22 голоса еще не хватает, это очень много, при этом я не вижу какого-то большого раскола именно в партии власти. Оппозиция, да, бухтит, но бухтит. Как бы такое
0: но
1: себе, да, может быть...
0: Все равно.
1: Они объединились, да, против общего врага, и аргументы у них достаточно серьезные, но как бы... Все-таки я помню, что в 2024 году был вот этот вот референдум за вступление в Евросоюз, да, точнее, вступление в Евросоюз, и за проголосовали 50 депутатов. Ой, депутатов процентов 50 с чем-то. Короче, там больше проголосовало, там причем перевес небольшой. Вот, что-то 50 целых с чем-то там, да. Вот. А Майя Санду набрала 52% на голосование на должность как раз-таки президента Молдовы, насколько я помню.
0: Ну, кстати, вот на так референдуме, что... который вот через несколько процедур должен был бы пройти, если там все депутаты проголосуют, ну, большая часть, то надо, чтобы на референдуме была такая же явка или больше, и процент против, ну, то есть за импичмент был больше, чем изначально за
1: президентский. Да, короче, продавят, завернут голоса оппозиции, и ничего они не добьются, как и всегда бывает с партией власти в любой стране.
0: Да. Кстати, вот пишут, что Санду там гражданка Румынии, около трети Молдовы граждане Румынии. Поэтому тут не такой уж серьезный аргумент. Так, дорогие друзья, новости.
3: Стас разберется. Узнать за 90 секунд.
4: Единственный естественный спутник нашей планеты испокон веков был источником легенд и творческого вдохновения. Вокруг Луны складывались целые культы. И не только из-за ее красоты и загадочности. Наши предки не могли объяснить солнечные затмения и то, что с Земли можно увидеть только одну сторону ночного светила. В 20 веке ученые определили, отчего так происходит. Все дело в явлении под названием приливный захват. Из-за специфического гравитационного взаимодействия спутник вокруг своей оси вращается синхронно с обращением вокруг Земли. За 27 земных суток Луна делает один оборот вокруг самой себя. За это же время она обходит Землю по орбите. Сегодня это знакомо любому школьнику. Но как выглядит обратная сторона Луны, людям хотелось узнать веками. Особенно ученым. Американские уфологи были уверены, там живут пришельцы. Ясность наступила исключительно благодаря советской космонавтике. Первые фотографии неведомой части лунной поверхности сделала космическая станция «Луна-3». Астрономы всего мира были шокированы. Оказалось, что планета несимметричная, а ее обратная сторона совсем не похожа на внешнюю. Она не равнинная, а гористая.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Один человек погиб, еще один ранен при атаках ВСУ в Брянской области. Губернатор региона Егор Ковальчук сообщил, что за прошедшие сутки над регионом уничтожено более 80 украинских беспилотников. Госдума в среду открыла первое пленарное заседание 9-го созыва, в ходе которого планируется избрать председателя палаты, его заместителей, а также утвердить председателей всех 34 комитетов и 4 постоянных комиссий. Выборы в Госдуму проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе 5-процентный барьер преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Житель Мелитополя осужден на 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины. Он собирал информацию о дислокации военной техники и местах проживания военных. Об этом сообщила пресс-служба Запорожского областного суда. Там добавили, что собранные сведения мужчина передавал представителю СБУ, что могло повлечь за собой последствия для вооруженных сил Российской Федерации. Федеральная антимонопольная служба России продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизельное топливо, возбудила уже 58 дел на топливном рынке и выдала 91 предупреждение. Отмечается, что большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка. Для улучшения ситуации с поставками топлива правительством был принят ряд мер. В начале августа власти также договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом, в том числе и независимые АЗС. Третий пакет мер против телефонных и онлайн-мошенников не содержит ограничений для простых граждан, например, на переводы или снятие наличных. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, цель законопроекта – защитить, а не ограничить. Ранее он сообщил, что третий пакет мер против кибермошенников находится на финальной стадии разработки. В него войдет почти 20 инициатив, а акцент будет стоять на борьбе со схемами с сим-картами. Он будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. 8 человек пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом в Забайкалье. 6 из них госпитализированы, 5, по данным регионального Минздрава, находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла утром в среду на 1037 километре федеральной автодороги Р-258 Байкал в Улетовском округе. Единое пособие в новых регионах России с начала этого года было назначено на 126 тысяч детей до 17 лет и на 3200 женщин. В пресс-службе соцфонда уточнили, что семьи в настоящий момент могут оформить единое пособие с учетом более мягких условий по критериям нуждаемости. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
6: Разберется?
7: Разберется.
8: Разберется.
7: Разберется.
0: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Бугарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, мы как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, не забывайте. И, кроме того, номер телефона плюс 7-495-95-95-912. Стас у нас загулял, ну ничего, сейчас вернется. Кстати, вот по поводу соцсетей еще раз напомню. Если нас просто слушаете, а хотите посмотреть, поучаствовать в обсуждении, в том числе написать в чат, что нужно сделать. Вот просто заходите в одну из тех соцсетей, которые я перечислил, еще раз, Рутуб, ВК, Телеграм или Макс, пишите «Радио Спутник», там сразу вот первая иконочка вот эта появляется, на нее нажимаете, потом переходите, там много, можно просто видео нажать, там будет вот подряд все видео, которые у нас выходят, собственно, в ленте. И можно плейлист нажать, там уже как раз выбираете любимую программу и смотрите, можно прямо сейчас вот к трансляции, собственно говоря, подключиться и с нами в обсуждении участвовать. Так, мы с тобой еще, вот знаешь, какую тему-то не затронули, официальное завершение операции. «Непоколебимая решимость в Ираке». Тут Пентагон об этом сообщает, официальный представитель, и, в принципе-то, тут, ну, все, уже это соглашение было достаточно давно заключено, и теперь вот, соответственно, вот мы видим результаты. До 30 сентября 2026 года все там подразделения должны покинуть базу в Ираке. Давай попробуем, ну, просто такой краткий итог подвести вот этой всей 23-летней кампании американской, которую, ну, они называют успешной. Опа, а звук? А звук где? А нет звука.
1: Раз,
0: а
1: два.
0: Есть звук.
1: Ага. Раз, два. Вся эта операция давным-давно описана в замечательном аниме Full Metal Alchemist. Вот натурально взяли просто, и жизни людей обменяли просто на бабки. Устроили геноцид, чтобы заработать деньги на частных военных компаниях и прочие мразотные истории. Нет никаких комментариев, ну просто мрази и сволочи.
0: Да, да, я тут по большей части с тобой соглашусь. Единственное, сейчас любопытно, как вот они будут в дальнейшем, вот Ирак, существовать. Насколько много влияния у Соединенных Штатов сохранится. Ну, понятное дело, они там и политические, и экономические, и все в остальном. Просто убрали вот буквально там своих военных, которые в любой момент могут прийти, но уже не под видом, как бы сказать, армии, а как консультанты, как кто-то еще. Ну, вот что с Ираком-то будет
1: просто
0: дальше?
1: Уничтожили страну. Ну, пока что ничего хорошего не будет. Будем смотреть на итоги войны с Ираном, но только как бы, вот, собственно говоря, вот, кстати, если отстанут от арабов, у них все будет более-менее нормально.
0: Иран будет свое усиливать влияние в Ираке?
1: Он даже если ничего не будет делать, он будет это влияние усиливать. Ну, да. Над этим прекрасно американцы поработали, да, ненависть. Ну, тут же, понимаете, у людей воспринимают, что вот есть всего там два пути, либо там с Америкой, либо там ислам, да, вот исламское такое государство, то есть у них только два пути, потому что, ну, весь Ближний Восток, он, в принципе, в такой среде развивается, и поскольку сейчас американцы, в принципе, становятся слабее, и ненависти к ним становится больше, да, потому что я же миллион раз говорил, вот в том числе и на эфирах, да, что если ты сильный и постоянно действуешь только исходя из права сильного, не давая возможности нациям просто нормально жить и сосуществовать с тобой, то они тебя будут ненавидеть. США всем попереломали хребты, уничтожили, у каждого там есть кто-то погибший от рук, в том числе и американцев. И, конечно, ну, это ведет только к ненависти к Америке. Это планомерный процесс, к которому мы идем с 91 года, когда произошло отрезвление планеты, и они поняли, что американцы, сколько бы там хороших книжек и фильмов не написали хороших книжек и не сняли бы добрых фильмов, да, о любви там и всепрощении и всем остальном, по факту-то они все равно будут вас уничтожать, поэтому выбора нет, либо ты, либо тебя, и американцы нам это прекрасно продемонстрировали, поэтому, ну, мирного неба не будет очень-очень
0: долго
1: еще.
0: Но зато они, конечно, вот так выражаются, ну, именно вот официальный представитель Пентагона говорит, вот завершение операции «Непоколебимая решимость» в Ираке — это веха, отражает успех 12-летней кампании, почему 12, ну ладно, в ходе которой ИГИЛ, террористическая организация, признанная на территории России, была разгромлена как организованная военная угроза в Ираке и во всем регионе. Ух, молодцы. Ну, пусть, да, вот у них успех. Ну, успех так успех. Так, давай теперь тогда поговорим про Аргентину и Британию, потому что у них тоже там некоторый конфликт продолжается. Собственно, этот конфликт продолжается уже долгие-долгие годы. Но сейчас он немного активизировался. Почему? Потому что там президент президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от Великобритании в течение 2 недель остановить нефтяной проект Силайн у Фолклендских островов. Ну, собственно, по поводу Фолклендских островов вот этот конфликт у них все время и разворачивается. Не нравится, соответственно, аргентинцам, что там вот этот Силайн, это проект, который находится... ведет свою деятельность в 200 километрах от этих самих островов, а там добывают ресурсы, и вот сейчас почему вот обострился? Я вот этого немного не понимаю. А с одной стороны, вроде, давняя проблема, но вот подобные, решения о том, что меры предпринимать.
1: Там ультиматум такой, меры предпринимать. Они просто пойдут в суд. Если вы не прекратите вот эту историю, мы просто пойдем в суд. Лондон, конечно, на это никак публично не ответил, но будут судиться. Но это стандартное. Встретимся в суде.
0: Ну, собственно говоря, это так и есть. Буквально так и есть. Пока что вот смотрят о том, что, скорее всего, ничего тут такого серьезного не будет.
1: Знаешь, что смешно?
0: Просто проект чуть-чуть замедлится.
1: Да не в этом дело. Да. Очень смешно, что Британия, которая вводит санкции против России, российских компаний и частных лиц, объясняет при этом, вы знаете, санкции Аргентины незаконны. Вот это главный просто анекдот.
0: Да.
1: Аргентина ограничила 60 лиц, там еще несколько компаний, и это абсолютно то, что Запад называл все это время нормой, да, то есть сперва ты делаешь что-то против того, кто тебе не нравится, а потом уже в твоем кругу вчерашние союзники такие, погодите, а что это, так можно, это что, нормально, да, то же самое. Самое как косовский прецедент, который все страны Запада одобряли, в том числе и Великобритания, а внезапно Россия возвращает, присоединяет, как хотите называйте, Крым, используя как раз-таки косовский прецедент, созданный странами Запада. А они такие, это неправильно. Вот когда мы, это норма. Ну, стандартная история, конечно. Вчерашние союзники, сегодняшние враги.
0: Любители двойных стандартов. Тут вот это противостояние, я думаю, знаешь, почему обострилось? Потому что Англия проиграла Аргентине в полуфинале чемпионата мира.
1: Зимайку
0: и вот
1: причем.
0: Они все, да. Да. Так, у нас звонок. На звонок появился. Здравствуйте, слушаем вас.
6: Добрый день, это я, да?
0: Да, это вы.
1: Раньше тоже были вы.
6: Здравствуйте.
0: Добрый.
6: Долго соединяли. У меня вопрос такой, Стас. Вот тут перед заморозками нужно было отключить краны на даче. И у нас спор зашел. Кран открывать, закрывать полностью, либо наполовину. Я открываю искусственный интеллект, гигачат. Мне говорят, надо открыть полностью. И 333 объяснения, почему нужно сделать так. А я знаю, что нужно под 45 оставлять. Открываю другой интеллект. Он мне говорит правильно, нужно под 45. И тоже 333 объяснения. Но это вот бытовой вопрос, к которым так... А кому верить-то по итогу?
1: Опыту.
6: Получается?
1: Там, может быть, ему надо как-то больше вводных дать, но я не знаю, никому не верить. То есть своему опыту пробуйте там и контролируйте, и смотреть за всем за этим, потому что искусственный...
6: Ерундовый вопрос, можно открой справочник, найди, а если, допустим, более серьезный, ему делаешь замечание иногда гигачату, а он говорит, я здесь был неправ, извините. Ты мне даешь квалифицированный ответ, я должен...
1: Нет.
6: Как я считаю. Нет, не квалифицированный.
1: Поймите, вы это можете считать что угодно, но их ответы нигде
6: К делу не пришьешь.
1: Они не являются они просто берут информацию с интернета, с более-менее проверенных ресурсов и собирают, но они не являются квалифицированным, человеком в этом вопросе. С другой стороны, там и обычный человек может вам тоже опытный дать какой-то неправильный совет в силу разных этих, поэтому, ответственность получается только на вас.
0: Если бы он был настолько квалифицированным, мог бы и диагнозы ставить, и все остальное, но уже неоднократно говорили, если вы какую-то болячку у себя почувствовали, не надо верить полностью искусственному интеллекту. Надо идти к врачу. Тут то же самое.
1: Да. Это, понимаете, это ваш помощник, Да? С точки зрения того, что вы вот там свои какие-то материалы скопили, ну, например, я там постоянно заметки веду, мне знаете, как круто, я прям беру, я весь свой телеграм-канал загрузил в искусственный интеллект, я уже сам про события там забыл, я такой, слушай, а найди, что я говорил про это, и там вот он находит, это очень удобно. Но в том, что касается там поиска информации и всего остального, нет, ну это зависит от источников, да, искусственный интеллект это просто инструмент, рулят источники, и если вы сами каких-то источников, сами каких-то энциклопедий, педических справочников не загрузили, то он вам ничего. И тем более он все равно потом не отвечает за рекомендации. Вот если вы в книге что-то прочитали, да, вы что, пойдете потом в суд на автора книги, если его рекомендации вам не подошли, да, там, не смогли вы завоевать друзей и очаровать врагов.
0: Если в этом плане, то да. Но если там, я не знаю, какая-нибудь медицинская книга, и ты по советам из этой медицинской книги
1: ошибка,
0: пытаешь что-то сделать.
1: Опечатка. На кого ты подашь? Автор? Слушай, а так вот бывает, название там каких-то действующих веществ, они отличаются там на одну или две буквы, опечатка в типографии произошла, или ты увидел там неправильно, но принял решение, ну, наверное, это этот препарат, я попробую. Ну, то есть, как бы, не, можно всем этим заниматься, но вопрос-то в том, что конечная ответственность – это ваша жизнь, ваша там продукт, ваши товары.
0: Ну, не, я бы не сказал,
1: ну,
0: почему? Ну, мы же вот там можем, как, я не знаю, накладывать санкции, говорить о том, что то вот мы взыскиваем с вас какие-либо штрафы там с соцсетей, которые вроде бы напрямую-то не несут ответственность. То есть
1: так они все то же они намного хуже вещи делали до 2022 года и точно так же удаляли людей массово, и так точно так же занимались распространением пропаганды, дезинформации, но никто их не трогал, пока политическая ситуация не стала такой. Я тебе напоминаю, что чуть ли не по личному, а может быть и даже реально по личному распоряжению верховного главнокомандующего выпускали Леху Навалыча, экстремиста и террориста, да, коим он не был до 2023, по-моему, года или какого. То есть это все работает только когда появляются, ну, уже, так скажем, экономические предпосылки. Они, конечно, тоже отчасти из политики вырастают, но оно все взаимосвязано. Но корень всего – это именно экономика. Так что, да и все это тоже не будет работать.
0: Вон у нас слушатель пишет, я думаю, вполне себе правильно, нейросеть просто более удобный поисковик, а уж верифицировать
1: именно
0: информацию, которую она находит, надо самостоятельно.
1: Она может контекст намного лучше понимать, да, то есть в обычном поисковике вы ищете, он там ищет вам по тегам и по ключевым словам.
0: Да.
1: А этот может намного лучше понимать контекст, ну и плюс еще базовым отсеиванием информации заниматься, да, то есть когда вы открываете какую-то статью, а там начинаются абсолютно идиотские пропагандистские штампы, типа там вот, вы не будете тратить время на статью, типа, почему Владимир Путин величайшее зло на планете, она сразу ее отсекает и ищет вот что-то, где есть более серьезная там политическая аналитика, полагающаяся на документы, хотя это тоже не панацея, поэтому как делаю я, да, я вообще не пользуюсь поиском-то нейросети, я создал себе свои базы, загрузил себе свои книги, по которым я ищу по информации. Просто если раньше мне приходилось сидеть и вспоминать, ох, господи, а что же это за книга была? По-моему, это «Фашисты» Майкла Манна была книга, и там была вот эта статистика. Или Мартин Ли «Фашизм. Реинкарнация». Ну, по поводу, допустим, там еще во времена этого, хотел сказать, Альцгеймера, Аденауэра, когда поддерживали, да, какое количество людей считали, что лагерей. Ну, короче, вот определенную статистику мне нужно найти. Я такой, вот найди мне вот в этой книге, потому что я это доверяю, я знаю. Все, что касается просто поиска советов от нейросети, я, может быть, тоже бы посетовал на то, насколько они все плохие, но я этим просто не пользуюсь. Только мои источники, вот, только свое.
0: Да.
1: Все свое, как на огороде.
0: Так, дорогие друзья, напоминаю, у нас номер телефона остается прежним. Еще раз спасибо за звонок, за хороший вопрос. Плюс 7-495-95-95-912 наш номер телефона. У нас не так много времени остается, поэтому, если хотите вопрос какой-то задать, звоните прямо сейчас. Ну вот, желательно, чтобы хотя бы 5 минут осталось, и мы успели ответить. Так, а теперь у нас есть еще одна такая тема, скажем так, более приземленная. Не геополитическая, не вот эта вот серьезная, где надо смотреть за моря, а вот прямо здесь и сейчас. Начали думать, ну не то, что даже начали думать, а на госуслугах запустили сервис для подготовки брачного договора. И все начинают задаваться вопросом. Ну и, собственно, всегда этот вопрос как будто бы стоял. А стоит ли делать брачный договор, ну вот такой обычной частью подготовки к свадьбе? Чтобы был, ну, скажем так, не просто вот кто-то взял, а кто-то не взял, а вот прям всем рассказывали, что вот вы посмотрите, а вот вы подумайте, надо ли вам брачный договор или не надо?
1: Нет, не надо.
0: Почему?
1: Можно просто спросить. Ну, потому что все, кому нужен брачный договор, про него и так знают.
0: А если...
1: его можно подписать и после свадьбы, и прочее. Какое отношение это к свадьбе вообще имеет? Зачем? Нет, я имею в виду, как бы, ну, вот так вот. Вот кому есть что терять, да, они так знают про брачный договор. Зачем ему об этом рассказывать, я не знаю.
0: А если человек не знает, что он от этого что-то потеряет? Ну, образно говоря, у него там, не знаю, свой, ну, свой бизнес был до вот, вступления в брачные отношения, а после этого ему говорят, а вот вся та прибыль, которую твой бизнес получил с момента заключения брака, она делится пополам.
1: Я знаю, что это тогда должен быть за бизнес.
0: Ну да, тоже вопросы, конечно, возникают.
1: Может, у него там еще, знаешь, и 10 партнеров, а он даже не знает, что с ними там делиться надо. Не, ну типа, если это сделают, ок, я там не против, но, по-моему, это как бы не особо нужно.
0: Не, ну, тут же вопрос доверия, вот потому что очень часто там задаешь вопрос, ну вот задают вопросы, опросы на улице там делают, спрашивают, вот как бы вы отнеслись, если бы ваш партнер предложил заключить брачный договор, и там, ой, это недоверие, это вообще неправильно, вот как к этому относиться вообще, это нормальный инструмент или это вот прям...
1: Это нормальный инструмент.
0: Так, а как это вот тогда внедрить-то, чтобы все понимали, что это инструмент нормальный, не было такого, что там, не знаю, семья уже...
1: Зачем это нужно внедрять? Ну, то есть, ну, как бы целенаправленно.
0: Ну, чтобы не было вот таких, знаешь, тяжелых разрывов, тяжелых споров при расставании, проблем при разводе, чтобы это было как-то, ну, знаешь, более, что ли, организованно. Понятно.
1: Ну, хорошо, там, можно информировать, но я повторюсь, просто мне кажется, все знают про брачный договор, особенно сейчас, в эпоху вот этой пропаганды ненависти между мужчинами и женщинами, ну, если кто-то не знает про брачный договор, ну, откуда он тогда, в принципе, про сам факт свадьбы знает, да, откуда он знает, что надо жениться, это просто, ну, типа, такая база, что я даже не знаю, зачем, ну, типа, если хотите, считайте нужными, если многие люди там не это, ну, ладно.
0: Ну, я вот сейчас смотрю, у нас вот слушатель пишет, так брачный договор не имеет силы в России, брачным договором можно потеряться, но нет. Если он заверен нотариусом, то там он также имеет законодательную силу, полностью юридическую. Поэтому не надо.
1: Да,
0: ну
1: там
0: так.
1: Просто, по-моему, там есть какие-то свои нюансы, что у нас это работает немного по-другому. Но в целом, да, то есть твои там бизнесы, фигизнесы, они остаются как бы на тебе.
0: Угу. Так, ну, в любом случае, это такая тема достаточно широкая, но я вот подумал еще об одной истории.
1: Это база.
0: Истории.
1: Если люди хотят брачный договор, пусть заключают. Ну, допустим, у меня есть друзья.
0: Да вот в том-то
1: и
0: дело, если хотят.
1: И как бы им спокойнее.
0: Но если хотят, а если один вот хочет, а второй не хочет, что делать?
1: Ну, а как они там жить вместе тогда себе? Ну, договариваться.
0: Вот.
1: Либо тогда не жениться, а что тут сделаешь-то? Ну, как бы много в жизни такого, что ты хочешь, а жена не хочет. В чем-то ты должен идти на уступки, что для тебя не особо принципиально. В чем-то она должна идти на уступки. А если ты ей совсем не доверяешь, ну, как бы, ну, зачем жениться? Женитьба – это как раз-таки суть женитьбы вообще в принципе в том, чтобы если ты как бы погибнешь, да, у вас дети, чтобы не было никаких вопросов, кому что принадлежит, и дети жили как бы, ну, совершенно нормально. Другого смысла в женитьбе нет. Ну, за исключением того, что для многих женщин это такая романтическая история. Ну, типа, это я тоже понимаю, там, кино, дорама и все остальное. Но в этом в принципе смысл жениться, да? То есть женитьба – это сама по себе брачный договор, а вот обычный брачный договор – это уже как бы корректировка на всякий случай.
0: А, ну, вот слушатель не сдается, говорит, не имеет. Вот вам скажут, что твой брачный договор, он твой, а мы будем по законам России.
1: Ну, слушайте, я слышал что-то подобное, вот как бы, слава богу, не пришлось с этим сталкиваться, но какие-то, ну, короче, ладно, надо изучить вопрос, но даже если, вот давайте рассуждать ситуацию, даже если он у нас работает вот так вот, как мы привыкли, чтобы он работал, то, ну, все равно, как бы, я считаю, вообще вот все, о чем могут два человека договориться между собой, если они собрались, тем более, жизнь вместе прожить, я все считаю нормальным. Даже если они без брачного договора просто договорятся, все твое там, мое и прочее. Просто потом часто возникает, что ты не знаешь, о чем люди реально договаривались, а подписанный договор – это все-таки конкретная бумажка, где две подписи, и ты видишь, что вот именно в момент подписания они были на это согласны.
0: Так, ну не, вот я вот тут, конечно, нашел, да, вот от юриста, брачный договор не дает 100% гарантию защиты права собственности, его можно признать недействительным, но вот это достаточно тоже сложная
1: кстати,
0: процедура.
1: Джиган-то, ну, Джиган
0: так вроде
1: делал,
0: не признал,
1: вроде...
0: да, там все равно...
1: Он не признал, но Самойлова, вроде как она рассказала Собчатине, она сама, типа, отказалась от этого, поэтому, ну, оно как бы сработало, а вообще можно было побороться, он там говорил, что подписывал его в неадекватном состоянии, то есть Джиган, кстати, обманутый дольщик. Вот, то есть они в этом плане с Долиной могут. Я не знаю, там Том Холланд как-то причастен к этому или нет. В любом случае, выйдет из рехаба, может быть, зададут ему на эту тему вопрос. Вот.
0: Ну, если он действительно так себя страшно ведет, если то есть вопросы. Если действительно выйдет. А вот меня повеселил комментарий, меня уже не касается, я свой лимит по свадьбам исчерпал. Ну, вот это сильно. Лимит закрыт. Так, но есть еще один у меня вопрос все-таки по этой теме.
1: Лимит на лимит.
0: Я не помню, задавал его тебе, мне кажется, не задавал. По поводу, значит, теста на отцовство. Ну, точнее, ДНК-тест
1: я
0: после,
1: не против этого,
0: рождения.
1: Но это было бы прикольно, да. Потому что многим стыдно спросить, но часто бывают люди, что... Часто бывают ситуации, что люди растят действительно там не своих детей. Я вот часто читаю об этом посты, но вот это обидно. Слава богу, у меня такой проблемы нет, потому что моя дочь на меня слишком похожа. Если она и не от меня, то от кого-то очень похожа на меня внешне, так что я, в принципе, не против. Не-не, это шутки. Это все, если что, шутки.
0: Да,
1: потому что, ну... Слишком. Но иногда нужен действительно тест.
0: Ну, вот да. Вот тут я как будто бы с тобой соглашусь, потому что очень часто все равно воспринимают в штыки. Тест, ты что? Это вообще, это пик недоверия.
1: Ты что,
0: как ты можешь?
1: Доверие?
0: Да, это пик недоверия. Так, ну или давай вот...
1: Пик недоверия.
0: Пик недоверия, это другое. Так, есть, значит, вот еще разговорчик, ну такой, очень коротенький. Значит, в США сказали о том, что, ну, люди очень многие притворяются богатыми. Там с кредиток покупают кофе за $7, какие-то особенные фотографии делают.
1: Красиво. Кофе за $7 — это США показатель богатства. Да,
0: да. Ну, это там, знаешь, красиво, все великолепно. А, так, прямо с иголочки. С иголочки.
1: Ну, у нас он примерно столько же стоит, наверное.
0: Ну, не
1: обычный рядовой.
0: А, ну, хотя, если так подумать, 700 рублей это примерно. Ну,
1: ты
0: 650.
1: В этот, в Пимс зайди, нормально, там и 10, и 20 долларов
0: не,
1: тебе
0: не хочу вот это миллиард долларов отдавать за какую-то там кофейную чашку. Я лучше кофе обычный попью. И
1: там
0: мне вообще не
1: такие вкусные джели.
0: Ну, вот знаешь, зря, вот я вот спасен от
1: этого.
0: Я тебе
1: как-нибудь принесу. У вас там рядом Пимс. Я вот все время хожу, когда на съемки приезжаю.
0: Так ты зайди пораньше. Вот. Ты приходишь вечером.
1: Так я не могу пораньше. Ты во сколько приходишь?
0: Я в 6 утра прихожу.
1: Ой, уходишь.
0: Ухожу в 3, ну, где-то в 2:30. Вот так вот.
1: Ну, может, я и успею зайти, не знаю.
0: Ну, в общем, ладно. Так, дорогие друзья, на сегодня будем завершать. Спасибо огромное. Очень активные были сегодня, особенно в чате. За звонки тоже огромное спасибо, как всегда. И спасибо всем, кто слушал. А увидимся уже, получается, завтра. Всем пока!

0: Страна героев. Алексей Варламов. Во время движения к месту выполнения боевой задачи в одном из районов проведения СВО колонна наших десантников подверглась массированному обстрелу радикалов ВСУ. Били минометами, с земли минометчиков поддерживала пехота из стрелкового оружия. Сержант Варламов находился в одном из первых автомобилей. Он увидел, что следующая за ним техника получила повреждения и остановилась. Ни минуты не раздумывая, Алексей с группой сослуживцев выдвинулся на помощь товарищам. Те вели тяжелый бой с превосходящими силами противника. Сержант стрелял на бегу. Ему удалось обойти непримиримых националистов с фланга. Он сковал их действия и привлек внимание на себя. Действовать нужно было грамотно и решительно. Алексей Варламов метким огнем уничтожил пулеметный расчет и троих ВСУшников. Наши защитники получили преимущество на поле боя и незамедлительно контратаковали противника. Тот понес тяжелые потери в живой силе и технике и вынужденно отступил. Профессиональные и мужественные действия российских военных позволили десантникам развить успех. Они оперативно отремонтировали поврежденную технику и продолжили движение к месту назначения. Потерь среди личного состава не было. Страна героев. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов, в Саратове полдень, в Перми час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. 10 жителей Херсонской области пострадали при ночной атаке беспилотников ВСУ. Запрет на экспорт из России дизельного топлива для производителей продлен до конца октября. Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты станут самыми популярными направлениями новогоднего отдыха россиян. Теперь подробнее. Десять мирных жителей Херсонской области пострадали при ночной атаке беспилотников ВСУ. Им окажут всю необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По данным Минобороны, дежурные силы российской ПВО в течение прошедшей ночи на территории страны всего сбили 384 украинских беспилотника. Запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газоили продлен для их производителей до 31 октября. В правительстве уточнили, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо и в период сельскохозяйственной уборочной кампании. Ранее в сентябре вице-премьер Александр Новак рассказал, что запрета на экспорт дизельного топлива сохраняется, но затоваривание допущено не будет. Позднее Минэнерго сообщили, что ведомство допускает корректировку ограничений на экспорт топлива из страны при стабилизации ситуации на этом рынке. Украина теряет по 45 миллионов долларов доходов в час из-за простоя предприятий во время воздушной тревоги. Об этом пишет газета «Гардиан», ссылаясь на комментарии украинского министра экономики Александра Кравченко. В публикации отмечается, что включенная воздушная тревога вынуждает сотрудников покидать рабочие места, останавливая работу предприятия на время угрозы. Таким образом, экономика несет заметные убытки даже за счет работоспособных предприятий. Кравченко ранее заявил, что постоянные тревоги в некоторых регионах, длящиеся по 10 часов в день, обусловлены неготовностью ВСУ к борьбе с новыми российскими дронами. В Евросоюзе ожидают, что Ирландия может внести предложение по бюджету блока на 28-34 годы, которое предполагает сокращение расходов на более чем 100 миллиардов евро. Об этом пишет «Политика». Отмечается, что группы из 17 стран, в которую входят Италия, Испания и Польша, выступают против таких сокращений расходов и работают над соответствующим совместным заявлением. Многолетние финансовые рамки или семилетний бюджет определяют основные расходы ЕС на семилетний период. Для этого окончательного утверждения требуется согласие всех государств-членов, а также одобрение Европарламента. Почти 6 миллиардов рублей ушло на расходы по больничным и декретным пособиям с начала этого года в новых регионах России. В пресс-службе соцфонда уточнили, что получателями выплат стали более 144 тысяч человек. Обеспечением по страхованию от травм и несчастных случаев на работе были охвачены порядка 69 тысяч жителей Донбасса и Новороссии. Вьетнам, Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты войдут в список самых популярных направлений для зарубежного новогоднего отдыха российских туристов. А представители турагентств также рассказали, что значительный рост числа бронирований по сравнению с прошлым годом продемонстрировала Танзания. После открытия прямых рейсов на остров Занзибар туристы стали активнее выбирать это направление для новогоднего отдыха. Помимо этого, в списке оказались Шри-Ланка и Турция. Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 30 сентября. Короткий выпуск «Изоленты» на лучшем радио страны. Лучшее утреннее шоу «Изолента живьем». Петр Лидов, Трофим Татаренков. И сегодня мы начинаем вместе с Алексеем Александровичем Масловым, директором Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова. Доброе утро.
3: Алексей Александрович, здравствуйте еще раз. Я, знаете, с чего я хотел начать? Ну, все равно к политике мы так или иначе привяжемся. Я тут то ли услышал где-то, то ли сам сообразил, что Китай вообще не воевал с 1979 года. И это показалось странным, потому что, ну, такая большая страна, столько соседей – интересных, вот, столько интересов. Это что-то осмысленное для Китая или это так просто сложилось? И в этом разрезе как они видят то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке и в Европе?
4: Ну, Китай-то вообще очень мало воевал, как ни странно, в истории для такой гигантской страны, для империи. Количество войн было очень небольшим. Когда Китай расширялся именно за счет военных действий, это в основном правители были не китайцами, например, это при маньчжурах, при последней китайской династии Китай резко расширился. И Китай вообще исходит из одной простой вещи, что вот как раз как-то худой мир лучше хорошей ссоры. В этом смысле все, что мешает развитию торговли, а война чаще всего мешает развитию торговли, это плохо. Китайская концепция развития цивилизации в том и заключается, чтобы постоянно расширять торговые, экономические связи. Самое главное, чтобы все было безопасно, чтобы люди, которые с тобой торгуют или которые с тобой общаются, они чувствовали, что будущее не зависит от каких-то резких военных действий. Это, кстати говоря, объяснение того, почему Китай не хочет решать проблему Тайваня военным путем. Здесь скрыта очень глубокая внекитайская философия, что нужно решить проблему изящно, красиво, пока Тайвань сам осознает, как он неправ, что пора уже прийти под лоно КНР и таким образом получить дивидендов значительно больше, чем находясь в разрыве с материковым Китаем. Действительно, многие говорят, что, вы знаете, поскольку Китай с 79-го года, то есть с Вьетнамской войны, Китай ни с кем не воевал, может быть, китайская армия-то не такая сильная, может быть, и дух там не такой, как китайцы утверждают. Во-первых, это непроверяемо, пока не начнутся сражения. А во-вторых, почему-то мы считаем, что если большое государство, оно обязательно должно с кем-то начать воевать, причем так по большому счету. У Китая масса недругов вокруг, в периферии. Ну, я имею в виду, что проблемы между Китаем и Индией, Китай и Японией, Китай и Кореей, да с кем угодно. Китай, Вьетнам, спорные территории. Но Китай делает все возможное. Да. Филиппины, конечно, там, ну, практически по всем границам, кстати говоря, кроме России и стран Центральной Азии, где урегулированы проблемы, у Китая есть проблемы и напряги. Но при этом действительно Китай сумел не допустить серьезных военных действий с 79-го года. Там, можно сказать, ну, с Индией, с индийцами были столкновения, были, но это все-таки не крупные военные действия. Палками друг друга огрели, что неприятно, но все-таки это не перестрелки. А вот в этом смысле Китай пытается вообще всему миру показать, что есть другой способ решения проблем. Их можно откладывать, их можно обсуждать, можно давить экономически. Но как только начинают говорить, как говорится, пушки или как все и дроны, то заканчивается любая экономическая кооперация. А для Китая это просто трагедия, поскольку Китай весь основан на меркантилизме, здоровом, таком крепком.
3: В этой связи вопрос, ну, у нас есть мнение такое, оно, наверное, не совсем корректное, что мир идет к, ну, скажем там, разделению на некие военные союзы, и вот в одном союзе будем мы, Китай, Иран, значит, там, не знаю, Северная Корея, а в другом там Запад и прочее, но мне почему-то представляется, что Китай на такое не особо подписывается, как бы, или я не прав,
4: ну, стратегически? Нет, нет, Китай это наше мнение.
3: Да-да, я о том и говорю.
4: Да-да, ну, мнение западной цивилизации. Почему-то мы всегда считаем, что нужно все разделить на инь и ян, на

0: интеллекта. Идея какая? Китай предлагает свою концепцию развития, свои стандарты искусственного интеллекта, свои, возможно, вскоре предложит международную электронную валюту. И, в общем, пожалуйста, присоединяйтесь, работайте с нами, но Китай при этом не отрезает другую часть мира, где есть, например, доллар, где есть другие стандарты искусственного интеллекта. И в этом смысле, судя по всему, у нас будет складываться система, во-первых, двуполярность Китая и США, тут никуда от этого не денемся, но при огромной многополярности региональных центров. Да и Индия никогда не будет вместе с Китаем, по крайней мере, в ближайшее время образовывать какой-то свой полюс. У Индии свои интересы, Индия не переносит Китай в глобальном смысле, Индия сегодня ограничивает и инвестиции из Китая. Точно так же, что, например, конечно, Россия и Китай, конечно же, мы ближе, чем, например, Россия и Европа сегодня, но при этом я не думаю, что Россия хочет быть где-то в китайской тени и образовывать прокитайский полюс. У нас там свои интересы. И большинство стран, например, Юго-Восточная Азия, созвездие стран Юго-Восточной Азии, кстати говоря, это этот регион, который развивается сегодня быстрее всех по ВВП и, наверное, самый перспективный, самый устойчивый в ближайшие годы, он тоже не особо хочет быть прокитайским. Вот в этом смысле многополярность – это отнюдь не два полюса прокитайский и проамериканский. То есть ситуация будет значительно сложнее, она и зависит, на мой взгляд, буквально там на десятилетие.
1: А что-то, Петра, почему-то не слышно. Сейчас Петр включит микрофон.
2: Да, вопросы от слушателей можно, я думаю.
1: Да, вопросы от слушателей. Сейчас я попал. Вот вопрос Алексею. На ваш взгляд, задает у нас Григорий, мы могли не сомневаться. На ваш взгляд, при самом плохом раскладе проигрыша России в вероятной войне, Китай выдержит подобную войну без нашей страховки со спины? Вот это вот спина к спине там, и так далее и тому подобное.
2: Ну, мне кажется, мы это обсудили более-менее.
1: Ну, так, да, в общем, коснулись мы этой темы.
2: Ну, то есть, подразумевается, что Китай вступит в какую-то войну с кем-то, вот, большим, типа США, и что?
1: Я давайте поверну другим чуть-чуть местом этот вопрос. Я очень часто читаю в западной прессе, особенно в англоязычной, наверное, потому что больше ее читаю, что Россия – это, условно говоря, прокладка между Китаем и западным миром, которую, если не будет, то начнется, наконец-то, настоящая прямая вот война между двумя главными полюсами этого мира. А Россия вот мешает этому всему, и когда она сама развалится, условно говоря, о чем там пишут часто достаточно, как мы понимаем, да, деколонизация там и прочее, вот, тогда уже вот надо готовиться к серьезной войне с Китаем. Справится ли Китай с мощным Западом, НАТО там и прочее, прочее, прочее. Вот, я думаю, вот в этом суть вопроса.
0: Вы знаете, там почему-то все время кажется, что кто-то хочет обязательно повоевать в этом мире с Китаем и так далее. На самом деле мы видим другую ситуацию. Мы видим, что великие державы циничные, и они воюют тогда, когда это абсолютно выгодно, только не циничные державы начинают войну ради каких-то идей, а циничные правильные державы начинают войну ради денег, ради выгоды. Какая выгода взять и бабахнуть по Китаю, который производит колоссальное количество продукции, которая довольно активно скупает американские ценные бумаги, и которые китайские компании настолько глубоко интегрированы в китайскую экономику, настолько же, как и американские компании интегрированы в китайскую экономику. Это, мне кажется, лишь досужий наблюдатель пытается представить, что Америка и Китай по-настоящему воюют. Они соревнуются, это да, это по полной программе. Но соревнуются они так, чтобы не упустить выгоду на территории друг друга. Является ли Россия в данном случае сдерживающим фактором? Нет, Россия не является ни фактором, в данном случае, ни разменной монетой. Потому что США и Китай договариваются на двоих. Вот нам хотелось бы, чтобы здесь, конечно, был фактор и России, а индийцы наверняка фактор Индии. Да нет, это страны, которые понимают, что именно они предлагают новые концепции развития мира, и именно у них есть рычаги для этих новых концепций, поэтому они-то между собой договариваются. Если, предположим, вот как там задают нам вопрос, ну, совсем такой вариант, что Россия по каким-то причинам даже не то, что проигрывает, а берет вот Вот нет ее на карте России, и все.

0: Я же говорю, конечно, фантастический сценарий. Ну да, Китаю придется крайне сложно, потому что для Китая военная и, самое главное, политическая поддержка России – это ключевой фактор. Поэтому Китай будет делать все, чтобы Россия не проиграла, чтобы Россия не ушла из большой политической игры. Потому что точно так же, как и нам, крайне выгодно, чтобы Россия оставалась, чтобы Китай оставался на плаву. Но здесь другая ситуация. Представьте варианты. Вот у нас сейчас было там встреча Си и Трамп. Не будем разбирать подробности, об этом говорили. Концептуально. Если Китай и США задружатся, выгодно ли это нам? Выгодно, потому что тогда мы можем сделать нормальное трехстороннее взаимодействие. Если Китай и США на нынешнем отрезке полностью разругаются, вот все, наплевали на все договоренности, так выгодно ли нам? Конечно, выгодно, потому что Китай никуда не убежит от России. То есть здесь парадокс заключается в том, что бы ни случилось на этом вот треке американо-китайском, мы выигрываем. Вот в этом и парадокс России.
1: Нам бы ваше
2: оптимизм. Ну, здесь, мне кажется, ситуация такая, что мы, как ну, скажем, более слабая, что ли, если так можно, ну, можно, да, экономические державы, здесь можем выбирать. Хорошо бы было, если бы у нас не было запрета на выбор со стороны США, мы могли бы очень красиво между этими двумя мощными державами, собственно, лавировать в политическом смысле. И это было бы очень выгодно, мне кажется. Ну, если так и будет, то дай бог, как говорится.
0: Понимаете, ну, во-первых, надо посмотреть на, как ни странно, на мелочи. Вот у кому-то, может быть, там и американским пропагандистам, да и китайским выгодно рассуждать о непреодолимых противоречиях между США и Китаем. Ну, вот буквально вот последнее сообщение вчерашнего, что ли, дня или сегодняшнего, что руководители двух крупнейших американских компаний, NVIDIA и AMD, вошли в консультативный совет университета Цинхуа. Я напомню, что Цинхуа – это самый крутой китайский университет, который занимает первое место по всем рейтингам. Более того, это он входит в десятку топ-университетов мира. И самая там крутая школа, школа экономики и менеджмента, это самая, считается, лучшая школа сейчас в Азии по подготовке кадров в области экономики. Вот руководители AMD и NVIDIA вошли туда в консультативный совет. Вот вам, пожалуйста, кто кого консультирует. Значит, вот как раз это Лиза Су, она этническая китаянка, это AMD, и Джейсон Хуан, это NVIDIA, они теперь будут участвовать в формировании решений крупнейшего китайского университета. Что, в общем, честно говоря, должно представляться некой дикостью, потому что Цинхуа, в том числе, это тот университет, который разрабатывает закрытые стартапы, которые должны поддерживать китайскую экономику, и тут все это будет что сливаться американцам, более того, американцы будут советовать, как надо делать. Да нет, мир-то более сложный, мир значительно более проницаемый. Изоляция, самоизоляция, изоляция внешняя, она всегда плоха, поэтому в этом смысле Китай как раз наоборот, говорит, мы открыты полностью. Вот такова реальность. А вы тут, говорится, про войну говорите. Реальность как раз то, что люди давным-давно участвуют в бизнесах друг друга.
2: Это правда. Но смотрите, есть еще две вещи, которые тоже, может быть, стоит забросить, может, прокомментировать. Ну, во-первых, вот я за годы своей жизни в азиатских странах, и в Китае, в частности, ты постоянно слышишь от всех людей глубочайшее уважение к Путину. Именно потому, что он сильный. Они говорят, он сильный. Вот это да, вот это вот он сильный. И ну, понятно, что на Востоке такое ценят и уважают. И вот как раз к вопросу, написали бы там что-нибудь в китайских СМИ. Китайские СМИ про Россию, вот, ну, условно, по-разному пишут, конечно. Но во многом вот примерно в таком смысле. С другой стороны, мы же видим, что США в свою вот эту вот, как там она у них называется, доктрину там, или что у них, национальной безопасности, обозначили Китай основным соперником. И, в общем, понятно, почему. Потому что Китай, ну, во всяком случае, на Тихоокеанском фронте, он все-таки начинает США вытеснять. Экономически, там, острова насыпает, флот наращивает и так далее. Может быть, оттуда может прийти какая-нибудь угроза, там, я не знаю, может, он, так сказать, настолько обретет крылья, что подумает, ладно, 79-го не воевали, но Тайвань возьмем и опять долго не будем. Или США попытаются каким-то образом спровоцировать какой-то конфликт, там, Япония и так далее. Вот, может быть, оттуда идет угроза какая-то. Или все равно, вы думаете, даже там это, в общем, не потому что там США находятся в позиции защищающегося. Может быть, они поступят так же, как Россия поступила, находясь в позиции защищающегося в Европе.
0: Ну, во-первых, надо понимать, что в США нету, как говорится, единого мнения. Все-таки там, США не Китай, и тем более не Россия, где есть довольно жесткая вертикаль власти. В США есть свои ястребы, и правильно вы говорите, многие эксперты американские пишут, что в конце концов надо заставить Китай вступить в военные действия с Тайванем, чтобы обрушить китайскую валюту. Китай, конечно, я имею в виду материковый Китай, Тайвань, как говорится, обнулит, но при этом испортит себе имидж, испортит себе на многие, на десятилетия имидж державы, которая все способна урегулировать мирным путем, то есть это основной тезис Си Цзиньпина, так пускай вот Китай мы сейчас втянем в такие сражения. Более разумные люди говорят о том, что, а вообще-то мы же понимаем, что если через Тайваньский пролив или через всю эту акваторию проходит почти 40% мировых грузов, то удар придется по всей мировой торговле, в том числе и по США. И выдержат ли это страны? Более того, Китай может, вот как сейчас показывают, Китай после конфронтации в периоды Трампа, первой итерации и Байдена, Китай не только, он, конечно, потерял с точки зрения экономики, но очень сильно приобрел с точки зрения веса в политике. То есть многие страны потянулись к Китаю, потому что он говорит какие-то разумные вещи, которые все хотят слышать. То есть, понимаете, война – это такая штука, когда неизвестно, кто победит. Это же тоже такая палка о двух концах. Поэтому я думаю, что ни в Китае, ни в США никто в реальности не хочет сейчас военных действий. Я тоже, да, прекрасно знаю, что у нас там некоторые наши горячие головы, блогеры сообщают, что Китай вот-вот нападет на Тайвань. Более того, я регулярно даже читаю, что прямо вот уже появились корабли, и сейчас они начнут обстреливать Тайвань. Но, во-первых, я не знаю, откуда берут они эти все фантазии, а с другой стороны, ну, это вот желание посмотреть на войну со стороны, как там будут люди выкручиваться. На самом деле, любые военные действия ударят очень и по России, в том числе, учитывая нашу территориальную близость к этому театру военных действий. Я предполагаю, что война будет развиваться исключительно в киберсетях, исключительно в технологиях, исключительно в кибератаках, кстати говоря, и мы пока видим, что китайские серверы американцы особо никак не атаковали, даже какие-то хакеры нехорошие, которые не имеют национальной принадлежности. Поэтому я предполагаю, что вот Китай будет все время поджимать, делать так, чтобы ему жизнь медом не казалась, но при этом без выстрелов.
2: Скажите, пожалуйста, вот Трамп, когда говорил об искусственном интеллекте, ну, сказал что-то в том духе, что победит тот, у кого там будет искусственный, ну, короче, кто-то победит. То есть он считает, что это война, и считает, что США должны победить, и понятно, что США хотят оставаться мировым гегемоном. Мы помним советские времена, догнать и перегнать, там, победу мирового социализма и так далее. А у Китая вообще вот на глобальном уровне какова концепция? Они что хотят-то вообще, вот Китай? Где-то остановиться или просто жить в своем серединном государстве и, значит, кормить весь мир, или победить всех и стать мировым номером один в чем-то. Есть ли у них сформулированная вот эта мысль?
0: Ну, во-первых, есть разные концепции развития Китая, в том числе глобальная безопасность, глобальное управление, но нигде там не прописано, прямо или косвенно, что Китай хочет всех победить. Китай, опять, вот надо посмотреть изнутри китайского мышления. Китайское мышление говорит о том, что чем больше страны развиваются индивидуально, чем больше у них рынки, тем больше они будут потреблять китайские товары. Поэтому надо, чтобы они расцветали и допускали Китай, китайские инвестиции, китайские товары, китайские услуги на свою территорию. Это гениальная установка, которая сформировалась еще, там, грубо говоря, с 3 века нашей эры, то есть с момента формирования Великого Шелкового Пути, того старого, и которая доросла до сегодня. Поэтому Китай как раз он не хочет, грубо говоря, захватывать весь мир. Он хочет пользоваться всем миром. И это, кстати говоря, на мой взгляд, очень грамотная концепция. Китай мало обращает внимание на то, как выглядит и что проповедуют местные правительства. Поэтому Китай готов сотрудничать со всеми, лишь бы они не выступали против Китая, не критиковали Китай. И Китай максимально гибок. Это вообще тоже старая имперская концепция Китая, что местные князья, местные лидеры, они и должны быть не идеальными, потому что если бы они идеальными, они были бы китайским императором. Поэтому с ними надо их понимать и использовать их территорию.
2: Да, это хорошо.
0: Поэтому да. Ну, конечно, по поводу искусственного интеллекта здесь тоже понятен концепция Китая. Искусственный интеллект должен быть сразу же имплементирован. Вот то, что американцы развивают, наращивают, тратят безумное количество денег, но при этом не успевают окупить, у Китая нет такого. Китай сейчас активно продает, лицензирует, сразу же внедряет. В этом смысле Китай поступает вначале более практично и прагматично. Я думаю, что Китай начинает сразу же все это дело внедрять. Ну, известна цифра, что в Китае одновременно работают более 300 различных моделей, больших языковых моделей искусственного интеллекта, и обслуживают сейчас многие стандарты. Самое главное, Китай за счет этого компенсирует нехватку рабочей силы. Поэтому Китай, я думаю, значительно более прагматичен в использовании искусственного интеллекта. Он побеждает прагматикой, а не лозунгами. В этом его отличие от США.
3: Мы сейчас уходим на рекламу, на новости. Вернемся через несколько
2: минут.
3: Спасибо
2: большое.
3: Алексей Александрович Маслов был у нас в гостях. Спасибо огромное.
4: Сервис для подготовки брачного договора. Контекст. В онлайн-режиме на портале госуслуги можно зарегистрировать документ, регулирующий брачные отношения. Это касается как будущих супругов, так и россиян, уже состоящих в браке. В проекте контракта можно зафиксировать имущественные отношения и права сторон. Для этого необходимо зайти на страницу «Заключение брачного договора». После подготовки текста документ в обязательном порядке должен заверить нотариус. Стоит отметить, что по Семейному кодексу брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, а также их право на обращение в суд за защитой своих интересов. По мнению многих юристов, заключение такого документа помогает снизить риск конфликтов при разводе и сохранить взаимоуважение. Особенно в семьях, имеющих недвижимость, ипотечные кредиты, активы, бизнес или детей от предыдущих браков. Специалисты, проанализировавшие данные Минюста, констатируют, интерес к брачным контрактам в России неуклонно растет. В 2020 году нотариусы удостоверили 148 тысяч подобных документов. В 2025 году их число перевалило за 255 тысяч.

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. ФСБ пресекла изготовление фиктивных документов для релокантов о политическом преследовании в России. По версии следствия, 29-летний житель Нижнего Новгорода подделывал документы и продавал их россиянам за рубежом. Те использовали фальшивки для оформления статуса политического убежища в странах пребывания. Кроме в ходе обыска в квартире фигуранта обнаружили не менее 200 комплектов подложных документов и более 150 печатей различных ведомств. Среди подделок протоколы о дискредитации российской армии, медицинские справки о травмах при задержании, постановления об административных правонарушениях и другие бумаги. Видео от правоохранителей можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Минпросвещение сформирует первое в России положение о статусе учителя. В стране появится удостоверение учителя. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы. Западные транснациональные компании теряют свое положение в мире на фоне роста влияния компаний Китая, Индии и России. Об этом заявил член-корреспондент и профессор РАН, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Федор Войталовский на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Он также добавил, что в современном миропорядке, который становится одновременно полицентричным и имеет свою иерархию, интересы крупного транснационального бизнеса все больше срастаются с интересами государства. Литва хочет принять американские войска на постоянной основе и готова взять на себя сопутствующие расходы. Об этом сообщает литовская телерадиокомпания ЛРРТ. Штаты регулярно размещают свои батальоны в этой стране с 2019 года. В настоящее время американские войска дислоцируются там на ротационной основе. В рамках очередной ротации в конце октября в Литву прибудут два батальона США численностью около 1000 человек. Срок их службы в республике составит 9 месяцев. США покинули ряды созданной Советом Европы группы государств по борьбе с коррупцией из-за того, что она превышала свои полномочия и была неэффективна. Об этом пишут местные СМИ. Сообщается, что США стали третьей страной, покинувшей группу. До этого из организации вышли Россия и Белоруссия. Официальное заявление Госдепа пока не опубликовано. Более 70 мероприятий пройдет на 60 площадках Москвы в четверг в честь Международного дня музыки. А на сайте мэра и правительства сообщается, что граждан ждут концерты классической современной музыки, фестивали, творческие встречи и мастер-классы. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир. «Изолента. Живьем». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Трофим Викторович, ты с нами? Или это не с нами? Трофим Викторович, похоже, не с нами. Что-то он говорит, а я его не слышу. Ну да ладно, Трофим Викторович не с нами, у меня не работает интернет, но ничего страшного, наверное, мы справимся. Мы хотели поговорить о футболе, и как раз Трофим, ты нам как раз для этого разговора нужен, потому что в этом разговоре мы хотели обсудить вот насущный вопрос, нужны ли матчи российской сборной в то время, когда, значит, сборная лишена возможности участвовать в международных матчах, и, в общем, выглядит это все не очень интересно. Вот, Трофим, насколько я знаю, был противником такой идеи. Я как бы отношусь спокойно, но тем не менее. У нас есть гость. Это ветеран футбольного клуба «Динамо» Андрей Сметанин, замечательный вратарь. Андрей, здравствуйте, если вы нас слышите.
3: Да, добрый день.
1: Здравствуйте. Да, Андрей, здравствуйте. Особенно приятно вас слышать. Я болельщик «Динамо». Вот. И, конечно, мы все помним наш последний трофей в ваших руках. Вопрос вот какой к вам. Как вы считаете, вот с точки зрения футболиста, с точки зрения профессионала, нужны ли сегодня матчи сборной, или это скорее одно расстройство для болельщиков? Ну, потому что как бы интриги нет, и бороться не за что, и непонятно, там, ну, ходят люди. Но, тем не менее, это ваши отношения.
3: Да. Вы знаете, для меня, в принципе, эти матчи, ну, по большому счету, не нужны в данный момент. Естественно, вы правильно сказали, то, что УЕФА нам все запрещает, и мы почему-то подстраиваемся под УЕФА. Почему? Есть окна, где играет сборная. Вы смотрите, сейчас какие прекрасные дни, да? У нас, получается, целый месяц болельщики остались без футбола. Но зато зимой мы будем играть в футбол. Придут болельщики, будут мерзнуть на стадионах. И как раз сейчас вот, опять же, хочу про свой любимый клуб сказать, про московское «Динамо». Только команда набрала ход, взяли, обрубили, и месяц, сейчас мы не знаем, что там происходит. Ну, естественно, они там тренируются, где-то играют, еще что-то. За это мы сыграли три игры, хотя бы три игры, ну, минимум сыграли, правильно? И болельщики на стадионе получили, ну, так скажем так, по нашему кайф.
1: А у нас есть такая опция просто не играть эти игры, просто продолжать чемпионат? Или это нельзя делать? Может быть, потому что уезжают из других клубов, там, ребята в сборную, может быть, поэтому?
3: Ну, там просто получается так, что есть окна для УЕФА, ну, для Европы. Угу. Есть эти окна, и поэтому приходится нам поставить под УЕФА. Я бы вот эти игры перенес бы там на эту зиму. Сыграли бы эти три игры сборной, для нас бы ничего-то не поменялось бы.
1: А, ну понятно. Ну то есть сейчас мы могли продолжать играть чемпионат, а да, потом со сборной, если надо потренироваться, то там будет другое окно, и можно в него сыграть, когда в любом случае играет чемпионат, нету зимой. Угу. Перерыв у нас.
3: Да. Да, вот зимний перерыв, понятно. Взяли бы, сыграли бы.
4: Да, и тут я, знаете, еще что, вот, ну, как правильно сказал Петр, я в данной ситуации, ну, мы должны были как бы спорить, по идее, но мы спорить не будем, потому что у меня абсолютно такая же позиция, и я правда, болельщик не «Динамо», а «Зенита», и у «Зенита» в этом году очень плохо начинался сезон, и тут вопрос в том, что как только команды, сейчас, скажем так, абстрактно, начинают набирать форму, потому что начало сезона у всех тяжелое, все притираются, у кого-то новые игроки, у кого-то новый тренер, у кого-то новый там стадион даже временами, да, и вот где-то к этому моменту начинается нормальный красивый футбол на красивых зеленых полях. И в этот момент на три недели всех вырубают, и все возвращаются, кто в лес, кто по дрова, и перестают вообще, им надо по новой сыгрываться абсолютно, получается. Вот это вот очень грустно всегда.
1: Ну, что ж. Но зато Андрей, последний вопрос вам зададим и отпустим. Да, извините, как вы говорите, команда набрала ход, вы все-таки к клубу имеете прямое отношение. Какие перспективы у нас в этом году, с вашей точки зрения?
3: Ну, вы знаете, я в начале сезона говорил то, что хорошие перспективы, хотя после первых двух туров на меня смотрели очень косо, но последние туры показали, что мы на правильном пути.
1: Ну да, там 6 побед подряд.
4: А я Петру Алексеевичу говорил, что «Динамо» в этом году еще покажет себя, извините.
1: Ладно, Андрей, спасибо большое вам. И вам, и «Динамо», и нам всем желаем еще больше побед. Спасибо, что подключились, спасибо, что высказались. В общем, мнение понятное. Тут показалось, что мы все солидарны. Ну, я тоже с этим мнением не поспоришь, потому что, конечно, сегодня, если бы шел чемпионат, ну, действительно, классная погода, шикарная. Если бы можно было действительно играть. Я просто думаю, что какие-то клубы, у которых футболисты уехали в другие сборные, хотя у нас таких, наверное, не так уж много. Ну, кстати, уехали. Из «Динамо» бы уехали в другие сборные, я думаю. Хотя это УЕФА, европейцев-то у нас нет.
4: Уехали там. Ну,
1: условно, а кто у вас, европейцы там есть?
4: Не, у нас Алип уехал бы, там, например, там какой-нибудь, да, у нас уехали бы, кто там еще, ну, кто-то уехал бы еще, наверное.
1: Ну, кто-то уехал бы, да.
4: Вот. Да и ладно, уехали, ничего страшного, поиграем. А что, мы с травами не играем? Вот у нас Вендала сломали месяц назад, а играем мы без Вендала, без нашего ключевого игрока. Ничего, нормально. Вот. Ничего в этом страшного нет. Тем более, если так в среднем по больнице посмотреть, то у лидеров чемпионата, если мы берем, например, там, ну, условно, Краснодар, Спартак, Зенит, Динамо, Локомотив, ЦСКА, количество легионеров приблизительно, ну, процент легионеров приблизительно одинаковый. То есть у всех уедет приблизительно одинаковое количество людей.
1: Согласен.
4: То есть тут нет какого-то, что у кого одного все русские играют, и у него там плюс сплошной, а у другого одни иностранцы.
1: Я бы даже сказал, что те, у кого играют игроки сборных, это топ-клубы, как правило, да, богатые, то есть те, кто может себе позволить, в некотором роде это будет такое небольшое временное торжество справедливости и шанс для менее бедных клубов.
4: Да, пожалуйста. Да. Вот. Опять же, еще дальше можно копнуть. Появляется шанс для молодых пацанов, типа нашего там Кондакова и прочего, ну, я про нашего
1: говорю,
4: которым можно по флангу побегать, да, потому что так он из-под какого-нибудь там Дугласа Сантоса не вылезет никогда в ближайшие пару-тройку лет, а так он побегает хотя бы на фланге. Мне кажется, это хорошая опция, совершенно хорошая. Еще вопрос в другом, что вот я тут смотрел, когда переговоры, ну, то, что было после чемпионата мира, ФИФА высказалась за то, чтобы вернуть Россию в этот самый, в международный футбол. А вот УЕФА высказалась против того, чтобы вернуть Россию в международный футбол.
1: Так там кто управляет УЕФА-то? Там все наши дружбаны, в кавычках.
4: Возникает вопрос, а может быть, нам стоит воспользоваться тем, что у нас большая часть страны находится в Азии, и поиграть в той лиги, которая хочет, потому что Азия не испытывала против нас никакого раздражения. Вот.
1: С одной стороны, да, тут, кстати, тоже интересная тема. Мы обсуждали вот на питерском форуме, там был один из руководителей футбольного клуба «Динамо», который, кстати, раньше работал в «Зените». И мы обсуждали с ним эту тему. Есть некий консенсус, я так понимаю, в футбольных властях страны, что мы из Европы уходить не хотим. Что сколько бы времени нас не, значит, оттуда не, как бы это сказать, не изолировали, мы будем ждать, сколько потребуется, потому что мы Европа, и это традиции наши европейские. С этим, кстати, я согласен, потому что, ну, играть с чемпионом Таиланда, например, ну, как-то было бы, наверное, для «Зенита» странно. Вот, вызывало бы это интерес. Плюс, ну, вот чисто традиционно, да, все-таки наши все успехи и успех «Зенита» в Суперкубке там с «Манчестер Юнайтед» и, я не знаю, легендарное турне «Динамо» после войны по Англии и победа ЦСКА и так далее. Это все связано с Европой. И все-таки мы традиционно европейская страна. И если мыслить не сегодняшним днем, ну, то есть, если можно было на год уйти туда, потом вернуться, то, наверное, да. Вот. А так ведь все-таки это перестраивать всю систему, и тогда у нас будет Лига азиатских чемпионов с командами из, ну, там, страны я не буду перечислять, но они понятны. Вот. Ну, не знаю. Такая... И плюс расстояние, конечно. Это, в общем, далековато нам. Вот. Плюс, конечно, нам интереснее посмотреть, пусть даже через 20 лет, но на приезжающую сюда Барселону, а не на приезжающий там сюда, я не знаю, какой-нибудь Шэньчжэнь, там что-нибудь, драконы какие-нибудь.
4: Вот. Не факт, что через 20 лет так. Барселона будет сильно лучше Шэньчжэнь драконов.
1: Думаю, что сейчас очень... будет.
4: Столько денег, сколько арабы сейчас вкладывают в развитие футбола и китайцы, мне кажется, что поменяется.
1: Арабов сейчас, как мы видим по Манчестер-Сити, сейчас им все объяснят. Там.
4: Но их арабы в Европе не хотят, а я думаю, что в Азии их с удовольствием захотят.
1: Ну да, но игроков-то ты все-таки будет... культуру эту ты не создашь. Все-таки это культура и традиции в первую очередь. И Реал останется Реалом мадридским, самым титулованным клубом в мире, вне зависимости от того, чего там они в Малайзии построят.
4: Наверное. Но ты знаешь, я смотрю на американский футбол, который сейчас трансформируется, несмотря на то, что это не самый популярный, мягко говоря, вид спорта в США, он, по-моему, даже в пятерку не входит в топ-5 популярных видов спорта. Что там, у тебя звука нет?
1: Есть, я молчу, слушаю.
4: А, да, я смотрю на картинку, у меня такое ощущение, что ты со мной разговариваешь сейчас.
1: Не, я на тебя смотрю в восторге и слушаю.
4: Удивительно. А у меня ты машешь руками и чего-то мне говоришь в этот
1: момент. Серьезно? Нет, да. Я сижу.
4: На техническом экране. Жесть какая. Ладно, ничего, бывает такое тоже. Кто-то.
1: Это значит не я. Это как ты видел, Дмитрий Константинович Киселев выложил классное видео, где значит, он говорит, а теперь говорит, с этой минуты говорю уже не я. Это уже значит, сгенерированный образ. Сейчас я буду снимать рубашку, говорит, он начинает расти. Расстегивает рубашку, говорит, не пугайтесь, это не я. Расстегивает рубашку, а у него там, значит, кибер какой-то костюм внутри.
4: Обалдеть. Вот,
1: так что, наверное, это тоже был не я, а искусственный интеллект меня сделал. Извини, перебил.
4: Шикарно, да нет, ничего страшного.
1: Нет, ну вкладывают. Но все равно я говорю, что это да, конечно, развивается все, и футбол развивается по всему миру, здесь вопросов нет, но все-таки гранды есть гранды. И я просто думаю, что в той позиции тоже есть смысл.
4: Она есть, конечно, вот. Нет, он понятно обоснованный, и для многих Европа это мечта, и, в общем, поиграть с Барселоной и с этим мадридским Реалом тоже, но я еще скажу одну такую вещь, вот мы сколько не играли, у нас две победы есть, одна у ЦСКА, ну, по большому счету, да, три, ладно, одна у ЦСКА, две у Зенита, а до этого последним был Динамо Киев, да, по-моему, который Кубок Кубков выиграл в 75-м году, если мне не изменяет склероз, это было все очень давно и неправда, как говорится, вот, а... И вот что, да, мы все стремимся, вот мы, Зенит, у нас ноют сейчас все, вот Симак потерял мотивацию, потому что не может попасть в Еврокубки, не может попасть в Лигу Чемпионов, ну вот Симак попадал в Лигу Чемпионов, ну и чего, мы из группы не выходили.
1: Симак, по-моему, даже выигрывал Лигу Чемпионов, если... нет, по-моему, не выигрывал, нет, он уже играл где-то там, выигрывал кто-то другой.
4: У нас Лигу Чемпионов выигрывал из тренеров только Анатолий Тимощук.
1: Нет, не тренер, футболист.
4: Ну он как футболист
1: выиграл кто-то другой.
4: Тимощук выигрывал Лигу Чемпионов, как и футболист Баварии. А сейчас он у нас тренер. Вот, соответственно, это было. Но я имею в виду, что в «Зенит» и Лига Чемпионов, или там «Спартак», или «Динамо», и Лига Чемпионов, это в лучшем случае одна победа в группе. И все. И кому, в чем вот этот цимис, я не понимаю. Сыграть с «Барселоной» и разгромно
1: проиграть. Ну, это пока. Это пока. Потому что ты же сам говоришь, что вот США, да, вот Китай. Мы же шли по тому же пути. Мы, в принципе, наши клубы могли бы сейчас быть на месте турецких, которые фактически уже собрали там под свои знамена по сборной мира, там, да, какой-нибудь Галатасарай и так далее. Там те и... Ну, кого там только нету. В общем, там играют уже все. И этот Лукаку, и Салах. И, ну, то есть там просто полный фарш, как говорится. Там, не знаю, три «Зенита» в лучшие годы примерно в Галатасарае. Примерно так по составу. Вот. И мы могли бы по этому пути тоже идти. Очевидно, просто планируют, что когда-то мы вернемся к этому пути, у нас будут сняты ограничения на приезд, уезд и так далее, и могут все играть, и работать и прочее. И с деньгами с нашими, и с нашими возможностями, в том числе административными, инфраструктурными, мы вполне себе можем, ну уж точно быть круче. Наш чемпионат был круче, чем турецкий, чего уж там в какой-то момент. Но потом вот пока так. Поэтому я думаю, что мы тут тоже не то, что мы всегда останемся на задворках, и наша участь играть с клубами из Камбоджи и Лаоса. Вот, все-таки у нас, мне кажется, ну, понятно, что это не скоро уже произойдет, и, наверное, это не самое главное в жизни, и главная победа, и остальное нас мало волнует, но как побочный такой вот эффект, я, насколько понимаю, позиция властей футбольных и государственных, она заключается вот именно в этом, что, смотрите, у нас пока все нормально, мы играем, у нас хороший чемпионат, народ ходит, любит и так далее, клубы собирают аудиторию, там развиваются, зарабатывают деньги. Вот, хорошее развлечение и хороший спорт, в общем, действительно, красиво. Вот, а там будем ждать. Ну, в общем, вот.
4: Ну, понятно, такая, хорошо, история. Да.
1: Вопросы, может, есть какие-нибудь, чтобы эту тему
4: вопросы
1: сменить?
4: А то есть, мы я не вижу таймер, поэтому ты рули, пожалуйста, таймером. У меня
1: 7 минут.
4: Отрубилась картинка. Кстати, да, я заинтригую. Первый час сегодня, который был вне радио, сегодня мы там обсуждали интересные темы. Так вот, итоги голосования сейчас 95% да, то бишь за такие темы, 4% нет и 0% те, кто пытался лицемерить.
1: Можно прочитать комментарий? Да. Хороший. Хороший. Козак Мамай пишет. Козак, видимо, так. Украина, наверное, Мамай. Лидов, угу. Европейский лизоблюд.
4: А, вот так, да?
1: Я вообще-то...
4: определитесь, американский или европейский?
1: Нет, подождите, я вообще-то сам европеец. Как бы вам это... Мы вообще-то тут живем, у нас, ну, где я живу, это самый большой город в Европе. Если не считать спорного Стамбула, который частично в Азии находится. Вот, это раз. Я живу в самом большом городе Европы, в самой большой стране Европы. Я разговариваю на языке, который... самый распространенный в Европе. Вы что от меня хотите? Чтобы я против кого был-то? Против себя? Россия – это Европа, друзья. Как да. бы вы этого не хотели, но так и есть. И будет доминировать в Европе. Вот. Но да. Хотелось бы, чтобы на основе уважения к нам и взаимного понимания. И любви, может быть, даже.
4: Срочная новость пришла. 14-й канал «Израильский». Да, сообщил, что вот я вернулась, мне картинка, спасибо всем большое за помощь, что есть сейчас предположение, версия, оперативная версия, что один из пилотов пытался отправить самолет в пике и разбить его об землю, а второй предотвратил это, именно поэтому произошел вот этот вот конфликт, вот что-то там такое было.
1: Ну сейчас давайте подождем, я думаю, тут будет масса новостей на эту тему.
4: Да, вопрос, Григорий Л. Петр Трофим, перевод денег в цифру изменило отношение к... к ним. Особенно интересно про новое поколение, которое купюры особо не держали, а к деньгам в тех же играх привыкли. А какая валюта уже все равно, спрашивает Григорий.
1: Я не знаю.
4: Может, но есть куча версий там и про счетов, расчетов, что люди безналичные деньги тратят легче, чем наличные, потому что не держат их в руках и как бы не контролируют, условно говоря. И Володина избрали председателем Госдумы. Срочная новость. Поздравляем Володина с тем, что его избрали председателем Госдумы. Вот. И что любые деньги, которые ты не держишь в руках, они как бы легче приходят, легче уходят. Как тебе кажется, ты их там не считаешь. Но это все психология. Это к финансам никакого... отношения не имеет. Поэтому мне кажется, что нормально. Я, кстати, знаю людей по сей день, которые носят с собой наличные и платят всегда наличными. То есть он идет в банкомат, снимает налик и в кошельке всегда носит налик. И платят они вот исключительно наличными деньгами. Есть такая целая плеяда людей.
1: Но в этом есть смысл, так тратится, говорят, меньше, чем если ты тратишь.
4: Да, так, да, да. Я вот
1: особенно онлайн, там что-то ты заказываешь какую-то фигню, да. там и не нужно.
4: Вот. Да. Так, погоня за долларом у нас с 90-х по нулевые годы аналогом золотой лихорадки можно ли считать в США, когда одни добывали, вторые у них воровали. Слушай, ну, можно много аналогий проводить, мне кажется, но это вообще вещи несравнимые. Золотая, вообще американская вот эта движуха времен золотой лихорадки, про которую десятки, а может сотни томов написаны, это вообще отдельная тема. У нас такого в стране не было. Может быть, знаете, когда Ермак шел покорять Дальний Восток и Сибирь, вот тогда, может быть, что-то такое подобное было. А сейчас у нас такой движухи не было. Может быть, кстати, нет, вот нефтяная, когда нефть искали в Сибири, кто Сибириаду смотрел, вот там такой же азарт был вокруг этого всего тоже. Но у них это все частное, у них каждый человек сорвался, побежал искать золото, и вот кто-то там искал, кто-то нет. Кстати, очень интересно, что люди, которые зарабатывали на тех, кто в золотой или во время золотой лихорадки искал золото, они заработали гораздо больше, чем те, кто это золото искал и находил. Тоже об этом написаны экономические трактаты. Поэтому я бы не стал так сравнивать. Я не знаю, может, у тебя как-то другой взгляд на это, но мне кажется, это несравнимые вещи.
1: Ну, трудно сравнивать. Это разные страны, разные периоды, разные истории. Вообще, что-то с чем-то сравнивать такое, мне кажется, очень сложно всегда.
4: Да.
1: Ну, Петр Трофим, нет, есть какие-то. Мне кажется, сравнивать хорошо. Вот я все сижу и каждый день все время вот думаю, надо видос записать даже. Лень мне. По поводу сравнивать самих себя с самими себя. Вот меня все-таки до глубины держи, души зацепила и держит тема столетия того, что было 100 лет назад. И это, конечно, просто потрясает, насколько с одной стороны ничего не поменялось, а с другой стороны все поменялось.
4: Радикально,
1: это,
4: да.
1: Это, конечно, потрясающе. И, конечно, во многом это дает нам основание не требовать от себя слишком многого, потому что если вспомнить, что 100 лет назад мы в основном не умели читать и писать, тут вот, были похожи больше на африканцев в этом смысле, да, даже не на сегодняшних. Вот. А с другой стороны, в общем, много высоких достижений тоже было, на которые надо равняться.
4: Угу. Вот. Ох ты, как интересно тут пишут.
1: Себя с собой сравнивать, вот самое лучшее, мне кажется. Вот это, мне самое кажется, самое лучшее.
4: Ну, это свою, да, страну, это да. Трансформация, кстати, своих взглядов на жизнь, да, там, вот, подходов, да, к деньгам, опять же, подходов к целям, к женщинам, не знаю, к друзьям, к родителям.
1: Подходы к женщинам остаются неизменны.
4: Ну, слушай, они тоже трансформируются, ты становишься более опытным. Раньше тебе нужно было
1: писать
4: с бубном, а теперь достаточно посмотреть, и все.
1: Ну, понимаешь, или сейчас достаточно не посмотреть.
4: Кстати, да, не посмотреть, и уже очередь сразу устраивается. Чего-то он на меня не посмотрел.
1: Да, сейчас ты понимаешь, когда ты научился ничего не хотеть, оно все на тебя падает.
4: Вот сразу это, кстати, мне папа в свое время говорит, чем больше женщин мы меньше, тем меньше больше ананас. Было такое высказывание. Соответственно, вот я в детстве это не понимал в молодости, с возрастом понял, осознал. Вот, это правда. Слушай, интересно, тут пришла информация у нас в чате ВК Лайф, ВК Видео Лайф. Тут пишут, значит, наш зритель сдал нам полный отчет о том, что сейчас уж безопасности Израиля рассматривает. Сейчас мы выйдем, попрощаемся с радиослушателями, я зачитаю, прям интересно, по поводу расследования, которое сейчас ведется оперативное.

0: Страна героев. Иван Юртаев. Российские военные выполняли задачи по освобождению одного из поселков, занятого ВСУ. Рядовой Иван Юртаев управлял боевой машиной в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка. Она попала под шквальный огонь врага. Рядовой Юртаев не растерялся, начал быстро и грамотно маневрировать, прикрывать броней товарищей, вступивших в огневой контакт с противником. Иван действовал самоотверженно и отважно, находя удобные позиции для стрельбы. В один из моментов вражеский гранатометчик сумел попасть в боевую машину. Юртаев был контужен. Теряя силы, на одной из улочек он сумел расположить БМД так, чтобы она не мешала продвижению другой российской техники и служила прикрытием для товарищей, находившихся под плотным огнем. Несмотря на потерю сил из-за контузии, Иван помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил боевые действия. Когда пришло подкрепление, наши бойцы перешли в контрнаступление и заставили противника отступить с важного рубежа. Безвозвратных потерь среди российских военных не было, а поставленные задачи подразделение выполнило в полном объеме. Страна героев. В эфире радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице полдень, в Оренбурге 2 часа дня, во Владивостоке 7 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска освободили еще несколько населенных пунктов в зоне спецоперации. Вячеслава Володина избрали председателем Госдумы 9-го созыва. «Газпромнефть» и «Аэрофлот» будут развивать сферу экологичного авиатоплива. Теперь подробнее. Российские войска освободили село Шабельное в Харьковской, Егоровку в Запорожской и Толстодубово в Сумской областях. Об этом сообщила Минобороны. Там добавили, что средства ПВО за сутки сбили 768 украинских дронов. Вячеслава Володина избрали председателем Госдумы 9-го созыва. Он заявил, что Госдума выстроила эффективное взаимодействие с правительством. Диалог должен быть продолжен, учитывая мнение граждан. Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством партии, прошедших в Госдуму, поддержал выдвижение Володина. По словам главы государства, Володин выстроил работу в предыдущем составе Госдумы должным образом. По-партнерски атмосфера была и принципиальная, и деловая. В Госдуме в среду проходит первое заседание 9-го созыва, на котором избираются председатель палаты, его заместители, а также утвердят председатели всех 34 комитетов и 4 постоянных комиссий. По словам Володина, обновление Госдумы по итогам выборов состоялось на 41%, избраны 184 новых депутата. Первыми вице-спикерами стали Ирина Яровая и Иван Мельников. 7 из 10 обращений, поступающих в аппарат российского омбудсмена от жителей ДНР и ЛНР Запорожской и Херсонской областей, касаются защиты прав участников СВО и их семей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. Она подчеркнула, что в каждом из регионов работает местный уполномоченный по правам человека, с которым она постоянно на связи. Если вопрос не удается решить на региональном уровне, она подключается лично и добивается решения через федеральные ведомства. «Газпромнефть» и «Аэрофлот» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию в России сферы экологичного авиатоплива с низким углеродным следом. Об этом сообщила нефтяная компания. Уточняется, что партнеры проработают ресурсно-экономическую модель цепочки создания нового продукта от производства сырья до заправки самолета в крыло. Соглашением также предусмотрено создание дорожной карты поэтапного перехода на низкоуглеродное топливо от тестовых заправок в иностранных аэропортах до регулярного использования на зарубежных рейсах. Напомню, со следующего года решением Международной организации гражданской авиации такое топливо станет обязательным требованием для зарубежных авиаперелетов, поскольку его использование сокращает выработку углекислого газа воздушным транспортом. Тегеран получил предложение от Вашингтона по текущему конфликту. Об этом заявил официальный представитель правительства Исламской Республики. Ранее глава МИДа Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Тегеран передал американской стороне 7-дневный план открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. При этом американский министр в ночь на 27 сентября отмечал, что Иран ждет от посредников окончательного ответа, несмотря на заявление американского лидера. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 12.04 в российской столице. Здравствуйте. Дневной ракурс на волнах радио «Спутник». Лиса Ховалова, Александр Кузьмак. Рады вас приветствовать.
3: Всем здравствуйте. Здравствуйте, Александр Кузьмак. Здравствуйте, сегодня у нас какой день недели? Среда?
2: Сегодня, да, у нас Лисо, среда.
3: Середина недели. Как ты знаешь, пролетела незаметно, будто понедельник еще только.
2: Ну, тут уж, как говорится, это все индивидуально, вот, но во всяком случае, сегодня, ну, собственно, последний день сентября, Так что это само по себе уже означает, что осень набирает обороты. Сегодня очень хороший день в Москве, во всяком случае, не знаю, какой у вас в городе. Сегодня замечательная погода. Сегодня день веры, надежды, любви, день памяти мучениц веры, надежды и любови, матери их Софии. Великая история, библейская, очень красивая сама по себе история о том, как... Ну, собственно, вы ее знаете, я, наверное, не буду долго на ней останавливаться. Расскажу о том, что это... Три ранние христианские мученицы, которые, собственно, были замучены римским императором, и в честь их и в честь их матери Софии, собственно, и празднуется этот праздник, причем праздник такой, я бы сказал, очень светлый во всех смыслах. И, кстати говоря, считается, что этот день всегда должен быть спокойный, теплый и солнечный. Ну и при этом сегодня еще день рождения двух очень красивых актрис, которые воплощают собой очень часто в кино образы как раз вот этих красивых женщин, такие две иконы стиля для многих. Одну зовут Марион Котийяр, а вторую зовут, не поверите, Моника Беллуччи.
3: Да ты что?
2: Да. Поэтому, хотя вот тут... Мне вот Марион Котийяр нравится больше, чем Моника Беллуччи. Это я так. Вот. Но это что касается сегодняшних таких традиционных новостей для начала дневного ракурса. А главная тема наша сегодня, я думаю, что все догадались уже, о чем идет речь. ЧП в небе. Авиакомпания Fly Dubai сообщает о драке пилотов. А вот дальше, ну и был подан рейсом, который следовал в Тель-Авив, сигнал бедствия. А вот дальше начинается крайне противоречивая, такая, я бы сказал, сыпящаяся, как всегда в таких случаях бывает, информация из разных источников. Одно говорят одни, другие говорят другое. Информация разнится. Она очень отличается между собой с точки зрения трактовки, потому что одни называют это, скажем, Тель-Авив называет это попыткой теракта. Другие называют это попыткой суицида одного из пилотов. Третьи просто дракой между двумя пилотами, между первым и вторым пилотами. Причем непонятно, кто ее начал, в каких обстоятельствах она произошла. Кто, одни пишут о том, что на самолете были пилоты, которые летели в командировку. Другие говорят, что там были представители спецназа. В общем, очень много информации. И это наша главная тема, которую мы будем обсуждать в 13:00.
3: Я уже, знаешь, нашла один интересный комментарий, но я его оставлю на попозже.
2: Правильно.
3: Это свежий комментарий, он мне очень понравился. Было интересно послушать коллег. Естественно, мы перед подготовкой, перед выходом в эфир готовились как раз, и коллеги активно обсуждали эту тему. Но вот комментарий, который я нашла, он как раз больше подходит к той позиции, которую придерживаюсь я. Расскажу как раз об этом в час дня по Москве. Обязательно слушайте нас. Не переключайтесь, будет еще интереснее, будет очень интересное обсуждение этой темы. И вот хочется сказать, что уже, оказывается, созвано срочное совещание по безопасности, будут обсуждать эту тему и выяснять все обстоятельства, все
2: совещание
3: детали произошедшего. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, министр обороны, да, созвали срочное совещание по безопасности.
2: Вот, то есть понимаете, да, что можно здесь в данном случае привязать к этому инциденту все, что угодно, в зависимости от того, кто этот инцидент рассматривает и в каком контексте он рассмотрен, потому что это был рейс в Тель-Авив. Тель-Авив – столица Израиля. Израиль – воюющая держава, соответственно, ну, воюющая страна, держава, не знаю, но страна точно. И так или иначе, в ситуации конфликта, который на Ближнем Востоке далеко не исчерпан, мы видим, что вот под оплекой этого конфликта может быть все, что угодно.
3: Все, что угодно. Меня радует, что в этой ситуации наконец-то уже созвано срочное совещание. И вот по итогам, надеюсь, мы будем обладать уже подтвержденной
2: информацией.
3: Должен
2: тебя разочаровать. Не будем. Я почти уверен.
3: Ну, в любом случае, мы сейчас опираемся на неподтвержденную информацию. Вот
2: конечно.
3: В чем дело. Да, то есть мы ориентируемся на источники, на СМИ, но никто не ссылается на какие-то вот прям органы, на которые нужно ссылаться. И здесь самое главное, что действительно пассажиры, невинные люди, никто не пострадал. Вот, но нам остается следить за информацией уже подтвержденной, исходя из этого делать какие-то выводы.
2: Другое дело. Что мы об этом будем говорить подробно. Здесь очень много разных вопросов, которые возникают, ну, что называется, прямо с пылу с жару, вот которые прямо сразу хочется задать в этой ситуации. Первый вопрос, который всегда задается в такой ситуации, а что вообще творится в авиакомпании Fly Dubai с безопасностью? Потому что если дерутся между собой пилоты, а вот этот факт вроде бы как почти

0: все-таки выясняется.
1: Да, в том-то все и дело, что я не могу этого думать, потому что мы этого не знаем до конца. Что это за профессионализм пилотов, которые вдвоем пилотируют пассажирский самолет, международный рейс, и их отношения настолько отвратительны между собой, что они готовы друг другу глотку грызть в прямом смысле слова, да еще и прямо на, как бы в небе, да, на борту самолета.
0: 180 человек было на борту самолета, да, это тоже очень важно. Ну, самое главное, повторюсь, что все живы-здоровы, что приземлились.
1: Ну, насчет здоровы сомневаюсь, а вот живы. Да, безусловно, потому что, по сообщениям, там самолет, в общем, проделывал почти фигуру высшего пилотажа, потому что, ну, в общем, то, что происходило, безусловно, ЧП. Мы будем к этому возвращаться подробно в 13.00, а сейчас к другим новостям. Они, конечно, будут поступать, эти новости по этому поводу, по ходу, безусловно. Ну, а пока главная новость для России — первое заседание Государственной Думы 9-го созыва. Она открылась.
0: Юрий Петров открыл это первое заседание. Он четвертый по старшинству депутат, юрист, ученый. И ведет заседание по договоренности со старейшими депутатами, которые сейчас там есть. Это трое человек. Он начал заседание с их согласия. Тоже интересная на самом деле традиция. Мне было интересно про это прочитать.
1: Мудрость, возраст в данном случае, потому что когда мы говорим о возрасте, это, ну, помимо прочего, это еще и человеческий опыт, которые мы всегда должны учитывать. А то вот мы все время говорим, что у нас, например, в том числе там, в депутатском корпусе могут встречаться очень пожилые люди. Но я всегда думаю о том, что очень пожилые люди — это еще и колоссальный жизненный опыт. И если, тем более, если речь идет об ученых. И поэтому с огромным уважением к людям, которые в состоянии сохранять ясность ума и тем более работать активно в возрасте 79 лет. Дай бог здоровья, что называется. Вячеслав Володин выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Ну и понятно, что и этот созыв Госдумы, он будет очень и очень сильно... как бы это правильно сказать, обременен законотворчеством самого разного рода. Я думаю, что сегодня в эфире мы не раз об этом поговорим. С Андреем Александровичем Клишесом обязательно поговорим на эту тему. Очевидно, что эта тема будет одной из основных, поэтому будет о чем поговорить.
0: Ну да, впереди в любом случае у депутатов очень много задач. Это поддержка семей, экономика, безопасность. Все это будут обсуждать. И, наверное, я уверена, в первую очередь будут думать о людях. И главное, чтобы это все эти новые правила работали для людей. Новые правила, если, конечно, какие-то таковые будут.
1: Я согласен на очень много процентов с тобой, на все 100 или даже 101. Важнейшая тема. Правительство продлевает запрет на экспорт дизельного топлива до 31 октября. Ну, оно продлевается до 31 октября, то есть еще на месяц. И нет никакой гарантии, что этот запрет не будет продлен и дальше,
0: да.
1: Очевидно, потому что, ну, во-первых, потому что ситуация на рынке дизельного топлива в мире крайне тяжелая. Она непростая и с учетом известных событий, связанных с атаками беспилотников на российскую инфраструктуру, но и это причина, и причина того, что сейчас многие страны, ведь не только Россия, но и, судя по всему, закроют экспорт дизельного топлива в Соединенные Штаты Америки. И вообще страны, как вот любит говорить еще один наш эксперт, Андрей Школьников, который у нас бывает в эфире по четвергам всегда, мы очень часто говорим о том, что мир разбивается на кластеры, на панрегионы, как угодно, и каждый из этих регионов стремится сохранить себя. И в этом смысле Россия тоже стремится сохранить себя. А что будет с Европой? Что-то будет с Европой. Там цены на дизель растут как просто.
0: Ну да, мы последний раз, по-моему, 300 рублей за литр, если
1: кошмар.
0: Я не ошибаюсь. Вот мы обсуждали как раз.
1: Да, и это не предел, потому что своего дизельного топлива у Европы нет. И брать его почти неоткуда теперь, потому что рынок Ближнего Востока закрыт, потому что США закрывают свой рынок, Россия закрыла уже свой рынок. А Россия является одним из двух крупнейших экспортеров дизельного топлива. И закрытие рынка для России означает, ну, как минимум то, что это дизельное топливо не поступит на внешние рынки. И в первую очередь европейский. Поэтому, так сказать, ну, привет большой Евросоюзу, лично Урсуле фон дер Ляйен и, так сказать, вместе с ними, со всеми остальными. В то же самое время Россия получает рекордную, по сообщениям Блумберга, прибыль, конечно, ну и выручку тоже от экспорта нефти. То есть нефть Россия продолжает экспортировать очень активно, цены на нефть растут, выручка России растет, потребители в основном в Индии и Китае с удовольствием эту нефть покупают, и Россия переориентировала свои

0: поставки в основном туда. И Блумбергу остается только сжав зубы констатировать очевидный факт, что Россия от подобного рода санкций, от подрыва нефтяных газовых потоков, я имею в виду Северного потока, ну и так далее, ну, в общем, скажем так,
1: в общем,
0: не сильно
1: ответ
0: пострадала.
1: Всем санкциям, можно так сказать. Нам просто пророчили некую изоляцию, да, постоянно говорили, кто-то там говорил про какой-то полнейший крах, а в итоге мы бьем рекорды все по выручке, и это при том, что мы в целом помогаем внутреннему рынку, мы сдерживаем цены. Вот мы с тобой сейчас говорили, да, что вводится запрет там, на продажу дизельного топлива. То есть находятся методы, находятся способы, и все эти способы рабочие.
0: Да, безусловно. Причем этот запрет на экспорт дизельного топлива автоматически означает, что это дизельное топливо так или иначе должно попасть на внутренний рынок. И что для... Понятно, что и для России, и для США эта мера, в США даже в большей степени, потому что американские компании, производящие дизельное топливо, они тоже работают на экспорт в огромной степени, а цены на дизель растут. А раз они растут, то компании теряют прибыль, очевидно, если им запрещают в это топливо вывозить. Но с другой стороны, для сохранения баланса внутри страны, а для США это еще важнее, чем для России, потому что там цены на внутренние цены на дизель и на бензин играют колоссальную роль во всех смыслах, это мы много раз обсуждали. Вот эта вся ситуация, она так или иначе страхует, что Россию, ну, в первую очередь Россию, но и США тоже, от проблем на внутреннем рынке. И это хорошо, потому что у нас это топливо есть.
1: Да, на самом-то деле это правда хорошо, что топливо есть. Мы тут с Александром рассказываем вам новости и оба параллельно читаем, что идет в чате. Все больше свежей информации по поводу нашей анонсируемой темы изначально про драку пилотов. В принципе, хорошо, что... Ну, мы так и сказали, что нужно ориентироваться исключительно на официальную информацию. И это очень хорошо, что мы это озвучили, потому что сейчас появляется уже совсем другая информация, но мы об этом расскажем вам в 13:04 по Москве. Вы
0: ты
1: не
0: знаешь,
1: переключайтесь.
0: Я готов рассказать на эту тему знаменитый анекдот, а он будет очень к месту.
1: Ну, давай.
0: Муж приходит с работы, ему говорит жена: ты вот только представляешь, у нас сосед выиграл «Волгу» в лотерею.
1: Так.
0: Муж говорит: не верю. Она говорит: ну пойди проверь. Он идет, потом говорит: вообще не Иванов, а Рабинович, не в лотерею, а в преферансе, не «Волгу», а 3 рубля. И не выиграл, а проиграл. Вот это вот примерно тот самый случай. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, исходя из новостных потоков. Потому что информация сейчас приходит, ну, вообще про другое.
1: Слушай, ну, правда, потому что изначально была очень странная информация, я поэтому как-то и не влазила во все эти переговоры, отмалчивалась, потому что мне очень хотелось услышать официальные источники, уже делать какие-то выводы, и вот как раз источники официальные уже делают, дают нам, как уделиться информацией. В 13:04 мы вам все расскажем.
0: У нас там шеф-редактор бьется интересно в конвульсиях сейчас.
1: Ну, а чего это?
0: Потому что информация... Мы же на нее ориентируемся, а она приходит, ну, как бы немного... Все чуть-чуть по-другому.
1: Ну, в любом случае, видите, мы работаем для вас с любовью к нашим радиослушателям. Мы делимся информацией, параллельно анализируем то, что нам приходит, ну и рассказываем дальше. Так вот, возвращаемся к нашим следующим новостям. И в Нижнем Новгороде завершено расследование дела 29-летнего мужчины. Он, ну, по крайней мере, вот тоже такая информация, что по заказу Нью-Йорка изготовил поддельный протокол о якобы имевшем место преследование за дискредитацию там, наших сил России.
0: Вооруженных
1: сил России. И этот документ он планировал использовать для получения статуса политического беженца в Штатах. Но в итоге мужчину ждет суд.
0: За вот эти... Тюрьма, да. Ну, возможно. Любопытно, у него в жилище, как написано, в жилище, не в доме, не в квартире, а в жилище, были обнаружены изъяты более 150 печатей различных ведомств и комплекты поддельных документов.
1: Вот
0: то
1: это,
0: есть человек,
1: да, вот
0: прям
1: поворот. Он подготовился.
0: Да, причем он к разным вариантам, видишь, готовился, у него были разные печати.
1: Слушай, вот я всегда, знаешь, говорю, что вот эти мошеннические схемы, все эти махинации, но ведь на это нужно столько мозгов. Вот если бы люди направляли все эти свои знания и мозги в какое-то правильное, нужное русло, ну, наверняка их жизнь заканчивалась бы как-то гораздо лучше, приносили бы пользу людям.
0: Вы слушаете Лису Хабалу, она сейчас выступает как проповедник, не иначе. Но в целом, да, как говорили Ильф и Петров, все крупные современные состояние нажито нечестным путем. Это цитата. Это не я сказал. Ну что, теперь пару слов про Джигана. Я считаю, надо сказать, его проверят на законность получения разрешения на владение оружием после инцидента со стрельбой. Ну, что здесь хочется сказать? Разрешение нужно получать от Росгвардии. Это все официальная часть информации. Неофициальная часть, вы ее для себя формулируете сами, поскольку по данным СМИ Джиган бросался на свой персонал, там обвинял их во всех грехах и так далее. Еще и стрельбу открыл. А там были дети в доме. В общем, ну, что, шоу-бизнес. Ну, то есть, как это еще можно прокомментировать? Ну, с точки зрения закона, пусть его проверят и, так сказать, решат, имел ли он право на эти медсправки, имел ли он, чтобы хранить дом оружие, имел ли он вообще право, лицензию на оружие и так далее. Ну, то есть, он ходил в стрелковые клубы, как выясняется.
1: Да.
0: В общем...
1: И будут это все проверять. На самом деле, оружие — это очень опасная история, особенно когда оружие находится в доме, когда в доме есть дети. Даже если нет детей, это не важно. Все равно, вот если справки были выданы незаконно, вот это уже очень плохо. И хочется, чтобы, конечно, проверили всех тех людей, кто выдает вот такие справки. Сюда же мы можем рассказать про то, что суд приговорил бизнесмена Дмитрия Портнягина к 5 годам колонии общего режима, его супругу к 8 годам колонии общего режима. Сейчас у них есть общий сын. Сыну, если не ошибаюсь, 6 лет. Сейчас постараюсь найти эту информацию. Да, ребенку 6 лет, но исполнение наказания для супруги отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста, то есть до 2034 года, пишут СМИ. Отсрочили ей наказание, а так вот 8 лет супруга будет отбывать в колонии общего режима.
0: Ну, что ж, хорошо, хорошо. Наверное, исходя из того, о чем ты сказал до этого, да, хорошо, что преступников ловят.
1: Да, причина и... отмывания денег. Причина отмывания денег, плюс они не платили налоги. Здесь тоже, знаешь, у меня всегда очень много вопросов. Но вот если мы говорим о таких серьезных деньгах, то есть люди там пишут книги, они летают бизнес-классами, они показывают замечательный образ жизни, продают этот образ жизни, зарабатывают на нем. Но вот почему бы просто не заплатить налоги? Все мы платим налоги и спим спокойно, в конце концов. Не знаю, для чего доводить до этого. Почему? Причем столько было историй, когда люди на этом уже вот, ну, они попадались, они пострадали, они сидят в тюрьме. Зачем это повторять?
0: Ты знаешь,
1: почему
0: ты не
1: учиться на чужих ошибках?
0: Одну мысль. О ней приходится достаточно часто говорить в разном контексте. Угу. Вот когда выходишь на улицу, видишь, как люди живут, работают, там, любят, страдают, с ними что-то происходит, они переживают несчастье, моменты счастья какие-то, в них есть успехи и неудачи. Но это вот люди, которые живут по каким-то нормальным человеческим законам. А есть часть людей, безусловно, которые по этим законам по разным причинам не живут. И у меня всякий раз действительно загадка. То есть вот, ты вот сейчас рассказываешь, это же такая морально-нравственная категория, она больше... о том, ну вот кому-то же надо, да, обязательно иметь там миллион долларов, из которых половина — это неуплаченные налоги, да. Ну, кому-то это в жизни интересно, приносит, видимо, свою радость. Ну,
1: не знаю, может быть, это, знаешь, адреналин какой-то, я вот сейчас задумываю. Ну, вряд ли, просто, скорее всего, это просто...
0: Обладатели миллиона долларов, напишите нам в Телеграм-канал, да.
1: Да, расскажите. Да, сейчас они нам расскажут, почему они не выплачивают налоги.
0: Да, и дадут, естественно, свои все реквизиты, телефоны и адреса. Я предлагаю в конце пару слов про русский язык. Потому что мне очень нравится эта тема, вот эта фраза, которая очень часто употребляется, которую вы наверняка слышите в обычной речи от разных людей, когда они говорят то, что они, и дальше, да, вот этот вот оборот, то, что, или выражение, я, то есть, например, он сказал то, что завтра придет, вот здесь такой вот вариант, или, ну, и так далее, то есть слово, понятно, что вот это вот, то вот эта часть речи здесь очевидно лишняя, но не он сказал, что он завтра придет, или просто что завтра придет, а он сказал то, что завтра придет. Вот этот оборот, возможно, могут сделать нормы языка. Ну, то есть меня, честно говоря, это возмущает до глубины души, так же, как и кофе среднего рода и много чего другого, потому что когда язык подстраивается под сленг, а для меня это так звучит, я этого не понимаю и не принимаю.
1: Да, здесь как раз дело в том, что специалисты, они говорят о том, что в настоящее время подобная конструкция считается ошибкой, но популярность этого выражения среди молодежи указывает на потребность языка в новом союзе, аналогичном потому, что или в случае если.
0: Но, да не указывает. Просто молодежь безграмотная периодически бывает.
1: Вот меня как раз и задевают такие статьи, меня задевает, когда кто-то говорит о том, что молодежь безграмотная, потому что я общаюсь со школьниками, там, знаешь, 6-7-8 классов, и я вижу какие-то умные, безграничные ребята.
0: Я сказал, периодически.
1: Ну вот да, я и говорю, что как раз вот из-за таких статей, да, и где пишут, что у молодежи это считается нормой. Не считается нормой. Ребята учатся, стараются,
0: конечно.
1: И вот ну, кто-то вот это что-то придумывает, что-то говорит, а потом... Это
0: все... Слушай, ну вот тут кто-то вообще, так сказать, в принципе, обсуждал вопрос, чтобы слово «Шумахер» признать нормой русского языка. Ну, это, на мой взгляд, это за гранью добра и зла, откровенно говоря. Почему «Шумахер», почему не «Сенна» или «Прост», или, там, не знаю, вот сегодня день рождения у Макса Ферстаппена, тоже прекрасный гонщик. То есть вот почему слово «Шумахер» должно быть нормой русского языка? Не говоря уже о том, что это фамилия, так, на секундочку, и дай бог здоровья Михаилу Шумахеру. Как и всем вам, отправляемся на новости. После новостей дневной ракурс продолжается. Оставайтесь на радио «Спутник».

«Знать за 90 секунд». Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное – киноповествование фантастической и во многом философской. Притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых, волею загадочных обстоятельств, раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла. Но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о кольце времени пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной.

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складом боеприпасов и радиоэлектронного оборудования. Об этом сообщает Минобороны. Помимо этого, нанесено поражение пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 154 районах. Израиль рассматривает инцидент на борту самолета «Fly Dubai», в том числе как попытку террористического акта, и готовится направить военный самолет в Саудовскую Аравию для эвакуации израильтян. Об этом сообщает источник в израильских органах безопасности. Ранее в среду самолет «Fly Dubai» подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Первоначальной версией, звучавшей во многих СМИ, был возможный угон или захват самолета. Однако после приземления эта версия была исключена. В авиакомпании позднее подтвердили, что самолет благополучно сел в саудовском Табуке, отметив, что во время полета между пилотами произошла драка. Уточняется, что пилот-украинец экстренно севшего самолета напал на командира россиянина. Госдума на пленарном заседании утвердила 4 постоянных комиссий и их председателей. По регламенту и обеспечению деятельности палаты во главе с Виктором Пинским, по депутатской этике во главе с Валентиной Терешковой, по мандатным вопросам во главе с Эрнестом Валеевым и по обеспечению жилищных прав граждан во главе с Дмитрием Свищевым. Выборы в Госдуму 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители 5 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, РФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. Более 4 миллионов 600 тысяч заявлений подано на госуслугах с целью получить новую семейную выплату. В Минцифры уточнили, что условия получения – это наличие в семье 2 и более детей до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно. Также выплата полагается, если у заявителя или хотя бы 2 детей в семье есть российское гражданство, и они постоянно проживают в России. Миллионы москвичей подключились к системе оплаты проезда по биометрии. Еженедельно с помощью этой технологии совершается более 1 миллиона 200 тысяч проходов в транспорте. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что это полностью российская разработка, которая принадлежит правительству города. Подключиться к сервису можно всего за 1 минуту в мобильном приложении метро Москвы. До конца этого года по поручению мэра планируется ввести оплату по биометрии на станциях с турникетами 3-го московского центрального диаметра. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
6: 12:33. Продолжаем «Дневной ракурс». Александр Кузьмак в студии, а на прямой связи с нашей студией Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук. Юрий Владимирович, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Говорить сейчас будем о разных мировых событиях, происходящих в мире, в том числе, ну и в каком-то смысле даже в данную минуту, имея в виду, мне очень нравится сама по себе, вот сам по себе посыл, фаворит в борьбе за пост генсека ООН. То есть я прям представил вот эту вот гонку, вспомнил сразу, по-моему, Жванецкий говорил, поставил на Картера полбанки, и мой пришел первым. Вот это вот мне напоминает примерно это. То есть называются фавориты, а еще больше мне нравится, что Reuters узнали об итогах промежуточного тайного голосования Совета Безопасности. Вот. То есть все знают. Вот. И гонка есть, и все знают. Главный фаворит теперь бывший президент Коста-Рики Ребекка Гринспен, ее зовут. Ну и далее там еще Рафаэль Гросси присутствует, и еще несколько человек. Вопрос вот какой. Насколько это вообще вот сейчас, в данный момент, не напоминает такие, ну, игры в солдатиков какие-то вот пока, с точки зрения геополитики, вот эти вот борьба за пост или кресло генсека ООН?
7: Ну, вы знаете, в аппаратной борьбе всегда важно, кто возглавляет там администрацию или какое-то управление. Я как бывший аппаратчик могу об этом с уверенностью сказать. Все люди пытаются поставить своего, даже если пост ничего не значит. Ну так, на всякий случай. По крайней мере, мы будем знать о том, что происходит, там какую-то бумажку подписать в нужном русле и так далее. Но я что хотел... На что хотелось обратить внимание, что, конечно, значимость поста генсека существенно упала по сравнению с тем, что было в 20 веке. И, конечно, это сейчас фигура чисто номинальная, но именно в силу этого очень важно, кто стоит за этой фигурой. И вот мы знаем, что на должность генсека ООН назначаются люди по региональной квоте. Как бы вот была Европа, да, там потом была Азия, допустим, там сейчас вот у нас... Пришла очередь Латинской Америки, но было бы неправильно думать, что вот Ребекка Гринспен идет от Латинской Америки, скажем так. За ней больше стоит Израиль. И Израиль пытается поставить своего человека на пост главы ООН. В чем как бы вопрос? Дело в том, что Гринспен, она сама, ее родители из Польши эмигрировали. По-моему, до Второй мировой войны, и, так сказать, это еврейская диаспора, которая уехала в Латинскую Америку. Вот можно сказать, что, возможно, родственником ее является бывший глава ФРС Алан Гринспен, очень известная фигура, очень влиятельная.
6: Ничего вот себе.
7: Да, у них одинаковая фамилия, они из близлежащих регионов, вот, и поэтому я не исключаю того, что у них там есть какие-то родственные связи, она какая-нибудь там внучатая племянница. Вот, поэтому здесь, скорее всего, не Латинская Америка ставит своего человека на пост главы Израиля, а Израиль. Вот, я думаю, что в условиях, которые складываются вокруг Израиля, это сейчас очень такое важное назначение. Если, так сказать, Нетаньяху получится поставить своего человека на должность генсека ООН, я думаю, это будет серьезная победа Израиля, потому что он сейчас может оказаться в международной изоляции. Мы даже видим, что традиционный электорат Израиля, это электорат Демократической партии в США, все больше негативно относится к этой стране, проводимой Нетаньяху политики, так сказать, геноцида и апартеида в отношении палестинцев. Вот. Поэтому, несмотря на падение, так сказать, функциональности и возможности ООН, назначить своего человека, который будет блокировать ненужные резолюции, там всячески тормозить антиизраильский процесс, это будет, ну, важная победа, так сказать, Израиля.
6: Ну, то есть, все-таки, если вернуться к началу ваших слов, то в данном случае это пока выглядит как аппаратные игры и не более того, потому что это никак на статус самой Организации Объединенных Наций с точки зрения ее влияния на решение конкретных вопросов не влияет. То есть, ну да, лучше иметь своего человека, да, но с точки зрения влияния на ситуацию, скорее нет.
7: Да, естественно. Тем более там возникает целый ряд вопросов по финансированию, так сказать, институтов ООН, и не только ООН, но и подчиненных ей структур. Влияние, как мы видим, падает, никто не считается с этой организацией. Но, тем не менее, вы знаете, как я сказал, поставить своего человечка во главе аппарата, это, ну, как бы важно.
6: Здесь, говоря еще пару слов про Организацию Объединенных Наций, мы видим, как ужесточилась риторика России, потому что, ну, еще некоторое время назад мы, в общем, достаточно так уверенно говорили о том, что площадка ООН является единственным возможной для решения многих вопросов, но вот последние слова Сергея Викторовича Лаврова, сказанные на Генеральной Ассамблее, в том числе лично в адрес Гутерреша, они говорят о том, что Россия как минимум недовольна, так аккуратно, скажем, позицией, которую занимает тот самый генсек ООН, да, и вообще Организация Объединенных Наций как структура, и по отношению к России, и по отношению к, собственно, конфликту между Россией и Украиной.
7: Дело в том, что, ну, вы правильно абсолютно говорите, очень многое зависит от позиции руководителя. Можно проводить мягкую политику, да, можно проводить жесткую политику, можно вообще никакую не проводить. А вот Гутерреш, он, по сути дела, всегда, знаете, и нашим, и вашим, и никому. Главное, чтобы было все тихо, чтобы он еще спокойно посидел свой срок. Но вот конфликт на Украине показал, что он вообще потерял любые рычаги влияния, любые там какие-то правовые возможности, которые есть в рамках ООН, они абсолютно не используются. Поэтому, естественно, Сергей Викторович абсолютно прав. Но, вы знаете, вот дело не в ООН, скажем так, больше, а дело в общей деградации мировых институтов. Вот тот мир, который был установлен по итогам Второй мировой войны, там Ялтинская, Потсдамская, вот он канул в лету. И, ну, я думаю, все прекрасно понимают, что право на жизнь надо подтверждать силой. Вот с чем мы, собственно говоря, последние годы имеем дело, особенно после прихода к власти в США Трампа. Мы видим, какую он политику ведет. Поэтому я думаю, что вот как бы кивать на международное право давно уже не стоит. Надо проводить свою силовую политику. И только когда люди будут видеть наши аргументы силы, тогда они будут с нами готовы договариваться.
6: Дальше очень интересная тема с разных ракурсов. Это продолжение ухода США, в данном случае с Ближнего Востока. США заявляют о выводе, полном выводе войск из Ирака. 20 лет там присутствовали американцы со времен, собственно, ну, известного вторжения в Ирак и вот этих всех операций, и борьбы с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ и так далее, и так далее. Но, тем не менее, давайте сначала посмотрим на этот факт с точки зрения, ну, скажем так, того, что будет на Ближнем Востоке после ухода американцев. Как можно, ну вот на ваш взгляд, эту ситуацию прогнозировать с точки зрения самого Ирака, его нынешнего состояния, соседей географических Ирака, Ирана таки наконец, потому что вывод американцев из Ирака — это еще и вывод их как мишени, да, для, собственно, иранских ракет и всего прочего.
7: Да, это важное событие для региона, потому что, собственно говоря, выход готовился давно. Он происходит в плановом порядке, не так, как США бежали из Афганистана. Вот. Но, тем не менее, это еще один кирпичик, так сказать, деамериканизацию этого региона, Ближнего Востока в целом. И я думаю, что вот те союзники США в этом регионе, которые есть, они как бы прекрасно видят тенденцию. Вот. И я думаю, что это играет на руку вообще стабильности региона, потому что, ну, Израиль мог там провоцировать как бы страны и навязывать свою политику. Вот тот план Большого Израиля, который есть еще там в нулевых, был опубликован, он как бы имеет место быть, но это все возможно делать только когда у тебя за спиной стоят США. Если США за спиной не стоят, то, собственно говоря, максимум, на что может рассчитывать Израиль, это на спокойное мирное сосуществование в нынешних границах. Пусть там он немножко Палестина еще прирастет, но не больше. Вот, с государствами ближнего региона. Вот это, ну, самый хороший сценарий. Вот негативный сценарий – это, естественно, релокация вообще целого государства на какие-то новые земли. Вот, mm-hmm. Поэтому здесь вот та политика Нетаньяху, которую он проводит, она очень рискованная на самом деле. Дело ведь не в Палестине, это, ну, что там, маленький кусочек земли, да, а дело в окружении. Вот, и здесь, конечно, но есть масса вопросов. Вот, то, что касается факторов, которые будут влиять на Ирак в дальнейшем, конечно, самый сильный фактор и мощный – это Иран. Несмотря вот на войну, которая между ними длилась достаточно долго в прошлом столетии, несмотря на ряд религиозных различий, менталитета и так далее, Иран очень имеет прочные позиции в иракском истеблишменте и, скажем так, в неформальных элитах. И эти неформальные элиты очень вдохновлены примером Ирана по сопротивлению американской агрессии и вообще по построению государства. У Ирака тоже была достаточно сильная армия, которая при Саддаме Хусейне, которую, так сказать, ну, просто предали генералы. И остатки этой армии, и, так сказать, их идеология, она до сих пор жива. Я думаю, что когда американцы уйдут окончательно, из Ирака, элиты Ирака будут строить второй Иран у себя в стране. И они, естественно, будут опираться на очень плодотворное сотрудничество с Ираном, опять-таки, подчеркну, несмотря на все различия. Почему? Потому что если они будут строить, скажем так, вести эту политику как в 20 веке, то рано или поздно это закончится войной с Ираном, а они прекрасно понимают исторический опыт, что ни к чему хорошему это не привело. Они будут снова воевать 20 лет, ресурсы экономики будут уходить на войну, а не на развитие. И, собственно говоря, они опять станут марионеткой в чужих руках. Там Израиль, США, Британия, там уже абсолютно неважно. То есть страна не будет получать импульсы к развитию. Вот поэтому я думаю, что иранский фактор там станет самым мощным, и будет организована региональная коалиция. И вот как себя поведут в этом контексте вот та же Саудовская Аравия, Пакистан, да, которые недавно заключили пакт о сотрудничестве, да, Египет там присоединяется, возможно, Иран подойдет, если еще Ирак войдет, это будет серьезное изменение вообще геополитических границ и правил на Ближнем Востоке.
6: Говоря, продолжая разговор на эту тему, интересно еще посмотреть на нее, еще до два ракурса, на мой взгляд, интересно обсудить было бы. Вот вопрос относительно появления, ну ведь мы видим, как США так или иначе выходят с Ближнего Востока, имея в виду именно их вооруженное присутствие. Да, не только с точки зрения стабильности самого региона, но и с точки зрения того, что ну, США, по всей видимости, там разные причины называются, да, это и дороговизна, задержание вот этой всей зарубежной, так сказать, всех историй, да, и нынешняя ситуация в самих Соединенных Штатах Америки. Но так или иначе, вот в этой связи вам не, как бы нет ощущения, что вот все эти спекуляции на тему создания в Польше американской военной базы выглядит больше спекуляциями, чем реальностью, исходя из того, что США, наоборот, стремятся к тому, чтобы выводить свои войска из разных регионов мира. И, так сказать, возникает знак вопроса, зачем, какая Польша, ну куда, на границу с Россией американцев ставить, как бы не вяжется у меня, во всяком случае. Как вы считаете?
7: Ну, вы знаете, эта тема возникала и при первом сроке Трампа. И эту тему, естественно, очень активно педалируют сами польские элиты. Причина, она понятна, потому что если будет американская база, они считают, что Польша якобы будет находиться в большей безопасности. Хотя это абсолютно бредовая постановка вопроса. Вот. То, что касается, опять-таки, вот базы американской в Польше, почему еще одна причина, это то, что американцы платят за эту базу. И они очень хорошо ее снабжают. Это вот те, скажем, муниципалитеты в Германии, в других странах, где находятся американские базы, они очень хорошо живут.
6: Ну, то есть
7: То
6: зачем
7: есть
6: это
7: есть люди,
6: Польша,
7: которые
6: понятно,
7: живут.
6: а зачем это США?
7: Да.
6: Я вот к чему.
7: Зачем США? Да, это непонятно, потому что, собственно говоря, контингента у них нет особо. Они и сейчас выводят войска из Европы, и максимум, что они могут сделать, передислоцировать одну часть из Германии в Польшу. Но вот еще раз подчеркну, что на первом сроке Трамп был против этой идеи. Вот чем сейчас будут покупать его поляки, непонятно, потому что, собственно говоря, Трамп-то тоже прекрасно понимает, что в случае чего, начнись в Европе, да, американские солдаты могут пострадать. Кто будет в этом виноват, да?
6: Ну,
7: Тот, кто
6: конечно.
7: отдал приказ о передислокации. Поэтому американцам эта тема, она абсолютно неинтересна. Ракеты, да, вот, знаете, дистанционно воевать там, поставлять снаряды, ракеты, они могут. Это, как бы, здесь у них угрозы потери личного состава нету, а так,
6: Это
7: это
6: они
7: для них очень
6: любят, да.
7: спорная тема.
6: И еще вот как буквально на минутку еще хотелось вот с какой стороны посмотреть. Вспоминая историю США времен по окончании, так сказать, и даже еще когда продолжалась Вьетнамская война, возвращение американцев домой с Вьетнамской войны, оно так или иначе сильно повлияло и на электорат, и там, да, вот и на общую обстановку, и даже на кинематограф, и на все прочее. Может ли эта ситуация в каком-то смысле повториться? Ведь в страну будут возвращаться в большом количестве тысяч военных, которые долгое время служили на Ближнем Востоке, там и в других регионах. Трамп может опираться на этих людей, как на при построении своей армии, о котором он очень часто говорит?
7: Вы знаете, я думаю, что это одна из тех завиральных идей Трампа, которые не суждено реализоваться. Все-таки, понимаете, одно дело война во Вьетнаме, там боевое братство, да, когда люди там проливали кровь, вытаскивали там друзей из-под обстрелов там, и так далее,
6: Рэмбо
7: минометных.
6: всякие там, да.
7: Да. То есть это одно дело. А вот совершенно другое, как бы армия мирного времени, да, люди приехали, там год-два послужили, разъехались. Как бы я не думаю, что этот фактор будет иметь большое значение.
6: Ясно, тогда идем дальше. Теперь поговорим, поскольку, да, тем много, ну вот, и, конечно, отдельная тема это Иран и США как бы друг против друга. Переговоры периодически заходят в тупик, мы периодически получаем информацию о том, что они в тупике, эти переговоры. Но вот пришла интересная опять новость, подтверждающая, ну, как бы вот этот тренд о том, что Иран может отказаться от договора, запрещающего разработку ядерного оружия. Ну и вообще, на ваш взгляд, на сегодняшний день, Иран в какой степени владеет стратегической инициативой в этом вопросе? То есть он уже достаточно безнаказанно может, со стороны США безнаказанно, осуществлять те планы по модернизации там, своих ядерных систем, по еще каким-то, так сказать, внутренним действиям США уже не в силах этому помешать? Или это как-то по-другому выглядит?
7: Вы знаете, я думаю, что попытки помешать Ирану создать ядерное оружие, они, конечно, будут продолжаться. И я думаю, даже не столько со стороны США, сколько со стороны Израиля, но и в рамках провокации, вот как Нетаньяху тащил Трампа сейчас весной, так сказать, этого года в конфликт с Ираном. Вот. Но я думаю, что в Иране прекрасно понимают, особенно вот после того, как они потеряли достаточно большое количество лидеров страны во главе с главным, так сказать, Рахбаром, что, собственно говоря, никаких гарантий вот будущих нападений со стороны Израиля, США, кроме обладания ядерным оружием, у них нет. Вот будет хотя бы одна, так сказать, ядерная бомба, да, ракеты у них уже есть для доставки, там, скажем, на территорию Израиля, даже на территорию Европы, то будет как ситуация такая же, как с КНДР. Вот что там, по-моему, сегодня или вчера вечером заявил Трамп, получается.
6: Да, это замечательная новость, да.
7: Точнее, друзья. И никогда там не будут они нападать на КНДР, потому что Ким Чен Ын хорошо относится к Трампу.
6: Да где только мне хотелось бы понять, когда Ким Чен Ын это говорил, мне вот откуда он это взял вообще?
7: Да, ну вот это Трамп говорит, понимаете, да, что он его друг. Вот, поэтому на КНДР США нападать не будут, да, то есть знак уважения, он меня уважает. Соответственно, здесь аналогичная ситуация. Будет ядерная бомба, следующий лидер Ирана будет уважать Трампа, если он будет президентом, понимаете, он скажет, что я буду нападать на них.
6: Это же мой
7: он
6: друг, меня... да.
7: Да, да, да. Вот, поэтому...
6: Ну, вообще, думаю, уровень, что... как вам уровень диалога сам по себе, уровень риторики, то есть вот этот разговор на тему о том, что вот эти мои друзья, вот, ну, Ким Чен Ын мой друг, хотя он об этом не знает, но поэтому мы с ним не будем дружить. А вот этот не друг, если мы подружимся, то, соответственно, тоже пусть делает ядерное оружие, лишь бы мы подружились. А это говорит президент США.
7: Да, ну, вы знаете, никто же не спорит с тем, что Трамп нарцисс 80-го уровня, да, поэтому он может нести все, что угодно, уже мало кто обращает на это внимание. Вот, но суть-то в том, что Иран избежал блицкрига, да, поражения, и, собственно говоря, уже 7 месяцев успешно, так сказать, защищается, а то, что там вспыхивает, когда там одноразовые какие-то точечные акции американцы проводят, Израиль, но они ни на что не влияют. И Трамп попал в суд с Иванкой, сейчас у него, у республиканцев, до выборы в ноябре. Если он проиграет, то он хромая утка на оставшиеся 2 года. Вот, поэтому Иран может спокойно заниматься своими делами. Я думаю, что больше никакой там агрессии серьезно не будет. Тем более Ирак вышел, да, из американской зоны влияния окончательно. Я думаю, что мы придем к тому, что через год-два, ну, по крайней мере, к 2030 году Иран обзаведется ядерным оружием. И это совершенно будет другой Ближний Восток.
6: Вот тут еще 2 новости. Одна прям вот совсем свежая. А вторая, ну вот когда мы сейчас поговорим про Евросоюз и про то, что там происходит относительно Украины и предоставления каких-то там еще денег. Ну вот Дмитрий Песков сказал о том, что в свете возможных новостей, вернее новостей, которые публикуют западные агентства, относительно возможного смягчения санкций в адрес России в связи с обменом каких-то политзаключенных российских, то есть тех, кто сидит в российских тюрьмах, в обмен на смягчение санкций. Вот Дмитрий Песков только что сказал, что Россия категорически отрицает наличие у себя в стране политзаключенных, поэтому эта тема не обсуждалась. И, ну, если у вас есть, как прокомментировать, я с удовольствием. И еще вот у нас есть 3 минутки на разговор про Украину. Да, Юрий Владимирович,
7: пожалуйста. Вы знаете, я тут не могу ничего добавить к тому, что сказал Дмитрий Песков, по-моему, абсолютно правильная, аргументированная позиция, и здесь нет никакого предмета для торга. Понимаете, мы все-таки там не северная Вольта с тем, чтобы вот там нам ставить какие-то, вы знаете, условия или давать рекомендации, кто у нас есть, кто у нас нету. Ну, давайте мы составим наш список политзаключенных в Америке тогда и начнем меняться, да, вот согласятся ли американцы с тем, что у них есть политзаключенные. А я думаю, они не согласятся, но мы можем сказать, что, знаете, как в ДМБ, да, там эти зеленые тарелочки, мы их не видим, но они есть, да?
6: Да-да-да. Вот,
7: поэтому, я думаю, здесь все правильно.
6: Ну, тогда вот уделим оставшиеся 2,5 минуты очередному такому, ну, не демаршу пока еще, но заявлению лидеров Евросоюза, которые требуют или хотят потребовать от Украины ускорить проведение согласованных с Брюсселем реформ, невыполнение которых уже препятствует перечислению Киеву миллиардов евро. Ну, как, как мне кажется, простите, вот мой чисто журналистский взгляд, это выглядит как, ну, есть такое, назовем аккуратно, отговоркой Евросоюза. То есть они же требуют невыполнимого от Киева, чтобы, выглядит так, как будто они требуют невыполнимого от Киева, чтобы не давать ему денег, да, сказав, что вы реформы не выполняете, которые Киев, очевидно, выполнить не может.
7: Да, я полностью согласен с этим тезисом, потому что, ну, очередные, как бы там 25-30 миллиардов для Евросоюза не играют никакой роли, но они не играют в том плане, что надо тратить-то дальше, будет гораздо больше. И вот сейчас вот ситуация с бюджетом, как показывает анализ на Украине, им до конца года не хватает вот этих 25-30 миллиардов. А на следующий год сумма возрастает до 50, как минимум. Это как минимум просто. Соответственно, вот они понимают, что это деньги просто идут как в бездонную бочку. И второй очень важный фактор, почему Евросоюз против перечисления этих денег, они видят огромный уровень коррупции на Украине. Когда, вот, собственно говоря, посчитали, оказалось, что как минимум 25% финансовой помощи, она уходит, то есть разворовывается. И зачем тогда перечислять? Плюс они все-таки начинают задумываться о собственном будущем, потому что они видят, какие процессы у них в странах происходят. И, собственно говоря, им грозят уголовные дела, если правые придут к власти. Вот тот же Мерс, например, да, под этим делом находится во Франции, если Ле Пен победит, да. Вот мы же знаем что, и уже видим примеры, когда вот лидеров той же Франции, да, вот того же Саркози начинают преследовать за какие-то финансовые вещи. Вот поэтому, я думаю, здесь целый ряд факторов начинает действовать, из-за чего Европа как бы начинает опасаться вот так вот бездумно спонсировать киевский режим, как предыдущие годы.
6: А главное, я так понимаю, что само по себе спонсорство, оно же как бы, оно не спонсор, деньги не воюют. То есть я в этом смысле.
7: Конечно, да, да, да, да.
6: И поэтому, да, вряд ли это каким-то образом поможет. Ну и еще, как мне кажется, что удары ВКС, и не только ВКС России, они ведь увеличивают эту дыру в бюджете. Это она сейчас 50, а какой она будет там через 2 месяца, сказать сложно.
7: Ну, вот буквально сегодня ночью, как сообщают СМИ, мы снова начали наносить удары по энергетической инфраструктуре. И вот это, естественно, как бы, соответственно, резко увеличит затраты той же Европы на содержание Украины.
6: Спасибо, Юрий Владимирович. Интересный разговор. Как всегда, Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук, был в нашем эфире. Оставайтесь на радио «Спутник». Скоро продолжим.

0: Страна героев. Роман Яманов. Перед экипажем танка Т-80 стояла задача подавить огонь противника и дать нашим штурмовикам возможность закрепиться на одном из важных участков. Гвардии старший лейтенант Роман Яманов корректировал огонь танка. Враг ожесточенно сопротивлялся. В ход шли различные средства поражения. От минометов и противотанковых управляемых ракет до автоматов и пулеметов. Во время боя Яманов своевременно обнаружил пехоту и бронетехнику противника, стоящие на позициях. Приказ на их ликвидацию был отдан мгновенно. Старший лейтенант продолжил корректировать огонь из танка. Вскрывал опасные огневые точки ВСУ, вовремя перенаправлял на них залпы танкового орудия. Небо было наводнено вражескими дронами, оснащенными видеокамерами. Один из них попал в Т-80. Машина не могла передвигаться, а члены экипажа получили множественные осколочные ранения и ожоги. Несмотря на критическую ситуацию, танкисты продолжили сражение, чтобы любой ценой выполнить поставленную начальством задачу. Героические и профессиональные действия Романа Яманова и его боевых товарищей сломили волю противника и изменили конфигурацию сил на линии боевого соприкосновения. Страна героев. Радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве, прецедентные решения, правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Владей.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
10: В Москве час дня, в Уфе 15:00, в Калининграде полдень. В студии Наталья Буту. Здравствуйте в этом выпуске. Не менее 12 человек ранены в результате атаки БПЛА в Брянской области. В Кремле прокомментировали отношения между Россией и Казахстаном. Еврокомиссию обвинили в сокрытии данных о потреблении электроэнергии и воды дата-центрами. Теперь подробнее. Не менее 12 человек ранены в результате атаки БПЛА в Трубчевске Брянской области. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук. Он добавил, что среди пострадавших 7 студентов, один из них в тяжелом состоянии. В 7 оказывается медицинская помощь, они доставлены в больницу. Ранее глава региона информировал, что за прошедшие сутки над Брянской областью уничтожено более 80 украинских беспилотников. Подразделения группировки войск «Южная» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям ВСУ в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, противник потерял свыше 195 военнослужащих, боевую бронированную машину «Сенатор» канадского производства, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Среди пилотов, подавшего сигнал бедствия рейса «Fly Dubai» россиян нет. Распространяемая в СМИ информация о том, что один из пилотов якобы гражданин России, не соответствует действительности. Об этом заявили в российском генконсульстве в Дубае. В среду утром самолет «Fly Dubai» подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Первоначальной версией, звучавшей во многих СМИ, был возможный угон или захват самолета, однако после приземления эта версия была исключена. В авиакомпании позднее подтвердили, что самолет благополучно сел в саудовском Табуке, отметив, что во время полета между пилотами произошла драка. Израильские СМИ передают, что пилотами экстренно севшего самолета предположительно были граждане Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Между президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым Жомартом Токаевым и доверительные отношения. Это позволяет им обсуждать трудные вопросы международной повестки, в том числе украинское урегулирование. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее президент Казахстана Касым Жомарт Токаев во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем назвал российского лидера Владимира Путина наиболее приемлемой, по его мнению, политической фигурой для Казахстана, Центральной Азии, Европы и мира. Песков добавил, что Россия дорожит отношениями стратегического партнерства с Казахстаном, они нацелены на будущее и охватывают широкий спектр вопросов. Еврокомиссию обвинили в сокрытии от общественности данных о фактическом потреблении электроэнергии и воды отдельными дата-центрами ЕС на фоне быстрого развития искусственного интеллекта и роста цен на энергию. Об этом сообщает издание «Политика». По данным газеты, действующие правила обязывают операторов дата-центров предоставлять Еврокомиссии сведения о потреблении электроэнергии и воды, однако собранные данные публикуются в обобщенном виде. По данным Еврокомиссии, в прошлом году европейские дата-центры потребили почти 21 тераватт-час электроэнергии, что сопоставимо с годовым потреблением целой Хорватии, а также более 8 миллионов кубометров воды. Всего за год потребление электроэнергии дата-центрами выросло на 26%, а воды сразу на 52%. К этой минуте пока все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
5: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
6: 13.04 в российской столице дневной ракурс. Лисо Хабалова, Александр Кузьмак. Здравствуйте. Еще раз мы в прямом эфире. Лисо, привет.
7: Саша, привет. Как-то что это за пауза такая театральная только что случилась?
6: Не переигрываю, нет? Нормально?
7: Ну, немножечко, немножечко.
6: Хорошо. Ну, чуть-чуть.
7: Ну, мы все к тебе привыкли, я уверен.
6: Ну, хорошо.
7: Напишите нам, пожалуйста, дорогие радиослушатели.
6: Привыкли ли вы ко мне?
7: Да, вы привыкли к Александру Кузьмаку?
6: Итак, как мы вам и обещали, в это время будем расставлять точки над «и» в данный момент времени в том, что случилось в небе над Аравийским полуостровом, где самолет рейса авиакомпании «Fly Dubai» попал в переделку, в серьезную. Я вот так специально общими фразами говорю, потому что многое вы слышите из новостей, и многое из того, что вы слышите в новостях, оно менялось в процессе поступления информации. Ну вот теперь, например, сообщается, что нападавшим вторым пилотом на на первого пилота был вовсе, это вообще были никакие не россиянин и украинец, а гражданин Омана и гражданин Объединенных Арабских Эмиратов. На борту самолета Fly Dubai находился дополнительный экипаж пилотов. Они взяли самолет под контроль и выровняли его после инцидента и так далее, и так далее. Но первый же вопрос, который у нас возник, когда мы с Лисой еще с нашими коллегами в редакции стали обсуждать вот эту информацию, а что вообще в таких случаях предписано делать экипажу самолета, какой протокол и вообще как в таких ситуациях надо вести себя конкретным людям внутри самолета. У нас на связи бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Александр Валентинович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: Александр Валентинович, ну вот он, собственный вопрос. Вот возникает такая ситуация. Мы сейчас еще зададимся вопросом, как она вообще могла возникнуть. Ну вот она возникла. Есть какие-то протоколы, правила поведения? Что, кто должен делать в таких случаях?
9: В данном случае здесь вопрос и простой, и непростой, потому что пилоты, как профессия, которая отбирается из многих тысяч, то есть их проверяют на стрессоустойчивость, на все устойчивость, которые могут. Проходят тестирование, проходят психологический отбор очень серьезный. Поэтому в данном случае, когда в советское время подбирали экипаж, то каждый член экипажа, который летал постоянно в закрепленном составе, значит, изучалась очень тщательно биография, изучалась его семейное положение и все прочее. А сейчас, на данном этапе, у нас экипажи, которые состоят из двух членов экипажа, они меняются практически каждый день. То есть расписание полетов составляется, и командир иногда не знает, с кем он будет лететь в данный рейс, на данный конкретный день. Поэтому экипаж раскрепленный состав. Поэтому, конечно, какие-то инциденты, которые были раньше, совместимость какая-то отслеживается службой безопасности, руководством авиакомпании. Если бы у них были до этого какие-то стычки, наверное, они бы не полетели вместе в данный полет. Ну, что произошло, то произошло.
6: Ну вот, и вот они полетели, и вот оно произошло. Есть какие-то на этот счет инструкции по поведению остальных членов экипажа, но ведь мы видим так или иначе, что у этого инцидента есть инициатор, да, есть кто-то, неважно сейчас кто из них, да, кто так или иначе повел себя неадекватно, будь он самоубийца потенциальный, будь он террорист потенциальный, кто бы то ни было, но так или иначе, какие действия могут предприниматься по протоколу, есть ли такой протокол?
9: Как такового протокола нет, потому что это непредсказуемая ситуация. И экипаж, вот если сами представите, вот едете в такси, вдруг кто-то с вами там начинает, значит, драться, там, угрожать, и все. То есть здесь замкнутое пространство, тем более кабина экипажа, там все эти действия, они просто, ну, это неприемлемое, то, что произошло. Поэтому, ну, для этого еще есть, сказать, здравый смысл, и командиры, которые управляют экипажем, есть формально такое негласное правило, что указание командира, оно обязано выполняться, просто не обсуждается все. Если там какие-то уже другие взрывоопасные, так сказать, инциденты, которые, значит, естественно, в процессе расследования они будут очень тщательно исследоваться, потому что все записи в кабинном экипаже внутри, они записываются на диктофон. Поэтому все это будет тщательно изучено, все предпосылки изучены, кто был инициатором, кто как себя вел. Поэтому сейчас мы говорить об этом рановато, но в ближайшее время мы все это узнаем.
7: Александр Валентинович, знаете, хочется еще узнать, должно ли, возможно ли, чтобы что-то изменилось в предполетном контроле, например, чтобы как-то психологическое тестирование, возможно, проводили.
6: Более жесткое.
7: И причем, да, более жесткое и, возможно, конкретно перед полетом. Есть ли такая возможность это делать, чтобы проверить, в каком состоянии сейчас находится человек? Потому что, да, действительно, информации очень много, вся информация разная, мы не можем ни на что сейчас ориентироваться, потому что официальных источников пока что о состоянии человека, который совершил это деяние, нет. Но вот возможно ли ввести какие-то предполетные проверки, например? А может, такие уже есть?
9: Нет, предполетные проверки...

0: И когда вот просто они, значит, просто совершали суицид, к этому готовились, поэтому, значит, в истории авиации так, такие случаи были, когда, и когда плохо заканчивалось, когда все-таки после драки как-то пытались этого дебошира скрутить, и заканчивалось все это более-менее благополучно, но 100% гарантии никто не может дать.
1: Ну, это как бы, да, это очевидно, тут в этом смысле, тут даже вопрос не о 100% гарантиях, а вопрос, наверное, ну, может быть, с точки зрения чисто технической, ну, вот, исходя из, опять же, той информации, которую мы имеем, ну, помимо того, что, наверное, можно говорить о том, что это просто фантастически счастливый случай, что на этом самолете оказались люди, умеющие управлять самолетом, помимо, да, помимо экипажа, собственно, штатного, но у меня вопрос, а вот в ситуации, когда, ну, условно, два пилота вдруг... там, не знаю, подрались или там что-то между ними происходит, а можно ли каким-то образом, какая-то, существует ли волшебная кнопка или что-то, чтобы вот один из пилотов не свалил самолет в пике там или не, что-то не сделал, ну, то есть, грубо говоря, хоть как-то гарантировать, что, ну, самолет будет продолжательно перелететь там в режиме автопилота, или это, так сказать, ну, больше иллюзии?
0: Да, это больше на фантазии, потому что при отключении автоматики, значит, у нас нет такой волшебной кнопки, которая автопилот...
1: Заблокировать что-то, да.
0: Его просто пересиливает, и он, значит, отключит, вся автоматика отключается. Поэтому я думаю, что в данном случае, в случае, когда были, помните, в Германии, когда, в 2015 году, когда экипаж, состоящий из двух человек, командир на эшелоне вышел в туалет, второй пилот закрыл дверь.
1: Да-да.
0: Двери сейчас в авиации бронированы, и практически... доступ сразу прекращается, силовой. Единственное, что... Естественно, что он просто совершил суицид, направил самолет в горы, там было все трагически. В данном случае здесь повезло, я вам скажу, повезло, потому что был резервный экипаж, который знал коды открытия этой аварийной двери, и он смог проникнуть, и вовремя, так сказать, эту ситуацию стабилизировал.
2: Про этот случай, про который вы рассказываете, как раз у нас и слушатели уже написали, и я тоже прекрасно знаю о том, что сейчас, например, в гражданской авиации вот ситуация, когда пилот отправляется в уборную, например, она проходит под строгим контролем. Как раз после того случая, если не ошибаюсь, о котором вы и рассказываете, когда под присмотром в итоге оказывается не сам уходящий в уборную, а тот, кто остался в кабине. Вот как раз и произошла ситуация, и появились новые правила. Возможно, и здесь сейчас, как вы думаете, может ли быть... этот инцидент связан с нововведениями, которые
1: и теперь какие они могут будут, быть, да, дополнительно. Потому что вообще вот возникает ощущение, мы иногда ругаем технику, вернее, мы очень любим ругать технику, а выясняется, что, как обычно, да, ругать надо не технику, а людей.
0: Ну, я вам скажу более, так сказать, дальнюю мысль, потому что об этом во многих компаниях были уже десятилетиями правила такие, что если один из членов экипажа выходит из кабины, то его место в кабине занимает какой-то резервный бортпроводник. Это правило давно существует, его просто не выполняют, к сожалению. Потому что если человек остался один, а бронированная дверь, может произойти все, что угодно, ну, просто человек потеряет сознание какое-то, ну, или заснет, или что-то
1: еще. А такие случаи тоже бывали, кстати, да.
0: Да, да, поэтому это обязательно, значит, при покидании кабины одним из членов экипажа, в кабину заходит дежурный какой-то свободный, значит, бортпроводник и отслеживает, что происходит в кабине.
1: Спасибо вам огромное за разъяснение. Немножечко как-то и вы успокоили, и ситуация вот даже. Ну, во-первых, слава богу, действительно, что все остались живы, потому что, исходя из того, что происходит, самолет имел все шансы не долететь, но, тем не менее, долетел. И это хорошо, что так закончилось. Александр Романов, бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов, был с нами. Ну, а сейчас другая тема. Ну, эту другую тему мы все уже любим, и если вы привыкли ко мне... то к Михаилу Ануфриенко вы привыкли и подавно. Военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко сейчас появится у нас в прямом эфире. А значит, говорить будем о происходящем в рамках специальной военной операции и вообще, в, скажем так, во всем том, что касается Украины.
2: И, ну, и о событиях на фронте, которые происходят, на фронте и вокруг него. И тут важно, что наши военные каждый день появляют сообщения о том, что они уничтожают в последние дни, по крайней мере, по цифровую инфраструктуру
1: противника. И не только. Да. Вот мне сегодня уже Юрий Баранчик рассказал про опять по энергетике стали продолжать бить, вернее, продолжили бить по украинской энергетике. И Михаил Ануфриенко.

0: У нас на прямой связи. Михаил, добрый день.
1: Добрый день, друзья.
0: Ну что, начнем вот с того, о чем Лисо только что сказал. Очередной центр обработки данных поражен в Киеве. Телеканалы у них там уже работают так себе. Ну и прокомментируйте, пожалуйста.
1: Ну, на самом деле, наши последние пару недель выбивают все подряд, связанное с интернетом. Это уже не только дата-центры, это и Укртелеком, и различные сотовые операторы. Ну, даже по зоне ответственности 50-й отдельной бригады беспилотных систем «Варяг», там за последние дни центры обработки данных Бимобайла, Водафона, Дримлайна, Киевстара, Омеги, спецсистемы и Укртелекома. То есть это в том числе и спецсвязь. Уже сообщено о том, что прекращена выдача документов, в том числе паспортов. Ну, многое завязано, особенно в системе государственной деятельности, на интернет. И, естественно, эти сбои только будут нарастать, потому что это не та структура, которую можно просто перевести за неделю, две или за месяц в другое место. Особенно это касается дата-центров. Поэтому работа системная, и вот это самое главное, что она постоянная, системная.
0: Михаил, а вот тут напрашивается вопрос сам собой вам. Он вот даже у нас, его нет как бы в списке вопросов, но он вот сейчас почему-то пришел мне в голову. Мне кажется, вы поймете, почему я об этом спрашиваю, не только я. Когда выбивают связь у противника и выбивают ее так активно, это ведь говорит о намерениях. Я так аккуратно скажу, да, когда выбиваются системы связи, коммуникации, тем более на уровне еще и... Михаил, вы с нами?
2: Я думаю, Михаил сейчас к нам переподключится, да, и обязательно вернется, но мы пока можем сами порассуждать вообще
0: в
2: этой теме. Да, здесь, знаешь, еще, конечно, вот, надеюсь, успею задать вопрос про
0: вот
2: то,
0: Михаил
2: насколько...
0: появился. Да, давай зададим этот вопрос.
2: Нет, давай пока твой тогда уже.
0: Вот, да. Вопрос по поводу коммуникации.
2: Подожди, давай уточним. Михаил, вы с нами?
0: Нет, пока. Или с нами? Нет, пока. Так вот, когда выбивается связь и коммуникация, удары по именно по системам связи, они свидетельствуют о том, что у противника дезорганизуются системы обороны, всякие, какие угодно, потому что организованная оборона вести
2: связи. Ну вот мне как раз хотелось тоже понять, насколько эффективна вот эта практика цифрового детокса, можно так сказать, да, против Украины.
0: Хорошо
2: сказано. То есть как у них это все теперь будет происходить, потому что зачастую, вот я не прекращу говорить о том, что мы разговариваем с разными экспертами, у всех абсолютно разные мнения
0: по этому
2: поводу.
0: Михаил появился. Давайте, да. Михаил, повторите вопрос, да? Или вы успели его услышать?
1: Нет, повторите, да, потому что смазалось.
0: Да, вопрос. Так вот, вопрос. Когда выбиваются системы связи разные, и с точки зрения пропаганды, а уж тем более с точки зрения организации военных действий, вот вопрос. Когда у противника начинают выбиваться системы коммуникации, это ведь свидетельствует о определенного рода намерениях. Или я, так скажем, забегаю вперед?
1: Нет, вы не забегаете вперед. Мы обратили внимание, говорили об этом чуть раньше, что с лета наши начали, в общем-то, обрубать действительно значимые для врага и логистические, и системы связи. То есть то, что является критической инфраструктурой, и информационной в том числе. Это и блокирование судов, идущих в черноморские порты хунты, это и системы связи, дата-центры, и удары по сухопутным маршрутам и в Молдавию, и в Польшу. То есть это уже действительно система, которую мы видим на протяжении вот последнего месяца как минимум. И пока она имеет все тенденции только к расширению. Мы даже начали бить по мосту в Затоке, мосту в Маяках, это Одесская область, через которую идет, в общем-то, все грузы, которые приходят в Измаил, в Дунайские порты. То есть теперь вот идет пока только расширение наших ударов, ну и эффективность их тоже растет, потому что мы видим, как системы новые герани преодолевают системы ПВО противника. Нужно только приветствовать.
0: Да, но я в данном случае имел в виду именно стратегические военные действия. То есть, когда у соперника выводится из строя система связи, на таком вот, я бы сказал, к такими ковровыми уже способами, да, массовыми, это говорит о том, что соперник, то есть противник теряет возможность обороняться организованно.
1: Да, безусловно, это приводит к неразберихе, это приводит к тому, что грузы не поступают туда, куда они должны поступать. И в конечном итоге уже военные противника жалуются на возникающий дефицит и рост стоимости, а соответственно ограничение количества систем Starlink, которые поступают в войска. Потому что гражданские, а там обеспеченных людей вокруг киевской хунты достаточно, начинают в массовом порядке забирать их себе. Ну, так что да, можно только приветствовать стратегический уже перелом.
2: А мне еще, знаете, хочется, вот, чтобы вы очень прокомментировали вот эту новость. Россия готова к трехсторонней встрече по урегулированию конфликта на Украине, провести, которую предлагают американские переговорщики Стив Уитков и Джаред Кушнер в Абу-Даби. Уже совсем скоро получается, потому что в октябре. Что стоит за заявлением Совфеда вот, о готовности к этой трехсторонней встрече в Абу-Даби?
1: С моей точки зрения, желание обратить на себя внимание, потому что, согласно Конституции России, в функции Совфеда не входят переговоры такого уровня. Совфед занимается принятием законов, одобрением указов президента о введении чрезвычайного или военного положения, использованием армии за рубежом и, в общем-то, рекомендациями по принятию новых законов. Переговорный процесс таких уровней к Совфеду не имеет никакого отношения, как мы уже убедились заранее по опыту предыдущих лет, переговоры настолько засекречены, особенно их содержательная часть, что по существу никто там ничего никогда в жизни не скажет, тем более со стороны. И, по сути-то, глава комитета по международным делам ничего особенного не сказал. Мы готовы, так мы всегда готовы, об этом говорил президент и Лавров и все остальные. Мы действительно готовы, только мы готовы к разговорам по существу. Все, что предлагают американцы на этой встрече в Абу-Даби, это ограничение каких-то боевых действий, которые влияют на их торговлю. То есть по НПЗ там не бить, вот сюда Черное море не атаковать. Но мы же понимаем, что это ни о чем. То есть вы не трогайте то, что нам вредит, а если киевская хунта будет бить по водозаборам или очистным сооружениям городов, или по хлебозаводам, мы возражать не будем.
0: Ну и тут, естественно, я не могу вас не вернуть к предыдущему пункту, потому что как же они теперь без телемарафона будут жить там в дальнейшем, без всех, без пропаганды будут жить. Ведь это тоже показательно, что именно сейчас...
1: Бедно, но счастливо.
0: Да, и при этом еще и в неведении. Ну и понятно, что без пропаганды и без, так сказать, информации, которые их пичкают, но тем не менее, то, что отрезается возможность получать, это сама возможность получать эту информацию, если отрезаются каналы связи и интернет, она ведь тоже говорит о том, что сейчас как бы украинское население будет отдельно, а как бы все остальное, так сказать, ВСУ отдельно.
1: Ну, на самом деле так происходило и раньше, что киевская хунта и силовой блок живут отдельно, а гражданское население отдельно. Потому что и как раз интересы гражданского населения меньше всего их волнуют. Ну и соответственно, как их американских кураторов и любых западных кураторов. Вы же обратите внимание, там нет во всех предложениях американцев какой-то заботы о местном населении. Тот же Евросоюз там фермеров отказал в кредите. Всего там 202, по-моему, 2 миллиона евро. Им не дали, обойдутся фермеры. Сгниет урожай, сгниет. Ну, собственно, он и гниет. Их волнуют совершенно другие. То, чтобы нам на Западе было хорошо. Чтобы русским было как много хуже. Вот это вы можете обеспечивать в какой-то степени. Обеспечивайте. Все остальное. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
0: Ну да, можно в каком-то смысле и так сказать. Да. Ну а тем временем...
2: Пентагон выбрал Боинг для разработки истребителя. И здесь хочется понять, насколько это серьезная угроза для нас. И угроза ли это для нас?
0: И вообще то, что это они выбрали Боинг.
1: Потому что, ну, для начала, после того, как они купили после развала Союза документацию на Як-141, им потребовалось 20 лет, чтобы сделать истребитель пятого поколения F-35. Но это, простите, летающая платформа, а не истребитель завоевания превосходства в воздухе, формально невидимый, но югославы их сбивали совершенно нормально, никаких предшественников. Вот, сам же этот дозвуковой истребитель с ограниченными пилотируемыми возможностями в силу просто своей аэродинамики в состоянии условной невидимости может нести только 4 ракеты, вместо тех же там более полутора десятка, которые несет F-18, F-16. То есть это, ну, скажем, хорошо разрекламированная платформа, которая долгие годы, не знаю, вот как сейчас, а до начала специальной военной операции, даже не была официально принята на вооружение армии США. Она просто производится.
0: Мне просто нравится сам по себе посыл. Пентагон выбрал Боинг, это уже новость. Вот, то есть.
1: Да, ну это не новость вообще, тем более, что это будут наземные испытания, это только 20 миллиардов, это вообще ни о чем, тем более никто не может сказать, а какие вы характеристики закладываете в истребитель шестого поколения.
0: Ну да.
1: Он будет не только невидимый, но еще и будет перемещаться там через гиперпространство, да? Очередной гиперлуп Илона Маска.
0: Да, это мы уже видели в «Звездных войнах», да.
1: Тратят деньги, пусть тратят.
0: Спасибо, Михаил. Спасибо большое. Михаил Анофриенко, политический обозреватель в нашем эфире. Оставайтесь на радио «Спутник». Скоро продолжим.

правила вывоза наличных из России. Контекст. Владимир Путин своим указом запретил перемещать в страны Евразийского экономического союза Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные средства в размере более 1 миллиона рублей. Новые правила имеют исключение. Так, наличные можно вывозить через несколько международных аэропортов, но только при наличии банковских документов, подтверждающих снятие всей суммы со счета. Исключение также действует для юрлиц, осуществляющих международные перевозки. Вывоз средств возможен для обеспечения работы российских дипломатических и консульских учреждений. Если запрет нарушен, у физлиц будет изыматься сумма, превышающая 1 000 000 рублей. У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изъятию подлежит вся вывозимая наличность. Новая мера призвана максимально затруднить нелегальный вывод капитала из Российской Федерации. Отток денег в последние 2 года снизился, но по-прежнему измеряется десятками миллиардов долларов. Кроме того, финансовые власти поставили задачу сократить объем наличных средств в экономике. В предыдущий раз из России было запрещено вывозить в страны Евразийского экономического союза больше 100 000 долларов в рублевом эквиваленте.

0: В эфире радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Буту. Здравствуйте. Московский суд заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко по обвинению в совершении теракта. В России ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Основная часть слушания проходила в закрытом режиме. Иващенко ранее был привлечен в качестве обвиняемого по делу об ударе 22 мая по общежитию колледжа в Старобельске, в котором находились 86 студентов. Из-за атаки здание обрушилось, 21 человек погиб. Кроме того, Иващенко заочно предъявлен на обвинение в совершении теракта после удара дроном по пассажирскому автобусу в Брянской области 17 июня, в котором гомельская детская футбольная команда ехала на отдых в Геленджик. Минцифра опубликовала проект третьего пакета мер против мошенников. В него входят создание базы тех, кто дает аферистам свои абонентские номера, а также создание единой платформы согласий на госуслугах, где человек сможет увидеть те согласия, которые он давал на обработку персональных данных ранее. Там же их можно будет и отозвать. Кроме того, распространять сим-карты теперь смогут только те компании, у которых есть агентский договор с оператором. И также вводится запрет на продажу предоплаченных сим-карт. Операторы связи смогут реализовывать сим-карты только с нулевым балансом. СМС-рассылки будут осуществляться только операторами связи. Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал ускорить внедрение биометрического контроля мигрантов на границе. В ходе заседания комиссии по вопросам миграционной политики он заявил, что если на границе на разных КПП будут действовать разные режимы, контроль будет менее эффективным. Также мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания заявил, что эксперимент по учету и контролю с помощью биометрии в миграционной сфере полностью себя оправдал. Тема возможного перемещения систем С-400 из Турции присутствует на повестке дня. Работы и соответствующие контакты ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия может согласиться переместить эти системы из Турции в страну, которая будет в дружественных отношениях с Москвой. Напомню, в 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку комплекса С-400, который получила в 2019 году. При этом Штаты требовали отказаться от российских систем в пользу Патриот, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону о противодействии противникам Америки посредством санкций. К этой минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
5: 13:33 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии я, Элиса Хабалова. И сегодня у нас в гостях человек, который знает о путешествиях все. Иван Герасименко, автор популярного телеграм-канала «Иду, бегу, еду». Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Элиса. Здравствуйте всем.
5: Как ваши дела? Как ваше настроение? Поделитесь с нами своим настроением в этот солнечный московский, по крайней мере, день.
6: Все хорошо. Буквально пару дней назад вернулся с фестиваля капусты, который был в Новгородской области, в городе Боровичи. Он на меня произвел впечатление.
5: А вот расскажите, пожалуйста, как простым людям, которые не связаны с путешествиями, узнавать о таких интересных мероприятиях?
6: Ну, вообще, конечно, хотелось бы, чтобы они были подписаны на блогеров, например, меня, которые это все анонсируют и все такое прочее. Ну и, конечно, есть паблики, которые сообщают о таких мероприятиях. И в целом, когда в городе проходит фестиваль, про него, ну, узнают многие. Так же, как, например, там в Суздале есть фестиваль огурца. Мне кажется, он уже вышел за пределы города. По всей России про него знают. Поэтому, то есть, как бы это такое. И сарафанное радио, блогеры, и, может быть, в новостях.
5: С вами хочется еще поговорить о том, что вы объездили десятки стран. Умеете находить самые выгодные билеты, отели.
6: Да.
5: Щедро делитесь этими знаниями со своими подписчиками, с людьми, которые следят за вами. Есть некоторая сводка данных, по которой лидеры на Новый год – это Египет, Таиланд и Дубай. Как вы оцениваете этот список? И есть ли для вас неожиданные, возможно, позиции в этом списке? И что вы можете порекомендовать нашим слушателям?
6: Ну, вообще, то, что Дубай в списке лидеров, это впечатляет. А остальные направления, ну, нормально, да, люди ездят туда, где тепло, особенно зимой. То есть Азия, Египет, Турция – это все популярные направления. Я не совсем сторонник прямо такого тюленьего, расслабленного отдыха. Больше нравится познавательный туризм. Но полностью разделяю людей, которые хотят это сделать.
5: А вот как быть людям, например, у которых график 5-2, и они очень сильно хотят сменить обстановку? Что вы порекомендуете? Ну и плюс, естественно, учитываем средний чек. То есть это человек, у которого не так много возможностей для того, чтобы куда-то позволить себе поехать, но ему очень хочется как-то развлечь себя, там, свою семью, например.
6: Да, но я могу сказать, что буквально еще пару лет назад я был офисным работником, который работал 5-2. И всячески искал варианты отпуска, мини-отпуска на выходные. Может быть, какие-то были, когда праздники, ты соединял их вместе, брал такие мини-отпуска на 1, 2, 3, 4 дня. И поэтому и на этом, собственно, я выстроил какую-то модель своего путешествия. То есть как это делать, будучи работая 5-2, куда-то путешествовать. Обычно это все ситуативно, потому что авиабилеты или поездки на поездах именно дешевые, они появляются зачастую либо в самый последний момент, так называемые горящие какие-то авиабилеты, путешествия, чартеры, либо это сезонные распродажи авиакомпаний, когда ты там за год до поездки знаешь, что ты можешь с пятницы вечером улететь куда-то, например, поехать, и вернуться в воскресенье, либо там в ночь на понедельник. Я этим занимался, да и занимаюсь последние, наверное, лет 10, и всячески пропагандирую такие поездки, то есть уезжайте куда-то в пятницу вечером, возвращайтесь в воскресенье вечером, либо утром в понедельник. То есть на работе поймут.
5: Вот куда-то люди сразу интересовались, куда? Все хотят какие-то направления, чтобы им порекомендовали.
6: Да, то есть, например, сейчас осень, это какой сезон? Осень, это можно на выходные полететь в Минск. Я могу даже сказать сейчас определенные цены. На октябрь-ноябрь билеты из Москвы и Петербурга стоят в районе 6-10 тысяч рублей туда-обратно. В целом для заграницы, а Беларусь это у нас заграница, своя культура и все такое прочее, это очень интересное направление. Мне нравится, что сейчас низкий сезон и в Сочи, и в Турции. Также можно на выходные полететь по городам в Анталию, в Бодрум, в Турции, в Даламан на чартерных рейсах. Не только Москва, это любой город Самара, Челябинск, Екатеринбург, Красноярск, даже все это очень популярно. Билеты тоже стоят, опять же, я сейчас буду сыпать цифрами, но типа в одну сторону 5000 рублей, туда-обратно, ну, может быть, чуть подороже, наверное, 1015, может быть, ну, там, 20 тысяч. Но для такого дальнего направления это норм цена. А внутри России я бы путешествовал в Петербург. Сочи сейчас очень такое увлекательное направление в плане цены. И сейчас там как бы низкий сезон считается. Хотя для меня, когда на улице 15-20 градусов, это, наоборот, очень приятный сезон. Нету туристов, тепло, есть и горы, есть и море. В общем, для меня... Вот,
5: Иван, но если мы с вами говорим про внутренний туризм, например, да, то здесь возникает очень много разных мнений по поводу того, что путешествовать внутри России в последнее время будто бы очень сильно даже дороже, чем поехать куда-то за границу. Что вы думаете по этому поводу? Расскажите, пожалуйста.
6: Одновременно это так. Действительно, да, по России путешествовать дорого. Но прикол тут в том, что когда мы путешествуем внутри своей страны, у нас больше требований туда, куда мы хотим поехать. Нам кажется, что гостиница должна быть лучше, рестораны должны быть такие более специализированные, более высокой кухни.
5: С хорошим обслуживанием.
6: С хорошим обслуживанием, да. Обязательно трансферы, какие-нибудь билеты мы возьмем в комфорте, там, не знаю, какие-нибудь более дорогие поезда, более дорогие самолеты. И из-за этого у людей создается впечатление, что это дороже, чем полететь за границу. Потому что когда мы летим... Но за границу мы можем есть какую-нибудь там шаурму за углом, и для нас этого будет достаточно. А когда ты прилетишь в Екатеринбург и будешь кушать только шаурму, ты подумаешь, что ну что здесь не то. Надо куда-то сходить, куда-то потратить больше денег на шопинг там и на все такое. Поэтому я бы сказал, что по России путешествовать примерно так же, как и за границу, если мы не берем какие-то уже очень дорогие направления заграничные, где всегда дорого, то я для себя выработал такую модель, что для какого-то путешествия я вот беру какую-то сумму и пытаюсь в нее влезть. То есть, допустим, бюджет 50 тысяч, и ты уже из нее исходишь, что ты можешь себе позволить в городе, в России, куда сходить, и вот такие вещи.
5: Бюджет 50 тысяч, это мы про внутренний туризм говорим.
6: Ну, да, вот я примерно себе рамки ставлю, такие, это как вот ты идешь на блошиный рынок, чтобы не разбегались глаза, ты себе ставишь цель. Я хочу себе, например, какую-нибудь тарелку купить, и я готов потратить на нее 2000 рублей. Ты ее ищешь, и, скорее всего, ты ее найдешь. Тут то же самое и во внутреннем туризме. Ты себе ставишь какие-то рамки в деньгах, и под нее все подбираешь. То есть я вот так себя ориентирую.
5: Иван, а что, на ваш взгляд, должно измениться для того, чтобы внутренний туризм стал конкурентоспособным по цене?
6: Да, ничего не должно меняться. Все, мне кажется, должно идти в какой-то конкурентной борьбе, потому что еще 10 лет назад, когда ты путешествовал по России, сейчас я вижу кардинальные изменения. То есть любые города, особенно большие, мы больше обращаемся к каким-то малым селам, их переосмысливаем, и это просто требуется время для этого, чтобы понять, вкусить эту всю историю. То есть ни в коем случае нельзя запираться внутри себя, а надо смотреть, что происходит у других. И в этом смысле в последние годы для меня путешествие по России, ну, то есть это определяющее. То есть я прямо с удовольствием открываю какие-то новые места, особенно летом.
5: А вот город открытия тогда, может быть, был какой-то город, куда вы приехали без каких-либо ожиданий, в итоге,
6: это, кстати, да.
5: Да, он вас покорил.
6: Это город Кировск. Это Мурманская область, насколько я помню. Рядом с Апатитами там есть горнолыжка небольшая, которая Хибины называется. И для меня город Кировск открыл... Ну, просто, то есть, когда ты слышишь слово Кировск, у тебя, ну, как бы ты думаешь, это какой-то обычный провинциальный такой усредненный город. А Кировск оказался невероятно ухоженным, понятным, каким-то уютным. Я туда летал как раз зимой на открытие горнолыжного сезона. Там такие пологие склоны. Каталка очень приятная, особенно если погода хорошая. Для меня это было очень... И ты видишь и город со склона, и сам город. Там есть что поделать, есть где жить. То есть люди относятся к нему с каким-то такой заботой. Вот этот город точно. Из таких вот прямо таких ярких. Еще мне нравится Выборг. это под Петербургом такой город есть, который сейчас для меня, кажется, открывает для себя второе какое-то дыхание, вторую такое ощущение от себя, собственной важности. Для меня это город силы. Я там был вот 2 недели назад, и типа, с каждым годом он все краше и краше. То есть, вот такие более северные у меня получаются направления.
5: А вот тогда топ-3 ваших каких-то лайфхака, метода для действительно дешевых путешествий по стране. Давайте, пускай по стране будет.
6: А лайфхак, мне нравится субсидированное что-то. Если ты молодой, до 20-25 лет, и либо ты уже видел этот мир, тебе там 50-55+, у нас в стране очень много есть субсидий, льгот для того, чтобы летать и делать это недорого. И для таких людей я бы всячески рекомендовал, пока это есть, летать на Дальний Восток из Москвы, из Петербурга, либо в Калининград. Это существенно снижает цену. То есть и так это, в принципе, недорого за такие перелеты. Но вот если ты молодой или, наоборот, уже ближе к пенсионному возрасту, обязательно проверьте в интернете. Я так не могу ссылку дать, типа вот это все. Но, в общем, очень много программ в этом смысле есть.
5: Знаете, простите, много вас перебью, у меня есть коллега Михаил Алимов, тоже радиоведущий, здесь на Радио Спутник, и мы, получается, с ним не попадаем вообще никуда. То есть, там, если, например, рассматривать ипотеку, то мы вот, мы простые, про такой возраст у нас средний, который не подходит ни под какие льготы.
6: Да,
5: и вот сейчас тоже рекомендуете лайфхак, который тоже не подходит, вот, допустим, простому человеку со средним доходом, там, например. А вот если без льгот, например, обойтись?
6: Ну да, если мы берем какого-то среднестатистического белого мужчину 35 лет, который есть в России, да, то, конечно, спасибо ему, что он есть. А во-вторых, он может сделать так. Он может брать... Обычно это, в первую очередь, горящие билеты, которые происходят здесь и сейчас. Их зачастую публикуем мы, блогеры, то есть мы это мониторим.
5: А, даже блогеры это мониторят, публикуют.
6: И надо быть... Вот, то есть ты знаешь, что у тебя, например, отпуск скоро, и ты можешь подписаться на таких людей, как мы, и знать, что происходит вообще. Сейчас развивается ИИ, то есть ты можешь сделать запрос, например, такой составить. У меня есть коллеги, которые этим занимаются. Ты можешь просто сделать такой запрос, подписку на направление, либо на стоимость билета, либо что-то такое. Например, там «хочу лететь». Например, не знаю, во Владивосток, там, за такую-то цену, и все. И этот бот, он сидит и мониторит каждый день, каждую минуту, и в какой-то момент, когда появляются билеты, на которые у тебя есть бюджет, например, он тебе это присылает сообщение, и ты можешь это купить, например, сразу. То есть ты для себя поставил какую-то границу для отеля, для билета и все такое прочее.
5: Потрясающе.
6: Конечно, я понимаю, что у таких людей... у которых нету ни субсидий, ни льгот, вот этого всего, то есть это достаточно жесткие рамки жизни. Я понимаю, что ему придется переплатить в этом смысле. От этого, к сожалению, не уйти. Какого-то такого счастливого лайфхака, билета, который мы знаем, что существует, такой хитрости, ее нет. То есть ты должен быть в этом потоке, чтобы найти действительно какой-то дешевый билет.
5: Иван, тут сразу несколько вопросов к вам. Хочется успеть все задать.
6: Давайте.
5: Слушатели спрашивают, почему на Бали только зимой летают? Настолько не сезон?
6: Так наоборот, как раз на Бали не надо зимой летать, потому что там много дождей, очень нестабильная погода. И как раз на Бали зимой не сезон, но считается. Это мы просто придумали себе, что... На юго-востоке там тепло, но там очень дождливо и мокро. Поэтому туда все и стараются улететь, когда у нас становится прохладно. Так-то, конечно, на Бали надо полететь либо весной, либо летом, либо в начале осени.
5: Также здесь, смотрите, у вас был пост в телеграм-канале про то, что много путешествуют те, у кого есть проблемы с менталкой. Вот спрашивают, куда ехать, чтобы эту самую менталку подлечить.
6: Так. Тут надо, конечно, тут уже урок психологии такой психотерапевтический. Тут надо понять, что тебе нравится. Холод, тепло, культура или природа. Например, я там человек более северный. Мне нравится зима, мне нравится север, мне нравится Мурманск, Архангельск, такие более северные города. И поэтому, чтобы перезагрузиться, я стараюсь туда, например, летать. Для меня это такая как бы отдых. Если вы человек, которому важно просто лежать, то, конечно, берите какой-нибудь там Сочи, не знаю, Приморские края, если мы говорим только про Россию. Абхазия, например, тоже.
5: А вы почему много путешествуете, Иван?
6: Ну, это в какой-то момент стало моей профессиональной деятельностью. Угу. То есть я раньше путешествовал, как и все, просто на выходные и в отпуска. И в какой-то момент количество переросло в качество, и я понял, что могу дарить и просто делиться с людьми полезной информацией, и люди, оказывается, прислушиваются, и, в общем, так получилось.
5: Еще слушатели пишут по поводу стоимости путешествия по России. У нас небольшая семья, мама, папа и ребенок 8 лет. Вот мы запланировали поездку на Алтай в феврале. Перелет при бронировании сейчас 120 тысяч рублей, проживание 20 тысяч рублей в сутки, отель 4 звезды с завтраками, плюс экскурсионная программа 210 тысяч рублей на семью. Итого за 5 дней на Байкале мы потратим 410 тысяч рублей без питания. Кажется, что это очень дорого. За эти деньги в Египте мы бы отдохнули 8 дней в отеле. Ну, то есть хороший отель. Написали название. Что вы думаете по этому поводу? Но здесь, наверное, знаете, от себя, с вашего позволения, скажу, что, может быть, можно как-то выбрать чуть более другие условия. Но, может быть, я просто не разбираюсь. То есть здесь вот прямо и экскурсионная программа, да, называется, и там отель с завтраками. А ведь можно бывает выбирать апартаменты, например.
6: Да, что, то есть, как бы тут так сказали, типа, гостиница за 20 тысяч, это достаточно хорошая гостиница,
5: ну, да,
6: по меркам
5: да,
6: даже
5: да.
6: Алтая, то есть, там есть и дороже варианты, но очень много и нормальных вариантов, квартира, апартаменты снять, это будет и удобнее для семьи, особенно с ребенком, есть кухня, есть полноценная комната, и это будет дешевле. А тут еще я заметил такой момент, человек летит на Алтай на 5 дней, любой путешествие и отпуск, чем короче, тем оно дороже будет. Вряд ли человек полетит в Египет на 5 дней. Я
5: а
6: не
5: вот
6: верю
5: это тоже интересно. Чем короче путешествие, тем дороже.
6: Да, и тут это как бы потому, что основные затраты это, конечно, авиаперелет, ну, например, если мы говорим про самолет, и проживание в гостинице. И в этом смысле, чем концентрированнее отпуск или поездка, то есть даже на выходные дни, то, конечно, в пересчете на день это будет ну, сильно дороже, чем если ты поедешь на 2 недели. И по поводу Египта и Алтая, ну, это довольно странно сравнивать, это очень разные два отдыха. Потому что зимой в Алтае своя энергетика, своя специфика, там есть свои нюансы в плане гостиницы, там все-таки надо, чтобы это все отапливалось, чтобы все это было красиво. И я уверен, что человек за 20 тысяч рублей в Египте ночь, он себе не будет искать такую там гостиницу. Скорее всего, он будет искать сильно дешевле, потому что для него будет достаточно просто, чтобы были какие-то там стены, шведский стол и все. А вот опять же, это мы в самом начале к этому, про это мы говорили, что мы хотим от отдыха внутри России намного больше, чем мы это хотим от Египта. И поэтому человек вот так вот сравнивает.
5: Вот вы знаете, я бы наоборот как раз по России выбрала недорогую гостиницу, то есть, возможно, это были бы как раз апартаменты, скорее всего, и наоборот постаралась бы насладиться улочками нового города и какими-то вкусными, уютными кофейнями, например, как вариант. То есть здесь, возможно, все зависит от того, что человек хочет получить от этого путешествия. То есть, наверное, если едут на Алтай и тратят так много денег, то здесь вопрос в том, что, ну вот, может быть, так привыкли отдыхать. Да, даже не знаю. Но я согласна с вами, что Алтай и Египет — это абсолютно два разных направления, и это будут два разных путешествия. Абсолютно.
6: Ну да, но это как бы, типа, я хочу борщ, а заказал суши. Ну, типа, это абсолютно разные вещи. То есть ты вроде как бы и там ты поешь или отдохнешь. Но Алтай — это достаточно специфичная тема. Это он и никогда и не был дешевым в этом смысле. Если только ты не идешь с палаткой в поход или там сам себе все организовываешь. А Египет, он тоже на самом деле не такой дешевый, как кажется, и там тоже есть очень своеобразная специфика в плане дополнительных расходов, которые ты потом там потратишь. То есть ты вроде и купил путевку или там что там, тур, или сам ты долетел, но потом там начинается история с заселением, ты доплатишь, потом у тебя будут обязательно экскурсии, ты за них доплатишь, потом еще что-то чаевые туда, и но опять же, это все равно сравнивать некорректно. То есть это все равно это разные вещи.
5: Наш постоянный слушатель Григорий Л. задает вопрос: а санатории только для пожилых отдых? Он как раз у нас тоже входит, если я не ошибаюсь, пишет нам очень часто, как раз 35+, вот возраст такой.
6: Но если уже чувствуешь, что хочешь санаторий, то, конечно, я бы поехал. Я один раз был в санатории, мне понравилась именно такая эстетика. Я был именно в таком советском смысле в санатории, где сохранилась, это в Калининградской области, где сохранилась именно вот эта вот эстетика 70-х, 80-х годов. И для меня это было просто как я с интересом ходил и изучал, потому что эта эстетика, она до сих пор там осталась, и изучать это интересно. Я бы не сказал, что я там провел 2 недели, например, в таком месте, но как эксперимент, как пройти какие-то процедуры, например, там в Армении, в Джермуке, я тоже проводил там процедуры. Это было увлекательно, несмотря на то, что я не хотел этого делать, но в какой-то момент ты сам себя заставляешь и вовлекаешься во все это.
5: Вот пишет 33 года Григорию, но все равно, мне кажется, очень подходит ваш совет. Да. Иван, у нас с вами остается буквально минуточка. Хотелось бы от вас совет для тех, кто боится путешествовать самостоятельно, без турагентства. Вот что бы вы порекомендовали таким людям?
6: Наверное, требуется человек, на которого бы ты ориентировался, на какую-то группу. Конечно, ты можешь взять тур с людьми и поехать куда-то, но я все равно сторонник таких индивидуальных, самостоятельных путешествий, познавания мира как бы через самого себя. И поэтому я бы, наверное, ориентировался на инфлюенсеров, на блогеров, которые показывают, что это безопасно, значит, можно ехать. У нас в России точно это безопасно.
5: Спасибо. Да. Спасибо вам огромное за такую интересную беседу, за то, что нашли время, пришли к нам. Иван Герасименко был у нас в студии «Радио Спутник», автор телеграм-канала «Иду, бегу, еду я» или «Соха Балова». Слушайте нас, не переключайтесь. Короткая реклама, выпуск новостей, мы вернемся.

0: Страна героев. Чермен Шавлохов. Боевое охранение – термин специфический, военный. Бойцам ставится задача не допустить проникновения вражеской разведки и диверсантов в район действия своих войск и их внезапного нападения в условиях, близких к огневому контакту. Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова находился в таком боевом охранении. Контролируя местность, российские военнослужащие обнаружили украинскую ДРГ. Лейтенант Шавлохов, благодаря профессиональным навыкам, мгновенно сориентировался в ситуации, принял решение незаметно подобраться к противнику и внезапно ударить, пользуясь его растерянностью. Подразделение заняло удобные позиции и открыло шквальный огонь. ВСУшники понесли ощутимые потери. Оставшиеся в живых сложили оружие и сдались. Когда их допрашивали, те выдали геолокацию своих артиллерийских расчетов. Точность информации была проверена с дронов. Пленные не врали. Координаты Чермен Шавлохов передал в штаб вышестоящему командованию. По позициям противника был нанесен результативный авиаудар. Были уничтожены 4 орудия, 20 военных и 8 единиц автомобильной техники. Взвод лейтенанта Шавлохова избежал потерь от действий украинских диверсантов, а продвижение основных сил продолжилось.
1: Страна героев.

0: кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента Лайф.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 14 часов, Новосибирске 18.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. При атаке ВСУ на Трубчевск пострадали 9 студентов. НАТО отрабатывает сценарий военно-политической изоляции Калининградской области. Еще один рейс из Дубая в Тель-Авив развернулся на середине пути. Подробности далее. Губернатор Брянской области Егор Ковальчук уточнил, что при атаке ВСУ на Трубчевск пострадали 9 студентов, один из них в тяжелом состоянии. По словам главы региона, враг нанес удар с помощью беспилотников. Пострадавшие при атаке ВСУ – учащиеся политехнического техникума. Среди них 7 несовершеннолетних, рассказала уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она добавила, что находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Брянской области. Президент России Владимир Путин приехал на охотный ряд на первое заседание Госдумы 9-го созыва. Глава государства поздравил депутатов с победой на выборах и отметил их огромную ответственность перед людьми. Президент также поздравил россиян с днем воссоединения новых регионов с Россией. Это стало символом праведной борьбы русских людей, жителей Донбасса и Новороссии за свою свободу. Ранее глава государства в Кремле пообщался с руководителями политических партий, чьи представители были избраны в Нижнюю палату. Сегодня же Владимир Путин встретится с главами регионов, избранными на прошедших выборах, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. НАТО моделирует и отрабатывает конкретные сценарии военно-политической изоляции в отношении Калининградской области. В этом уверен руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, фиксируется беспрецедентный рост военной активности Альянса у российских границ. В случае попыток отрыва данного региона от остальной части России предпримет все необходимые меры для защиты своей территории, отметила дипломат на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Еще один рейс из Дубая в Тель-Авив развернулся на середине пути, следует из данных сервиса Flightradar. Борт сейчас находится в небе над Саудовской Аравией. Авиакомпания Fly Dubai направила самолет в саудовский аэропорт Табук, где ранее экстренно приземлился другой ее лайнер. Ожидается, что самолет сядет в Табуке в 14:40 по Москве. Утром самолет-перевозчика, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно сел в Саудовской Аравии. Первоначально считалось, что это угон или захват воздушного судна, однако позднее в авиакомпании сообщили, что во время полета между пилотами произошла драка. Два других летчика, которые были на борту, благополучно посадили самолет. Это граждане ЮАР и Новой Зеландии, утверждают СМИ. Источник в израильских органах безопасности утверждает, что рассматривается версия о попытке теракта на борту. Капитан лайнера и его помощник получили ранения, они госпитализированы, сообщило руководство Саудовской воздушной гавани. Единое школьное телевидение появится во всех средних образовательных учреждениях России, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, проект стартует в пилотных 15 регионах со следующего года. Министр пояснил, что различные фильмы, ролики, интересные детям и необходимые для обучения, будут демонстрировать на переменках. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Холмогорская резьба.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». У микрофона ведущий Денис Воробьев. «Холмогорская резьба» в нашем эфире. А на прямой связи со студией автор программы, публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, рад вас приветствовать.
3: Добрый день. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Ой, что ж, сейчас президент нашей страны Владимир Владимирович Путин выступает на первом заседании 9-го созыва Государственной Думы. Я предлагаю несколько основных тезисов обсудить. Да, вот с этого начать наш с вами разговор. По РИА Новости процитирую. несколько заявлений. Президент поздравил россиян с днем воссоединения новых регионов с Россией. День воссоединения новых регионов стал символом праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу. Жители новых регионов в сложнейших условиях приняли участие в референдуме о воссоединении с Россией в строгом соответствии с международным правом. А также глава государства отметил огромную ответственность депутатов Госдумы перед людьми. И также Владимир Владимирович поздравил депутатов Госдумы нового созыва с победой на выборах. Да, вот я думаю, что тот факт, что президент начал именно с этой темы, с этих слов, уже говорит о многом. Пожалуйста, Егор Станиславович.
3: Да, ну, дело в том, что День воссоединения действительно огромный принципиальный праздник для нас. Он таковым был, и таковой есть, и таковым он будет даже тогда, когда, скажем, и другие регионы Южной России, будь то Одесса, Харьков, или, может быть, и Киев, или что-то еще, тоже войдут в состав России. Почему? Потому что тогда, 30 сентября, ну, на самом деле, раньше, когда еще проводились референдумы, когда были приняты решения о референдуме, мы перешли очень важный рубеж. До этого десятилетиями российская политика тряслась буквально над беловежскими границами, над как бы вот этим вот духом беловежских соглашений 1991 года и так далее. И даже, как мы можем заметить, вот так вот, те, кто как мы с вами постарше и помнят реальность, скажем, 2014 года, даже история с Крымом ничего первоначально в самосознании как бы значительной части нашей политической элиты не изменило. Они говорили о том, что ну, вот это такая чрезвычайная ситуация, которая не повторится и так далее. А теперь главное, чтобы Украина выполняла бы Минские соглашения, и тогда, соответственно, ее территориальная целостность будет сохранена. И когда началась СВО, мы видели то же самое. Я очень хорошо помню вот чувство какой-то вот боли и дискомфорта, который я испытывал каждый раз, когда замечал, как боятся на освобожденных территориях вывешивать российские флаги, как продолжают там трепетно относиться с украинской символикой. Каждое снятое, скажем, с государственного здания трезуб уже вызывало, ну, знаете, чувство такого небольшого праздника. И все время возникало ощущение, неужели вот это так будет, неужели вот вся эта борьба только для того, чтобы перезагрузить украинский сепаратистский политический проект, а как бы с такого, условно говоря, пронатовского статуса на относительно пророссийский, но как выглядела пророссийская Украина, там и при Януковиче, и еще раньше, там при Кучме и так далее, мы все очень хорошо знаем. Вот, то есть ничего реально пророссийского в ней, в общем-то, не было. Вот, и когда этому, напомню, предшествовали довольно трагические события с контрнаступлением украинцев под Балаклеей, под Изюмом, Купянском и так далее. Многие из этих земель до сих пор еще не освобождены. Это остается нашей болью, нашей большой задачей. Но после этого очевидно, что в самосознании нашего государства все-таки произошел перелом. Пришло осознание того, что в этой борьбе есть только две стороны. То есть вот этот вот сепаратистский украинский проект как таковой и Россия. Россия как единый общий дом русского народа во всех трех его ветвях. Вот. И единственный способ защитить людей от вот этой дальнейшей украинизации, это, конечно, прямое вхождение в состав России. Ну и вот эта мысль, которая, ну, мне лично казалась очевидной всегда, вот, ну, возможно, именно из-за этой очевидности я не всегда как бы самый удобный человек, когда речь идет о высказываниях в нашей политической действительности. Вот, а вот осознание этой мысли, реализации ее на референдуме и в ходе торжественного, собственно, празднования Дня воссоединения, 30 сентября 2022 года, оно, ну, изменило перелом. На самом деле это был в определенном смысле день нашей победы. Потому что то, что происходит дальше, это, в общем, уже технические моменты этой победы. Она... Это может происходить достаточно долго. Вот, знаете, в Испании реконкиста вообще длилась 700 лет. Я надеюсь, что мы уложимся все-таки гораздо быстрее. Ну и в предыдущие реконкисты западно-русских земель тоже Литва захватила их в 14 веке, а закончили освобождение мы только к концу 18-го. Вот, а частично даже уже в 19-м потребовалось. Но главное решение было принято тогда, в сентябре 2022 года, что мы боремся за суверенитет России над Новороссией, мы боремся за суверенитет России над этой землей, мы боремся за воссоединение русского народа в составе России, а не за продолжение умножения в нем каких-то вот

0: столько сам Зеленский, сколько действительно этот режим. И сейчас я, знаете, вижу, насколько, опять же, простые люди стали сопричастны, когда они не просто сидят и ждут, когда вот что-то решится без нас, а они делают, они включаются, они заявляют, потому что этот страх уходит, потому что действия России и действия Украины, ну, теперь уже, наверное, вот настолько очевидны, что даже те, кто пытались максимально отсидеться, промолчать, ну, понимают, что к чему.
1: Да, ну, Денис, я бы, кстати говоря, мне всегда очень не нравятся два выражения. Так. Первое – это новые территории, потому что ну, они никакие не новые, это часть Российской империи, это часть русской земли. Собственно говоря, очень важно, между прочим, помнить, я всегда об этом напоминаю, не лишне напомнить еще раз, что вот эти земли, которые вошли в состав России в сентябре 2022 года, они не имеют никакого отношения к истории Украины даже вот в самом обобщенном, в самом таком широком смысле. Что все-таки, если, скажем, если даже мы можем называть каким-то правом Украину ту землю, которую воссоединил с Россией в 1654 году Богдан Хмельницкий, вот, там она сама по себе называлась Малороссия, Украина ее называли мало кто, и как-то лишь постепенно вообще это название в истории закрепилось, то вот то, что мы сегодня называем Луганской и Донецкой республиками, Запорожской и Херсонской областями, вообще к этому сюжету никакого отношения не имеет.
0: А нужна все ли им вообще вот такая приставка, Егор Станиславович, простите, что перебиваю, когда ну, действительно споры, исторический регион, новый регион, так, ну, может быть, вот раз они
1: не нужна,
0: вообще
1: не нужна,
0: вот, да, я хотел
1: не
0: бы...
1: нужна. Так вот, грубо говоря, вот эти регионы, они были результатом освоения России дикого поля. То есть, действительно, пространство, в котором до какого-то момента не жило практически никого. То есть, это были маршруты набегов степняков из Крымского ханства, прежде всего с целью угона населения с территории России для продажи работорговцам. То есть, это была реально, ну, скажем, в политическом и в человеческом смысле пустыня. И вот эту пустыню заняло российское государство, напрямую освоила, огородила ее оборонительными линиями, построила там города, построила там заводы, создала сельское хозяйство и так далее. Большую роль в этом играли казачество, большую роль в этом играли наши православные собратья из балканских регионов, которые из-под гнета религиозного в Турции или в Австрии переселялись туда, там, славяно-сербию, так называемую, в другие регионы и так далее. То есть все вот эти земли, они результат прямого развития российского государства. То есть и если, скажем, относительно Киева, мы можем сказать, что вот был момент, когда, скажем, войско Запорожское, оно воссоединилось с Россией добровольно, но навсегда. То есть, когда украинские пропагандисты врут, что там присоединялись на каких-то условиях, с оговорками, это все вранье. То вот эти земли, они никогда не были ничем, кроме России. До тех пор, пока их совершенно принудительно, в наглую, не передали в состав Украинской и Советской Социалистической Республики в составе России. Вот. А второе выражение, которое мне страшно тоже не нравится, это киевский режим. Почему? Так. Потому что этот неонацистский режим украинских неонацистов, он не имеет никакого отношения к городу Киеву, точно в той же степени, в которой он не имеет никакого отношения к городу Донецку. То есть, если бы мы бы называли бы его там львовский режим, ну, может быть, можно было бы какие-то вести дискуссии относительно того, как бы является ли Львов там центром вот этого зародившегося украинского национализма или нет и так далее. Но Киев к нему никакого отношения не имеет. А украинские националисты пришли в Киев как завоеватели, как захватчики. Вот. Они совершили переворот, как воспринимал нормальный киевлянин пришествие тех же самых петлюровцев, но мы все можем прочесть у Булгакова в «Белой гвардии».

0: Вот. Ничего, кроме гнева, ужаса и отвращения, это не вызывало. Поэтому киевский режим, вот этот украинский неонацистский режим, ничуть не в большей степени, чем какой-то другой.
1: Но заметьте, я поэтому и применил слово «оккупация».
0: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому давайте не оставлять на словесном, на символическом уровне Зеленскому и его гоп-компании город Киев, так же, как и любые другие города. То есть Киев должен быть освобожден. Да, несомненно, перед этим он обречен как бы на довольно большое количество ударов, но целью этих ударов являются те как бы оккупационные силы, да, поддерживающие их часть граждан. Ну и опять же заметьте, что эти граждане Украины, они зачастую ничуть не более украинцы, чем, скажем, жители Донецка, чем жители Луганска и так далее. То есть это русскоговорящие люди, которые, что называется, и усиленно изображают из себя какую-то другую мову. Вот. Просто в какой-то момент они поверили вот в эту химеру украинского национализма, причем не столько в украинскую незалежность, сколько в то, что на вот этой вот украинской незалежности можно будет легко въехать в ЕС и жить там припеваючи. Ну, уже сейчас становится понятно, что никакой жизни припеваючи не получается.
1: Вот в связи с этим и вопрос, да и тема это сама в себе очень большая. Если жителям Донбасса и Новороссии, в принципе, объяснять не нужно, куда Зеленский, в какой хаос, в какой ад погружает Украину, то как правильно донести эту мысль до киевлян? Потому что есть результативные удары со стороны ВКС РФ, безусловно. Вот по минувшей ночью удары нанесли и по ТЭЦ-5, и по Киевской ГЭС. Активнее люди, проживающие в Киеве, вот этими постами в социальных сетях выражают свое недовольство и прочее, и прочее. Вот этот надлом, он произойдет, стоит ли его ожидать или его добиваться, Егор Станиславович?
0: Ну, а с одной стороны, он, конечно, произойдет, не сразу, вот, потому что, ну, жители Донбасса, они тоже каким образом осознали все происходящее. То есть, с одной стороны, значительную часть Донбасса удалось сразу же освободить в ходе русской весны, и там был прямо вот тот центр генерации как бы нормального самосознания, нормального русского самосознания, там возникла русская доктрина Донбасса и так далее. Вот. В Киеве, где множество было людей, которые придерживались прорусской ориентации. Понятное дело, что им пришлось уехать в 2022 году. Но еще в феврале 2022 года, вот спросите как бы нашего с вами коллегу, периодически выступающего на «Спутнике», Дмитрия Васильца, как они проводили митинги в Киеве пророссийские еще в феврале 2022 года. То есть там таких людей тоже было достаточно много, но поскольку это центр консолидации вот этой вот украинской государственности, Киев всегда жил лучше, чем вся остальная Украина, кроме, может быть, Одессы и Донбасса. Вот. И долгое время то, что как бы удары по Киеву были минимизированы, создавали впечатление у живущих там людей, что ну все нормально, что как бы вот главное не как-то не высовываться, все решат без нас, вот. И ну, там царила такая очень расслабленная атмосфера. И вот сейчас прям действительно видно по соцсетям, как эта расслабленная атмосфера исчезает оттуда. Вот, как они начинают осознавать, что да, они на линии фронта, и что за вот поддержку дальнейшую вот этого неонацистского режима придется расплачиваться не кому-то там, кого бусифицировали и закинули на передний край, а вот им самим непосредственно в этих киевских ночных клубах. Я думаю, что в результате вот такой трансформации боевых действий и трансформации самосознания киевлян произойдет тоже достаточно быстро.
1: Я, знаете, какую разницу заметил с 22-м годом? Украинские пропагандисты и военные говорят, ну, действительно, Киев подрасслабился. В центре долгое время можно было гулять вообще без всяких тревог, переживаний и прочего. И сейчас настал момент, когда пора снова сплотиться, как в 22-м году. Но реакция общественности это как раз иная. Пришла вот эта усталость, пришли вопросы, мол, а почему это происходит? Почему там теряются территории? Почему,
0: почему да, не какой, работает
1: какая зима?
0: Макдональдс?
1: Почему не работает Макдональдс? Это вот самое главное. В нерв попали. Ну, слушайте, вот действительно это есть? Ну, то есть вот результат этой самой работы, которая ведется?
0: Да. Ну, понимаете, я вообще немножко не понимаю в этом смысле как бы нашу логику на протяжении нескольких лет. Ну, то есть понятно, что казалось... что существовала иллюзия, что вот сейчас Трамп, сейчас американцы, они как бы прикажут Зеленскому пойти на мирное урегулирование и так далее. Но надо же было это товарищу Трампу, воображаемому нашему другу, помочь, то есть все равно поднадавить тем, чтобы мотивировать их эти условия принять. Сейчас, когда выяснилось, что вместо того, чтобы принимать эти условия, а Зеленский просто решил отравить жизнь в России, вот, а это отравление, конечно, получилось, в общем-то, в микродозах, вот, и я думаю, что вызывает скорее как бы такое вот чувство иммунитета, наоборот, вот. Но определенные неудобства, конечно, он нам в нашей общественной жизни причинил. И в соответствии с этим, вот уже после этого пошла достаточно жесткая реакция в России. Причем вот из того, что я почитал, получается, что, конечно, смертельной ошибкой Зеленского были удары в июне по Петербургу, по Петербургскому международному экономическому форуму, такой экономической витрине России, такой как бы отчасти, я бы сказал, витрине нашей нормальной жизни и так далее.
1: Давайте вот только уточним, попытка удара все-таки, фактического, да, это не произошло.
0: Удара, да, вот. А что вот такое кидание вот в эту нашу витрину, оно, видимо, переполнило отчасти с нашей стороны терпение. Вот. Ну и слава богу, что переполнило, потому что мы-то отделались как бы легким испугом, тьфу-тьфу-тьфу, а при этом действительно меры последовали достаточно крутые. То есть невозможно действительно, ну, как бы вести было этот конфликт в ситуации, когда большая часть Украины продолжала находиться на релаксе, совершенно не осознавая того, что идут боевые действия. Понимаете, если, скажем, в России это чувство релакса могло бы быть нормальным, исходя из просто из-за размеров страны, потому что как бы, ну, большая часть регионов, они так или иначе прифронтовые. Ну и то, знаете, в Белгородской области или в Курской области до так называемого релакса уже было далеко очень-очень много лет. Вот, Украина-то она вся прифронтовая. И то, что ей искусственно создавали вот эту вот атмосферу расслабления, вот, нанося как-то какие-то там минимальные, точные, в большей степени символические удары с основной мыслью, что вот, ну, мы можем по вам ударить, вот смотрите. И вот это вот наше «мы можем» систематически игнорируем. Сейчас уже речь идет не о «мы можем», а о вполне реальном, четком ущербе. И я думаю, что этот ущерб должен заставить и украинские элиты, и среднестатистического украинского гражданина все-таки задаться вопросом, за что же стоял Майдан, и точно ли он стоял за то, чтобы им не есть Макдональдс.
1: Ну, знаете, отмена сезонного меню в Макдональдсе одно, а вот возможная отмена отопительного сезона, это вот совсем другое.
0: Совершенно верно, совершенно верно. И к этому все идет, потому что Зеленский продолжает, ну, проявлять 100%. В этом смысле понятно, что его поддавливают как бы украинские же неонацисты, которые угрожают, что если он подпишет любой отказ, они его уничтожат. Но выбор его показал. Да.
1: Егор Станиславович, прервемся на новости, а во второй половине уже дела внутренние обсудим. Друзья, оставайтесь с нами, скоро вернемся.
2: Холмогорская резьба.

знать за 90 секунд. Их лозунг: «Если слышишь зов, ты уже спасатель». Сплоченной командой этих мужественных людей сделало страшное землетрясение в Мехико. Оно случилось в ночь на 19 сентября 1985 года. Здания рушились, как карточные домики. Связь отсутствовала. Автомобили превращались в груды железа. Погибшие исчислялись тысячами. Профессиональные спасатели были парализованы, но нашлись те, кто рискнул жизнью ради помощи ближнему. Простые горожане, врачи, водители, студенты. Они прислушивались к стукам и стонам, лезли в завалы, превратившиеся в смертельные ловушки. У них не было ничего, ни специальных приспособлений, ни аккредитации, ни шлемов, ни навыков. Работали днем и ночью. Использовали подручные материалы – молотки, зубила, бытовые фонарики. Некоторые погибли, но спасли сотни жизней. Последствия жуткого землетрясения Мексика преодолела, а бесстрашные спасатели организовались в первую в стране добровольческую поисково-спасательную группу. Ее назвали «Кроты Тлателолько» по названию древнего города, существовавшего на месте Мехико. Группа работала в Турции, Индии, США, Чили, на Гаити и Филиппинах. На ее счету тысячи людей, родившихся заново.

0: то не вечер, то не вечер.
1: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин приехал на первое заседание Госдумы 9-го созыва и пожелал депутатам плодотворной работы. Глава государства напомнил, что долг каждого парламентария – держать постоянную связь с избирателями, знать, что происходит на земле, знать нужды людей и быстро на них реагировать. Президент потребовал, чтобы все национальные проекты и федеральные программы были профинансированы и выполнены в полном объеме, как и социальные обязательства государства перед гражданами. А Путин отметил, что в новом бюджете следует выделить достаточные средства на решение исключительно важных демографических задач, улучшение жилищных условий и благосостояние российских семей, прежде всего с детьми. Губернатор Брянской области Егор Ковальчук уточнил, что при атаке ВСУ на Трубчевск пострадали 9 студентов. Один из них находится в тяжелом состоянии. По словам главы региона, враг нанес удар с помощью беспилотника. Пострадавшие при атаке – учащиеся местного политехнического техникума. Среди них 7 несовершеннолетних, рассказала в свою очередь уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Повреждено генерирующее оборудование самой мощной в Киевской области Трипольской теплоэлектростанции, сообщили в украинской компании «Центренерго». Станция находится на берегу Днепра, примерно в 13 километрах от Киева. ТЭС обеспечивает электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам, сообщил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он пообщался с журналистами в кулуарах BRICS Plus Fashion Summit. США в сентябре активизировали посреднические усилия по украинскому регулированию. Спецпосланник Стив Уитков и зять президента Джаред Кушнер посетили Москву и Киев. Позже Дмитриев встретился с американскими переговорщиками в Штатах. В России по программам льготного автокредитования и лизинга с начала года реализовано более 178 тысяч автомобилей, сообщил Минпромторг. По данным ведомства, бюджетные средства, выделенные в этом году на программы, освоены досрочно. Объем финансирования льготного автокредитования составил около 20 миллиардов рублей, а льготного лизинга – порядка 30 миллиардов. Турция стала самым популярным направлением для отдыха минувшим летом. За сезон эту страну посетили 4 миллиона 700 тысяч россиян, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. Второе место у Египта, где побывали 980 тысяч граждан. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Холмогорская резьба.
3: «Холмогорская резьба» в эфире «Радио Спутник». Авторская программа публициста, член Союза писателей России Егора Холмогорова. Напоминаю, он с нами на прямой связи. И мы приветствуем всех, кто только настроился на нужную волну, подключился к онлайн-трансляции. Мы наш разговор продолжаем. Зампред Совета Безопасности нашей страны Дмитрий Анатольевич Медведев вновь поднял тему биометрического контроля за въездом мигрантов. И, в частности, Дмитрий Анатольевич призвал как можно быстрее эту самую систему ввести на всех пунктах пропуска в России. Сейчас известно, да, что это работает так, выборочно, авиаузлов касается московских по большей части, есть отдельные моменты, да, в Оренбуржье присутствует один из таких пропусков, но вот сейчас идет разговор о таком масштабировании в рамках всей страны.
5: Ну и для меня немножко загадка, почему это все остается у нас в целом на уровне разговоров. Вот, потому что, ну, уже не первое десятилетие эксперты по безопасности говорят об одном, что есть единственный способ вести настоящий пограничный контроль в России, в частности, контроль за миграционными потоками. Это биометрия, это отпечатки пальцев, потому что это действительно быстро и эффективно работающая диагностическое средство, которое позволяет идентифицировать человека, позволяет, скажем, узнать его под любым другим фальшивым паспортом, узнать тех, кто незаконно в Россию въехал, тех, кто отсюда депортирован, но пытается въехать вновь, тех, кто совершил преступление и так далее. Но это настолько вот очевидная на детсадовском уровне мера, которую при этом очень эффективно используют, скажем, наши соседи ЕС. То есть как бы все те, кто у нас ездил в Шенгенскую зону, все наши пальчики, соответственно, в картотеках ЕС, и они, если надо, ими воспользуются, и нас на любой границе очень легко узнают.
3: Причем, заметьте, ее начали поэтапно внедрять в 2025 году, да. А весной 2026 года текущего она уже в 29 странах Шенгенской зоны начала работать.
5: Совершенно верно. Совершенно верно. То есть оно работает, и работает быстро. Ну, Россия не бедная страна. Да. Россия страна не с разваленной, что называется, полицейской и пограничной системой и так далее. То есть понятное дело, что как только будет политическая воля на то, чтобы эту систему полностью внедрить и включить, она будет внедрена очень быстро и немедленно, скажем, остановит очень большие, очень серьезные группы риска при попытке въезда в нашу страну. То есть тех, кто уже был выслан, но получил у себя на родине за взятку другие паспорта, те, кто у нас скрылся от следствия и суда и так далее. То есть, вы понимаете, причем очень странно, на мой взгляд, даже те, их, слава богу, становится все меньше, но даже те, кто у нас идейно выступает за то, чтобы приглашать сюда как можно больше мигрантов, кто говорит о том, что вот, российская экономика без мигрантов не справится и так далее, они должны быть заинтересованы в внедрении этой системы. Почему? Потому что чем больше мы останавливаем сомнительного контингента на границе, тем меньше негативных случаев происходит в самой России. Чем меньше негативных случаев происходит в самой России, тем, казалось бы, убедительнее звучат документы, что вот аргументы, что вот давайте приглашать мигрантов, они никакой опасности не представляют, живут законопослушно и так далее. То есть, казалось бы, именно миграционные лоббисты, они должны первыми бегать по всем кабинетам и кричать: введите скорее контроль дактилоскопии на границе и так далее, вот с тем, чтобы сюда приезжали как можно более позитивные мигранты и устраивали как можно более веселые фестивали плов. Но нет, по каким-то загадочным причинам вот все эти странные структуры хотят по-прежнему того, чтобы сюда имел возможность въехать вот самый, извиняюсь, человеческий шлак, но по-другому этих бандитов назвать нельзя. Вот, чтобы они совершали новые преступления, чтобы в стране как бы возрастала межнациональная напряженность, социальная напряженность и так далее. Я не понимаю, почему. То есть Дмитрий Анатольевич, как руководитель Совета Безопасности, он мыслит именно категориями национальной безопасности страны.
3: Но вот здесь позвольте я поправлю некую резкость высказываний. Вот тоже я понимаю ваше недовольство, но в то же время, действительно, а люди, которые, из побуждений исключительно позитивных приезжают в нашу страну, вот они тоже, к сожалению, сталкиваются с тем, что они уже, находясь в общем потоке, таким образом, как-то дискриминируются, что ли, потому что все под одну гребенку. Да.
5: Я вот никогда, в январе въезжал в Китай, в короткую туристическую поездку, и там всем все четко. Прилетаешь в аэропорт Пекина, вот стоят специальные терминалы, ты прикладываешь свой загранпаспорт, ты кладешь руки на вот этот терминал, он тебя прокатывает, это занимает, даже если ты не разобрался и тупанул с первого раза, все равно там со второго, с третьего раза самый тупой человек вроде меня, он поймет, как это работает. Дальше он проходит очень дружелюбный погранконтроль, и все. Скажем, внутри Китая ты просто передвигаешься, предъявляя свой паспорт, его тоже прокатывают через электронную систему, у них там есть твои пальцы, все как бы ты для них абсолютно прозрачен, кто ты, куда ты поехал и так далее. При этом ты не испытываешь никаких неудобств. Mm-hmm. То есть никакого чувства дискриминированности у меня из-за этого не было. То есть мне не хотелось рвать на границе рубашку и кричать: «Нет, пропустите меня без откатки пальцев» и все такого.
3: Честные мигранты и страдают с точки зрения личной репутации из-за того, что вот есть такие же. И они тоже автоматически считаются подлецами, нарушителями и так далее.
5: То есть, грубо говоря, сейчас из-за отсутствия вот всех этих фильтров ты любого мигранта априори считаешь потенциальной угрозой безопасности, потому что ты не знаешь о том, не изнасиловал ли он, допустим, кого-то, не выехал ли себе, получил у себя где-нибудь другой паспорт на другую фамилию и не въехал ли он снова. Вот. То есть вот отсутствие вот этого элементарного барьера, который очень просто создается, который просто поддерживает, и который, в реальности действительно вылавливает там 80, может быть, 90% потенциально опасного контингента, для меня это загадка. То, что, подчеркну, все те, кто минимально там в теме, связанной с миграционной преступностью, говорят четко, единственный по-настоящему эффективный механизм контроля – это дактилоскопия и биометрия.
3: Пару вопросов у нас есть в чате по теме, я их озвучу. Наш постоянный слушатель Григорий Л. Спрашивает, а как же послабление для врачей и необходимых специалистов? А вот если мы в такую сторону будем смотреть,
5: я не понимаю, опять же, если человек врач, мне, конечно, в прошлом году на даче септик монтировал врач из Таджикистана, который сказал: я сюда приехал, я думал, я буду работать врачом, но нет, монтировать септики гораздо выгоднее, чем быть врачом. Так что здесь тоже, если человек даже въезжает с формулировкой «я врач», совсем не факт, что он не окажется здесь в совершенно другой функции. Причем не потому, что он зловредно хочет заниматься такой работой, а просто потому, что экономически для него это гораздо эффективнее. Вот. А во-вторых, как раз если у человека есть специальность, если у него есть диплом, если он готов работать по специальности, то тем более пройти биометрию совсем несложно. То есть вообще, в принципе, биометрия – это какая-то очень несложная процедура, и мы с вами ее проходим постоянно. То у нас МАКС предлагает ради цифрового ID пройти биометрию, то банк ради того, чтобы точно ли мы выдаем кредит вам, пожалуйста, посмотрите в камеру в приложении. И все в том же духе. Почему этого же не могут делать мигранты, которые едут сюда по своим экономическим основанием, потому что они хотят зарабатывать больше, и хотят там содержать свою семью лучше. Некоторые еще пытаются сюда семьи перетаскивать, но, по счастью, опять же, тоже в нашем обществе начинает уже формироваться консенсус, что нам здесь перетаскивание мигрантских семей совершенно не нужно.
3: Но здесь, согласитесь, лед тронулся в позитивном плане. С точки зрения, когда новую миграционную политику утвердили, концепцию, то больше вопросов возникло к нашим работодателям. Все, если патент заканчивается, либо обновляй, либо до свидания. А как иначе?
5: Совершенно верно.
3: Да. Ну что ж, тут, конечно, говорят о конкретных сроках, 2030 года сейчас, но об этом говорила вице-премьер нашей страны Татьяна Голикова, по плану все пункты пропуска оснастить этими системами биометрического контроля, к 2030-му посмотрим.
5: Я не уверен, если на достаточно высоком уровне, что называется, рявкнут и стукнут по столу, уже в 2027 году все это может стоять.
3: Ну что ж, эту историю зафиксировали. Пойдем дальше. Есть еще одна тема, кстати говоря, тоже достаточно интересная и дискуссионная. Коллеги-журналисты с ссылками на источники в крупных киностудиях пишут о том, что и фильмы, и сериалы, которые так или иначе отражают коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, они перестанут получать финансирование из госбюджета. Понятно, что законодательно сейчас никакой подобной инициативы нет. Это пока в рамках публикации СМИ, но сама по себе тема интересная. Егор Станиславович, что думаете на этот счет?
5: Знаете, это действительно интересная и непростая тема. То есть, с одной стороны, можно сказать, что к чему нам такая лакировка действительности? Действительно, получается, что у нас все силовые структуры состоят из одних каких-то, что называется, добрых людей и так далее. А это, мягко говоря, не так. И регулярно приходится сталкиваться с уголовными делами против самых разных силовиков, которые нечисты на руку иногда в очень серьезной степени. То есть, что мы будем скрывать и это не отражать. Но, с другой стороны, давайте осознаем тот факт, что у нас за последние 30 лет сформировалась определенная киновселенная. Жестокие, но романтические бандиты, продажные насквозь, сначала милиция, потом полиция, следственные органы, прокуратура, суды и так далее. И это повторяется из фильма к фильму. Фильм. Фактически сценаристы просто берут и штампуют, что называется, эти образы, вообще не соотнося никак с действительностью, с реальностью. При том, что они в остальном зачастую делают грубейшие ошибки. Я тут просто посмотрел один бандитский сериал, так получилось. И я, конечно, был в абсолютном шоке. Там присутствуют какие-то постановления о задержании, ордеры на обыск, то есть какие-то документы, которых в практике наших правоохранительных органов, в принципе, не существует. Но в воображении сценаристов они есть, и они эти образы штампуют. Вот точно так же они совершенно бездумно штампуют полицейских исследователей и взяточников, показывают какие-то псевдомеханизмы, и что в результате? Я как кинокритик, выпустивший аж две толстенных книги, посвященных кинокритике, отлично знаю, что люди живут во многом в воображаемой киновселенной. Что где-то с середины 20 века люди реально живут в этих киновселенных, телевселенных, гораздо в большей степени, чем в реальной жизни. У нас возьми среднего гражданина, он считает, что он очень хорошо знает, как все устроено в Америке, потому что он посмотрел кучу американских боевиков и комедий. При том, что, как мы знаем, в американском кинематографе очень строгие правила по, искажению части действительности, из серии неправильное количество лучей у полицейской звезды, везде единый номер телефона и так далее. И точно так же наш потребитель этого контента, как сейчас говорят, он уверен в том, что он знает, как работает российская правоохранительная система, потому что он видел это все в сериалах. Соответственно, он уверен, что как бы каждый первый полицейский, вот стоит ему пододвинуть денежку, он тут же возьмет у тебя взятку и так далее. И люди очень часто на это напарываются. Потому что, разумеется, очень многие полицейские, например, никогда не откажутся получить себе как бы личную зачетную палочку, просто-напросто сдав вот такого взяткодателя. Вот. А человек при этом может поехать на приличный срок. То есть, и с одной стороны, это подрывает и престиж нашей правоохранительной системы и доверие к ней. С другой стороны, создает у людей неадекватное представление о ее механизмах. Скажем, в результате это ведет, например, к чему? Что люди не обращаются в полицию, уверенные, что там только все за взятку. Иногда читаешь, скажем, где-то в интернете какие-то отзывы, вот пошел в полицию, думал, меня сразу пошлют, а они, соответственно, приняли заявление, предприняли необходимые действия, как бы все, что надо, сделали. Как удивительно, наверное, нам очень повезло с полицейским участком и так далее. То есть вот эту виртуальную вселенную, ее, конечно, нужно прочищать и процеживать именно для того, чтобы граждане, ну, как-то более-менее адекватно взаимодействовали с нашими правоохранительными органами, чтобы они, чтобы им могли помочь, чтобы они могли помочь, чтобы не существовало всевозможных подстав в этой сфере и так далее. При этом, ну, надо сознавать, надо признавать, что, ну, проблемы есть. Проблемы есть временами очень серьезные, тяжелые и так далее. Но эти проблемы, их надо отражать не через сериалы, а через расследовательскую журналистику, через документальные фильмы. И вот если мы вот это начнем зажимать и как-то вот поддушивать, а иногда создается такое впечатление, то это будет очень плохо и очень вредно для нашей же правоохранительной системы. А вот в кино и сериалах вот от этой фигуры бесконечно коррумпированной полиции нужно, конечно, отказываться.
6: Но тут, знаете, вопрос, он же очень дискуссионный. А как по уму надо делать? Когда вот действительно, с одной стороны, вот такой штампованный сценарий, где, понятно, коррумпированный образ, и действительно он создает ложные впечатления о сотрудниках правоохранительных органов. А с другой стороны, если фильм суперпозитивный, ну, скажут, ой, ну, все, агитка, госзаказ, если тем более, да, на фильмы иного содержания лишатся государственного финансирования. Ну, вы понимаете, как настроения людские, да, срабатывают. Вот как вот найти эту золотую середину, когда и проблематика, ну, да, подсвечена, ну, и есть хорошие вещи, да?
5: Я думаю, что нам все-таки нужно бороться за качество. Потому что на сегодняшний момент вот все такие образы – это именно штампованные образы. Это штампованные образы из серии «Ну а как же может быть иначе?». Вот нам надо исходить из того, что все-таки в реальной жизни, в нашей государственной системе может быть иначе и должно быть иначе. И нормально работающая государственная система – это норма, а не исключение. Вот, что, а мы, к сожалению, знаете, попали в такую колею гоголевского ревизора. То есть если Гоголь, что называется, хотел бичевать пороки как бы губернских чиновников именно для того, чтобы их исправить, и поэтому, скажем, император Николай I массово посылал министров смотреть ревизора с тем, чтобы им было как бы понятно, как себя вести не надо. Но дальше мы на следующих этапах, сначала как бы в период русской литературы, потом, когда, что называется, у нас появилась обличительная там советская литература, сначала сатира, потом разоблачение как бы советского строя, а сейчас уже как бы за постсоветский период, но действительно, а как иначе, а как по-другому? И действительно, вот образы, скажем, полицейских или следователей, которые просто делают свою работу, ничего там особенного, не совершают никакие там подвиги, самопожертвования и так далее, а просто делают свою работу. Они действительно начинают казаться какими-то сусальными. Вот, то есть только медленный, планомерный, продумчивый, как бы что называется, проворачиванием фарша в обратном направлении. Я всегда вот категорически противник этой максимы: фарш невозможно провернуть назад, что куча совершенно отвратительных вещей в нашей жизни обосновывается именно так. А что, уже все привыкли, а вот уже не надо менять и так далее. Ничего подобного. То есть любой негатив и в реальной жизни, и на киноэкране можно и нужно проворачивать назад.
6: Давайте на хорошей теме завершать наш с вами разговор. У нас чуть больше минуты эфирного времени. Интересный флешмоб в соцсети X, такой его называют одним из самых масштабных пророссийских флешмобов в хорошем смысле, когда иностранцы пишут, указывают свою национальность, и пишут следующее: Россия не мой враг. Пишут, что подключились тут и испанцы, немцы, поляки, шведы, финны, голландцы, и, в общем, огромное множество вот таких пользователей интернета.
5: Самые поразительные, конечно, поляки, которых не ежедневно накручивают на агрессию в отношении России. Знаете, это действительно очень хороший, очень позитивный флешмоб, потому что, ну, граждане стран ЕС видят, как их начинают втягивать во имя каких-то абсолютно вымышленных целей и интересов уже в полноценную войну с Россией. Им уже сегодня начинают рассказывать о том, что Россия — это абсолютный экзистенциальный враг их страны, так что, как бы, что называется, сдохни ты, сдохни твои дети, лишь бы Путин не победил. И вот люди задаются вопросом простым, что действительно ли Россия мой враг? И тут выясняется, что множество было, людей было в России, знают там русскую культуру, там любят русских и русские книги, русскую музыку и так далее. И они не видят никаких оснований считать Россию врагом. И то, что вот они это все запустилось, такой явно как бы ненаправляемой рукой Москвы флешмоб, это очень хороший, очень позитивный сигнал, что, может быть, Европа успеет одуматься.
6: И пусть количество таких людей только кратно примножается. Спасибо большое, Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, ведущий Денис Воробьев. Для вас, до свидания.

Страна героев. Алексей Варламов. Во время движения к месту выполнения боевой задачи в одном из районов проведения СВО колонна наших десантников подверглась массированному обстрелу радикалов ВСУ. Били минометами, с земли минометчиков поддерживала пехота из стрелкового оружия. Сержант Варламов находился в одном из первых автомобилей. Он увидел, что следующая за ним техника получила повреждения и остановилась. Ни минуты не раздумывая, Алексей с группой сослуживцев выдвинулся на помощь товарищам. Те вели тяжелый бой с превосходящими силами противника. Сержант стрелял на бегу. Ему удалось обойти непримиримых националистов с фланга. Он сковал их действия и привлек внимание на себя. Действовать нужно было грамотно и решительно. Алексей Варламов метким огнем уничтожил пулеметный расчет и троих ВСУшников. Наши защитники получили преимущество на поле боя и незамедлительно контратаковали противника. Тот понес тяжелые потери в живой силе и технике и вынужденно отступил. Профессиональные и мужественные действия российских военных позволили десантникам развить успех. Они оперативно отремонтировали поврежденную технику и продолжили движение к месту назначения. Потерь среди личного состава не было. Страна героев.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
2: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 15 часов, Красноярске 19:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 22 жилых дома повреждены в Кубринске после пожара на заводе «Петард». Минздрав зарегистрировал российскую вакцину «Алигарда». Российский триколор с флагами новых регионов развернули в Луганске. Подробности далее. Взрывная волна и осколки после пожара на заводе в Ярославском Кубринске повредили кровлю и окна 22 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Сегодня он провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП. Пожар произошел в понедельник на заводе по производству петард. Погибли 14 человек, одна женщина пострадала. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Задержан директор завода, а сегодня в регионе день траура по погибшим. Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам. Об этом рассказал журналистам спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В кулуарах БРИКС Плюс Фэшн Саммит он отметил важность того, чтобы позиция России была услышана. Она, как всегда, очень четкая и понятная, добавил глава РФПИ. США в сентябре активизировали посреднические усилия по украинскому регулированию. Спецпосланник Стив Уитков и зять президента США Джаред Кушнер посетили Москву и Киев. К концу года все истребители F-16, переданные Украине, будут находиться в неисправном состоянии. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник. По его данным, более половины F-16, имеющихся у Киева, уже нуждаются в техобслуживании. По информации издания, в Бельгии, например, на ремонт истребителей уходит до 40 недель. Журнал Economist ранее писал, что истребители F-16 и МиГ-29, которые Украина использует против российских дронов с реактивными двигателями, зачастую находятся за границей. На ремонте. МВД России объявила в розыск лидера группы Little Big Илью Прусикина, признанного в стране иноагентом. Как следует из базы ведомства, основанием для этого стала статья Уголовного кодекса. Прусикин включен в реестр иноагентов с января 2023 года. В Минюсте отмечали, что музыкант получал поддержку от иностранных источников, проводил концерты в недружественных странах с призывами прекратить СВО, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов власти. Минздрав зарегистрировал российскую вакцину «Алигарда». Препарат, создан Институтом иммунологии ФМБА России, предназначен для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного пыльцой березы, и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова отметила, что российская вакцина от аллергии показала высокую безопасность и хорошую переносимость. Российский триколор с флагами новых регионов развернули в Луганске в день воссоединения. Семиметровый российский триколор с изображением флагов новых регионов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей приветствовали представители администрации республики, правительства региона, городские власти, участники СВО, представители ветеранских и общественных организаций, активисты и кадеты. Они возложили цветы к памятнику «Они отстояли Родину». Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутника у Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
2: Пятнадцать часов 4 минуты в российской столице. Информационный час на Радио Спутник. Александр Кузьмак, Лисо Хабалова, Александр Кузьмак.
3: Всем здравствуйте, Александр Кузьмак, Лисо Хабалова.
2: Итак, в ближайшем часе много новостей, как всегда, которые мы будем обсуждать с экспертами, много тем, ну и главное, безусловно, на данный момент времени выступление президента России Владимира Владимировича Путина на первом заседании, пленарном заседании Государственной Думы 9-го созыва. Владимир Путин, конечно, поздравил депутатов с победой на выборах, и после этого, естественно, очень много было интересных тезисов в речи нашего президента. Ну и давайте остановимся на одном из них сейчас. Давайте послушаем, что Владимир Путин сказал, по сути, о том, как должна работать Госдума. Вот так бы я, наверное, это озаглавил.
4: Наша общая цель – находить оптимальные, наиболее эффективные решения по каждому этому вопросу. Сроки, конечно, важны, затягивать ничего нельзя. Но качество любого закона, его работоспособность еще важнее. Это касается, как я уже говорил, и закона о бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой.
2: Ну и теперь давайте обсудим слова президента. Много было сказано и по поводу бюджета Российской Федерации, грядущего, безусловно, и по поводу
3: про
2: роста...
3: бюджет, кстати, прости, я тебя перебью, потому что очень важная и значимая часть, я тоже обратила на это внимание, когда читала эту новость, президент подчеркнул, что все социальные обязательства перед россиянами в новом бюджете должны быть обязательно выполнены и в полном объеме. И он поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики, что тоже очень важно. В принципе, все это выступление, как обычно, очень важно, и очень важные тезисы были озвучены.
2: Да, мне особенно интересен тезис по поводу нового инвестиционного цикла. Разумеется, речь шла о ветеранах СВО, которые теперь являются депутатами Государственной Думы. Ну и про сроки принятия законов. Вот вы сейчас слышали прямую речь президента. Ну и итоги выборов, это, наверное, одна из важнейших деклараций, подтвердили прочность политической многопартийной системы Российской Федерации и единство народа, подчеркнул или отметил президент России. Давайте обсудим сказанное и обсудим направление действия новой работы новой Государственной Думы с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Так, давайте, наверное, начнем с неких общих оценок, которые дал президент, и общих тезисов, которые президент вот в этой своей речи упомянул. На ваш взгляд, может быть, вы для себя выделили какой-то, ну, скажем так, если по ранжиру их расставить, первый основополагающий, на что стоит обратить внимание?
5: Ну, президент прежде всего выразил надежду на то, что новый депутатский корпус будет работать консолидированно. То есть те противоречия, которые возникли в ходе парламентской кампании между партиями, не будут сняты в условиях специальной военной операции. Это очень важное формирующее направление. Помимо этого, президент, я так понимаю, на встрече с представителем новых парламентских партий, но они же старые парламентские партии, гарантировал свою поддержку всем партийным объединениям и провластным, и оппозиционным. Это тоже крайне важно. То есть президент рассматривает Государственную Думу как механизм, который обязательно должен представлять интересы избирателей, но при этом работать как часы. На внутриполитические дрязги, я так понимаю, времени он не отвел. Что касается бюджета, который Минфин поторопился внести в новый состав парламента, да, вот над ним, собственно, сейчас и сосредоточатся депутаты, над ним они будут работать, и в ходе обсуждения нюансов этого бюджета, опять же, условия президента, он должен быть социальным, остаться социальным, произойдет такое боевое слаживание депутатов. То есть я так понимаю, что президент не зря настаивал на введение в Нижнюю палату парламента значительного количества ветеранов СВО. Они получили соответствующие компетенции, повышение квалификации и являются полноценными законодателями. То есть, понимаете, да, мобилизованных людей сначала нужно обучить, прежде чем бросать в бой. То же самое произошло с депутатами-ветеранами. Их порядка 50. И эти люди, да, действительно обладают определенными и нужными, необходимыми компетенциями. Я не знаю, будет ли президент выделять их дальше внутри фракции «Единой России», они в основном в «Единой России», как группу, но то, что на них положил определенную надежду, возложил определенную надежду, это факт.
2: Алексей Алексеевич, вот вы сказали про внутриполитические дрязги. Мне вот что хотелось бы спросить. Ну, во-первых, имея подавляющее большинство в Госдуме депутатов «Единой России», имея в виду те обстоятельства, через которые Россия с точки зрения парламента проходила вместе со всем государством на протяжении вот последних 4-5 лет, можно ли сказать, что вот сейчас у этой Госдумы есть, ну, некий шанс, скажем так, на некий рывок, да, вот и именно это можно прочитать в словах президента, то есть вот сейчас эта Дума имеет шанс на то, что было трудно сделать предыдущей?
5: Слушайте, но рывок – это дело не хитрое. Вопрос «куда?». Тут главное рваться в нужном направлении же, да?
2: Ну, безусловно.
5: Это в нашем экспертном сообществе уже стоялось название как сверхбольшинство. Вот. То есть «Единая Россия» получила сверхбольшинство, но вместе со сверхбольшинством, то есть проблем с принятием законопроектов у них не будет, если это внутрипартийный консенсус будет достигнут. Но одновременно возрастает кратно ответственность за принятие решения. И здесь та же оппозиционная КПРФ может сказать: окей, ладно, мы сделали все, что смогли, но у них же, видите, сверхбольшинство, мы ничего сделать не можем. Ответственность подобного рода, то есть оппозиция должна быть тоже ответственной. И здесь, когда президент говорил о консолидированности, он прежде всего имел в виду, что вот эти обиды, которые, безусловно, испытывают некоторые оппозиционные партии, например, КПРФ, да, они не должны мешать общему делу. Дескать, разберемся.

0: затруднюсь дать какой-то прогноз относительно мер поддержки. Потому что если вот эта вакханалия с введением новых налогов на все и вся не остановится, ну о каких мерах поддержки мы с вами можем говорить? Давайте вот здесь экспертное сообщество, оно очень так озаботилось этой проблемой сейчас. Потому что мы все понимаем, единый день голосования прошел, теперь вроде бы можно, но нельзя, потому что президент должен, он в принципе сориентировал депутатский корпус, говорит, пожалуйста, будьте осторожны фактически. Потому что все это здорово, и перед Минфином стоят свои задачи, но одновременно бюджет и налоговая база должна быть тоже социальной. Иначе какой бы вы социальный бюджет ни принимали, если налоговая будет база антисоциальной, ну ничего же не произойдет. Бизнес и так очень осторожно сейчас смотрит на то, что уже было сделано Минфином и Федеральной налоговой службой. Если будет еще что-то, ну тут о социальность на кладбище сложно проявлять, на мой взгляд.
1: Когда мы говорим, когда мы оцениваем в данном случае тезисы, высказанные сейчас Владимиром Владимировичем, вот один из важнейших тезисов, на мой взгляд, это новый инвестиционный цикл и рост экономики. Когда мы говорим про инвестиционный цикл, зная о том, какие проекты сейчас разворачиваются в России и продолжают разворачиваться, в том числе и дальневосточные, и северные, и многие-многие другие, вот в связи с этим, если исходить в данном случае из этих предпосылок, говоря об инвестиционном цикле, на ваш взгляд, что имеется в виду? То есть, что представляется в данном случае, что планируется именно исходя из того, как это сказать, способа или стиля развития экономики, который был выбран, и, в общем, насколько я понимаю, эта же линия поведения пока сохраняется?
0: Славный проект «Переход на новый инвестиционный цикл» был объявлен несколько месяцев назад. Его разрабатывали неглупые люди, вроде господина Орешкина там, и так далее. Вот. Проблема в имплементации. Предлагаются действительно инновационные проекты, которые будут находиться на контроле у президента и премьера, и реализация которых позволит экономике перейти на новый технологический уклад. Причем, да, вот так прыжком и достаточно оперативно. Дескать, времени у нас нет. Но здесь для этого необходимо, чтобы государство тратило больше денег целевым образом, а не расшвыривало их в разные стороны. Потому что подобного рода практика, она, как вы знаете, Генпрокуратура, Следственный комитет сейчас буквально горами возвращают украденные средства у коррупционеров. Вот. Если деньги будут окрашены и целевым образом использоваться, это будет возможным. Если нет, то мы вернемся в ту же самую ситуацию, в которой оказались там несколько лет назад, и которую сейчас расхлебывают та же Генпрокуратура и Следственный комитет, и другие профильные ведомства.
1: Ну да, насколько я понимаю, вот в этой ситуации, да, видимо, об этом не то чтобы, то есть совершенно очевидно об этом речь шла, то есть о прямом участии государства, да, и цифровой рубль про это, да, ну, то есть...
0: Да, абсолютно точно, потому что цифровой рубль – хорошая штука, которую, собственно, ЦБ, по-моему, слабо очень пиарит, а это не совсем правильно. Цифровой рубль – это признак суверенности платежной системы, понимаете?
1: Да.
0: Вот, и это очень важный момент, да, там... И его очень сложно коррумпировать. И мне кажется, просто сейчас, ну, видимо, руки не доходили. Надо это просто разъяснить людям. Я напомню, что Минфин там будет получать зарплату в цифровых рублях с 1 октября. Ну и так далее. И так
1: да,
0: далее.
1: Это существенно. Алексей Алексеевич, спасибо вам большое за интереснейший разговор. Там еще, конечно, много вопросов, но поскольку выступление вот только состоялось, то эта тема, конечно, будет еще в нашем эфире. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин был в нашем эфире, а мы продолжаем. Вообще, ты знаешь, что это интересно, что как всякий раз, когда возникает тема цифрового рубля, мы же ее периодически поднимаем, то как-то с ней всегда в праздничном наборе, ну почему-то в связи вот как бы с этой темой возникающей темы кибермошенников, да. Ну то есть цифровой рубль, понятно, он защищен от, это такой, я бы сказал, ноу-хау в каком-то смысле для российской экономики, но одновременно создаются и законопроекты по борьбе с телефонными кибермошенниками, и вот Минцифра публикует третий пакет пакет мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками.

0: мошенниками. И, ну, хочется верить, что вот третий пакет будет лучше второго и так далее, и будет продолжать приносить, ну, скажем так, если не гарантии, то, ну, уж, по крайней мере, какую-то вот такую...
1: И одна из главных новаций здесь — это создание базы участников мошеннических схем в рамках системы этой антифрод. И также туда попадут те, кто предоставляет аферистам свои абонентские номера, свои учетные данные. Очень интересно послушать нашего эксперта и узнать, как это все будет работать на деле. Потому что еще что важно, мы как-то обсуждали тоже эту тему в эфире, распространять сим-карты смогут только прямые дилеры теперь, юридические лица, то есть частные компании больше не смогут этим заниматься. И мы как раз разговаривали с экспертами, выясняли, насколько это хорошо, плохо, какие минусы и плюсы у всего этого. Но остановились на том, что будто бы больше плюсов.
0: Ну что, продолжим эту тему. Куратор, эксперт платформы Народного фронта «Мышеловка», заместитель директора фонда «За права заемщиков» Алла Харпунова у нас на прямой связи. Алла, добрый день.
2: Добрый день, здравствуйте.
0: Итак, третий пакет. Ну, скажем, давайте, наверное, вот про основные положения его поговорим. Единая платформа согласий на госуслугах. Это, кстати, тоже любопытная тема. Давайте, наверное, с нее и начнем.
2: Да, да, очень долго обсуждаемая история про платформу согласий. Дело в том, что было очень много дебатов, как насколько вообще реальна ее работа. И вы представляете, какое количество согласий мы с вами передаем даже в течение дня нашей жизни. Ведь эти согласия, платформа согласий, фактически она должна там аккумулировать все согласия, которые мы там передаем юридическим, физическим, не физическим, юридическим лицам, там тем же магазинам, на там онлайн-сервисам. Посмотрим, как платформа будет работать. Вот если говорить с точки зрения потребителя, да, вот я как человек, конечно, мне было бы безумно комфортно в одном месте заглянуть, ну, я надеюсь, например, там через госуслуги, зайти на эту платформу и посмотреть, кто вообще пользуется моим согласием на обработку персональных данных и какие согласия я вообще выдала, что обрабатывает каждая конкретная компания. Дело в том, что мы с вами даже иногда не фиксируем, что мы выдали это согласие. Ну, поставили галочку в чекбоксе, а что это? Мы вряд ли читаем с вами согласие. Мы нечетко формулируем и понимаем для себя, кому мы предоставили это согласие. Ну, вроде бы, например, там, ну, давайте условно, да, условно, например, там, ну, какому-то маркетплейсу. А на самом деле это еще информация, например, передается всей экосистеме, где, например, этот маркетплейс работает. Я утрированно говорю, условно. Мы не читаем, мы не смотрим, кому что передается, в каком объеме. И, конечно, если эта информация будет открыта для нас, для потребителей, причем никак, я прошу прощения, информация о кредитной истории, потому что то, как излагаются данные в отчете кредитном, это очень сложно для прочтения, для восприятия обычным человеком. Будем надеяться, что данные о переданных согласиях и объеме обрабатываемых данных будет более там понятно и прозрачно. Будем ждать и смотреть, как оно заработает. Ведь если мы с вами видим какое-либо согласие, да, мы можем там отозвать его, и это будет достаточно быстро, удобно и комфортно. Вот. Но, конечно, нужно подождать, как технически это будет реализовано. Кто, как, в какие моменты будет передавать, поскольку, ну, персональными данными даже наши с вами работодатели, безусловно, там оперируют, работают, и вот как эти данные будут собираться.
1: А мне хочется узнать ваше мнение, как вы думаете, может быть, чего-то нет в этом перечне, и что еще, какие меры еще можно было ввести для того, чтобы защитить людей от кибермошенников?
2: Вы знаете, мне кажется, перечень инициатив, он может быть безграничен. Единственное, что нам надо быть очень аккуратным, чтобы запреты и ограничения, которые активно вводятся последние, сколько, наверное, полтора года, правда, очень их много, этих инициатив, чтобы они уже совсем все не зарегулировали. На самом деле, те меры, которые сейчас реализованы, они даже не реализованы, они приняты, но еще и находятся в проработке, потому что, например, второй пакет антифрод-мер, он активно должен заработать в 2027 году. Та же ГИС-антифрод, на которую возлагается очень много надежды и ожиданий, это ГИС-антифрод, когда обмен информацией между участниками системы защиты от кибермошенничества проходит в режиме онлайн. То есть там и полиция, и маркетплейсы, и банки, и сотовые операторы. Вот она работает, но не в полном объеме. И все-таки даже через нее еще не происходит там мгновенного обмена данными, там, например, о человеке, который находится под атакой мошенников. Вот кажется, что надо бы дать возможность заработать этим механизмом и посмотреть, как они будут работать. Они хорошие, классные, я надеюсь, да, но повторюсь, пока еще не все в стиле и активно. Третий пакет антифрод мер, то, что точно позитивно, мне кажется, это будет повышен контроль за выдачей сим-карт. У нас зона контроля за вот серыми сим-картами пока еще не совсем закрыта. Мы видим, что публикуется много информации о том, что арестованы, привлечены к ответственности операторы сим-боксов. Но вы представляете, сколько в каждом сим-боксе сим-карт? 500-800 штук. Значит, где-то они все-таки выдаются, и вот эту вот цепочку, да, серых сим-карт точно нужно обрубать. Ну вот вроде бы, конечно, вот перечень дилеров, да, каналов там распространения сим-карт, мне кажется, она должно оказать влияние на то, чтобы серых сим-карт у нас было меньше, а я всех слушателей призываю установить в через госуслуги, через сервис госуслуг запрет на выпуск сим-карт для того, чтобы обезопасить себя от того, что там мошенники на ваше имя оформят номер телефона и будут пользоваться вашим добрым именем.
0: Ну, это вот как раз про запреты и согласия, да? Мне вот
2: да. Их сейчас много, и, конечно, там много инструментов самозащиты тоже есть. Там, например, тот же сервис госуслуг можно защитить, установив доверенный контакт. Мы еще с вами ждем кнопку в госуслугах о том, чтобы можно было оперативно сообщить о том, что, например, вы подверглись угрозе мошенников, и когда кнопка заработает, мы с вами не будем бегать по сервисам, ведомствам, куда сообщить, что я сообщил код из СМС. Мы нажмем кнопку в госуслугах, и информация, мы надеемся, будет разлетаться всем участникам процесса защиты. Но мы должны с вами напомнить, что, несмотря на все вот эти автоматизированные цифровые решения, все-таки за гражданином остается, мне кажется, главная ответственность и бдительность, критичность к информации, которую вы получаете, она остается самым главным инструментом защиты. Сколько бы ни построили для нас с вами заборов, стен, куполов защиты, но все-таки мы сами должны обязательно проявлять эту ответственность.
0: Ну, фактически же это означает, что, ну, так метафорически выражаясь, какие бы у нас ни были там доспехи или латы, их надо еще надеть и, грубо говоря, чит поднять для того, чтобы...
2: Совершенно право. Да. И знаете, даже еще такое к вашей аллегории я добавлю, их надеть и, знаете, потом не раскрывать, когда случается какая-то история, потому что как мошенники, например, взламывают даже те же системы защиты, люди сами снимают деньги, сами эти деньги несут и там перекладывают на безопасные счета, хотя мы с вами очень много раз повторяем, что не существует безопасных счетов, не существует специальных счетов. Поэтому тут, конечно, люди тоже должны быть аккуратны и бдительны.
0: Спасибо большое. Алла Крупанова, куратор и эксперт платформы Народного фронта «Мышеловка», заместитель директора фонда «За права заемщиков». Новости и продолжаем.

Экзистенциальные риски ИИ для человечества. Контекст. Очередное предупреждение о фундаментальной опасности машинного разума сделала крупнейшая технологическая компания Anthropic. Речь идет о способности моделей демонстрировать самостоятельное поведение, сюрпризах, которые они могут преподнести в процессе обучения и их неуправляемом самосовершенствовании. Мало того, ИИ уже готов манипулировать людьми и шантажировать их. В мире развернулась бурная дискуссия на эту тему. Ученые и разработчики склоняются к мнению, что экзистенциальные риски отнюдь не страшилки, отвлеченные теории, а реальность, которая может наступить уже завтра. Особенно пугающими выглядят перспективы, когда дело касается новейших систем вооружения, ядерного и биологического оружия, мирной энергетики. Илон Маск и другие главы крупнейших компаний-разработчиков искусственного интеллекта неоднократно призывали замедлить темпы его развития. Однако лидирующие державы и не думают останавливаться. В своем превосходстве они видят залог будущего процветания. По мнению вице-премьера Дмитрия Григоренко, искусственный интеллект стал главной киберугрозой на планете. Он полностью меняет ландшафт информационной безопасности.

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни в 2 часа дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Взрывная волна и осколки после пожара на заводе в Ярославском Кубринске повредили 22 многоквартирных дома, сообщил губернатор Михаил Евраев. Сегодня он провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. По данным Евраева, экстренные службы начали временный ремонт крыш, чтобы защитить жилье от осадков и холодов. Работу должны завершить до пятницы. После этого власти начнут капитальный ремонт кровель и замену поврежденных оконных блоков. В ноябре эту работу завершим, добавил губернатор. Пожар произошел в понедельник на заводе по производству петард. Погибли 14 человек, одна женщина пострадала. Возбуждено уголовное дело, задержан директор предприятия. Сегодня в регионе день траура по погибшим. Министерство иностранных дел Литвы предлагает обязать публичных деятелей из России и Белоруссии, желающих прибыть в республику, подписывать декларацию с осуждением действий Москвы. Без этого власти не дадут разрешения на работу в стране. До сих пор Литва принимала лишь отдельное решение о запрете на въезд ряду исполнителей из России. В случае одобрения правительством поправки вступят в силу с 1 января следующего года. Договор на поставки природного газа из России в Сербию продлили на 3 месяца. Срок предыдущего контракта истекал 30 сентября, напомнил гендиректор госкомпании «Сербиагаз» Душан Баятович. Он добавил, что договор продлен на тех же благоприятных условиях. Самолет «Флайдубай», экстренно севший в Саудовской Аравии, поврежден. Фото публикуют израильские СМИ. Эксперты считают, что, вероятнее всего, причиной повреждений является резкое снижение самолета, а не внешнее воздействие. По данным сервиса «Флайтрадар», борт в какой-то момент потерял больше 4000 метров высоты всего за 29 секунд, снизившись с 9500 метров до 5000. Утром самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно сел в Саудовской Аравии. Первоначально считалось, что это угон или захват, однако позднее в авиакомпании сообщили, что во время полета между пилотами произошла драка, а два других летчика, которые были на борту, благополучно посадили самолет. В израильских органах безопасности рассматривают версию о попытке теракта на борту. Минтранс требует временно приостановить рейсы «Флайдубай» до завершения расследования инцидента. Сухум и часть Сухумского района затоплены из-за сильного ливня. Реки вышли из берегов, под водой оказались дороги, парки и скверы, сообщает «Спутник Абхазия». Сильный ливень продолжается с ночи. По прогнозам, дождь будет идти и в четверг. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутникова Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Так что в 33 минуты продолжаем информационный час на радио «Спутник». Лесо Ховалова, Александр Кузьмак. Здравствуйте еще раз.
3: Здравствуйте еще раз, Александр Кузьмак и наши дорогие радиослушатели. У нас осталось три темы и очень интересные темы. В первой теме мы, будем возвращаться к самолетам. Сегодня весь день про них только и говорим.
2: И не только к самолетам, а к конфликтам на борту. Но, правда, в данном конкретном случае будем говорить не о конфликтах между пилотами. Это какая-то прямо ситуация из ряда вон выходящая. А гораздо более распространенные истории, связанные с авиадебоширами. Министерство транспорта поддерживает внесенный законопроект, который будет позволять авиакомпаниям отказывать воздушным дебоширам в перелете. Откровенно говоря, просто с точки зрения собственного отношения к этому, к этой ситуации, вообще наличие тех самых дебоширов на рейсе, оно вызывает крайней степени дискомфорт у людей, которые на этом самолете летят. Уже хотя бы поэтому, да, и просто потому, что эти люди, они как бы сеют, в общем, страх, скажем так, у пассажиров, у многих.
3: Да, конечно, что ты даже читая такую новость, уже начинаешь немножечко, я, по крайней мере, начинаю напрягаться, вспоминаю, что бывают такие ситуации.
2: Или когда, ты пристегнулась сейчас?
3: Сейчас ты не пристегнулась, хотя, да, Александр Кузьмак, конечно, опасный. Да. Осторожнее здесь. В общем, как сроки регламентируются, ограничения перевозки, то есть 1 год для первого случая, и 3 года при повторном нарушении.
2: Отлучение от полетов.
3: Да.
2: Да. Председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков у нас на прямой связи. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Итак, на ваш взгляд, вообще, нас наверняка слушает большое количество людей, которые страдают аэрофобией, которые просто не очень любят летать, многим некомфортно, а уж тем более некомфортно, когда на рейсе появляются люди, которые этот полет делают нервным, да, и которые сами себя, так сказать, ведут. И когда они слышат о подобного рода законопроектах, они наверняка хлопают в ладоши и говорят, а может быть, надо еще больше ужесточать подобного рода вещи. Как вы относитесь к таким законопроектам?
4: Я к такому законопроекту отношусь положительно, ничего плохого в нем нет. Другое дело, что его эффективность будет невелика. А, собственно, чтобы оценить его эффективность, надо подумать о том, насколько часто бывают повторные нарушения, насколько авиадебоширы бывают рецидивистами. И вот ответа на этот вопрос точного нет. Если вы спросите нейросети, я специально разные нейросети спросил, то нейросеть отвечает, что в случае рецидивов у авиадебоширов носит единичный характер. Как правило, то наказание, которому подвергается авиадебошир за один раз, оно отучает его повторно дебоширить в самолете. То есть эти случаи единичные. А эта мера, возможность авиакомпании обмениваться между собой списками, она направлена именно на рецидивистов. То есть если кто-то захочет повторить, его не пустят на борт самолета. Угу. Поэтому мера, наверное, сама по себе не вредная, но эффективность ее велика не будет. Именно потому, что рецидивистов и авиадебоширов очень и очень мало. Мы просили авиакомпании дать статистику, но даже статистику нам пока никто не дал. Но там действительно случаи единичные.
2: А можно ли, исходя из ваших слов, предположить, что в подобном законопроекте наиболее существенно было бы ужесточить меры против тех самых нерецидивистов. То есть, условно говоря, чтобы люди знали, что в случае нарушения к ним еще более жестокие санкции будут применены, чтобы уж не то, что неповадно было, или этих санкций, которые сейчас достаточны?
4: Вы знаете, ученые-криминалисты говорят и пишут, что в момент совершения правонарушения, особенно если оно совершается в состоянии алкогольного опьянения, а 90% авиадебоширов именно в состоянии алкогольного опьянения, в этот момент нарушители не думают о санкциях, не думают о возможных последствиях. Вот в чем дело. Поэтому ответственность так достаточно суровая. В дополнение к тому, что есть средства противодействия, наручники есть теперь у бортпроводников, да, есть административная ответственность, в ряде случаев может наступить уголовная ответственность, еще в ряде случаев можно привлечь к гражданско-правовой ответственности, например, если пришлось посадить самолет где-то в аэропорту, чуть не запланировано, вся вот эта стоимость посадки, взлета и простоя самолета можно взыскать с авиадебошира, и авиакомпании так и делают. То есть ответственность достаточно большая и сейчас, но, к сожалению, психология правонарушителей устроена так, что они в момент правонарушения об ответственности не думают. Это касается не только авиадебошей, это касается и других видов преступлений, ну, кроме предумышленных преступлений, когда человек заранее спланировал какое-то преступное деяние. Но ведь авиадебоши никто заранее не планирует, вот в чем дело.
2: Это безусловно. Но вот поскольку вы сказали про алкогольное опьянение, ну, понятно, что чаще всего люди пьют на борту самолета, ну, скажем так, для того, чтобы перенести полет максимально незаметно, да, для себя. То есть, ну, сейчас вы видели бы мою коллегу, которая зажмурилась при словах максимально незаметно. Ну, то есть я имею в виду, что многие люди просто выпивают для того, чтобы потом, как им кажется, да, уснуть, и, так сказать, ну, а кому-то это, наоборот, так сказать, развязывает там руки и язык в этих случаях. То есть к чему я клоню? К тому, что, может быть, это, и раз это есть эта прямая логическая связь, может быть, что-то, осторожно спрошу, я поделать с алкоголем на борту самолета?
3: Так вот, как раз я немножечко еще добавлю, как я про это и хотела спросить. По идее, раньше, вот в последние годы, как минимум, очень известные авиакомпании на внутренние перелеты, а не было там в продаже алкоголя. Алкоголь был только в бизнес-классе. А сейчас, последний год как раз, появился алкоголь снова на борту самолета. И вот теперь вводятся еще такие правила. Отсюда вопрос. То есть, вроде бы, да, казалось бы, можно что-то ограничить.
2: Мы со следствием или с причиной боремся, да.
4: Ну, вы знаете, на самом деле алкоголь на борту есть, и не только в бизнес-классе, хотя замечу, что авиадебоширы в бизнес-классе тоже бывают.
2: Да.
4: Да, но дело в том, что...
2: Это бизнес-дебоширы.
4: Да, бортпроводники не должны наливать алкоголь, если они видят, что человек уже переходит в состояние опьянения и в неадекватное состояние. Все-таки надо признать, что для многих людей алкоголь, они действительно для храбрости. Многие боятся летать и выпить перед полетом рюмочку для храбрости, а потом заснуть, это, в общем, нормальное явление. Полный запрет алкоголя периодически обсуждается, но те же авиакомпании, которые тоже страдают от дебоширов, обычно не поддерживают полный запрет. То есть они лучше считают, есть риск дебошира, чем вообще запретить алкоголь. Возможно, здесь есть экономические соображения, потому что алкоголь стоит каких-то, естественно, доходов, да, если он продается. Если он бесплатно доливается, ну, другое дело. Но, опять-таки, давайте оставим это на усмотрение авиакомпании. Любая авиакомпания может алкоголь у себя на борту исключить.
2: Ну да, понятно. То есть, ну и потом некоторые пьют алкоголь для того, чтобы не бояться летать, а другие для того, чтобы не бояться авиадебоширов. В такой ситуации, да. Можно и так сказать. Спасибо вам большое за пояснение. Председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе. Или ты хотел что-то спросить, ты на меня смотришь?
3: Нет, нет, уже ладно.
2: Да, ну ладно, уже нет. Тогда спасибо Кириллу Янкову, Кирилл Вадимович, большое спасибо, а мы к следующей теме переходим.

0: Итак, Александр Кузьмак, я как раз ждала, когда ты начнешь со вступительного слова, потому что платформенная экономика — это больше по твоей части,
1: хорошо,
0: как мне кажется. Да. И здесь вот сразу расскажу нашим слушателям, что это такое платформенная экономика. Это экономическая модель, которая основана на цифровых платформах, которые объединяют непосредственных производителей товаров или услуг с потребителями. По-русски теперь, пожалуйста, расскажите очень простым языком.
1: Ты решила, что это я больше покупатель на маркетплейсах, чем ты.
0: Так дело даже не в маркетплейсах, понимаешь, а вот в самой этой истории, самой ситуации, я, когда бывают экономические темы, всегда с огромным удовольствием общаюсь вместе с нашими экспертами, потому что они мне вот как дважды 2-4, вот так все очень легко и просто объясняют, что это за новые правила, как они будут работать, и для чего они вводятся.
1: Ну, об этом законе говорилось давно, просто он вступает в силу с 1 октября, и можно, ну, некоторые, наверное, итоги своеобразные подводить вот огромного количества дискуссий на эту тему и понять, что же мы все-таки получили в связи с этим законом, получим, точнее говоря, с 1 октября. Топ-селлер, спикер, участник конференции по маркетплейсам Игорь Шанченко у нас на прямой связи. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Итак, вот подводя некую предварительную черту, какие мы делаем сейчас, вот на данный момент времени, стартовые выводы перед стартом действия закона?
2: Ну, данный закон ждали селлеры давно. И его основная задача – это более понятная, прозрачная схема работы между маркетплейсами, селлерами и пользователями. Соответственно, здесь можно разделить частями законопроекты, которые идут в пользу селлеров, да, тех, кто продает на площадках, и плюс дополнительные какие-то изменения, которые регулируются с 1 октября. Я их выделил блоками. Что меняется? Первое, это основное, то, что запрет на изменение условий задним числом. То есть на данный момент площадки могли менять условия оферты, и эти условия вступают в силу там, через 7 дней, через 14 дней и так далее. Сейчас все изменения касаемо комиссии, логистик, хранения, они должны оповещаться за 45 дней до вступления. И то есть селлеры там, могут подготовиться к этим условиям. Второе – это вопрос по скидке за счет продавца. То есть сейчас площадки могут по своему усмотрению повышать скидку, понижать скидку и так далее. Сейчас без участия селлера изменение скидок невозможно. Да? И селлер может сам настраивать минимальную цену, может там, эту скидку подключать или отключать. И если он не подключает эту скидку, то не будет пессимизации карточек. Плюс заставили маркетплейсы раскрыть условия алгоритма ранжирования карточек. Если раньше эти требования были непонятны, да, непрозрачные, то благодаря платформной экономике будут в оферте прописаны условия, как ранжируется та или иная карточка. Плюс будут предоставляться сверки на ежемесячной основе. Плюс новые селлеры обязательно должны регистрироваться через госреестры, где будет проверяться там ИП, самозанятый, несамозанятый и так далее. И это позволит недобросовестным селлерам не заходить на площадку. Плюс любые блокировки со стороны маркетплейсов сейчас происходят в рандомном порядке, то есть маркетплейсы могут заблокировать тот или иной кабинет без обоснования причин. Да, сейчас благодаря платформе экономики блокировать кабинеты будут незаконно, плюс оповещение будет за 3 дня, и плюс, если сами площадки будут блокировать кабинеты, то, соответственно, на них будет налагаться штраф. С точки зрения ухудшает позицию селлеров, да, какой законопроект сделали. Первое, это передача данных о доходах ФНС, то есть теперь маркетплейсы будут передавать напрямую налоговым, кто продает, что продает, какой оборот и так далее. То есть,
1: это для эффективности именно сбора налогов, я так понимаю,
2: да,
1: в первую очередь.
2: Да, плюс ужесточился контроль работы с карточками, да, будут проверяться все сертификаты, маркировка, и то есть про то, что продавали контрафакт, да, сейчас это все ужесточается, будут более жесткие проверки с точки зрения маркировки, честного знака и так далее. Плюс штрафы для продавцов, там будет прописан перечень, да, и если нарушает площадка, там штрафуют продавцов необоснованно, либо блокируют там кабинеты и так далее, то на них налагается ответственность. Вот. Что,
0: можно я очень хочу спросить все это время, не вырастут ли издержки маркетплейсов и не переложат ли они это все на своих покупателей вот в связи со всеми озвученными вами событиями?
2: Да, они уже 26-й год все, что могли, уже переложили на плечи селлеров и покупателей. То есть они уже заранее до данных изменений уже повысили и комиссию, и логистику хранения. Вот. Поэтому
0: как минимум хуже не станет.
2: Для покупателей нет, для селлеров, в принципе, тоже нет. Уже все изменения, которые...
1: Повышение, стало,
2: которые планировались, да. Они уже их сделали.
1: Понятно. Ну, просто мы же понимаем, что когда дикий рынок перестает быть диким, да, то когда он каким-то образом упорядочивается, то совершенно естественно, что вот это упорядочивание рынка, оно приводит и к некоторой степени удорожания ему, потому что это все равно несет там дополнительные издержки, вот это вот наведение порядка в этом смысле. Но, с другой стороны, можно ли сказать вообще, можно ли говорить о том, что такой закон, он, ну, своего рода инновационный или революционный даже?
2: Да, конечно. Потому что если раньше любые изменения в оферте были в одностороннем порядке, и где селлеры не могли даже отменить, опровергнуть его и так далее, то сейчас это идет в более законное русло, да, и любые изменения, которые со стороны маркетплейсов сейчас внедряются, они будут, первое, заранее, плюс аргументированно, плюс системный подход. То есть станет продавать на маркетплейсах, максимально прозрачно и понятно.
1: Спасибо, Игорь. Спасибо большое. Игорь Шанченко, топ-селлер, спикер, участник конференции по маркетплейсам. Закон вступает в силу о платформенной экономике с 1 октября. А наш эфир продолжается.
3: Радио «Спутник».
1: А забавная тема, потому что она близкая нам с тобой обоим, потому что мы с тобой оба определенную часть жизни провели на телевидении. Хотя речь пойдет о школьном телевидении, но тем не менее, все-таки телевидение.
0: Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 2027 года, то есть уже совсем скоро, во всех школах России появится единое школьное телевидение. И все это, весь этот проект, он создан в целом в рамках воспитательной работы. Вот так говорится.
1: Масса вопросов на эту тему, потому что вот есть такая поговорка, гладко было на бумаге, да, но забыли про овраги. Но я вот к чему. Я ничего не имею против единого школьного телевидения. Более того, я когда был маленький совсем, учился в школе, еще в младших классах, потом это тоже все как-то сошло на нет, уже ближе к старшим классам. Это еще была советская школа, но тем не менее. Нам показывали на уроках, были образовательные программы, они шли по центральному телевидению, была четвертая программа телевидения, она была образовательная, как сейчас помню, там шли уроки по разным языкам, и в том числе шли и программы, которые прямо на уроках включали телевизор в определенное время, и там шел какой-нибудь маленький документальный фильм или какая-то программа обучающая там, по каким-то отдельным видам, предметам, там, в основном гуманитарным, конечно, но тем не менее, иногда даже языковым. И это, определенного рода эффект, конечно, давало. С другой стороны, создание школьного телевидения, тут, конечно, нужны большие подробности, потому что одна история, когда показывают что-то, уже готовое, то есть профессионалы сделали в рамках вот этого школьного телевидения, цифрового, да, безусловно, показали. Но когда, наверняка эта история, она будет иметь какое-то развитие, когда вот сами школьники, знаешь, вот это школьное радио раньше было, вот это все будут принимать участие, здесь куча вопросов, потому что это связано и с организацией. организацией дела и с огромным количеством вопросов к инфраструктуре, к оборудованию, к вовлеченности, к обучению.
0: Я обратила внимание на слова о том, что показываться это все будет после уроков и на переменках. Хочется узнать, если, например, после уроков, то сколько по времени будет длиться этот фильм? Потому что, ну, конечно, я рассуждаю как родитель, у которого ребенок ходит в школу и возвращается вот только сейчас, например, мой ребенок возвращается домой, потому что, и причем ходит она туда к 8 утра, и сейчас так у всех, потому что, опять же, введено еще одно новое правило, вот с этого года оно заработало, каждая перемена по 20 минут, начиная с 7 класса у школьников там по 7-8 уроков, и ну, вот так, то есть когда им будут показывать, и когда придет ребенок домой. Да,
1: уже в конце концов. Вот, а помимо всего прочего, еще и, ну, помимо того, что помимо загруженности, да, детей, тут у меня вопрос, ну, загруженности, как таковой, вот ты сказал про перемены, например. Ученики на переменах хотят что делать? Отдыхать.
0: Отдыхать.
1: А тут им вместо этого говорят, нет, вот сейчас на перемене вместо этого мы будем вам показывать какой-нибудь документальный фильм про лангустов, да, как в известном фильме, да, в комедии, во французской.
0: Ты то знаешь, есть... я помню, когда в формате образовательном нам показывали «Бесприданницу», например.
1: Ого.
0: Очень запомнилось, да, нам всем очень сильно понравился этот урок, мы потом обсуждали, мы были на стороне там одного персонажа, на стороне другого. Вот это классно. Вот если что-то в таком формате и не на переменах, то супер. А если как-то вот, ну, не знаю, мне, например, хочется понять, это система воспитательной работы, что будут воспитывать в наших детях?
1: А главное, да, чтобы это не скатилось к формализму, потому что отчитаться о введении школьного телевидения можно, на, так скажем, его всячески напичкать разными образовательными программами можно и нужно. Вопрос в том, как это будет работать. Ну, это проект, да, он стартует в пилотных 15 регионах. Здесь необходимо действительно его обкатать и понять, как он работает. Потому что если в это вовлечены школьники, ну вот, например, что-нибудь там снимать самим.
0: Определенные, да, классы, телефонов, например, если это не, да, для всех, а для тех, для кого это интересно.
1: Если им это что-то дает, опять же, потому что наверняка найдутся родители, которые скажут, вместо того, чтобы вот этой вот ерундой заниматься, иди лучше готовься, потому что тебе ОГЭ сдавать, например. Там, да?
0: Конечно,
1: что,
0: ну, у них ОГЭ, у них олимпиады за олимпиадой, самостоятельно за самостоятельной. Вот. Поэтому когда этим заниматься? Ну, то есть как это еще оставаться после урока?
1: Да, а если это для учеников, то опять же, в какое время это будет, как ты правильно говоришь, и как это будет влиять на, собственно, на отдых ребенка. Поэтому история хорошая, она и уходит корнями в советское прошлое, безусловно, это здорово, но только вопрос в том, как это должно быть реализовано для того, чтобы еще больше не загрузить детей, и при этом как бы так, чтобы это не было историей такой формальной, потому что я представляю, когда идет подобного рода какое-нибудь кино по ходу, ну, всегда находится часть детей, которые большим, подростков, которые, конечно, его не смотрят, естественно, они в это время заняты там перепиской.
0: Здесь как раз вопрос, опять же, к контенту, например, и к тому, как он будет подаваться, потому что это все тоже очень важно. Может быть, даже самая неинтересная, например, история, но ее можно подать так интересно, что школьник это все запомнит, придет. Например, мне очень нравится, как проходят уроки истории у нас в школе. Дочь постоянно приходит и рассказывает такие интересные истории, которые мне рассказывали совсем по-другому, а у них там такие детали, и это классно.
1: Ну, да, то есть мы говорим о качестве контента, в первую очередь. Что детям показывать, а набран уже этот контент, как его набирать, кто будет оплачивать набор этого контента. Это, то есть тут масса вопросов, которые, конечно, требуют обсуждения, но идея, безусловно, хороша. Спасибо за внимание. Информационный час на этом закончили. Лесо Хабалов, Александр Кузьмак, а эфир «Радио Спутник» продолжается.

Страна героев. Иван Юртаев. Российские военные выполняли задачи по освобождению одного из поселков, занятого ВСУ. Рядовой Иван Юртаев управлял боевой машиной в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка. Она попала под шквальный огонь врага. Рядовой Юртаев не растерялся, начал быстро и грамотно маневрировать, прикрывать броней товарищей, вступивших в огневой контакт с противником. Иван действовал самоотверженно и отважно, находя удобные позиции для стрельбы. В один из моментов вражеский гранатометчик сумел попасть в боевую машину. Юртаев был контужен. Теряя силы, на одной из улочек он сумел расположить БМД так, чтобы она не мешала продвижению другой российской техники и служила прикрытием для товарищей, находившихся под плотным огнем. Несмотря на потерю сил из-за контузии, Иван помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил боевые действия. Когда пришло подкрепление, наши бойцы перешли в контрнаступление и заставили противника отступить с важного рубежа. Безвозвратных потерь среди российских военных не было, а поставленные задачи подразделение выполнило в полном объеме. Страна героев.

0: пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 16 часов, в Якутске 22. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Правительство готовит ряд мер в связи с участившимися нападениями медведей на людей. США предостерегли Европу от замены американского оружия европейским. Парламент Румынии не одобрил правительство Мурешана. Подробности далее. Российское правительство готовит ряд мер в связи с участившимися нападениями медведей на людей в ряде регионов страны. В частности, Кабмин сформирует перечень территорий, которым выделит дополнительное финансирование для регулирования численности хищников, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Также правительство рассмотрит возможность выведения бурого медведя из перечня лимитируемых видов охотничьих ресурсов. Регионам разрешат оперативно принимать решения по регулированию популяции медведей. По данным Госмониторинга, за последние 30 лет численность этих животных выросла более чем вдвое и превышает 300 тысяч особей. С весны в России произошло по меньшей мере 22 смертельных нападения медведей на людей. Наибольшее количество таких инцидентов зафиксировано в Приморском, Красноярском краях и в Иркутской области. 5 октября в Москве состоится очередное 8-е заседание московского формата консультации по Афганистану. В нем примут участие спецпредставители Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и России, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что министр иностранных дел Сергей Лавров на полях заседания московского формата консультации встретится с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки. Как отметила Захарова, беседа будет посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. США предостерегли Европу от замены американского оружия европейским. Стремление ЕС отдавать предпочтение своему оружию может привести к разногласиям между союзниками и ослабить трансатлантическое сотрудничество в оборонной сфере, заявил американский посол при ЕС Эндрю Паздер. Он предложил вместо принципа «сделано в Европе» перейти к принципу «сделано в НАТО», чтобы сохранить доступ американских производителей к европейским контрактам. Еврокомиссия и страны ЕС продвигают меры, которые должны сократить зависимость от американских поставок. В частности, программа SAFE предусматривает до 150 миллиардов евро на оборонные закупки, ограничивая долю компонентов из третьих стран 35%. Парламент Румынии не одобрил правительство во главе с евродепутатом Зигфридом Мурешаном. Его поддержали 182 парламентария при необходимых 233 голосах. Это уже вторая попытка властей сформировать кабинет после отставки прежнего правительства. Теперь президент вправе объявить о проведении досрочных парламентских выборов. Телебашни российской телевизионной и радиовещательной сети включат тематическую архитектурно-художественную подсветку в День учителя, который отмечается 5 октября. На Останкинской телебашне будет транслироваться ролик с изображением раскрытой книги и осенних кленовых листьев. На медиафасаде телебашни в Ярославле покажут видеооткрытку с образом учителя с указкой в руке. В Уфе выведут изображение классиков отечественной литературы. Поздравления также появятся на башнях в Костроме, Тамбове, Челябинске, Черкесии и Астрахани. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
2: Шестнадцать часов 4 минуты. Время московское. Здравствуйте еще раз. Я Александр Кузьмак. Лиса Хабалова еще не ушла из студии, хотя хотела, но не ушла, а поскольку мы ждем гостя.
3: Вы знаете, нет, да. Я все-таки перебью. Вот я не люблю этого делать, но я не хотела уходить.
2: Ну,
3: нет,
2: хорошо.
3: Я ни в коем случае не хотела уходить. Мне очень здесь нравится. Еще мне нравится, когда наши слушатели нам пишут. Пишите нам что-нибудь, пожалуйста.
2: У нас должна быть очень интересная гостья. Да. Она вот сейчас, буквально в ближайшие несколько минут появится у нас в студии. Я даже готов ее сразу представить, вот пока она к нам идет. Да, чемпионка России и Европы, мастер спорта международного класса по скалолазанию Динара Фахридинова. Очень интересный вид спорта сам по себе, скалолазание.
3: А вы, ты занимаешься скалолазанием?
2: Нет, что ты. Ну, это же вот на самом деле достаточно для того, чтобы понять, что человек занимается скалолазанием, надо увидеть его руки. Потому что скалолазание — это вид спорта кисти рук, я бы даже сказал. Это один из тех видов спорта. Это как, ну, например, всегда можно узнать, ну, например, гитариста по рукам или контрабасиста по рукам. Это очень сильные кисти рук, очень сильные пальцы. Это такой один из тех видов спорта, который требует, ну, не просто навыков. Навыки — это отдельно, это мы, конечно, все поинтересуемся на эту тему, но помимо всего прочего и там каких-то антропометрических данных, связанных с этим, но помимо всего прочего, это требует вот этой вот удивительной силы
3: пальцев. Вообще ведь очень многие скалолазанием занимаются в качестве хобби, и я когда-то хотела попробовать вот эти импровизированные горочки, и ты по ним пытаешься как-то там залезть. Вот не знаю, кстати, где такое найти в Москве, я бы хотела попробовать хотя бы разочек.
2: Они есть, нет, есть эти скалодромы, они, по-моему, так и называются, вот где можно прийти и полазить. Ну, даже в них, даже на них это все равно сложно, потому что...
3: А выглядит легко. Поэтому хочется ощутить на себе, как это на самом деле будет получаться. И когда кто-то там срывается, например, для меня это непонятно.
2: Надо попробовать. Не слышал? Была история, может быть, ты слышала. Ну, там совсем экстремальная история. Есть же скалолазы, которые лазают по... без всяких страховок, вот эти вот горы, где они там покоряют всякие неприступные там вот эти вершины. Вот сорвался скалолаз, недавно была история, совсем экстремальная история, где они без всякой страховки поднимаются по всяким там стенам, вершинам там и так далее, и в конечном итоге они, ну, соответственно, они рискуют жизнью, реально. Ну, вот кто-то вот совсем недавно
3: Это, видишь, экстремальный вид спорта.
2: Вижу нашу гостью. Я надеюсь, что она уже скоро у нас уже в эфире появится. Да, ну так вот. И когда мы говорим про такой вид спорта, это, конечно, это не совсем даже такой вид спорта в чистом виде. Потому что это спорт, конечно, но это экстрим. А экстремальные виды спорта, это такая прямо, я бы сказал, отдельная история и с точки зрения духа, и с точки зрения, конечно, подготовки физической. Вот Динара на студии сейчас появляется. Сейчас она, да, вот сейчас она как раз, да, сядет на свое место. Динара, здравствуйте, так сходу прямо, да. Да, ну, наушники вам не нужны, да, вы можете, да, без них. Мы тут порассуждали, еще раз, чемпионка России, Европы, мастер спорта международного класса по скалолазанию Динара Фахридинова у нас в студии.
4: Да, все верно.
2: Да, если кто-то думал, вот вы можете сейчас, те, кто смотрит эту видеотрансляцию, вы видите, вот, что это вид спорта для красивых людей.
4: Спасибо, очень приятно. Я прям с тренировочки, на самом деле.
2: Серьезно?
4: Да.
2: Что такое, давайте так с этого и начнем. Что такое тренировка у скалолаза?
4: На самом деле в скалолазании есть три дисциплины лазания. Это скорость, понятно, да, кто быстрее залез, тот и выиграл. Трасса всегда одна и та же на скорость, она уже не меняется в течение, мне кажется, 15 лет. То есть она рекордная. 15 метров, в общем, все там стандартно, расстояние. У мужчин рекорд 4 секунды, там что-то 80. Да, у женщин, но они уже из 6, мне кажется, выбегают уже секунд. То есть это не моя дисциплина, конечно, я могу обманывать.
2: 6 секунд, ну это вообще...
4: 15 метров, да.
2: Ну просто, да.
4: Вообще я 4 раза первенство мира выиграла именно в скорости, хотя это не моя дисциплина, но так сложилось, что я с детства занималась акробатикой, мне кажется, после акробатики я была достаточно координированная, и мне скорость давалась легко. Вот. Но это не моя дисциплина, мой тренер всегда меня тренировал к трудности. Та дисциплина, в которой я и стала первой чемпионкой Европы у нас, представительницей России. И он всегда говорил, что это королевская дисциплина.
2: Вот на скорость. А, или
4: на ваша трудность, да. Я уже перешла на свою дисциплину, это трудность. Да, здесь тоже от слова можно понять, что тот, кто выше, дальше долез, то есть трудность.
2: А как это выглядит? Сама трасса, дистанция, что это?
4: Каждый раз у нас трасса разная. То есть я никогда не могу знать заранее, какая будет трасса. То есть у нас сейчас начинается Кубок России, соревнования с 3 октября. И я, конечно же, не знаю, какая будет трасса. И я не знаю, к чему мне готовиться. Возможно, там будет прыжок, а возможно, будет очень медленное длительное лазание. Возможно, будут маленькие зацепочки. Неизвестно. Непосредственно перед стартом нам дается 6 минут, чтобы мы все ознакомились с трассой, то есть посмотрели ее, разложили как-то. То есть это не так, что ты вышел и начинаешь лезть. То есть нужно еще и головой подумать, что мог задумать человек, который накрутил эту трассу. То есть там есть свои хитрости, особенности. И вот в течение 6 минут я должна ее понять, разложить и правильно распределить, как, куда я буду бросать ноги или руки, какой рукой я что возьму. И на трассу, соответственно, тоже дается впоследствии 6 минут. На каждого участника мы не смотрим, то есть я не вижу, как лезет другой участник, на меня никто не смотрит, только те уже, кто отлезли. И получается, тот, кто долез дальше, тот и победил. Бывает такое, что есть одинаковые результаты, это естественно, да, то есть могут и несколько девочек даже пролезть трассу.
2: Пролезть это до конца дойти.
4: До конца, да. Последняя, как считается, что ты пролез трассу, есть финишная зацепка, ну то есть после этой зацепки нет дальше зацепок, как обычно.
2: То есть все, потолок.
4: Да, грубо говоря, потолок, и там у нас висит заключительная оттяжка. То есть ее вщелкиваешь, и ты такой, вау, всем спасибо.
2: А дальше страховка, да, дальше на чем-то, да, спускаешься.
4: Да, ты повисаешь на веревочки и тебя спускают вниз. В таком случае, если есть два одинаковых результата, то распределяются либо по предыдущему полуфиналу, если там все одинаково, также переходишь в квалификацию, и если там одинаково, то уже по времени.
2: Динара, если не трудно, чуть-чуть микрофон поправьте вот так себе до перпендикулярно.
4: Вот
2: да, вот,
4: ага,
2: да.
4: Хорошо.
2: Вот. Так лучше, да? Пусть мне подскажут.
4: Ага, спасибо.
2: Да, идем дальше. Коль скоро, да, вы сказали про акробатику, да, вы говорили вначале. Была акробатика.
4: Начинала я свой спортивный путь с акробатики.
2: То есть подозреваю, что либо акробатика, либо спортивная гимнастика, да, является предтечей, да, для скалолазания, наверное, как мне кажется. Или в основном акробатика? То есть,
4: У меня была акробатика, я выступала... Ну, то есть я не могу сказать, что я выступала на соревнованиях. Просто я из маленького города, город Губкинский.
2: Угу.
4: Когда мы
2: Да,
4: Ямале.
2: Да, я был на Ямале. В Ноябрьске, в Губкинском,
4: да,
2: в Боровленко.
4: Обалдеть.
2: Да, я везде там был. Да.
4: Просто обычно, когда я говорю Ямал, они такие, что, где это? Хотя на самом деле...

0: Безумно тяжело ходить просто без очков, потому что нереально слепит. Ни одно лето, ни одно море на солнце так не слепит, как именно отражение солнца от снега нашего белоснежного.
1: Да, очень красивые места. Продолжаем. Так вот, я почему вспомнил? Потому что для таких видов спорта, как скалолазание, очевидно, нужен бэкграунд, нужна какая-то подготовка вначале. Люди же не сразу приходят в скалолазание, чаще всего отдают там либо в спортивную гимнастику, как похожий вид спорта, да, где много акробатики, либо, собственно, в акробатику, да, где, вот, я почему вспомнил, то есть, ну, вот у вас акробатика, да, потому что она бы есть в Губкинском как вид спорта, да, наверное, просто я подумал, откуда еще могут люди приходить в скалолазание, я только про это имел в виду.
0: На самом деле большинство ребят, которые занимаются скалолазанием, даже на хорошем уровне, насколько я помню, и так мне на ум приходит, они сразу пришли в скалолазание. Да, то есть это у меня такое удачное стечение обстоятельств, такая судьба прекрасно сложилась, что акробатика мне дала просто огромный толчок для результатов скалолазания. То есть я практически сразу начала хорошо выступать, потому что я уже чувствовала свое тело. Я была пластична, я была вынослива.
1: Динар, расскажите, как девушка миниатюрная, красивая, как вас, почему, как это сложилось, вот как так случилось? Ну, это же не как бы такой, это экстремальный вид спорта, он не для каждого. Здесь должно очень многое совпасть, чтобы начать заниматься. У вас как?
0: Вот. Я говорила о том, что я с маленького города, 25 тысяч населения человек у нас, и мы с родителями туда переехали, когда он был совсем молодой. По моим воспоминаниям, мне было 5 лет, а городу, мне кажется, было лет 10 всего лишь. И, конечно же, в тот момент город только становился, появлялись какие-то секции, приезжали люди. И я не знаю, каким таким чудесным образом у нас не было таких базовых основных видов спорта, к примеру, как там гимнастика, хоккей, у нас такого не было. Но скалолазание у нас было. И это все благодаря моему тренеру Ляшеву Вячеславу Борисовичу. Он сам горел этим видом спорта, он сам занимался альпинизмом. И за счет того, что он был такой пробивной, идейный и вообще просто человек с большой
1: альпинизм
0: буквы.
1: Вы упомянули, то есть альпинизм можно считать в определенном смысле смежным видом спорта.
0: Какое-то время у нас была совместная федерация альпинизма и скалолазания, но впоследствии, конечно, пути расходятся, потому что спорт развивается как и у нас, так и у них, и мы становимся немножко разные, но идем параллельно.
1: Я вот пока, маленький вот этот процесс ожидания, а мы как раз, я делился с аудиторией тем, что скалолазание — это один из, наверное, видов человеческой деятельности, который можно с точки зрения узнаваемости узнать у скалолазов, у гитаристов, у контрабасистов, и еще там несколько есть профессий, это руки, очень сильные руки, кисти рук. Как вы их тренируете? Это само просто вот пришло вместе с тренировками или есть какие-то отдельные дополнительные упражнения? Потому что сила пальцев не просто необходима, без нее никуда.
0: Конечно, все достаточно индивидуально, у каждого свой подход, и у каждого, опять же, изначально свои сильные стороны есть, которые, например, моего соперника оно есть, а у меня изначально нет, мне приходится это подтягивать. И у меня есть одна очень такая особенность большая. Я маленькая, у меня рост 152 сантиметра, и чтобы мне лазать, это по моему мнению, кто-то может со мной не согласиться, на уровне девочек даже 160, там, 165, мне нужно быть их сильнее раза в 2-3. Соответственно, конечно, я делаю основной упор на силу рук, пальцев, хват,
1: реакцию. А какие упражнения? Что делаете?
0: Самые базовые упражнения для меня — это, конечно, подтягивание с весом. Я обожаю делать железо, подтягивание, жимы. Это все я прям очень люблю. Это самые классные тренировки, потому что от них чувствуешь себя реально живой.
1: Всякие спандеры, наверное?
0: Нет, такое я не использую. Это скорее больше для тех людей, которые не занимаются именно скалолазанием, пальцами. Конечно, они в самом свободное время могут делать и спандер. Но мне лишний раз не стоит перегружать предплечье, потому что, да, у нас трассы такие, что там настолько перегружаешься, что дай бог восстановишься пару дней.
1: Слушайте, судя по тому, как вы об этом рассказываете, вы диссертацию можете писать на эту тему. У меня такое ощущение, в дальнейшем,
0: знаете,
1: когда-нибудь.
0: Это огромный комплимент для меня. Спасибо большое.
1: Потому что
0: большое.
1: Вы очень ярко и красиво и грамотно и четко это объясняете. То есть вот у вас прямо прямая дорога в научную деятельность в этой области. То есть как минимум в тренерство.
0: Вот на самом деле тренером я бы не хотела быть, потому что тренер — это все-таки

0: должен быть настолько разносторонний человек. Это не тот, кто говорит тебе, что делать. Сделай там 5 отжиманий, 5 подтягиваний. Uh-huh. Тренер — это дядя, мама, папа, психолог, нянька. Это на самом деле супер недооцененная, мне кажется, профессия, потому что очень сложно быть тренером. Это нужно реально положить немножко своего времени назад и отдавать другому человеку на безвозмездной основе. Ты отдаешь свою энергию жизненную.
1: Ну да,
0: только
1: безусловно.
0: В таком случае реально получается результат. Потому что если ты не будешь эмоционально привязан и вот так же сопереживать, как и сам спортсмен, то, скорее всего, не получится результата.
1: Кстати, мне рассказывали многие профессиональные спортсмены, особенно больших достижений, что они не хотят быть тренерами, потому что очень трудно, есть прям такая точка зрения укоренившаяся, очень трудно показать кому-то то, что умеешь сам. Это нужно уметь объяснить. Даже если ты выдающийся спортсмен, чемпион мира, как вы, да, чемпион Европы, объяснить кому-то другому, как стать на такой уровень, бывает гораздо труднее. Это отдельный талант, да?
0: Я абсолютно с этим согласна, потому что порой то, что я уже делаю на интуиции, на чувстве тела, человек, который приходит только вот первый день заниматься, я порой даже не могу понять, как объяснить базовый. Ну, в смысле? Ну, что ты не понимаешь? Вот так вот сделай. В смысле? Как это? Да. Это очень сложно даже уловить взглядом, что конкретно человеку нужно объяснить, когда ты уже находишься на высоком уровне. И знаете, зачастую успешные тренеры — это не совсем те, кто были успешны именно в спорте. Это те люди, которые могут действительно донести, объяснить и прожевывать одну и ту же тему.
1: Терпеть.
0: В разных интерпретациях, да, доносить свою мысль. То есть нужно быть очень терпеливым.
1: Тренер
0: человеком.
1: С вами терпелив? Приходится быть терпеливым с вами? Вы тяжелая ученица?
0: Определенно. Мне всегда казалось, что да, что я очень вредная такая. Особенно на тренировке я могу что-то ляпнуть там на эмоциях. Да.
1: Сверху особенно.
0: Ну да, там вот сегодня я там собака сутулая. Вообще, ну это не кому-то, а сама вот на трассе. Ах ты собака сутулая, у меня что-то там не получалось. Вот, и я как-то с тренером как-то поговорила своим, я говорю, знаете, мне кажется, я вам столько кровушки выпила, вам, наверное, так тяжело все это время со мной. Он такой, нет, нормально. А по моим воспоминаниям, мне кажется, я там вообще была.
1: Ну да, зато, нет, ну то есть это дружба своего рода. С тренером. Дружба в самом хорошем смысле слова, то есть такая, он ваш, он должен быть другом в каком-то смысле, то есть в смысле взаимопонимания, имею в виду. Не в смысле понебратства, а именно в смысле взаимопонимания. Или
0: на самом
1: нет?
0: деле очень много можно навесить вот этих клише, там, друг, как
1: нет,
0: родители, вот это. Нет, вы отчасти правы, просто это слишком узко сказано, как будто друг. Очень сложно на самом деле описать. Для каждого спортсмена все равно тренер является кем-то другим, нежели для меня, допустим. Вот для меня Вячеслав Борисович — это просто огромный человек, который открыл мне, грубо говоря,
1: отец
0: мир
1: родной.
0: И воспитал меня. Да, да, он отец родной, но, конечно же, все-таки не нужно путать, что все-таки он не папа. То есть
1: конечно.
0: У него есть свои родители, дети, то есть, да, там, тоже не перегибать
1: и
0: палку.
1: И тут да, тренер спрашивает, с кем больше времени проводить. Я еще вот что хотел спросить. У нас еще есть несколько минут. Ну, во-первых, прям с этого начну. Понятно, что это другой вид, но, тем не менее, это прям вот когда возникает слово «скалолазание», возникает фильм «Скалолаз», знаменитый, с Сильвестром Сталлоне. Вы когда его смотрите, у вас какие, помимо смеха, так сказать, эмоции вызывает?
0: Честно, да. Я вам скажу, что я не смотрю фильмы про скалолазание,
1: вот
0: но,
1: да.
0: Конечно, я видела определенные вырезки. Да, там мало похоже на действительность, то есть я, конечно, улыбаюсь, но в то же время понимаю, что это художественный фильм, то есть зачем докапываться до чего-то, то есть смысл-то там не в том, чтобы показать, насколько это все правильно или реально так происходит, там же другой смысл фильма.
1: Вот, кстати, мне вот коллеги подсказывают, «Фри Соло», да, называется фильм, да?
0: Есть, да, «Лазание, которое без страховки».
1: Вот, я как раз хотел спросить, но это вообще для совсем, так сказать, экстремальщиков. Это прям совсем сложная история.
0: Ну, есть определенные нюансы в «Лазании, фри Соло», то есть когда вы видите, что человек лезет без страховки куда-то, да, это, конечно, вау, для меня это вообще супер, угу. Что-то нереальное. Я бы, честно скажу, у меня были мысли тоже полазать, потому что это очень круто. Но перед тем, как лезть определенную трассу без страховки, человек очень долго готовится к этому. То есть ты простукиваешь каждый камень, вот эту линию, которую ты выбрал, да, лезть, угу. Ты стучишь там. Глухой звук, глухой камень.
1: Может,
0: надо
1: отвалиться.
0: Оторвать, да, значит, отвалиться. Погодные условия очень сильно влияют. Ты чистишь трассу, то есть ты, по сути, изучаешь эту трассу настолько, что ты можешь пролезть ее с закрытыми глазами. Но это не отменяет того факта, что ты все равно можешь упасть.
1: Конечно.
0: Либо словить даже паническую атаку. То есть самое сложное иногда, когда ты вот подлезаешь до какого-то расстояния, мне вообще, на самом деле, мне нельзя об этом говорить, потому что это не мой опыт, но я могу...
1: Не говорите.
0: Да. То есть мне, конечно, неправильно говорить, так, когда ты сам не прожил, но я как бы, когда я хотела это сделать, я начинала визуализировать, и я понимала, что я такая поднимаюсь на какую-то высоту, и такая понимаю, что... Ага, мне настолько страшно, что я даже вниз спуститься не могу,
1: понимаете?
0: Динара,
1: вот как раз это то, о чем я хотел спросить. Многие считают, это, кстати, во многих видах деятельности встречается, когда человек выходит на сцену, когда человек лезет на гору, когда человек что-то делает, его спрашивают, а вы что, не боитесь? И я не понимаю, как человек может не бояться. То есть он должен бояться, но это же работа с собственными страхами. Такого же не бывает, чтобы человек вообще не боялся. Это плохо, да? Потому что если ты совсем не боишься, то как раз вероятность ошибки возрастает. Разве нет?
0: Конечно, есть определенный процент людей, у которых страх понижен. Да, то есть это 1 на 1 000 000000, возможно. Да, это тот именно человек, который, в принципе, и лазает вот эти фрисоло. Вот.
1: Да.
0: Но я считаю, что мне вот говорят, Динара, я не пойду никогда лазать, потому что я очень сильно боюсь высоты. Я говорю, я тоже. Вы не поверите, я каждую тренировку... Ну нет, не боюсь. Но вот я каждую тренировку, я лезу со страховкой, я сразу... И мне страшно. Это нормально, это инстинкт. Это говорит о том, что у вас есть такой замечательный инстинкт, который вас сохраняет и может вам помочь что-то там проверить лишний раз. Узел, к примеру, страховщика спросить, а ты внимательно на меня смотришь? То есть, наоборот, я считаю, что это хорошо, что есть страх.
1: Ну и, конечно, не могу не спросить, как, когда вы отдыхаете, вы подальше от стен? То есть, как бы вот, чтобы была плоская поверхность, желательно море, песок и поменьше вот этих мест, где можно куда-нибудь залезть, или наоборот? То есть, вы абстрагируетесь от этого? Знаете, как часто бывает, попробуйте пианиста заставить поиграть на рояле на отдыхе, например. Он скажет, не-не, спасибо, не надо, мне этого и так хватает.
0: Вы знаете, у меня бывают разные состояния, но чаще всего, конечно, мое тело устает, ну, мало в реальности. То есть я чувствую усталость, но мне нужно поспать, и в целом как бы я себя чувствую. Но, конечно, есть накопительная усталость эмоциональная. И когда ты сам от себя много требуешь и накидываешь, и это даже может быть не связано со своим спортом, то есть это может быть, ага, я вот тут мало там где-то заработала, или я наоборот
1: Динар,
0: там не побежала.
1: Я вам желаю, да, всяческих успехов и побед. Еще у нас время, к сожалению, закончилось на этом. Чемпионка мира, России, Европы, мастер спорта международного класса по скалолазанию Динара Фахретдинова была у нас в студии. Спасибо вам огромное, удачи вам и оставайтесь на радио «Спутник».
0: Да, спасибо большое.

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Узнать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.
1: Кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
10: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки ВСУ на Трубчевск Брянской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным ведомства, с помощью беспилотников ВСУ нанесли удар по автоцистерне у молочного комбината. В результате пострадали мирные жители, среди которых студенты автомеханического техникума, расположенного неподалеку. Следователи и криминалисты сейчас устанавливают все обстоятельства и причастных к совершению теракта. Ранены 12 человек, в том числе 9 студентов, семеро из них несовершеннолетние. Слова Владимира Зеленского на Генассамблее ООН о стремлении к миру – это пустые заявления. Ему нужна передышка для восполнения потерь и эскалации конфликта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также напомнила, что киевский режим недавно организовал 6-й саммит некой крымской платформы. Попытки Киева и его западных спонсоров искусственно поддерживать на плаву вопрос Крыма говорят не только о нежелании признать сложившиеся реалии, но и демонстрируют отсутствие стремления к миру и четкую нацеленность, сфокусированность на конфронтации, добавила Захарова. Российское правительство готовит ряд мер в связи с участившимися нападениями медведей на людей. В частности, Кабмин сформирует перечень территорий, которым выделит допфинансирование для регулирования численности хищников, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Также правительство рассмотрит возможности вывести бурого медведя из перечня лимитируемых видов охотничьих ресурсов. Регионам разрешат самим принимать решения по регулированию популяции медведей. За последние 30 лет их численность выросла более чем в 2 раза и превышает 300 тысяч особей. С весны произошло 22 смертельных нападения медведей на людей. Турецкие саперы контролируемым подрывом ликвидировали обломки беспилотника, который вынесло на берег Черного моря. Кадры опубликовали СМИ. Уточняется, что дрон на берегу деревни Яникей нашли рабочие и вызвали жандармов. Пляж расположен неподалеку от международного аэропорта Стамбула. Местные жители уже находили дроны в данном районе. 3 миллиона туристов посетят Республику Алтай по итогам года. Это больше, чем за весь прошлый год, сообщил глава региона Андрей Турчак. По его словам, это результат работы властей по перезагрузке туротрасли. Благодаря земельной амнистии количество классифицированных объектов со 168 выросло до 1700. В федеральный реестр включены 400 экскурсоводов и гидов-переводчиков, отметил Турчак. Он добавил, что туризм должен приносить ощутимую пользу республике. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
5: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». И сегодня у нас в студии психолог Анатолий Добин. Анатолий, я вас приветствую.
6: Здравствуйте.
5: На всякий случай напомню, что в нашем подкасте мы лишь ищем ответы на вопросы, никаких советов никому не навязываем и ничьих личных
7: детей. Как знать?
5: Не преследуем.
7: Не знаю.
5: Сегодня тема у нас...
7: Как пойдет, да.
5: Тема непростая, но, я думаю, очень актуальная. Откуда берется избыточный вес у людей? Почему мы в какой-то момент толстеем, не толстеем? Вам это не грозит? Вы худой, подтянутый, в хорошей форме?
6: Я был на 40 килограмм больше.
5: Да вы что?
6: Да, можете посмотреть.
5: То есть вы в какой-то момент
6: ухудели? Да, 8 лет назад я был сильно больше. Да, такой кругленький был, миленький, знаете, такой упитанный.
5: Ничего себе.
6: Да, такой милаш был, такой кругленький.
5: Ну, вы сели на диету или вы каким-то
6: специальным... Ну, я занялся цигун, например, занялся здоровьем, со своим состоянием занялся. Ну, скорее, изменяется внутреннее состояние. Когда состояние ментальное меняется, тогда и состояние твоего тела тоже меняется. Ты становишься легче. Потому что пока ты несешь тяжесть какую-то, это часто выражается буквально в самом теле. Ну, вот начал бы я, конечно, не с этого. Да. Начал бы я с того, что мы говорим про избыточный вес. Но если прислушаться, то за любым избытком на самом деле можно обнаружить какой-то недостаток, который этот избыток прикрывает. Вот какой недостаток часто прикрывает избыточная еда? Мне не хватает времени для себя, мне не хватает пространства для себя, у меня нету своей собственной жизни. И вот ощущение, что мне приходится очень много терпеть. Вот люди, например, которые занимаются работой, где им приходится все время терпеть чужое требование, какая-нибудь бухгалтерия, там, на кассе, знаете, вот места, где ты все время сталкиваешься с требованием, которое ты вынужден с ним быть. И вот пока ты терпишь, а ты все время подстраиваешься под других, адаптируешься, какая-то работа, где ты все время что-то терпишь, и у тебя не остается своего собственного пространства. Вот когда твоя жизнь полностью подчинена чужому требованию, чужому ожиданию, а может быть единственное место, где ты по-настоящему можешь почувствовать себя в контакте со своим собственным желанием, это ночью перед холодильником. То ты открываешь, и ты сам решаешь, что тебе поесть. И вот ты чувствуешь, что ты переполнен какими-то эмоциями непонятными, ты можешь успокоиться с помощью еды, ты можешь злость заесть, значит, хрустеть и хрумкать что-то. То есть, а тебе не хватает любви, опять же, есть холодильник, и ты подошел, он всегда есть, он никогда не спросит у тебя, что так много ешь, что тебя, что, никогда не будет тебя осуждающе смотреть. Вот ночью просыпается все то, что днем ты в себе подавлял. Все, что днем ты в себе не позволяешь, ночью проявляется вот в этом приступе желания срочно поесть.
5: А обжорство, да, назовем это?
6: Ну, давайте обжорством, как хотите. Назовем обжорство очень осуждающее. Сразу, что так сразу?
5: Слушай, нормально, давайте...
6: нормально сидели, зачем сразу обзываться?
5: Ну, вы сейчас говорите о той ситуации, когда человек остается в неком одиночестве, один на один.
6: Во-первых, это одиночество, конечно. Еда заменяет все. То есть проблема в том, что еда становится универсальным заменителем всего. Заменителем от отношений, заменителем ощущения неудовлетворенности, заменителем подавленной злости, которую ты не можешь выразить, ощущение пустоты, которое ты носишь в отношении своей собственной жизни. То, что еда — это такое маленькое событие. Когда в жизни нет никаких событий, то единственным событием, которое дает тебе ощущение чего-то контролируемого, управляемого, и что ты решаешь, что это делаешь ты, а это еда. И поэтому, к сожалению, еда на себя стягивает очень многое. Поэтому мы занимаемся борьбой с едой и борьбой с тем, чтобы переедать, но нужно прислушаться, что за история стоит за этим. Почему? Что? То есть не в тот момент, когда ты подошел к холодильнику, а что было за несколько часов до этого, что было днем, когда ты, например, на тебя накричал начальник, тебе муж не ответил, когда ты хотела быть услышанной, когда с детьми надо что-то делать. Дети — это что такое? Это все время быть подчиненной чужому требованию. Дело не только в том, что ты беременна и кормишь, а еще это твоя жизнь подчинена чужому требованию, чужому ритму. И это правда важно, это очень ценно, это может очень много приносить удовлетворения, но проблема в том, что теряется контакт с собственным желанием в этот момент. И, может быть, когда все уснут, и ты идешь к холодильнику, это как будто покормить самого себя. То есть, когда ты вынуждена все время кормить всех, эмоционально кормить, то нужно как-то позаботиться о себе. А если нет других способов заботы о себе, то еда, собственно, и остается тем единственным способом позаботиться о себе, который остался. И поэтому я против того, чтобы просто бороться с едой, запрещать себе. Тогда вообще нет никаких способов, не остается у человека, понимаете, да? Если это единственный способ в его жизни, как-то почувствовать вообще ощущение жизни.
5: У меня сейчас путаете, то есть либо все-таки есть или не есть.
6: Кушайте.
5: Можно.
6: Абсолютно. Конечно. Но вопрос не в том, есть или не есть.
5: Ну и все подряд.
6: А все подряд можно, абсолютно.
5: Или с друзьями, например.
6: И с друзьями можно.
5: То есть не есть одному, а есть с друзьями.
6: А одному можно.
5: А то сейчас люди перестанут в рестораны ходить.
6: Надо везде ходить и есть.
5: Потому что одно дело подойти к холодильнику и там ночью там тихонечко съесть, значит,
6: любимое пирожное. Вообще не отказывайте себе ни в чем. Запрещенное наиболее желанно, кстати. Вот начинаешь запрещать, и тут же это окрашивается каким-то таким, знаете, вот сразу начинает светиться эта еда такой желанностью. Вообще все запрещенное оказывается желанным. И поэтому вопрос не в том, запрещать себе или не запрещать. Вопрос в том, что звучит за этим. Что за голод звучит за этим. Вот, кстати, я сказал голод, и мне сейчас пришла в голову мысль. Я об этом говорил и у себя в проекте «Добин дом». Вот, например, голод, который межпоколенчески передается, например, в семьях, знаете, закармливают. Когда тебя в семье заставляют есть, начиная вот с детства, ты должен оставить чистую тарелку, съесть последний кусок обязательно, вот тебя еще и еще и еще. То есть за этим перекармливанием внуков стоит голод в поколении бабушек и дедушек. Поэтому, конечно, в этом во всем много всего. Но важно, что то, о чем мы говорим, за любым избытком всегда скрывается какой-то недостаток. Как недостаток становится избытком, это, например, вот знаете, пухленькие мужчины, они очень добрые. От них вот такой культурный образ доброты. Но в этой доброте, если прислушаться, всегда есть аспект недостатка права на мужское присутствие. Вот он такой добрый, хороший. Но в этом есть и заедание злости, мы знаем, как это бывает. И вот, например, когда мужчина такой хороший, правильный, знаете, такой кругленький, есть ощущение, что он не позволяет присутствовать себе до конца своему мужскому. И в этом часто есть, например, неразделенность с матерью. Мать, еда – это же связь с матерью. Мать кормит. И очень часто бессознательно, на самом деле, в его теле присутствует не он один. Там присутствует еще и мать, и пуповина, которая не перерезана. И вот связь через кормление, она заменяет мужское присутствие в нем. То есть, по сути, присутствует мальчик, а не мужчина в его теле. Поэтому за этим тоже опять недостаток. Видите, есть избыток тела, но реального, и он правда есть, его не сдвинуть, он такой большой, но есть недостаток именно ощущения мужского присутствия. А вот в женщине по-другому. Женщина по-разному тоже, но если вы возьмете классический образ полной женщины, самый древний образ, какой-то Венера Виллендорфская, знаете, вот эти статуэтки огромные, такие палеолита, а вот где женщина там большая. Что такое большая женщина? Мать. То есть ее тело, если в толстом мужчине, в полном мужчине присутствует связь с матерью фундаментально, с кормлением, есть жена, которая его кормит постоянно, то есть это связь через еду с миром. И вот путь к сердцу мужчины лежит через желудок, я не знаю так, но путь к сердцу младенца определенно лежит через желудок, это его фундаментальные отношения с миром. Через наполнение. Мать буквально проникает в него, понимаете, да? Вот через молоко, и он не разделяет. Мать – это еда, это в каком-то смысле единое целое. Вот этого идиллического слияния. И вот там присутствует мать. и ощущения, и жена тоже часто превращается в мать, которая его кормит. И он сам ее превращает в мать. То есть сексуальность уходит. Сейчас этих отношений заменяется отношениями вокруг еды. Это не буквально про мать, это просто про отношения с миром вокруг питания. А с женщиной по-другому, она скорее сама превращается в мать. Она сама становится кормящей для всех. Вот большая такая мать. И она всем мать, всех кормит. Но она сама должна где-то есть, понимаете? И вот она идет, и себя тоже нужно кормить как-то. И она себя закармливает, всем готовит. И поэтому это вот, мне кажется, очень важный момент, чтобы мы часто забываем о себе и о своем собственном желании. И единственная точка остается самой фундаментальной. Это же базовое отношение с миром через еду. Почему так всех это волнует? Потому что это просто база. Наш контакт с миром происходит через это. И мы возвращаемся, когда нам страшно, тревожно, что-то еще именно в эту точку, когда нету других опор, других способов слышать себя. То есть это базовый способ заботы о себе. Вот в чем проблема.
5: То есть мы себя так успокаиваем, если коротко.
6: Совсем коротко. Ну, совсем. Вы простили. Но в целом, да, глобально-то, конечно, да.
5: Вот давайте еще такой вопрос. Перед любым праздником толпы людей в магазинах, которые закупают себе огромные тележки еды. Причем ощущение, что можно этой едой прокормить целый отряд, полк, не знаю, месяц, а потом это все выбрасывается. Откуда стремление купить?
6: Давайте мы вернемся к базовому тезису. Если избыток скрывает под собой недостаток, какую-то нехватку, вот тот тезис, который он сегодня дал, он, мне кажется, здесь тоже вполне применим. Что вы увидите, если вы увидите эту полную тележку? Вы увидите холодильник, который забит до отказа. Холодильник – это что такое? Это место замороженной заботы. То есть вместо того, чтобы прийти туда, как раз это место, потому что там светится, там полно еды. И тебе важно знать, что там полно еды. И это как раз нас возвращает вот к этой теме голода, к теме пустого холодильника. Я вспоминаю своего полного пациента, очень полного, и он рассказывал воспоминания из детства, как он приходил, открывал, а там ничего не было. То есть этот пустой холодильник, как пустая материнская забота. Эта метафора была для него матери, которая была, в которой не было тепла и заботы. И он сам, я говорю, что бывает закармливает, потому что матери много и не разорвалась весь. А тут он сам вынужден был себя все время кормить на фоне дефицита какого-то. Вот это ощущение пустого холодильника было для него ментально ощущением отсутствия тепла, отсутствия заботы, и он всегда забивал его до отказа. То есть холодильник должен быть полным, а вот эта еда должна быть там всегда. То есть ты всегда должен что-то найти. Потому что это страх. Если ты ничего там не найдешь, страх, что ты опять столкнешься с этой, как вы правильно сказали, в начале психотравмирующей ситуации. Вы произнесли там пункты какие.
5: Но вот, я сейчас представила пустой холодильник, и мне уже стало страшно.
6: Абсолютно. Вот эта тревога, она может быть вашей, а может быть и более и что-то от ваших родителей. Вот тема пустоты в этом холодильнике. И поэтому его переполняют. Второе, почему забивают эти тележки, это ощущение жизни. Когда у тебя нет ощущения жизни наполненной, то еда становится главным способом жить. Если у тебя нет разных аспектов в твоей жизни, то наборы разных продуктов в твоей корзине в каком-то смысле метафорически символизируют краски жизни. То есть разноцветные упаковочки, это все их много раз. Открываешь, и прям радость наполняет тебя. Представляете, вот эти все это наполнено, колбаска, сервелатик, оливье, все там есть, и вот это все можно есть, и что хочешь. Это ощущение какой-то радости жизни. Проблема в том, что эта радость, она очень пакована вся в холодильнике, а то, что за пределами холодильника, это пустота. Вот говорят, почему люди, дети смотрят мультики, телевизор? Да не потому, что там как бы телевизор, а потому что пустота внутри квартиры. Вот сидит бабушка и смотрит телек все время. А если она не будет смотреть телек, то что? У нее же пустота, понимаете, это пустая квартира. Дело не в том, что там. Там жизнь, потому что здесь нет жизни. И вот проблема в том, что в нашей жизни нам самим не хватает контакта с собственным желанием. Чтобы нам хотелось жить, хотелось присутствовать, хотелось радоваться. А мы не слышим себя, мы подавляем свои собственные чувства. И в результате все сводится к одной самой примитивной форме заботы о себе. Поэтому главная задача – это потихонечку менять и развивать формы заботы о себе, чтобы вкус жизни был вкусом жизни. Вот, кстати.
5: Коротко скажу только, что иногда эта еда в холодильнике, она имеет такую привычку портиться. И это часто такая еще картинка из кино или откуда-то, когда ты открываешь холодильник и видишь там
6: оттуда
5: вот этот... Либо
6: мышка
5: сидит, да, либо... Сыр с плесенью, и вот это, знаете, потеря твоего, не знаю, что ты какой-то статус потерял, что у тебя нет денег, ты неудачник и так далее. Вот это вот сыр с плесенью в холодильнике, один маленький кусочек.
6: В целом, глобально, давайте немножко поменяю тему чуть-чуть. Про успертившуюся, может быть, мы успеем в конце сказать. Вот в сыре с плесенью есть вкус к жизни. Вот такая жизнь по-итальянски немножко, метафорически. Не буквально Италия, а вот тот образ, который у нас есть. Проблема в том, что мы, когда мы поглощаем бесконечно, мы теряем вкус. То есть тот, кто все время ест и ест и ест, у него нет вкуса. То есть, чтобы почувствовать вкус, нужно быть медленным, нужно что-то распробовать, нужно что-то почувствовать. А когда ты закидываешь в себя, заполняя пустоту вот здесь, у тебя нет ощущения возможности что-то распробовать. То есть, знаете, вот разный сырочек, там орешки, виноградик, там винишко. Вот когда хорошо и медленно, мы разучились жить медленно и со вкусом. То есть вот эта прожорливость, она не дает нам возможности. Мы прожорливы по всему. Мы прожорливы по ощущению жизни. Мы все время хотим новых и новых впечатлений, новых и новых отношений, там Тиндер и все вот это. Знаете, оно бесконечное. Жизнь как свайп такой бесконечный. Мы ничего не можем по-настоящему до конца распробовать. И, к сожалению, нас все время это гонит. И фильмы стали очень быстрыми. Фильмы, например, Тарковского уже невыносимо смотреть, потому что нас приучили к огромной скорости экшена, где мы сидим и постоянно потребляем и потребляем и потребляем контент. Вот. И
5: я
6: мы производим контент.
5: Часто звук на скорости 2.
6: Абсолютно.
5: Но это же, наверное, неправильно.
6: Я не знаю, это правильно. Проблема в том, что мы включены в это. Правда, даже это не наша проблема, а в том, что это транслируется нам. И мы разучились медленно жить. Медленно и со вкусом. Вот это проблема, что мы... Вот, то есть гурманство настоящее, оно начинается, когда ты замедляешься, когда ты пробуешь еду, когда ее немного. Она вкусная, хорошая, она тебе нравится. И вот эта способность наслаждаться жизнью, она не связана с доходом никак. Она связана с ощущением присутствия твоего желания в твоей собственной жизни. Вот я сейчас делаю цикл про заботу о себе. Вот в Добиндоме я проект сделал, и там рассказываю про это очень подробно. Но нам нужно возвращаться к ощущению способности чувствовать вкус. Потому что вкус мы потеряли.
5: Он же не только в еде проявляется.
6: Он проявляется во всем. Он проявляется и в сексе, он проявляется и в том, как мы смотрим на жизнь. Что мы не гуляем, с ним куда-то бежим. Работа — это бесконечно, мы что-то надо быстрее задачи делать. И вот так наша жизнь и проходит за бесконечным потреблением контента. То есть на самом деле булимия у нас не только в отношении еды. И это глупо бороться только с едой. Это, в принципе, наш способ быть в мире, он стал абсолютно булимическим. Мы постоянно, мы ничего не перевариваем. Это все не усваивается. То есть объем наших возможностей психических переваривать гораздо меньше, чем в нас входит. Вот в этом проблема. Что мы не можем переварить все то, что на нас валится. Поэтому важно говорить «мне достаточно». Мы разучились способности говорить «мне достаточно». Нет, нужно вот до конца доесть. И вот этот посыл «доедай», который нам транслировался, что нужно доесть, мы и в отношениях так же делаем. На работе мы должны все сделать, что-то от другого исходит. А мы не можем сказать «нет». Внутренне спокойно, а без какой-то позы. Ну вот, знаете, когда человек спокойно говорит другому «нет», другой слышит. А иногда бывает, ты терпишь, терпишь, терпишь, ешь, ешь, ешь. То есть ты проглатываешь в своей жизни часто гораздо больше, чем просто в отношении с едой. Ты проглатываешь то, проглатываешь все, и к этому тебя очень часто приучали, начиная с детства. Ты должен доесть то, что идет от другого. Ты должен успокоить другого. Вот когда ты ешь, ты успокаиваешь бабушку. И вот ощущение, что нас разучили способности контакта со своими собственными ощущениями и чувствами. Разучили не специально, а потому что это был вопрос выживания для прошлого поколения. Но чтобы почувствовать вкус, нужно почувствовать ощущение голода и возможность немножко побыть. Не закидывать тут же еду на это место, а дать какое-то ощущение пустоты внутри, которое может быть потом чем-то заполнено. А мы разучились пустоту чувствовать. Мы заполняем пустоту звуками, контента бесконечно в ушах. Мы смотрим вот эти бесконечные, знаете, ютубчик или что-то еще, просто вот с огромной скоростью, на скорости 2.
5: Я боюсь, сейчас даже не все понимают, что значит пустота.
6: Это ощущение...
5: Это что это, тишина?
6: Это или не что? Тишина, это ощущение...
5: И бездействие.
6: И бездействие. Это ощущение, когда тебе спокойно. Проблема в том, что нам тоже становится неспокойно. То есть... Эта пустота, на самом деле, всем знакома именно в том, что мы от нее постоянно бежим. Она, на самом деле, очень хорошо знакома всем как раз. Гораздо больше, чем вам кажется. Но именно то, что мы заполняем едой, видосами, музыкой в ушах, присутствием чего-то постоянно, это и есть пустота. То есть то, против чего организована вся наша жизнь. Вот это пространство. Давайте назовем это пустота в плохом... пространство нашей жизни. И вот нужно место, которое можно не заполнять тут же. И тогда в нем что-то может появиться. А может появиться вкус. Ты можешь почувствовать вкус. А когда ты заглатываешь, ты не почувствуешь вкуса. Когда еда заходит в тебя шматьями. А вот я по себе знаю, что это такое, когда ты закидываешь в себя еду, потому что это главный способ быть. Но в жизни гораздо больше интересных вот
5: я боюсь,
6: вещей.
5: Что это следующий вопрос. А зачем мне это? Зачем мне этот вкус? Зачем мне это?
6: Действительно непонятно.
5: Да.
6: Что мне с этим делать?
5: Что с этим делать-то? Если оно и так хорошо все идет.
6: Хорошо идет, так и хорошо. Хорошо, если хорошо идет, то хорошо. А что же, то есть как бы вопрос, это не что-то, что зачем, понимаете, да? Если ваша жизнь вас устраивает, то, мне кажется, в этом нету проблемы. То есть у меня нет желания продать вкус к жизни, понимаете, это как-то нелепо. Но, в принципе, есть просто к тому, что есть другой способ жить, и на самом деле очень старый. Он всегда был. Просто мы ускоряемся все время и с огромной скоростью потребляем. И потребляем еду, и потребляем все, что можно назвать едой. Впечатления. Например, мы едем куда-то в отпуск, и мы должны выстроить этот отпуск так, чтобы заполнить все. То есть мы не можем отдыхать, мы должны все время заполнять. Вот это посмотреть, это посетить, это... И спланировать, как будто если ты не заполнишь все, ты будешь чувствовать вину или будешь чувствовать тревогу. Ты не можешь спокойно выдохнуть, если ты не как бы все не сделал. Как будто внутри есть какая-то гонка, которая не дает тебе какого-то спокойствия, ощущения возможности почувствовать просто выдох. А это вот то, что важно.
5: Это правда, да. Иногда бывает, что я сама себя ловлю на том, что ты приезжаешь на отдых и думаешь, вот ты сразу строишь себе какую-то там программу туда-сюда пойти, и ты не понимаешь, что делать, если ты ничем не занят.
6: Вы не можете как будто бесполезно провести день. Вот
5: тебе
6: эта способность.
5: Неудобно.
6: Абсолютно.
5: За это, да?
6: Вот это неудобство, это что-то выдает. Что как будто, что времени много, да, займись, иди уборкой, что-то сделай. Знаете, эти голоса из детства, которые звучат, которые все время тебя дергают. То есть ты не можешь, и вот с этого, собственно, и начинается. Вы хорошо сказали, с этого и начинается главное, смотрите, спокойно сесть. Вот есть люди, которые не могут, они думают, им надо убираться, что-то делать, они могут просто спокойно сидеть. И детям транслируют такую же тревогу, что надо все время уроки, то и все, все должны быть чем-то заняты. Угу. А начинается все именно с возможности просто спокойно посидеть на попе ровно. Вот ничего нет, и вот надо учиться сидеть на попе ровно. Тебя все время дергает, тревожно, потихонечку эта способность появляется. Что не нужно дергаться, не нужно бежать, что все уже случилось, понимаете? Все, что могло случиться в нашей жизни, все уже потеряно, друзья мои. Все, что могло быть потеряно.
5: Не, ну знаете, бывает такое, что нужно же потом что-то рассказать друзьям, знакомым, как я провел эти выходные.
6: Ну это опять, видите, да. То есть
5: ты что делал? Я сидел на диване, а
6: есть
5: я там...
6: Есть какой-то зритель, то есть какие-то мифические друзья, которым это как будто интересно, как вы провели лето.
5: Угу.
6: Абсолютно, да вообще никому ничего не интересно.
5: Ну, зато все рассказывают, да?
6: Но всем как будто важно что-то предъявить. Вот в этой сцене всегда прислушивайтесь к сцене, которая есть. Вот то, чем я делюсь, собственно. А за этой сценой стоит мне нужно что-то кому-то предъявить. Но кто скрывает за этими друзьями? Вопрос. Может быть, это мама, которой нужно предъявить, что я не сижу спокойно, что я делаю. Может быть, это какое-то требование внутреннее, перед которым нужно отчитаться. И мне стыдно просто быть. Стыдно ничего не делать. Стыдно наслаждаться жизнью. И это, конечно, то, что нам очень мешает. Вот внутренний зритель.
5: Угу.
6: И единственное, что я могу тогда, это пойти есть. Если вся моя жизнь под таким надзором находится, но этот надзор внутренний, он не внешний. На самом деле никакой начальник, никакие друзья, никакая мама не даст нам такой тирании, под которой мы часто на самом деле сами живем и сами себе ее организуем. И вот этот тиран на нас смотрит и говорит, время много, да, свободного? Чего ты сидишь-то? Или чего не бегаешь? И как мы все время под его взглядом должны что-то делать.
5: Uh-huh.
6: И тогда единственная точка, где я могу хоть немножко успокоиться, это холодильник. Важно не выбросить холодильник, а важно расширять способы заботы о себе, прислушиваться к своим чувствам. Что я сейчас чувствую? Если тебе начинает нравиться твоя жизнь, вот когда человек влюбляется, он худеет, заметьте. Но когда появляется ощущение полноты жизни, ты сдуваешься, ты не хочешь есть. А когда ощущается, возникает ощущение пустоты жизни, ты как раз полнеешь. Вот ощущение влюбленности в жизнь – это то, что нам нужно. Не в другого человека, а что тебе нравится жизнь. А проблема в том, что нам не нравится наша жизнь, именно поэтому мы оказываемся у холодильника.
5: Ну, в состоянии влюбленности тоже нельзя все время находиться.
6: Все время
5: говорят,
6: нельзя?
5: Тоже специалисты.
6: Все время нельзя у вас. Ну что ж такое-то?
5: Или можно?
6: Все можно. Все время это нельзя. Ну что ж такое-то?
5: То есть нужно себе все время придумывать какие-то...
6: Нужно.
5: Вычеркиваю слово «нельзя».
6: И слово «нужно» тоже вычеркиваю.
5: Тоже нужно.
6: Абсолютно.
5: Должны тоже вычеркиваю.
6: Абсолютно.
5: А какое слово-то правильно?
6: Какое хотите. Но вот эти слова мы просто удаляем из лексикона. Я просто привожу вам два способа быть. Крайних, понимаете? Да, конечно, жизнь шире, чем... Я просто два полюса показал. Жизнь пустота и жизнь наполненная. Вот метафора жизни наполненной — это влюбленность. Когда жизнь наполненная, ты худеешь. То есть, когда у тебя есть избыток, понимаете? Когда у тебя есть полнота, тебе нет необходимости по-другому заполнять эту нехватку. А когда вот у тебя пусто, в смысле ощущения твоей собственной жизни, если она ощущается пустой, то ты ее заполняешь едой. То есть вот тут как раз избыток появляется на месте нехватки. Вот тот тезис, о котором я вам говорил. И он в самых разных вариантах работает и звучит в нашей жизни.
5: Я знаю еще женщин, которые, знаете, вот они берут пирожное длинное и говорят, ну вот все нельзя, но вот этот кусочек можно. То есть это они себя так как-то оправдывают или что?
6: Оправдывают себя.
5: Или находят какое-то извинение тому, что они все-таки хотят лишнее.
6: Давайте так, смотрите. Как создать себе желание? Каким образом? Запретить себе что-то. Запрещенное желанным становится. Почему притягательны чужие мужья? Почему притягательны адюльтеры? Потому что это запрещено. Потому что объект окрашен запрещенкой. Вот запрещенка становится притягательной. Желание живет в принципе там, где что-то запрещено. То есть это способ бытия нашего желания. Поэтому, конечно, запретить себе что-то делает этот объект возможным для наслаждения. Как раз именно тогда я и могу насладиться им, если я сижу на диете. И если мне нельзя. Нельзя, и можно, а потом опять нельзя. И вина, кстати, возвращается тоже. Потому что вина за наслаждение. Вина не то, что ты поел. Вина всегда звучит на тренировке за то, что мы позволяем себе наслаждаться. Но это способ, на самом деле, людей создавать себе в своей жизни наслаждение. Поэтому запрещение – это один из самых фундаментальных и вообще базовых способов конструировать желание в своей собственной жизни.
5: Мне кажется, это прекрасно.
6: Абсолютно, конечно. Поэтому
5: не нужно себе, нужно все запрещать.
6: Все запрещайте, да, ничего нельзя. Все, и наслаждаться этим. Это правильно. Надо себе все запретить, конечно.
5: И сразу получится,
6: Масса,
5: да.
6: Конечно, масса потенциальных объектов для наслаждения, конечно.
5: Спасибо большое, психолог Анатолий Нобин.
6: Рад был, друзья мои.
0: Поговори со мной.

0: эфире радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Есть что сказать?
2: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Мариуполе 17 часов, в Хабаровске полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Пострадавшего при атаке ВСУ на Брянске и Трубчевск доставят на лечение в Москву. Украина превратилась в активного участника контрабанды оружия в Европу. Париж приветствовал бы возвращение Великобритании в ЕС. Подробности далее. Семнадцатилетнего юношу, пострадавшего при атаке ВСУ на город Трубчевск в Брянской области, перевезут на лечение в Москву, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Он добавил, что в областной больнице раненому оказали первую помощь и провели все необходимые обследования. Медики уже связались с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Бурденко. ВСУ атаковали город Трубчевск с помощью беспилотников. Пострадали 12 человек, из которых 9 студенты местного техникума. Украина превратилась в активного участника контрабанды военной продукции. Оружие с ее территории может оказаться у злоумышленников в любой стране Европы и быть использовано против тех, кто на свои же деньги содержит коррумпированный нацистский режим Зеленского. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, европейцы, поставляя оружие киевскому режиму, действуют в ущерб собственным интересам. Они полагают, что Украина – это форпост западного мира, который стоит на страже безопасности Европы. Это наивное рассуждение. На практике же все с точностью наоборот, отметила дипломат. Возвращение Великобритании в Евросоюз стало бы хорошей новостью как для этой страны, так и для всех европейцев, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что в ЕС видит ограничения, с которыми сталкивается Лондон, когда хочет вновь наладить контакты со странами ЕС, находясь при этом за его пределами. Потому что нельзя выбирать только те свободы, которые тебе подходят, а от остального отказываться, подчеркнул Макрон. Премьер Британии Энди Бёрнам ранее заявил, что выход страны из Евросоюза принес больше вреда, чем пользы, ослабив контроль над миграцией. В интервью СМИ он также не исключил возвращение Лондона в Евросоюз. Флай Дубай отправил в саудовский Табук два самолета для доставки пассажиров и экипажа лайнера, совершившего экстренную посадку в местном аэропорту. Представитель перевозчика подтвердил информацию о конфликте между пилотами в самолете, летевшем в Тель-Авив, но не стал раскрывать причины конфликта. Утром самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно сел в Саудовской Аравии. Первоначально считалось, что это угон или захват воздушного судна, однако позднее в авиакомпании сообщили, что во время полета между пилотами произошла драка, два других летчика, которые были на борту, благополучно посадили самолет. Европейская конфедерация волейбола допустила мужскую и женскую сборные России к участию в соревнованиях под своей эгидой, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Ближайшим турниром, на котором смогут выступить российские сборные по классическому волейболу, является Лига наций. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у «Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем для вас в прямом эфире. Я ведущий Денис Воробьев. Начинаем авторскую программу председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса. На прямой связи со студией. Андрей Александрович, мое почтение. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Ох, одна из основных тем, безусловно, тут никаких вопросов, это первое пленарное заседание Государственной Думы 9-го созыва. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин дал напутствие депутатам, прозвучало множество тезисов, процитирую одну из фраз российского лидера: «Наш народ не сломить и не запугать никому. Высокая явка и итоги кампании вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы. Единство людей перед лицом исторических вызовов». Конец цитаты. Андрей Александрович, я помню, как мы здесь в эфире «Радио Спутник» подводили итоги работы Государственной Думы предыдущего 8-го созыва. Много говорили о консолидации, о работе в очень непростое время, о необходимости принимать серьезные решения. Возникает вопрос, каким вам видится новый созыв Государственной Думы и на чем придется сконцентрировать внимание, особенно на ближайшие годы?
4: Ну, давайте так начнем. Мы недавно еще подводили итоги выборов депутатов Государственной Думы, да, здесь в том числе в нашем эфире. И хочу повторить, что вот эти выборы показали главное, что наша политическая система оказалась очень устойчивой. Да, вот та парламентская партийная система, которая описана в Конституции, она оказалась устойчивой к тем вызовам, к тем стрессам, политическим, да и экономическим стрессом, которые имеют место сегодня. Да, это важный результат этих выборов. И президент подчеркнул мужество людей, да, в наших исторических регионах, которые пришли на выборы, впервые многие пришли на российские выборы, проголосовали, и, в общем, это, конечно, дорогого стоит. Да, вот это доверие людей к политической системе и устойчивость этой системы, способность адекватно на вызовы реагировать. Что я жду от новой Государственной Думы? Ну, во-первых, я хочу поздравить многих моих коллег с тем, что они избрались заново в новый состав Государственной Думы. Вот уже буквально мы знаем, там идут внутридумские процедуры, связанные там с замещением должностей. Там Ирина Яровая, первый заместитель председателя, безусловно, я поздравляю, да, это очень компетентный, известный, яркий депутат. Павел Владимирович Крашенинников, да, как бы сохраняет позиции и остается председателем Комитета по конституционному законодательству. Его коллега и мой коллега по конституционному суду, представитель Думы Петров, будет заниматься уголовным административным законодательством. То есть много для меня, как для председателя комитета в Совете Федерации, да, для меня много позитивных новостей, потому что люди, с которыми мы привыкли выстраивать взаимодействие в Государственной Думе, они остаются в активной позиции, и надеюсь, что мы конструктивно продолжим с ними работу. Вот, конечно же, я думаю, что в первую очередь предстоит Думе заняться экономическими вопросами. Но это объективная наша данность. Осень – это время обсуждения бюджета. И президент сегодня в своем выступлении затрагивал вопросы, связанные с бюджетом, с финансовой устойчивостью государства. Вот сейчас буквально начинается работа парламента на этой неделе, и Совет Федерации проведет свою первую сессию осенью. И я думаю, что, конечно же, вопросы экономики, бюджета. У нас, кстати, будет вице-премьер Новак выступать по экономическим вопросам. Бюджет займет, я думаю, что основную повестку осенней и начала зимы, потому что, конечно же, здесь много достаточно вопросов. Непростая ситуация в регионах. Вот в Совет Федерации придут новые сенаторы, те, кто переназначен по итогам единого дня голосования, выборы прошли региональных парламентов, губернаторов прошли выборы. И я думаю, они придут со своей повесткой, со своими проблемами, заботами, которые беспокоят людей в регионах. Поэтому финансовые и экономические вопросы, я думаю, будут в приоритете. Ну и очень хотелось бы надеяться, не будем называть отдельных депутатов, моих любимых коллег, уважаемых, безусловно, что разного рода популистские инициативы и такие рассчитанные просто на больше информационный пиар-эффект, они уйдут в сторону сейчас, потому что выборы в прошлом, сейчас должна быть такая позитивная экономическая, социальная повестка. Ну вот, собственно говоря, то, на что в первую очередь обратил внимание президент, когда сегодня выступал в Государственной Думе.
2: И вот буквально сейчас, в эти минуты, по информационным лентам расходятся новости, как Владимир Владимирович Путин по видеосвязи встретился с избранными на прошедших выборах главами регионов. Вот то, о чем вы сейчас говорили, тоже тут несколько тезисов я озвучу. Очень важно оправдать полученное доверие. Глава государства поручил проявлять особую чуткость каждой детали в поддержке бойцов СВО. Также президент рассчитывает, что вопросы реализации нацпроектов будут под личным контролем новых глав регионов. Что еще здесь из интересного? Я это свяжу с выступлением в Государственной Думе. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы, социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены в полном объеме. То есть я так полагаю, да, здесь вот действительно это очень важное напутствие для глав регионов, когда не только стоит рассчитывать, да, на федеральный бюджет, на федеральную поддержку, но и включаться и работать. И то же самое касается депутатов, о чем вот вы сейчас также уже говорили.
4: Совершенно верно. То есть заниматься реальными проблемами людей, которые, ну, конечно же, донесли свои проблемы до политиков, до депутатов, до руководителей регионов. И вот эта вот концентрация на социальных, экономических вопросах, на той повестке, которую, собственно говоря, люди предложили в ходе избирательной кампании последней, вот это главное, да, меньше заниматься самопиаром, какими-то политическими вопросами, а больше взаимодействовать с людьми и решать те проблемы, которые, безусловно, сегодня есть во всех регионах, наверное. Нет региона, где люди не сталкивались бы с разного рода сложностями, которые, понятно, по какой причине у нас появились в экономической сфере.
2: А позвольте еще один вопрос по теме, Андрей Александрович. А вот этот диалог получилось наладить? Вот мы говорим про доверие к власти, про очень высокую явку на выборах, что, безусловно, демонстрирует это самое доверие. Но именно с точки зрения коммуникации, попытки вот заявить о проблеме, даже неважно какого уровня, муниципального, регионального или вплоть до федерального, конечно.
4: Ну, я могу судить, наверное, по выборам в Красноярском крае, да, у нас тоже прошли выборы депутатов законодательного собрания. Я вижу, что диалог зачастую был достаточно напряженный с людьми. И многие партии потеряли ведь свои голоса, которые, ну, извините, скажем так, концентрировались на разного рода, на мой взгляд, каких-то популистских инициативах, не прошли, не будем уж называть эти партии, да, я думаю, все хорошо понимают, не прошли в региональные, в том числе парламенты. Поэтому люди пришли со своими проблемами с задачей обратить внимание власти всех уровней публичной власти на то, что нужно заниматься решением этих совершенно конкретных вопросов. И вот те, кто занимался этим, те, кто, как вы говорите, вот эту вот связь обеспечивал,

0: которую людям предлагает. И как эта программа появилась, да, вот недаром же «Единая Россия» постоянно создает механизмы вот этой обратной связи, когда программу партии, по сути дела, создают люди, которые направляют туда разного рода предложения. Это тоже механизм, который себя опробовал, на мой взгляд, полностью оправдал.
1: Еще, я думаю, важно обратить внимание на такую деталь. Накануне проведения выборов было серьезное сообщение от службы внешней разведки нашей страны о том, что в любом случае и оппозиция, так называемая, находящаяся за рубежом, Европа, не будет признавать результаты выборов. Но, знаете, вот этот эффект медийный, на мой взгляд, исключительно здесь вот такой журналистский взгляд, он не сработал, он не просочился в общественность, в каналы связи, и хоть эти попытки действительно были, но вот это влияние, оно как будто существенно ослабло. Вот согласны ли вы с этим тезисом?
0: Я согласен с этим полностью, кроме одного. Я не считаю этих людей оппозицией, потому что оппозиция в любом государстве, в парламентской системе любой страны, это люди, которые предлагают свою позитивную повестку, скажем так, в противовес повестке партии, которая, там, например, набрала большинство голосов, да, победила партии или коалиции, неважно. Да. Люди, которые сидят у нас за границей, они никоим образом оппозицией не являются. Потому что они, во-первых, никого не представляют. Это самое главное. Да. Оппозиция представляет людей. Пусть меньшинство, но представляет позицию людей и их проблемы. А те, кто сидят за границей и критикуют политическую систему и выборы, это скорее, ну, скажем так, те, кто солидаризировались с государствами, которые поставили своей целью разрушение нашей страны. Поэтому это не оппозиция, это просто такие же противники России, как и те, кто, извините, работает в разного рода структурах НАТО, террористических организациях, которые пытаются развалить нашу страну. Поэтому я совсем согласен, кроме одного, это не оппозиция, собственно.
1: Да, оппозиция как раз-таки работает в стенах Государственной Думы. Это вот то, чего мы не замечаем, ну, как обыватель.
0: Оппозиция, слушайте, там много людей с другой точкой зрения, да, но в том, что страна должна быть сильной, и нужно защищать интересы и права наших людей. В этом согласны все политические партии, которые работают и в Думе, и в законодательных собраниях регионов.
1: Тогда обсудим одну персоналию, конкретно журналист Юрий Дудя. Он признан иноагентом, в том числе вот Басманный суд Москвы заочно санкционировал и арест на блогера тут по уголовному делу о пропаганде оправданий терроризма. И знаете, все равно так или иначе иногда, ну, мне по виду моей профессии нужно эти вещи рассматривать, изучать, говоря о контенте, который публикуется. И я неоднократно видел заявление из разряда, ну, скоро меня признают террористом-экстремистом, и, в общем, часто выпуски с этого начинались. То есть как будто это становится предметом гордости там для тех, кто уехал.
0: Я понимаю, о чем вы говорите, да. Я не думаю, что это как бы предмет гордости. Слушайте, им постоянно, вот этим людям, я не смотрел последнее время, да, что там, когда-то смотрел его, ну, там, интервью, которое он записывал, но последнее время нет. Для них важно оправдать свое пребывание там на Западе. Они должны быть для чего-то нужны. Они подчеркивают таким образом, что вот посмотрите, меня преследуют, я там в России подвергаюсь какому-то там политическому, уголовному, в конце концов, преследованию. Они не то чтобы этим гордятся, это то, что оправдывает их нахождение там, дает им возможность получать разрешение на проживание в той или иной там европейской, не знаю, там западной стране, не знаю, где он проживает в данный момент, да, это оправдание их нахождения там, легализация своего рода их нахождения там. Это нужно только для этого, я глубоко в этом уверен.
1: Угу. Ну, то есть вот это вот разделение, уж простите, хороший русский, плохой русский, когда там, не знаю, кто-то получает плашку иностранного агента, да, вот все, кто в этой тусовке, кажется, уж простите, находится, поздравляют сразу.
0: Разного рода украинские блогеры нашей, в кавычках, оппозиции, да, мы с вами обсудили, оппозиция это или нет, буквально минуту назад, они им объяснили, что в понимании, скажем так, за украинцев разного рода, хороших русских не бывает. Поэтому они там тоже находятся под таким же давлением. А что касается

0: того, что им нужно постоянно выискивать поводы и причины, почему они должны получить разрешение на проживание в другой стране, но вот таким образом они выбрали такой способ оправдать свое нахождение там.
1: В этом контексте не могу не спросить. Вы, думаю, видели сегодня, потому что это расходилось по всем средствам массовой информации, ситуации вокруг попытки захвата авиалайнера компании
0: Да, вы знаете,
1: FlyDubai.
0: я видел, но буквально полчаса назад я как бы с удивлением так читал, что там. Сначала я, правда, прочитал новости, что это русские и украинские пилоты как бы подрались, а потом какая-то там, ну, другая информация уже была.
1: Вот в этом и корень проблемы. Знаете, интересно, почему вот в таких ситуациях почему-то всегда замешаны или русские, или украинцы, хотя в результате
0: Нет,
1: выяснилось,
0: это
1: да.
0: просто, я думаю, что это журналисты таким образом пытаются поднять как-то градус, да, интерес к этой ситуации. Ситуация, конечно, страшная, да, когда пилоты, но это явно, на мой взгляд, попытка террористического акта, когда один пилот пытается убить командира экипажа, да, и, ну, понятно, что за этим может последовать. Хорошо, что это разрешилось вот таким образом. Насколько я понимаю, пассажиры не пострадали, да, только пилоты там были доставлены в медицинские учреждения. Слава богу, что это так. Да, но, наверное, всем авиационным властям всех стран нужно обратить на это внимание, потому что это не первая ситуация, когда пилот становится, да, исполнителем такого замысла, который может привести к катастрофе. Да? Помните, была ситуация, когда пилот просто направил на там, горный массив самолет, да, и он разбился. Так что, ну, к сожалению, вот такие ситуации случаются, человеческий фактор пресловутый и здесь, наверное, сработает.
1: Ну, здесь в данном случае действительно, слава богу, удалось предотвратить большую трагедию. И о чем как раз-таки пишут коллеги-журналисты, я это зафиксирую. Не факт, что это такая информация конечная, но расходится сейчас активно. Россиянин и украинец, находившиеся на борту самолета FlyDubai, в качестве пассажиров помогли лайнер спасти.
0: Я, да, это видел. Потом,
1: Видели,
0: вот,
1: да?
0: думаю, может быть, если это действительно так, может быть, то, что пилоты, гражданин России и Украины, которые посадили самолет благополучно там, да, в Саудовской Аравии, да, вроде бы, может быть, это сбило журналистов изначально с толку. Но если это так, ну, слава богу, люди смогли как-то преодолеть противоречия, если между ними были какие-то личные противоречия, и выполнить свой долг перед людьми в первую очередь.
1: Да, безусловно. А тогда перейдем к следующей теме. Она больше, наверное, действительно для дискуссии и в контексте уже начавшейся работы депутатов Государственной Думы. Одна из инициатив, которая сейчас поступила, законопроект внесли в Государственную Думу, он связан с предложением запретить публичное оправдание, пропаганду распределения любых деструктивных идеологий, учений и культов. Сразу возникает вопрос, Андрей Александрович, вот у нас в нашей стране единой идеологии нет, закреплено в Конституции, и поэтому возникает вопрос, насколько вот подобные законопроекты необходимы.
0: Слушайте, я мотивацию понимаю этих авторов, потому что многие деструктивные идеологии, там, связанные с разного рода культурой, ну, культурой в кавычках, лиц, которые там находятся в местах лишения свободы, например. Да? Или мы помним с вами очень хорошо секты, буквально такую деструктивную, ну, идеологию, наверное, прям не назовешь, но это прямо система взглядов, которая подталкивала, например, подростков на совершение самоубийств, да, суицида. Такого рода вещи есть, да, деструктивные секты, ну, извините, вплоть до там разного рода сатанинских культов. Я, конечно, считаю, что пропаганда такого рода вещей абсолютно недопустима. Поэтому на вопрос ваш, можно ли запретить такого пропаганду, такого рода идеологии, если это мы признаем идеологией, то ответ – да, можно, это вполне конституционно. Другое дело, что нам нужно будет все-таки более детально в законодательстве дать тогда определение и критерии, что мы относим к такого рода деструктивным идеологиям, да, это достаточно серьезный вопрос, и я думаю, что, ну, поработать над этим как минимум стоило бы.
1: Просто у нас есть механизм, вот вы сатанизм упомянули, но Верховный суд же признал это движение экстремистским. Вот и вопрос скроется в чем? Необходима ли дополнительная такая законодательная надстройка для того, чтобы с такими деструктивными вещами бороться? Или механизм уже существует и он работает?
0: Ну, судебная система существует, это разные все-таки вещи. Да? Одно дело экстремистские разного рода организации, последствия участия, другое дело, когда мы признаем определенную идеологию деструктивной, да? То есть направленной на разрушение там, человека, личности, жизни, да? Человеческой. Это немного разные, на мой взгляд, вещи. Я бы это разделил, но, безусловно, я отношу к такого рода деструктивным явлениям и разного рода экстремистские, там, человеконенавистнические организации. Да, и им мы уже научились давать определение, понятие и, скажем так, статус этот присваивать. Но понятие деструктивная идеология, на мой взгляд, намного более широкое, чем экстремизм. Поэтому здесь я бы эти вещи разводил все.
1: То есть закрепить понятие, да, вот как, каким образом классифицировать.
0: Не
1: да,
0: просто закрепить понятие имеет смысл, если из этого будут какие-то следствия, да. Не просто, мы же не в научном институте, ну, когда сидеть и просто думать над определениями, да. Если мы принимаем решение, что будут какие-то или ограничения, или еще какие-то со стороны государства меры приниматься в отношении такого рода идеологии, ну тогда да, тогда стоит дать определение, выработать критерии, поговорить с философами, с юристами, с специалистами в данной сфере. И какое-то обдуманное, действительно взвешенное решение принять на законодательном уровне.
1: Андрей Александрович, в этом контексте возникает вопрос, насколько сегодня важен цифровой след любого человека абсолютно. Почему я об этом говорю? Потому что вот некогда были действительно популярные движения, которые приводили, к сожалению, да, там, и к суицидам среди подростков и прочее, проходили через это. Но это было модным. Действительно, кто-то там подражал, создавал тематические группы в социальных сетях.
0: Совершенно верно. Разве можно это допускать? Да,
1: нет,
0: если мы
1: конечно.
0: Понимаем, что это захватывает подростков, да. Вот и ключевое слово сказали: это было модным, да. А ведь есть целая технология, как такого рода деструктивную идеологию. Слушайте, ну подростки совершали суицид, да. И вы правильно говорите, и в какой-то среде это стало модным, да. Появились даже, не будем называть эмблемки, мы хорошо понимаем, да, там животное одно изображалось в определенном цвете. Слушайте, ну это страшная вещь, и, конечно, с этим нужно бороться. Государство должно этому препятствовать так или иначе, распространению такого рода идеологии.
1: И тут интересный был частный случай в Туле, о чем тоже пишут активно сейчас коллеги-журналисты. Там девушке может грозить до 15 лет колонии как раз из-за группы, из-за паблика, уж простите за англицизм, в социальных сетях, где постились грустные мемы. А история была с чем связана. Один из подписчиков, он школьник из Санкт-Петербурга, наш прекрасно замечательный северной столицы, наложил на себя руки. Дело прекратили из-за недостатка доказательств, но вот обратили внимание на это сообщество. Девушки в результате вменили статью об организации деятельности, направленной на склонение к самоубийству через интернет.
0: Я здесь не могу ничего сказать. Конкретная ситуация, связана это, есть там причинно-следственная связь какая-то или нет. То, что человек, который склонен к суициду, посещает паблики или группы, которые там демонстрирует, да, там, какую-то грусть или еще что-то, это скорее говорит о состоянии этого человека, чем о том, что такие паблики провоцируют его на самоубийство. Тут как бы это требует, ну, серьезного расследования, да, есть ли причинно-следственная связь. Может быть, там была какая-то переписка между ними отдельно велась, да, частная, что можно квалифицировать как склонение к самоубийству или подталкивали к этому шагу. Это более такой серьезный вопрос, поэтому, к сожалению, не имея информации, дать какое-то там компетентное мнение по этому вопросу сложно.
1: Я поэтому и стал задавать такой вопрос общего характера относительно цифрового следа. Насколько все равно важно понимать для пользователей...
0: Мы все с вами оставляем цифровые следы, все. Проблема сейчас, наверное, состоит в том, не в том, что мы с вами оставляем цифровой след, а в том, что этот цифровой след можно как угодно подделать, да? Можно нашу с вами беседу представить совершенно в другом содержании, да, то есть мы будем говорить совершенно о других вещах. Можно видео снять с участием любого человека, поместив в любой контекст, любое публичное лицо, да, и вот эта вот подделка цифрового следа, да, псевдоцифровые следы. Вот это уже большая проблема. А то, что мы оставляем этот след, безусловно, это...
1: Ну да. А вот с этого я предлагаю начать вторую половину нашего с вами разговора. Андрей Александрович, сейчас прервемся на новости. Друзья, оставайтесь с нами.
2: Сенатор Клишас. Да, тот самый. То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретился с главами регионов, избранными на сентябрьских выборах, поздравил их и пожелал успехов в работе. «Важно оправдать полученное доверие и трудиться в интересах людей», отметил глава государства. Владимир Путин назвал общей задачей дальнейшее укрепление суверенитета России. Он также рассчитывает, что вопросы реализации нацпроектов будут под личным контролем новых глав регионов. Президент, кроме того, поручил избранным губернаторам проявлять особую чуткость к каждой детали в поддержке бойцов СВО. Их стойкость и мужество должны служить важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в госуправлении. Арестованное Норвегией судно «Профессор Молчанов», пришвартовано в порту российского поселка Баренцбург на Шпицбергене. На борту находится 13 членов команды, которые обеспечивают надлежащее техническое состояние судна, сообщил официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, генконсул России на Шпицбергене находится в контакте с членами экипажа и оказывает им необходимое содействие. Арест российского судна дипломат назвала попыткой ограничить присутствие России на архипелаге, препятствуя реализации ее законных прав. Инцидент с рейсом «Fly Dubai» был попыткой теракта с целью разбить самолет и убить пассажиров, заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху в видеообращении к нации отметил смелость и находчивость пассажиров, которые смогли предотвратить крушение. Утром самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно сел в Саудовской Аравии. По данным СМИ, один из пилотов, гражданин Омана, ранее второго члена ножом и пытался разбить самолет. Два других летчика, которые были на борту, благополучно посадили самолет. Россияне все чаще доверяют свою цифровую безопасность виртуальным помощникам. За год спрос на возможности ассистента Ева от Мегафона, который блокирует спам-звонки и имеет встроенный искусственный интеллект для защиты от мошенников, вырос на 25%. Основная аудитория виртуального ассистента – россияне старше 30. Ежемесячно Ева блокирует более 25 миллионов нежелательных и потенциально мошеннических звонков абонентам Мегафона. Также пользователи часто пользуются функциями выявления синтезированной речи, распознавания дипфейков и защиты близких в рамках опции «Семейная безопасность плюс». Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Макс. Следующий выпуск через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Это «Радио Спутник». Эфир продолжается. Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это вторая половина авторской программы председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса. Он на прямой связи со студией. Андрей Александрович, продолжаем. И начинаем, да, вот с той темы, на которой мы с вами остановились перед новостями. Если, и да, точнее не если, а действительно сегодня создается множество дипфейков, которые в том числе используются в самых разных целях, далеко не самых благих. И интересная инициатива сейчас прозвучала от МВД России. Там, в частности, предлагают сделать отягчающим обстоятельством использование нейросетей, искусственного интеллекта при таких преступлениях, да, как клевета, вредоносные программы и неправомерный доступ к информации. На ваш взгляд...
0: Да, вполне разумно. Вполне разумно. Надо обсудить с коллегами из МВД, но вполне разумно. Мы же определяем, как отягчающие обстоятельства использования разного рода технических средств, приспособлений при совершении преступлений. Поэтому, да, я вполне соглашусь, что это подлежит обсуждению серьезному, эта инициатива.
1: Угу. Но сегодня, я так полагаю, сложно, да, защититься в случае, если с тобой это произошло. Вот ты увидел с собой...
0: Очень. Я, насколько я понимаю, да. Насколько я понимаю, если мы еще как бы выработали какую-то специальную систему норм, например, в рамках той же самой избирательной кампании, ну и согласитесь, я во всяком случае не видел каких-то таких, ну прям вопиющих случаев, когда бы подделывали, грубо подделывали выступления, или там помещали человека в тот контекст, где его не было, да, там, не знаю, то для обычного человека, даже для публичного лица, ну, такие риски очень, очень серьезны сегодня. Мы же с вами практически уже не можем отличить, да, подлинное видео от того, что сгенерировано искусственным интеллектом. Слушайте, я знаю некоторых коллег, которые очень удачно записывают, причем в контексте, в определенной обстановке, видео, например, свои выступления для разного рода площадок, там сроду не было, да, но это очень как бы удачно, и ты действительно никогда не отличишь одно от другого. А представьте, что можно, куда можно, в какой контекст можно поместить и публичную персону, да и любого просто человека. Это достаточно серьезно, и это вызов для законодателя настоящий, да, понять, что с этим делать дальше. Вот МВД, например, они с одной стороны подходят, да, говорят, давайте вот как отягчающее обстоятельство использования такого рода технологий будем считать. Ну да, вполне разумно, надо, но, по крайней мере, можно с этого начать.
1: А тут была комичная ситуация, я думаю, вы тоже прекрасно ее помните, во время прямой линии президента прошлого года, когда Владимир Владимирович пообщался со своим, в кавычках, двойником.
0: Да,
1: сгенерированный студентом из Санкт-Петербурга. Я специально открыл цитату, да, как ответил президент на это. «Вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом, но я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом может только один человек, и этим человеком буду я. Кстати, это мой первый двойник». Конец стат, поэтому президент тут максимально в курсе, да, этой ситуации. Но помимо вот таких смешных моментов, безусловно, есть серьезные вещи, связанные с честью, достоинством, репутацией и прочими вещами. В связи с этим еще один возникает вопрос, и тема сама по себе интересная, это биометрия. Вот сразу несколько здесь было моментов, и Дмитрий Анатольевич Медведев, да, призвал как можно скорее вводить биометрию на всех пунктах пропуска на госгранице для мигрантов. Я так полагаю, вы солидарны, да, с этой идеей, Андрей Александрович, сразу уточню.
0: Конечно, конечно, безусловно. Mm-hmm. Безусловно, это эффективная достаточно вещь. Слушайте, я вот был летом в Китае, и я во многих аэропортах, да, в несколько аэропортов, да, ну так в ходе поездки мне пришлось посетить. Посадка в самолет происходит по Face ID. Да, то есть это уже как бы самая, ну, такая технология, которая не требует практически никакой задержки. Да, ты на там, где проходишь, ну, как бы посты безопасности связанные, ты подходишь, подаешь документы, но потом, когда ты уже прошел досмотр и находишься, ну, в так называемой, не знаю, там, как она правильно называется, чистой зоне, да, перед посадкой в самолет, ты там можешь погулять, пойти в ресторан, там, зайти в магазин, пожалуйста. Но потом ты проходишь в самолет, уже ничего не требуется, никаких документов, ни паспорт, ни посадочный талон. Ты подходишь к экрану, экран тут же тебя идентифицирует, и, пожалуйста, ты идешь на свое место. Да? Я думаю, что эта технология будет развиваться. Да, мы сделали акцент на том, что вот те наши мигранты, которые пересекают границу и хотят жить, работать, мы для них в первую очередь эту технологию вводим, применяем. Но это не значит, что она не будет распространяться на очень широкие сферы. Тот же самый транспорт, медицина и так далее. У людей справедливо совершенно вызывает вопрос сохранности этих данных, да, чтобы никто не мог похитить эти данные, биометрию, и как-то потом воспользоваться не в интересах гражданина. И это вопрос обоснованный. Наверное, отчасти то, что не решены вот так до конца вопросы безопасности, это немного тормозит развитие этой технологии. Но она точно будет двигаться вперед.
1: Вот, это, кстати, главный вопрос, который хотелось задать. Почему? Вот там понятно, сейчас планка установлена до 2030 года, но те, кто особо защищают эту идею, эту инициативу, вот так вот посматривают на Китай, кстати, и на Евросоюз, где говорят, вот в 2025 году начали обкатывать эту историю, а уже в апреле 26-го 29 стран Шенгенской зоны ее внедрили. И сейчас, безусловно, только биометрический паспорт, и в целом при пересечении границы, да, там, это необходимость, иначе банально тебя не пустят.
0: Ну, я не знаю, как ситуация в Европе, но в Китае, да, биометрические данные, они, ну, повсеместно используются, и это правда. Я думаю, что у нас то же самое будет развиваться, эта технология достаточно эффективна. Вопрос, повторю, сохранности персональных данных граждан, куда включены вот эти вопросы биометрии.
1: Да. Учитывая, что активно сейчас везде предлагается оплатить улыбкой,
0: да,
1: там
0: да,
1: я есть, между прочим, да, то есть можно использовать очень легко. Здесь с вами солидарен, безусловно. И продолжая тему биометрических данных, еще одна тема, которая, да, вот из Кабмина донеслась до журналистов, предлагается законопроект, который разрешает обрабатывать эти самые биометрические данные обвиняемых, тех, кто осужден подозреваемых без их согласия, соответственно, да, уже внесен в правительство этот законопроект. И я так полагаю, здесь тоже, да, ничего такого...
0: Ничего такого нет, я это поддержал бы саму идею. Опять же, надо, когда говоришь о законе, нужно внимательно анализировать нормы, но базово, да, я считаю, что это вполне обоснованно.
1: Андрей Александрович, не могу не спросить, как вы относитесь к самокатам, к самокатчикам в частности. Тут нужно сразу, да, чтобы у нас с вами споров не возникло.
0: Я нормально отношусь к самокатчикам. Я просто хотел бы, чтобы использование средств индивидуальной мобильности шло вслед за развитием соответствующей городской инфраструктуры, не опережало ее. Я понимаю, что это для многих очень удобно, граждан, которые используют эти средства индивидуальной мобильности, но, к сожалению, мы видим очень много инцидентов и печальных инцидентов с тяжелыми последствиями, с травмами, особенно если это касается пожилых людей, детей. К сожалению, меньше таких ситуаций не становится, становится больше. Понятно желание многих развивать это направление, это бизнес достаточно большой, но там, где инфраструктура, где город готов к тому, чтобы появились большое количество пользователей этих средств индивидуальной мобильности на улицах, это одно. А когда город к этому не готов, и люди носятся с огромной скоростью по пешеходным улицам, по тротуарам, сбивая людей или сталкиваясь друг с другом, что тоже зачастую происходит. Ну, вот это у меня вызывает крайне отрицательные эмоции и, собственно говоря, негативные мысли. Я как-то рассказывал, да, и поскольку мы, Совет Федерации находится на Дмитровке, да, это улица, где очень много, и рядом на улицах много ресторанов, кафе, и там театры и так далее. И люди активно гуляют, очень много офисов, да, как бы доставляется туда еда, ну, не знаю, что еще. Там очень много вот этих пользователей индивидуальной мобильности, поэтому я в режиме реального времени периодически вот такого рода столкновения и конфликты наблюдаю, да. Это вот реальность, в которой мы, собственно говоря, живем. Самый центр Москвы, ну, к сожалению, пока ситуация лучше не стала, на мой взгляд.
1: А как вы считаете, это исключительно вот такое частное ваше личное мнение? Интересно, нужно ли расширять зоны, где самокат просто не будет работать банально? Там, я не знаю, это историческая улица города, это парк, но в парках я знаю, что отдельно эта история регулируется.
0: В парках как раз, наверное, надо, чтобы они работали. В парк, наверное, наилучшее место, потому что там можно и дорожку дополнительно сделать или выделить какие-то дорожки, в конце концов, специально эти дорожки проложить. А вот в исторической части города, где очень узкие улицы и узкие тротуары, где, ну, наверное, да. Наверное, я являюсь сторонником того, чтобы очень ограниченно использовались эти средства индивидуальной мобильности.
1: Угу. А суть новости в том, что Следственный комитет предлагает ввести права для езды на электросамокатах.
0: Ну, это хоть как-то ограничит, да, потому что мы же с вами зачастую наблюдаем, то есть это попытка упорядочить использование этих средств индивидуальной мобильности. Это абсолютно разумное предложение. Мы, кстати, с Александром Ивановичем Бастрыкиным неоднократно обсуждали эти инциденты, которые происходят повсеместно, да. Александр Иванович известен тем, что он очень внимательно, так я бы сказал, даже трепетно относится, например, к тому, когда страдают дети, а дети очень часто страдают в результате вот такого рода столкновений. Ну, понятно, маленький ребенок, он мало весит, если на него самокатчик налетает, ну, конечно, для ребенка последствия зачастую достаточно тяжелые. Вот. И упорядочить использование этих средств – это правильное абсолютно предложение. Потому что мы видим зачастую там и два, и три человека могут сгромоздиться. А иногда еще ты видишь, как ребенок где-нибудь на плечах сидит в каких-нибудь специальных сумках, да, и мама или папа едут, ничего не боятся с ребенком. Мне кажется, что права и как-то попытка ввести какие-то правила использования этих средств, ну, хотя бы так. Mm-hmm. Это шаг точно в правильном.
1: Такие вещи, наверное, в любом случае, ну, не то что согласовываются, обсуждаются. Это ведь тот пример, если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, когда бизнес зашел в страну, расширился да, достаточно, да, как маркетплейс, те же самые, а потом уже в результате обкатки, да, тут уже для маркетплейсов у нас платформенная экономика, для самокатов права и прочее.
0: Совершенно верно. Это очень четкое, очень точное понимание ситуации, потому что сначала приходит бизнес. И казалось бы, ну что он должен сделать? Он должен сначала построить инфраструктуру, да, а потом уже запускать разного рода проекты, которые будут генерить там доход. Ну, извините, сначала ты прокладываешь рельсы, а потом уже железнодорожная компания ставит на эти рельсы вагоны, там тепловоз, как раньше, да, паровоз. Продают билеты и поехали. Да? К сожалению, со средствами индивидуальной мобильности появилось все было ровно наоборот. Сначала выдали людям самокаты, сделали на этом неплохие деньги, капитализировали компании, которые как бы начали предоставлять эту услугу, да? А потом подумали, а где они будут ездить-то? Может быть, надо как-то немножко инфраструктуру города привести в соответствующий вид, если уж мы очень хотим, чтобы средства индивидуальной мобильности активно использовались в мегаполисе. Тут все пошло, скажем так, с другого конца. Ну и все проблемы порождены этим.
1: Ну да. А тут уже и ответственность бизнеса, работодателя, ну, государства, безусловно, включается.
0: И власти, тут. И ответственность власти. Да. Да? Ответственность власти тоже не нужно забывать. Конечно, бизнесмены будут в первую очередь стремиться к тому, чтобы заработать. В этом суть как бы их деятельности. А власть должна взвешивать эти риски.
1: Тогда еще одну инициативу от МВД обсудим. Там, в частности, подготовили перечень из почти 200 профессий, 186, если говорить конкретно. Тут и должности включены, по которым иностранцев, прибывающих в нашу страну из визовых стран, можно будет принимать на работу вне квот. И выборка, честно говоря, интересная. Тут инженеры, медработники, генеральные директора предприятий, программисты. На ваш взгляд, для чего это делается?
0: Вот, давайте сначала разберемся. Квоты нужны для той ситуации, когда мы пытаемся ограничить, да, все-таки. Квота – это механизм ограничения притока рабочей силы в определенные отрасли или сферы экономики. Извините, генеральные директора, медицинские работники, квалифицированные люди, но, конечно, они вне квоты, потому что просто нет такой цели, да, как бы ограничить людей определенной компетенцией, неважно, из какой визовой, из безвизовой страны они приехали. Если владельцы бизнеса хотят человека X сделать генеральным директором и доверяют ему свой бизнес, свои деньги, ну, какие квоты? Ну, конечно, вне квоты. Да? Поэтому давайте адекватно понимать, это не то, что там мы как-то ослабляем миграционный контроль или что-то, но просто по своему предназначению эти инструменты должны использоваться. Квотирование — это одно, а такого рода позиции — другое. И, на мой взгляд, вполне логично, конечно, вне квот.
1: Ну, то есть это наоборот открывает такое некое окно возможностей, да, чтобы в случае чего такие квалифицированные необходимые.
0: Узенькое окошко возможностей, согласитесь. Узенькое окошко возможностей. Это же люди, обладающие уже достаточно высокой квалификацией, действительно. Это не разнорабочие, это не рабочие на стройке, это не помощники там в хозяйстве в домашнем, это не даже работники на полях, да, там в теплицах и так далее. Ну, где у нас иностранцы в большом количестве трудятся? Это все-таки уже речь идет об индивидуальном подборе на позицию человека. Поэтому тут другой подход тоже.
1: Ну, вероятно, лишнюю бюрократию исключает, раз уж в таких категориях рассуждать.
0: Лишнюю бюрократию, я просто говорю, нельзя их засунуть в эту квоту, потому что смысл квоты — это ограничение, да? В этом смысл квоты.
1: Да, а тем более здесь список достаточно внушительный, это можно тут долго перечислять, эфирного времени не хватит. Новости из разряда социальных опросов, такое тоже любим, у нас время позволяет. И больше половины наших с вами соотечественников хотели бы материнский капитал тратить на покупку машины и дачи. Знаете, неоднократно обсуждалось это, вопрос поднимался на самых разных экономических форумах, я знаю, и в Государственной Думе тоже, расширить возможности применения материнского капитала. Хочется сначала вашу позицию на этот счет услышать, Андрей Александрович.
0: Я скорее сторонник такого подхода, потому что, слушайте, это... Вся инфраструктура, если в семье рождается ребенок, как правило, в большинстве семей, в подавляющем, наверное, большинстве семей, будь то жилье, автомобиль, дачный участок, это все тоже работает на качество жизни этого ребенка, разве нет? Ну, как можно разделить это, да? Как можно родителям сказать, на дачу нельзя как бы потратить, где ваш ребенок тоже будет отдыхать, может, там с какой-то грядки есть, выращенные родителями, помидор или огурец. А вот на что-то можно, да? Значит, возить ребенка в школу на машине нельзя, получается, да? Или, то есть, на эту машину нельзя потратить средства. Ну, сложно это разделить. Мне кажется, что когда рождаются дети, по большому счету, вся та инфраструктура, которой семья располагает, она, львиная доля этой инфраструктуры идет на то, чтобы качество жизни ребенку создать. Ну, в нормальной семье это точно так.
1: Угу. Ну, то есть тут всегда же возникал вопрос, что мешает расширить эти самые возможности, да, как-то это упирается в дискуссию, но вопрос, да,
0: там чисто экономические причины, да, как бы, понятно, что одно дело, ведь что такое использование материнского капитала для покупки жилья, это, по сути дела, косвенно поддержка строительной отрасли, экономически, ведь смысл в этом, хотим ли мы поддержать тех, кто производит автомобили. Слушайте, у нас автомобили в основном импортные. Да? Мы можем называть это там локализацией, разные проценты придумывать. Слушайте, в основном по Москве ездят импортные автомобили. Хотим мы поддержать производителей этих импортных автомобилей, дав еще такой источник для приобретения, материнский капитал или нет? Это тоже вопрос. Он экономический, поэтому его разного рода ведомства экономические как-то между собой находят компромисс, балансируют и определяют, что можно направлять капитал, что нет. Мне кажется, дачный участок точно можно, да, потому что это наша с вами земля. У меня такой подход.
1: Угу. Да, здесь тоже солидарен, и если это вызвано действительно необходимостью, то почему нет? Успеем еще, у нас 5 минут эфирного времени. Инициатива Росинформмониторинга. Там предложили увеличить с 3 до 6 лет срок привлечения, срок давности привлечения к административной ответственности тут за два вида нарушений нашего закона. Противодействие легализации преступных доходов, отмыву доходов, как еще говорят, и финансирование терроризма. Почему-то за эту историю зацепились особенно, да, сейчас?
0: Не вижу. Честно говоря, надо просто проанализировать сроки по другим составам и привести в соответствие, если они как-то не соответствуют тем срокам, которые по другим сопоставимым правонарушениям действуют сейчас.
1: То есть здесь я посмотрел еще и оценку экспертов. Понятно, что это, наверное, дает больший размах, но с точки зрения времени, да, и привлечения там банков к ответственности по этим делам. Но в целом, да, это вот такая, можно, наверное, даже сказать, рядовая история.
0: Абсолютно рядовая, она никак радикально ситуацию не изменит, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Но, наверное, я сторонник того, чтобы это были унифицированные сроки, да. Поэтому, да, посмотрим по другим составам, и если основания есть, то можно пойти навстречу таким предложениям.
1: Так, я еще вижу, когда мы с вами обсуждали вопрос миграции, свяжу вопрос слушателя с темой немного про международные дела поговорим, у нас время позволяет. Но вот слушатель спрашивает, а надо ли для беженцев с Украины ввести обязательный тест на лояльность на детекторе лжи? Но у нас, в принципе, и так процедуры...
0: А возможности-то у нас такие есть, да, на детекторе лжи. Вы что, в аэропорту поставите рядом с пограничником этот аппарат специальный, что ли? Как мы это будем, как это представляет себе наш радиослушатель?
1: И с другой стороны, и так фильтрация же присутствует. Не, ну, Шереметьев, как бы, конечно, это процедура.
0: Конечно, есть данные спецслужб, в конце концов. Людей проверяют так или иначе по пересечении границ.
1: Я с чем это связываю? С словами главы МВД нашей страны Владимира Колокольцева. Вот, он говорит о том, что накачивание Украины оружием и наемниками иностранными, безусловно, влияет на преступность, на ее повышение в мире в целом. Да, ну понятно, тут...
0: Конечно, так и есть. Да. Конечно, так и есть. Слушайте, но мы с вами постоянно видим уже репортажи, даже я как-то сталкивался, американские телеканалы показывают, как там колумбийские наркокартели отправляют на Украину людей, они там обучаются работать с беспилотниками, да, и потом возвращаются и используют эти знания, эту технологию для того, чтобы там заниматься своей преступной деятельностью, там доставкой наркотиков и так далее. Конечно, влияет, безусловно. Мы уж там оставляем за скобкой вопрос того, что львиная доля этого оружия, она так или иначе разворовывается и перепродается тем же самым преступным группировкам. Но просто участники этих группировок обладают теперь навыками, которые раньше, ну, сложно было, скажем так, шлифовать. Просто ведение боевых действий против тех же самых законных властей, против полиции. Поэтому, конечно, министр прав, абсолютно так и есть.
1: Тут есть такое логичное переживание, да, во что это может вылиться после. Я понимаю, что это сейчас загадываю наперед, но действительно это обученные люди. Вот что это? Это формирование частных военных компаний, это рост терроризма.
0: Это зависит от финансовых возможностей тех, кто их наймет. Ну, как бы очевидно совершенно. А если говорить про какие-то наркокартели, там, Латинскую Америку, ну, там финансовые возможности сопоставимы с бюджетом некоторых государств этого региона, да, поэтому ситуация в этом плане, ну, она опасной становится и, конечно же, хуже, чем было до этого конфликта. Я думаю, что министр тут с цифрами в руках и, имея специальные, скажем так, специальную информацию, специальные знания, говорит, понимает, что он говорит. Это абсолютно так.
1: Андрей Александрович, а вот Европа, которая взрастила, по сути, то, что сейчас происходит на Украине, нет переживания за такого соседа с гранатой, уж простите за подобные формулировки?
0: Я думаю, что они больше переживать им стоит, по крайней мере, гражданам этих стран, за то, что там неконтролируемых мигрантов завозят, достаточно агрессивных, которые там насилуют и убивают коренное население. А вот что там на Украине, я думаю, что точно это не самый актуальный вопрос. Радикально меняется население Европы, радикально. И с этнической точки зрения, и с религиозной, так что я думаю, что мы тут еще много интересного увидим в ближайшие годы.
1: Ну да, а политики до сих пор считают Россию главной угрозой. Спят и видят, конечно.
0: Ну, да. Да.
1: Спасибо
0: да.
1: вам огромнейшее за этот разговор, Андрей Александрович. Андрей Клишес, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
2: Сенатор Клишас. Да, тот самый.

Сервис для подготовки брачного договора. Контекст. В онлайн-режиме на портале госуслуги можно зарегистрировать документ, регулирующий брачные отношения. Это касается как будущих супругов, так и россиян, уже состоящих в браке. В проекте контракта можно зафиксировать имущественные отношения и права сторон. Для этого необходимо зайти на страницу заключения брачного договора. После подготовки текста документ в обязательном порядке должен заверить нотариус. Стоит отметить, что по Семейному кодексу брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, а также их право на обращение в суд за защитой своих интересов. По мнению многих юристов, заключение такого документа помогает снизить риск конфликтов при разводе и сохранить взаимоуважение. Особенно в семьях, имеющих недвижимость, ипотечные кредиты, активы, бизнес или детей от предыдущих браков. Специалисты, проанализировавшие данные Минюста, констатируют, интерес к брачным контрактам в России неуклонно растет. В 2020 году нотариусы удостоверили 148 тысяч подобных документов. В 2025 году их число перевалило за 255 тысяч. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 18 часов, в Челябинске 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин встретился с губернаторами, избранными в ходе сентябрьских выборов. Директора сгоревшего завода «Петард» в Кубринске заключили под стражу. Госдолг Финляндии вырос до рекордных 90% к ВВП. Подробности далее. Россия проходит через сложный и ответственный путь развития и укрепления государственности. На плечах глав регионов лежит огромная ответственность, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе сентябрьских выборов. Глава государства поздравил глав регионов и пожелал им успехов в работе, отметив, что важно оправдать полученное доверие и трудиться в интересах людей. Владимир Путин рассчитывает, что вопросы реализации нацпроектов будут находиться под личным контролем новых глав регионов. Кроме того, президент поручил им проявлять особую чуткость к каждой детали в поддержке бойцов СВО. Их стойкость и мужество должны служить важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в госуправлении, подчеркнул глава государства. Губернаторские выборы прошли с 18 по 20 сентября в Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской, Ульяновской областях, а также Мордовии, Чечне и Тыве. Нет никаких оснований считать встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД ФРГ Йохана Вадефуля полноценным проявлением готовности к восстановлению диалога. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что встреча на уровне министров, которая состоялась 26 сентября в штаб-квартире ООН, действительно была первой за 4,5 года. Однако Вадефуль предпочел вместо обмена мнениями зачитать набор обвинительных тезисов в адрес России, констатировала Захарова. Сам Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН заявил, что ждал от встречи с немецким коллегой чего-то интересного, но не услышал ничего нового. Переславский районный суд заключил под стражу Алексея Пронина, директора сгоревшего завода «Петард» в Кубринске. Как передает корреспондент РИА Новости, в СИЗО фигурант останется как минимум до 28 ноября. Пожар произошел в понедельник, погибли 14 человек, одна женщина пострадала. Гендиректору предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Вину он не признал. Госдолг Финляндии вырос до рекордных 90% к ВВП, сообщает статистическое управление страны. По его данным, 5 лет назад этот показатель составлял около 75%. Самый низкий уровень госдолга фиксировался в 2000-х. Так, в 2008-м он составлял всего 30% ВВП. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов связывает кризис Финляндии с разрывом отношений с Москвой. Курс лечения российской аллерговакцины «Аллегарда» сокращен до 5 подкожных инъекций вместо стандартных 30 за счет инновационной технологии. Об этом сообщил руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, препарат показал хорошие результаты в рамках клинических исследований. Минздрав сегодня сообщил о регистрации отечественной вакцины «Аллегарда». Уже этой осенью десятки тысяч пациентов смогут пройти терапию. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Отцентровали микрофончики. Всем добрый вечер. Среда, 30 сентября, 26 год. Первый месяц осени подошел к концу. Завтра начнется второй. Ваш любимый профессор Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. Ваш нелюбимый ведущий Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте. Профессор, добрый вечер.
3: Здрасте.
2: Так, слушайте, ну, офф-топ, что ли, да, ну, так, что, так сказать, войти. Вот эта история сегодня с самолетом, угоном, значит, русский украинец, деревня дураков сразу вспоминается. Помните, там тоже были сюжеты у них.
3: Крутое пике.
2: Крутое пике, совершенно верно, совершенно верно. а потом выясняется, что вроде и не русский, не украинец, но трагедия на самом деле. То есть,
3: вообще в миллиметре это могло, да, потому да. что, судя по... Ну, во-первых, это не фейк. То есть, ну, то есть это вот все, что накрутили вокруг, это, конечно, ну, вызывает такие ассоциации с шапито, но когда у вас в салоне 180 человек, это никогда не бывает шапито.
2: Да.
3: Так, и вот по тем видеофрагментам, которые я видел, я честно скажу, я не все смотрел, работы сегодня много было, но эта ситуация была серьезная, и действительно такая вот опасность. Это очень сильно отличается. Вот мы, знаете, вот, Алексей, вот что скажу. Лейпциг помним, да, с дроном. Значит, сегодня история мужика какого-то в Голландии поймали в сумке что-то напоминавшее, значит, взрывное устройство. Какие-то люди что-то взрывать собирались в Великобритании. И вот мы внутренне понимаем, когда, ну, когда что-то не так с этой историей. А вот с этой историей. А вот сразу понимаешь, что эта история довольно серьезная. И, конечно, вокруг нее сделают пиар все. Это, ну, это понятно.
2: Понятно, да.
3: Но в основе это абсолютно серьезная история, которая должна заставить всех задуматься о том, собственно, а что же это такая за атмосфера, когда, ну, насколько я не знаю, может, это опять сейчас изменится к вечеру, но уроженец Омана, пилот, который, собственно, и устроил поножовщину, да, а Оман – это одно из довольно спокойных, во-первых, очень зажиточное государство.
2: Да-да-да, туристическая зона буквально.
3: Туристическая
2: да.
3: зона, очень зажиточная,
2: да.
3: очень солидный ну, этнос, наверное, среди арабов, очень уважаемые среди арабов люди. Я бы так сказал, что вот уважают очень египтян, ну так, немножко посмеиваются. А вот оманцев просто уважают. Про каждого араба друг про друга там могут шутить, а вот оманцев уважают. И что же это такое происходит, что вот такой человек слетает с катушек? Я не хочу сейчас произносить вот эти банальности, я их терпеть не могу, про атмосферу ненависти. Но в действительности ситуация на Ближнем Востоке, она очень опасная. Она уже внутри атмосферы ненависти. Мы должны просто очень аккуратно задуматься над одним простым вопросом. А может ли себе мир... Я понимаю, что я пытаюсь геополитику, геостратегию в чем-то даже... Знаете, какие-то вот там полумистические элементы, я сразу говорю, что я, ну и мы с вами и про рептилоидов, и про людей-птиц беседовали, я к некоторым вещам во второй половине жизни стал относиться более серьезно, чем в первой. То есть я в первой половине жизни был абсолютно рационалистический человек там. Где-то после 55 я вот все-таки так начал... к таким вещам относиться более...
2: Материализм поставил под сомнение.
3: Ну да, да нет, но материализм – это вообще очень такое сложное понимание. Но реально вот текущую жизнь я всегда понимал как бы вот в рамках материализма и рационализма. Но вот все-таки мы должны понять с точки зрения наших настроений, нашего понимания. Вообще мир может себе... Сегодняшний мир позволит жить без Ближнего Востока. Вот берем, смотрим. Сейчас вот я вернусь, попробую вернуться на почву рационализма. Так, отрешиться. Ну, вот есть Персидский залив, нефть, газ, удобрения, крупнейший логистический узел. Есть святые места Мекки и Медины. Есть абсолютно мистический Ливан, где я, к сожалению, вот у меня трагедия как арабист. Вот я не был в Ливане. И это же мистические места, где...
2: Для всех, для трехмировых религий.
3: Для всех, кто вот в Израиле был, в Ливане нет, но это же там мистика, это зарождение религий, сект, направлений, народов. Восточное Средиземноморье – это вообще колыбель.
2: Колыбель,
3: и
2: да.
3: Вот мы берем и вырезаем сами. Не то, что туда прилетает комета, астероид. Мы сами берем и вырезаем Ближний Восток из политической, экономической карты современного мира. Вот мир после этого существовать будет?
2: Ох, профессор, я тут, знаете, что могу сказать? Значит, мне кажется, что история красивая очень аналогия, но поскольку ножницы все-таки состоят из двух частей, знаете, значит, одно лезвие. Это наше, конечно, внешнее, но второе – это, безусловно, внутреннее.
3: Абсолютно, а даже спорить не буду, но Дональд
2: и
3: Трамп...
2: И вот, так сказать, с двух сторон, значит, чекрыжит этот Ближний Восток.
3: И я больше скажу, даже спорить не буду, но скажу так. Вот как ответил бы на этот вопрос Дональд Трамп, я не знаю. Да, кстати, вот опять поправки, раненый на рельсе пилот, гражданин Индии.
2: Вот.
3: Началось, как известно, с чего, да, с русского и украинца, подравшихся. Потом на это накрутили, это, к сожалению, вот черта.
2: Вот я про это, вот давайте.
3: Современного мира. Но я договорю, вот Дональд Трамп, я не знаю, как он отвечает, он, может, еще не решил. Но значительная часть глобалистской элиты, не будем показывать пальцами на Хиллари Клинтон и ее окружение, а также там, видимо, часть британских игроков теневых, она считает, что мир проживет без Ближнего Востока. Ну, нормально, вот устроим там. Ну, послушайте, они же все открыто писали про хаотизацию. Во времена, мы просто это забыли, как во времена Барака Обамы, сам он, я думаю, так не считал. Но во времена Барака Обамы хорошим тоном в американской политологии было написать, да зачем Америке этот Ближний Восток, да зачем он вообще нужен? Они богатые, они приезжают, заливают, значит, наши магазины, значит, долларами, нашими долларами, так вот, американскими. И на это все глядят американские люди, у которых нет страховок медицинских. Но ведь значительная часть мировых элит действительно считала и искренне, что без Ближнего Востока можно прожить, поэтому-то и никто не сдерживался в раскручивании вот этих вот атмосферы ненависти. Вы уж простите, конечно, там пострадали бы граждане Израиля. Это я все понимаю. И, конечно, правительство Израиля будет пиариться на этом инциденте как можно, и как бы, ну и как тут их осуждать. Ну, простите, если почитать то, что говорят люди, в том числе и в правительстве Израиля, про арабов, про палестинцев, про всех остальных, ну это же ужасно. Это же работает на эту атмосферу ненависти. Еще раз говорю, это оманец. Так, граждане, ну, как все пишут, ну, там нет граждан в Омане, там есть подданные, так, но пока это оманец, так, правда, этот был из Эмиратов пилот, который раненый, но сейчас вы

0: собираетесь? Вот как раз про... Я тоже не очень люблю штампы про атмосферу ненависти и вообще атмосферу, в которой мы живем. Значит, вообще тоже, так сказать, банальное, ничего нет. Но вот эти все трагедии в прямом эфире, наши реакции... просто миллиард, ну, миллиард людей, так сказать, сидит, вот смотрит в прямом эфире за тем, что происходит. У каждого есть возможность посмотреть, а где самолет, а тут же те сразу его, значит, вот это пике крутое показывает, да, на каких-то схемах там и прочее. Это же тоже бесследно, но как бы на нашей...
1: Правда.
0: Не проходит.
1: Правда. Поэтому я всегда говорю, что вот даже в той сложной ситуации, которую переживает Россия, потому что против нас воюют на наше уничтожение. Здесь не нужно питать никаких иллюзий. Не надо питать про здоровые силы Европы. Вот мы очень любили. Я всегда говорю, что нет здоровых сил в Европе. Есть недообследованные. Их надо дообследовать и выяснить, чем они больные. И нам, кстати, это очень не понравится. И я бы, например, сейчас уже начинал дообследовать альтернативу для Германии. И это тоже нам, боюсь, не очень понравится. Но... Против нас воюют на нашу смерть, на свою жизнь, но которая предусматривает нашу смерть. Но не дай Бог, не дай Господь нам в нашей пропаганде и контрпропаганде начинать уходить в ту тональность, в которой против нас действует наш противник. Потому что мы должны это все, вот в себе зверя разбудить очень легко, мы не должны этого делать. Мы боремся за свою страну, и об этом, кстати, очень четко говорит президент, вот особенно по итогам выбора Государственной Думы, на встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную Думу. Да? Вот надо оставаться все равно людьми, потому что мы воюем за человеческое, мы не воюем за звериное. А наши современные, вот это я сейчас как медийщик включу. А современные медийные технологии позволяют пройти вот эту грань, даже не надо никаких искусственных интеллектов, все вот это вот уберем, да, но вот эту грань между человеческим и звериным вы можете проскочить, даже не поняв, что вы делаете. Вот просто один эпитет, одно слово, одна картинка, одна фотожа, вот это...
0: Вы как будто бы
1: это происходит. Больше всего, я прямо вам могу сказать, меня смущают фотожабы и высмеивание смерти.
0: Это отвратительно.
1: Да.
0: Это
1: чьей бы она ни была.
0: Именно так.
1: Да?
0: Именно так.
1: Иногда противника надо убивать. Но смеяться над смертью вообще... Да, и
0: над
1: трагедиями это абсолютно недопустимо. Да. Вот эти фотожабы, а ее же очень легко делать. Так вот вы попробуйте в советское, скажем, в период холодной войны.
0: Да.
1: Работа, кстати, тут есть задумка, вот действительно анализировать изменения вот этого карикатурного жанра. Но это же работали, да, и было и расчеловечивание. И уж как расчеловечивали советских людей на Западе, но тем не менее это было очень трудоемко. Надо было талантливо подойти, там, значит, нарисовать. Это, во-первых, это время, это усилие, это необходим талант, да, поставленный на службу пропаганды. Сейчас? Да вам все это нарисуют. Вот легкость расчеловечивания в ситуации объективной потребности, объективного существования и потребности вот не перейти эту черту. Вот эта вещь страшная, это, собственно, и есть тест человечества на выживание.
0: Там есть, кажется, что есть некие силы или сила, не знаю, которая делает все, чтобы, собственно, расчеловечиться. Я не знаю, делает она это искренне, потому что у нее типа такая миссия, цель или за бабки, просто она надеется, что, значит, чем громче кричать «кровь» там и «убей», она получит больше денег. Не знаю я мотивации, но кажется, что такая сила есть, профессор.
1: Вот ну, как ей... ну, еще раз говорю, что такое бороться за... воевать с нами... за свою жизнь, за нашу смерть. Значит, все дозволено. Вот это вот... у меня очень сложно, сразу говорю, очень сложное отношение с Достоевским. «Беса» я окончательно дочитал. Мне было, чтобы вам не соврать, 47 лет.
0: Три раза начинал,

0: наполовину.
1: Четыре, у меня вот, больше. Ну, вот. Я первый раз Бесис, ну, конечно, это никогда он не был там запрещен на роман, это трёп. Но его, конечно, стремились не издавать, поэтому я читал первый раз. Мне было, наверное, лет 18, и это был, ну, такой вот плохой ксерокс, но уже ксерокс. Вот, им дали почитать. Я там, по-моему, дальше 20-й страницы.
0: Нет, я каждый раз примерно до половины, и не могу. Нет, не могу.
1: Нет. А потом я изложил краткое содержание однажды своим студентам. Вот. И я его дочитал раньше, до конца, так? Но я однажды изложил краткое содержание в клиповом сознании. Они на меня посмотрели как на сумасшедшего. И я решил его прочитать, вот не прерываясь. Это огромные усилия. Но ведь это же про бесов, это же про все дозволенное. Да. Но победа спишет все. Ну, война прощает все долги, а победа списывает все грехи. Но, ну да, спишет. А с нас? А вот с нас спишет. Да, мы должны уничтожить нашего противника. Хотя бы потому, что этот противник поставил свои цели уничтожить нас. И, конечно, надо... Сейчас жуткую вещь скажу. Надо быть безжалостными к противнику. Но, будучи безжалостным к противнику, никогда, ни при каких условиях, нельзя, во-первых, ее недооценивать. И сколько раз мы... Вот это высмеивание противника, рассмотрение его как, ну, глупого, недалекого, сколько раз мы в это вляпывались... Сколько раз нас противник учил, что нельзя его недооценивать. Но при всем этом, да, будучи жестоким к противнику, ну вот грань-то переходить нельзя, потому что... А потом, ну хорошо, мы победим противника и останемся сами с собой. Мы что дальше будем делать? Дальше нам нужно будет строить мир. Причем мир не только в пределах конституционных, подчеркиваю, границ Российской Федерации на освобожденных территориях. Нам придется строить мир, уж извините, опять за пафос сейчас скажу. Но если не во всем мире, то в значительной ее части, потому что кроме нас спокойствие в Евразии, вот это становится абсолютно очевидно. Ну, сейчас форумы прошли, ШОС, БРИКС, сейчас будет G20. Да, потом будет АТС, мы посмотрим вот этот вот действительно цикл дипломатии. Это большой дипломатический цикл. Но, помните мое слово, я оставляю свое право, если будет возможность, вернуться к этому вопросу. Вот мы закончим этот цикл большой дипломатии с абсолютно четким пониманием, что кроме России, прошедшей горнило специальной военной операции и конфронтации, противоборства силового, противоборства с коалицией более 50 стран. Я считал, я же говорю, на пике было 64 страны. Коалиции вот этого объединенного Запада, кроме нас, спокойствие в Евразии и по ее, ну, как бы ближайшему окружению, вот как считать Персидский залив, это, конечно, не Евразия, но это вот слишком близко к Евразии. Вот спокойствие никто не построит, потому что только мы имеем, и только мы при условии, и если мы сохраним себя как люди, а не как звери, да, мы сможем разговаривать с очень разными силами. Например, на Ближнем Востоке мы же можем разговаривать, ну, конечно, с разной степенью доверительности и с разной степенью эффективности, но мы пока единственные, кто может разговаривать со всеми. Еще есть американцы, они разговаривают со всеми, не все их уже слышат.
0: Ну, китайцы тоже, так сказать,
1: китайцы, конечно, тоже. Но, опять же, китайцы с учетом их опыта, они не смогут договориться даже на Ближнем Востоке. А я сейчас скажу еще более, опять на меня все обидятся. А на Среднем Востоке, в Индии, в зоне Индостана тем более, они смогут договориться о гораздо меньшем, чем сможем договориться мы. И потому что там, при всей разнице культур, Россию все равно воспринимают как людей. Да, своеобразных, ну таких, да, чудаковатых, что тут. Ну, мы вот для людей из Восточной Азии, из Юго-Восточной Азии, в меньшей степени. Мы, конечно, не европейцы. Особенно на Ближнем Востоке это очень.
0: В Юго-Восточной Азии.
1: В Юго-Восточной Азии мы чудаковатые. Мы не европейцы, мы не белые сахибы. Мы чудаковатые. У нас за проезд на рикше в некоторых странах Юго-Восточной Азии из партии исключали. Эти легенды, не знаю, исключали ли и на деле или нет, но легенда об этом ходит в нескольких государствах Юго-Восточной Азии, и не все из них были социалистической ориентации.
0: Есть недавно мне попался, кто об этом написал, господи, вспомнить бы. Он бывает у нас в эфире, Станислав Бышок, написал любопытную замечание, значит, что во времена Советского Союза на Западе-то мы были все равно Раша, но все равно, конечно, Россия, да. Все равно Россия. Значит, а сейчас китайцы между собой в отношении нас все равно употребляют слово, означающее Советский Союз, а не Россия.
1: А так Среднем Востоке, часть, да. На Среднем Востоке, в Персии, в странах, где Дари, Фарси в ходу, мы все равно шурави.
0: Угу. Ну да.
1: Но мы люди. Мы люди, мы воины, мы чудаковатые, и вот это надо очень сохранить. Вот это не надо растерять в попытке доломать нашего противника. Он все равно сломается. Да, ну вот я читаю, да, они то нас к миру принуждают, то тут, понимаете, печатают статьи «Спасите Украину». Да принуждают.
0: Кажется еще раз, что людоедство, конечно, вот то, о чем вы говорите, что нужно истреблять и прочее, прочее, оно, так сказать, как будто бы кому-то выгодно. Вот в чем беда. И, конечно, надо пресекать самого себя, может быть, потому что эмоции понятно. Эмоции, понятно, все мы испытываем, все мы переживаем. Есть близкие, которые воюют и которые погибают.
1: Меня вопрос задали. Бесы, извините, перебью. Бесы в школьной библиотеке у нас, нам ударение выделено специально. Нет, такого, конечно, не было. И бесов в школьной библиотеке у меня не было. Вот это вот давайте так. Да. Но их никто не запрещал официально.
0: Угу. Короче говоря, да, ловить себя. Давайте каждый себя, да, вот, так сказать, на вот этой ненависти и расчеловечении, и постараемся ее заглушать. Ничего в этом действительно хорошего и какого-то такого нет. Надо, главное, рефлексировать эту историю.
1: Безжалостным надо быть в бою, а не в коммуникации. Угу. Потому что во многом вы коммуницируете сами с собой. И вот это надо понимать, что ты, когда выкрикиваешь что-то и кого-то собираешься там, значит, еще чего-то с ним такое ужасное сделать, ты прежде всего это говоришь себе,
0: да.
1: А не противник. Противник по твоему существованию может даже не знать.
0: Совершенно верно. Да и вообще, так сказать, ненависть себе, так сказать, это правда плохо. У индусы, в даосы и дзенцы даже мыслить об этом не могут. Мыслить грех об этом. А я рассказал, как я однажды ехал с таксистом, и таксист мне говорит, я не буду называть нас, чтобы никого нет. Он говорит, ты знаешь, я тут посчитал, что если убивать по миллиону таких-то, такой-то нации в день, значит, понадобится там какое-то количество огромное лет. Я думаю, что у тебя в голове? Вот едет человек и считает, сколько надо убивать людей.
1: Я не знаю, что у него в голове, да. Но боюсь, что он просто вам это не стал говорить, но боюсь, что у него... Брат в спецслужбах, да и он таксистом работает.
0: Может быть, кто-то был из генштаба, типа, да. Ладно, друзья, давайте перервемся на выпуск новостей и рекламу, после чего продолжим прямой эфир.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по морским судам, которые задействованы в интересах украинских войск. Как сообщает Министерство обороны, в Черном море поражено судно, доставляющее военный груз для подразделений ВСУ. Избранный губернатор Белгородской области Александр Шуваев рассказал президенту Владимиру Путину, что на посту главы региона ему помогает боевой опыт и знания, полученные в ходе программы «Время героев». Она была запущена в 2024-м по поручению главы государства. Ее цель – подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти. Владимир Путин на встрече с избранными в сентябре главами регионов отметил, что опора на ветеранов СВО стала неотъемлемой частью кадровой политики во всех уровнях власти. ЕС делает все, чтобы помешать мирному урегулированию на Украине и сорвать перспективы переговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. На брифинге она отметила, что страны Европы напрямую участвуют в конфликте. Они не просто оказывают помощь, а открывают заводы по производству вооружений и образуют совместные компании с украинским ВПК. И это только отдаляет урегулирование конфликта, констатировала Захарова. Она напомнила, что заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями. Петиция с призывом к Владимиру Зеленскому провести открытую пресс-конференцию с независимыми журналистами набрала необходимые 25 тысяч подписей и ожидает рассмотрения, сообщают СМИ страны. Обращение требует предоставить журналистам возможность задавать вопросы без предварительного согласования их содержания. Петиция была опубликована на сайте Зеленского 27 августа. Сбор подписей продлится до 27 ноября. Курьеры на мощных и тяжелых электровелосипедах не должны ездить по тротуарам. Такие транспортные средства и не предназначены для этого, заявил замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Николай Чередниченко. Выступая в Совете Федерации, он уточнил, что речь идет о транспортных средствах массой более 35 килограммов, которые должны передвигаться по обочинам и проезжей части. В марте президент Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД рассмотреть вопрос о возможности установления ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников» Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Вечер» на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
5: 18:33. Мы продолжаем. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, Алеша Тимофеев все здесь. Значит, ну давайте, вы там хотели ответить, нам написали. Да были-были, другое дело, очереди с номерками на ладошках.
7: Тоже не было. Ну как, во-первых, не было, когда я в одной такой очереди, правда, очень специфической, стоял, причем натурально в 1990 году.
5: Зачем?
7: Какая разница, зачем? На улице Чкалова я стоял, если кто знает, там был филиал Внешэкономбанка Советского Союза. Uh-huh. Поэтому за продуктом я стоял, специфическим. Нет, вот в Советском Союзе, врать не буду, в очередь, вот это была единственная очередь с номерком на руке, а с номерками такими, знаете, на картонке написано, я уже стоял после падения Советского Союза в 92-м году лично у себя вот там в паре случаев в «Универсам» это тогда называлось, так? Поэтому, ну, по-разному было. Кто вот это в Москве, а в регионах были и с номерками.
5: В регионах и очередей бывало, не было.
7: Потому что нечем было стоять. А вот, ну я не знаю, может быть, какая-то была специфическая библиотека, именуемая спецхран, если кто-то понял, про что я, где были бесы. Но в моей школьной библиотеке нет, вот этого не было, так? Хотя преступление и наказание мы изучали.
5: Так и сейчас.
7: «Белые ночи», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», на удивление, были, и «Подросток» был, да.
5: «Подросток» был, точно.
7: Да, точно, совершенно. Точно.
5: И «Преступление и наказание», «Белые ночи», да, а вот по поводу «Карамазовых», честно, я не помню.
7: Не-не, у нас были, это абсолютно точно.
5: А вы, кстати, как вот относитесь к тому, что дети проходят такую сложную литературу в школьном возрасте?
7: «Бесов» точно нельзя. Не потому, что я их не смог прочесть, а потому, что нельзя. «Братья Карамазовы». Ну, понимаете, вот «Братьев Карамазовых» я, конечно, прочитал раньше, «Бесов», и не понравились они мне больше.
5: Серьезно?
7: Да. Вот. Ну, это мое личное восприятие.
5: Ну, понятно,
7: вы
5: да.
7: понимаете, особенность вот «Бесов», я там по 20 страниц читал, когда не мог прочесть, но вы до половины. А «Братьев Карамазовых» ты либо «Весе» читаешь.
5: Я все залпом, причем с запоем.
7: Да, либо ты не читаешь ничего. То есть, если ты не прочел это все от начала до конца в один присест, ты считаешь, что это, значит, ты это все дело не читал. Но у меня специфическое отношение. «Преступление и наказание», я по нему писал вступительное сочинение. Так, я думал, что я двойку получу, потому что «Преступление и наказание» тоже на меня было тяжелое впечатление. И я писал с каким-то внутренне негативным настроем, но ничего, так, 4 балла я получил на вступительном сочинении, но это вещи очень сложные. Самое простое, конечно, это вот его рассказы, может быть, поэтому. Но, с другой стороны, я вот так скажу, а в каком классе надо проходить «Повести Белкина»? Я проходил, если мне не изменяет память, если мне не изменяет память, в 7-м. Коллеги, при всем уважении, в 7-м классе это проходить нельзя.
5: Нельзя. И «Капитанскую дочку» нельзя.
7: Да, «Капитанскую дочку» еще, допустим, можно обсуждать, а вот то, что «Повести Белкина», даже «Выстрел» — это вообще просто, так? Да. А «Метель» — вот это что, «Петербург-Горбовщик», да?
5: Да.
7: Вот дайте это, пройдем. Там 7-8-классник. Да, он это как будет воспринимать? Как воспринимать поэтику Пушкина вообще?
5: Но за счет легкости языка все-таки, я думаю, что вот я рассказывал как-то, мы вот сейчас летом читали с детьми «Капитанскую дочку». Вот когда ты останавливаешься, каждую главу проговариваешь, говоришь, посмотри, все начинается как бульварный роман, как будто бы это вообще легкая такая-то, значит, какая-то история. Он влюбился, а тут это на дуэль, а потом это все превращается. Вот когда ты разжевываешь, проживаешь с ними это все, так сказать, про этот бунт бессмысленный и беспощадный, то тогда, так сказать, конечно...
7: Да, а с учетом только это все нет. А я не согласен. Потому что читать «Капитанскую дочку» надо в совокупности с пониманием того, где служил Александр Сергеевич Пушкин, да, по какому направлению, да, и что он занимался глубоко вопросами пугачевского бунта, да, со своей профессиональной, да, не литераторской, да, да, а именно профессиональной стороны.
5: История пугачевского бунта.
7: История пугачевского бунта, выявление вовлеченности в пугачевский бунт разведок целого ряда западных государств. Фактически одна из первых вскрытых ситуаций гибридной войны Запада против России. И вот когда ты читаешь «Капитанскую дочку», ты понимаешь, что это попытка одного из выдающихся писателей, подчеркиваю, не поэта, а именно писателя, показать личную трагедию людей на фоне большой геополитической игры. Но он не закончен. Очевидно совершенно, что он по ряду, может, по разным причинам, мы этого никогда уже не узнаем, но по ряду причин он Александром Сергеевичем закончен не был. «Капитанская дочка» закончена не была. И это оставляет недосказанность. Но понимать, читать «Капитанскую дочку» можно только... Ее нельзя читать как любовный роман, ее нельзя читать как, ну, как называется, роман о путешествиях. Там начинается вот это, да, да, да, путешествуем, да, да, да. Вот, нет, это надо изучать, изучать в школах как свидетельство эпохи, эпохи зарождения той большой геополитической игры, которую вели Россия, Великобритания, Австрия, тогда еще не Австро-Венгрия. Германии тогда не было. Но вообще, какая была игра? Это же очень все не случайно. Оренбургские степи, да, контакты. Вообще вот это вот усмирение и Поволжья, и Южного Урала, и вот эта интеграция их в Россию, это же огромный геополитический процесс. И если не понимать того вмещающего ландшафта, в которой помещена история любви. А про что Евгений Онегин, да?
5: Ну, тоже, да, да.
7: Про,
5: да,
7: балбеса, который застрелил, да, значит, да, своего, да, приятеля и потом, значит, скрывался от следствия. Извините, я изложил каким-то очень коротким языком. Но он же тоже... Он же тоже вот Евгений Онегин про эпоху. Вообще, Александр Сергеевич, я, конечно, как поэта Михаила Юрьевича...
5: Больше вот, доцените.
7: Я, ну вот мне ближе... Не, это нельзя. Это тот уровень, когда нельзя выше ценю, ниже ценю. Мне вот лично Лермонтов, конечно, ближе.
5: Ну, понятно, да, потому что не... Потому что абсолютно... Я думаю, что Лермонтов в большей степени как бы русский, вот по вот этому, значит, мечущемуся характеру. Он мятежный, да, ищет бури, как будто в буре есть покой. Тоже, кстати, про школьную программу.
7: Да.
5: Значит, дети выходят и говорят просто, так сказать, ковыряя в носу, вот этот парус все время читают. Господи, там столько глубины в этом парусе, что это... Ладно, что у нас... Профессор, что у нас сегодня с нами? Что литературные посиделки с профессором?
7: Это не я, прошу заметить, не я это предложил.
5: Это правда. Но ничего, хоть немножко отвлеклись. Тем более, что новостей по большому счету. Ну вот Дмитриев, Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента, говорит о продолжении диалога США по многим направлениям. Ну вот есть диалог по многим направлениям, профессор. Мы как-то, ну, в смысле, хорошо, да, мы всегда говорим, говорить лучше, чем не говорить. Значит, что направлений много, это хорошо. Может, нам по одному-то все-таки направлению, ну, что-то там договориться. Ну, по многим это хорошо, конечно.
7: Ну, это, конечно, все замечательно, но есть целый ряд нюансов. Меня вот все смущает в диалоге с нашими американскими партнерами, замечательными, просто замечательные люди. Две вещи меня смущают, что очень много промежуточных целей, и они все в интересах американцев. Ну, там, в Арктику пустить, по нефти договориться, тут немножко, там немножко, сям немножко. А и они все в интересах американцев. То есть я понимаю американский гешефт во всех этих переговорах.
5: Не, ну а как же о снятии санкций? То вот Трамп, значит, соглашается на ослабление санкций.
7: Да, это только, нас... там, только там мелким шрифтом написано, в обмен на каких-то политзаключенных, по-моему, там уже ответил на, ответили на официальный уровень, на официальном уровне, это кого он считает у нас политзаключенными. Это те, кто осужден за террористическую или шпионскую активность в пользу Украины? Не, ну пусть уточнит. Ну, я понимаю, там были узники совести, диссиденты. Хотя половина диссидентов, ну, мягко скажем, она шла по общеуголовным составам в советское время. Но сейчас кто? Вот кого конкретно? Ну, я понимаю, этот «Атлантик» — это, кстати, не совсем трамповский орган. Это орган, где достаточно сильна и антитрампская, но вполне такая, знаете, атлантическая, атлантическая повестка. Но, ну, кого конкретно? Вот, ну, понятно, кого выпрашивали у Александра Григорьевича Лукашенко в обмен на санкции. Вот кого конкретно у нас?
5: Ну, я думаю, что есть фамилии, профессии. Ну, так, если положить руку...
7: Положим. Просто конкретно хотелось бы узнать.
5: Ну, например, так сказать, признанный иноагентом в России Лев Шлосберг, который получил тоже 11 лет. Там. Ну...
7: Получил, да. Интересно, какие санкции американцы готовы снять с нас за Шлосберга. Это было бы очень мне интересно. Да, я бы на месте американцев, да простит меня иноагент Шлосберг, да, ну, просто, может, в общем списке да, а так-то нет. Ну, давайте конкретику узнать. Но промежуточные цели понятны. Санкции... А в чем санкции, снятие санкций будет заключаться? Что мы сможем поставлять за американские, не за наши баксы, а за американские доллары в Америку то, что нужно американцам, а они на эти доллары будут нам продавать то, что не нужно им? Ну, это же история, но... Алексей, это же история, как с этим, понимаю, с перемирием, понимаю, в Черном,
5: да,
7: море.
5: Понимаю.
7: Давайте мы... деэскалируем в Черном море и не будем наносить удары, и даже мы по вашим сухогрузам тоже и нефтетанкерам не будем наносить удары, но вы выйдете за пределы Черного моря с вашим экспортным товаром, угу, да, а мы ваши танкеры и зерно будем арестовывать. Это же из этой серии. А если вы не хотите... Вот вам, пожалуйста, визитная карточка гендиректора известной компании. Он очень уважаемый в Америке человек и даже бывал на крестинах какого-нибудь очередного внука Дональда Трампа. И вы перегрузите на его суда. Ну, понятно, что немножко приплатить придется. И будет вам счастье. Но это же из этой схемы. Давайте, во-первых, я всегда за то, чтобы погласить весь список, как говорилось в фильме Леонид Гайдай, я всегда считаю, что давайте посмотрим всех, вот кого всех, кто узники совести. Ну, вот одного назвали. Алексей, если вы не знаете...
5: Больше... Я знаю, но я не так сказать, мы, ну, не будем, да, все просто
7: вот
5: тут...
7: Давайте,
5: это, да.
7: Поэтому пусть эти фамилии назовут американца, которые считают кого-то узниками совести, политзаключенными и так далее. Очень будет интересно. Угу. Я бы очень с большим удовольствием прочитал этот список, и я почти уверен, что я там обнаружу людей, которые к политике имеют, ну, крайне такое, знаете, отдаленное отношение. Вот. Но, ну, дальше что? Ну, я все понимаю. Вот американский, я за диалог с Америкой, не надо меня... Я вообще считался еще очень недавно и продолжаю себя считать в душе одним из самых проамерикански настроенных политологов Российской Федерации. В том смысле, что решать глобальные вопросы нужно только с Америкой, предварительно набив Америке и американцам где-то в безопасном месте морду. Извините за этот методологический термин, я имею в виду набить. Так, вот, я вообще проамериканский человек, но я согласен, американцы молодцы, они везде ставят в качестве промежуточных целей, да, свои гешефты. Ну, это как, знаете, там, а для того, чтобы, ну, как, в любой финансовой пирамиде.
5: А чем от них хотят? Чтобы они, так сказать, в нашу пользу...
7: Нет,
5: что-то
7: я это... от них ничего не хочу. Я хочу, чтобы мы ставили в качестве промежуточных целей наши гешефты. Но есть опять нюанс. Промежуточные гешефты, что наши, что их, не...
5: как нереализуемы бы... без решения основных, не промежуточных,
7: хуже. А конечной цели. Количество промежуточных гешефтов,
5: да,
7: оно отдаляет конечную цель,
5: да,
7: про которую американцы, да, никому не рассказывают. Возможно, они даже ее знают, угу, но, видимо, ее озвучить публично как-то немножко, как-то немножко страшно. Поэтому я за диалог, но давайте все-таки вести диалог с американцами без того, чтобы они получали от нас выполнение их просьб, наполнение гешефтов каким-то уже реальным экономическим содержанием, а мы бы, а перед нашим носом висела бы морковка под названием «А вот вы-то еще что-то сделаете», потому что финансовая пирамида, «А вы еще что-то сделаете, и мы заключим с вами большую сделку». Но о чем будет большая сделка, мы решим позже, когда вы нам все отдадите, а потом мы уже решим, о чем с вами можно заключать большую сделку и стоит ли это делать вообще. А я вообще за диалог. Я вообще человек доброй воли, мира, согласия, вот, и...
5: гуманизму.
7: Да, и, ну, это же, да, да, это вся Москва,
5: значит,
7: знает,
5: смотрите,
7: степень моего гуманизма.
5: Вот когда... Вот я на что еще обращу внимание, возвращаясь к Кириллу Дмитриеву, который говорит про многие направления. Да, сейчас я цитату достану его. «Движемся, и важен диалог. Диалог продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике», говорит он, значит, говорит он.
7: Всячески поддерживаю.
5: Смотрите, а вот эти многие направления, может быть, это не про отрасли, или точнее вот так вот, а может быть, эффективнее... говорить не про отрасли, а про людей, ну, как бы разных направлений. То есть, потому что это, об этом же речь, да? Об этом же речь.
7: Я сейчас начну говорить лозунгами. Первый будет: «России важен каждый».
5: Да,
7: да, но не каждый важен в США. Слушайте, но в Америке столько гешефтмастеров,
5: да,
7: вокруг Трампа, что мы, как говорится, мы не самое богатое государство.
5: А по-другому-то не получится.
7: Да, это именно потому, что мы не самое... Это же классический советский анекдот. Я думаю, вы на него среагируете. Почему у нас в Советском Союзе была одна партия? Помните?
5: Нет.
7: Потому что мы две бы, как в Америке, не прокормили бы, да? Такой советский анекдот. Да, мы сейчас, конечно, богаче, у нас партий много, и в Думе у нас прям разнообразие. Но в Америке за это время количество людей, которые делали и собираются делать гешефт на отношениях, ну, извините, нехороший термин, зарабатывать деньги, заключать сделки с Россией на... оно как-то неумолимо растет. Ну, вот как в Америке было, вот как при Ленче в Америке было. Так? Арман Хаммер, так? Генри Киссинджер, ну, еще там 5-6 человек, да, из разных корпораций, которые здесь получали эксклюзивный контракт. А сейчас вот я смотрю, а я даже не понимаю. Кстати, заметьте, как за прошедшие 2 недели, вот мы, помните, с вами обсуждали,
5: да,
7: разные миротворческие,
5: да,
7: усилия?
5: Да, разных людей, да.
7: Разных людей, не будем показывать,
5: да,
7: на,
5: да,
7: них пальцами,
5: да,
7: тем более, что они этого не любят.
5: Да.
7: А вот, как увеличилось количество участников переговорного процесса?
5: Я просто подумал, что, может быть, это...
7: Вот было это... два, Алексей,
5: да,
7: Сергеевич,
5: мы их обсуждали. Ну,
7: к среде, вот к нынешней среде их уже 5.
5: Может быть,
7: это не считая Рубио, который хочет в переговорный процесс вернуться.
5: И с Лавровым говорил.
7: Да, и с Лавровым говорил. Значит, и говорите, я был неправ, вспылил, возьмите меня обратно, но ты сперва отсиди 15 суток.
5: Значит, может быть, это вопрос. Может быть, это эффективнее, но поскольку мы говорим, что разные, значит, у нас системы испокон веков, и если у нас царь как сказал, так и будет, а англичанка говорит, а я не могу, у меня парламент. Он говорит, так ты царица или кто там сидишь? Какой к чертовой матери парламент? Я все, я решил. А ты-то можешь решить? Так, может быть, в этом и есть смысл, чтобы, так сказать, увеличить количество направлений, в смысле количество людей, с которыми, с каждым из которых можно договориться. И тогда Это вопрос. Мы придем к конечной цели.
7: Боюсь, это ответ, потому что если увеличить еще больше количество людей с американских...
5: Не, ну 5, пусть будет 5, окей, я не
7: против. Да нет, я думаю, что эта цифра далеко не конечная. Да. Кстати говоря, это свидетельство того, что в Америке тема, которой никто не хотел заниматься еще год назад, и поэтому появились и сперва один Уитков, потом Кушнер. Я напомню, что поначалу вообще один человек не боялся в Москву ездить. А сейчас, значит, тема перспективная. Понятно, что актив под названием «Украина», он стоит все меньше и меньше, инвестиционной привлекательности у него уже тю. Вот. А с Москвой можно о чем-то начать договариваться, в том числе о защите интересов американских инвесторов, да, которые, ну, мягко скажем, под угрозой, потому что под угрозой безопасности их активов. Поэтому это количество будет расти. Но это не приближает нас к цели, которая обозначена президентом и верховным главнокомандующим, достижение цели СВО. Я не хочу сказать, что вот это множащееся переговорное партнерство нас от этой цели отдаляет. Да, в конечном счете мы начинаем понимать, и это хорошо, кстати, разницу в лоббистских и политических интересах разных участников вот этого всего, как бы внешне броуновского движения, в действительности нет. Оно не броуновское, оно очень логичное. Но к цели признания Западом справедливости наших требований, то есть начало не предметного, не через губу, да, начало вот именно предметного, не через губу обсуждения меморандума декабря 2021 года, а вообще-то ситуация стратегической стабильности, о том, как устроена архитектура безопасности в Западной Евразии, в Восточной Европе и вокруг нее, то есть в Евроатлантике, да, это нас никак не приближает. Угу. А это цель, наша стратегическая, геополитическая цель, наша тактическая цель – это за успешное завершение СВО. Наша стратегическая цель – это начало обсуждение с Соединенными Штатами Америки и их клиентелой, которую они, как я надеюсь, будут контролировать, вот этого вопроса, которые были изложены в меморандуме. А здесь вопрос задам. А вот их размножилось, миротворцев в Америке, да? А Трамп выборы потерял. А гешефты уже оговорены. Мы что будем делать? Вот это и ответ.
5: Не,
7: на...
5: ну так, послушайте, есть расхожие выражения, нужно класть яйца, чуть не сказал, в разные штанины, в смысле, в разные корзины надо раскладывать все время, нам говорят. Но надо...
7: Поэтому надо, еще раз говорю, надо, да, обследовать западные элиты.
5: В этом смысле.
7: Надо выявить, надо... Вот сейчас вещь скажу, почти государственную тайну.
5: Так.
7: Вот, надо выявить самых продажных сволочей в западных элитах. С ними сейчас пока ничего не делать, так? Но выявить, и когда понять людей, которые ради своих гешефтов продадут маму родную на органы. И вот с этими людьми, может быть, после успешного завершения военно-силовой и военно-экономической части специальной задач, специальной военной операции, можно будет вести... Да, значит, разговор о больших дел.
5: Власк, Роск, вот эти вот там.
7: Вот, да, все это возможно. Но только есть один нюанс. Они пока считают, что они нас облапошат. А мы должны понять. Да, я всегда говорю, что нам не нужно покупать у Запада веревочку, на которой Запад вешает. Нам надо продать Западу веревочку, на которой Запад повесится сам.
5: Любопытно. Хорошо, друзья. Так, сейчас будет у нас реклама, потом новости. А потом мы продолжим. Есть еще масса тем. Тут и по Европе поговорим, про Францию. Есть всякие новости. И про Сербию, конечно, не забудем. Если у вас назрел вопрос, пожалуйста, присылайте в Телеграм, ВКонтакте и Рутюб-каналы «Радио Спутник».

0: «Знать за 90 секунд».
1: Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4 тысячи сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 19 часов, в Перми 21.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Четверо несовершеннолетних находятся в больницах Брянска после атаки на Трубчевск. В МИД считают контрпродуктивным обсуждение возможной встречи России, Украины, США. Эвакуационный рейс с пассажирами Fly Dubai прибыл из Саудовской Аравии в Израиль. Подробности далее. В больницах Брянска после атаки ВСУ на Трубчевск проходит лечение четверо несовершеннолетних пострадавших и один взрослый в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он добавил, что еще шестеро пострадавших, в числе которых двое несовершеннолетних, получили медицинскую помощь амбулаторно. ВСУ атаковали Трубчевск с помощью беспилотников. Ранены 12 человек, из которых 9 студенты. Один из ребят находится в тяжелом состоянии. Его доставят на лечение в Москву. Обсуждать возможную трехстороннюю встречу России, Украины, США сейчас контрпродуктивно. Промежуточных или окончательных решений по ней нет, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что Москва ценит посреднические усилия стран, направленные на содействие урегулированию по Украине. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников прибыл в США на встречу министров торговли стран Большой Двадцатки. Она пройдет с 30 сентября по 1 октября в городе Милуоки. Решетников возглавляет российскую делегацию. На встрече стороны, среди прочего, планируют обсудить торговлю продовольствием, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства. Эвакуационный рейс с пассажирами Fly Dubai, на котором произошло ЧП, прибыл из Саудовской Аравии в Израиль. Перед этим служба внешней разведки Моссад проверила анкеты членов экипажа и одобрила вылет. В аэропорту Бен-Гуриона пассажиров встречали машины скорой помощи. Утром самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно сел в Саудовской Аравии. По данным СМИ, один из пилотов, гражданин Омана, ранил второго ножом и пытался разбить самолет. Два других летчика, которые были на борту, благополучно посадили самолет. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал инцидент попыткой теракта. Нацбанк Беларуси намерен в следующем году удержать инфляцию на уровне не более 5%. Об этом заявил председатель правления регулятора Роман Головченко. Он добавил, что целевой показатель по уровню золотовалютных резервов составляет 12 миллиардов 800 миллионов долларов. Это нижняя планка, рассчитанная исходя из обязательств по погашению внешнего долга правительства. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ, утвердивший важнейшие показатели и параметры социально-экономического развития страны на следующий год. Число браков на площадках «Лето» в Москве выросло в 3 раза за второй сезон проекта. Брак под открытым небом зарегистрировали 333 пары, сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. Она подчеркнула, что рост вызван увеличением числа площадок. Кроме 4 полюбившихся, на Манежной, Тверской и Болотной площадях и Тверском бульваре появились 3 новые. В этом году церемонии проводили на Гоголевском бульваре, в амфитеатре у Политехнического музея и на сцене «Круг» на Чистопрудном бульваре. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Среда, 30 сентября, сегодня 26-й год. Ныне на дворе последний день сентября, завтра начнется октябрь. Как вам время, ревренечка? Значит, профессор Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здрасте. Этот чудотворный буквально исцеляющий профессор, потому что вначале у меня болела голова дико просто сильно. Или чаек, или Дмитрий Геннадьевич, так сказать, разговор с Дмитрием Геннадьевичем исцеляющим образом подействовал на мою больную Головушку. Значит, так, Алёша, а вы специально, не сознательно, Алёна спрашивает, а вы сознательно ссылку на Макс не делаете? Сознательно. Почему? Я, во-первых, не знаю, есть ли в Максе комментарии, я не знаю. Но у меня такая специальная программа, где агрегируются, собираются ваши комментарии, замечания из Телеграма, ВКонтакте и Рутюба. Вот почему я вижу вот только то, что вы пишете здесь. Так что имейте в виду. Сразу к вопросам. Профессор, а без интересов демократической партии в США получится нынешней власти договориться с нами? Есть только республиканцы, в скобочках МАГА, то с их большой вероятностью остановят, как я считаю.
3: Ну, во-первых, МАГА – это все-таки даже не половина республиканской партии. И да, вот в моменте МАГА после скандалов внутри республиканской партии она получила определенное влияние, это факт. Но вот посмотрим, что будет после выборов. Во-первых, у МАГА очень разные крылья. Там в МАГА основное крыло, конечно, произраильское, это так вот просто для примера вам. Но там есть и антиизраильское крыло. Да, потому что Такер Карлсон, разругавшийся с Трампом, он довольно критически относится к Израилю, и он там такой не один, их там много. Во-вторых, сам Трамп в лучшие свои годы, то есть в 2025 году, еще до встречи в Анкоридже или в Энкоридже, так, говорил о том, что без Конгресса ему сложно будет любое соглашение с Россией по Украине продвигать. Угу. Ситуация тогда была не в пример лучше той, что будет после ноября месяца 2025 года. Я не думаю, что будет та катастрофа, вот прям абсолютная катастрофа у Трампа, но она все равно, ситуация в Конгрессе будет хуже. И здесь мы возвращаемся к вопросу о промежуточных каких-то целях. Но вот вы посмотрите, как люди, ну, наверное, в чем-то сориентированные на мирное урегулирование, еще более доброй воли, нежели я, хотя куда уж больше, так, они вот аргументируют, что нужно скорее-скорее с Трампом заключать, да, потому что хватает трамвай, вокзал отходит, да, гипс снимают, клиент уезжает, потому что сейчас будут выборы, и вообще хана, так. Мне кажется, это немножко странно, потому что политическая власть в Соединенных Штатах демонстрировала уже неоднократно свою способность даже формально отфиксированные договоренности, подтвержденные не кем-то, а Советом Безопасности ООН, да, одним росчерком пера обнулить. И кто мне не верит, спросить у иранцев и про судьбу сделки, заключенный, конечно, не Дональдом Трампом, но отмененный Дональдом Трампом по иранской ядерной программе. А я не понимаю, зачем мы, а для того, чтобы успеть в последний вагон, пока Трамп еще что-то может, нужно сделать уступки тут, тут, тут, тут и тут, и еще обязательно политзаключенных. Там же вот это вот все, и компот еще, да, и же вот все в одном флаконе. А куда мы вот конкретно сейчас спешим? Мы что, не понимаем, что любое следующее руководство Соединенных Штатов, которое... А здесь вот в чем нюанс-то? Венс может быть президентом. Но, во-первых, у Трампа, конечно, не может быть никаких преемников. У императора Вселенной не может быть преемников.
2: Только наследники.
3: Только наследники. Но, что называется, локальным руководителем одного из вилаятов Вселенной Венс быть может. Но он будет называться, это, как говорится, вилаят или мухафаза Америки. Там, но это не важно. Да? Но Венс не будет полностью продолжать политику Трампа. И, во-вторых, на Венс нужны будут собственные успехи. Ну, так если мы так сориентированы на достижение сделки Соединенных Штатов, может, мы подождем следующего президента Соединенных Штатов и заключим уже с ним, потому что следующий президент Соединенных Штатов будет не на 2 года с хвостиком, как это осталось у Трампа, а на несколько более длительный срок. А сейчас действительно вести диалог. Но, опять же, у следующего президента Соединенных Штатов появятся свои задачи в области лоббизма. Ну, был, конечно, один президент в Соединенных Штатах за послевоенные годы, который своих гешефтов не имел. Звали его Джимми Картер. Он был один срок, ушел, в общем... Ну, он заложил очень во многом основу клинтонианства, вот этого либерального глобализма. Человек был без серебра, сейчас без шуток. Личных гешефтов не имел, что нельзя сказать о Збигневе Бжезинском, его помощнике по национальной безопасности. Но он был один такой. Все остальные, уж извините, от Гарри Трумана, еще, говорят, был такой же Линдон Джонсон, тоже таких особенных личных гешефтов не имел. Но это неправда. Имел просто не в Советском Союзе. Он реализовывал свои интересы за пределами социалистического содружества. А Ричард Никсон реализовывал в пределах социалистического содружества и Советского Союза. Поэтому давайте рассчитывать, исходить из того, что история Соединенных Штатов 20 века говорит о том, что все американские президенты личные гешефты имеют. Так зачем же нам спешить удовлетворять личные гешефты человека, которому в лучшем случае осталось два с хвостиком года. Это если не начнутся тяжелые политические процессы, и американская элита не будет принимать жестоких, но необходимых кадровых решений. Давайте следующего подождем. Тем более, что да, может, надо продумать. Но они же предлагают нам сделать уступки по тем вопросам, по которым это интересно только ним. Мы что, в Арктике не сможем самостоятельно? Я вот одну вещь только скажу. Американские инвестиции в Арктике. Все хорошо, да, звучит красиво. Но американцы пока не могут найти денег на Гренландию. Они заявились, то есть они, конечно, перелицевали соглашение в дробях, я не силен, но, по-моему, 1951 года о безопасности Гренландии, так, и там есть, там все то же самое, только один момент, надо деньги вкладывать в реновацию инфраструктуры, вот на это денег пока что нет, а откуда они возьмут деньги на инвестиции в Арктику?
2: Ну, известный ответ, ну, напечатают.
3: Ну, да, нет. Нет, этот аргумент работал год назад, он сейчас не работает. В Америке инфляция, ФРС ужимает, печатать денег не будет. И если будет печатать деньги, то уж точно не для инвестиций в России.
2: А потом СПГ, так сказать, будет расти еще же. Ну что, европейцам вот, надо и больше, и
3: конечно,
2: больше.
3: Конечно, вот пусть СПГ вырастет, пусть мы продумаем, вот что нужно. Мы сможем... Я думаю, что мы сможем подготовить инфраструктуру, мы сможем подготовить финансовые условия для американских инвестиций, мы сможем подготовить наши коммерческие предложения по совместному освоению европейского и прочего рынка. И действительно, нашим замечательным американским партнерам, следующему их поколению, может быть, это будут даже,
2: вот,
3: даже дети и родственники нынешних переговорщиков от американской стороны. Я вполне это допускаю. Американская политика становится все более семейной, семейственной. И мы предложим.

0: них более человечные. Но от того, что было. Но люди же проголосовали, так сказать, они же не могут это не замечать. Будут ли они настойчивы и упорны в той политике, которую они проводили до Трампа?
1: А сейчас будет крайне политнекорректный комментарий.
0: Давайте, то, что мы любим.
1: А во-первых, да, но мы этого не любим, но приходится. Вот я не знаю, Алексей, вы это любите, я это не люблю. Я люблю быть гладким и пушистым, но 60 лет у меня это не получается. Вот мы говорим, что республиканская партия – это коалиция. Угу. Там есть МАГА, да. Там есть классическая аристократия восточного побережья. Там есть, кстати говоря, там есть молодые деньги. Да, вот, кстати, интересно, что Джордж Буш-младший и Джордж Буш-старший, старший был старые деньги, да, а Джордж Буш-младший, это были гораздо более молодые деньги, и вот жалко помер Дик Чейни,
0: да.
1: Он бы рассказал бы, если бы, ну, что называется, его прижалил бы в комиссии по расследованию в Конгрессе, он бы рассказал, насколько это молодые деньги, да, поэтому вся коалиция. Так вот, демократическая партия всегда была более мозаичной коалицией, чем республиканская, и тем более сейчас. И есть выбор. Ну, назовем это американская закулиса, глубинное государство, совершившее переливание красной крови рептилоида, неважно, это выбираем. Вот на что им обратить внимание? Им обратить внимание на ренессанс повестки вот этих социально-деструктивных, абсолютно правильно признанных в России экстремистскими движений, так? Или на левый разворот? Вот мы все говорим, там в мире левый разворот. Да? Угу. Вот этот левый разворот, по большому счету, не особенно где-то реализовался институционально. Он был везде. Так? Но он не везде реализовался. А вот в Америке он реализовался по полной программе. Потому что если мне кто-то сказал, когда я начинал профессионально заниматься в Америке, это было начало 90-х годов, что произраильские настроения сравняются с пропалестинскими, да, и я брожал, было, извините, да, хохотал да, бы понятно, довольно да. долго. А они не то, что сравнялись, но они вот-вот сравняются. Вот на что должна обратить внимание вот эта закулиса?
0: А есть, позвольте.
1: Значит, у нее глаза разбегаются.
0: На приставку «Ультра», на вот эти все «Мету», «Фемдом», значит, и прочие, да, и перечисленные признаны экстремистским и так далее. Точнее, не на сами эти явления, а на отношение людей или большинства, да, людей, не мегаполисов, нет, большинства людей к этим явлениям. Значит, они же в том числе выбрали Трампа и поддерживают Трампа, и Трамп на этом играет. В ООН мы вот обсуждали, да, значит, опять раскритиковал там трансгендерную повестку и так далее. На повесточку обратить внимание, повесточка не работает. Не работает. Но можно там включать каких-то других, которые бы говорили там про античеловечность, значит, антихристианство и прочее. Вот на эти вещи обратят ли внимание? И сделает ли это их в большей степени
1: договороспособными? Вот вы на меня, Алексей, наскакиваете регулярно, да, со своими такими вопросами, с подходцами, да, как говорят в кругах, к которым я не близок. А следующий вопрос. Вы фактически признаете мою правоту. Вы описали абсолютно четкий сценарий. Абсолютно четкий сценарий того, что будет, что может. И я решил сказать, скорее всего, будет происходить в Америке. Это движение к центру. Но только оно будет происходить не сейчас. Оно будет происходить на следующих президентских выборах. Сейчас вот весь сценарий, который сейчас мы наблюдаем, в том числе и публично, вот есть особенность, что для объяснения американской внутренней политики. Но вот в кои-то веки не надо никакого инсайта. То есть просто вещи, ну, нарисованы, они прорисовываются. Никаких там, ну, ничего. Вот, ну, вот лежит это все на поверхности. Это сейчас борьба крайностей. Ну, и представляете, мы тут вот в эту борьбу с крайностью, значит, заходим, говорим, так, ребят, вот тут кто тут с девочкой-то с нами, да? А, ну, вот, нет. Именно поэтому мы можем заключить серьезную сделку не с человеком крайностей и не с силой,

0: который олицетворяет крайности, а с тем человеком и с теми силами. Потому что в Америке, я думаю, что да, личностная политика, но на следующих выборах человек без большого консенсуса за спиной, нет, все, американское глубинное государство, если Америка сможет себя вот после вот этих, вот этой войны крайностей застабилизировать, а американская политика, она перестанет быть политикой личностей. Конечно, будут предприняты дичайшие меры, чтобы вот эта семейственность, свойственная Трампу, она была запрещена законодательно. Это будет вот то, что сделали после Рузвельта. Не Теодор, а Франклин Делано. Запрет на больше двух сроков и так далее. Прецедент Трампа, да, он, вот это будут законодательно возможности запрещать. Вот это вот семейные кабинеты. Но следующий человек – это человек, который должен будет Америку воссоединять. Если еще будет что воссоединять, то такие сценарии-то могут быть разные. Но если вообще разговор с американцами будет возможен, то он будет возможен следующим президентом, неважно, как его фамилия будет. Но это будет человек, который будет воссоединять Америку. И вот здесь, даже если он будет представителем признанных в России экстремистских сообществ, там, глобалистом до мозга костей, я не знаю, там, с особенностями сексуального развития, как угодно, он может быть кем угодно, но он будет в публичной деятельности отказываться от вот этого ультра, он будет вести Америку к центру, и вот этот человек сможет договориться с Конгрессом и сказать: ребят, ну вот мы в полшаге оказались в результате вихляний предыдущего руководства, которое было такое, сякое, вот еще такое, развелось семейственность, пьянку, это замечательный фильм «Сибириада», помните, Михалков Кончаловский, сцена на Буровой, там пьяный герой Никиты Сергеевича Михалкова, и там бригадир его уводят, там и секретарь, пьянку развел. Вот это будет. Да, это предыдущее руководство все сделало не так, потому что они сыграют в Трампа, как Трамп играл против Байдена. Все виноват Байден.
1: Ну да,
0: да. Только боюсь, что с фигурантами администрации Трампа не будет такого либерального отношения, как у Трампа к...
1: Ну, а есть там договорничок, мы с вами говорили про Хантера, да? Но в смысле Хантера тоже, так сказать,
0: хочу сказать, что Хантер Байден, я не помню, комментировали мы это или просмотрели, он, оказывается, оказался... Принесли его домой, оказался он живой, он оказался борец за право трудящихся.
1: Да, совершенно недавно.
0: За социальную справедливость.
1: Да.
0: Слушайте,
1: да.
0: Готовый социалист образовался.
1: Ну, да.
0: Да. Ну, дело не в этом.
1: Пообщаешься с женщинами пониженной социальной ответственности,
0: да.
1: Конечно, так сказать, начнешь бороться и за их права в том числе. Ну, конечно. Ну, а как по-другому, профессор?
0: Как завернули. Ну, вот примерно так и будет заворачивать следующий президент Соединенных Штатов, которому нужно будет... Проблема в чем? Следующий президент Соединенных Штатов будет вынужден работать с чистого листа. Потому что работать по написанному последними тремя, а в общем четырьмя администрациями, включая второй срок Барака Обамы, ну это самоубийство. Поэтому он будет идти, как бы его ни звали. Это может быть даже Рубио. Так, и неважно, Рубио вряд ли уже кем-то будет, во всяком случае, на нынешнем политическом цикле. Ему надо, конечно, паузу брать. Он будет, во-первых, двигать Америку к центру, и он сможет договариваться с Конгрессом. Трамп с Конгрессом? Да он, боюсь, что даже с вновь избранной республиканской партией договориться не сможет. Так, поэтому куда спешим-то? Вот вы сами ответили на вопрос.
1: Ну, понятно. Хорошо. Давайте во Францию немножко по европейским.
0: Да ничего хорошего, Алексей, потому что два года в подвешенном состоянии плохо.
1: Значит,
0: это так.
1: Во-первых, хорошо, давайте тогда там еще потопчемся три минуты, а тогда уже на следующую получасовку возьмем там европейцев и все это. Значит, я скажу почему. Профессор, но несмотря на успехи в экономике, которые заключаются в том, что мы не рушимся, нет, вот наш успех в экономике, ну согласитесь. Значит, мы не рухнули. Но это же не означает ни роста, ничего на свете. Это все происходит потому, что мы не можем договориться.
0: Нет.
1: Сложности, которые испытывают каждый видит платежки, каждый видит счета, каждый видит цены на бензин, на мясо, на песок, на что угодно, на пряжу, вот тут нам пишут, значит, все растет. Это же происходит не само по себе. А потому что есть сложности. Так, конечно. Может быть, скорее будем избавляться от этих сложностей?
0: Конечно.
1: Поэтому надо торопиться. И
0: конечно,
1: эти
0: надо
1: два
0: торопиться.
1: Года.
0: А можно вопрос? А дизель в Америке... Я сейчас не потому, что в Америке негров линчуют, как говорили в советской печати.
1: А потом оказалось, что именно так оно и происходит.
0: Именно так оно и происходит. Но дизель в Америке, он почему? Потому что против Америки кто-то санкции ввел. Да? Мы почему-то думаем, что Америка и вообще западный мир находится в таком состоянии, что мы сможем подключиться к их экономическому подъему. Это самая большая иллюзия.
1: Нет.
0: Для того, чтобы мы подключились к их экономическому подъему, надо, чтобы там этот подъем элементарно был. А там нет экономического подъема.
1: Нет подъема. Но есть возможность с помощью Уолл-стрит, комиссии по ценным бумагам и Минфина США, значит, наклонять всех стран, которые рядом с нами, по периметру, значит, которые, так сказать, и вынуждать российских и иностранных бизнесменов удорожать все то, что мы имеем.
0: Секундочку. Да, то есть Минфин США и комиссия по ценным бумагам, они вместо того, чтобы всех нагибать, покупать американские ценные бумаги, они сейчас все бросят. Алексей, вот просто я хочу видеть эту картину и начнут нагибать примерно тех же самых, что храните деньги в российских банках, покупайте российское. Это мы должны нагибать, да? И мы их должны нагибать, в том числе наших замечательных партнеров по многим экономическим объединениям, что они покупали российское. Но этого никогда не будет делать ни одна американская администрация и ни один глава ни одного американского ведомства. Да, а нам вообще надо готовиться к тому, что будет, в западной экономике будет асимметричный экономический спад. Это самый тяжелый сценарий экономического спада из всех возможных, но это не моя тема.
1: Ловко, ага. Да. Хорошо. Короче, профессор убежден, что торопиться не надо. Помните, торопиться не надо. А с весьма, поспешай медленнее, еще говорили поспешай медленнее. Так, давайте, друзья, прерываемся. Все, и к Европе. В Европу. Вместо, в хорошем смысле слова. Да, новости будем обсуждать европейские через несколько минут.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Спецпосланник Папы Римского по украинскому регулированию кардинал Матео Дзуппи посетил Москву с рабочим визитом 28-30 сентября. Как сообщили в МИД, обсуждалось взаимодействие России и Ватикана по гуманитарным вопросам вокруг Украины, включая поиск пропавших. Спецпосланник Папы встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, омбудсменами Яной Лантратовой и Марией Львовой-Беловой. Одной из значимых тем стал гуманитарный кризис в Олежках Херсонской области. Кардинал также посетил одно из мест содержания украинских военнослужащих и лично смог убедиться в строгом соблюдении России всех соответствующих гуманитарных норм. Визит спецпосланника подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, подчеркнули в МИД. И еще одно сообщение дипведомства. Посол Дании в Москве Рольф Холмбое сегодня был вызван в МИД России. Москва выразила датской стране протест в связи с провокационными действиями вертолета ВВС этой страны в отношении российского корвета. Инцидент произошел 14 сентября. Повторение опасных действий НАТО в Балтийском море может привести к эскалации, добавили в МИД. Украина испытывает нехватку ракет-перехватчиков для ПВО и столкнется с дефицитом уже этой зимой, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Он считает, что европейским странам следует передать Киеву оставшиеся у них запасы. По словам Рютте, строительство новых производственных мощностей, в частности совместных предприятий для выпуска перехватчиков в Германии, не поможет Украине в краткосрочной перспективе. Неизвестные вандалы осквернили братское захоронение советских солдат в Латвии, сообщил депутат Думы города Елгова Андрей Пагор. По его словам, необходимо добиться возбуждения уголовного дела, установления виновных и привлечения их к ответственности. В братском захоронении в волости Даугмале покоятся 73 воина Красной Армии. Депутат опубликовал фотографии, на которых видно поврежденную, поваленную на землю надгробную плиту с красной звездой и надписью на латышском и русском языках. Вечная слава героям, отдавшим жизнь за Родину. Вопрос об изменении срока обучения в российских школах сейчас не рассматривается, сообщил РИА Новости помощник президента Андрей Фурсенко. Он отметил, что это сложный процесс, наверное, надо менять программы и, может быть, не стоит пытаться втиснуть в них все, добавил Фурсенко. Он также подчеркнул, что нужно научить школьников мыслить системно. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Так, ну что, продолжаем. 19:33. Полчасика у нас осталось. Ну и вот мы услышали, да, из выпуска новостей, что закончился визит, а то Ольги Дубровиной, нашей коллеги, что закончился визит Матео Дзуппи. Еще один спецпосланник. Представляете, сколько спецпосланников? Вообще такая должность, да, мы говорили об этом феномене, так сказать, которого раньше как будто бы, может быть, я не замечал, но как будто бы не было спецпосланников.
3: Нет, были спецпосланники, но это было по действующему переговорному процессу, по завершающему. Спецпосланники были по Ближнему Востоку, но, конечно, такой активности именно в этом статусе, который поднимает человека над его официальными
2: совершенно
3: позицией,
2: да.
3: Такого, конечно, не было. Но в Ватикане это все-таки это отработанная методика, а в Соединенных Штатах это вещь нетипичная.
2: Но смотрите, их много. Они не дублируют, нет, с моей точки зрения, значит, функции внешнеполитического ведомства, не дублируют. Они занимаются какой-то типа другой работой. Спецпосланник есть в Китае, например, да? Помимо МИДа китайского. Значит, в Америке тоже мы видим и говорили об этом подробно. И вот в Европе, в Ватикане, да, вот есть, приезжал, ну, как бы глава внешнеполитического ведомства, оно по-другому там называется, в Ватикане, да, в церковной этой структуре, вот в конце августа.
3: Госсекретарь по международным делам, там как-то
2: Тогда неважно. Ну, вот есть еще спецпосланник Папы Римского, значит, по украинскому регулированию, кардинал Дзуппи. Матео Дзуппи не первый раз в Москве. Да, кардинал, значит, решал гуманитарные вопросы, хотел сказать якобы, но не хочу, чтобы как-то неправильно было воспринято, потому что, ну, важную миссию выполняет человек без дураков, без иронии и так далее.
3: Ну, во-первых, Дзуппи — это серьезный человек, он давно в иерархии Ватикана.
2: Еще от предыдущего папы, кстати,
3: конечно,
2: он остался.
3: Да, конечно, и его статус и влияние, ну, естественно, выше, чем та официальная позиция, которую он занимает. Это что такое спецпосланник? Это человек, который может вести переговоры вне рамок официального дипломатического протокола.
2: От имени главы.
3: От имени. Это человек специально уполномоченный.
2: Да.
3: Так, в Америке всегда этим занимался помощник по нас безопасности. Угу. Кстати, на этом сделал большую, но уже не политическую, а научную карьеру Киссинджер.
2: Да.
3: Да, и не сделал, ну, вот как бы карьеры на этом не сделал Бжезинский. Вот эта разница была. В способности наполнить должность спецпосланника каким-то реальным содержанием. Но, конечно, в основе миссии посланника от Ватикана всегда гуманитарные вопросы, религиозные и так далее и тому подобное. Но, как вы себе представляете, обсуждать религиозный вопрос по Украине без политического содержания. Вот как можно обсуждать вопрос религиозных свобод даже для греко-католической церкви, которая находится под протекторатом Ватикана, под, ну, не протекторатом, это часть католической церкви, а не обсуждая вопрос, связанный с общей религиозной свободой.
2: А думаете, обсуждался? Это там же, вот, ну, так сказать, вот коллега рассказала, да, одной из значимых тем стал гуманитарный кризис в Алёшках, Херсонской области, где мы знаем действительно катастрофы и прочее, прочее. Там как будто бы сейчас не до униатов там и прочее.
3: В Алёшках с униатами вообще никак. Безусловно, это одна из точек гуманитарной катастрофы, причем точка рукотворная. Точка специально сконструирована нацистами в Киеве для того, чтобы создать гуманитарное напряжение. Я думаю, что это гуманитарное напряжение, оно будет снято, и в том числе методами военно-силовыми. Но это повод для того, чтобы поговорить, а как так вообще получается, что в принципе с гуманитарной ситуацией. Ну, Ватикан как игрок в ситуации вокруг Алёшек, ну, мне это слабо.
2: Нет, конечно, нет. Это в частности. Но
3: он мог привести какие-то предложения от имени киевских властей, а вот о том, что они очень любят. А вот этой частичной секторальной деэскалации. Мы не будем уничтожать, мы не будем душить голодом население Алёшек, А вы за это там пропустите некоторое количество сухогрузов с оружием там, и перестанете уничтожать вот это. Вот это принести... привезти в Москву вполне возможно было.
2: Но вы так говорите, не... как будто бы Ватикан заранее на стороне Киева.
3: Нет, вот именно я, потому что вы меня перебили. Я никогда не поверю, что такие хитрые, что такие опытные люди, как кардинал Дзуппи и вообще ватиканские политики, позволили бы себя использовать киевскому режиму, который все больше и больше воспринимается как режим... уж простите, языческий, да, и вот так себя использовать. Вот в это я не верю, поэтому и говорю о том, что повестка дня визита спецпосланника Ватикана не могла быть только связана с Алёшками. Это в том числе связано с религиозными свободами на Украине, с общей ситуацией. А может быть, он привез... спецпосланник Ватикана, некие предложения от людей, которые не находятся сейчас у власти в Киеве. Можно предполагать все, что угодно. Но очевидно совершенно, что есть темы, которые... Да, тем более визит не двухчасовой. Это визит фактически
2: три
3: полтора...
2: дня. Ну, 28-й, 29-й, 30-й. Ну, хорошо, 28-й, 30-й, да, хорошо.
3: Так,
2: да.
3: Но это длинный визит, да. Это несколько бесед на разных уровнях, и прорабатываться могли очень разные вопросы, но есть просто среди них несколько тем, которые обойти просто физически нельзя.
2: Могут сыграть роль в урегулировании? Ватикан, важнейшую, ну, типа, не, давайте, ключевую. То, что хотел сделать Трамп, может ли сделать Ватикан?
3: Может. Он может, во-первых, Ватикан может, может помочь Трампу все-таки сыграть роль. Потому что Трамп, конечно,
2: хороший,
3: не решил.
2: Да, ты, да.
3: Трамп, конечно, не решил, какому из вариантов христианства он относится. Он там очень невнятно отвечает на вопрос, который для любого американского президента был элементарно. Единственный, кто даже не спотыкался, но как бы выражались сомнения, что он ответил правду, это был Барак Обама, который очень четко обозначал, какой церкви он принадлежит, и потом пошли разговоры, что он тайный там мусульманин и так далее. Я думаю, что это все ерунда. Так? Для американского президента декларация того, к какой церкви он принадлежит, это естественно. Это нормально. И, кстати говоря, был кандидатом президента, не президентом, был даже один православный грек. Вот. Для Трампа этот вопрос оказался непреодолимым. Так? И здесь, конечно, у него с религией отношения довольно сложные. Я вообще не исключаю, что он считает себя главой собственной религии.
2: Ну, давайте скажем, что он христианин.
3: О, нет, он христианин, он это никогда не отрицал. А вот ну, дальше, когда вот любой американский
2: президент... Ну да, там, или такой, евангелист.
3: У него дальше
2: или...
3: я принадлежу, да, я прихожу. Да, это, есть, да, это все да, так да, отвечали. И Трамп начинает ходить. Я вот, да, значит, свободный да, христианин. Тогда это не... Это может быть в Германии, это даже у нас бы так народ посмотрел, сказал, ну давай, давай.
2: Да-да.
3: Так, вот, но не в Америке. В Америке другая политическая культура, вот это секторального да, христианства. Да-да. И, конечно, он выглядит с этим очень сложно. Но Ватикан ему руку поднять, руку протянуть может. Да, возьмет ли Трамп эту руку? Не знаю, но содействие Ватикана в том, что Трамп смог бы по украинскому конфликту выйти из того тупика, в который он себя загнал, это факт. Но я вам скажу вторую тему, которую не мог не обсуждать спецпосланник Ватикана в Москве. Это святые места в Израиле. И вообще ситуация со святыми местами на Ближнем Востоке, которые подвергаются разорению, в отношении которых есть очень серьезные риски, и с кем ему еще, как не с Россией это обсуждать, особенно с учетом российского присутствия в святых местах в Израиле и так далее. Поэтому вот это вот Алёшке, да, тяжело, если Ватикан поможет каким-то образом угомонить киевский режим, вы знаете, я скажу, я только спасибо скажу, потому что здесь вот этот вот вопрос, тот, который, с которого мы начали, который казался, в общем, теоретическим. А мы же понимаем, что люди, которые фактически душат Алёшки дронами всем, да, это люди, которые перешли черту.
2: Там есть профессор, даже в нашем эфире, там специалисты, которые следят за боевыми действиями, на самом деле говорят, что такие зоны есть по обе стороны, к сожалению. Значит, вот в чем дело.
3: Есть такое, но такого, как в Алёшках?
2: Да, такого, да.
3: Да. И вот это вот уже точно за гранью. А серые зоны, ну, послушайте.
2: Не серые, а вот такие, так сказать, вот обособленные.
3: Обособленные. Ну, послушайте, вот освобождаем очередной крупный населенный пункт, находим там стариков, находим там убитых стариков, которые не хотели, не могли уезжать, и которых просто убили, потому что... А потому что мимо шли. Так? И вот это вот то, когда заходят за грань. Это вот... Почему нельзя заходить за грань? Угу. И если здесь, во-первых, Ватикан понял, с чем мы имеем дело на Украине, это уже хорошо. Если смогут представители Ватикана как-то угомонить киевский режим, ну, я буду только рад.
2: Да. Так, ну что, друзья, давайте... А, ну что, в качестве перехода такого, значит, анекдот, когда про Трампа говорили, помните, когда Петька приходит к Василию Ивановичу и говорит: «Василий Иванович, там целая буча поднимается, хлопцы ругаются между собой. Василий Иванович, правда же, ты еврей?» Василий Иванович, видите ли, в чем дело, Петр? Вот это как Трамп говорит про свою, так сказать, видите ли, в чем дело, Петр? В Европе, во Франции сегодня прошли массовые митинги. МВД называет 200 тысяч или даже там больше 200. Ну, по всей Франции, там не только Париж, там и Марсель и так далее. 170 манифестаций и маршей. В Париже десятки тысяч человек, не знаю сколько, 200, 300 там, ну, по всей Франции много. Вышли работники госсектора, госслужащие, учителя... пожарные, значит, ну, масса людей вышла. Из-за этого случились там транспортные сбои, понятно, из-за присоединения к акции транспортников и авиадиспетчеров. В ряде аэропортов отменили часть рейсов, фиксировались перебои в работе пригородных поездов. Значит, мы знаем страсть и любовь французов к, значит, к протестам.
3: Бунтажная нация.
2: Ну, такая, да, такая, да. Значит, это в ряду вот этих забастовок и прочее, прочее. Или все-таки нынешние протесты особенную какую-то роль играют. Там, учитывая, что Макрон тоже там хромая утка, там все это мы знаем, все понимаем. Но, в принципе, вся общеевропейская ситуация делает ли нынешние протесты особенными?
3: Нет, пока нет. Протест особенный. Из всего того, что происходит в Европе в сегодняшней, я бы выделил в качестве особенной, какого-то особенного, специфического, даже не особенного, специфического протеста, это антивоенные студенческие демонстрации в Германии. Угу. Вот это что-то новое. Если такое произойдет во Франции, это будет очень интересно, это будет очень симптоматично. Потому что в Германии молодежь, она очень разная. Так, и там нельзя говорить, что это вот настоящие немцы. Там разные немцы вышли. Это видно по кадрам людей, этих демонстраций. Их не так много вышло. Так, но это означает, что в значительной части германского общества риски оказаться на Восточном фронте и отправить туда своих детей, они начинают осознаваться. Потому что, ну, мы же понимаем, что, конечно, молодежь... Она представать любит, да. Но сравнить по степени как бы способности к протесту немецкую молодежь, французскую и даже американскую, ну, это невозможно. Да? Немецкую молодежь, если бы родители внутренние не были согласны с тем, что их дети могут оказаться на Восточном фронте, их просто на эту демонстрацию не пустили. И они бы не пошли. Там не настолько незаконопослушная молодежь, как, например, там Я как, у меня период был, я там периодически заносил, у меня нелегкая судьба в Нью-Йорк. А мне очень нравился, и сейчас, конечно, это все уже вряд ли я там даже что-то узнаю. Такой у меня был приятный район, там Колумбийский университет. Я вот только как не зайду, там демонстрация. Им, по-моему, все равно было против чего. Ну, вот такая вот американская молодежь, либеральная. Ой, они сейчас все за Палестину.
2: Ну, естественно, да.
3: Да, да. Естественно. Да, но американская молодежь тоже любит протестовать, но только после себя, во-первых, ничего не жжет в пределах вот этих полицейских заграждений, и после себя обязательно уберет мусор. Да? А Германия, если папа сказал, не ходи на демонстрацию, это молодежь не пойдет. Это не Франция, да, где социального результата от вот этих, помните, там были такие, ребят, желтые жилеты, да, социального результата ноль, разбили столько-то витрин, ну, и понятно, там страховые компании обогатились на желтых жилетах, я думаю, да, они должны были им еще приплачивать за эти митинги. Сожгли 20 машин, 40 кур, разошлись, социальный результат ноль. Это не Германия. Но если в Германии молодежь выходит на митинг под очень разными лозунгами, там и левые были, и правые, там и АДГ была, там и Линки были, да? Это, вот это уже серьезно. Если подобное начнет происходить в других европейских странах, и прежде всего, конечно, во Франции, где близко еще в общественном мнении нет осознания тех угроз, которые несет Восточный фронт, ну, вот это будет уже нечто симптоматическое, симптоматичное. Но пока, не, пока я вот это...
2: Слушайте, а вот эта история... Значит, во Франции же тоже школьники блокируют учебные заведения в знак несогласия с действующей социальной политикой властей. Но типа внутряк, в немцы все-таки вовне, да, их протест направлен.
3: Но так... культурный очень. Я посмотрел эти демонстрации.
2: Да.
3: Значит... Но после них даже ничего убирать не надо. Все чистенько, прошли хорошо. Аккуратно. Прошли, значит... аккуратно разошлись.
2: А вот что вы думаете о молодежи, профессор, вот в этом смысле? Значит, а она способна, ну, там, я не знаю, ну, хотя бы на то, что было там в 60-е годы во Франции, мы помним, да, в 68-й год, там, 69-й. Значит, вот это все не с точки зрения там левацких каких-то левых идей, коммунизма и прочее, прочее, а просто с точки зрения выразить голос в широком ключе. Ну, ну в смысле объединиться вся молодежь, вся европейская молодежь. У нас просто был пример, он, может быть, не вполне корректный, но он обращал на себя внимание. Значит, у нас появилась такая еще в ковид. Рёдан. Помните ЧВК Рёдан? Значит, удивительным образом эти молодые люди, любители аниме, тех, которых всегда били хулиганы, это ровно те самые, значит, они организовались и стали давать отпор хулиганам в торговых центрах. Значит, если посмотреть на географию, очень любопытно. Беларусь, Россия и даже Украина. И даже Украина, это было до СВО там. Вот это обращало на себя внимание, что пока там, значит, отцы не могут договориться, дети находят даже, можно сказать, какие-то идеологические основы, идеологические фундаменты, базу, в рамках которых самостоятельно объединяются, без всяких, с помощью соцсеточек, значит, без всяких организаций наднациональных. Вот что-то подобное в Европе, так сказать, может произойти.
3: Но если вы сейчас уже задним числом, с учетом послезнания, чем кончились протесты 68-го года, почитаете, не надо оценки читать, читайте лозунг. Ну, это же бред. Так? Это бред левого направления, отразившее желание тогдашней молодежи. Желание не быть, как их отцы.
2: Да.
3: По большому счету. Они, их отцы вкалывали на заводе. Да, причем даже в относительно такой социально-либеральной Франции там вкалывать приходилось. Ну, вот теперь мы имеем Европу, где работать особенно, ну, еще только еще немцы, как говорится, в старых традициях, да и то уже не очень. Я вам сейчас обострю вопрос. Во-первых, протесты такого типа бывают в основном левые. правые идут в такие силовые,
2: да, понятно,
3: силовые,
2: да,
3: группы. Очень много. И вот, кстати говоря, волна правого терроризма в ответ на мигрантов и так далее Европу ждет неизбежно. Но какая молодежь-то? Молодежь очень разная. Есть молодежь, которая сытая и которая протестует, вот, значит, весь Париж пляж. Ну, это же протест очень сытых людей. Так? А есть люди, кстати, ровно в это же время, так называемые чернопятые. Это те же самые французы, граждане Франции, выходцы из Алжира. Там в чем проблема-то была? Алжир не был колонией никогда. Это был департамент Франции, ровно такой же, как все остальные. Он такой же, как департаменты континентальной Франции. Да? И они за свою судьбу, они дрались. Сейчас они полностью легализованы. Какая молодежь? Молодежь пригорода Сен-Дени, мы тут видели мэра Сен-Дени, я, да, посмотрел запись. Вот от какой молодежи вы ждете протест?
2: Значит, и против чего главное? Да?
3: Ну, конечно. Там протест в сегодняшней Европе, он не будет за.
2: Совершенно верно.
3: Он точно совершенно будет против.
2: Значит, вот против чего? Смотрите. Значит, я жду. Ну, жду, условно говоря, так сказать, можно ждать, или в качестве вопроса, а возможно ли ждать протеста молодых людей, привыкших к электросамокату и латте там на кокосовом молоке, против стремления правительств к эскалации и кажущейся неизбежной большой войне?
3: Алексей, вот протест людей на самокатах, которые очень любят латте на кокосовом молоке и диетические напитки,
2: да,
3: и здоровый образ жизни, это то, о чем, что в России ждали наши противники.
2: Угу.
3: Да, мы знаем примеры людей такого возраста из этой категории, которых, к сожалению, их неспособность осознать реальное положение, да, она завела в том числе в места заключения свободы по реальным преступлениям, связанным с террористической и экстремистской активностью тоже. Но гораздо большая часть этой молодежи, ездившая на самокате, на самокатах и пившая латте, она и на фронте сейчас, она в войсках беспилотных систем. Огромное количество людей, вот у меня в одном рукопожатии, и молодого возраста тоже, помогает фронту, плетет сети, разрабатывает, ну, новые инновационные решения. Разные бывают молодежи, разные люди ездят на самокатах. Хотя с ними надо что-то делать, я имею в виду с самокатами.
2: Да.
3: Так, а в Европе молодежь другая. Это молодежь, которая в принципе лишена социальных ориентиров. У нас тоже молодежь лишали социальных ориентиров. Но в Европе двум поколениям молодежи объясняли, да, что им не нужны социальные ориентиры вообще, что их социальный ориентир – это комфортная жизнь. Вот эти люди, я не знаю, какие они будут, когда уровень этого социального комфорта изменится. Вот.
2: Но если прямо, война лишит вас социального комфорта, война не позволит вам...
3: А для этого надо поверить в войну, надо поверить, плохо, это плохо, но, и звучит ужасно, но позитивным моментом германского протеста против призыва в Бундесвер, даже в той мягкой форме, как это происходит сейчас относительно, является то, что значительная часть молодежи и их родителей в Германии поверила в реальность войны, а во Франции нет, а в Англии нет.
2: Хорошо. Ну, в смысле, хорошо.
3: Да, ничего хорошего.
2: Ничего хорошего, совершенно верно, да. Не успели обсудить, но там и изменится еще к следующей неделе, будет больше как бы фактуры бэков. По ПРООН еще хотелось бы тоже поговорить, там не могут договориться о кандидатурах, значит, из-за антирейтингов. Ну, ладно, все, друзья. Спасибо большое, как всегда говорим профессору Дмитрию Геннадьевичу Евстафьеву. Меня зовут Алеша Тимофеев. Никуда не переключайтесь, дальше тоже будет интересно.

0: Правила вывоза наличных из России. Контекст. Владимир Путин своим указом запретил перемещать в страны Евразийского экономического союза Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные средства в размере более 1 миллиона рублей. Новые правила имеют исключение. Так, наличные можно вывозить через несколько международных аэропортов, но только при наличии банковских документов, подтверждающих снятие всей суммы со счета. Исключение также действует для юрлиц, осуществляющих международные перевозки. Вывоз средств возможен для обеспечения работы российских дипломатических и консульских учреждений. Если запрет нарушен, у физлиц будет изыматься сумма, превышающая 1 000 000 рублей. У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изъятию подлежит вся вывозимая наличность. Новая мера призвана максимально затруднить нелегальный вывод капитала из Российской Федерации. Отток денег в последние 2 года снизился, но по-прежнему измеряется десятками миллиардов долларов. Кроме того, финансовые власти поставили задачу сократить объем наличных средств в экономике. В предыдущий раз из России было запрещено вывозить в страны Евразийского экономического союза больше 100 тысяч долларов в рублевом эквиваленте.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 20 часов, Кемерове полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Спецпосланника Папы Римского проинформировали о гуманитарном кризисе в Олежках. Россия выразила решительный протест Дании в связи с инцидентом в Балтийском море. США сняли с Сирии запрет на выдачу разрешений на поставки вооружений. Подробности далее. Одной из значимых тем визита спецпосланника Папы Римского в Россию стал гуманитарный кризис в Олежках Херсонской области. Матео Дзупи подробно проинформировали о преступных действиях киевского режима, фактически взявшего в заложники мирное население города и блокирующего любые попытки доставить продовольствие, медикаменты, провести эвакуацию оставшихся гражданских лиц, сообщили в российском МИД. Визит кардинала в Москву проходил с 28 по 30 сентября. Он встретился с помощником президента Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой, уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Дзупи также посетил одно из мест содержания украинских военнослужащих и смог лично убедиться в строгом соблюдении России всех гуманитарных норм, подчеркнули в МИД. Россия выразила Дании решительный протест в связи с непрофессиональными и провокационными действиями вертолета ВВС страны в отношении корвета «Сообразительный» в Балтийском море. Инцидент произошел 14 сентября в нейтральных водах. Сегодня в МИД России был вызван посол Дании Рольф Холмбое. Ему указали, что российская сторона расценивает опасные маневры вертолета ВВС Дании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Повторение таких безрассудных действий, по мнению МИД, может привести к эскалации. США сняли с Сирии запрет на выдачу разрешений на поставки вооружений и другой оборонной продукции. Это следует из документа американского Госдепа, с которым ознакомились РИА Новости. Согласно документу, теперь заявки на лицензии и другие разрешения на поставки оборонной продукции в Сирию будут рассматривать в индивидуальном порядке. Новая политика была одобрена госсекретарем США и вступает в силу 1 октября. В списке стран, в отношении которых Вашингтон сохраняет запрет, остаются Белоруссия, Мьянма, Китай, Куба, Иран, КНДР и Венесуэла. Госдолг Франции приближается к отметке в 120% от ВВП, а плана по его сдерживанию властей нет. Это представляет серьезную проблему для страны, заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард. Как она отметила, политическая неопределенность и проблемы с бюджетом ухудшают инвестиционный климат страны. Кроме того, Франция с ростом экономики в 0,5% за этот год отстает от среднего показателя по ЕС. В Армении открылись Дни духовной культуры России. Мероприятия пройдут в Ереване и Гюмри, передает корреспондент РИА Новости. Открыла Дни духовной культуры России выступление Академического большого хора, мастера хорового пения телерадиоцентра «Орфей» в Ереванском русском драматическом театре имени Станиславского. 1 октября коллектив выступит в Гюмри. Кроме того, сегодня открылась фотовыставка к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Дни культуры Армении в России запланированы на ноябрь. Об этом сообщил советник-посланник посольства России в Ереване Максим Селезнев. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете Радио Спутник. В эфире программа «Четко, понятно». В студии автор, политический и общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий Андреевич, мое почтение. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Дмитрий Андреевич, предлагаю сегодня по большей части поговорить про украинскую экономику, если от нее что-то и осталось. Но, я так полагаю, в Киеве вообще не задумываются о будущем этой самой украинской экономики. И, значит, статистика показывает следующее. Западные журналисты посчитали, Украина теряет в среднем по 45 миллионов долларов в час из-за воздушных тревог, уже не говоря о закрытии предприятий, кризисе и прочем. Возникает вот какой вопрос. Аналитики и украинские, и западные считают, что Украина может таким образом угробить свою экономику вообще без задней мысли, потому что все финансируется за счет Евросоюза. И оно вроде бы понятно. Но неужели нет понимания, какой будет Украина после того, как конфликт завершится, что от нее останется, где будут люди работать? То есть над этим вообще не думают, что будет с бюджетом, что будет с долгами, с кредитами и так далее. Или это все одна ставка на большую Европу?
3: Дело в том, что здесь ситуация гораздо сложнее. Действительно, вот деньги из стран НАТО, которые текут на прокси-войну против России, на Украину, это одна история. И эти деньги, они не безграничны, потому что это в первую очередь ресурсы, потому что западные страны, с учетом того, что сейчас страны БРИКС прикручивают лавочку в отношении вот бесконтрольного печатания доллара и евро, потому что спросы на доллары и на евро, и на американские облигации, он сейчас катастрофически падает, причем уже много лет подряд. И в этом отношении сейчас западные страны, они не могут, как раньше, просто печатать неограниченное количество денег и перекладывать инфляцию на весь остальной мир. Это сейчас постепенно подходит к концу и уже стремится к нулю. И поэтому западные страны сейчас все более пристально начинают смотреть, а сколько конкретно им денег приходится и ресурсов тратить на прокси-войну против России. Во Франции даже вот бунты уже начались в отношении того, что французы обычно не могут понять, почему им нужно сокращать медицину, образование для того, чтобы вести Франции в прокси-войну против России, причем с вероятностью того, что может прилететь ядерная ракета, и Франция закончится. То есть они это понять не могут. Макрон, естественно, тоже это не может объяснить, потому что если он выйдет в прямой эфир и скажет: знаете, друзья, я тут решил начать войну против России, мы сейчас финансируем, значит, войска на Украине, которые сейчас ведут бои, и поэтому, знаете, Франция победит. И на него посмотрят как на сумасшедшего. И поэтому Макрон ограничивается обтекаемыми фразами о том, что якобы они там демократию и что-то там еще защищают. И, конечно, люди начинают с этого смеяться, но уже начинаются бунты, потому что и во Франции, и в Германии уже очевидно, что медицина, социалка сокращается, образование сокращается, потому что нужно, видите ли, вести элитки прокси-войну против России, которая закончится в любом случае очень печально для них. И вот в этом отношении, конечно, сейчас подобная вот тактика, когда экономика Украины, остатки этой экономики, они тоже стремительно сокращаются. И вроде как запланировали западные страны на несколько лет вперед финансирование. Только вот дыра в бюджете увеличивается настолько стремительно, что запланированного финансирования не хватает. И получается, и странам Евросоюза, и США, и Британии сейчас вот перед ними вопрос и дилемма, а откуда брать дополнительные ресурсы. Второй вопрос, кто их будет брать? Естественно, британцы и американцы не в восторге от этой мысли, потому что у США, вернее, война с Ираном, которая не закончена, и, собственно, гигантский госдолг. Вот Британия также не стремится тут на первых ролях присутствовать, и страны еврозоны тоже от этой всей истории не в восторге. Ну, а вот режимники Зеленского, они уже публично говорят, и депутаты Верховной Рады говорили, озвучивали, что сейчас дырка в бюджете настолько большая, что для того, чтобы просто выплачивать зарплаты натовским наемникам из ЧВК ВСУ, прокурорам, ТЦКшникам, судьям, чиновникам и прочим пособникам оккупационного режима, то теперь получается, вот для того, чтобы эти даже вот затраты поддерживать, нужно максимально сделать секвестр бюджета и урезать вообще все выплаты, которые касаются вот очень многих направлений, там и вот стройки, и многих других бюджетных трат, которые заложены. Дошло до того, что уже даже пенсии из пенсионного фонда, получается, деньги перебрасывают для того, чтобы платить зарплату натовским наемникам. А пенсионерам под любым предлогом просто не выплачивают пенсии. Это уже история длится, ну, вот как минимум месяца два. То, что вот нам известно в отношении того, что сейчас очень многим пенсионерам просто тупо не выплачивают пенсии. И поэтому, с учетом данных раскладов, конечно, вот экономика Украины, которая схлопывается с учетом ударов ЭКСРФ, вот она, получается, наносит удар прямо уже по единству так называемого западного мирка, потому что они не хотят сверхмеры тратить свои ресурсы, потому что вроде как они рассчитывали, чтобы ограничиться уже выделенными деньгами, а так не получается. И поэтому, конечно, если ситуация сейчас будет усугубляться, то может так получиться, что сами натовские наемники будут сидеть без денег. Либо, конечно, как альтернатива, просто сейчас режим Зеленского через «не могу и не хочу» будет включать печатный станок, и мы просто будем видеть на остатках Украины гиперинфляцию, когда зарплаты, пенсии будут платиться, но, знаете, покупательная способность этих денег, она будет стремиться к нулю.
2: На Украине сегодня остались свои деньги. Ну вот, говоря как раз о хотя бы какой-то кубышке, уж простите за такой подбор слов, для социальных нужд, ну вообще хоть что-то осталось, или все сегодня, безусловно, это спонсорство стороны союзников, так называемых?
3: Дело в том, что официально вот только под 200 миллиардов долг. Если говорить фактический долг совокупный, это перед странами Евросоюза, США, Британии, МВФ, Всемирным банком и так далее, то там сумма уже под 700 миллиардов. Это, естественно, информация сейчас секретится вот, на территории, вот, оккупированной блоком НАТО Украины, но, тем не менее, из песни слов не выкинешь, да и Трамп, в принципе, он публично обозначал, примерно какие суммы сейчас вот долгов висят на Украине. И поэтому с учетом долгов по 700 миллиардов, это просто исключает вообще какую-то кубышку, какой-то суверенитет и так далее. Там сейчас, с точки зрения вот ресурсов, все является в прямом смысле слова частной собственностью западной корпорации, которые вот аффилированы с Трампом, британским монархом, и, знаете, Урсулой фон дер Ляйен, которая сейчас, как мы знаем, королева Евросоюза, потому что ее никто не выбирал, но, тем не менее, она правит.
2: И с точки зрения производств, которые тоже закрываются, понятно, у Украины очень богатое советское наследие, тут уж чего греха таить, это же энергетики касается, но киевский режим делает все, чтобы и это похоронить. Нам понятно, рассчитывают на вот эти планы восстановления, которые Евросоюз обещает. Обещания мы эти тоже прекрасно
3: уже
2: знаем.
3: Уже сколько лет прошло, почему-то все эти планы остались только презентациями красивыми вот в PowerPoint.
2: Но это вопрос вот восстановления, скажем так, Украины, да, на которую Киев рассчитывает. Это уже десятилетие или это больше? Это поколение, да, вот об этом хотя бы там ведут разговоры подобные?
3: Так и дело в том, что они априори там не могут вести эти разговоры, потому что, во-первых, это не их дело. Если вот гауляйтера назначают, это не его дело, там, что запланировали те, кто его туда назначили. И поэтому Зеленский, он даже понятийно не имеет права поинтересоваться по этому поводу. Медийно где-нибудь в студии там сказать, повозмущаться, театрально там, знаете, слезу пустить, там, засмеяться, это он может. Но с точки зрения вот реальных процессов, то, безусловно, как решат в Вашингтоне и Лондоне, так и будет. И, безусловно, когда придет русская армия, все вот эти решатели, они просто развеются, и все их интересы развеются вместе с ними. Поэтому нам нужно все-таки здесь смотреть вглубь этого всего процесса. Потому что для вот части русского народа, который живет на Украине, а там десятки миллионов наших соотечественников, вот очень важно понимать, что все-таки, несмотря на то, что сейчас очень сложный период, и натовская оккупация просто там свирепствует, потому что это и банды ТЦКшников, и полицаи, и так далее. И, безусловно, люди смотрят в будущее только с точки зрения того, что самый лучший вариант для них – это когда русская армия подойдет к границам Польши. И тут можно по-разному смотреть на ситуацию, но любые компромиссные варианты, когда там остается оккупационная администрация через какие-то там выборы бутафорные, либо вот вводится там какое-то внешнее управление через ООН под контролем США,

0: вот Польша, вот также, чтобы у них была надежда, что не только вот новые регионы и Крым выберут свое будущее вместе в составе России, а чтобы и остальные регионы, также Одесская область, вот Киевская, Черниговская, Житомирская и все остальные, чтобы они тоже имели вот в перспективе такую возможность. И несложно догадаться, что западные страны, они действительно сейчас ставят целью сохранить остатки Украины в любом виде. Mm-hmm. И для этого, кстати, тоже несложно догадаться, какая будет риторика у тех персонажей, которые на нашем информационном поле в России фактически вот пытаются продвинуть тренд о том, что обязательно нужно вот Украину как государство хоть в каком-то виде, но тем не менее оставить. Эти люди, конечно, будут говорить
1: о том, что... А вы считаете, это не жизнеспособный вариант?
0: Абсолютно.
1: Ну, с точки зрения безопасности для нашей страны, безусловно, да.
0: То есть безусловно, вот... потому что, понимаете, если бы Сталин рассуждал вот с точки зрения безопасности, а надо ли ему освобождать от гитлеровских нацистов Украину или не надо, а надо ли ему там Польшу освобождать или там Германию, то мы бы сейчас жили в каком-то абсолютно другом вот печальном мире. Угу. Вот. Но с учетом того, что у наших предков этот вопрос не стоял, мы, собственно, все-таки получили десятилетия процветания, благоденствия и единения нашего большого русского народа. И причем это единение дало настолько серьезный импульс, что мы первые в космосе и во многих других направлениях. Тогда, получается, были, и сейчас вот тоже эти все позиции стараемся восстановить в полной мере. И, конечно, для того, чтобы Украину как государство сохранить, сейчас, полагаю, с моей личной точки зрения, uh-huh. вот, к которой я пришел, опять же, с помощью логических умозаключений, сейчас на каждом углу из каждого утюга будут многие персонажи вот, рассказывать о том, что, вы знаете, там на Украине остались только бандеровцы. Там uh-huh. остались жуткие негодяи, которые обязательно будут стрелять в спину нашим русским солдатам. Там нету нормальных людей, все, кто нормальный, уехал оттуда. Туда ни в коем случае нельзя приходить русской армии, потому что мы увидим бандеровщину на десятилетия вперед, и в конечном итоге все это потом закончится там очень-очень печально. И аргументировать, и продвигать свою позицию все вот эти вот персонажи, которые, с моей точки зрения, фактически работают на вот Британию, Соединенные Штаты, они будут давить на эмоцию, потому что для того, чтобы отключилась логика, нужна эмоция. И поэтому они будут рассказывать о том, что там такие люди плохие, которые, знаете, издевались над нашими солдатами в плену. И вот как против этого аргумента сказать? И вот если бы такие аргументы Сталину задавали, и он сидел и размышлял, а надо ли ему Украину от нацистов освобождать, то, конечно, бы Сталин быстро как бы... одной росписью и списком все это дело бы решил. Но с учетом того, что 21 век, плюрализм мнений, все дела, и вот в этом отношении действительно очень важно это сейчас понимать, потому что это своеобразная такая система идентификации, которая, полагаю, нашим зрителям и слушателям очень поможет в ближайшем будущем, потому что вот недавно мы были на вот форуме, который организовывала Украина.ру, и там, знаете, по удивительной случайности люди, которые вроде как позиционируются как некие такие знатоки по Украине, ну, те, которые, собственно, с командой Януковича, и которые вот не смогли ничего сделать с так называемым Евромайданом, то они начинают почему-то рассказывать о том, что ни в коем случае нельзя туда продвигаться. Вы понимаете, что там, оказывается, очень плохие люди остались. Получается, часть русского народа, который находится в оккупации, они обозначают, получается, как людей, которых не надо ни в коем случае освобождать, потому что с их точки зрения они там будут кому-то в спину стрелять и так далее, что, конечно же, является абсолютной ахинеей и так далее. То есть в этом отношении, когда вот вроде и в нашем публичном поле поднимается этот дискурс, что, мол, ни в коем случае не надо идти дальше, нужно сделать все для того, чтобы американские и британские корпорации сохранили свою частную собственность, чтобы долги американо-британские сохранились, 700 миллиардов на остатках Украины. Вот. Это же получается действительно сверхзадача для многих. И когда получается в нашем информационном поле, на различных таких форумах, получается, вот один задает алгоритм,

0: что, мол, ни в коем случае там живут плохие люди, там некого освобождать, ни в коем случае туда не надо идти, а потом подхватывает другой спикер эту же риторику и говорит, да, действительно, ни в коем случае, там, знаете, только бандеровцы живут, остались и нацисты, и все остальное. А потом этот третий спикер подхватывает и никому не дают задавать вопросы, чтобы, знаете, не сбить информационную волну.
1: Но,
0: то есть,
1: Дмитрий
0: действительно,
1: Андреевич,
0: это вопрос очень такой важный и принципиальный для многих, потому что позиция нашей команды по этому поводу, она диаметрально противоположна. Все-таки мы один народ. Это никакой не братский народ, это все-таки в Советском Союзе придумали, и, как практика показала, это, знаете, очень такой вот печальный тренд. Нужно говорить правду в отношении того, что мы один народ, и здесь не должен стоять вопрос, а надо ли освобождать, потому что там, видите ли, есть предатели, которые действительно могут, там, знаете, куда-то стрелять. Это, безусловно, военные преступники, которых нужно наказать со всей строгостью военного времени, ну и, конечно же, вот подойти к границам Польши, а потом уже, естественно, проводить и процедуру фильтрации,
1: ну,
0: и разбирать,
1: понятно, да,
0: где там кто как себя проявлял за вот эти годы.
1: Одно дело эксперты, но я понимаю, о чем вы говорите. А другое дело — это действия ВКС РФ. И, знаете, это мое уже субъективное мнение, характер этих ударов изменился, подбор целей изменился. И когда возникает вопрос, да, там, сохранности или такого джентльменского подхода к иностранным активам, британским, американским и так далее, знаете, судя по последней работе, я могу сказать, что это не так. И никто
0: и
1: уже...
0: это меня радует.
1: И это, ну, это потрясающе, конечно. И, кстати, я, да, позвольте, я вот комментарий озвучу. Уважаемый, меня зовут Эльвира, я живу в Италии много лет, с вами абсолютно согласен. Нельзя оставлять Киев и другие наши территории. Надо идти до конца границам Польши. Это вот я вам просто озвучу позицию слушателя, который вот отреагировал таким образом на ваш ответ. Вот. И возвращаясь к теме того, как действует ВКС РФ. Мы видим сейчас коммуникационные центры, дата-центры выносятся на Украине, уже переживают насчет Макдональдса и так далее. Ну, вот разные компании, так или иначе, мы видим название, Украина отчитывается, попадают под удары и так далее. И там, понятно, двойное назначение, складские помещения, где тоже ВСУ размещают боеприпасы и прочее. Но все-таки, вот вы согласны с тем, что наши военные, наши солдаты понимают, вот действительно, как надо действовать, в отличие от экспертов, которые могут говорить все, что угодно. И очень много, порой даже противоречия друг другу, но все равно мы смотрим на результат, на действие.
0: Понимаете, в чем дело? С точки зрения того, о чем думают солдаты, это, знаете, отдельная история. И с учетом того, что я часто напрямую общаюсь с многими и офицерами, и солдатами,
1: да,
0: которые
1: тоже
0: непосредственно участвуют в процессе, я публично не могу о многих процессах сказать и, собственно, поделиться вот своими вот умозаключениями, пока война идет.
1: Ну, конечно.
0: И вот, но у меня есть четкое понимание того, что бойцы нашей русской армии, они полностью разделяют позицию верховного главнокомандующего, который обозначил, что мы не два разных народа, а мы один народ. И поэтому с этой точки зрения армия — это все-таки структура, которая подчиняется непосредственно верховному главнокомандующему.
1: Абсолютно.
0: И поэтому здесь нету каких-то разночтений, там, а может так, а может не так. Там у них все четко прописано, а кому непонятно, может почитать устав. Вот. Но, тем не менее, с точки зрения того, какие тренды сейчас пускают в медийных полях, потому что, понимаете, в чем важно? Ведь нашим оппонентам и нашим врагам фактически из Британии и США нужно ведь, чтобы это не они у себя говорили, а чтобы это говорили здесь.
1: Ну, понятно, да.
0: И поэтому, когда я начинаю идентифицировать такую клоунаду, когда начинает один персонаж, который, знаете, обычно всегда очень деликатно, с историческими различными примерами рассуждал ни о чем, а тут вдруг, понимаете, его понесло на эмоции. И вот, видите ли, оказывается, там все остались, кто мучил русских солдат. Ни в коем случае туда нельзя приходить, к границам Польши, потому что там же все бандеровцы. Вот. С учетом того, что у кучи народа там, вот, как-никак, и родственники пооставались, с учетом обстоятельств и так далее, потому что далеко не все могли себе позволить выехать, как-никак, все-таки миллиардеров вот, и миллионеров среди обычных людей там немного.
1: А вот опишите портрет, Дмитрий Андреевич, да, вот, чтобы было понимание у слушателей тоже. Кто те люди, которые ждут прихода российской армии, но не могут, например, бежать с территории Украины, не могут высказывать свою позицию, да потому что страшно банально, нет денег, чтобы дать взятку и пересечь границу. Вот, вот понятно, что это огромный пласт людей, которые симпатизируют России, но хотелось бы понимать, да что это за люди?
0: Да вы посмотрите любое видео с той территории, когда ТСКшники пытаются похитить какого-нибудь человека. Вот и вы немножко просто представьте, как это оказаться на той стороне, и когда у вас на глазах вооруженное быдло просто избивает, унижает человека, похищает, а вы вступаете за него, рискуя всем, угу. рискуя здоровьем, карьерой, рабочим местом своим, для того, чтобы наговорить нецензурных слов этим ТСКшникам и полицаям и все-таки каким-то образом попытаться спасти этого человека. И если вот люди, которые вот во главе своей рассуждают много там и в социальных сетях, вот и пишут разные глупости о том, что не надо туда идти, mm-hmm. вы просто представьте себя на месте этого человека и задайте себе вопрос, а что бы сделали вы? И вот очень во многих случаях они бы просто прошли мимо. А там люди рискуют собой, рискуют своей карьерой и так далее, чтобы все-таки попытаться и спасти этого человека. Это на самом-то деле просто вот мы сейчас живем в уникальное время, когда перед нами вот эти люди, которые от банд ТЦКшников и полицаев отбивают наших русских людей, это те самые герои, которые несмотря ни на что, несмотря на то, что у них там вот работа может из-за этого навернуться, что их могут СБУшники просто похитить и убить и так далее, они все равно идут и пытаются спасти этих людей. То есть если задуматься просто над этим, действительно... Вот это те самые герои, которые действительно ждут русской армии. И, конечно, они публично не могут это сказать и заявить и так далее. Но они могут вот, написать в КСРФ, куда нужно ударить. И они это делают, потому что наши удары, как вы знаете, очень результативны. И, конечно, вот в этом отношении это те самые люди, та самая часть русского народа, которая нам каждый день демонстрирует, что... Действительно, освобождать эту территорию нужно, и нужно идти к границам Польши. Ну и, конечно, чтобы остальные регионы также имели возможность выбрать свое будущее вместе в составе России. И каждый, по сути, человек, даже на Западной Украине, потому что видео масса, угу. он своими действиями все это дело напрямую подтверждает.
1: На новости прервемся, Дмитрий Андреевич. Продолжим. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, скоро вернемся.
2: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.

0: «Знать за 90 секунд». 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. 4 человека, раненые в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщает оперштаб региона. В селе Тулянка Валуйского округа дрон атаковал «Газель». 2 женщины самостоятельно обратились в ЦРБ и, получив помощь, отправились по домам. В Шебекине в результате детонации взрывного устройства осколочные ранения получили мужчина и женщина. Им оказывают помощь в местной больнице. По данным Минобороны, дежурные средства ПВО за день сбили 123 украинских беспилотников. Пилотника были атакованы территории 10 областей, дроны сбиты над Черным морем. Русофобская истерия реваншистских кругов на Западе достигла апогея. Горячие головы ведут Европу к потенциальному конфликту. Запугивают сценариями и якобы исходящими от Москвы гибридными угрозами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва констатирует расширение военной инфраструктуры НАТО и строительство новых объектов военной промышленности. Кроме того, у границ России проводят учения союзников Альянса и отрабатывают наступательные сценарии, включая возможную блокаду Калининграда. Россия не угрожает Европе, но у Москвы есть возможности предотвратить любую агрессию, добавила Захарова. Графики отключения электроэнергии вернули в Киеве, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК. По данным СМИ, часть столицы сегодня осталась без электро- и водоснабжения. В Голосеевском и Шевченковском районах остановился электротранспорт. По данным компании «Центрэнерго», повреждено генерирующее оборудование самой мощной в регионе Трипольской теплоэлектростанции. Она обеспечивает электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Продолжение темы. В Киеве горит киностудия имени Довженко, сообщает городская госадминистрация. По предварительной информации, в одном из павильонов в Шевченковском районе вспыхнули аккумуляторы. На место следует подразделение спасательных служб. Президент Румынии Никушор Дан в понедельник проведет консультации с парламентскими партиями в своей резиденции и во второй половине дня представит нового кандидата в премьер-министры. Политическим силам нужно пойти на уступки, чтобы достичь консенсуса и найти рабочее решение, отметил глава государства. Политический кризис в Румынии продолжается больше 4 месяцев. В мае парламент страны вынес вотум недоверия правительству во главе с Ильей Балажаном. Сегодня депутаты отклонили состав кабинета во главе с Зигфридом Муришаном, выдвинутой коалицией из 3 политических сил. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
4: Москва, 91.2 FM.
5: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
6: Это «Радио Спутник». Эфир продолжается. Вторая половина программы «Четко, понятно». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, в студии автор, политический и общественный деятель Дмитрий Василец, Дмитрий Андреевич. Продолжаем. Расскажите, вот что за собой несут удары по вот уже озвученным коммуникационным центрам, центром обработки данных, когда и телесигнал пропадает, и с интернетом проблемы. Во-первых, почему это потребовалось только сейчас? А во-вторых, какой за этим может последовать реальный эффект?
7: Буквально с прошлого нашего, с прошлой части программы, буквально несколько слов еще добавлю. С учетом того, что все-таки вот из-за границы вот дуют слишком уж ветра, которые тут раздувают в некоторых больных головах желание порассказывать о том, что там на Украине остались только нацисты, и ни в коем случае нельзя никого освобождать, чтобы все досталось вот американским и британским корпорациям. Наша команда, движение «Держава», все-таки в ближайшее время даст всем этим персонажам публичный ответ и обязательно пригласит всех этих вот болезных обязательно тоже поучаствовать и постараться вот аргументировать свою позицию, а не только, знаете, вот отключить микрофон и не дать никому слова, как они попривыкали. Вот. Ну и, собственно, по остальному, конечно, с учетом таких вот ударов в ВКС РФ, здесь меня очень радует, что наконец-то начали бить по тем целям, которые я еще прям публично обозначал несколько лет назад, потому что это и вот американо-британская табачная фабрика, которая в Киеве находится, вот возле окружной дороги, вот прям публично все это дело вот декларировал, потому что как-никак это огромный плательщик налогов, который содержит, получается, режим Зеленского, и таким образом, получается, это минимизирует западным странам траты на прокси-войну против России. И я вот сейчас уже начинаю понимать, что наконец-то перешли к вот тактике максимально увеличивать затраты натовских стран на прокси-войну, и поэтому удары по табачным фабрикам, по металлургическим комбинатам, которые огромное количество денег давали режиму Зеленского в виде налогов, и, естественно, эти налоги шли вот не только на социальные нужды и так далее. То есть эта история, она вот предполагала все-таки, что западные страны с минимальными финансовыми для себя потерями ведут себе прокси-войну. Но эта история заканчивается. Сейчас уже металлургического комплекса уже нет, потому что все вот предприятия, самые крупные, они просто стоят с учетом ударов ВКС РФ. Также вот крупные вот плательщики, которые наполняли бюджет режима Зеленского, постепенно тоже выходят из чата. Ну, как говорят в социальных сетях. Вот главная статья доходов в плане вот сельскохозяйственной продукции, то за счет блокады Черного моря, получается, тоже режимники Зеленского теперь уже не могут рассчитывать на вот доходы от аграрного сектора. И, конечно, все это сейчас вот мы видим, как действует, когда вот режимники Зеленского и его хозяева начинают окольными путями выходить на представителей России и говорить о том, что вы знаете, вот давайте все-таки как-то договариваться про какие-то там различные варианты, там то ли морского перемирия, то ли энергетического, то ли воздушного, то ли космического и так далее. И все эти моменты, они вот четко говорят о том, что, собственно, фаза войны, она поднялась с учетом того, что теперь уже война идет непосредственно вот ударами по экономике, которые очень-очень болезненные. И, конечно, вот сейчас перед западными странами будет очередная дилемма. Либо скидываться еще больше и продолжать и повышать ставки боевых действий, либо все-таки постепенно сворачивать свою активность, пока Вот мы наблюдаем второй вариант, и это, кстати, очень для нас позитивный исход, потому что когда нечем будет платить зарплату режимникам Зеленского, натовским наемникам из ЧВК ВСУ, естественно, это войско так называемое быстро разбежится, потому что это как-никак все-таки частная военная компания в первую очередь. Поэтому данный процесс, он очень и очень позитивный, он имеет очень серьезные перспективы к тому, чтобы ускорить обрушение фронта.
8: Вот в связи с этим вопрос. Мне кажется, что по мере наступления отопительного сезона, который вот-вот, не за горами, будет ли Украина всяческими методами, образами, там, задействуя, может быть, Трампа, европейцев, да кого угодно, давить на тему с перемирием? Ну, в каком-либо виде, энергетическое. И вот надо ли оно нам сейчас, когда есть явные преимущества, когда там наш ущерб покрыт уже от украинских атак, а ВКС РФ в то же время демонстрирует бесперебойную работу 24/7. Вот надо ли делать эту передышку?
7: Дело в том, что моя точка зрения тут в любом случае вторична, как-никак по логике, безусловно, этого ни в коем случае нельзя делать.
8: Но Украина будет на этом настаивать? Вот, давайте лучше вот с этого.
7: Дело в том, что западные страны в любом случае будут на этом настаивать. У них, кстати, позиция вот не меняется по этому поводу. Им нужно максимально быстро заморозить по линии фронта, и чтобы сохранить под своим контролем максимально много территории с черноземами, недрами и, конечно, Украину как государство. И вот с учетом данной логики также нужно, полагаю, нашим зрителям и слушателям, особенно тем, которые нас услышат еще вот на остатках Украины, здесь нужно понимать логику, потому что удары по энергетике, когда пропадает тепло, электроэнергия в домах, это крайняя мера, которая, к сожалению, необходима, потому что сейчас никто не будет спорить с тем, что режимники Зеленского диверсифицировали и, собственно, производство дронов располагают в очень маленьких локациях, то есть в квартирах, в различных маленьких складах и так далее. То есть таким образом, получается, вот ВКС РФ выбивает крупные вот цеха, которые занимаются крупноузловой сборкой различных дронов, ракет и других систем вооружений. Но если говорить в целом, то есть, чтобы обрушить выпуск военной продукции на вот оккупированной блоком НАТО территории, то, безусловно, гораздо вот проще просто обрушить электроэнергию, чтобы физически просто не могли там они поддерживать тот темп выпуска продукции, который они сейчас поддерживают за счет рабочих тепло- и гидроэлектростанций.
8: И чтобы они людьми не могли прикрываться? Я просто к чему?
7: Ну и как мы видим, что удары ВКС РФ по складам вооружений, они четко людьми постоянно прикрываются. И расположение различных крупных складов вооружений там всегда происходит возле где-то жилых домов, какого-нибудь там жилого квартала и так далее. Да-да. То есть это, к сожалению, будни, и поэтому здесь нужно отметить, конечно, должное. ВКС РФ очень хирургически точно вот наносят удары. К сожалению, с учетом разлета осколков там и масштаба взрыва, есть определенные последствия и от взрывной волны и так далее, но тем не менее, к сожалению, вот это тот максимум вот с минимизацией потерь среди мирного населения, который может вообще существовать с учетом современной войны, потому что, если так разобраться, такого еще в истории не было, когда настолько точно и хирургически выбиваются военные цели, и фактически уже даже вот многие там мои друзья с Киева прямо радуются, что наконец-то уже ракеты ПВО американские закончились в основном, и теперь уже люди спокойны, что если летит дрон, он летит куда надо, по своим делам, летит какая-то ракета, вот она летит по своим делам, по государственным и так далее. И слава богу, что не прилетит на голову или по пожилому дому. То есть вот это абсолютно важная история.
8: Но при этом есть там желание, я уже смотрел, на Украине закупить и просроченные ракеты для ПВО, что тоже может отразиться в итоге на прилетах по многоэтажке от этих неработающих ракет. Да.
7: Дело в том, что в основном-то и просроченные, и ракеты прошлого поколения, они уже закупили в прошлых периодах и уже все это отстреляли. Если бы у них была такая возможность, они бы давно это уже сделали. Поэтому сейчас у них выбора особо нет.
8: То есть, если подытожить, я правильно понимаю, что сейчас на сборку дронов размещают в том числе в обычных многоквартирных гражданских домах.
7: Конечно.
8: И чтобы это дело выносить, понятно, нужно не лупить ракеты или дроном реактивным по многоэтажке, нужно бить по электроэнергии.
7: Конечно.
8: Ай, слушайте, ну в таком случае не могу вас не спросить про грядущую зиму. Как она вам представляется? Мы помним Киев в прошлом году. И я так полагаю, с учетом модификации наших российских дронов, да и ракет тоже, и отсутствия Украины ПВО, может картинку сделать еще более печальной для режима.
7: Ну, очевидно, что эта зима будет гораздо сложнее для режима Зеленского, чем предыдущая. Особенно с учетом того, что из бюджета режима Зеленского просто исключили статью расходов на подготовку к отопительному сезону. И подготовку к вот, возможным ударам, потому что денег нету. Вот в бюджете режима Зеленского из-за границы платежи не приходят, потому что все-таки дыра увеличилась, и вот таких расходов западные страны не запланировали и пока не решили, кто их будет финансировать. Хотя попытки найти эти деньги, они регулярно идут, и сегодня там совещание проводили западные страны в отношении того, а откуда же срочно взять денег. И вот в этом отношении, конечно, нужно все-таки вот, больше ориентировать людей на суровую действительность. Если есть возможность у этих людей куда-нибудь переехать, куда-нибудь в села или за границу, то, безусловно, это нужно сделать. Ну, а если нет такой возможности, то, конечно, нужно приложить все усилия для того, чтобы вот, минимизировать последствия отсутствия электроэнергии, вот, воды, тепла, потому что это очень и очень реалистичный сценарий.
8: И давайте напомним, как Украина пыталась, ну, информационными атаками в первую очередь, терроризировать жителей Крыма. Тоже призывали, говорят, да вы там полуостров в остров превратится. Ну, мы знаем эту историю вокруг Крымского моста, готовили к гуманитарной катастрофе, что вот мы ее устроим, и вы или убегаете, или остаетесь и берете на себя все риски.
7: Но дело в том, что изначально такую тактику вот разработали еще британцы, и, конечно, нужно было вот максимально людей вогнать именно в такой террор и так далее, потому что у них была цель именно запугать русский народ. И вот если брать, например, наш подход, то там наши люди, и поэтому мы делаем максимально так, чтобы и у них в любом случае остался тот минимум, который им нужен для нормальной жизнедеятельности, но чтобы режиму Зеленского нельзя было продавать электроэнергию за границу, нельзя было продавать газ, нельзя было нормально выстроить работу вот, предприятий ВПК и так далее. То есть это очень взвешенный такой подход, где мы вынуждены вот, идти на все это, потому что там наши люди, там часть русского народа. А если мы берем и анализируем, какой подход у натовской частной военной компании ВСУ, то там совершенно другая история. Там конкретно людям обозначают, что они вот решили максимально их вот максимальное количество уничтожить просто физически. И с учетом того, что у них на всех там оружия не хватает, они делают вот так-то, так-то и так-то. То есть в этом, знаете, очень большая разница. И поэтому, безусловно, где они могут максимально натворить горе, там Крым, новые регионы и так далее, они это, конечно же, делают. Удары по рейсовым автобусам, да. Удары по различным там вот рынкам и прочее, да. То есть везде они, где могут совершить военное преступление, они его, к сожалению, совершают.
8: Да, и неоднократно. А в таком случае предлагаю поговорить еще немного о так называемых союзниках Украины. Вот и опять же, анализируя все ранее сказанное, сколько спонсируют, кто спонсирует, и насколько тяжело сегодня спонсировать продолжение этого конфликта. Чего им Калининград-то покоя не дает? Зачем вот эти попытки эскалировать ситуацию, всячески обвинять Россию, мы помним, да, Министерство обороны Российской Федерации список заводов уже конкретно опубликовало, которые работают на украинские ВПК, да, к чему эти провокации, когда Европа, ну, будем честны, не может уже и Украину должным образом спонсировать, а еще надеяться на открытие чего, второго фронта?
7: Нет, здесь логика максимально видна, четкая и понятная. натовская частная военная компания ВСУ не может на поле боя как-то победить русскую армию. Где бы они ни устраивали локальные свои контрнаступы, результат он очень печален. И они понимают, что это временная история, и натовская ЧВК будет разгромлена. И поэтому в любом случае им нужно открыть где-то второй фронт. И они уже знают и подготовились к этой всей истории в Прибалтике и в Польше. Они накачали Польшу оружием, в Прибалтике понаставляли натовских различных там военных частей, американских баз и все остальное. Это все уже есть. И для того, чтобы спровоцировать Россию все-таки к полномасштабным боевым действиям на линии фронта в тысячи километров, то нужно что? Дронами уже не наносили удары со стороны Прибалтики? Mm-hmm. Да. Вот, максимально вот, дискриминируют граждан России в Прибалтике, в Польше? Да. Ограничивали там торговлю, закрывали погранпереходы и так далее? Да. А для нас открыть второй фронт против натовских стран, с учетом того, что блок НАТО – это все-таки структура гораздо более мощнее вот, экономически и с военной точки зрения. У них больше и человеческого потенциала, и ресурсов, и так далее. Это очевидный факт. То нам это абсолютно не надо. Нам нужно сначала закончить на Украине, а дальше уже можно, как говорится, думать за что-нибудь другое. И, конечно, в Британии и в США очень надеются на то, чтобы нужно как-то все-таки начать войну именно в Прибалтике и в Польше. А для этого у них уже давным-давно есть готовый план. Если полностью, значит, блокаду сделать Калининградской области, то тогда, получается, Россия вынуждена будет на это максимально жестко отреагировать. И по версии вот, стратегов Пентагона и вот, Британии, ответ этот должен быть неядерным. Потому что если ответ неядерный, тогда именно действует все так, как именно им нужно. Когда Россия втягивается в еще огромную войну вот, конвенциональными вооружениями в Прибалтике и в Польше. Ну, а, собственно, из Вашингтона и Лондона весь этот конфликт администрируют. Вот, естественно, там снабжают оружием, оружием и так далее. То есть это то, к чему они стремятся. И это заложено у них в планах. И что самое главное, наша разведка знает прекрасно об этих планах. И вот в этом отношении, вот очень важный еще такой момент, было и заявление нашего российского МИДа о том, что, друзья, в кавычках, конечно, ответ будет ядерным. И тут уже получается дилемма. Их уже официально предупредили, мол, устроите, получите ядерный ответ. Вот то, что вы не хотите, оно как раз у вас и случится. И получите по центрам принятия решений. А это, конечно, Британия, Штаты, Швейцария, ну и далее по списку. Поэтому вот в этом отношении нужно просто вот, смотреть объективно на эти все процессы. И сейчас вот, я считаю, что верховный главнокомандующий, а в любом случае это решение он принимал, очень четко дает понять западным элиткам, так называемым, что как они себе запланировали, так не будет. А будет именно так, как они точно не захотят.
8: Я могу понять Британию, которая на это все смотрит, она далеко и может продюсировать любые войны без всяких проблем. Но Прибалты-то куда?
7: Не, ну подождите.
8: Но неужели они настолько исключают вариант применения ядерного оружия, да пусть даже, ну пусть поляки те же самые, у которых тоже, я посмотрел, парад военной техники, полностью состоящий из американских истребителей, британских танков, американских ПВО и прочее. Ну, неужели нет этого хотя бы инстинкта самосохранения? Почему вариант применения ядерного оружия изначально полностью у европейцев исключен?
7: Понимаете, в чем дело? Если вы прямо сейчас или там завтра словите любого прибалта на улице и спросите, а вы хотите вот, воевать против России? Ты что, сумасшедший, что ли? Нет, конечно. Если в Польше любого поляка словить, за исключением там, вот этих,
8: ну, отдельных категорий,
7: шизофренических, да, политиков, которые вот там находятся у руля, и зададите им вопрос, а вы хотите повоевать? Ну, почему нет? У вас прямо на территории, чтобы, значит, с дронами, с ракетами, чтобы все по максимуму. То, конечно, если человек психически здоровый, он покрутит пальцем у виска и скажет, знаете, нет, конечно. Но в этом-то и заключается суть. Многие по своей наивности вот, думают, что страны Евросоюза — это суверенные страны. А это ложь. Страны Евросоюза — это оккупированная территория. Причем военная оккупация проходит через блок НАТО, и получается, все вот вооруженные силы фактически стран Евросоюза, они подчиняются командному центру, который в Вашингтоне. Это публичная информация, ее никто даже не скрывает. Но если, например, в Прибалтике, в Польше, в Болгарии, в Греции все военные фактически подчиняются Вашингтону, как можно говорить за суверенитет? Это же, ну, бред какой-то. И поэтому вот я и прямым текстом говорю о том, что не существует суверенитета сейчас в странах еврозоны. Вступление в Евросоюз – это не про суверенитет, это про оккупацию. Ну и, конечно, с точки зрения военной оккупации – это НАТО, а с точки зрения вот финансово-политической – это Евросоюз. Угу. Вот с учетом этих двоих инструментов просто территории максимально контролируются. Какая-то территория контролируется на там 95%, например, там Германия. Какая-то территория, как Венгрия, имеет чуть больше процент вот, суверенитета, там контролируется там, на процентов, может, 60 вот, из-за границы территории, а процентов 40 суверенитета остается. То есть в этом отношении вот, нужно просто четко понимать, что из себя представляют территории стран Евросоюза. И когда это представление есть, тогда все становится понятно. И, конечно, там людей не спрашивают, хотят они вот, прокси войны против России на своей территории, не хотят ли они, от них ничего не зависит. И люди, с учетом того, что их держат вот в этой во лжи, когда им говорят, Эстония суверенная страна, это прям анекдот прям какой-то, знаете, вот, или там Польша суверенная страна, вот, или Франция, то есть... Понятно, любой человек, который немножко имеет больше, чем две извилины, просто посмеется вот про себя, чтобы не сильно обижать персонажа. Ну и все. А, конечно, вот у людей вот эту иллюзию, вот, знаете, которая основана на невежестве в первую очередь.
8: Да.
7: Вот они регулярно поддерживают, и не случайно они запретили там полностью вот российскую точку зрения, пророссийскую, или проболгарскую, или профранцузскую, или пробелорусскую и так далее. Потому что вот если им правду говорить, то у них начинается истерика в прямом смысле слова. Поэтому меня заблокировали на Ютубе и мое лицо, и мой голос, потому что, не дай бог, там на Ютубе скажи правду, так, ну, это ж получается у них рушится весь концепт пропаганды, вся картина мира лживая, которую они так выстраивали, активно просто рушится благодаря тому, что у кого-то появится возможность там сказать так, как оно есть. И поэтому, как только там появляются такие люди, которые говорят так, как есть, сразу же все это несоответствие их нормам сообщества.
8: Ой, Дмитрий Андреевич, вот в той же Молдавии, знаете, есть люди, которые понимают, что такое Евросоюз, что такое лишиться суверенитета. И тут оппозиция парламентская вроде бы запустила процедуру импичмента президента Санду. Но, я так полагаю, да, вот эти механизмы, они вряд ли выльются во что-то там, в отставку действующего президента, понимая, какой курс и какая поддержка.
7: Дело в том, что вот ситуация Молдовы, она чем-то напоминает Сербию. Потому что Сербия сейчас она находится в котле фактически, потому что вокруг фактически блок НАТО. И если посмотреть Молдову, то там такая же история. С одной стороны еврозона, с другой стороны оккупированная блоком НАТО Украина и Приднестровье там, где есть еще российские военные, и на основании решения ООН там они имеют право находиться. Это как бы мешает вот тому, чтобы Молдову быстро оккупировать через официальные инструменты в виде ЕС и НАТО. Если бы там не было наших миротворцев и не было бы Приднестровья, то Молдова уже бы была оккупирована, и она бы вошла в Евросоюз и в НАТО уже давным-давно. Но это обстоятельство, оно мешает этим процессам. Поэтому, безусловно, пока русская армия не подойдет к вот, границам Молдовы, решать в Молдове будет категорически сложно населению в отношении будущего этой территории. И последние выборы, наглая фальсификация, и то, что вот мою Санду фактически усадили в кресло, это яркое тому подтверждение.
8: Да, и без Приднестровья Молдавия, возможно, называлась бы уже Румынией. Спасибо большое за этот разговор, за этот эфир, Дмитрий Андреевич. Дмитрий Василец, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
5: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
9: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
5: Чтобы сообразить на троих.
10: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
5: Слово за слово, словом по столу.
10: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
5: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
10: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
5: Без купюр.
11: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
5: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
10: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
5: Не пропустите. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 21 час, в Калининграде 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Горячие головы ведут Европу к потенциальному конфликту, считают в МИД. ООН готова выступить посредником в переговорах России и Украины. Более 600 человек задержали во Франции на фоне протестов школьников. Подробности далее. Европейские стратеги приходят к выводу, что стереть последствия их эпических провалов можно только войной, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, русофобская истерия реваншистских кругов на Западе достигла апогея. Горячие головы ведут Европу к потенциальному конфликту, запугивая сценариями и якобы исходящими от Москвы гибридными угрозами. Дипломат указала на взятый ЕС и НАТО курс на тотальную милитаризацию границ России, расширяется инфраструктура альянса, проводятся агрессивные учения с отработкой наступательных сценариев, включая блокаду Калининградской области. Россия не угрожает Европе, но у Москвы есть возможности предотвратить любую агрессию, добавила Захарова. ООН готова выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, если с такой просьбой обратятся обе стороны. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжарик. По его словам, это является стандартной позицией организации. Дюжарик добавил, что возможность для продвижения мирного процесса на Украине не закрылась и не может закрыться. Объем экспорта вооружений из Польши в прошлом году составил около 2,5 миллиардов евро. Почти 70% этой суммы пришлось на поставки Украине, следует из данных МИД Республики. Основной статьей польского военного экспорта стали боеприпасы и компоненты к ним, примерно на миллиард евро. Еще около 800 миллионов пришлось на авиационную продукцию и оборудование. Французские правоохранители задержали более 600 человек на фоне протестов старшеклассников, сообщил глава МВД Лоран Нуньес. Он напомнил, что накануне было 440 задержаний. Сегодня акции затронули свыше 350 учреждений, 83 сотрудника силовых структур пострадали. Как отметил министр, масштабы протестного движения расширяются, наблюдается значительный уровень насилия. С 25 сентября 119 учащихся и сотрудников образовательных учреждений пострадали. Федеральная торговая комиссия США начала масштабную проверку компаний-разработчиков искусственного интеллекта, включая Anthropic и OpenAI. Цель – выявить потенциальные риски, которые технологии могут представлять для потребителей, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ведомства. По его словам, ведущим разработчикам ИИ направят официальные требования предоставить информацию, а их руководители обяжут дать показания. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром-арене» не состоятся, сообщает концертное агентство. Зрители, купившие билеты на шоу, смогут вернуть деньги с 12 октября. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в «Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Все верно, друзья. Это вечер на «Радио Спутник». Мы всех горячо приветствуем. Руслан Осташко, политический аналитик и журналист в студии. Руслан, салют.
3: Да, всем привет-привет.
2: Ну что ж, главная тема, которая сегодня обсуждается везде, и меня больше поразило, конечно, то количество, ну даже версий. Не версий.
3: Хотя нет, сразу расскажу, что это было. Чем мы там будем сейчас в предварительной ласке играть? Я думаю, что весь день сегодня на радио обсуждали. Все наши радиослушатели не глупые люди, прекрасно знают всю информацию. Сразу быка за рога. И я буду высказывать свою версию. Она не истина в последней инстанции. Никаких там инсайдерских информаций у меня на этот счет нет и быть не может. просто складываем 2 плюс 2 и получаем 4, но это, опять же, на мой субъективный взгляд, теми глазами, которыми я вижу эти события. И сразу скажу, давай, если зрители, слушатели наши, зрители, которые смотрят трансляцию, не согласны, пусть звонят, высказывают свои версии. Плюс 7-4-9-5-9-5-9-5-9-1-2. Моя версия очень простая, это была откровенная попытка согласованного с... скорее всего, с израильскими спецслужбами теракта, где должен был разбиться самолет, где летели граждане Израиля, где основным виновником сделали бы пилота из Омана. Оман, в частности, хуситы, которые в Омане занимают высокие позиции, это ключевой союзник Ирана на Ближнем Востоке. Это Оман контролирует часть Армузского пролива. И после этого теракта Израиль бы выступил заявлением с требованием применить против Ирана ядерное оружие со стороны США, либо, возможно, даже применить его самостоятельно. Это была для них оптимальная версия. Есть несколько... Немножко пошло все не так, как они планировали. Люди погибать не захотели. Случайно оказалось так, что не удалось закрыться этому пилоту, который, скорее всего, был завербован, и действовал он, не понимая, в чьих интересах, потому что слишком много всего сходится. Слишком быстро израильские спецслужбы реагировали, слишком быстро подняли самолет, слишком быстро об этом начали говорить в израильских новостях. Я не обвиняю Израиль в данном случае, а просто констатирую свою версию, почему им это должно быть выгодно, потому что в их концепции мироощущения только такой путь поможет остановить их заклятого врага, с которым они существовать на одной планете Земля не могут. Что Иран не может существовать вместе с Израилем, что Израиль не может существовать вместе с Ираном мирно. Это невозможно в их идеологии в принципе. Насколько я понимаю, многие из этих параметров закреплены и законодательно, и на духовном уровне. Так вот, в октябре в Израиле выборы. Это было связано в том числе и с этим. Партия Бениамина Нетаньяху сейчас не самая популярная. Вопросов к Бениамину Нетаньяху очень много. Сейчас качаются новые расследования по поводу того, что он прекрасно знал, что 7 октября позапрошлого года должны были совершить нападение на Израиль, и он его не предотвратил. Ему это было выгодно, ему это было нужно, чтобы оправдать дальнейшее вторжение. И вот сейчас в случае погибели самолета с пассажирами, в основном гражданами Израиля, и пилотом из Омана, который, скорее всего, должен был совершить этот теракт, картина вырисовывалась такая, что Израиль имел бы моральное право, как они считают, требовать от мирового сообщества возмездия. Почему самолет? Потому что трагедия 11 сентября, не так давно это было. 25 лет была круглая дата, все прекрасно помнят, а в США прекрасно помнят. Трамп, когда вел кампанию против Ирана, были сливы в американскую прессу, что он требовал применения ядерного оружия против Ирана, и ему военные четко объяснили, что применение ядерного оружия в военных целях нерационально, потому что цели будут не достигнуты. Ну, в смысле, побомбить можно, но это не сменит режим, это ничего не изменит. И в случае, если бы произошел этот инцидент, и весь мир обвинил бы Иран в том, что они наняли оманского пилота для того, чтобы совершить этот страшный теракт, вполне возможно, это могло бы состояться. Это в их оптимальных вариантах. Нельзя быть там совсем глупыми, что они только на это рассчитывали. Они прекрасно понимали, что этого могло не произойти. И даже если бы не было применения ядерного оружия, то в любом случае весь мир бы обратил внимание на то, какие коварные в Иране люди, которые занимаются терактами против святых израильтян, в их понимании, да, и убивают людей. Убивать людей нельзя, это недопустимо ни одной национальности, ни людям, исповедующим никакую религию. Заниматься терактами нельзя категорически, самолет был выбран именно для этого. Пилот из Омана вообще не должен был находиться на этом самолете, потому что по израильскому соглашению со странами, которые летают в Израиль, они имеют право принимать пилотов только тех государств, которые подписали соглашение. У Омана с Израилем нет дипломатических отношений, и соглашение Омана и Израиля по поводу участия в том числе и пилотов не подписано. То есть нахождение на территории... Там, конечно, это объясняется тем, что он мог не выходить из самолета и формально не посещать территорию государства Израиль, но, тем не менее, факт назначения пилота с таким гражданством, он... В Израиле вызывает определенный вопрос.
2: Руслан, я к твоей гипотезе и версии добавлю немного фактов, но после того, как мы примем звонок, мне уже коллеги подсказывают, что это наш постоянный слушатель звонит. Добрый вечер. Вы в эфире.
4: Добрый вечер, Олег.
3: Да, Олег, мы вас ждали. Здравствуйте.
4: Вы знаете, да, это интересная версия, возможно, но я вот сегодня, ну, в информационном пространстве, ну, в официальных новостях об этом не говорилось. Ну, это, наверное, возможная гипотеза. Там говорилось о сумасшедшем втором пилоте из Омана, вот все в таком духе, да. Просто вот если принять эту гипотезу, действительно, у Израиля есть ядерное оружие. А Израиль в одиночку может нанести удар по Ирану. Но все-таки потенциал Ирана ракетный и маленькая территория Израиля. Иран тоже... Потом этот ядерный центр в Димоне израильский. Иран, наверное, уже не будет сидеть и смотреть, как по нему Израиль наносит...
3: Но, на мой взгляд, удар должны были нанести не израильтяне, а американцы. Прежде всего.
4: Да. Ну, как еще, чтобы Нетаньяху убедил, уговорил Трампа это сделать, это тоже, наверное, непросто. Ну, вот честно, гипотеза, наверное, вполне рабочая, но официально то, что в информационном пространстве, это то, что вот просто вот этот оманский сумасшедший пилот такой вот начал исполнять. Ну, возможно, но все-таки...
3: Смотрите, объясняю версию, почему я не верю в сумасшедшего оманского пилота. Если бы оманский пилот имел целью совершить суицид, как это было, да, у нас уже во время ковида, в Европе кто-то там решил самоубиться и сделать это громко, врезав самолет в гору, он бы дождался, пока первый пилот, командир воздушного судна, покинет... кабину и, ну, в туалет отойдет. Заперся бы, у него такая возможность есть, нажать на кнопку и запретить полностью вход в свою кабину. Совершенно спокойно реализовал бы свою идею. У него такой идеи, я так понимаю, не было. Там была какая-то другая история.
4: Да, и, ну, все-таки вот у Ирана, скорее всего, даже одной ядерной ракеты пока нет, хотя 100% гарантии дать нельзя. Но Иран бы сделал все, чтобы ответным ударом по-настоящему вот стереть Израиль, если бы по нему был бы нанесен ядерный удар, так сказать. Ну, скорее всего, вот Израиль, это более реально. Американцы бы, ну, на это не шли до этого, и, наверное, Трамп бы не пошел перед выборами ноябрьскими на ядерный удар по Ирану. Он даже сейчас любую военную эскалацию не допускает, вроде бы как, до выборов. Вот. Ну, и Израиль бы получил, я думаю, от Ирана максимальный удар, возможно, если бы начал...
3: Если бы после этого удара Иран сохранился бы как государство. Спасибо большое. Да, совершенно справедливые замечания. Естественно, Иран бы отвечал, если бы мы допустили, что Ирану бы ответить дали. Ну, в смысле, сохранили бы его как государство, которое способно еще вести подобные наступательные удары по Израилю.
2: Слушай, в подтверждение я добавлю реплику. Очень длительная время, прям на протяжении чуть ли не каждого месяца, с момента, когда в целом началось это противостояние, горячая фаза между Израилем, Штатами и Ираном, очень активно израильские СМИ писали о подготовке терактов. Ну, то есть вот такой информационный прогрев.
3: Вчера.
2: И вчера, и неделю назад,
3: вчера,
2: и месяц
3: накануне
2: назад.
3: Да. Выступили спецслужбы израильские и сказали, что против государства Израиль готовится масштабная террористическая атака под чужим флагом.
2: Но каждый раз, понимаешь, этого не было. Вот это же началось с весны, но, знаешь, никто никого не взрывал, никто
3: Ты
2: никого
3: веришь,
2: не убивал.
3: В месяц проведения выборов, важных для Бениамина Нетаньяху, это происходит. Я не верю в такие совпадения. А ты веришь, что Трамп, который говорил про дизель, цена, на которую выросла в США и влияет на рейтинг республиканской партии, именно сейчас это тот козырь, который надо разыграть. Ноябрь, выборы в Конгресс в США. Слишком много совпадений.
2: Я не верю, что Ирану нужны эти самые теракты.
3: Ирану, естественно, не нужны. Он и не собирался этого делать. Я же сразу сказал, что, по моей версии, это могли организовать некоторые представители израильских спецслужб. Я точно знаю, что в Израиле не все в восторге от поведения Бениамина Нетаньяху, в том числе во властных кругах, и не все представители спецслужб согласны с теми методами, которые применяет Бениамин Нетаньяху. У него там много противников. Но вот те части, которые готовы радикализировать, они такие есть, да? Опять же, многие говорят, что еврейское лобби и израильское лобби — это такие два разных лобби, которые имеют совершенно разные интересы. В данном случае вот именно израильское лобби, скорее всего, могло за этим стать. Еще раз говорю, это моя гипотеза. Не надо сейчас там обвинять всех граждан Израиля в том, что они такие кровавые, страшные, ужасные, но в том, что именно израильские спецслужбы применяют методы, не сильно задумываясь о гуманности, вспомним пейджеры в Иране, правда
2: да,
3: же?
2: Да.
3: Не слишком заботясь о побочных эффектах, то я вполне вполне себе осознаю, что эта версия могла быть. Слишком уж много совпадений. Давай спросим еще. Плюс 7-495-95-95-912. Звоните нам, ваши версии. Может быть, мы что-то упускаем. Мы не хотим долго на этой теме сидеть, потому что, еще раз говорю, все эту тему сегодня обмусолили со всех сторон. Вопросов очень много.
2: Я знаю, что хочу от простых слушателей узнать, как они отреагировали на вот эту утку. Версию.

0: пилот, который мог управлять этим судном воздушным, в принципе, такое, говорит, возможно, такое бывает. И там, думать, что это прям что-то экстраординарное, нет. Но, опять же, это одна из случайностей и совпадений, которых слишком уж много накопилось именно в этом рейсе. И, опять же, я сегодня тоже задал вопрос представителю, ну, из Израиля у нас был разговор там со специалистом. Я говорю, а почему после того, как была ликвидирована опасность и был связан вот этот летчик из Омана, скорее всего, да, опять же, никто же до конца не говорит, что это именно он был.
1: Нет,
0: никто до сих пор не говорит, что это был он. Почему тогда самолет не отправили в Тель-Авив? Ну, грубо говоря, вы приземляете лайнер, и у вас дело сразу. Потому что все участники производства здесь, все свидетели здесь, все... Вы их берете и вы их допрашиваете. Ну, например, если бы я был руководителем спецслужб, я бы хотел получить себе все материалы первичные. Там лететь было, понимаем, что там сейчас скажут, ну, летели до ближайшего аэропорта.
1: Ну, да, да, да.
0: Но там разница была 15-20 минут. Давайте честно скажем, когда уже угроза устранена, и вы понимаете, что контроль над воздушным судном установлен другим пилотом, да, это нестандартная ситуация, это опасная ситуация, то 15-20 минут пролета в случае получения о себе прямых доказательств, ну, за них стоило бы побороться. Значит, было невыгодно тем людям, которые могли перехватить их, отдавать их израильтянам, и посадили в Саудовской Аравии. И где сейчас эти пилоты раненые и... подозреваемый, и те, кто сажал самолет по телефону, там вряд ли им подскажут, какие кнопки нажимать. Okay. Наверное, люди тоже подготовлены. А вот их судьба неизвестна. Известно только, что пассажиры прилетели в Тель-Авив, но пассажиры-то видели только то, что видели, и понимали только то, что могли понимать. А основные участники событий, они остались в Саудовской Аравии. Тоже очень показательный момент.
1: У нас тем временем есть еще один звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Ярослав, Москва.
1: Здравствуйте.
2: Вот несколько минут назад вот версия Руслана, что террорист дождался бы, пока пилот вышел, тогда закрыл бы дверь и спокойно бы, значит, совершил теракт. Такой ситуации не могло быть, потому что после трагедии терактов в США есть инструкции
0: 11 сентября,
2: на международных есть инструкции на международных рейсах, что в кабине все время должно быть два пилота, что один не может оставаться.
0: Нет, это не так. Не так. Сегодня специально изучали эту тему, вы правы. Инструкция есть не два пилота, а два человека. То есть пилот имеет право отлучиться в туалет, но давайте честно скажем, ну все отлучаются. И кто летал в самолетах, видит, что пилоты выходят. Но в момент, когда пилот выходит из кабины, в эту кабину заходит обычно бортпроводник. Но одно дело разобраться с девушкой бортпроводником, а другое дело разобраться с мужиком здоровым.
2: Но смысл в том, что один он не мог остаться никак, то есть там кто-то должен был быть все равно, кроме него.
0: Ну, еще раз говорю, вот с бортпроводником, с девушкой, ему было бы сильно проще разобраться, понимая, что он, главное, устранил человека, который мог бы взять управление на себя, просто вывев его из кабины. И у него была бы возможность закрыть кабину изнутри без возможности открыть ее снаружи. Снаружи кабину открыть можно, потому что у старшего бортпроводника есть специальный код, который выдают перед каждым полетом, который позволяет бортпроводнику по этому коду открыть извне кабину, не спрашивая даже пилотов, а просто постучавшись к ним, потому что они обязаны каждые 15 минут проверять их состояние. Мало ли у них с ними что-то случилось. Мало ли они там ну, не в адекватном состоянии находятся. Мало ли там газ пустили.
2: В таком случае девушка, бортпроводница не могла быть вторым, кто был в кабине, потому что она код не знает.
0: Не-не-не, старший бортпроводник открывает, я знаю, мы разбирались, еще говорю, это странность, но вы правы в том, что один бы он там не остался, к нему бы отправили, скорее всего, часто, честно скажу, сегодня опять же разговаривали с пилотами, часто это, на это забивают, ну просто никого не отправляют, но давайте это исключим, что кто-то...
2: Версия какая-то уж слишком...
0: Какая?
2: Натянутая, мне
0: да
2: кажется.
0: Нет, ну вот вы сказали, должно было быть два пилота, нет, не должно было быть.
2: Ну, все равно...
0: Я понимаю, что это версия.
2: В общем, у меня очень большие сомнения.
0: Да, у меня тоже сомнения. Я хочу, чтобы этого не было. Я просто складываю одно с другим, и у меня другое не вылезает никак.
1: Спасибо за звонок.
0: Спасибо. Спасибо, что критикуете. Спасибо, что включаете голову, что думаете. Это здорово. Наши слушатели всегда этим отличались, что мы всегда не просто обсуждаем с фактурой и вдумчиво. И очень здорово, что вы обратили внимание, что после 11 сентября очень многое изменилось в плане полетов гражданской авиации. И есть подозрение, что, возможно, нужно, и после этого несостоявшегося

0: тракта готовились определенные изменения. Помните же, что после 11 сентября, по сути, началась война в Афганистане, и началось применение впервые за новейшую историю 5-й статьи Устава НАТО. Вот здесь все могло бы повториться.
1: Ну, слушай...
0: И могли бы даже, извини, я сейчас новые, да, мысли, угу, новые мысли в голове, и могли бы даже перенести американские выборы.
1: Ну, кстати, вот это уже интересно. Я понимаю, что сейчас это все на уровне наших с собой предположений.
0: Да, абсолютно. Мы, да, фантазируем.
1: Но пугает другое. Хорошо, не получилось сегодня. Будут ли пытаться сделать так, чтобы получилось завтра?
0: Ну, нет. Боюсь, что нет.
1: Иначе это станет слишком очевидно.
0: Да, будут что-то другое пытаться делать. Но будут пытаться точно. Принимаем звоночек еще один.
1: Да, здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста.
2: Да, добрый вечер, Сергей, Москва.
1: Добрый вечер.
2: Ну, имеющий отношение к авиации, ну, к частной авиации, ну, неважно, тем более разбираюсь, как работает большая авиация.
1: Угу.
2: Нет, ну, вы умные ребята, все ведущие. Давайте, наверное, раньше времени не будем делать выводы о мотивациях.
0: У нас работа такая. У нас работа такая.
2: Это понятно, но это уже понятно, я же понимаю. Я всегда слушаю ваше радио.
0: Спасибо, спасибо.
2: Вот всегда все интересно, да. Но вот с точки зрения авиационной, хочу вам сказать, никаких сложностей уронить самолет на эшелоне, который летит на автопилоте, двумя-тремя движениями выключения тумблеров, там даже банальная разгерметизация салона, она может быть, ну, искусственная, принудительная. Это буквально там 10 секунд, и все, и все теряют сознание, никто ничего не успеет.
0: Но возможно, согласитесь, возможно, вот, что именно этих 10 секунд не хватило, когда тот пилот, который разбирается, какие тумблеры начали включаться вторым пилотом, стал сопротивляться этому.
2: А нет, вы обратите внимание, самолет потерял 5000 метров, ну как, по крайней мере, я слышу, за 29 секунд.
0: Да, верно.
2: Это было принудительное действие на, да, управление самолета.
0: Это очевидно, то есть, это можно уже как факт, да, говорить.
2: Штурвал от себя, что называется.
0: Да, все верно.
2: И я считаю, вот мое мнение личное, но я не уверен в этом, но моя версия, слишком сложная история, вы же правильно сказали, он спокойно мог закрыться, когда был бы один, там, да, и так далее, да, и так далее. И все бы это сделать, как было не раз там в большой авиации. Вот. Но мне кажется, это просто какой-то произошел конфликт, не исключая религиозного плана, внутри экипажа. Ну, они, ребята, очень горячие иногда бывают, знаете,
0: бывает,
2: вот серьезно.
0: Но вы же
2: вот
0: знаете, что пилотам запрещено разговаривать всеми инструкциями, а там были опытные пилоты, хотя с ними тоже может произойти все, что угодно, запрещено разговаривать на политические, религиозные темы.
1: Но с другой стороны, и вот я понимаю, это все ссылки на СМИ, есть очевидец, которого активно сейчас цитируют, один из таких говорит, 2 часа мы слышали крики в самолете, пилот был ранен ножом, мы видели много крови. 2 часа
0: но
1: разборки
0: могли длиться. Нет, это уже после, все когда после, уже стабилизировали. Да?
2: Поэтому я насчет записи в кабине, поверьте мне, у нас в компаниях везде, да, существуют эти бортовые устройства регистрации.
0: А как думаете, покажут нам записи, что было?
2: Вот тут вопрос уже политический. Тут вот как раз вот в сфере того, что вы, ваши, ну, предположения какие-то, если это была умышленная история какая-то, в чем я почему-то очень сомневаюсь, но, наверное, вариантов много было, возможно, других, кроме самолета. Не дай бог.
0: Но вот самолет...
2: Поэтому,
0: самолет, да, знаковая, ну, конечно, история на фоне 11 сентября.
2: Да, но как-то очень это... Ну, туда надо было тогда бы его не туда втыкать. А вылететь и прямо тогда в Дубай воткнуть, и все. Тогда, может быть, как-то и интереснее было. Ну вот. Поэтому здесь вопрос такой, что слишком много вот этих технических недоговоренностей по авиации, которые я как бы, ну, ориентируюсь. Вот, что вот слишком все сложно как-то задумано. Был какой-то конфликт, скорее всего, 100%.
1: Но вот говоря о конфликте, Сергей, вы поверили в то, что эта история хотя бы как-то косвенно связана с конфликтом русского и украинца? Когда начинают разгонять, да-да-да.
2: Это вообще какая-то ересь полная. Я вообще не представляю технически самолет за 29 секунд, потеряв 5000. Вы представляете, что это такое состояние невесомости?
0: Да, самолет, по сути, мог развалиться.
2: Он мог развалиться от перегрузок. Не успевал отработать система подкачки салона, есть такое понятие. Mm-hmm. Но неважно, не будем в детали вдаваться, так сказать. То есть наступает некое, так сказать, любому...
0: Связь прервалась.
1: Да. Спасибо. Ладно, спасибо за звонок. Да, но в то же время, знаешь, Нетаньяху очень быстро ведь сказал, что это была попытка теракта.
0: Да, и министр финансов, почему министр сразу финансов, мне сразу интересно было, уже обвинил и сказал, что должны виновные быть наказаны. И только там, ну, еще раз говорю, там не очень простая ситуация у Нетаньяху в Израиле, во внутриполитической. У него много противников, объективно много противников. Вот многие противники стали, ну, высказываться более рационально. Но Нетаньяху сразу стал искать виноватых.
1: Ну, то есть мы сейчас можем зафиксировать, что чем ближе выборы американо-израильские, тем мы ждем больше, к сожалению, подобных исполнений.
0: Ну вот на текущий момент я не вижу ресурса у Трампа выиграть эти выборы, кроме как их переносить, отменять, жестко фальсифицировать. Это не касается не только выборов Конгресса, да, которые будут в ноябре, но и выборов президентских. Я допускаю вариант, что на текущий момент и точно Трамп этот сценарий рассчитывает, что он отменит вообще президентские выборы. Помнишь же фильм «Карточный домик»?
1: Угу.
0: Мы же прекрасно понимаем, что сюжеты, которые реализовываются в голливудских фильмах, они реализовываются на основе реального законодательства американского. То есть вводишь чрезвычайное положение и решаешь вопрос. И не зря же Макрон сейчас говорит, что он тоже не исключает свое возвращение в политику. У него выборы в следующем году, у него все сроки закончились. Сейчас мы подходим к черте, когда люди, которые находятся у власти, боятся эту власть потерять, потому что для них власть — это не деньги и не влияние, а выживание. А за выживание человек борется.
1: Но мы, по сути, видим сейчас, да, глобальную такую перестройку, политическую, безусловно, когда выборы в Европе гремят. Особенно, ну, история с АДГ мы обсуждали тоже, безусловно, везде меняются настроения, меняются люди.
0: Очевидно, что элиты, которые есть, должны уйти.
1: Да.
0: Очевидно, но они не уйдут.
1: Но не уйдут.
0: А чтобы не уйти, нужно поменять отношение к выборам. По сути, отменить выборы. Урсула фон дер Ляйен кто избирал? Никто. К референдуму в Косово какие результаты были? Не было референдума.
1: Да.
0: Все, мы живем в эпоху постправды. И люди, которые приходят сейчас, пришли к власти и пытаются ее удержать, Мерц, посмотрев на результаты АДГ, должен был бы менять свою политику. Но он ее не меняет, потому что ему плевать на выборы.
1: Ну, потому что вот эта история брюссельских назначенцев, она очень сильно политику поменяла в целом. Давай на новости прервемся, да. И потом продолжим. Друзья, оставайтесь с нами.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию, прошедшего 11 августа. Глава государства распорядился до 1 июня рассмотреть вопрос о создании в стране Центра разработки программно-аппаратных технологий автономных систем и обеспечить условия для создания сети исследовательской инфраструктуры национального уровня. К марту в России должны выработать механизм доступа на научных работников к ПО с применением отечественных технологий искусственного интеллекта, экспериментальный режим для апробации российских решений для развития нейросетей введут на территории «Сириус». Генеральное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов устанавливает причины инцидента на рейсе авиакомпании «Fly Dubai», следовавшем в Тель-Авив. ЧП расследуют и саудовские власти. Утром самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно сел в Саудовской Аравии. По данным СМИ, один из пилотов, гражданин Омана, ранен второго ножом и пытался разбить самолет. Два других летчика, которые были на борту, благополучно посадили воздушное судно. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал инцидент попыткой теракта. Президент США Дональд Трамп объявил о выводе последних американских подразделений из Ирака и завершении операции «Коалиция». Многолетнюю кампанию политик назвал дорогостоящей экскурсией в ад и отметил, что в отличие от ухода из Афганистана при его предшественнике Джо Байдене, нынешняя передислокация проходит организованно и без потерь. Трамп отметил, что международная операция «Непоколебимая решимость», запущенная еще при Бараке Обаме в 2014-м, завершается полной победой над запрещенным в России исламским государством. Средняя цена на дизельное топливо в Британии впервые преодолела психологический барьер в 2 фунта стерлингов за литр, что стало историческим рекордом. Цены растут с февраля на фоне эскалации вокруг Ирана. Больше всего в Лондоне теперь опасаются, что США введет запрет на экспорт дизельного топлива. Последствия могут оказаться катастрофическими для Британии, пишет «Телеграф». Нападающий капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что готов к старту регулярного чемпионата НХЛ. По словам игрока, была небольшая травма, но сейчас он полностью здоров. 41-летний Овечкин из-за травмы пропустил все предсезонные матчи «Кэпиталс». Больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
4: Продолжается вечер на радио «Спутник». Приветствуем всех, кто только подключился к нашей трансляции. Руслан Осташко, Денис Воробьев. И сразу номер телефона прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-912. Повторю, плюс 7-495-95-912.
5: Но мы договорились
4: поменять
5: тему.
4: Да. И вот, кстати, мы...
5: Давайте повторим номер.
4: Да, плюс 7-495-95-95-912. И мы как раз весь этот небольшой перерыв обсуждали, да, какой, с каким же... вопросом, да, мы зайдем.
5: Извините, но мы про Украину опять. Ну, точнее, не про Украину, а про нас и про перемирие, возможно. Но есть для этого инфоповод один, да, по поводу посланника Папы Римского.
4: Да, который прибыл с рабочим визитом. Посетил, кстати говоря, место содержания пленных боевиков ВСУ. Понятно, цель, ну, как бы и протокол спецпосланника, он понятен. И я особенно, да, наблюдаю сейчас в отдельных телеграм-каналах, это связывают с такими, знаешь, невероятным движением шестеренок на дипломатическом треке, что вот сейчас что-то готовится, но украинские источники СМИ твердят одно: Россия не хочет перемирия, и это понятно, это видно, и говорить об этом, в принципе, не стоит. Вот две разные позиции.
5: Шестеренки крутятся очень сильно. Я точно знаю, общался с людьми, которые в том числе занимаются этими вопросами. Тема переговорного трека сейчас первая. Работа идет. Работа идет на самых разных уровнях. В чем ты прав, вы рассказываете новости, что действительно нас пытаются продавить на перемирие. Мы на него не соглашаемся, это правда. Потому что мы хотим мир. Долгосрочный, понятный мир с новыми правилами, которые устраивали бы нас в плане защиты русского языка, русскоязычного населения на территории Украины, с пониманием того, что те регионы, которые сейчас находятся под контролем Российской Федерации, я, видишь, аккуратно говорю, не те, которые в Конституции написаны, а те, которые находятся под контролем Российской Федерации, плюс Славянск-Краматорск, вся территория Донецкой Народной Республики, являются неотъемлемой частью России. Статус Херсона и Запорожья, городов, районах, не районах даже, а центров республиканских, областных центров.
4: Областных, областных, да,
5: областных, да, центров. Херсон, Запорожье, да. Они, мы, как я понимаю, мы готовы пока его в подвешенном состоянии оставить, чтобы был предмет для дипломатического разговора. Это и есть та уступка, на которую мы готовы пойти. Единственное, это опять же, возможно, это мое предположение. Точно на эту тему там тоже у нас... Тоже башен много, и некоторые считают, что надо все забирать, некоторые считают, что надо останавливаться по линии боевого соприкосновения, некоторые считают, что вот нужно искать какие-то компромиссные решения. Посланник Папы Римского приезжает. Ты говоришь, тебе очевидно. Мне не очевидно, потому что недавно были посланники американские.
4: Так.
5: Значит, американские посланники не устраивают? Или представитель Папы Римского привез нам европейские требования?
4: Но у нас заметь, сразу говоришь про американцев. Трамп неоднократно говорил, что вот он как раз за третий вариант, при котором должны потерять или пострадать все от этого компромисса, слушай, от решения.
5: В любом случае, если ты не заставляешь врага принять полную безоговорочную капитуляцию,
4: конечно.
5: А мы на текущий момент не можем заставить врага принять полную безоговорочную капитуляцию. Давайте вещи называть своими именами. Не можем. Да, мы врага дожимаем, да, мы его дожмем, да, мы его добьем, но это время, а время для нас — это ресурсы и, самое главное, люди. Это жизни наших ребят на передовой, которые гибнут каждый день. Давайте этого не забывать. У нас каждый день отцы не вернутся домой к своим детям, к своим родителям, к своим женам. Это на текущий момент факт. И говорить о том, что... хотя я сам так иногда говорю, о том, что они страдают больше, у них больше гибнет, у них больше разрушений. Это не облегчает жизнь тем семьям, которые не дождутся своего мужчину с фронта. Им вообще не важно, сколько там разрушений. Родители ребенка, погибшего в Белгородской области, им все равно, сколько ВСУшников погибло на фронте. У них погиб ребенок здесь сейчас. И каждый думает о себе, хотим мы того или нет. Потому что когда тебя касается лично, ты смотришь на все совершенно по-другому.
4: Значит, речь идет о том, чтобы Украина гипотетически не могла подобные вещи совершать, запускать беспилотники, ракеты и прочее.
5: А кто их остановит? На текущий момент у нас не хватает ресурсов, чтобы остановить их прямо сейчас. Это все понимают. И здесь вечный баланс. И мы предлагаем Западу альтернативное решение. По линии боевого разграничения на текущий момент мы останавливаться не можем, не будем. Мы готовы остановиться, если ВСУ выйдут с Донбасса, оставят Славянск, Краматорск. Мы не говорим пока, хотя уже намеки есть про Херсон и Запорожье. Вот когда они выходят с Донбасса, останавливаются боевые действия на линии боевого разграничения и начинаются дипломатические переговоры. Это единственное условие остановки боевых действий, которое мы выдвигаем. И оно неприемлемо для Украины, потому что для киевского режима выйти добровольно из Славянска и Краматорска недопустимо. Зеленскому нацики это не простят, его снесут. Соответственно, Зеленский ждет, когда мы сами освободим Славянск и Краматорск. Все военные эксперты говорят, что текущими темпами, как идет специальная военная операция, освобождение Славянска и Краматорска, это не раньше конца следующего года.
4: Ну, потому что надо понимать, что из себя представляет Славянск и Краматорск.
5: Не потому, что мы плохо воюем.
4: Да.
5: А то, что Денис правильно сказал, что надо представлять, что это крепости, и против нас противник, за плечами которого весь Объединенный Запад. Со всеми их деньгами, технологиями и ресурсами. Но мы с тобой хотели еще одну тему обсудить, важную, по поводу их ударов по нам.
4: Угу.
5: Мы сейчас имеем колоссальное преимущество в плане баллистических и крылатых ракет.
4: Реактивных дронов.
5: Реактивных дронов. Они имеют преимущество в плане простых дешевых дронов самолетного типа. Их, у них физически больше. Они проще, они не такие мощные. Они не все долетают, потому что мы их сбиваем, но у них их очень много. И напомню, что в день, когда проводились выборы в Государственную Думу, в сторону Москвы летело 1800 дронов за одну ночь. Они не все летели в Москву, они все летели в сторону Москвы. 1800. Мы столько по ним не запускаем, но мы запускаем много. Вчера было 200.
4: Угу.
5: Но они мощнее, и они каждый день идут. Они обещают, сегодня было утром заявление очередное одного из руководителей компании Firepoint, украинской, которая занимается разработкой их баллистических крылатых ракет, что их баллистика полетит к концу осени. Я скептически отношусь к сроку этому, объясню почему. Одна-две ракеты могут полететь, потому что для баллистики, крупной баллистики, а у них размеры ракеты баллистики, которые они делают, FP-9, этот размер баллистики больше нашего Искандера. Для того, чтобы такую ракету поднять, нужно топливо. У них своего производства топлива на Украине на текущий момент нет. Под ракеты FP-9 строится специальный завод по производству топлива в Норвегии. Запустят его в конце 2027 года. Но это не значит, что они не нашкребут топливо по всей Европе на несколько ракет, которые смогут запустить. И вот к нам ко всем вопрос. Мы с вами готовы будем терпеть, если к нам в Москву, Питер, в любой другой город прилетит баллистика, которая отключит нам электричество, сотовую связь, интернет, воду, отопление зимой. Да, у них будет хуже, сильно хуже. И сегодня мы начали бить новыми дронами с новым боеприпасом, который бьем по линиям электропередач. И крупные линии электропередач в Киеве и в Киевской области сейчас выносятся.
4: Угу.
5: У меня есть четкое убеждение, что мы им их систему энергетики вынесем централизованную. Останется нецентрализованная в виде генераторов и мобильных генерирующих станций, которые сейчас им активно поставляют в виде гуманитарной помощи. Мы с вами к этому готовы или нет? Потому что когда я там читаю комментарии, пишут мне люди из прифронтовых регионов, Запорожье, Херсон, Белгородская, Курская область, которые Крым, север Крыма, которые с 3 месяца сидят без электричества, без воды в теплое время, они не знают, как они будут переживать зиму. Но об этом не очень принято говорить, потому что сопоставление с тем ущербом, который мы наносим им, это несопоставимые вещи. Но легче ли от этого нам и тем людям, которые сидят без воды, без света и без газа, и с бензином по 200-250 рублей за литр, который нужно перевести под дронами, под обстрелом, для генераторов. А если таких городов будет больше? А если в Москве на 2 часа выключится электричество?
4: При этом, знаешь, в Киеве я не сомневаюсь в их действиях, точнее, по части попыток, да, там, атаковать те же ТЭЦ, потому что, ну, как, кстати, Песков очень красиво сказал, да, открыли ящик Пандоры.
5: Ну да.
4: Когда начали бить по НПЗ, понятно, что эффект, как правило, он кратно сильнее ответные меры. И об этом знают тоже, кстати говоря, все. Остается только лишь вот подобными демонстративными ударами раскачивать население. Ну, потому что реалии таковы.
5: Я не верю в то, что они раскачают наше население. Наше население раскачать невозможно. Они это уже пытались. Они раскачали только в одну сторону, когда наше население требует ускорить наше наступление и победу в специальной военной операции.
4: Это факт, да.
5: Население готово не к тому, что давайте соглашаться на их условия, ай-яй, нам больно. Они говорят, а что мы терпим, давайте их уничтожим. Но хотя это тоже раскачка. Вот ваше мнение, уважаемые слушатели, очень интересно. Как вы думаете, как мы будем реагировать, как наше общество будет реагировать? Потому что когда это касается нас конкретно, вот конкретно вашей семьи, моей семьи, это чуть другое, чем когда вы теоретически рассуждаете о жителях Северного Крыма, которые 3 месяца сидят без электричества и без воды.
4: То есть
5: у нас
4: это,
5: в Севастополе
4: попытка,
5: сейчас
4: да?
5: Там по 2-3 часа каждый день свет отключают, а иногда и больше. Это крупный город.
4: На Украине, кстати говоря, вот буквально новость была, перед эфиром снова ввели график отключения электричества, да, ну, а оно и понятно.
5: Давай честно скажем, на Украине с точки зрения энергетической безопасности этой зимой все будет очень плохо. Но это не значит, что они сдадутся.
4: И в прошлом году, ты знаешь.
5: Не сравнить. Будут сильно сложнее. Будет точно сильно сложнее. Но это не значит, что они сдадутся. Опять же, с экспертом разговаривал на эту тему. Он говорит, понимаешь, в чем история? В прошлом году им нужно было условно 100% энергии, условно. В этом году им нужно 30% энергии, потому что мы им вынесли все крупные предприятия, металлургию, порты, заводы. А это были основные потребители энергии. И теперь они не потребляют энергию, а значит, выработка, генерация энергии на Украину нужно меньше. То есть мы получаем такой некий обратный...
4: Под гражданские нужды, ты имеешь в виду.
5: Конечно. Разрушая их инфраструктуру, в том числе военную инфраструктуру, логистику, заводы, металлургию, мы облегчаем, как бы это странно ни звучало, нагрузку на их сети электрические. И им не нужно генерировать столько энергии, сколько нужно было бы при работающих заводах. Это не значит, что по заводам бить не надо. Надо. Это значит, что нужно бить теперь еще больше по энергетике.
4: Потому что даже у нас в то же время нет задач терроризировать население.
5: Здесь вопрос не про население.
4: Ну, понятно.
5: А вопрос в том, что, в принципе, вся их экономика встала.
4: Это факт, да.
5: Просто потому что наша задача сделать эту войну неподъемной для Запада с точки зрения финансирования. До тех пор, пока Западу выгоднее финансировать воюющую против нас Украину, чем воевать с нами своими руками, они будут ее финансировать.
4: Ну, вот, кстати, я сегодня читал тоже украинских аналитиков большой разбор, когда рассуждали о грядущей зиме. Ведь Украине по большей части абсолютно по барабану. Есть у нее деньги в бюджете, нет у нее денег в бюджете, потому что абсолютно все дадут. Да, и в этом контексте, понимаешь, мы можем много раз обсуждать и радоваться заголовкам из разряда «Вот смотрите, какие долги у Украины», но их это уже по факту не волнует. Потому
5: конечно,
4: что, да, и в первую очередь нужно бить по, ну, не в прямом смысле, метафорическом, по Европе, чтобы действительно этот конфликт был невыгоден,
5: конечно,
4: банально.
5: Чтобы это было слишком дорого. Но Европа не собирается финансировать жизнь обычного гражданина Украины. Жизнь обычной киевлянки он финансировать не собирается. И Европе все равно, вот эта киевлянка, которая привыкла сидеть дома при электричестве и в тепле, им без разницы, что она будет сидеть без электричества и в холоде. Им важно, чтобы линия фронта снабжалась,
4: ну да,
5: а она снабжается. И, опять же, сколько бы ни говорил с нашими военными корреспондентами, экспертами, которые там находятся на передке, они говорят, не сказывается на линии фронта примерно никак наши удары здесь сейчас. Да, возможно, говорит, единственное, что тут логистика у них стала потяжелее, им подвозят меньше, сложнее. Но в целом особенность нынешней войны, что условные 2 человека и много дронов держат большой участок фронта. И эти 2 человека, они будут сидеть с одним генератором, им будет достаточно этого одного генератора, чтобы и себя обогревать, и кормить, и дроны заряжать, и отправлять.
4: Это к вопросу о том, вынесет и хоть весь ВПК Украины, Ну, как бы фронт это в любом случае. Фронт не рухнет, да.
5: Фронт не рухнет. И где вот этот... И здесь вопрос не в том, что, опять же, мы не умеем воевать, ни этого не рассчитали. Никто не знает особенности вот этой новой технологичной войны. Нет в учебниках расчетов. Если раньше были расчеты, тебе нужно столько-то танковых бригад, столько-то танковых клиньев, здесь атакуете таким количеством, здесь делаете прорыв, здесь закрепление, сюда наступаете. Это все было рассчитано математически. Сколько нужно людей, сколько нужно линии
4: какая
5: обороны.
4: Экономика должна
5: какая
4: быть.
5: Какая экономика, угу. Все было понятно. Сейчас непонятно, ну, становится более-менее понятно, но непонятно до конца. И опять же, каждую неделю мы слышим о каких-то новых наших разработках. И их, кстати, тоже новых uh-huh. разработках. Там новые герани, реактивные герани, уже стандартные, реактивные герани с визуальным наблюдением и с донаводкой, меш-сети, спутники «Рассвет», которые еще, по большому счету, как все говорят, не включились uh-huh. в работу пока еще. Просто пока их очень мало. Там малое количество времени, когда спутники «Рассвет» покрывают территорию Украины, когда ими можно будет пользоваться. Там через год эта ситуация будет другая, но это будет через год. Поэтому никто не знает, как надо воевать в этих условиях.
4: И тут возникает, понимаешь, вот этот вопрос, который, я, конечно, очень надеюсь, что нам кто-то позвонит.
5: Кто еще вопрос?
4: Студию,
5: на,
4: да,
5: номер телефона скажем.
4: А вопрос о готовы ли мы к некоторым лишениям с точки зрения, хотел сказать, комфорта. Но тут речь даже не столько про комфорт, потому что будут цепляться за вещи необходимые, ну, как бы вот настолько обыденные, бытовые, да, вот когда мы говорим.
5: Слушай,
4: про тепло.
5: Ты когда... называй это уровнем комфорта. У нас не в каждый дом пришла война. Для многих состояние текущего комфорта важнее, чем победа в специальной военной операции.
4: Да.
5: Многие до сих пор говорят, а что это я должен терпеть? Почему там, я должен терпеть высокие цены на бензин, очереди на заправках? Мне эта война, мне эта ваша Украина не нужна. Таких до сих пор немало. Но среди наших радиослушателей, я думаю, что таких немного. Плюс 7-495-95-95-912. Вы лично готовы терпеть и объяснять людям, почему мы терпим лишение этой зимой? Вы лично готовы сидеть день, сутки, двое суток без света, без тепла в квартире у себя, замерзать с детьми? Я специально обостряю, потому что, ну а куда детей денешь-то? Если это произойдет вдруг, или будем кричать, где наше ПВО, почему они не справляются?
4: Ну, ПВО как раз-таки справляется.
5: Ну, ПВО справляется на 100%, но на 100% защитить невозможно. Даже в их расчетах нет 100% защиты.
4: Но это же, согласись, это тоже реалии новых войн в
5: да.
4: мире в целом.
5: Да.
4: Когда, имея совершенное ПВО... ты не можешь гарантировать полностью защищенное небо. Ну, опять же, банально, ввиду того, что появились беспилотники.
5: У нас лучшая система ПВО. Она многоуровневая. У нас еще не задействованы, слава богу, надеюсь, не будут задействованы стратегические средства противоракетной обороны, наши С-500 и другие комплексы. Мы пока справляемся. Но, опять же, даже с учетом того, что мы справляемся, все равно прилет это происходит. Просто из-за количества. А может ли Украина нарастить это количество? Дронов, ракет, я думаю, может.
4: И в то же время, понимаешь, мы возвращаемся к теме переговорного процесса. Потому что я уверен, Украина так или иначе тему энергетического перемирия будет продавливать.
5: Постоянно.
4: Продавливать
5: я...
4: и через Трампа в том числе, чтобы говорили, вот, посмотрите.
5: Я тебе расскажу точку.
4: Да.
5: Точка G20, декабрь, куда пригласил Трамп Путина.
4: Угу.
5: Вот к этой точке, к G20, будет сформировано какое-то предложение для нас, который либо нас устроит, и мы поговорим, либо нас не устроит. Я предполагаю, что ничего устраивающего нас к декабрю они предложить не смогут. У меня ставка на то, что этой зимой мы добьем украинскую энергетику, этой зимой мы сделаем содержание Украины для Европы крайне чувствительным в финансовом плане. Я не могу сказать критичным, потому что все-таки в Европе есть такая страна, как Норвегия, где только скопленных денег, которые просто лежат
4: угу.
5: под какие-то проценты, работают не очень активно, но приносят, генерируют какой-то доход, несколько, 1,5 триллиона, по-моему, или 1,2 триллиона. Это колоссальная сумма. Ни у кого в Европе нет таких денег. И Норвегия начинает потихонечку финансировать этот конфликт и строить заводы. И денег у них хватит. Но это будет дорого.
4: Ну, тут есть еще о чем поговорить. Сначала примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
6: Яна Воронеж.
4: Здравствуйте. Добрый вечер.
6: Вот на ваш вопрос хотела бы ответить. Ну, Так не могу сказать на 100%, что я готова терпеть. Но без света можно, вот с водой. Но если начальство прикажет, значит, будем терпеть. Вот, вот так.
5: А сколько готовы мы терпеть? И насколько ваши соседи, ваши друзья, ваши родственники готовы?
6: Сколько нужно, столько, как говорится, воевать, так воевать. Но все тут по-разному, за всех трудно сказать. Но родственники у меня так, не очень-то. Ну, как будет им понятно тогда, кому непонятно, за что воюем.
5: Ну, вы на самом деле в каждой семье, я думаю, есть люди, ну, из близкого окружения, либо второго круга, которые не очень довольны происходящим. Которые говорят, моя хата с краю, зачем мне это ваша Украина, вот этот ваш конфликт, у нас все было хорошо, мы ездили в Европу на экскурсии по музеям, у нас все было нормально, мы покупали технику.
6: Есть,
5: у нас...
6: есть такие, вот им таких надо полно. Дать расстаться. Ой, пардон, значит, извините.
5: А чего? Совершенно искренне и правильное чувство.
4: Но в то же время понятно, что вот с такими товарищами они размышляют исключительно, или размышляли с точки зрения своей частной бытовой жизни.
5: Ну а как
4: вот.
5: Ты человека заставишь размышлять по-другому?
4: Когда вот эти лишения придут.
6: Тогда... Ну вот я думаю, что тут по совести надо рассудить. На фронте тяжелее, там... За меня воюют, а уж потерпеть можно. Найти себе занятие, как-нибудь одеться потеплее. Вот.
4: Спасибо вам большое за звонок.
5: Ответ исчерпывающий. И за позицию.
4: Вот четко, понятно, понимаешь, без каких-то утаев, увиливаний и прочего.
5: На Украине такие же люди, они точно так же отвечают. Они отвечают точно так же. Ну, давайте оденемся потеплее. Их уже на официальном государственном уровне готовят к этому. Они такие же, как мы в этом плане. Они готовы. И вот здесь уперлись два русских народа.
4: Но, понимаешь, они готовы не к сопротивлению с Россией, но и такие тоже есть, а банально к выживанию. Так потому что так-то есть огромное количество людей. Нет, как раз-таки слушатель говорит, воевать, так воевать.
5: Терпеть
4: понимаешь?
5: Ради победы.
4: Там терпеть, чтобы выжить. Понимаешь, это два разных подхода. Я объясню потом еще. Потому что сейчас очень активно, я специально сравнивал, в 22-м году когда начались прилеты по Киеву в том числе, это было вот как разгоняли сплочением, что вот, значит, нужно противостоять и так далее. А сейчас я очень замечаю эту разницу, когда украинские пропагандисты, военные говорят, что нам нужно сейчас повторить эффект 22-го года, когда прилеты по Киеву и отсутствие мирной жизни там говорит о том, что людям нужно сплотиться. Но люди реагируют совсем иначе, потому что там усталость, там вопросы. И там претензии откровенно. У нас еще один звонок в студию. Здравствуйте, в эфире.
7: Алло, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
7: Меня зовут Рамазан. Я
5: ждали
7: вас,
5: ждали.
7: Да, меня забавляют ваши вопросы. Готовы ли мы жить в дискомфорте? Во-первых, кто у нас будет спрашивать, если такие времена наступят? Это раз.
5: А я вам скажу,
7: а
5: кто.
7: Да, выборы. А во-вторых, сейчас. А выборы, ну, я же вам про выборы уже говорил. У нас выборы без выборов, но не будем об этом сейчас.
5: Хорошо.
7: Да, во-вторых, да, вот мы уже живем в определенном смысле в дискомфорте. Вот я сейчас в районе, в Ростове-на-Дону живу, где нет никакой воды. Это целый район. Вообще никакой. Это раз. А завтра, 1 октября, ждем решительного повышения тарифов на ЖКХ. Уже объявили.
5: Ну как решительного? Вот 12-15%. Конечно, решительного. Да, 12... Ну, серьезное повышение.
7: Категоричного повышения. Да,
5: более того, ЖКХ. Некоторые говорят, эксперты из области ЖКХ, которые лоббируют интересы ЖКХ, что недостаточно это повышение, что мы отстаем этот процесс.
7: Ну, да, конечно, они так и будут говорить. Вот так.
5: Но
7: вот
5: на самом деле так и есть, но тем не менее... Как-то живем.
4: Спасибо большое. Спасибо за звонок.
5: Вот ждали Рамазана, без него нельзя завершать сегодняшний эфир.
4: Это точно.
5: Традиционно наш радиослушатель. Настроения разные, но меня радует то, что у нас есть понимание, ради чего. А у них, как ты прав, с этим пониманием, ради чего им терпеть, становится все меньше.
4: Руслан Осташко, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
5: До новых встреч.

Экзистенциальные риски ИИ для человечества. Контекст. Очередное предупреждение о фундаментальной опасности машинного разума сделала крупнейшая технологическая компания Anthropic. Речь идет о способности моделей демонстрировать самостоятельное поведение, сюрпризах, которые они могут преподнести в процессе обучения и их неуправляемом самосовершенствовании. Мало того, ИИ уже готов манипулировать людьми и шантажировать их. В мире развернулась бурная дискуссия на эту тему. Ученые и разработчики склоняются к мнению, что экзистенциальные риски отнюдь не страшилки, отвлеченные теории, а реальность, которая может наступить уже завтра. Особенно пугающими выглядят перспективы, когда дело касается новейших систем вооружения, ядерного и биологического оружия, мирной энергетики. Илон Маск и другие главы крупнейших компаний, разработчиков искусственного интеллекта, неоднократно призывали замедлить темпы его развития. Однако лидирующие державы и не думают останавливаться. В своем превосходстве они видят залог будущего процветания. По мнению вице-премьера Дмитрия Григоренко, искусственный интеллект стал главной киберугрозой на планете. Он полностью меняет ландшафт информационной безопасности. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Путин поручил Кабмину обеспечить сбор информации для обучения национальных моделей искусственного интеллекта. Саудовские власти расследуют инцидент с экстренной посадкой рейса «Fly Dubai» в Табуке. В ДНР высадили 400 красных клеонов в память о жертвах киевского режима. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поручил проработать введение на территории Сириус экспериментального режима для апробации российских решений для развития искусственного интеллекта. Кроме того, глава государства поручил Кабмину обеспечить сбор, обработку и предоставление информации для обучения суверенных и национальных моделей искусственного интеллекта. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию, прошедшего 11 августа, размещен на сайте Кремля. Пентагон подписал контракты практически на всю сумму утвержденного Конгрессом пакета помощи Украине в 400 миллионов долларов всего за день до истечения срока действия финансирования. Об этом заявил изданию «Вашингтон Сан» сенатор Крис Кунс. В то же самое время он подверг резкой критике оборонное ведомство за затягивание процесса до последних часов перед завершением финансового года, который в Штатах заканчивается 30 сентября. Как писало ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, план Пентагона предусматривал выделение 200 миллионов долларов на оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, 100 миллионов долларов на транспортные средства, запчасти и оборудование, а также еще 100 миллионов на логистику и транспортировку техники. При этом, по информации СМИ, несмотря на настойчивые просьбы Киева о дополнительных поставках, США не включили в этот пакет военной помощи ракеты-перехватчики для систем ПВО «Патриот». Саудовские власти расследуют инцидент с экстренной посадкой в аэропорту Табука рейса «Fly Dubai» и собирают улики, заявил Национальный центр транспортной безопасности. Ранее сегодня самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу. На теплоэлектростанции Тишрин в восточном пригороде Дамаска вспыхнул сильный пожар. Об этом пишет сирийское издание. Отмечается, что причина возгорания – мощный взрыв на газопроводе рядом с ТЭС. Позднее в сирийской электроэнергетической компании заявили, что 3 электростанции вышли из строя после взрыва на газопроводе. Накануне сообщалось о взрыве на газопроводе в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Тогда власти квалифицировали произошедшее как диверсию. 400 красных клеонов высадили в ДНР в память о жертвах киевского режима и ко дню воссоединения Донбасса с Россией. Об этом рассказал РИА Новости министр молодежной политики республики Денис Шимановский. Он добавил, что место высадки клеонов выбрано не случайно. Рядом находится ДК имени Куйбышева, где в 2015 году под обстрел попали мирные жители, которые пришли за гуманитарной помощью. Еще больше новостей в Макс-канале Радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем для вас в прямом эфире. Я ведущий Денис Воробьев. Начинаем авторскую программу председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса. Он на прямой связи со студией. Андрей Александрович, мое почтение. Здравствуйте. Ох, одна из основных тем, безусловно, тут никаких вопросов, это первое пленарное заседание Государственной Думы 9-го созыва. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин дал напутствие депутатам, прозвучало множество тезисов, процитирую одну из фраз российского лидера: «Наш народ не сломить и не запугать никому. Высокая явка, итоги кампании вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы. Единство людей перед лицом исторических вызовов». Конец цитаты. Андрей Александрович, я помню, как мы здесь в эфире «Радио Спутник» подводили итоги работы Государственной Думы предыдущего 8-го созыва. Много говорили о консолидации, о работе в очень непростое время, о необходимости принимать серьезные решения. Возникает вопрос, каким вам видится новый созыв Государственной Думы и на чем придется сконцентрировать внимание, особенно на ближайшие годы?
3: Ну, давайте так начнем. Мы недавно еще подводили итоги выборов депутатов Государственной Думы, да, здесь вы в том числе в нашем эфире. И хочу повторить, что вот эти выборы показали главное, что наша политическая система оказалась очень устойчивой. Да, вот та парламентская, партийная система, которая описана в Конституции, она оказалась устойчивой к тем вызовам, к тем стрессам, политическим, да и экономическим стрессом, которые имеют место сегодня. Да, это важный результат этих выборов. И президент подчеркнул мужество людей, да, в наших исторических регионах, которые пришли на выборы, впервые многие пришли на российские выборы, проголосовали, и, в общем, это, конечно, дорогого стоит. Да, вот это доверие людей к политической системе и устойчивость этой системы, способность адекватно на вызовы реагировать. Что я жду от новой Государственной Думы? Ну, во-первых, я хочу поздравить многих моих коллег с тем, что они избрались заново в новый состав Государственной Думы. Вот уже буквально мы знаем, там идут внутридумские процедуры, связанные там с замещением должностей. Там Ирина Яровая, первый заместитель председателя, безусловно, я поздравляю, да, это очень компетентный, известный, яркий депутат. Павел Владимирович Крашенинников, да, как бы сохраняет позиции и остается председателем комитета по конституционному законодательству. Его коллега и мой коллега по конституционному суду, представитель Думы Петров, будет заниматься уголовным административным законодательством. То есть много для меня, как для председателя комитета в Совете Федерации, да, для меня много позитивных новостей, потому что люди, с которыми мы привыкли выстраивать взаимодействие в Государственной Думе, они остаются в активной позиции, и надеюсь, что мы конструктивно продолжим с ними работу. Вот, конечно же, я думаю, что в первую очередь предстоит Думе заняться экономическими вопросами. Но это объективная наша данность. Осень – это время обсуждения бюджета. И президент сегодня в своем выступлении затрагивал вопросы, связанные с бюджетом, с финансовой устойчивостью государства. Вот сейчас буквально начинается работа парламента на этой неделе, и Совет Федерации проведет свою первую сессию осенью. И я думаю, что, конечно же, вопрос экономики, бюджета. У нас, кстати, будет вице-премьер Новак выступать по экономическим вопросам. Бюджет займет, я думаю, что основную повестку осенней и начала зимы, потому что, конечно же, здесь много достаточно вопросов. Непростая ситуация в регионах. Вот в Совет Федерации придут новые сенаторы, те, кто переназначен по итогам единого дня голосования, выборы прошли региональных парламентов, губернаторов прошли выборы. И я думаю, они придут со своей повесткой, со своими проблемами, заботами, которые беспокоят людей в регионах. Поэтому финансовые и экономические вопросы, я думаю, будут в приоритете. Ну и очень хотелось бы надеяться, не будем называть отдельных депутатов, моих любимых коллег, уважаемых, безусловно, то разного рода популистские инициативы и такие рассчитанные просто на больше информационный пиар-эффект, они уйдут в сторону сейчас, потому что выборы в прошлом, сейчас должна быть такая позитивная экономическая, социальная повестка. Ну вот, собственно говоря, то, на что в первую очередь обратил внимание президент, когда сегодня выступал в Государственной Думе.
2: И вот буквально сейчас, в эти минуты, по информационным лентам расходятся новости, как Владимир Владимирович Путин по видеосвязи встретился с избранными на прошедших выборах главами регионов. Вот то, о чем вы сейчас говорили, тоже тут несколько тезисов я озвучу. Очень важно оправдать полученное доверие. Глава государства поручил проявлять особую чуткость каждой детали в поддержке бойцов СВО. Также президент рассчитывает, что вопросы реализации нацпроектов будут под личным контролем новых глав регионов. Что еще здесь из интересного? Я это свяжу с выступлением в Государственной Думе. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы, социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены в полном объеме. То есть я так полагаю, да, здесь вот действительно это очень важное напутствие для глав регионов, когда не только стоит рассчитывать, да, на федеральный бюджет, на федеральную поддержку, но и включаться и работать. И то же самое касается депутатов, о чем вот вы сейчас также уже говорили.
3: Совершенно верно. То есть заниматься реальными проблемами людей, которые, ну, конечно же, донесли свои проблемы до политиков, до депутатов, до руководителей регионов. И вот эта вот концентрация на социальных, экономических вопросах, на той повестке, которую, собственно говоря, люди предложили в ходе избирательной кампании последней, вот это главное, да, меньше заниматься самопиаром, какими-то политическими вопросами, а больше взаимодействовать с людьми и решать те проблемы, которые, безусловно, сегодня есть во всех регионах, наверное. Нет региона, где люди не сталкивались бы с разного рода сложностями, которые, понятно, по какой причине у нас появились в экономической сфере.
2: Угу. А позвольте еще один вопрос по теме, Андрей Александрович. А вот этот диалог получилось наладить? Вот мы говорим про доверие к власти, про очень высокую явку на выборах, что, безусловно, демонстрирует это самое доверие. Но именно с точки зрения коммуникации, попытки вот заявить о проблеме, даже неважно какого уровня, муниципального, регионального или вплоть до федерального, конечно.
3: Ну, я могу судить, наверное, по выборам в Красноярском крае, да, у нас тоже прошли выборы депутатов законодательного собрания. Я вижу, что диалог зачастую был достаточно напряженный с людьми. Многие партии потеряли ведь свои голоса, которые, ну, извините, скажем так, концентрировались на разного рода, на мой взгляд, каких-то популистских инициативах, не прошли, не будем уж называть эти партии, да, я думаю, все хорошо понимают, не прошли в региональные, в том числе парламенты. Поэтому люди пришли со своими проблемами с задачей обратить внимание власти всех уровней публичной власти на то, что нужно заниматься решением этих совершенно конкретных вопросов. И вот те, кто занимался этим, те, кто, как вы говорите, вот эту вот связь обеспечивал, обратную связь с людьми в течение всего срока своей работы, будь то депутат Госдумы, сенатор или депутат законодательного собрания или муниципалитета, вот те, мне кажется, и вернулись в парламент и продолжат работать все вот так позитивно.
2: Угу. То есть, когда избиратель, ну, знает буквально, да, депутата, за которого впоследствии будет голосовать, ну как, вот если уж совсем так, знаете, упрощать.
3: Ну, депутата знает, ну и политическую партию и знает, партию, понимает, да, насколько эта партия действительно нацелена на реализацию той программы, которую людям предлагает. И как эта программа появилась, да, вот недаром же «Единая Россия» постоянно создает механизмы вот этой обратной связи, когда программу партии, по сути дела, создают люди, которые направляют туда разного рода предложения. Это тоже механизм, который себя опробовал, на мой взгляд, полностью оправдал.
2: Угу. Еще, я думаю, важно обратить внимание на такую деталь. Накануне проведения выборов было серьезное сообщение от службы внешней разведки нашей страны о том, что в любом случае и оппозиция, так называемая, находящаяся за рубежом, Европа, не будет признавать результаты выборов. Но, знаете, вот этот эффект медийный, на мой взгляд, исключительно здесь вот такой журналистский взгляд, он не сработал, он не просочился в общественность, в каналы связи, и хоть эти попытки действительно были, но вот это влияние, оно как будто существенно ослабло. Вот согласны ли вы с этим тезисом?
3: Я согласен с этим полностью, кроме одного. Я не считаю этих людей оппозицией, потому что оппозиция в любом государстве, в парламентской системе любой страны, это люди, которые предлагают свою позитивную повестку, скажем так, в противовес повестке партии, которая, там, например, набрала большинство голосов, да, победила партии или коалиции, неважно. Да. Люди, которые сидят у нас за границей, они никоим образом оппозицией не являются. Потому что они, во-первых, никого не представляют. Это самое главное. Да. Оппозиция представляет людей. Пусть меньшинство, но представляет позицию людей и их проблемы. А те, кто сидят за границей и критикуют политическую систему и выборы, это скорее, ну, скажем так, те, кто солидаризировались с государствами, которые поставили своей целью разрушение нашей страны. Поэтому это не оппозиция, это просто такие же противники России, как те, кто, извините, работает в разного рода структурах НАТО, террористических организациях, которые пытаются развалить нашу страну. Поэтому я совсем согласен, кроме одного, это не оппозиция, собственно.
2: Да, оппозиция как раз-таки работает в стенах Государственной Думы. То, чего мы не замечаем, ну, как обыватель.
3: Оппозиция, слушайте, там много людей с другой точкой зрения, да, но в том, что страна должна быть сильной,

0: учиться. И я неоднократно видел заявления из разряда, ну, скоро меня признают террористом-экстремистом, и, в общем, часто выпуски с этого начинались. То есть как будто это становится предметом гордости там для тех, кто уехал.
1: Я понимаю, о чем вы говорите, да. Я не думаю, что это как бы предмет гордости. Слушайте, им постоянно, вот этим людям, я не смотрел последнее время, да, что там, когда-то смотрел его, ну, там, интервью, которое он записывал, но последнее время нет. Для них важно оправдать свое пребывание там на Западе. Они должны быть для чего-то нужны. Они подчеркивают таким образом, что вот, посмотрите, меня преследуют, я там в России подвергаюсь какому-то там политическому, уголовному, в конце концов, преследованию. Они не то чтобы этим гордятся, это то, что оправдывает их нахождение там, дает им возможность получать разрешение на проживание в той или иной там европейской, не знаю, там западной стране, не знаю, где он проживает в данный момент, да, это оправдание их нахождения там. Легализация своего рода их нахождения там. Это нужно только для этого. Я глубоко в этом уверен.
0: Угу. Ну, то есть вот это вот разделение, уж простите, хороший русский, плохой русский, когда там, не знаю, кто-то получает плашку иностранного агента, да, вот все, кто в этой тусовке, уж простите, находится, поздравляют сразу.
1: Разного рода украинские блогеры нашей, в кавычках, оппозиции, да, мы с вами обсудили, оппозиция это или нет, буквально минуту назад, они им объяснили, что в понимании, скажем так, заукраинцев разного рода хороших русских не бывает. Поэтому они там тоже находятся под таким же давлением. А что касается того, что им нужно постоянно выискивать поводы и причины, почему они должны получить разрешение на проживание в другой стране, ну вот таким образом они выбрали такой способ оправдать свое нахождение там.
0: В этом контексте не могу не спросить. Вы, думаю, видели сегодня, потому что это расходилось по всем средствам массовой информации, ситуации вокруг попытки захвата авиалайнера компании
1: FlyDubai. Я видел, но буквально полчаса назад. Я как бы с удивлением так читал, что там. Сначала я, правда, прочитал новости, что это русские и украинские пилоты как бы подрались, а потом какая-то там, ну, другая информация уже была.
0: Вот в этом и корень проблемы. Знаете, интересно, почему вот в таких ситуациях почему-то всегда замешаны или русские, или украинцы, хотя в результате выяснилось...
1: Нет, это просто, я думаю, что это журналисты таким образом пытаются поднять как-то градус, да, интерес к этой ситуации. Ситуация, конечно, страшная, да, когда пилоты... Но это явно, на мой взгляд, попытка террористического акта, когда один пилот пытается убить командира экипажа, да, и, ну, понятно, что за этим может последовать. Хорошо, что это разрешилось вот таким образом. Насколько я понимаю, пассажиры не пострадали, да, только пилоты там были доставлены в медицинские учреждения. Слава богу, что это так. Да, но, наверное, всем авиационным властям всех стран нужно обратить на это внимание, потому что это не первая ситуация, когда пилот становится, да, исполнителем такого замысла, который может привести к катастрофе. Да? Помните, была ситуация, когда пилот просто направил на там, горный массив самолет, да, и он разбился. Так что, ну, к сожалению, вот такие ситуации случаются, человеческий фактор пресловутый и здесь, наверное, сработает.
0: Ну, здесь в данном случае действительно, слава богу, удалось предотвратить большую трагедию. И о чем как раз-таки пишут коллеги-журналисты, я это зафиксирую. Не факт, что это такая информация конечная, но расходится сейчас активно. Россиянин и украинец, находившиеся на борту самолета FlyDubai, в качестве пассажиров помогли лайнер спасти.
1: Я, да, это вижу. Потом, я думаю, может быть, если это действительно так, может быть, то, что пилоты, гражданин России и Украины, которые посадили самолет благополучно там, да, в Саудовской Аравии, да, вроде бы. Может быть, это сбило журналистов изначально с толку, но если это так, ну, слава богу, люди смогли как-то преодолеть противоречия, если между ними были какие-то личные противоречия, и выполнить свой долг перед людьми в первую очередь.
0: Да, безусловно. А тогда перейдем к следующей теме. Она больше, наверное, действительно для дискуссии и в контексте уже начавшейся работы депутатов Государственной Думы. Одна из инициатив, которая сейчас поступила, законопроект внесли в Государственную Думу, он связан с предложением запретить публичное оправдание, пропаганду распределения любых деструктивных идеологий, учений и культов. Сразу возникает вопрос, Андрей Александрович, вот у нас в нашей стране единой идеологии нет, закреплено в Конституции, и поэтому

0: возникает вопрос, насколько вот подобные законопроекты необходимы.
1: Слушайте, я мотивацию понимаю этих авторов, потому что многие деструктивные идеологии, там, связанные с разного рода культурой, ну, культурой в кавычках, лиц, которые там находятся в местах лишения свободы, например. Да? Или мы помним с вами очень хорошо секты, буквально такую деструктивную, ну, идеологию, наверное, прям не назовешь. Но это прямо система взглядов, которая подталкивала, например, подростков на совершение самоубийств, да, суицида. Такого рода вещи есть, да, деструктивные секты, ну, извините, вплоть до там, разного рода сатанинских культов. Я, конечно, считаю, что пропаганда такого рода вещей абсолютно недопустима. Поэтому на вопрос ваш, можно ли запретить такого пропаганду, такого рода идеологии, если это мы признаем идеологии, то ответ да, можно, это вполне конституционно. Другое дело, что нам нужно будет все-таки более детально в законодательстве дать тогда определение и критерии, что мы относим к такого рода деструктивным идеологиям. Да, это достаточно серьезный вопрос, и я думаю, что ну, поработать над этим как минимум стоило бы.
0: Просто у нас есть механизм, вот вы сатанизм упомянули, но Верховный суд же признал это движение экстремистским. Вот и вопрос скроется в чем? Необходима ли дополнительная такая законодательная надстройка для того, чтобы с такими деструктивными вещами бороться? Или механизм уже существует и он работает?
1: Ну, судебная система существует, это разные все-таки вещи. Да? Одно дело экстремистские разного рода организации, последствия участия, другое дело, когда мы признаем определенную идеологию деструктивной, да? То есть направленной на разрушение там, человека, личности, жизни, да? Человеческой. Это немного разные, на мой взгляд, вещи. Я бы это разделил, но, безусловно, я отношу к такого рода деструктивным явлениям и разного рода экстремистские, там, человеконенавистнические организации, да, и им мы уже научились давать определения, понятия и, скажем так, статус этот присваивать. Но понятие деструктивная идеология, на мой взгляд, намного более широкое, чем экстремизм. Поэтому здесь я бы эти вещи разводил все.
0: То есть закрепить понятие, да, вот как, каким образом классифицировать.
1: Не просто, закрепить понятие имеет смысл, если из этого будут какие-то следствия, да. Не просто, мы же не в научном институте, ну, когда сидеть и просто думать над определениями, да. Если мы принимаем решение, что будут какие-то или ограничения, или еще какие-то со стороны государства меры приниматься в отношении такого рода идеологии, ну тогда да, тогда стоит дать определение, выработать критерии, поговорить с философами, с юристами, с специалистами в данной сфере. И какое-то обдуманное, действительно взвешенное решение принять на законодательном уровне.
0: Андрей Александрович, в этом контексте возникает вопрос, насколько сегодня важен цифровой след любого человека абсолютно. Почему я об этом говорю? Потому что вот некогда были действительно популярные движения, которые приводили, к сожалению, да, там и к суицидам среди подростков и прочее, проходили через это. Но это было модным. Действительно, кто-то там подражал, создавал тематические группы в социальных сетях.
1: Совершенно верно. Разве можно это допускать? Да, нет, если мы конечно понимаем, что это захватывает подростков, да? Вот и ключевое слово сказали, это было модным, да? А ведь есть целая технология, как такого рода деструктивную идеологию. Слушайте, ну подростки совершали суицид, да? И вы правильно говорите, и в какой-то среде это стало модным, да? Появились даже, не будем называть эмблемки, мы хорошо понимаем, да, там животное одно изображалось в определенном цвете. Слушайте, ну это страшная вещь, и, конечно, с этим нужно бороться. Государство должно этому препятствовать так или иначе, распространению такого рода идеологии.
0: И тут интересный был частный случай в Туле, о чем тоже пишут активно сейчас коллеги-журналисты. Там девушке может грозить до 15 лет колонии как раз из-за группы, из-за паблика, уж простите за англицизм, в социальных сетях, где пустились грустные мемы. А история была с чем связана. Один из подписчиков, он школьник из Санкт-Петербурга, наш прекрасно замечательный северной столицы, наложил на себя руки. Дело прекратили из-за недостатка доказательств, но вот обратили внимание на это сообщество. Девушки в результате вменили статью об организации деятельности, направленной на склонение к самоубийству через интернет.
1: Я здесь не могу ничего сказать. Конкретная ситуация, связана это, есть там причинно-следственная связь какая-то или нет. То, что человек, который склонен к суициду, посещает паблики или группы, которые там демонстрируют там, какую-то грусть или еще что-то, это скорее говорит о состоянии этого человека, чем о том, что такие паблики провоцируют его на самоубийство. Тут как бы это требует, ну, серьезного расследования, да? Есть ли причинно-следственная связь? Может быть, там была какая-то переписка между ними отдельно велась, да, частная, что можно квалифицировать как склонение к самоубийству или подталкивали к этому шагу. Это более такой серьезный вопрос, поэтому, к сожалению, не имея информации, дать какое-то там компетентное мнение по этому вопросу сложно.
0: Я поэтому и стал задавать такой вопрос общего характера относительно цифрового следа. Насколько все равно важно понимать для пользователя...
1: Мы все с вами оставляем цифровые следы, все. Проблема сейчас, наверное, состоит в том, не в том, что мы с вами оставляем цифровой след, а в том, что этот цифровой след можно как угодно подделать, да? Можно нашу с вами беседу представить совершенно в другом содержании, да, то есть мы будем говорить совершенно о других вещах. Можно видео снять с участием любого человека, поместив в любой контекст, любое публичное лицо, да, и вот эта вот подделка цифрового следа, да, псевдоцифровые следы, вот это уже большая проблема. А то, что мы оставляем этот след, безусловно, это...
0: Ну да, а вот с этого я предлагаю начать вторую половину нашего с вами разговора. Андрей Александрович, друзья, оставайтесь с нами.
2: Сенатор Клишас. Да, тот самый.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщает пресс-служба Кабмина. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, включая поддержку семей с детьми, развитие здравоохранения, образования, помощь участникам специальной военной операции, их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, в том числе обеспечение технологий. Экологического лидерства и развития инфраструктуры. В будущем году прожиточный минимум увеличится на 6,8% до 20 227 рублей, а МРОТ до 28 935 рублей. Средняя пенсия по старости к концу года составит 29 904 рубля. Страховые пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 февраля, еще на 3,3% с 1 апреля. На здравоохранение предусмотрено более 7 триллионов рублей, на поддержку детей и семей с детьми в течение 3 лет направят более 10 триллионов рублей. Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до 1 июня 2029 года обеспечить условия для создания сети уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня. Кроме того, глава государства поручил Кабмину обеспечить реализацию программ развития нацентров генетических ресурсов и определить механизм финансовой поддержки. Генеральное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов призвало не распространять непроверенную информацию об инциденте с пилотами во время рейса Fly Dubai из Дубая в Тель-Авив и дождаться итогов расследования. Ранее сегодня самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу. Президент США Дональд Трамп объявил о выводе последних американских подразделений из Ирака и завершении операции «Коалиция», охарактеризовав многолетнюю кампанию в стране как дорогостоящую экскурсию в ад. По словам главы Белого дома, в отличие от ухода из Афганистана при его предшественнике Джо Байдене, нынешняя передислокация проходит организованно и с сохранением всей техники. Ранее сегодня в Пентагоне информировали, что штаты и силы «Коалиции» официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке, которая была направлена против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». При этом в Пентагоне заявили, что хотя обеспечение безопасности в регионе теперь ложится на вооруженные силы Ирака, США продолжат оказывать стране ограниченную помощь подготовке военных. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: Это «Радио Спутник». Эфир продолжается. Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это вторая половина авторской программы председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса. Он на прямой связи со студией. Андрей Александрович, продолжаем. И начинаем, да, вот с той темы, на которой мы с вами остановились перед новостями. Если, и, да, точнее, не если, а действительно сегодня создается множество дипфейков, которые в том числе используются в самых разных целях, далеко не самых благих. И интересная инициатива сейчас прозвучала от МВД России. Там, в частности, предлагают сделать отягчающим обстоятельством использование нейросетей, искусственного интеллекта при таких преступлениях, да, как клевета, вредоносные программы и неправомерный доступ к информации. На ваш взгляд...
4: Да, вполне, да. Вполне разумно. Вполне разумно. Надо обсудить с коллегами из МВД, но вполне разумно. Мы же определяем, как отягчающие обстоятельства использования разного рода технических средств, приспособлений при совершении преступлений. Поэтому, да, я вполне соглашусь, что это подлежит обсуждению серьезному, эта инициатива.
3: Угу. Но сегодня, я так полагаю, сложно, да, защититься в случае, если с тобой это произошло. Вот ты увидел с собой.
4: Насколько я понимаю, если мы еще как бы выработали какую-то специальную систему норм, например, в рамках той же самой избирательной кампании, ну и согласитесь, я во всяком случае не видел каких-то таких, ну прям вопиющих случаев, когда бы грубо подделывали выступления, или там помещали человека в тот контекст, где его не было, да, там, не знаю, то для обычного человека, даже для публичного лица, ну, такие риски очень серьезны сегодня. Мы же с вами практически уже не можем отличить, да, подлинное видео от того, что сгенерировано искусственным интеллектом. Слушайте, я знаю некоторых коллег, которые очень удачно записывают, причем в контексте, в определенной обстановке, видео, например, свои выступления для разного рода площадок, там сроду не было, да, но это очень как бы удачно, и ты действительно никогда не отличишь одно от другого. А представьте, что можно, куда можно, в какой контекст можно поместить и публичную персону, да и любого просто человека. Это достаточно серьезно, и это вызов для законодателя настоящий, да, понять, что с этим делать дальше. Вот МВД, например, они с одной стороны подходят, да, говорят, давайте вот как отягчающее обстоятельство использования такого рода технологий, будем считать, ну да, вполне разумно, надо, по крайней мере, можно с этого начать.
3: А тут была комичная ситуация, я думаю, вы тоже прекрасно ее помните, во время прямой линии президента прошлого года, когда Владимир Владимирович пообщался со своим, в кавычках, двойником.
4: Да,
3: сгенерированный студентом из Санкт-Петербурга. Я специально открыл цитату, да, как ответил президент на это. «Вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом, но я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом может только один человек, и этим человеком буду я. Кстати, это мой первый двойник». Конец стат, поэтому президент тут максимально в курсе этой ситуации. Но помимо вот таких смешных моментов, безусловно, есть серьезные вещи, связанные с честью, достоинством, репутацией и прочими вещами. В связи с этим еще один возникает вопрос, и тема сама по себе интересная, это биометрия. Вот сразу несколько здесь было моментов, и Дмитрий Анатольевич Медведев, да, призвал как можно скорее вводить биометрию на всех пунктах пропуска на госгранице для мигрантов. Я так полагаю, вы солидарны, да, с этой идеей, Андрей Александрович, сразу уточню.
4: Конечно, конечно, безусловно. Безусловно, это эффективная достаточно вещь. Слушайте, я вот был летом в Китае, и я во многих аэропортах, да, в несколько аэропортов, да, ну так в ходе поездки мне пришлось посетить. Посадка в самолет происходит по Face ID. Да, то есть это уже как бы самая, ну, такая технология, которая не требует практически никакой задержки. Да, ты на там, где проходишь, ну, как бы посты безопасности связанные, ты подходишь, подаешь документы. Но потом, когда ты уже прошел досмотр и находишься, ну, в так называемой, не знаю, там, как она правильно называется, чистой зоне, да, перед посадкой в самолет, ты там можешь погулять, пойти в ресторан, там, зайти в магазин, пожалуйста. Но потом ты проходишь в самолет, уже ничего не требуется, никаких документов, ни паспорт, ни посадочный талон. Ты подходишь к экрану, экран тут же тебя идентифицирует, и, пожалуйста, ты идешь на свое место. Да? Я думаю, что эта технология будет развиваться. Да, мы сделали акцент на том, что вот те наши мигранты, которые пересекают границу и хотят здесь жить, работать, мы для них в первую очередь эту технологию вводим, применяем. Но это не значит, что она не будет распространяться на очень широкие сферы. Тот же самый транспорт, медицина и так далее. У людей справедливо совершенно вызывает вопрос сохранности этих данных, да, чтобы никто не мог похитить эти данные, биометрию, и как-то потом воспользоваться не в интересах гражданина. И это вопрос обоснованный. Наверное, отчасти то, что не решены вот так до конца вопросы безопасности, это немного тормозит развитие этой технологии. Но она точно будет двигаться вперед.
3: Вот, это, кстати, главный вопрос, который хотелось задать. Почему? Вот там понятно, сейчас планка установлена до 2030 года, но те, кто особо защищают эту идею, эту инициативу, вот так вот посматривают на Китай, кстати, и на Евросоюз, где говорят, вот в 2025 году начали обкатывать эту историю, а уже в апреле 26-го 29 стран Шенгенской зоны ее внедрили. И сейчас, безусловно, только биометрический паспорт, и в целом при пересечении границы, да, там, это необходимость, иначе банально тебя не пустят.
4: Ну, я не знаю, как ситуация в Европе, но в Китае, да, биометрические данные, они, ну, повсеместно используются, и это правда. Я думаю, что у нас то же самое будет развиваться, эта технология достаточно эффективна. Вопрос, повторю, сохранности персональных данных граждан, куда включены вот эти вопросы биометрии.
3: Да. Учитывая, что активно сейчас везде предлагается оплатить улыбкой, да, там, да, и всем прочим, да, то есть можно использовать очень легко. Здесь с вами солидарен, безусловно. И продолжая тему биометрических данных, еще одна тема, которая, да, вот из Кабмина донеслась до журналистов, предлагается законопроект, который разрешает обрабатывать эти самые биометрические данные обвиняемых, тех, кто осужден без... кто осужден, подозреваемых без их согласия, соответственно, да, уже внесен в правительство этот законопроект. Я так полагаю, здесь тоже, да, ничего такого...
4: Ничего такого нет, я это поддержал бы, саму идею. Опять же, надо, когда говоришь о законе, нужно внимательно анализировать нормы, но базово, да, я считаю, что это вполне обоснованно.
3: Андрей Александрович, не могу не спросить, как вы относитесь к самокатам, к самокатчикам в частности. Тут нужно сразу, да, чтобы у нас с вами споров не возникло.
4: Я нормально отношусь к самокатчикам. Я просто хотел бы, чтобы использование средств индивидуальной мобильности шло вслед за развитием соответствующей городской инфраструктуры, не опережало ее. Я понимаю, что это для многих очень удобно, граждан, которые используют эти средства индивидуальной мобильности, но, к сожалению, мы видим очень много инцидентов и печальных инцидентов с тяжелыми последствиями, с травмами, особенно если это касается пожилых людей, детей. К сожалению, меньше таких ситуаций не становится, становится больше. Понятно желание многих развивать это направление, это бизнес достаточно большой, но там, где инфраструктура, где город готов к тому, чтобы появились большое количество пользователей этих средств индивидуальной мобильности на улицах, это одно. А когда город к этому не готов, и люди носятся с огромной скоростью по пешеходным улицам, по тротуарам, сбивая людей или сталкиваясь друг с другом, что тоже зачастую происходит. Ну, вот это у меня вызывает крайне отрицательные эмоции и, собственно говоря, негативные мысли. Я как-то рассказывал, да, и поскольку мы, кстати, Федерация находится на Дмитровке, да, это улица, где очень много, и рядом на улицах много ресторанов, кафе, и там театры и так далее. И люди активно гуляют, очень много офисов, да, как бы доставляется туда еда, ну, не знаю, что еще. Там очень много вот этих пользователей индивидуальной мобильности, поэтому я в режиме реального времени периодически вот такого рода столкновения и конфликты наблюдаю, да. Это вот реальность, в которой мы, собственно говоря, живем. Самый центр Москвы. Ну, к сожалению, пока ситуация лучше не стала, на мой взгляд.
3: А как вы считаете, это исключительно вот такое частное ваше личное мнение? Интересно, нужно ли расширять зоны, где самокат просто не будет работать банально? Там, я не знаю, это историческая улица города, это парк, но в парках я знаю, что отдельно эта история регулируется.
4: В парках как раз, наверное, надо, чтобы они работали. В парк, наверное, наилучшее место, потому что там можно и дорожку дополнительно сделать или выделить какие-то дорожки. В конце концов, специально эти дорожки проложить. А вот в исторической части города, где очень узкие улицы и узкие тротуары, где, ну, наверное, да. Наверное, я являюсь сторонником того, чтобы очень ограниченно использовались эти средства индивидуальной мобильности.
3: Угу. А суть новости в том, что Следственный комитет предлагает ввести права для езды на электросамокатах.
4: Ну, вот. Это хоть как-то ограничит, да, потому что мы же с вами зачастую наблюдаем. То есть это попытка упорядочить использование этих средств индивидуальной мобильности. Это абсолютно разумное предложение. Мы, кстати, с Александром Ивановичем Бастрыкиным неоднократно обсуждали эти инциденты, которые происходят повсеместно, да. Александр Иванович известен тем, что он очень внимательно, так я бы сказал, даже трепетно относится, например, к тому, когда страдают дети, а дети очень часто страдают в результате вот такого рода столкновений. Ну, понятно, маленький ребенок, он мало весит, если на него самокатчик налетает, ну, конечно, для ребенка последствия зачастую достаточно тяжелые. Вот. И упорядочить использование этих средств – это правильное абсолютно предложение. Потому что мы видим зачастую там и два, и три человека могут сгромоздиться. А иногда еще ты видишь, как ребенок где-нибудь на плечах сидит в каких-нибудь специальных сумках, да, и мама или папа едут, ничего не боятся с ребенком. Мне кажется, что права и как-то попытка ввести какие-то правила использования этих средств, ну, хотя бы так. Mm-hmm. Это шаг точно в правильном.
3: Такие вещи, наверное, в любом случае, ну, не то что согласовываются, обсуждаются. Это ведь тот пример, если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, когда бизнес зашел в страну, расширился да, достаточно, да, как маркетплейс, те же самые, а потом уже в результате обкатки, да, тут уже для маркетплейсов у нас платформенная экономика, для самокатов права и прочее.
4: Совершенно верно. Это очень четкое, очень точное понимание ситуации, потому что сначала приходит бизнес. И, казалось бы, ну что он должен сделать? Он должен сначала построить инфраструктуру, да, а потом уже запускать разного рода проекты, которые будут генерить там доход. Ну, извините, сначала ты прокладываешь рельсы, а потом уже железнодорожная компания ставит на эти рельсы вагоны, там тепловоз, как раньше, да, паровоз. Продают билеты и поехали. Да? К сожалению, со средствами индивидуальной мобильности появилось все было ровно наоборот. Сначала выдали людям самокаты, сделали на этом неплохие деньги, капитализировали компании, которые как бы начали предоставлять эту услугу, да? А потом подумали, а где они будут ездить-то? Может быть, надо как-то немножко инфраструктуру города привести в соответствующий вид, если уж мы очень хотим, чтобы средства индивидуальной мобильности активно использовались в мегаполисе. Тут все пошло, скажем так, с другого конца. Ну и все проблемы порождены этим.
3: Ну да. А тут уже и ответственность бизнеса, работодателя, ну, государства, безусловно, включается.
4: И власти, тут. И ответственность власти. Да. Да? Ответственность власти тоже не нужно забывать. Конечно, бизнесмены будут в первую очередь стремиться к тому, чтобы заработать. В этом суть как бы их деятельности. А власть должна взвешивать эти риски.
3: Тогда еще одну инициативу от МВД обсудим. Там, в частности, подготовили перечень из почти 200 профессий, 186, если говорить конкретно, тут и должности включены, по которым иностранцев, прибывающих в нашу страну из визовых стран, можно будет принимать на работу вне квот. И выборка, честно говоря, интересная. Тут инженеры, медработники, генеральные директора предприятий, программисты. На ваш взгляд, для чего это делается?
4: Вот давайте сначала разберемся. Квоты нужны для той ситуации, когда мы пытаемся ограничить, да, все-таки. Квота – это механизм ограничения притока рабочей силы в определенные отрасли или сферы экономики. Извините, генеральные директора, медицинские работники, квалифицированные люди, но, конечно, они вне квоты, потому что просто ну, нет такой цели, да, как бы ограничить людей определенной компетенцией, неважно, из какой визовой, из безвизовой страны они приехали. Если владельцы бизнеса хотят человека X сделать генеральным директором и доверяют ему свой бизнес, свои деньги, ну, какие квоты? Ну, конечно, вне квоты. Да? Поэтому давайте, ну, как бы адекватно понимать, это не то, что там мы как-то ослабляем миграционный контроль или что-то, ну, просто по своему предназначению эти инструменты должны использоваться. Квотирование – это одно, а такого рода позиции – другое. И, на мой взгляд, вполне логично, конечно, вне квот.
3: Ну, то есть это, наоборот, открывает, ну, такое некое окно возможностей, да, чтобы в случае чего такие квалифицированные
4: ну,
3: необходимые...
4: узенькое окошко возможностей, ну, согласитесь?
3: Ну, да.
4: Узенькое окошко возможностей. Это же люди, обладающие уже достаточно высокой квалификацией, действительно. Это не разнорабочие, это не рабочие на стройке, это не помощники там в хозяйстве в домашнем, это не даже работники на полях, да, там в теплицах и так далее. Ну, где у нас иностранцы вот в большом количестве трудятся? Это все-таки уже речь идет об индивидуальном подборе на позицию человека. Поэтому тут другой подход тоже.
3: Ну, вероятно, лишнюю бюрократию исключает. Раз уж вот в таких категориях рассуждать.
4: Ну и бюрократию, я просто говорю, нельзя их засунуть в эту квоту, потому что смысл квоты – это ограничение, да? В этом смысл квоты.
3: Да, а тем более здесь список достаточно внушительный, это можно тут долго перечислять, эфирного времени не хватит. Новости из разряда социальных опросов, такое тоже любим, у нас время позволяет. И больше половины наших с вами соотечественников хотели бы материнский капитал тратить на покупку машины и дачи. Знаете, неоднократно обсуждалось это, вопрос поднимался на самых разных экономических форумах, я знаю, и в Государственной Думе тоже, расширить возможности применения материнского капитала. Хочется сначала вашу позицию на этот счет услышать, Андрей Александрович.
4: Я скорее сторонник такого подхода, потому что, слушайте, это... Вся инфраструктура, если в семье рождается ребенок, как правило, в большинстве семей, в подавляющем, наверное, большинстве семей, будь то жилье, автомобиль, дачный участок, это все тоже работает на качество жизни этого ребенка, разве нет? Ну, как можно разделить это, да? Как можно родителям сказать, вот на дачу нельзя как бы потратить, где ваш ребенок тоже будет отдыхать, может, там с какой-то грядки есть выращенные родителями, там, не знаю, там помидор или огурец. А вот на что-то можно, да? Значит, возить ребенка в школу на машине нельзя, получается, да? Или, то есть, на эту машину нельзя потратить средства. Ну, сложно это разделить. Мне кажется, что когда рождаются дети, по большому счету, вот вся та инфраструктура, которой семья располагает, она, львиная доля этой инфраструктуры идет на то, чтобы качество жизни ребенку создать. Ну, в нормальной семье это точно так.
3: Угу. Ну, то есть тут всегда же возникал вопрос, что мешает расширить эти самые возможности, да, вот как-то это упирается в дискуссию, но вопрос, да,
4: там чисто экономические причины, да, как бы, ну, понятно, что одно дело, ведь что такое использование материнского капитала для покупки жилья, это, по сути дела, косвенно поддержка строительной отрасли, ну, как бы так это, да, экономически, ведь смысл в этом, хотим ли мы поддержать тех, кто производит автомобили. Слушайте, у нас автомобили в основном импортные. Да? Мы можем называть это там локализации, разные проценты придумывать. Слушайте, в основном по Москве ездят импортные автомобили. Хотим мы поддержать производителей вот этих импортных автомобилей, дав еще такой источник для приобретения материнский капитал или нет? Это тоже вопрос. Он экономический, поэтому его разного рода ведомства экономические как-то между собой находят компромисс, балансируют и определяют, ну, что можно направлять капитал, ну, что нет. Ну, мне кажется, дачный участок точно можно, да, потому что это наша с вами земля. Вот. У меня такой подход.
3: Угу. Да, здесь тоже солидарен, и если это вызвано действительно необходимостью, то почему нет? Успеем еще, у нас 5 минут эфирного времени. Инициатива Росинформмониторинга. Там предложили увеличить с 3 до 6 лет срок привлечения, срок давности привлечения к административной ответственности тут за два вида нарушений нашего закона. Противодействие легализации преступных доходов, отмыву доходов, как еще говорят, и финансирование терроризма. Почему-то за эту историю зацепились особенно, да, сейчас?
4: Не вижу. Честно говоря, надо просто проанализировать сроки по другим составам и привести в соответствие, если они как-то не соответствуют тем срокам, которые по другим сопоставимым правонарушениям действуют сейчас.
3: То есть здесь я посмотрел еще и оценку экспертов. Понятно, что это, наверное, дает больший размах, но с точки зрения времени, да, и привлечения там банков к ответственности по этим делам. Но в целом, да, это вот такая, можно, наверное, даже сказать, рядовая история.
4: Абсолютно рядовая, она никак радикально ситуацию не изменит, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Но, наверное, я сторонник того, чтобы это были унифицированные сроки, да. Поэтому, да, посмотрим по другим составам, и если основания есть, то можно пойти навстречу таким предложениям.
3: Так, я еще вижу, когда мы с вами обсуждали вопрос миграции, свяжу вопрос слушателя с темой немного про международные дела поговорим, у нас время позволяет. Но вот слушатель спрашивает, а надо ли для беженцев с Украины ввести обязательный тест на лояльность на детекторе лжи? Но у нас, в принципе, и так процедуры...
4: А возможности-то у нас такие есть, да, на детекторе лжи. Вы что, в аэропорту поставите рядом с пограничником этот аппарат специальный, что ли? Как мы это будем, как это представляет себе наш радиослушатель?
3: И с другой стороны, и так фильтрация же присутствует. Не, ну, Шереметьев, как бы, конечно, это процедура.
4: Конечно, есть данные спецслужб, в конце концов. Людей проверяют так или иначе по пересечении границ.
3: Я с чем это связываю? С словами главы МВД нашей страны Владимира Колокольцева. Вот, он говорит о том, что накачивание Украины оружием и наемниками иностранными, безусловно, влияет на преступность, на ее повышение в мире в целом. Да, ну понятно, тут...
4: Конечно, так и есть. Да. Конечно, так и есть. Слушайте, но мы с вами постоянно видим уже репортажи, даже я как-то сталкивался, американские телеканалы показывают, как там колумбийские наркокартели отправляют на Украину людей, они там обучаются работать с беспилотниками, да, и потом возвращаются и используют эти знания, эту технологию для того, чтобы там заниматься своей преступной деятельностью, там доставкой наркотиков и так далее. Конечно, влияет, безусловно. Мы уж там оставляем за скобкой вопрос того, что львиная доля этого оружия, она так или иначе разворовывается и перепродается тем же самым преступным группировкам. Но просто участники этих группировок обладают теперь навыками, которые раньше, ну, сложно было, скажем так, шлифовать после ведения боевых действий против тех же самых законных властей, против полиции. Поэтому, конечно, министр прав, абсолютно так и есть.
3: Тут есть такое логичное переживание, да, во что это может вылиться после. Я понимаю, что это сейчас загадываю наперед, но действительно это обученные люди. Вот что это? Это формирование частных военных компаний, это рост терроризма.
4: Это зависит от финансовых возможностей тех, кто их наймет. Ну, как бы очевидно совершенно. А если говорить про какие-то наркокартели, там, Латинскую Америку, ну, там финансовые возможности сопоставимы с бюджетом некоторых государств этого региона, да, поэтому ситуация в этом плане, ну, она опасной становится и, конечно же, хуже, чем было до этого конфликта. Я думаю, что министр тут с цифрами в руках и, имея специальные, скажем так, специальную информацию, специальные знания, говорит, понимает, что он говорит. Это абсолютно так.
3: Андрей Александрович, а вот Европа, которая взрастила, по сути, то, что сейчас происходит на Украине, нет переживания за такого соседа с гранатой, уж простите за подобные формулировки?
4: Я думаю, что они больше переживать им стоит, по крайней мере, гражданам этих стран, за то, что там неконтролируемых мигрантов завозят, достаточно агрессивных, которые там насилуют и убивают коренное население. А вот что там на Украине, я думаю, что точно это не самый актуальный вопрос. Радикально меняется население Европы, радикально. И с этнической точки зрения, и с религиозной, так что я думаю, что мы тут еще много интересного увидим в ближайшие годы.
3: Ну да, а политики до сих пор считают Россию главной угрозой. Спят и видят, конечно.
4: Ну, да. Да.
3: Спасибо вам огромнейшее за этот разговор, Андрей Александрович.
4: Спасибо.
3: Андрей Клишес, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.

0: Узнать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключения. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Проект бюджета предусматривает увеличение в будущем году пособия по уходу за ребенком. Таможня предупреждает об очередях при переходе границы из России в Эстонию. Дончанин переплыл реку Кальмиус в день воссоединения Донбасса с Россией. Подробности далее. Проект бюджета предусматривает увеличение в будущем году сумм максимальных пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком, сообщает пресс-служба правительства России. Отмечается, что в целом в будущем году на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством и средств Социального фонда России планируется направить более 1,5 триллиона рублей. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Мировые цены на нефть завершили третий квартал ростом на 30-34%, следует из данных торгов. Тем временем стоимость биткоина сегодня поднимается. Рост по итогам завершающегося квартала может стать максимальным почти за 2 года, также следует из данных торгов. Отмечается, что с начала квартала стоимость биткоина подскочила на 45%. Больше рост наблюдался в четвертом квартале 2024 года. Только с начала сентября криптовалюта подорожала на 8%. Инцидент на борту рейса Fly Dubai мог быть направлен против Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и идеи Авраамских соглашений, заявили в израильском посольстве в Москве. В дипмиссии считают, что это чрезвычайное происшествие должны осудить все, кто стремится к миру и стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом. Ранее сегодня самолет Fly Dubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу. Очереди желающих проследовать из России в Эстонию возникают на пункте пропуска в Ивангороде Ленинградской области из-за действий эстонских государственных служб. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни. Как отмечается, эстонские государственные органы периодически закрывают проход на эстонскую сторону пешеходного моста, которым пользуются россияне, и приостанавливают пропуск граждан. Пресс-службе добавили, что с учетом режима работы эстонского пункта пропуска, часть следующих из России в Эстонию может не успеть пройти границу. При этом перед эстонским пунктом пропуска Нарва также образуется очередь желающих попасть в Россию. Дончанин и сотрудник Центрального штаба региональной общественной организации «Народная дружина» Давид Чирва совершил одиночный заплыв по реке Кальмиус протяженностью 1,5 километра, приурочив заплыв ко дню воссоединения Донбасса с Россией. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства молодежной политики региона. День воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией отмечается сегодня, 30 сентября. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Информационный час на радио «Спутник». Александр Кузьмак, Лиса Хабалова. Лиса Хабалова, Александр Кузьмак.
3: Всем здравствуйте, Александр Кузьмак, Лиса Хабалова.
2: Итак, в ближайшем часе много новостей, как всегда, которые мы будем обсуждать с экспертами, много тем. Ну и главное, безусловно, на данный момент времени выступление президента России Владимира Владимировича Путина на первом заседании, пленарном заседании Государственной Думы 9-го созыва. Владимир Путин, конечно, поздравил депутатов с победой на выборах. И после этого, естественно, очень много было интересных тезисов в речи нашего президента. Ну и давайте остановимся на одном из них сейчас. Давайте послушаем, что Владимир Путин сказал, по сути, о том, как должна работать Госдума. Вот так бы я, наверное, это озаглавил.
4: Наша общая цель – находить оптимальные, наиболее эффективные решения по каждому этому вопросу. Сроки, конечно, важны, затягивать ничего нельзя. Но качество любого закона, его работоспособность еще важнее. Это касается, как я уже говорил, и закона о бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой.
2: Ну и теперь давайте обсудим слова президента. Много было сказано и по поводу бюджета Российской Федерации, грядущего, безусловно, и по поводу роста.
3: Бюджет, кстати, прости, я тебя перебью, потому что очень важная и значимая часть, я тоже обратила на это внимание, когда читала эту новость, президент подчеркнул, что все социальные обязательства перед россиянами в новом бюджете должны быть обязательно выполнены и в полном объеме. И он поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики, что тоже очень важно. В принципе, все это выступление, как обычно, очень важно, и очень важные тезисы были озвучены.
2: Да, мне особенно интересен тезис по поводу нового инвестиционного цикла. Разумеется, речь шла о ветеранах СВО, которые теперь являются депутатами Государственной Думы. Ну и про сроки принятия законов. Вот вы сейчас слышали прямую речь президента. Ну и итоги выборов, это, наверное, одна из важнейших деклараций, подтвердили прочность политической многопартийной системы Российской Федерации и единство народа, подчеркнул или отметил президент России. Давайте обсудим сказанное и обсудим направление действия новой работы новой Государственной Думы с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Так, давайте, наверное, начнем с неких общих оценок, которые дал президент, и общих тезисов, которые президент вот в этой своей речи упомянул. На ваш взгляд, может быть, вы для себя выделили какой-то, скажем так, если по ранжиру их расставить, первый основополагающий, на что стоит обратить внимание?
5: Президент прежде всего выразил надежду на то, что новый депутатский корпус будет работать консолидированно, то есть те противоречия, которые возникли в ходе парламентской кампании между партиями, не будут сняты в условиях специальной военной операции. Это очень важное формирующее направление. Помимо этого, президент, я так понимаю, на встрече с представителем парламентских, новых парламентских партий, они же старые парламентские партии, гарантировал свою поддержку всем партийным объединениям и провластным, и оппозиционным. Это тоже крайне важно. То есть президент рассматривает Государственную Думу как механизм, который обязательно должен представлять интересы избирателей, но при этом работать как часы. На внутриполитические дрязги, я так понимаю, времени он не отвел. Что касается бюджета, который Минфин поторопился внести в новый состав парламента, да, вот над ним, собственно, сейчас и сосредоточатся депутаты, над ним они будут работать, и в ходе обсуждения нюансов этого бюджета, опять же, условия президента, он должен быть социальным, остаться социальным, произойдет такое боевое слаживание депутатов. То есть я так понимаю, что президент не зря настаивал на введение в Нижнюю палату парламента значительного количества ветеранов СВО. Они получили соответствующие компетенции, повышение квалификации и являются полноценными законодателями. То есть, понимаете, да, мобилизованных людей сначала нужно обучить, прежде чем бросать в бой. То же самое произошло с депутатами-ветеранами. Их порядка 50. И эти люди, да, действительно обладают определенными и нужными, необходимыми компетенциями. Я не знаю, будет ли президент выделять их дальше внутри фракции «Единой России», они в основном в «Единой России», как группу, но то, что на них положил определенную надежду, возложил определенную надежду, это факт.
2: Алексей Алексеевич, вот вы сказали про внутриполитические дрязги. Мне вот что хотелось бы спросить. Ну, во-первых, имея подавляющее большинство в Госдуме депутатов «Единой России», имея в виду те обстоятельства, через которые Россия с точки зрения парламента проходила вместе со всем государством на протяжении вот последних 4-5 лет, можно ли сказать, что вот сейчас у этой Госдумы есть, ну, некий шанс, скажем так, на некий рывок, да, вот, и именно это можно прочитать в словах президента, то есть вот сейчас эта Дума имеет шанс на то, что было трудно сделать предыдущей?
5: Слушайте, но рывок — это дело не хитрое. Вопрос куда? Тут главное рваться в нужном направлении же, да?
2: Ну, безусловно.
5: Это в нашем экспертном сообществе уже стоялось название как сверхбольшинство. Вот. То есть «Единая Россия» получила сверхбольшинство, но вместе со сверхбольшинством, то есть проблем с принятием законопроектов у них не будет, если это внутрипартийный консенсус будет достигнут. Но одновременно возрастает кратно ответственность за принятие решения. И здесь та же оппозиционная КПРФ может сказать: окей, ладно, мы сделали все, что смогли, но у них же, видите, сверхбольшинство, мы ничего сделать не можем. Ответственность подобного рода, то есть оппозиция должна быть тоже ответственной. И здесь, когда президент говорил о консолидированности, он прежде всего имел в виду, что вот эти обиды, которые, безусловно, испытывают некоторые оппозиционные партии, например, КПРФ, да, они не должны мешать общему делу. Дескать, разберемся. И здесь эта обязанность, скорее всего, будет возложена на управление внутренней политики администрации президента.
3: А также президент говорил о поддержке малого и среднего бизнеса. Тоже очень важно сейчас это все. Как вы думаете, какие меры новые могут появиться в перспективе?
5: Знаете, вот сразу после того, как опустился последний бюллетень, начался подсчет голосов, Минфин, Центральный банк и другие ведомства развили такую деятельность по предложению введения новых налогов, что я, честно говоря, сейчас затруднюсь дать какой-то прогноз относительно мер поддержки. Потому что если вот эта вакханалия с введением новых налогов на все и вся не остановится, ну о каких мерах поддержки мы с вами можем говорить? Давайте вот здесь экспертное сообщество, оно очень так озаботилось этой проблемой сейчас. Потому что мы все понимаем, единый день голосования прошел, теперь вроде бы можно, но нельзя. Потому что президент должен, он в принципе сориентировал депутатский корпус, говорит: пожалуйста, будьте осторожны фактически. Потому что все это здорово, и перед Минфином стоят свои задачи. Но одновременно бюджет и налоговая база должна быть тоже социальной. Иначе какой бы вы социальный бюджет ни принимали, если налоговая будет база антисоциальной, ну ничего же не произойдет. Бизнес и так очень осторожно сейчас смотрит на то, что уже было сделано Минфином и Федеральной налоговой службой. Если будет еще что-то, ну тут о социальности, ну, социальность на кладбище сложно проявлять, на мой взгляд.
2: Когда мы говорим, когда мы оцениваем в данном случае тезисы, высказанные сейчас Владимиром Владимировичем, вот один из важнейших тезисов, на мой взгляд, это новый инвестиционный цикл и рост экономики. Когда мы говорим про инвестиционный цикл, зная о том, какие проекты сейчас разворачиваются в России и продолжают разворачиваться, в том числе и дальневосточные, и северные, и многие-многие другие, вот в связи с этим, если исходить в данном случае из этих предпосылок, говоря об инвестиционном цикле, на ваш взгляд, что имеется в виду? То есть, что представляется в данном случае, что планируется именно исходя из того, как это сказать, способа или стиля развития экономики, который был выбран, и, в общем, насколько я понимаю, эта же линия поведения пока сохраняется?
5: Славный проект «Переход на новый инвестиционный цикл» был объявлен несколько месяцев назад. Его разрабатывали неглупые люди, вроде господина Орешкина там и так далее. Вот. Проблема в имплементации. Предлагаются действительно инновационные проекты, которые будут находиться на контроле у президента и премьера, и реализация которых позволит экономике чуть ли не перейти на новый технологический уклад. Причем, да, вот так прыжком и достаточно оперативно. Дескать, времени у нас нет. Но здесь для этого необходимо, чтобы государство тратило больше денег целевым образом, а не расшвыривало их в разные стороны. Потому что подобного рода практика, она, как вы знаете, Генпрокуратура, Следственный комитет сейчас буквально горами возвращают украденные средства у коррупционеров. Вот. Если деньги будут окрашены и целевым образом использоваться, это будет возможно. Если нет, то мы вернемся в ту же самую ситуацию, в которой оказались там несколько лет назад, и которую сейчас расхлебывают та же Генпрокуратура и Следственный комитет, и другие профильные ведомства.
2: Ну да, насколько я понимаю, вот в этой ситуации, да, видимо, об этом не то чтобы, то есть совершенно очевидно об этом речь шла, то есть о прямом участии государства, да, и цифровой рубль про это, да,
5: то есть... Да, абсолютно точно, потому что цифровой рубль – хорошая штука, которую, собственно, ЦБ, по-моему, слабо очень пиарит, а это не совсем правильно. Цифровой рубль – это признак суверенности платежной системы, понимаете?
2: Да.
5: Вот, и это очень важный момент, да, там... И его очень сложно коррумпировать. И мне кажется, просто сейчас, ну, видимо, руки не доходили. Надо это просто разъяснить людям. Я напомню, что Минфин там будет получать зарплату в цифровых рублях с 1 октября. Ну и так далее. И так
2: да,
5: далее.
2: Это существенно. Алексей Алексеевич, спасибо вам большое за интереснейший разговор. Там еще, конечно, много вопросов, но поскольку выступление вот только состоялось, то эта тема, конечно, будет еще в нашем эфире. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин был в нашем эфире, а мы продолжаем.

0: третий пакет мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками. И, ну, хочется верить, что вот третий пакет будет лучше второго и так далее, и будет продолжать приносить, ну, скажем так, если не гарантии, то, ну, уж, по крайней мере, какую-то вот такую.
1: И одна из главных новаций здесь – это создание базы участников мошеннических схем в рамках системы этой антифрод. И также туда попадут те, кто предоставляет аферистам свои абонентские номера, свои учетные данные. Очень интересно послушать нашего эксперта и узнать, как это все будет работать на деле. Потому что еще что важно, мы как-то обсуждали тоже эту тему в эфире, распространять сим-карты смогут только прямые дилеры теперь, юридические лица, то есть частные компании больше не смогут этим заниматься. И мы как раз разговаривали с экспертами, выясняли, насколько это хорошо, плохо, какие минусы и плюсы у всего этого. Но остановились на том, что тут бы больше плюсов.
0: Ну что, продолжим эту тему. Куратор, эксперт платформы Народного фронта «Мышеловка», заместитель директора фонда за права заемщиков Алла Харпунова у нас на прямой связи. Итак, третий пакет. Ну, скажем, давайте, наверное, вот про основные положения его поговорим. Единая платформа согласий на госуслугах. Это, кстати, тоже любопытная тема. Давайте, наверное, с нее и начнем.
2: Да, очень долго обсуждаемая история про платформу согласий. Дело в том, что было очень много дебатов, как насколько вообще реальна ее работа. И вы представляете, какое количество согласий мы с вами передаем даже в течение дня нашей жизни. Ведь эти согласия, платформа согласий, фактически она должна там аккумулировать все согласия, которые мы там передаем юридическим, физическим, не физическим, юридическим лицам, там тем же магазинам, на там онлайн-сервисам. Посмотрим, как платформа будет работать. Вот если говорить с точки зрения потребителя, да, вот я как человек, конечно, мне было бы безумно комфортно в одном месте заглянуть, ну, я надеюсь, например, там через госуслуги, зайти на эту платформу и посмотреть, кто вообще пользуется моим согласием на обработку, на обработку персональных данных и какие согласия я вообще выдала, что обрабатывает каждая конкретная компания. Дело в том, что мы с вами даже иногда не фиксируем, что мы выдали это согласие. Ну, поставили галочку в чекбоксе, а что это? Мы вряд ли читаем с вами согласие. Мы не четко формулируем и понимаем для себя, кому мы предоставили это согласие. Ну, вроде бы, например, там, ну, давайте условно, да, условно, например, там, ну, какому-то маркетплейсу. А на самом деле это еще информация, например, передается всей экосистеме, где, например, этот маркетплейс работает. Я утрированно говорю, условно. Мы не читаем, мы не смотрим, кому что передается, в каком объеме. И, конечно, если эта информация будет открыта для нас, для потребителей, причем никак, я прошу прощения, информация о кредитной истории, потому что то, как излагаются данные в отчете кредитном, это очень сложно для прочтения, для восприятия обычным человеком. Будем надеяться, что данные о переданных согласиях и объеме обрабатываемых данных будет более там понятно и прозрачно. Будем ждать и смотреть, как оно заработает. Ведь если мы с вами видим какое-либо согласие, да, мы можем там отозвать его, и это будет достаточно быстро, удобно и комфортно. Вот. Но, конечно, нужно подождать, как технически это будет реализовано. Кто, как, в какие моменты будет передавать, поскольку, ну, персональными данными даже наши с вами работодатели, безусловно, там оперируют, работают, и вот как эти данные будут собираться.
1: А мне хочется узнать ваше мнение, как вы думаете, может быть, чего-то нет в этом перечне, и что еще, какие меры еще можно было ввести для того, чтобы защитить людей от кибермошенников?
2: Вы знаете, мне кажется, перечень инициатив, он может быть безграничен. Единственное, что нам надо быть очень аккуратным, чтобы запреты и ограничения, которые активно вводятся последние, сколько, наверное, полтора года, правда, очень их много, этих инициатив, чтобы они уже совсем все не зарегулировали. На самом деле, те меры, которые сейчас реализованы, они даже не реализованы, они приняты, но еще и находятся в проработке, потому что, например, второй пакет антифрод-мер, он активно должен заработать в 2027 году. А та же ГИС-антифрод, на которую возлагается очень много надежд и ожиданий, это ГИС-антифрод, когда обмен информацией между участниками системы защиты от кибермошенничества проходит в

0: режиме онлайн, то есть там и полиция, и маркетплейсы, и банки, и сотовые операторы. Вот она работает, но не в полном объеме, и все-таки даже через нее еще не происходит там мгновенного обмена данными, там, например, о человеке, который находится под атакой мошенников. Вот кажется, что надо бы дать возможность заработать этим механизмом и посмотреть, как они будут работать. Они хорошие, классные, я надеюсь, да, но повторюсь, пока еще не все в стиле и активно. Третий пакет антифрод мер, то, что точно позитивно, мне кажется, это будет повышенный контроль за выдачу сим-карт. У нас зона контроля за вот серыми сим-картами пока еще не совсем закрыта. Мы видим, что публикуется много информации о том, что арестованы, привлечены к ответственности операторы сим-боксов. Но вы представляете, сколько в каждом сим-боксе сим-карт? 500-800 штук. Значит, где-то они все-таки выдаются, и вот эту вот цепочку, да, серых сим-карт точно нужно обрубать. Ну вот вроде бы, конечно, вот перечень дилеров, да, каналов там распространения сим-карт, мне кажется, она должно оказать влияние на то, чтобы серых сим-карт у нас было меньше, а я всех слушателей призываю установить через госуслуги, через сервис госуслуг запрет на выпуск сим-карт, для того, чтобы обезопасить себя от того, что там мошенники на ваше имя оформят номер телефона и будут пользоваться вашим добрым именем.
1: Ну, это вот как раз про запреты и согласия, да? Мне вот
0: Да. Их сейчас много, и, конечно, там много инструментов самозащиты тоже есть. Там, например, тот же сервис госуслуг можно защитить, установив доверенный контакт. Мы еще с вами ждем кнопку в госуслугах о том, чтобы можно было оперативно сообщить о том, что, например, вы подверглись угрозе мошенников, и когда кнопка заработает, мы с вами не будем бегать по сервисам, ведомствам, куда сообщить, что я сообщил код из СМС, мы нажмем кнопку в госуслугах, и информация, мы надеемся, будет разлетаться всем участникам процесса защиты. Но мы должны с вами напомнить, что, несмотря на все вот эти автоматизированные цифровые решения, все-таки за гражданином остается, мне кажется, главная ответственность и бдительность, критичность к информации, которую вы получаете. Она остается самым главным инструментом защиты. Сколько бы ни построили для нас с вами заборов, стен, куполов защиты, но все-таки мы сами должны обязательно проявлять эту ответственность.
1: Ну, фактически же это означает, что, ну, так метафорически выражаясь, какие бы у нас ни были там доспехи или латы, их надо еще надеть и, да, грубо говоря, чуть поднять для того, чтобы...
0: Совершенно право. Да. И знаете, даже еще такое к вашей аллегории я добавлю, их надеть и, знаете, потом не раскрывать, когда случается какая-то история. Потому что как мошенники, например, взламывают даже те же системы защиты? Люди сами снимают деньги, сами эти деньги несут и там перекладывают на безопасные счета. Хотя мы с вами очень много раз повторяем, что не существует безопасных счетов, не существует специальных счетов. Поэтому тут, конечно, люди тоже должны быть аккуратны и бдительны.
1: Спасибо большое. Алла Крупунова, куратор и эксперт платформы Народного фронта «Мышеловка», заместитель директора фонда «За права заемщиков». Продолжаем.
2: Узнать за 90 секунд. Если бы не человеческая деятельность и не самого лучшего свойства, эта рыба жила бы больше 100 лет. Но даже зрелости достичь удается редко. Ее нормальный вес – 1,5 тонны, а длина – 7 метров. Белуга из семейства осетровых – создание особенное. Ее предки, появившиеся миллионы лет назад, застали мамонтов и других диковинных и давно вымерших обитателей планеты. Грандиозные размеры и вид белуги демонстрируют – это живой реликт. Еще век назад она свободно плавала по нашим рекам. Ее ценили за великолепную черную икру. Из одной особи можно было добыть до 200 килограммов паюсной. Но изысканное лакомство стало проклятием белуги. Ее промысел нарастал год от года. Чтобы выловить исполинскую рыбину, требовалось до 10 рыбаков и трактор. Вес белуга нагуливала в устьях рек и у морских побережий. И сегодня эти представители фауны заплывают в Дон и Волгу. Встречаются в Каспийском, Черном и Азовском морях. Как белуге удалось выжить, когда другие виды исчезали один за другим – загадка. Впрочем, она хищник, по размерам превышающий некоторых акул. И пока люди не наловчились ее вылавливать, угрозы отсутствовали. Сегодня промысел белуги запрещен. Но ее почти и не осталось. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Проект федерального бюджета России на трехлетку предусматривает продолжение выплат единого пособия, мат-капитала и ежегодные семейные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Отмечается, что проект бюджета также предусматривает индексацию материнского капитала по уровню фактической инфляции. Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семьи с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Тем временем правительство Украины перешло в режим максимальной экономии, заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий. При этом он добавил, что этого недостаточно, и Киеву критически важно получать деньги от международных партнеров. По его словам, западное финансирование напрямую зависит от взятых Украиной на себя обязательств. Корецкий 28 сентября заявил, что Киев вновь пересмотрел траты из госбюджета и отказался от части расходов на фоне острой нехватки денежных средств. Глава Пентагона Пит Хексит объявил о создании командования автономных боевых систем по внедрению роботизированных технологий во всех видах вооруженных сил США. По его словам, в каждом виде вооруженных сил также будут созданы новые военно-учетные специальности, чтобы сформировать профессиональные кадры и накопить необходимые знания в этой области. Рейсы «Fly Dubai» в Израиль и обратно будут приостановлены на время проведения расследования инцидента с недавним рейсом из Дубая в Тель-Авив. Об этом заявил РИА Новости представитель авиакомпании. По его словам, приостановка полетов позволит компетентным органам продолжить работу и установить все обстоятельства инцидента. Ранее сегодня самолет «Fly Dubai», следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу. Москвичам рекомендуется использовать метро для поездок в центр завтра днем в связи с возможными ограничениями движения в Центральном административном округе. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Тем, кто ездит на машине, в ведомстве порекомендовали спланировать путь заранее, заложить больше времени на дорогу, использовать навигатор и быть готовыми скорректировать привычный маршрут. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
3: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». И сегодня у нас в студии психолог Анатолий Добин. Анатолий, я вас приветствую.
5: Здравствуйте.
3: На всякий случай напомню, что в нашем подкасте мы лишь ищем ответы на вопросы, никаких советов никому не навязываем и ничьих личных...
7: Как знать?
3: Не преследуем.
7: Не знаю.
3: Сегодня тема у нас...
7: Как пойдет.
3: Да, тема непростая, но, я думаю, очень актуальная. Откуда берется избыточный вес у людей? Почему мы в какой-то момент толстеем, не толстеем? Вам это не грозит? Вы худой, подтянутый, в хорошей форме?
5: Я был на 40 килограмм больше.
3: Да, вы что?
5: Да, можете посмотреть. Да, 8 лет назад я был сильно больше. Да, такой кругленький был, миленький, знаете, такой упитанный.
3: Ничего себе.
5: Да, такой милаш был, такой кругленький.
3: Ну, вы сели на диету или вы каким-то
5: Я занялся цигун, например, занялся здоровьем, со своим состоянием занялся. Но скорее изменяется внутреннее состояние, которое состояние ментальное меняется, тогда и состояние твоего тела тоже меняется. Ты становишься легче. Потому что пока ты несешь тяжесть какую-то, это часто выражается буквально в самом теле. Ну вот начал бы я, конечно, не с этого. Да. Начал бы я с того, что мы говорим про избыточный вес. Но если прислушаться, то за любым избытком на самом деле можно обнаружить какой-то недостаток, который этот избыток прикрывает. Вот какой недостаток часто прикрывает избыточная еда? Мне не хватает времени для себя, мне не хватает пространства для себя, у меня нету своей собственной жизни. И вот ощущение, что мне приходится очень много терпеть. Вот люди, например, которые занимаются работой, где им приходится все время терпеть чужое требование, какая-нибудь бухгалтерия, там, на кассе, знаете, вот места, где ты все время сталкиваешься с требованием, которое ты вынужден с ним быть. И вот пока ты терпишь, а ты все время подстраиваешься под других, адаптируешься, какая-то работа, где ты все время что-то терпишь, и у тебя не остается своего собственного пространства. Вот когда твоя жизнь полностью подчинена чужому требованию, чужому ожиданию, а может быть единственное место, где ты по-настоящему можешь почувствовать себя в контакте со своим собственным желанием, это ночью перед холодильником. То ты открываешь, и ты сам решаешь, что тебе поесть. И вот ты чувствуешь, что ты переполнен какими-то эмоциями непонятными, ты можешь успокоиться с помощью еды, ты можешь злость заесть, значит, хрустеть и хрумкать что-то. То есть тебе не хватает любви, опять же, есть холодильник, и ты подошел, он всегда есть, он никогда не спросит у тебя, что так много ешь, что тебя, что никогда не будет тебя осуждающе смотреть. Вот ночью просыпается все то, что днем ты в себе подавлял. Все, что днем ты в себе не позволяешь, ночью проявляется вот в этом приступе желания срочно поесть.
3: А обжорство, да, назовем это?
5: Ну, давайте обжорством, как хотите. Назовем обжорство очень осуждающее. Сразу что так сразу? Нормально нормально сидели, зачем сразу обзываться?
3: Ну, вы сейчас говорите о той ситуации, когда человек остается в неком одиночестве, один на один с холодильником.
5: Во-первых, это одиночество, конечно. Еда заменяет все. То есть проблема в том, что еда становится универсальным заменителем всего. Заменителем от отношений, заменителем ощущения неудовлетворенности, заменителем подавленной злости, которую ты не можешь выразить, ощущение пустоты, которое ты носишь в отношении своей собственной жизни. То, что еда – это такое маленькое событие. Когда в жизни нет никаких событий, то единственным событием, которое дает тебе ощущение чего-то контролируемого, управляемого, и что ты решаешь, что это делаешь ты, а это еда. И поэтому, к сожалению, еда на себя стягивает очень многое. Поэтому мы занимаемся борьбой с едой и борьбой с тем, чтобы переедать, но нужно прислушаться, что за история стоит за этим. Почему? Что? То есть не в тот момент, когда ты подошел к холодильнику, а что было за несколько часов до этого? Что было днем, когда ты, например, на тебя накричал начальник, тебе муж не ответил, когда ты хотела быть услышанной, когда с детьми надо что-то делать. Дети — это что такое? Это все время быть подчиненной чужому требованию. Дело не только в том, что ты беременна и кормишь, а еще это твоя жизнь подчинена чужому требованию, чужому ритму. И это правда важно, это очень ценно, это может очень много приносить удовлетворение, но проблема в том, что теряется контакт с собственным желанием в этот момент. И, может быть, а когда все уснут, и ты идешь к холодильнику, это как будто покормить самого себя. То есть, когда ты вынуждена все время кормить всех, эмоционально кормить, то нужно как-то позаботиться о себе. А если нет других способов заботы о себе, то еда, собственно, и остается тем единственным способом позаботиться о себе, который остался. И поэтому я против того, чтобы просто бороться с едой, запрещать себе. Тогда вообще нет никаких способов, не остается у человека, понимаете, да? Если это единственный способ в его жизни, как-то почувствовать вообще ощущение жизни.
3: Вы меня сейчас путаете, то есть либо все-таки есть или не есть.
5: Кушайте.
3: Можно есть,
5: абсолютно. Конечно. Но вопрос не в том, есть или не есть.
3: Ну, не все подряд.
5: А все подряд можно, абсолютно.
3: Или с друзьями, например.
5: И с друзьями можно.
3: То есть не есть одному, а есть
5: с друзьями. Есть одному можно.
3: А то сейчас люди перестанут в рестораны ходить.
5: Не надо везде ходить и есть.
3: Потому что вы одно дело подойти к холодильнику и там ночью там тихонечко съесть, значит,
5: любимое пирожное. Вообще не отказывайте, себе ни в чем. Запрещенное наиболее желанно, кстати. Вот, значит, запрещать, и тут же это окрашивает каким-то таким, знаете, вот сразу начинает светиться эта еда такой желанностью. Вообще все запрещенное оказывается желанным. И поэтому вопрос не в том, запрещать себе или не запрещать. Вопрос в том, что звучит за этим. Что за голод звучит за этим. Вот, кстати, я сказал голод, и мне сейчас пришел в голову мысль, я об этом говорил и у себя в проекте «Добин дом». Вот, например, голод, который межпоколенчески передается, например, в семьях, знаете, закармливают. Когда тебя в семье заставляют есть, начиная вот с детства, ты должен оставить чистую тарелку, съесть последний кусок обязательно, вот тебя еще и еще и еще. То есть за этим перекармливанием внуков стоит голод в поколении бабушек и дедушек. Поэтому, конечно, в этом во всем много всего, но важно, что то, о чем мы говорим, за любым избытком всегда скрывается какой-то недостаток. Как недостаток становится избытком, это, например, вот знаете, пухленькие мужчины, они очень добрые. От них вот такой культурный образ доброты. Но в этой доброте, если прислушаться, всегда есть аспект недостатка права на мужское присутствие. Вот он такой добрый, хороший, но в этом есть и заедание злости, мы знаем, как это бывает. И вот, например, когда мужчина такой хороший, правильный, знаете, такой кругленький, есть ощущение, что он не позволяет присутствовать себе до конца своему мужскому. И в этом часто есть, например, неразделенность с матерью. Мать, еда – это же связь с матерью. Мать кормит. И очень часто бессознательно на самом деле в его теле присутствует не он один. Там присутствует еще и мать, и пуповина, которая не перерезана. И вот связь через кормление, она заменяет мужское присутствие в нем. То есть, по сути, присутствует мальчик, а не мужчина в его теле. Поэтому за этим тоже опять недостаток. Видите, есть избыток тела, но реального, и он правда есть, его не сдвинуть, он такой большой, но есть недостаток именно ощущения мужского присутствия. А вот в женщине по-другому. Женщина по-разному тоже, но если вы возьмете классический образ полной женщины, самый древний образ, какой-то Венера Вилендорфская, знаете, вот эти статуэтки огромные, такие палеолита, а вот где женщина там большая. Что такое большая женщина? Мать. То есть ее тело, если в толстом мужчине, в полном мужчине присутствует связь с матерью фундаментально, с кормлением, есть жена, которая его кормит постоянно, то есть это связь через еду с миром. И вот путь к сердцу мужчины лежит через желудок, я не знаю так, но путь к сердцу младенца определенно лежит через желудок, это его фундаментальные отношения с миром. Через наполнение. Мать буквально проникает в него, понимаете, да? Вот через молоко, и он не разделяет. Мать – это еда, это в каком-то смысле единое целое. Вот этого идиллического слияния. И вот там присутствует мать. и ощущение, и жена тоже часто превращается в мать, которая его кормит. И он сам ее превращает в мать. То есть сексуальность уходит сейчас из этих отношений и заменяется отношениями вокруг еды. Это не буквально про мать, это просто про отношения с миром вокруг питания. А с женщиной по-другому, она скорее сама превращается в мать. Она сама становится кормящей для всех, вот большая такая мать. И она всем мать, всех кормит. Но она сама должна где-то есть, понимаете? И вот она идет, и себя тоже нужно кормить как-то. И она себя закармливает, всем готовит. И поэтому это вот, мне кажется, очень важный момент, чтобы мы часто забываем о себе и о своем собственном желании. И единственная точка остается самой фундаментальной. Это же базовое отношение с миром через еду. Почему так всех это волнует? Потому что это просто база. Наш контакт с миром происходит через это. И мы возвращаемся, когда нам страшно, тревожно, что-то еще именно в эту точку, когда нету других опор, других способов слышать себя. То есть это базовый способ заботы о себе. Вот в чем проблема.
3: То есть мы себя так успокаиваем, если коротко?
5: Совсем коротко. Ну, совсем. Вы простили. Но в целом, да, глобально-то, конечно, да.
3: Вот давайте еще такой вопрос. Перед любым праздником толпы людей в магазинах, которые закупают себе огромные тележки еды. Причем ощущение, что можно этой едой прокормить целый отряд, полк, не знаю, месяц, а потом это все выбрасывается. Откуда стремление купить?
5: Давайте мы вот вернемся к базовому тезису. Если избыток скрывает под собой недостаток, какую-то нехватку, вот тот тезис, который он сегодня дал, он, мне кажется, здесь тоже вполне применим. Что вы увидите, если вы увидите эту полную тележку? Вы увидите холодильник, который забит до отказа. Холодильник – это что такое? Это место замороженной заботы. То есть место, можешь прийти туда, как раз это место, потому что там светится, там полно еды. И тебе важно знать, что там полно еды. И это как раз нас возвращает вот к этой теме голода, к теме пустого холодильника. Я вспоминаю своего полного пациента, очень полного, и он рассказывал воспоминания из детства, как он приходил, открывал, а там ничего не было. То есть этот пустой холодильник, как пустая материнская забота. Эта метафора была для него матери, которая была, в которой не было тепла и заботы. И он сам, я говорю, что бывает закармливают, потому что матери много и не разорвалась весь. А тут он сам вынужден был себя все время кормить на фоне дефицита какого-то. Вот это ощущение пустого холодильника было для него ментально ощущением отсутствия тепла, отсутствия заботы, и он всегда забивал его до отказа. То есть холодильник должен быть полным, а вот эта еда должна быть там всегда. То есть ты всегда должен что-то найти, потому что это страх. Если ты ничего там не найдешь, страх, а ты опять столкнешься с этой, как вы сказали в начале, психотравмирующей ситуацией. Вы произнесли там пункты какие.
3: Но я сейчас представила пустой холодильник, и мне уже стало страшно.
5: Абсолютно. Эта тревога, она может быть вашей, а может быть и более и что-то от ваших родителей. Вот тема пустоты в этом холодильнике. И поэтому его переполняют. Второе, почему забивают эти тележки, это ощущение жизни. Когда у тебя нет ощущения жизни наполненной, то еда становится главным способом жить. Если у тебя нет разных аспектов в твоей жизни, то наборы разных продуктов в твоей корзине в каком-то смысле метафорически символизируют краски жизни. То есть разноцветные упаковочки, это все их много раз. Открываешь, и прям радость наполняет тебя. Представляете, вот все это наполнено, колбаска, сервелатик, оливье, все там есть. И вот это все можно есть. И что хочешь. Это ощущение какой-то радости жизни. Проблема в том, что эта радость, она очень упакована вся в холодильнике, а то, что за пределами холодильника, это пустота. Вот говорят, почему люди, дети смотрят мультики, телевизор? Да не потому, что там как бы телевизор, а потому что пустота внутри квартиры. Вот сидит бабушка и смотрит телек все время. А если она не будет смотреть телек, то что? У нее же пустота, понимаете? Это пустая квартира. Дело не в том, что там. Там жизнь, потому что здесь нет жизни. И вот проблема в том, что в нашей жизни нам самим не хватает контакта с собственным желанием. Чтобы нам хотелось жить, хотелось присутствовать, хотелось радоваться. А мы не слышим себя, мы подавляем свои собственные чувства. И в результате все сводится к одной самой примитивной форме заботы о себе. Поэтому главная задача – это потихонечку менять и развивать формы заботы о себе, чтобы вкус жизни был вкусом жизни. Вот, кстати.
3: Коротко скажу только, что иногда эта еда в холодильнике, она имеет такую привычку портиться. И это часто такая еще картинка из кино или откуда-то, когда ты открываешь холодильник и видишь там
5: оттуда
3: вот этот либо мышку сидит, да, либо сыр с плесенью, и вот это такая, знаете, потеря твоего, не знаю, что ты какой-то статус потерял, что у тебя нет денег, ты неудачник и так далее. Вот этот вот сыр с плесенью в холодильнике, один маленький кусочек.
5: В целом, глобально, давайте немножко поменяю тему чуть-чуть, про успертившуюся, может быть, мы успеем в конце сказать. Вот в сыре с плесенью есть вкус к жизни, вот такая жизнь по-итальянски, немножко метафорически, не буквально Италия, а вот тот образ, который у нас есть. Проблема в том, что мы, когда мы поглощаем бесконечно, мы теряем вкус. То есть тот, кто все время ест и ест и ест, у него нет вкуса. То есть, чтобы почувствовать вкус, нужно быть медленным, нужно что-то распробовать, нужно что-то почувствовать. А когда ты закидываешь в себя, заполняя пустоту вот здесь, у тебя нет ощущения возможности что-то распробовать. То есть эти вот разные сырочек, там орешки, виноградик, там винишко. Вот когда хорошо и медленно, мы разучились жить медленно и со вкусом. То есть вот эта прожорливость, она не дает нам возможности. Мы прожорливы по всему. Мы прожорливы по ощущению жизни. Мы все время хотим новых и новых впечатлений, новых и новых отношений, там Тиндер и все вот это. Знаете, оно бесконечное. Жизнь как свайп такой бесконечный. Мы ничего не можем по-настоящему до конца распробовать. И, к сожалению, нас все время это гонит. И фильмы стали очень быстрыми. Фильмы, например, Тарковского уже невыносимо смотреть, потому что нас приучили к огромной скорости экшена, где мы сидим и постоянно потребляем и потребляем и потребляем контент. Вот. И
3: я
5: мы производим контент.
3: Часто звук на скорости 2.
5: Абсолютно.
3: Но это же, наверное, неправильно.
5: Я не знаю, это неправильно. Проблема в том, что мы включены в это. Правда, даже это не наша проблема, а в том, что это транслируется нам. И мы разучились медленно жить. Медленно и со вкусом. Вот это проблема, что мы... Вот есть гурманство настоящее, оно начинается, когда ты замедляешься, когда ты пробуешь еду, когда ее немного, она вкусная, хорошая, она тебе нравится. И вот эта способность наслаждаться жизнью, она не связана с доходом никак, а она связана с ощущением присутствия твоего желания в твоей собственной жизни. Вот я сейчас делаю цикл про заботу о себе. Вот в Добиндоме я проект сделал, и там рассказываю про это очень подробно. Но нам нужно возвращаться к ощущению способности чувствовать вкус. Потому что вкус мы потеряли.
3: Он же не только в еде проявляется.
5: Он проявляется во всем. Он проявляется и в сексе, он проявляется и в том, как мы смотрим на жизнь. Что мы не гуляем, с ним куда-то бежим. Работа — это бесконечно, мы что-то надо быстрее задачи делать. И вот так наша жизнь и проходит за бесконечным потреблением контента. То есть на самом деле булимия у нас не только в отношении еды. И это глупо бороться только с едой. Это, в принципе, наш способ быть в мире, он стал абсолютно булимическим. Мы постоянно, мы ничего не перевариваем. Это все не усваивается. То есть объем наших возможностей психических переваривать гораздо меньше, чем в нас входит. Вот в этом проблема. Что мы не можем переварить все то, что на нас валится. Поэтому важно говорить «мне достаточно». Мы разучились способности говорить «недостаточно». Нет, нужно вот до конца доесть. И вот этот посыл «доедай», который нам транслировался, что нужно доесть, мы и в отношениях также делаем. На работе мы должны все сделать, что-то от другого исходит. А мы не можем сказать «нет». Внутренне спокойно, а без какой-то позы. Ну вот, знаете, когда человек спокойно говорит другому «нет», другой слышит. А иногда бывает, ты терпишь, терпишь, терпишь, ешь, ешь, ешь. То есть ты проглатываешь в своей жизни часто гораздо больше, чем просто в отношении с едой. Ты проглатываешь то, проглатываешь все, и к этому тебя очень часто приучали, начиная с детства. Ты должен доесть то, что идет от другого. Ты должен успокоить другого. Вот когда ты ешь, ты успокаиваешь бабушку. И вот ощущение, что нас разучили способности контакта со своими собственными ощущениями и чувствами. Разучили не специально, а потому что это был вопрос выживания для прошлого поколения. Но чтобы почувствовать вкус, нужно почувствовать ощущение голода и возможность немножко побыть. Не закидывать тут же еду на это место, а дать какое-то ощущение пустоты внутри, которое может быть потом чем-то заполнено. А мы разучились пустоту чувствовать. Мы заполняем пустоту звуками, контента бесконечно в ушах. Мы смотрим вот эти бесконечные, знаете, ютубчик или что-то еще, просто вот с огромной скоростью. На скорости 2.
3: Я боюсь, сейчас даже не все понимают, что значит пустота.
5: Это ощущение...
3: Это что это? Тишина?
5: Это или и что? Тишина, это ощущение...
3: И бездействие.
5: И бездействие. Это ощущение, когда тебе спокойно. Проблема в том, что нам тоже становится неспокойно. То есть... Эта пустота, на самом деле, всем знакома именно в том, что мы от нее постоянно бежим. Она, на самом деле, очень хорошо знакома всем как раз. Гораздо больше, чем вам кажется. Но именно то, что мы заполняем едой, видосами, музыкой в ушах, присутствием чего-то постоянно, это и есть пустота. То есть то, против чего организована вся наша жизнь. Вот это пространство. Давайте назовем это пустота в плохом... пространство нашей жизни. И вот нужно место, которое можно не заполнять тут же. И тогда в нем что-то может появиться. А может появиться вкус. Ты можешь почувствовать вкус. А когда ты заглатываешь, ты не почувствуешь вкуса. Когда еда заходит в тебя шматьями. А вот я по себе знаю, что это такое, когда ты закидываешь в себя еду, потому что это главный способ быть. Но в жизни гораздо больше интересных вещей.
3: Я боюсь,
5: вещей.
3: Что это следующий вопрос. А зачем мне это? Зачем мне этот вкус? Зачем мне это?
5: Действительно непонятно.
3: Да.
5: Что мне с этим
3: делать? Что с этим делать-то? Если оно и так хорошо все идет.
5: Хорошо идет, так и хорошо. Хорошо, если хорошо идет, то хорошо. А что же, то есть как бы вопрос, это не что-то, что зачем, понимаете, да? Если ваша жизнь вас устраивает, то, мне кажется, в этом нету проблемы. То есть у меня нет желания продать вкус к жизни, понимаете, это как-то нелепо. Но, в принципе, есть просто к тому, что есть другой способ жить, и на самом деле очень старый. Он всегда был. Просто мы ускоряемся все время и с огромной скоростью потребляем. И потребляем еду, и потребляем все, что можно назвать едой. Впечатления. Например, мы едем куда-то даже в отпуск, и мы должны выстроить этот отпуск так, чтобы заполнить все. То есть мы не можем отдыхать, мы должны все время заполнять. Вот это посмотреть, это посетить, это... И спланировать, как будто если ты не заполнишь все, ты будешь чувствовать вину или будешь чувствовать тревогу. Ты не можешь спокойно выдохнуть, если ты не как бы все не сделал. Как будто внутри есть какая-то гонка, которая не дает тебе какого-то спокойствия, ощущения возможности почувствовать просто выдох. А это вот то, что важно.
3: Это правда, да. Иногда бывает, что я сама себя ловлю на том, что ты приезжаешь на отдых и думаешь, вот ты сразу строишь себе какую-то там программу туда-сюда пойти, и ты не понимаешь, что делать, если ты ничем не занят.
5: Вы не можете как будто бесполезно провести день. Вот
3: тебе
5: эта способность.
3: Неудобно.
5: Абсолютно.
3: Да?
5: Вот это неудобство, это что-то выдает. Что как будто, что, времени много, да? Займись, иди уборкой, что-то сделай. Знаете, эти голоса из детства, которые звучат, которые всеми тебя дергают. То есть ты не можешь, и вот с этого, собственно, и начинаешь. Вы хорошо сказали. С этого и начинается главное. Смотрите, спокойно сесть. Вот есть люди, которые не могут. Они думают, надо убираться, что-то делать. Они могут просто спокойно сидеть. И детям транслируют такую же тревогу. Что надо все время уроки, то и все. Все должны быть чем-то заняты. Угу. А начинается все именно с возможности просто спокойно посидеть на попе ровно. Вот ничего нет. И вот надо учиться сидеть на попе ровно. Тебя все время дергает, тревожит. Ну, потихонечку эта способность появляется. Что не нужно дергаться, не нужно бежать. Что все уже случилось, понимаете? Все, что могло случиться в нашей жизни, все уже потеряно, друзья мои. Все, что могло быть потеряно.
3: Нет, ну знаете, бывает такое, что нужно же потом что-то рассказать друзьям, знакомым, как я провел эти выходные.
5: Ну это опять, видите, да. То есть
3: ты что делал? Я сидел на диване, а
5: есть
3: я там...
5: Есть какой-то зритель, то есть какие-то мифические друзья, которым это как будто интересно, как вы провели лето. Угу. Абсолютно. Да вообще никому ничего не интересно.
3: Ну, вот. Зато все рассказывают, да?
5: Но всем как будто важно что-то предъявить. Вот в этой сцене всегда прислушивайтесь к сцене, которая есть. Вот то, чем я делюсь, собственно. А за этой сценой стоит мне нужно что-то кому-то предъявить. Но кто скрывает за этими друзьями? Вопрос. Может быть, это мама, которой нужно предъявить, что я не сижу спокойно, что я делаю. Может быть, это какое-то требование внутреннее, перед которым нужно отчитаться. И мне стыдно просто быть. Стыдно ничего не делать. Стыдно наслаждаться жизнью. И это, конечно, то, что нам очень мешает. Вот внутренний зритель. Mm-hmm. И единственное, что я могу тогда, это пойти есть. Если вся моя жизнь под таким надзором находится, но этот надзор внутренний, он не внешний. На самом деле никакой начальник, никакие друзья, никакая мама не даст нам такой тирании, под которой мы часто на самом деле сами живем и сами себе ее организуем. И вот этот тиран на нас смотрит и говорит, что, время много, да, свободного? Чё ты сидишь-то? Или чё не бегаешь? И как мы все время под его взглядом должны что-то делать. Mm-hmm. И тогда единственная точка, где я могу хоть немножко успокоиться, это холодильник. Важно не выбросить холодильник, а важно расширять способы заботы о себе, прислушиваться к своим чувствам. Что я сейчас чувствую? Если тебе начинает нравиться твоя жизнь, вот когда человек влюбляется, он худеет, заметьте. Когда появляется ощущение полноты жизни, ты сдуваешься, ты не хочешь есть. А когда ощущается, возникает ощущение пустоты жизни, ты как раз полнеешь. Вот ощущение влюбленности в жизнь – это то, что нам нужно. Не в другого человека, а что тебе нравится жизнь. А проблема в том, что нам не нравится наша жизнь, именно поэтому мы оказываемся у холодильника.
3: Ну, в состоянии влюбленности тоже нельзя все время находиться.
5: Все время
3: говорят,
5: нельзя?
3: Тоже специалисты.
5: Говорят, и мне все,
3: вредно,
5: время,
3: да?
5: Все время нельзя у вас. Ну что ж такое-то?
3: Или можно?
5: Все можно. Все время это нельзя. Ну что ж такое-то?
3: То есть нужно себе все время придумывать какие-то...
5: Нужно,
3: вычеркиваю слово «нельзя».
5: И слово «нужно» тоже вычеркиваю.
3: Тоже нужно.
5: Абсолютно.
3: Тоже вычеркиваю.
5: Абсолютно.
3: А какое слово ты правильно?
5: Какое хотите. Но вот эти слова мы просто удаляем из лексикона. Я просто привожу вам два способа быть. Крайних, понимаете, да? Конечно, жизнь шире, чем... Я просто два полюса показал. Жизнь пустота и жизнь наполненная. Вот метафора жизни наполненная — это влюбленность. Когда жизнь наполненная, ты худеешь. То есть, когда у тебя есть избыток, понимаете, когда у тебя есть полнота, тебе нет необходимости по-другому заполнять эту нехватку. А когда вот у тебя пусто, в смысле ощущения твоей собственной жизни, если она ощущается пустой, то ты ее заполняешь едой. То есть вот тут как раз избыток появляется на месте нехватки. Вот тот тезис, о котором я вам говорил. И он в самых разных вариантах работает и звучит в нашей жизни.
3: Я знаю еще женщин, которые, знаете, вот они берут пирожное длинное и говорят, ну вот все нельзя, но вот этот кусочек можно. То есть это они себя так как-то оправдывают или что?
5: Оправдывают себя.
3: Или находят какое-то извинение тому, что они все-таки хотят лишнее.
5: Давайте так, смотрите. Как создать себе желание? Каким образом? Запретить себе что-то. Запрещенное желанным становится. Почему притягательны чужие мужья? Почему притягательны адюльтеры? Потому что это запрещено. Потому что объект окрашен запрещенкой. Вот запрещенка становится притягательной. Желание живет в принципе там, где что-то запрещено. То есть это способ бытия нашего желания. Поэтому, конечно, запретить себе что-то делает этот объект возможным для наслаждения. Как раз именно тогда я и могу насладиться им, если я сижу на диете. И если мне нельзя. Нельзя-нельзя, и можно, а потом опять нельзя. И вина, кстати, возвращается тоже. Потому что вина за наслаждение. Вина не то, что ты поел. Вина всегда звучит на тренинг за то, что мы позволяем себе наслаждаться. Но это способ, на самом деле, людей создавать себе в своей жизни наслаждение. Поэтому запрещение – это один из самых фундаментальных и вообще базовых способов конструировать желание в своей собственной жизни.
3: Мне кажется, это прекрасно.
5: Абсолютно, конечно. Поэтому
3: не нужно себе, нужно все запрещать.
5: Все запрещайте, да, ничего нельзя. Все, и наслаждаться этим. Это правильно. Надо себе все запретить, конечно.
3: И сразу получится,
5: масса, да. Конечно, масса потенциальных объектов для наслаждения, конечно.
3: Спасибо большое, психолог Анатолий Нобин.
5: Рад был, друзья мои.
2: Поговори со мной. Сервис для подготовки брачного договора. Контекст. В онлайн-режиме на портале госуслуги можно зарегистрировать документ, регулирующий брачные отношения. Это касается как будущих супругов, так и россиян, уже состоящих в браке. В проекте контракта можно зафиксировать имущественные отношения и права сторон. Для этого необходимо зайти на страницу «Заключение брачного договора». После подготовки текста документ в обязательном порядке должен заверить нотариус. Стоит отметить, что по Семейному кодексу брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, а также их право на обращение в суд за защитой своих интересов. По мнению многих юристов, заключение такого документа помогает снизить риск конфликтов при разводе и сохранить взаимоуважение. Особенно в семьях, имеющих недвижимость, ипотечные кредиты, активы, бизнес или детей от предыдущих браков. Специалисты, проанализировавшие данные Минюста, констатируют, интерес к брачным контрактам в России неуклонно растет. В 2020 году нотариусы удостоверили 148 тысяч подобных документов. В 2025 году их число перевалило за 255 тысяч. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
7: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Путин поручил обеспечить условия для создания сети исследовательской инфраструктуры. Пассажиров рейса «Fly Dubai» в аэропорту Израиля встречали с национальными флагами и танцами. В Госдуме рассказали, что с 1 октября ставка по семейной ипотеке будет зависеть от числа детей. Подробности далее. Президент Владимир Путин поручил Кабмину до 1 июня 2029 года обеспечить условия для создания сети уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня. Так, правительство должно определить принципы формирования этой инфраструктуры и установить критерии, которым должны соответствовать такие объекты. Кроме того, Кабмину поручено создать модель управления и финансирования, позволяющую при подготовке проекта федерального бюджета в приоритетном порядке выделять средства на создание, эксплуатацию и развития объектов исследовательской инфраструктуры. Проект бюджета России на 2027-2029 годы предусматривает 6,5 триллионов рублей на реализацию нацпроектов технологического лидерства и развития инфраструктуры, сообщили в Кабмине. В частности, продолжится приоритетное выделение средств на нацпроект «Станки» 135 миллиардов рублей на 3 года, выше уровня запланированного в бюджете 26-28 годов на 27%. Кроме того, на НИУКР создание и оснащение производства в сфере микро- и радиоэлектроники предусмотрено 520 миллиардов рублей. Кабмин накануне внес в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Пассажиров эвакуационного рейса «Fly Dubai» по возвращении в Израиль встречали песнями, плясками и национальными флагами, а журналисты старательно пытались разузнать детали об инциденте во время утреннего рейса из Дубая в Тель-Авив, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, встречать пассажиров приехал также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который отдельно встретился с израильтянином, сумевшим обезвредить пилота «Fly Dubai», напавшего с ножом на своего коллегу. Накануне самолет «Fly Dubai», следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался разбить самолет. Семейная ипотека с 1 октября фактически перейдет от одной ставки для всех семей к дифференцированной системе, где ставка будет зависеть от количества детей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Аксюненко. Политик уточнил, что в большинстве регионов для семьи с одним ребенком младше 7 лет ставка составит 10%, а лимит останется 6 миллионов рублей. Для семьи с двумя детьми, если хотя бы одному из них нет 7 лет, по словам депутата, ставка составит 8% и лимит до 8 миллионов рублей. Для семьи с тремя детьми 6% и до 10 миллионов, с четырьмя детьми 4% и до 10 миллионов, с пятью и более 2% и до 10 миллионов рублей. Депутат добавил, что для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области параметры выше. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
8: Отцентровали микрофончики. Всем первый месяц осени подошел к концу. Ваш любимый профессор Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, политолог и кандидат политических наук. Ваш нелюбимый ведущий Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте.
9: Здрасте.
8: Так, слушайте, ну, офф-топ, что ли, да, ну, так, что, так сказать, войти. Вот эта история сегодня с самолетом, угоном, значит, русский украинец. Деревня дураков сразу вспоминается. Помните, там тоже были сюжеты у них.
9: Крутое пике.
8: Крутое пике, совершенно верно, совершенно верно. А потом выясняется, что вроде и не русский, не украинец, но трагедия на самом деле. То есть,
9: вообще в миллиметре это могло, да, потому да. что, судя по... Ну, во-первых, это не фейк. То есть, ну, то есть это вот все, что накрутили вокруг, это, конечно... Ну, вызывает такие ассоциации с шапито, но когда у вас в салоне 180 человек, это никогда не бывает шапито.
8: Да.
9: Так? И вот по тем видеофрагментам, которые я видел, я, честно скажу, я не все смотрел, работы сегодня много было, но эта ситуация-то была серьезная, и действительно такая вот опасность. Это очень сильно отличается. Вот мы, знаете, вот, Алексей, вот что скажу. Лейпциг помним, да, с дроном. Значит, сегодня история мужика какого-то в Голландии поймали в сумке что-то напоминавшее, значит, взрывное устройство. Какие-то люди что-то взрывать собирались в Великобритании. И вот мы внутренне понимаем, когда, ну, когда что-то не так с этой историей. А вот с этой историей. А вот сразу понимаешь, что эта история довольно серьезная. И, конечно, вокруг нее сделают пиар все. Это, ну, это понятно.
1: Понятно, да.
9: Но в основе это абсолютно серьезная история, которая должна заставить всех задуматься о том, собственно, а что же это такая за атмосфера, когда, ну, насколько я не знаю, может, это опять сейчас изменится к вечеру, но уроженец Омана, пилот, который, собственно, и устроил поножовщину, да, а Оман – это одно из довольно спокойных, во-первых, очень зажиточное государство.
1: Да-да-да, туристическая зона буквально.
9: Туристическая,
1: да,
9: зона, очень зажиточная.
1: Да.
9: Очень солидный, ну, этнос, наверное, среди арабов. Очень уважаемые среди арабов люди. Я бы так сказал, что вот уважают очень египтян, ну, так, немножко посмеиваются. А вот оманцев просто уважают. Про каждого араба друг про друга там могут шутить, а вот оманцев уважают. И что же это такое происходит, что вот такой человек слетает с катушек? Я не хочу сейчас произносить вот эти банальности, я их терпеть не могу, про атмосферу ненависти. Но в действительности ситуация на Ближнем Востоке, она очень опасная. Она уже внутри атмосферы ненависти. Мы должны просто очень аккуратно задуматься над одним простым вопросом. А может ли себе мир... Я понимаю, что я пытаюсь геополитику, геостратегию в чем-то даже, знаете, какие-то вот там полумистические элементы. Я сразу говорю, что я, ну и мы с вами и про рептилоидов, и про людей и птиц беседовали. Я к некоторым вещам во второй половине жизни стал относиться более серьезно, чем в первой. То есть я в первой половине жизни был абсолютно рационалистический человек там. Где-то после 55 я вот все-таки так начал к таким вещам относиться более...
1: Материализм поставил под сомнение.
9: Ну да,
1: да.
9: Нет, но материализм – это вообще очень такое сложное понимание. Но в реале вот текущую жизнь я всегда понимал как бы вот в рамках материализма и рационализма. Но вот все-таки мы должны понять... с точки зрения наших настроений, нашего понимания. Вообще мир может себе, сегодняшний мир, позволить жить без Ближнего Востока. Вот берем, смотрим. Сейчас вот я вернусь, попробую вернуться на почву рационализма. Так, отрешиться. Ну вот есть Персидский залив, нефть, газ, удобрения, крупнейший логистический узел. Есть святые места Мекки и Медины, есть абсолютно мистический Ливан, где я, к сожалению, вот у меня трагедия как арабист, вот я не был в Ливане. И это же мистические места, где...
1: Для всех, для трехмировых религий.
9: Для всех, кто вот в Израиле был, в Ливане нет, но это же там мистика, это зарождение религии, сект, направлений. Народа, Восточное Средиземноморье – это вообще колыбель.
1: Колыбель,
9: и
1: да.
9: Вот мы берем и вырезаем сами не то, что туда прилетает комета, астероид, мы сами берем и вырезаем Ближний Восток из политической, экономической карты современного мира. Вот мир после этого существовать будет.
1: Ох, профессор, я тут, знаете, что могу сказать? Значит, мне кажется, что история красивая очень аналогия, но поскольку ножницы все-таки состоят из двух частей, знаете, значит, одно лезвие – это наше, конечно, внешнее, но второе – это, безусловно, внутреннее лезвие.
9: Абсолютно, а даже спорить не буду. Но Дональд
1: и,
9: Трамп...
1: вот, так сказать, с двух сторон, значит, чекрыжит этот Ближний Восток.
9: И я больше скажу, даже спорить не буду. Но скажу так, вот как ответил бы на этот вопрос Дональд Трамп, я не знаю. Да, кстати, вот опять поправки, раненый на рейсе пилот, гражданин Индии.
1: Вот,
9: Вот. Еще вот еще, и опять третий слой, да, значит, началось, как известно, с чего, да, с русского и украинца подравшихся, потом на это накрутили, это, к сожалению, вот черта современного мира. Но я договорю, Трамп, я не знаю, как он отвечает, он, может, еще не решил. Но значительная часть глобалистской элиты, не будем показывать пальцами на Хиллари Клинтон и ее окружение, а также там, видимо, часть британских игроков теневых, она считает, что мир проживет без Ближнего Востока. Ну, нормально, вот устроим там. Ну, послушайте, они же все открыто писали про хаотизацию. Во времена, мы просто это забыли, как во времена Барака Обамы, сам он, я думаю, так не считал. Но во времена Барака Обамы хорошим тоном в американской политологии было написать, да зачем Америке этот Ближний Восток, да зачем он вообще нужен? Они богатые, они приезжают, заливают, значит, наши магазины, значит, нашими долларами, так вот, американскими. И на это все глядят американские люди, у которых нет страховок медицинских. Но ведь значительная часть мировых элит действительно считала и искренне, что без Ближнего Востока можно прожить, поэтому-то и никто не сдерживался в раскручивании вот этих вот атмосферы ненависти. Вы уж простите, конечно, там пострадали бы граждане Израиля. Это я все понимаю. И, конечно, правительство Израиля будет пиариться на этом инциденте как можно, и как бы, ну и как тут их осуждать. Ну, простите, если почитать то, что говорят люди, в том числе и в правительстве Израиля, про арабов, про палестинцев, про всех остальных, ну это же ужасно. Это же работает на эту атмосферу ненависти. Еще раз говорю, это оманец. Так, гражданин, ну, как все пишут, но там нет граждан в Омане, там есть подданные, так, но пока это оманец, так, правда, этот был из Эмиратов, пилот, который раненый, но сейчас выяснилось, что из Индии, но дело не в этом, дело в том, что, ну, вот регион почти раскачан до той стадии, когда его будет очень сложно остановить, вот эту раскачку, потому что самое страшное лезвие – это не лезвие внешнее,
1: а внутреннее.
9: Внешнее лезвие можно остановить, а внутреннее еще очень долго будет двигаться. Все, извините, что перебил.
8: Не-не-не, все норм. Я просто хотел еще там пару минут уделить, как бы вы медиа-специалист большой, по-настоящему, так сказать, разбираетесь. Вот как раз про... Я тоже не очень люблю штампы про атмосферу ненависти и вообще атмосферу, в которой мы живем. Значит, вообще тоже, так сказать, банальное, ничего не это, но вот эти все трагедии в прямом эфире, наши реакции... просто миллиард людей, так сказать, сидит, вот смотрит в прямом эфире за тем, что происходит. У каждого есть возможность посмотреть, а где самолет, а тут же те сразу его, значит, вот это пике крутое показывает, да, на каких-то схемах там и прочее. Это же тоже бесследно, но как бы на нашей...
9: Не проходит. Правда. Поэтому я всегда говорю, что вот даже в той сложной ситуации, которую переживает Россия, потому что против нас воюют на наше уничтожение. Здесь не нужно питать никаких иллюзий. Не надо питать про здоровые силы Европы. Вот мы очень любили. Я всегда говорю, что нет здоровых сил в Европе. Есть недообследованные. Их надо дообследовать и выяснить, чем они больные. И нам, кстати, это очень не понравится. И я бы, например, сейчас уже начинал дообследовать альтернативу для Германии. И это тоже нам, боюсь, не очень понравится. Но... Против нас воюют на нашу смерть, на свою жизнь, но которая предусматривает нашу смерть. Но не дай Бог, не дай Господь нам в нашей пропаганде и контрпропаганде начинать уходить в ту тональность, в которой против нас действует наш противник. Потому что мы должны это вот в себе зверя разбудить очень легко, мы не должны этого делать. Мы боремся за свою страну, и об этом, кстати, очень четко говорит президент, вот особенно по итогам выборов Государственной Думы, на встрече с лидерами партий, прошедших Государственную Думу. Да? Вот надо оставаться все равно людьми, потому что мы воюем за человеческое, мы не воюем за звериное. А наши современные, вот это я сейчас как медийщик включу, а современные медийные технологии позволяют пройти вот эту грань, даже не надо никаких искусственных интеллектов, все вот это вот уберем, да? Но вот эту грань между человеческим и звериным вы можете проскочить, даже не поняв, что вы делаете. Вот просто один эпитет, одно слово, одна картинка, одна фотожа. Вот это...
1: Вы как будто бы
9: Больше всего, я прямо вам могу сказать, меня смущают фотожабы и высмеивание смерти.
8: Это отвратительно.
9: Да.
8: Это
9: чьей бы она ни была.
8: Именно так.
9: Да?
8: Именно так.
9: Иногда противника надо убивать. Но смеяться над смертью вообще, да,
8: над трагедиями,
9: это...

0: Да вам все это нарисуют. Вот легкость расчеловечивания в ситуации объективной потребности, объективного существования и потребности вот не перейти эту черту, вот эта вещь страшная. Это, собственно, и есть тест человечества на выживание.
1: Там есть, кажется, что есть некие силы или сила, не знаю, которая делает все, чтобы, собственно, расчеловечиться. Я не знаю, делает она это искренне, потому что у нее типа такая миссия, цель, или за бабки просто она надеется, что, значит, чем громче кричать «кровь там» и «убей», она получит больше денег. Не знаю я мотивации, но кажется, что такая сила есть, профессор.
0: Вот ну, как ей... ну, еще раз говорю, что такое бороться за... воевать с нами... за свою жизнь и за нашу смерть. Значит, все дозволено. Вот это вот... у меня очень сложно, сразу говорю, очень сложное отношение с Достоевским. «Беса» я окончательно дочитал. Мне было, чтобы вам не соврать, 47 лет.
1: Три раза начинал, да, наполовину.
0: Четыре, у меня вот, больше. Ну, вот. Я первый раз «Бесы». Да. Ну, конечно, это никогда он не был там запрещенный роман, это трёп. Но его, конечно, стремились не издавать, поэтому я читал первый раз. Мне было, наверное, лет 18. И это был, ну, такой вот плохой ксерокс, но уже ксерокс. Вот, им дали почитать. Я там, по-моему, дальше 20-й страницы.
1: Нет, я каждый раз примерно до половины, и не могу.
0: Нет. А потом я изложил краткое содержание однажды своим студентам. Вот. И я его дочитал раньше, до конца, так? Но я однажды изложил краткое содержание таком в клиповом сознании. Они на меня посмотрели как на сумасшедшего. И я решил его прочитать, вот не прерываясь. Это огромное усилие, но... Но ведь это же про бесов, это же про все дозволенное. Да. Но победа спишет все. Ну, война прощает все долги, а победа списывает все грехи. Но, ну да, спишет. А с нас? Угу. А вот с нас спишет. Да, мы должны уничтожить нашего противника. Хотя бы потому, что этот противник поставил своей целью уничтожить нас. И, конечно, надо... Сейчас жуткую вещь скажу. Надо быть безжалостными к противнику. Но, будучи безжалостным к противнику, никогда, ни при каких условиях, нельзя, во-первых, ее недооценивать. И сколько раз мы... Вот это высмеивание противника, рассмотрение его как, ну, глупого, недалекого, сколько раз мы в это вляпывались... Сколько раз нас противник учил, что нельзя его недооценивать. Но при всем этом, да, будучи жестоким к противнику, ну вот грань-то переходить нельзя, потому что... А потом, ну хорошо, мы победим противника и останемся сами с собой. Мы что дальше будем делать? Дальше нам нужно будет строить мир. Причем мир не только в пределах... конституционных, подчеркиваю, границ Российской Федерации на освобожденных территориях. Нам придется строить мир, уж извините, опять запав сейчас скажу. Но если не во всем мире, то в значительной ее части, потому что кроме нас спокойствие в Евразии, и это, а вот это становится абсолютно очевидно. Вот сейчас форумы прошли, ШОС, БРИКС, сейчас будет G20. Да, потом будет АТС, мы посмотрим вот этот вот действительно цикл дипломатии. Это большой дипломатический цикл. Но помните мое слово, я оставляю свое право, если будет возможность, вернуться к этому вопросу. Вот мы закончим этот цикл большой дипломатии с абсолютно четким пониманием, что кроме России, прошедшей горнило специальной военной операции и конфронтации, противоборства силового, противоборства с коалицией более 50 стран. Я считал, я же говорю, на пике было 64 страны. Коалиции вот этого объединенного Запада, кроме нас, спокойствие в Евразии и по ее, ну, как бы ближайшему окружению, вот как считать Персидский залив, это, конечно, не Евразия, но это вот слишком близко к Евразии. Вот спокойствие никто не построит, потому что только мы имеем, и только мы при условии

0: И если мы сохраним себя как люди, а не как звери, да, мы сможем разговаривать с очень разными силами. Например, на Ближнем Востоке мы же можем разговаривать, ну, конечно, с разной степенью доверительности и с разной степенью эффективности, но мы пока единственные, кто может разговаривать со всеми. Еще есть американцы, они разговаривают со всеми, не все их уже слышат.
1: Ну, китайцы тоже, так сказать,
0: китайцы, конечно, тоже. Но, опять же, китайцы с учетом их опыта, они не смогут договориться даже на Ближнем Востоке, а я сейчас скажу еще более, опять на меня все обидятся, а на Среднем Востоке, в Индии, в зоне Индостана тем более, они смогут договориться о гораздо меньшем, чем сможем договориться мы. И потому что там при всей разнице культур Россию все равно воспринимают как людей. Да, своеобразных, таких, да, чудаковатых. Что тут? Ну, мы вот для людей из Восточной Азии, из Юго-Восточной Азии, мы, конечно, не европейцы, особенно на Ближнем Востоке это очень.
1: В Юго-Восточной Азии.
0: В Юго-Восточной Азии мы чудаковатые. Мы не европейцы, мы не белые сахибы, мы чудаковатые. У нас за проезд на рикше в некоторых странах Юго-Восточной Азии из партии исключали эти легенды. Не знаю, исключали ли и на деле или нет, но легенда об этом ходит в нескольких государствах Юго-Восточной Азии, и не все из них были социалистической ориентации.
1: Есть, недавно мне попался, кто об этом написал, господи, вспомнить бы. Он бывает у нас в эфире, Станислав Бышок. Написал любопытное замечание, значит, что во времена Советского Союза на Западе-то мы были все равно Раша, но все равно Россия,
0: да.
1: Все равно Россия. Значит, а сейчас китайцы между собой в отношении нас все равно употребляют слово, означающее Советский Союз, а не Россия.
0: А так Среднем Востоке, На Среднем Востоке, в Персии, ну, в странах, где Дари, Фарси в ходу, мы все равно шурави.
1: Угу. Ну да.
0: Но мы люди. Мы люди, мы воины, мы чудаковатые, и вот это надо очень сохранить. Вот это не надо растерять в попытке доломать нашего противника. Он все равно сломается. Да он, вот я читаю, да, они-то нас к миру принуждают, то тут, понимаете, печатают статьи «Спасите Украину». Да принуждают.
1: Кажется, еще раз, что людоедство, конечно, вот то, о чем вы говорите, что нужно истреблять и прочее, прочее, оно, так сказать, как будто бы кому-то выгодно. Вот в чем беда. И, конечно, надо пресекать самого себя, может быть, потому что эмоции понятно. Эмоции, понятно, все мы испытываем, все мы переживаем. Есть близкие, которые воюют и которые погибают.
0: Мне вопрос задали. Бесы, извините, вот перебью. Бесы в школьной библиотеке у нас, нам ударение выделено специально. При Линдличе такого, конечно, не было. И бесов в школьной библиотеке у меня не было. Вот это вот давайте так. Да. Но их никто не запрещал официально.
1: Угу. Короче говоря, да, ловить себя. Давайте каждый себя, да, вот, так сказать, на вот этой ненависти расчеловечения и постараемся ее заглушать. Ничего в этом действительно хорошего и какого-то такого нет. Надо, главное, рефлексировать эту историю.
0: Безжалостным надо быть в бою, а не в коммуникации. Угу. Потому что во многом вы коммуницируете сами с собой. И вот это надо понимать, что ты, когда выкрикиваешь что-то и кого-то собираешься там, значит, еще чего-то с ним такое ужасное сделать, ты прежде всего это говоришь себе,
1: да.
0: А не противнику. Противник по твоему существованию может даже не знать.
1: Совершенно верно. Да и вообще, так сказать, ненависть себе, так сказать, это правда плохо. У индусы, в даосы и дзенцы даже мыслить об этом не могут. Мыслить грех об этом. А я рассказал, как я однажды ехал с таксистом, и таксист мне говорит, я не буду называть нас, чтобы никого нет. Он говорит, ты знаешь, я тут посчитал, что если убивать по миллиону таких-то, такой-то нации в день, значит, понадобится там какое-то количество огромное лет. Я думаю, что у тебя в голове? Вот едет человек и считает, сколько надо убивать людей.
0: Я не знаю, что у него в голове, да. Но боюсь, что он просто вам это не стал говорить. Но боюсь, что у него брат в спецслужбах, да и он не просто так таксистом работает.
1: Может быть, кто-то был из генштаба, типа, да. Ладно, друзья, продолжим прямой эфир.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
6: Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, Алеша Тимофеев, все здесь. Значит, ну давайте, вы там хотели ответить, нам написали. Да были-были, другое дело, очереди с номерками на ладошках.
7: Тоже не было. Ну как, во-первых, не было, когда я в одной такой очереди, правда, очень специфической, стоял, причем натурально в 1990 году.
6: Зачем?
7: Какая разница, зачем?
6: Не, ну,
7: могу сказать,
6: что?
7: Где? На улице Чкалова я стоял, если кто знает. Там был филиал Внешэкономбанка Советского Союза. Поэтому за продуктом я стоял, специфическим. Нет, вот в Советском Союзе, врать не буду, в очередь, вот это была единственная очередь с номерком на руке, а с номерками такими, знаете, на картонке написано, я уже стоял после падения Советского Союза в 92-м году, лично у себя вот там в паре случаев Универсам это называлось, так? Поэтому, по-разному было. Вот это в Москве, а в регионах были и с номерками.
6: В регионах и очередей бывало не было,
7: потому что нечем было стоять. А вот, я не знаю, может быть, какая-то была специфическая библиотека, именуемый спецхран, если кто-то понял, про что я, где были бесы. Но в моей школьной библиотеке нет, вот этого не было, так? Хотя преступление и наказание мы изучали
6: официально.
7: «Белые ночи», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», на удивление, были, и «Подросток» был, да.
6: «Подросток» был, точно.
7: Да, точно, совершенно.
6: И «Преступление и наказание». «Белые ночи» – да, а вот по поводу Карамазовых, честно, я не помню.
7: Не-не, у нас были, это абсолютно точно.
6: А вы, кстати, как вот относитесь к тому, что дети проходят такую сложную литературу в школьном возрасте?
7: «Бесов» точно нельзя. Не потому, что я их не смог прочесть, а потому, что нельзя. «Братья Карамазовы». Ну, понимаете, вот «Братьев Карамазовы» я, конечно, прочитал раньше, «Бесов». И не понравились они мне больше.
6: Серьезно?
7: Да. Вот. Ну, это мое личное восприятие.
6: Понятно,
7: вы
6: да.
7: Понимаете, особенность вот «Бесов», я там по 20 страниц читал, когда не мог прочесть, но вы до половины. А «Братьев Карамазовых» ты либо «Весе» читаешь.
6: Я все залпом, причем запоем.
7: Да, либо ты не читаешь ничего. Если ты не прочел это все от начала до конца в один присест, ты считаешь, что это, значит, ты это все дело не читал. Но у меня специфическое отношение. «Преступление и наказание», я по нему писал вступительное сочинение. Так, я думал, что я двойку получу, потому что «Преступление и наказание» тоже на меня было тяжелое впечатление. И я писал с каким-то внутренне негативным настроем. Ну, ничего, так, 4 балла я получил на вступительном сочинении. Но это вещи очень сложные. Самое простое, конечно, это вот его рассказы. Может быть, поэтому. Но, с другой стороны, я вот так скажу. А в каком классе надо проходить «Повести Белкина»? Я проходил, если мне не изменяет память, в 7-м. Коллеги, при всем уважении, в 7-м классе это проходить нельзя.
6: Нельзя. И «Капитанскую дочку» нельзя.
7: Да, «Капитанскую дочку» еще, допустим, можно обсуждать, а вот то, что «Повести Белкина», да даже «Выстрел» — это вообще просто, так? А «Метель», вот это что, «Петербург Горбовщик», да?
6: Да.
7: Вот дайте это пройдем. Там 7-8-классник. Да, он это как будет воспринимать? Как воспринимать поэтику Пушкина вообще?
6: Но за счет легкости языка все-таки, я думаю, что вот мы сейчас летом читали с детьми «Капитанскую дочку». Вот когда ты останавливаешься, каждую главу проговариваешь, говоришь, посмотри, все начинается как бульварный роман, как будто бы это вообще легкая такая-то, значит, какая-то история. Он влюбился, а тут это на дуэль, а потом это все превращается. Вот когда ты разжевываешь, проживаешь с ними, это все, так сказать, про этот бунт бессмысленный и беспощадный, то тогда, так сказать, конечно,
7: да, а с учетом только это все нет. А я не согласен я. Потому что читать «Капитанскую дочку» надо в совокупности с пониманием того, где служил Александр Сергеевич Пушкинов, по какому направлению, да, и что он занимался глубоко вопросами пугачевского бунта,
6: со своей профессиональной,
7: не литераторской, а именно профессиональной стороны.
6: История пугачевского бунта.
7: История пугачевского бунта, выявление вовлеченности в пугачевский бунт разведок целого ряда западных государств. Фактически одна из первых вскрытых ситуаций гибридной войны Запада против России. И вот когда ты читаешь «Капитанскую дочку», ты понимаешь, что это попытка одного из выдающихся писателей, подчеркиваю, не поэта, а именно писателя, показать личную трагедию людей на фоне большой геополитической игры. Но он не закончен. Очевидно совершенно, что он по разным причинам, мы этого никогда уже не узнаем, но по ряду причин он Александром Сергеевичем закончен не был. «Капитанская дочка» закончена не была. И это оставляет недосказанность. Но понимать, читать «Капитанскую дочку» можно только... Ее нельзя читать как любовный роман, ее нельзя читать как, ну, как называется, роман о путешествиях. Там начинается тут это,
6: путешествуем.
7: Вот, нет, это надо изучать в школах как свидетельство эпохи зарождения той большой геополитической игры, которую вели Россия, Великобритания, Австрия, тогда еще не Австро-Венгрия. Германии тогда не было. Но вообще, какая была игра? Это же очень все не случайно. Оренбургские степи, да, контакты. Вообще вот это вот усмирение и Поволжья, и Южного Урала, и вот эта интеграция их в России, это же огромный геополитический процесс. И если не понимать того вмещающего ландшафта, в которой помещена история любви. А про что Евгений Онегин, да?
6: Ну, тоже, да.
7: Про балбеса, который застрелил своего приятеля и потом, значит, скрывался от следствия, извините, я изложил каким-то очень коротким языком. Но он же тоже, вот Евгений Онегин про эпоху. Вообще, Александр Сергеевич, я, конечно, как поэта Михаила Юрьевича...
6: Выше доценте.
7: Мне ближе... Это нельзя. Это тот уровень, когда нельзя выше ценю, ниже ценю. Мне вот лично Лермонтов, конечно, ближе.
6: Ну, понятно, да. потому что абсолютно. Я думаю, что Лермонтов в большей степени как бы русский, вот по вот этому, значит, мечущемуся характеру. Он мятежный, да. Ищет бури, как будто в буре есть покой. Тоже, кстати, про школьную программу. Да. Значит, дети выходят и говорят просто, так сказать, ковыряя в носу, вот этот парус все время читают. Господи, там столько глубины в этом парусе, что это... Ладно, что у нас, профессор? Что у нас сегодня с нами? Что литературные посиделки с профессором?
7: Это не я, прошу заметить, не я это предложил.
6: Это правда. Но ничего, хоть немножко отвлеклись. Тем более, что новостей по большому счету. Ну вот Дмитриев, Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента, говорит о продолжении диалога США по многим направлениям. Ну вот есть диалог по многим направлениям, профессор. Мы как-то, ну, в смысле, хорошо, да, мы всегда говорим, говорить лучше, чем не говорить. Значит, что направлений много, это хорошо. Может, там по одному-то все-таки направлению, ну, что-то там договориться. Ну, по многим это хорошо, конечно.
7: Ну, это, конечно, все замечательно, но есть целый ряд нюансов. Меня вот все смущает в диалоге с нашими американскими партнерами. Замечательные, просто замечательные люди. Две вещи меня смущают, что очень много промежуточных целей, и они все в интересах американцев. Ну, там, в Арктику пустить, по нефти договориться, тут немножко, там немножко, сям немножко. И они все в интересах американцев. То есть я понимаю американский гешефт во всех этих переговорах.
6: Не, ну а как же, а снятие санкций? То вот Трамп, значит, соглашается на ослабление санкций.
7: Да, только там мелким шрифтом написано, в обмен на каких-то политзаключенных, по-моему, там уже ответили на официальный уровень, на официальном уровне, это кого он считает у нас политзаключенными. Это те, кто осужден за террористическую или шпионскую активность в пользу Украины? Не, ну пусть уточнит. Ну, я понимаю, там были узники совести, диссиденты. Там половина диссидентов, ну, мягко скажем, она шла по общеуголовным составам в советское время. Но сейчас кто? Вот кого конкретно? Ну, я понимаю, этот «Атлантик» – это, кстати, не совсем трамповский орган. Это орган, где достаточно сильна и антитрампская, но вполне такая, знаете, атлантическая повестка. Но, ну, кого конкретно? Вот, ну, понятно, кого выпрашивали у Александра Григорьевича Лукашенко в обмен на санкции. Вот кого конкретно у нас?
6: Ну, я думаю, что есть фамилии, профессор. Ну, так, если положить руку.
7: Положим. Просто конкретно хотелось бы узнать.
6: Ну, например, так сказать, признанный иноагентом в России Лев Шлосберг, который получил тоже 11 лет там.
7: Ну... Получил, да. Интересно, какие санкции американцы готовы снять с нас за Шлосберга. Это было бы очень мне интересно. Да, я бы на месте американцев, да простит меня иноагент Шлосберг, да, ну, просто, может, в общем списке да, а так-то нет. Ну, давайте конкретику узнать. Ну, промежуточные цели понятно. Санкции. А в чем снятие санкций будет заключаться? Что мы сможем поставлять за американские, не за наши баксы, а за американские доллары в Америку то, что нужно американцам, а они на эти доллары будут нам продавать то, что не нужно им? Ну, это же история, Алексей, это же история, как с этим, с перемирием в Черном море.
6: Понимаю.
7: Давайте мы... деэскалируем в Черном море и не будем наносить удары, и даже мы по вашим сухогрузам тоже и нефтетанкерам не будем наносить удары, но вы выйдете за пределы Черного моря с вашим экспортным товаром, да, а мы ваши танкеры и зерно будем арестовывать. Это же из этой серии. А если вы не хотите... Вот вам, пожалуйста, визитная карточка гендиректора известной компании. Он очень уважаемый в Америке человек и даже бывал на крестинах какого-нибудь очередного внука Дональда Трампа. И вы перегрузите на его суда. Ну, понятно, что немножко приплатить придется. И будет вам счастье. Но это же из этой схемы. Давайте, во-первых, я всегда за то, чтобы погласить весь список, как говорилось в фильме Леонид Гайдай, я всегда считаю, что давайте посмотрим всех, Вот кого всех? Кто узники совести? Ну, вот одного назвали. Алексей, если вы не знаете больше...
6: Не, я знаю, но я не будем сейчас просто...
7: Поэтому пусть эти фамилии назовут американца, которые считают кого-то узниками совести, политзаключенными и так далее. Очень будет интересно. Угу. Я бы очень с большим удовольствием прочитал этот список, и я почти уверен, что я там обнаружу людей, которые к политике имеют, ну, крайне такое, знаете, отдаленное отношение. Вот. Но, ну, дальше что? Ну, я все понимаю. Вот американский, я за диалог с Америкой. Не надо меня... Я вообще считался еще очень недавно и продолжаю себя считать в душе одним из самых проамерикански настроенных политологов Российской Федерации. В том смысле, что решать глобальные вопросы нужно только с Америкой, предварительно набив Америке и американцам где-то в безопасном месте морду. Извините за этот методологический термин. Я имею в виду набить. Так, вот, я вообще проамериканский человек, но я согласен, американцы молодцы, они везде ставят в качестве промежуточных целей, да, свои гешефты. Ну, это как, знаете, там, а для того, чтобы, ну, как, в любой финансовой пирамиде.
6: А чем мы от них хотим? Чтобы они, так сказать, в нашу пользу...
7: Нет, я от них ничего не хочу. Я хочу, чтобы мы ставили в качестве промежуточных целей наши гешефты. Но есть опять нюанс. Промежуточные гешефты, что наши, что их, не...
6: Как нереализуемы без решения основных... Не промежуточных,
7: хуже, а конечной цели. Количество промежуточных гешефтов,
6: да,
7: оно отдаляет конечную цель,
6: да,
7: про которую американцы, да, никому не рассказывают. Возможно, они даже ее знают,
6: угу,
7: но, видимо, ее озвучить публично как-то немножко страшно. Поэтому я за диалог, но давайте все-таки вести диалог с американцами без того, чтобы они получали от нас... выполнение их просьб, наполнение их гешефтов каким-то уже реальным экономическим содержанием, а мы бы, а перед нашим носом висела бы морковка под названием «А вот вы-то еще что-то сделаете», потому что финансовая пирамида, «А вы еще что-то сделаете, и мы заключим с вами большую сделку». Но о чем будет большая сделка? Мы решим позже, когда вы нам все отдадите, а потом мы уже решим, о чем с вами можно заключать большую сделку и стоит ли это делать вообще. А я вообще за диалог. Я вообще человек доброй воли, мира, согласия. Вот, и...
6: Гуманизму.
7: Да, и, ну, это же... Да, да. Это вся Москва, значит, знает степень моего гуманизма.
6: Вот когда... Вот я на что еще обращу внимание, возвращаясь к Кириллу Дмитриеву, который говорит про многие направления. Да, сейчас я цитату достану его. «Движемся, и важен диалог. Диалог продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике», говорит он, значит, говорит он.
7: Всячески поддерживаю.
6: Смотрите, а вот эти многие направления, может быть, это не про отрасли, или точнее вот так вот, а может быть, эффективнее... говорить не про отрасли, а про людей, ну, как бы разных направлений. То есть, потому что это, об этом же речь, да? Об этом же речь.
7: Я сейчас начну говорить лозунгами, и первый будет: «России важен каждый».
6: Да,
7: да, но не каждый важен в США. Слушайте, но в Америке столько гешефтмастеров,
6: да,
7: вокруг Трампа, что мы, как говорится, мы не самое богатое государство.
6: А по-другому-то не получится.
7: Да, это именно потому, что мы не самые... Это же классический советский анекдот. Я думаю, вы на него среагируете. Почему у нас в Советском Союзе была одна партия, помните?
6: Нет.
7: Потому что мы две бы, как в Америке, не прокормили бы, да? Такой советский анекдот. Да, мы сейчас, конечно, богаче, у нас партий много, и в Думе у нас прям разнообразие. Но в Америке за это время количество людей, которые делали и собираются делать гешефт на отношениях, ну, извините, нехороший термин, зарабатывать деньги, заключать сделки с Россией на... оно как-то неумолимо растет. Ну, вот как в Америке было, вот как при Ленче в Америке было. так, Арманд Хаммер, так, Генри Киссинджер, ну, еще там 5-6 человек, да, из разных корпораций, которые здесь получали эксклюзивный контракт. А сейчас вот я смотрю, а я даже не понимаю. Кстати, заметьте, как за прошедшие 2 недели, вот мы, помните, с вами обсуждали, да, разные миротворческие,
6: да,
7: усилия?
6: Да, разных людей, да.
7: Разных людей, не будем показывать, да, на них пальцами, да, тем более, что они этого не любят.
6: Да.
7: Вот, как увеличилось количество участников переговорного процесса.
6: Я просто подумал, что, может быть, это...
7: Вот было два, Алексей, да,
6: Мы их обсуждали.
7: Ну, к среде, были... вот к нынешней среде их уже 5.
6: Может быть,
7: это не считая Рубио, который хочет в переговорный процесс вернуться.
6: Что-то... И с Лавровым говорил.
7: Да, и с Лавровым говорил. Значит, говорите, я был неправ, вспылил, возьмите меня обратно, но ты сперва отсиди 15 суток.
6: Значит, может быть, это вопрос. Может быть, это эффективнее, но поскольку мы говорим, что разные, значит, у нас системы испокон веков, и если у нас царь как сказал, так и будет, а англичанка говорит, а я не могу, у меня парламент. Он говорит, так ты царица или кто там сидишь? Какой к чертовой матери парламент? Я все, я решил. А ты-то можешь решить? Так, может быть, в этом и есть смысл, чтобы, так сказать, увеличить количество направлений, в смысле количество людей, с которыми, с каждым из которых можно договориться. И тогда... Это вопрос. Мы придем к конечной цели.
7: Боюсь, это ответ, потому что если увеличить еще больше количество людей с американских...
6: Не, ну 5, пусть будет 5, окей, я не против.
7: Да нет, я думаю, что эта цифра далеко не конечная. Да. Кстати говоря, это свидетельство того, что в Америке тема, которой никто не хотел заниматься еще год назад, и поэтому появились и сперва один Уитков, потом Кушнер. Я напомню, что поначалу вообще один человек не боялся в Москву ездить. А сейчас, значит, тема перспективная. Понятно, что актив под названием «Украина», он стоит все меньше и меньше, инвестиционной привлекательности у него уже тю, вот, а с Москвой можно о чем-то начать договариваться, в том числе о защите интересов американских инвесторов, да, которые, ну, мягко скажем, под угрозой, потому что под угрозой безопасности их активов, поэтому это количество будет расти, но это не приближает нас к цели, которая обозначена президентом и верховным главнокомандующим, достижение цели СВО. Я не хочу сказать, что вот это множащееся переговорное партнерство нас от этой цели отдаляет. Да, в конечном счете мы начинаем понимать, и это хорошо, кстати, разницу в лоббистских и политических интересах разных участников вот этого всего. Как бы внешне броуновского движения, в действительности нет. Оно не броуновское, оно очень логичное. Но к цели признания Западом справедливости наших требований, то есть начало не предметного, не через губу, да, начало вот именно предметного, не через губу обсуждения меморандума декабря 2021 года, а вообще-то, ситуация стратегической стабильности, о том, как устроена архитектура безопасности в Западной Евразии, в Восточной Европе и вокруг нее, то есть в Евроатлантике, да, это нас никак не приближает. А это цель, наша стратегическая, геополитическая цель, наша тактическая цель – это за успешное завершение СВО. Наша стратегическая цель – это начало обсуждение с Соединенными Штатами Америки и их клиентелой, которую они, как я надеюсь, будут контролировать, вот этого вопроса, который, вот этих вопросов, которые были изложены в меморандуме. А теперь вопрос задам. А вот их размножилось, миротворцев в Америке, да? А Трамп выборы потерял. А гешефты уже оговорены. Мы что будем делать? Вот это и ответ.
6: Не, ну так, послушайте, есть расхожие выражения, нужно класть яйца, чуть не сказал, в разные штанины, в смысле, в разные корзины надо раскладывать все время, нам говорят. Но надо...
7: Поэтому надо, еще раз говорю, надо, да, обследовать западные элиты.
6: Ну, в этом смысле.
7: Надо выявить, надо, вот сейчас вещь скажу, почти государственную тайну.
6: Так.
7: Вот, надо выявить самых продажных сволочей в западных элитах. С ними сейчас пока ничего не делать. Так? Но выявить, и когда понять людей, которые ради своих гешефтов продадут маму родную на органы. И вот с этими людьми, может быть, после успешного завершения военно-силовой и военно-экономической части специальной задач, специальной военной операции, можно будет вести, да, значит, разговор о больших дел.
6: Власк-роск, вот эти вот.
7: Там вот да, да, все это возможно. Но только есть один нюанс. Они пока считают, что они нас облапошат. А мы должны понять, да, я всегда говорю, что нам не нужно покупать у Запада веревочку, на которой Запад вешает. Нам надо продать Западу веревочку, на которой Запад повесится сам.
6: Любопытно. Хорошо, друзья. Так, сейчас будет у нас реклама, потом новости. А потом мы продолжим. Есть еще масса тем. Тут и по Европе поговорим, про Францию. Есть всякие новости. И про Сербию, конечно, не забудем. Если у вас назрел вопрос, пожалуйста, присылайте в Телеграм, ВКонтакте и Рутюб-каналы «Радио Спутник».

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

0: Экзистенциальные риски ИИ для человечества. Контекст. Очередное предупреждение о фундаментальной опасности машинного разума сделала крупнейшая технологическая компания Anthropic. Речь идет о способности моделей демонстрировать самостоятельное поведение, сюрпризах, которые они могут преподнести в процессе обучения и их неуправляемом самосовершенствовании. Мало того, ИИ уже готов манипулировать людьми и шантажировать их. В мире развернулась бурная дискуссия на эту тему. Ученые и разработчики склоняются к мнению, что экзистенциальные риски отнюдь не страшилки, отвлеченные теории, а реальность, которая может наступить уже завтра. Особенно пугающими выглядят перспективы, когда дело касается новейших систем вооружения, ядерного и биологического оружия, мирной энергетики. Илон Маск и другие главы крупнейших компаний-разработчиков искусственного интеллекта неоднократно призывали замедлить темпы его развития. Однако лидирующие державы и не думают останавливаться. В своем превосходстве они видят залог будущего процветания. По мнению вице-премьера Дмитрия Григоренко, искусственный интеллект стал главной киберугрозой на планете. Он полностью меняет ландшафт информационной безопасности.
1: Узнать за 90 секунд. Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами. И потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени, а внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. В этом выпуске. Около 120 тысяч призывников будут отправлены на места службы этой осенью. Россия констатирует расширение военной инфраструктуры НАТО. Тарифы на коммунальные услуги индексируются с 1 октября. Подробности далее. Около 120 тысяч призывников будут отправлены на места срочной службы в осенний период отправки в 2026 году. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда». Он уточнил, что призывники со сборных пунктов субъектов страны начнут убывать к месту прохождения военной службы уже с 10 октября. Есть и исключения, так в отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях отправка пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Более 100 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в сфере образования предусмотрено в проекте федерального бюджета России на трехлетку, сообщили в пресс-службе правительства. Отмечается, что речь идет о строительстве 150 новых школ к 2030 году. На капитальный ремонт общеобразовательных учебных заведений направят свыше 200 миллиардов рублей, на ремонт и строительство детских садов еще около 73,5 миллиардов рублей. Правительство накануне внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Москва констатирует расширение военной инфраструктуры НАТО и строительство новых объектов военной промышленности. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Европе, добавила она, оперативно развернут дроновый конвейер. Захарова также обратила внимание на налаженное взаимодействие с Украиной, целью которого является принятие опыта для ведения боевых действий против России. Состояние здоровья капитана самолета Fly Dubai, совершившего посадку в Саудовской Аравии из-за драки между пилотами, стабильное. Об этом сообщило посольство Индии в Саудовской Аравии в социальной сети X. Накануне самолет Fly Dubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что раздумывает над запретом на экспорт дизельного топлива. При этом он отметил, что в американской администрации полагают, что возможный запрет поднимет цены на другие вещи в стране. Трамп ранее заявлял, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в Штатах. Тарифы на коммунальные услуги изменятся в России с 1 октября. Значение индексации будет зависеть от региона и может варьироваться в разных муниципалитетах. Это следует из распоряжения Кабмина. Правительство утвердило на 2026 год две индексации платы за ЖКУ с 1 января и с 1 октября. Как ранее сообщал Минстрой, это плановая и законодательно установленная процедура, которая позволяет снизить риски аварий в ЖКХ. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Значит, профессор Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здрасте. Чудотворный буквально, исцеляющий профессор. Потому что вначале у меня болела голова дико просто сильно. Или чаек, или Дмитрий Геннадьевич, так сказать, разговор с Дмитрием Геннадьевичем исцеляющим образом подействовал на мою больную головушку. Значит, так, Алеша, а вы специально, не сознательно, Алена спрашивает, а вы сознательно ссылку на Макс не делаете? Сознательно. Почему? Почему? Я, во-первых, не знаю. Есть ли в Максе комментарии? Я не знаю. Но у меня такая специальная программа, где агрегируются, собираются ваши комментарии и замечания из Телеграма, ВКонтакте и Рутюба. Вот почему я вижу вот только то, что вы пишете здесь. Так что имейте в виду. Сразу к вопросам. Профессор, а без интересов демократической партии в США получится нынешней власти договориться с нами? Есть только республиканцы, в скобочках МАГА, то с их большой вероятностью остановят, как я считаю.
3: Ну, во-первых, МАГА – это все-таки даже не половина республиканской партии. И да, вот в моменте МАГА после скандалов внутри республиканской партии она получила определенное влияние, это факт. Но вот посмотрим, что будет после выборов. Во-первых, у МАГА очень разные крылья. Там в МАГА основное крыло, конечно, произраильское. Это так вот просто для примера вам. Но там есть антиизраильское крыло. Да, потому что Такер Карлсон, разругавшийся с Трампом, он довольно критически относится к Израилю. И он там такой не один. Их там много. Во-вторых, сам Трамп в лучшие свои годы, то есть в 2025 году, еще до встречи в Анкоридже или в Энкоридже, так, говорил о том, что без Конгресса ему сложно будет любое соглашение с Россией по Украине продвигать. Угу. Ситуация тогда была не в пример лучше той, что будет после ноября месяца 2025 года. Я не думаю, что будет та катастрофа, вот прям абсолютная катастрофа у Трампа, но она все равно, ситуация в Конгрессе будет хуже. И здесь мы возвращаемся к вопросу о промежуточных каких-то целях. Но вот вы посмотрите, как люди, ну, наверное, в чем-то сориентированные на мирное урегулирование, еще более доброй воли, нежели я, хотя куда уж больше, так, они вот аргументируют, что нужно скорее-скорее с Трампом заключать, да, потому что хватает трамвая, вокзал отходит, да, гипс снимают, клиент уезжает, потому что сейчас будут выборы, и вообще хана. Так, мне кажется, это немножко странно. Потому что политическая власть в Соединенных Штатах демонстрировала уже неоднократно свою способность даже формально отфиксированной договоренности, подтвержденной не кем-то, а Советом Безопасности ООН, да, одним росчерком пера обнулить. И кто мне не верит, спросите у иранцев и про судьбу сделки, заключенный, конечно, не Дональдом Трампом, но отмененный Дональдом Трампом по иранской ядерной программе. А я не понимаю, зачем мы, а для того, чтобы успеть в последний вагон, пока Трамп еще что-то может, нужно сделать уступки тут, тут, тут, тут и тут, и еще обязательно политзаключенных. Там же вот это вот все, и компот еще, да, и же вот все в одном флаконе. А куда мы вот конкретно сейчас спешим? Мы что, не понимаем, что любое следующее руководство Соединенных Штатов, которое... А здесь вот в чем нюанс-то? Венс может быть президентом. Но, во-первых, у Трампа, конечно, не может быть никаких преемников. У императора Вселенной не может быть преемников.
2: Только наследники.
3: Только наследники. Но, что называется, локальным руководителем одного из вилаятов Вселенной Венс быть может. Но он будет называться, это, как говорится, вилаят или мухафаза Америки. Там, но это не важно. Да? Но Венс не будет полностью продолжать политику Трампа. И, во-вторых, на Венс нужны будут собственные успехи. Ну, так если мы так сориентированы на достижение сделки Соединенных Штатов, может, мы подождем следующего президента Соединенных Штатов и заключим уже с ним, потому что следующий президент Соединенных Штатов будет не на 2 года с хвостиком, как это осталось у Трампа, а на несколько более длительный срок. А сейчас действительно вести диалог. Но, опять же, у следующего президента Соединенных Штатов появятся свои задачи в области лоббизма. Ну, был, конечно, один президент в Соединенных Штатах за послевоенные годы, который своих гешефтов не имел. Звали его Джимми Картер. Он был один срок, ушел, в общем... Ну, он заложил очень во многом основу клинтонианства, вот этого либерального глобализма. Человек был бессеребрен, сейчас без шуток. Личных гешефтов не имел, что нельзя сказать о Збигневе Бжезинском, его помощнике по национальной безопасности. Но он был один такой. Все остальные, уж извините, от Гарри Трумана, еще, говорят, был такой же Линдон Джонсон, тоже таких особенных личных гешефтов не имел. Но это неправда. Имел просто не в Советском Союзе. Он реализовывал свои интересы за пределами социалистического содружества. А Ричард Никсон реализовывал в пределах социалистического содружества и Советского Союза. Поэтому давайте рассчитывать, исходить из того, что история Соединенных Штатов 20 века говорит о том, что все американские президенты личные гешефты имеют. Так зачем же нам спешить удовлетворять личные гешефты человека, которому в лучшем случае осталось два с хвостиком года. Это если не начнутся тяжелые политические процессы, и американская элита не будет принимать жестоких, но необходимых кадровых решений. Давайте следующего подождем. Тем более, что да, может, надо продумать, но они же предлагают нам сделать уступки по тем вопросам, по которым это интересно только ним. Мы что, в Арктике не сможем самостоятельно? Я вот одну вещь только скажу. Американские инвестиции в Арктике. Все хорошо, да, звучит красиво. Но американцы пока не могут найти денег на Гренландию. Они заявились, то есть они, конечно, перелицевали соглашение. В дробях я не силен, но, по-моему, 1951 года о безопасности Гренландии и так. И там есть, там все то же самое, только один момент. Надо деньги вкладывать в реновацию инфраструктуры. Вот на это денег пока что нет. А откуда они возьмут деньги на инвестиции в Арктику?
2: Ну, известный ответ. Ну, напечатают.
3: Ну, да. Нет. Нет, этот аргумент работал год назад, он сейчас не работает в Америке, инфляция, ФРС ужимает, печатать денег не будет. И если будет печатать деньги, то уж точно не для инвестиций в России.
2: А потом СПГ, так сказать, будет расти еще же, ну что, европейцам вот, надо и больше, и
3: конечно,
2: больше.
3: Конечно, вот пусть СПГ вырастет, пусть мы продумаем, вот что нужно, мы сможем... Я думаю, что мы сможем подготовить инфраструктуру, мы сможем подготовить финансовые условия для американских инвестиций, мы сможем подготовить наши коммерческие предложения по совместному освоению европейского и прочего рынка. И действительно, нашим замечательным американским партнерам, следующему их поколению, может быть, это будут даже, даже дети и родственники нынешних переговорщиков от американской стороны. Я вполне это допускаю. Американская политика становится все более семейной, семейственной. Угу. И мы предложим им законченный, готовый продукт. Да, и готовый наш интерес. Потому что сейчас, ну, это все преждевременно.
2: Значит, помните, мы на прошлой неделе говорили про обучаемых и необучаемых в Европе на примере Мерца. Ну, типа, вот люди голосуют, да, прямо говорят. Он говорит, нет, а я, значит, не сверну. Вот нет, не сверну. А вот как вам кажется, а в Америке демократы свернули или задумывались над тем, что надо сворачивать с ультралиберализма и переходить куда-то в какие-то формы, ну, назовем их более человечные, но от того, что было. Но люди же проголосовали, так сказать, они же не могут это не замечать. Будут ли они настойчивы и упорны в той политике, которую они проводили до Трампа?
3: А Сейчас будет крайне политнекорректный комментарий.
2: Давайте, то, что мы любим.
3: А во-первых, да, но мы этого не любим, но приходится. Вот я знаю, Алексей, вы это любите, я это не люблю. Я люблю быть гладким и пушистым, но 60 лет у меня это не получается. Вот мы говорим, что республиканская партия – это коалиция. Угу. Там есть МАГА, да. Там есть классическая аристократия восточного побережья. Там есть, кстати говоря, там есть молодые деньги. Да, вот, кстати, интересно, что Джордж Буш младший и Джордж Буш старший, старший был старше, старые деньги, да, а Джордж Буш младший, это были гораздо более молодые деньги, и вот жалко помер Дик Чейни,
2: да.
3: Он бы рассказал бы, если бы, ну, что называется, его прижалил бы в комиссии по расследованию в Конгрессе, он бы рассказал, насколько это молодые деньги, да, поэтому вся коалиция. Так вот, демократическая партия всегда была более мозаичной коалицией, чем республиканская, и тем более сейчас. И есть выбор. Ну, назовем это американское закулиса, глубинное государство, совершившее переливание красной крови рептилоида, неважно, это выбираем. Вот на что им обратить внимание? Им обратить внимание на ренессанс повестки вот этих социально-деструктивных и абсолютно правильно признанных в России экстремистскими движений, так? Или на левый разворот? Вот мы все говорим там в мире левый разворот. Да? Угу. Вот этот левый разворот, по большому счету, не особенно где-то реализовался институционально. Он был везде. Так? Но он не везде реализовался. А вот в Америке он реализовался по полной программе. Потому что если мне кто-то сказал, когда я начинал профессионально заниматься в Америке, это было начало 90-х годов, что произраильские настроения сравняются с пропалестинскими, да, и я бы ржал, хохотал довольно долго. А они не то что сравнялись, но они вот-вот сравняются. Вот на что должна обратить внимание вот эта закулиса?
2: А есть, позвольте.
3: Значит, а у нее глаза разбегаются.
2: На приставку «Ультра», на вот эти все «Мету», «Фемдом», значит, и прочие, и перечисленные признаны экстремистским и так далее. Точнее, не на сами эти явления, а на отношение людей или большинства, да, людей, не мегаполисов, нет, большинства людей к этим явлениям. Значит, они же в том числе выбрали Трампа и поддерживают Трампа, и Трамп на этом играет. В ООН мы вот обсуждали, да, значит, опять раскритиковал там трансгендерную повестку и так далее. На повесточку обратить внимание, повесточка не работает.

0: абсолютно четкий сценарий того, что будет, что может. И я рискну сказать, скорее всего, будет происходить в Америке. Это движение к центру. Но только оно будет происходить не сейчас. Оно будет происходить на следующих президентских выборах. Сейчас вот весь сценарий, который сейчас мы наблюдаем, в том числе и публично, вот есть особенность, что для объяснения американской внутренней политики, ну вот в кои-то веки не надо никакого инсайда. То есть, очень, то есть просто вещи ну, нарисованы, они прорисовываются. Никаких там, ну ничего, вот, ну вот лежит это все на поверхности. Это сейчас борьба крайностей. Ну и представляете, мы тут вот в эту борьбу с крайностью, значит, заходим, говорим, так, ребят, вот тут кто тут с девочкой-то с нами, да? А, ну вот, да. Нет. Именно поэтому нам, мы можем заключить серьезную сделку не с человеком крайностей и не с силой, которая олицетворяет крайности, а с тем человеком и с теми силами. Потому что в Америке, я думаю, что да, личностная политика, но на следующих выборах человек без большого консенсуса за спиной, нет, все, американское глубинное государство, если Америка сможет себя вот после вот, этих, вот этой войны крайностей застабилизировать, а американская политика, она перестанет быть политикой личностей. Конечно, будут предприняты дичайшие меры, чтобы вот эта семейственность, свойственная Трампу, она была запрещена законодательно. Это будет вот то, что сделали после Рузвельта. Не Теодор, а Франклин Делано. Запрет на больше двух сроков и так далее. Прецедент Трампа, да, он, вот это будут законодательно возможности запрещать. Вот это вот семейные кабинеты. Но следующий человек – это человек, который должен будет Америку воссоединять. Если еще будет что воссоединять, то такие сценарии-то могут быть разные. Но если вообще разговор с американцами будет возможен, то он будет возможен следующим президентом, неважно, как его фамилия будет. Но это будет человек, который будет воссоединять Америку. И вот здесь, даже если он будет представителем признанных в России экстремистских сообществ, там, глобалистом до мозга костей, я не знаю, там, с особенностями сексуального развития, как угодно, он может быть кем угодно, но он будет в публичной деятельности отказываться от вот этого ультра, он будет вести Америку к центру, и вот этот человек сможет договориться с Конгрессом и сказать, ребят, ну вот мы в полшаге оказались в результате вихляний предыдущего руководства, которое было такое, сякое, вот еще такое, развело семейственность, пьянку, это замечательный фильм «Сибириада», помните, Михалков Кончаловский, сцена на Буровой, там значит, пьяный герой Никиты Сергеевича Михалкова, и там бригадир его уводят, там и секретарь, пьянку развел. Вот это будет. Да, это предыдущее руководство все сделало не так, потому что они сыграют в Трампа, как Трамп играл против Байдена. Все виноват Байден.
1: Ну да,
0: да. Да. Только боюсь, что с фигурантами администрации Трампа не будет такого либерального отношения, как у Трампа к...
1: Ну, а есть там договорничок, мы же с вами говорили про Хантера, да? Но в смысле Хантера тоже, так сказать,
0: хочу сказать, что Хантер Байден, я не помню, комментировали мы это или просмотрели, он, оказывается, оказался... Принесли его домой, оказался он живой, он оказался борец за право трудящихся.
1: Да, совершенно недавно.
0: За социальную справедливость.
1: Да.
0: Слушайте, да. Готовый социалист образовался.
1: Ну, да.
0: Да. Ну, дело не в этом.
1: Пообщаешься с женщинами пониженной социальной ответственностью,
0: да.
1: Конечно, так сказать, начнешь бороться и за их права в том числе. Ну, конечно. Ну, а как по-другому, профессор?
0: Как завернули. Ну, вот примерно так и будет заворачивать следующий президент Соединенных Штатов, которому нужно будет... Проблема в чем? Следующий президент Соединенных Штатов будет вынужден работать с чистого листа. Потому что работать по написанному последними тремя, а в общем четырьмя администрациями, включая второй

0: срок Барака Обамы, но это самоубийство. Поэтому он будет идти, как бы его ни звали. Его могут, это может быть даже Рубио. Так, и не важно, Рубио вряд ли уже кем-то будет, во всяком случае, на нынешнем политическом цикле. Ему надо, конечно, паузу брать. Он будет, во-первых, двигать Америку к центру, и он сможет договариваться с Конгрессом. Трамп с Конгрессом? Да он, боюсь, что даже с вновь избранной республиканской партией договориться не сможет. Так, поэтому... Куда спешим-то? Вот вы сами ответили на вопрос.
1: Ну, понятно. Хорошо. Давайте во Францию немножко по европейским.
0: Да ничего хорошего, Алексей, потому что два года в подвешенном состоянии это плохо. Это так.
1: Во-первых, ну хорошо, давайте тогда там еще потопчемся три минуты, нет. а тогда уже на следующую получасовку возьмем там европейцев и все это. Значит, ну я скажу почему. Профессор, но несмотря на успехи в экономике, которые заключаются в том, что мы не рушимся, нет, вот наш успех в экономике, ну согласитесь, значит, мы не рухнули, но это же не означает ни роста, ни ничего на свете. Это все происходит потому, что мы не можем договориться.
0: Нет.
1: Сложности, которые испытывают каждый видит платежки, каждый видит счета, каждый видит цены на бензин, на мясо, на песок, на что угодно, на пряжу, вот тут нам пишут, значит, все растет. Это же происходит не само по себе, а потому что есть сложности. Так,
0: конечно.
1: Может быть, скорее будем избавляться от этих сложностей?
0: Конечно.
1: Поэтому надо торопиться.
0: Конечно, надо торопиться. А можно вопрос, а дизель в Америке... Я сейчас не потому, что в Америке негров линчуют, как говорили в советской печати.
1: А потом оказалось, что именно так оно и происходит.
0: Именно так оно и происходит. Но дизель в Америке, он почему? Потому что против Америки кто-то санкции ввел. Да? Мы почему-то думаем, что Америка и вообще западный мир находится в таком состоянии, что мы сможем подключиться к их экономическому подъему. Это самая большая иллюзия.
1: Нет.
0: Для того, чтобы мы подключились к их экономическому подъему, надо, чтобы там этот подъем элементарно был. А там нет экономического подъема.
1: Нет подъема. Но есть возможность с помощью Уолл-стрит, комиссии по ценным бумагам и Минфина США, значит, наклонять, давайте скажем, всех стран, которые рядом с нами, по периметру, значит, которые, так сказать, и вынуждать российских и иностранных бизнесменов удорожать все то, что мы имеем.
0: Секундочку. Да, то есть Минфин США и комиссия по ценным бумагам, они вместо того, чтобы всех нагибать, покупать американские ценные бумаги,
1: да.
0: Они сейчас все бросят. Алексей, вот просто я хочу видеть эту картину и начнут нагибать примерно тех же самых, что храните деньги в российских банках, покупайте российское. Это мы должны нагибать, да? И мы их должны нагибать, в том числе наших замечательных партнеров по многим экономическим объединениям, что они покупали российское. Но этого никогда не будет делать ни одна американская администрация и ни один глава ни одного американского ведомства. Да, а нам вообще надо готовиться к тому, что будет в западной экономике будет асимметричный экономический спад. Это самый тяжелый сценарий экономического спада из всех возможных, но это не моя тема.
1: Ловко, ага. Да. Хорошо. Короче, профессор убежден, что торопиться не надо. Помните, торопиться не надо. А с весьма, поспешай медленнее, еще говорили, поспешай медленнее. Так, давайте, друзья, прерываемся. Все, и к Европе. В Европу. В Европу. В хорошем смысле слова, да.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
1: Полчасика у нас осталось, но закончился визит Матео Дзуппи, еще один спецпосланник. Посмотрите, сколько спецпосланников. Вообще такая должность, да, мы говорили об этом феномене, так сказать, которого раньше как будто бы, может быть, я не замечал, но как будто бы не было спецпосланников.
2: Нет, были спецпосланники, но это было по действующему переговорному процессу, по завершающему. Спецпосланники были по Ближнему Востоку. Но, конечно, такой активности именно в этом статусе, который поднимает человека над его официальной
1: совершенно
2: позицией,
1: да, да, да,
2: так,
1: да.
2: Такого, конечно, не было. Но в Ватикане это все-таки это отработанная методика, а в Соединенных Штатах это вещь нетипичная.
1: Но смотрите, их много. Мы видим, да, и они не дублируют, нет, с моей точки зрения, значит, функции внешнеполитического ведомства не дублируют. Они занимаются какой-то типа другой работой. В спецпосланник есть в Китае, например, да. Помимо МИДа китайского. Значит, в Америке тоже мы видим и говорили об этом подробно. И вот в Европе, в Ватикане, да, вот есть, приезжал, ну, как бы глава внешнеполитического ведомства, оно по-другому там называется, в Ватикане, да, в церковной этой структуре, вот в конце августа.
2: Госсекретарь по международным делам, там как-то
1: Тогда неважно. Ну, вот есть еще спецпосланник Папы Римского, значит, по украинскому регулированию, кардинал Дзуппи. Матео Дзуппи не первый раз в Москве. Да, кардинал, значит, решал и гуманитарный вопрос, хотел сказать якобы, но не хочу, чтобы как-то неправильно было воспринято, потому что, ну, важную миссию выполняет человек без дураков, без иронии и так далее.
2: Ну, нет, во-первых, Дзуппи – это серьезный человек, он давно в иерархии Ватикана.
1: Еще от предыдущего папы, кстати,
2: конечно,
1: он остался.
2: Да, конечно, и его статус и влияние, ну, естественно, выше, чем та официальная позиция, которую он занимает. Это что такое спецпосланник? Это человек, который может вести переговоры вне рамок официального дипломатического протокола.
1: От имени главы.
2: От имени. Это человек специально уполномоченный.
1: Да. Да, да.
2: Так, в Америке всегда этим занимался помощник по нас безопасности. Угу. Кстати, на этом сделал большую, но уже не политическую, а научную карьеру Киссинджер.
1: Да.
2: Да, и не сделал, ну, вот как бы карьеры на этом не сделал Бжезинский. Вот эта разница была. В способности наполнить должность спецпосланника каким-то реальным содержанием. Но, конечно, в основе миссии посланника от Ватикана всегда гуманитарные вопросы. Религиозные и так далее, и тому подобное. Но, как вы себе представляете, обсуждать религиозный вопрос по Украине без политического содержания. Вот как можно обсуждать вопрос религиозных свобод даже для греко-католической церкви, которая находится под да, понятно. Протекторатом Ватикана под, ну не протекторатом, это часть католической церкви, а не обсуждая вопросы, связанные с общей религиозной свободой.
1: А думаете, обсуждался? Это там же, вот, ну, так сказать, вот коллега рассказала, да, одной из значимых тем стал гуманитарный кризис в Алешках Херсонской области, где мы знаем действительно катастрофы и прочее, прочее. Там как будто бы сейчас не до униатов там и прочее.
2: В Алешках с униатами вообще никак. Безусловно, это одна из точек гуманитарной катастрофы, причем точка рукотворная. Точка специально сконструирована нацистами в Киеве для того, чтобы создать гуманитарное напряжение. Я думаю, что это гуманитарное напряжение, оно будет снято, и в том числе методами военно-силовыми. Но это повод для того, чтобы поговорить, а как так вообще получается, что в принципе с гуманитарной ситуацией. Ну, Ватикан как игрок в конкретно в ситуации вокруг Алешек, ну, мне это слабо.
1: Нет, конечно, нет. Это в частность. Но...
2: Он мог привести какие-то предложения от имени киевских властей, а вот том, что они очень любят. А вот этой частичной секторальной деэскалации мы не будем уничтожать, мы не будем душить голодом население Алешек, а вы за это там пропустите некоторое количество сухогрузов с оружием там, и перестанете уничтожать вот это. Вот это принести... привезти в Москву вполне возможно было.
1: Но вы говорите, не... как будто бы Ватикан заранее на стороне Киева.
2: Нет, вот именно я, потому что вы меня перебили. Я никогда не поверю, что такие хитрые, что такие опытные люди, как кардинал Дзуппи и вообще ватиканские политики, позволили бы себя использовать киевскому режиму, который все больше и больше воспринимается как режим... уж простите, языческий, да, и вот так себя использовать. Вот в это я не верю, поэтому и говорю о том, что повестка дня визита спецпосланника Ватикана не могла быть только связана с Алешками. Это в том числе связано с религиозными свободами на Украине, с общей ситуацией. А может быть, он привез... спецпосланник Ватикана, некие предложения от людей, которые не находятся сейчас у власти в Киеве. Можно предполагать все, что угодно, но очевидно совершенно, что есть темы, которые, да, тем более визит не двухчасовой, это визит фактически
1: три
2: полтора,
1: дня. Ну, 28-й, 29-30-й. Ну, хорошо, 28-й, 30-й, это, да, хорошо.
2: Так,
1: да.
2: Но это длинный визит, да. Это несколько бесед на разных уровнях, и прорабатываться могли очень разные вопросы, но есть просто среди них несколько тем, которые обойти просто физически нельзя.
1: Могут сыграть роль в урегулировании? Ватикан, важнейшую, ну, типа, не, давайте, ключевую. То, что хотел сделать Трамп, может ли сделать Ватикан?
2: Может. Он может, во-первых, Ватикан может, может помочь Трампу все-таки сыграть роль. Потому что Трамп, конечно,
1: хороший,
2: не решил.
1: Да, тезис. Да.
2: Трамп, конечно, не решил, какой, из, каких, из, какому из вариантов христианства он относится. Он там очень невнятно отвечает. Отвечает на вопрос, который для американского, для любого американского президента был элементарно. Единственное, кто даже не спотыкался, но как бы выражались сомнения, что он ответил правду, это был Барак Обама, который очень четко обозначал, какой церкви он принадлежит, и потом пошли разговоры, что он тайный там мусульманин и так далее. Я думаю, что это все ерунда. Так? Для американского президента... декларация того, к какой церкви он принадлежит, это естественно. Это нормально. И, кстати говоря, был кандидатом президента, не президентом, был даже один православный грек. Вот. Для Трампа этот вопрос оказался непреодолимым. Так? И здесь, конечно, у него с религией отношения довольно сложные. я вообще не исключаю, что он считает себя главой собственной религии.
1: Ну, давайте скажем, что он христианин.
2: О, нет, он христианин, он это никогда не отрицал. А вот ну, дальше, когда вот любой американский президент...
1: Ну да, там или такой, евангелист.
2: У него дальше
1: или...
2: я принадлежу, да, я прихожу. Да, это, есть, да, это все да, так да, отвечали. И Трамп начинает ходить. Я вот, да, значит, свободный да, христианин. Тогда это не... Это может быть в Германии, это даже у нас бы так народ посмотрел, сказал, ну, давай, давай. Да-да. Так, вот, но не в Америке. В Америке другая политическая культура, вот это секторального да, христианства. Да-да. И, конечно, он выглядит с этим очень сложно. Но Ватикан ему руку поднять, руку протянуть да, может. Возьмет ли Трамп эту руку? Не знаю, но содействие Ватикана в том, что Трамп смог бы по украинскому конфликту выйти из того тупика, в который он себя загнал, это факт. Но я вам скажу вторую тему, которую не мог не обсуждать спецпосланник Ватикана в Москве. Это святые места в Израиле. И вообще ситуация со святыми местами на Ближнем Востоке, которые подвергаются разорению, в отношении которых есть очень серьезные риски, и с кем ему еще, как не с Россией это обсуждать, особенно с учетом российского присутствия в святых местах в Израиле и так далее. Поэтому вот это вот Алешке, да, тяжело, если Ватикан поможет каким-то образом угомонить киевский режим. Вы знаете, я только спасибо скажу, потому что здесь вот это вот вопрос. Тот, с которого мы начали, который казался, в общем, теоретическим. А мы же понимаем, что люди, которые фактически душат Алёшки дронами всем, да, это люди, которые перешли черту.
1: Там есть профессор, даже в нашем эфире, там специалисты, которые следят за боевыми действиями, на самом деле говорят, что... Такие зоны есть по обе стороны, к сожалению. Значит, вот в чем дело.
2: Есть такое, но такого, как в Алёшках?
1: Да, такого, да.
2: Да. И вот это вот уже точно за гранью. А серые зоны, ну, послушайте.
1: Не серые, а вот такие, а вот так такие, сказать, вот обособленные.
2: Обособленные. Ну, послушайте, вот освобождаем очередной крупный населенный пункт, находим там стариков, находим там убитых стариков, которые не хотели, не могли... уезжать, и которых просто убили, потому что мимо шли. Угу. Так? И вот это вот то, когда заходят за грань. Это вот почему нельзя заходить за грань. Угу. И если здесь, во-первых, Ватикан понял, с чем мы имеем дело на Украине, это уже хорошо. Если смогут представители Ватикана как-то угомонить киевский режим, ну, я буду только рад.
1: Да. Так, ну что, друзья, давайте... в качестве перехода такого, значит, анекдот, когда про Трампа говорили, помните, когда Петька приходит к Василию Ивановичу и говорит, Василий Иванович, там целая буча поднимается, хлопцы ругаются между собой. Василий Иванович, правда же, ты еврей? Василий Иванович, видите ли, в чем дело, Петр? Вот это как Трамп говорит про свою, так сказать, видите ли, в чем дело, Петр? В Европе, во Франции сегодня прошли массовые митинги. МВД называет 200 тысяч или даже там больше 200. Ну, по всей Франции, там не только Париж, там и Марсель и так далее. 170 манифестаций и маршей. В Париже десятки тысяч человек, не знаю сколько, 200, 300 там, ну, по всей Франции много. Вышли работники госсектора, госслужащие, учителя... пожарные, значит, ну, масса людей вышла. Из-за этого случились там транспортные сбои, понятно, из-за присоединения к акции транспортников и авиадиспетчеров. В ряде аэропортов отменили часть рейсов, фиксировались перебои в работе пригородных поездов. Значит, мы знаем страсть и любовь французов к протестам.
2: Бунтажная нация.
1: Ну, такая, да. Значит, это в ряду вот этих забастовок и прочее, прочее? Или все-таки нынешние протесты особенную какую-то роль играют? Там, учитывая, что Макрон тоже там хромая утка, там все это мы знаем, все понимаем. Но, в принципе, вся общеевропейская ситуация делает ли нынешние протесты особенными?
2: Нет, пока нет. Протест особенный. Из всего того, что происходит в Европе в сегодняшней, я бы выделил в качестве особенной, какого-то особенного, специфического, даже не особенного, специфического протеста, это антивоенные студенческие демонстрации в Германии. Угу. Вот это что-то новое. Если такое произойдет во Франции, это будет очень интересно, это будет очень симптоматично, потому что в Германии молодежь, она очень разная. Так, и там нельзя говорить, что это вот настоящие немцы. Там разные немцы вышли, это видно по кадрам людей, этих демонстраций. Их не так много вышло. Так, но это означает, что в значительной части германского общества риски оказаться на Восточном фронте и отправить туда своих детей, они начинают осознаваться. Потому что, ну, мы же понимаем, что, конечно, молодежь... Она протестовать любит, да. Но сравнить по степени как бы способности к протесту немецкую молодежь, французскую и даже американскую, ну, это невозможно, да. Немецкую молодежь, если бы родители внутренние не были согласны с тем, что их дети могут оказаться на Восточном фронте, их просто на эту демонстрацию не пустили. И они бы не пошли. Там не настолько незаконопослушная молодежь, как, например, там... У меня период был, я там периодически заносил, у меня нелегкая судьба в Нью-Йорк. А мне очень нравился, и сейчас, конечно, это все уже вряд ли я там даже что-то узнаю. Такой у меня был приятный район, там, Колумбийский университет. Я вот только как не зайду, там демонстрация. Им, по-моему, все равно было против чего. Ну, вот такая вот американская молодежь, либеральная. Они сейчас все за Палестину.
1: Ну, естественно, да.
2: Да, естественно. Да, но американская молодежь тоже любит протестовать, но только после себя, во-первых, ничего не жжет в пределах вот этих полицейских заграждений, и после себя обязательно уберет мусор, да? А Германия, если папа сказал, не ходи на демонстрацию, молодежь не пойдет. Это не Франция, да, где социального результата от вот этих, помните, там были такие, ребят, желтые жилеты, да, социального результата ноль, разбили столько-то витрин, ну, и понятно, там страховые компании обогатились на желтых жилетах, я думаю, да, они должны были им еще приплачивать за эти митинги, сожгли 20 машин, 40 кур, разошлись, социальный результат ноль. Это не Германия, но если в Германии молодежь выходит на митинг под очень разными лозунгами. Там и левые были, и правые. Там и АДГ было, там и линки были. Да? Это уже серьезно. Если подобное начнет происходить в других европейских странах, и прежде всего, конечно, во Франции, где близко еще в общественном мнении нет осознания тех угроз, которые несет Восточный фронт, ну, вот это будет уже нечто симптоматичное. Но пока я вот это...
1: Слушайте, а вот эта история... Значит, во Франции же тоже школьники блокируют учебные заведения в знак несогласия с действующей социальной политикой властей. Но типа внутряк, немцы все-таки вовне, да, их протест направлен.
2: Но так... культурный очень. Я посмотрел эти демонстрации.
1: Да.
2: Значит... Но после них даже ничего убирать не надо. Все чистенько,
1: прошли
2: хорошо.
1: Аккуратно.
2: Прошли, аккуратно разошлись.
1: А вот что вы думаете о молодежи, профессор, вот в этом смысле? Значит, а она способна, ну, там, я не знаю, ну, хотя бы на то, что было там в 60-е годы во Франции, мы помним, да, в 68-й год, там, 69-й. Значит, вот это все не с точки зрения там левацких каких-то левых идей, коммунизма и прочее, прочее, а просто с точки зрения выразить голос в широком ключе. Ну, в смысле объединиться вся молодежь, вся европейская молодежь. У нас просто был пример, он, может быть, не вполне корректный, но он обращал на себя внимание. Значит, у нас появилась такая еще в ковид. Рёдан, помните ЧВК Рёдан?
2: Mm-hmm.
1: Значит, удивительным образом эти молодые люди, любители аниме, тех, которых всегда били хулиганы, это ровно те самые, значит, они организовались и стали давать отпор хулиганам в торговых центрах. Значит, если посмотреть на географию, очень любопытно. Беларусь, Россия и даже Украина. И даже Украина, это было до СВО там. Вот это обращало на себя внимание, что пока там, значит, отцы не могут договориться, дети находят даже, можно сказать, какие-то идеологические основы, идеологические фундаменты, базу, в рамках которых самостоятельно объединяются, без всяких, с помощью соцсеточек, значит, без всяких организаций наднациональных. Вот что-то подобное в Европе, так сказать, может произойти.
2: Но если вы сейчас уже задним числом, с учетом после знания, чем кончились протесты 68-го года, почитайте, не надо оценки читать, читайте лозунг. Ну, это же бред. Так? Это бред левого направления, отразившее желание тогдашней молодежи. Желание не быть, как их отцы.
1: Да.
2: По большому счету. Они, их отцы вкалывали на заводе. Да, причем даже в относительно такой социально-либеральной Франции там вкалывать приходилось. Ну, вот теперь мы имеем Европу, где работать особенно, ну, еще только еще немцы, как говорится, в старых традициях, да и то уже не очень. Я вам сейчас обострю вопрос. Во-первых, протесты такого типа бывают в основном левые. Правые идут в такие силовые,
1: да, понятно,
2: силовые,
1: да,
2: группы. Очень много. И вот, кстати говоря, волна правого терроризма в ответ на мигрантов и так далее Европу ждет неизбежно. Но какая молодежь-то? Молодежь очень разная. Есть молодежь, которая сытая и которая протестует, вот, значит, весь Париж пляж. Но это же протест очень сытых людей. Так? А есть люди, кстати, ровно в это же время, так называемые чернопятые. Это те же самые французы, граждане Франции, выходцы из Алжира. Там в чем проблема-то была? Алжир не был колонией никогда. Это был департамент Франции, ровно такой же, как все остальные. Он такой же, как департаменты континентальной Франции. Да? И вот они за свою судьбу, они дрались. Сейчас они полностью легализованы. Какая молодежь? Молодежь пригорода Сен-Дени, мы тут видели мэра Сен-Дени, я, да, посмотрел запись. Вот от какой молодежи вы ждете протест?
1: Значит, и против чего главное? Да?
2: Ну, конечно. А там протест в сегодняшней Европе, он не будет за.
1: Совершенно верно.
2: Он точно совершенно будет против.
1: Значит, вот против чего? Смотрите. Значит, я жду... Ну, жду, условно говоря, так сказать, можно ждать, или в качестве вопроса, а возможно ли ждать протеста молодых людей, привыкших к электросамокату и латте там на кокосовом молоке, против стремления правительств к эскалации и кажущейся неизбежной большой войне?
2: Алексей, вот протест людей на самокатах, которые очень любят латте на кокосовом молоке и диетические напитки,
1: да,
2: и здоровый образ жизни, это то, что в России ждали наши противники.
1: Угу.
2: Да, мы знаем примеры людей такого возраста из этой категории, которых, к сожалению, их неспособность осознать реальное положение – да, она завела в том числе в места заключения свободы по реальным преступлениям, связанным с террористической и экстремистской активностью тоже. Но гораздо большая часть этой молодежи, ездившая на самокатах и пившая латте, она и на фронте сейчас, она в войсках беспилотных систем. Огромное количество людей, вот у меня в одном рукопожатии, и молодого возраста тоже, помогает фронту, плетет сети, разрабатывает, ну, новые инновационные решения. Разные бывают молодежи, разные люди ездят на самокатах. Хотя с ними надо что-то делать, я имею в виду с самокатами.
1: Да.
2: Так, а в Европе молодежь другая. Это молодежь, которая в принципе лишена социальных ориентиров. У нас тоже молодежь лишали социальных ориентиров. Но в Европе двум поколениям молодежи объясняли, да, что им не нужны социальные ориентиры вообще. Что их социальный ориентир – это комфортная жизнь. Вот эти люди, я не знаю, какие они будут, когда уровень этого социального комфорта изменится. Вот
1: но если прямо, война лишит вас социального комфорта, война не позволит вам...
2: А для этого надо поверить в войну, надо поверить, это плохо, но... И звучит ужасно, но позитивным моментом германского протеста против призыва в Бундесвер, даже в той мягкой форме, как это происходит сейчас относительно, является то, что значительная часть молодежи и их родителей в Германии поверила в реальность войны, а во Франции нет, а в Англии нет.
1: Хорошо. Ну, в смысле, хорошо.
2: Да, ничего хорошего.
1: Ничего хорошего, совершенно верно, да. Не успели обсудить, но там и изменится еще к следующей неделе, будет больше как бы факторы бэков. По ПРООН еще хотелось бы тоже поговорить, там не могут договориться о кандидатурах, значит, из-за антирейтингов. Ну, ладно, все, друзья. Спасибо большое, как всегда говорим профессору Дмитрию Геннадьевичу Евстафьеву. Меня зовут Алеша Тимофеев. Никуда не переключайтесь, дальше тоже будет интересно.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного?
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

0: Правила вывоза наличных из России. Контекст. Владимир Путин своим указом запретил перемещать в страны Евразийского экономического союза Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные средства в размере более 1 миллиона рублей. Новые правила имеют исключение. Так, наличные можно вывозить через несколько международных аэропортов, но только при наличии банковских документов, подтверждающих снятие всей суммы со счета. Исключение также действует для юрлиц, осуществляющих международные перевозки. Вывоз средств возможен для обеспечения работы российских дипломатических и консульских учреждений. Если запрет нарушен, у физлиц будет изыматься сумма, превышающая 1 000 000 рублей. У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изъятию подлежит вся вывозимая наличность. Новая мера призвана максимально затруднить нелегальный вывод капитала из Российской Федерации. Отток денег в последние 2 года снизился, но по-прежнему измеряется десятками миллиардов долларов. Кроме того, финансовые власти поставили задачу сократить объем наличных средств в экономике. В предыдущий раз из России было запрещено вывозить в страны Евразийского экономического союза больше 100 тысяч долларов в рублевом эквиваленте.
1: Знать за 90 секунд.
0: Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Около 80% срочников в России уже призваны перед осенней отправкой войска. Трамп назвал удары Украины по НПЗ в России крупнейшей проблемой для рынка дистоплива. Миноборнауки утвердила перечень школьных олимпиад на этот учебный год. Подробности далее. Около 80% граждан, которые будут отправлены в места срочной службы в осенний период в этом году, уже призваны. Этого удалось достичь за счет круглогодичных мероприятий по медосвидетельствованию и психологическому отбору, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда». Он рассказал, что в рамках реализации указа президента в 2026 году необходимо призвать на военную службу и направить в войска 261 тысячу человек. В октябре-декабре к местам службы будут направлены 120 тысяч призывников. Более 560 миллиардов рублей предусмотрено на реализацию нацпроекта продолжительности и продолжительной активной жизни в 2027-2029 годах, сообщили в пресс-службе правительства. Отмечается, что средства в том числе пойдут на мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и программы лекарственного обеспечения. Нацпроект направлен на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семьи. Его целью является увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины и удары по российским нефтеперерабатывающим заводам стали главным фактором, спровоцировавшим напряженность на мировом рынке дизельного топлива. Выступая на том же мероприятии, американский министр энергетики Крис Райт признал, что Штаты по-прежнему испытывают нехватку дистоплива. По его словам, дефицит во многом обусловлен прекращением экспорта дизельного топлива из России, а также перебоями с поставками из стран Ближнего Востока и Китая. Премьер Израиля Бенямин Нетаньяху отметил мужество пилота из Индии, который, несмотря на ранения, сделал все возможное для спасения лайнера «Флай Дубай» с израильтянами на борту. Нетаньяху отметил, что Смит Мачхара спас жизни 174 человек, включая граждан Израиля и других стран. Ранее индийское посольство в Саудовской Аравии сообщило, что состояние здоровья капитана самолета «Флай Дубай», совершившего посадку в Саудовской Аравии из-за драки между пилотами, стабильное. Миноборнауки утвердила перечень олимпиад для школьников на 26-27 учебный год, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства. Согласно документу, в перечень вошли 60 олимпиад различных профилей, таких как экономика, автономные транспортные науки, беспилотные авиационные системы, большие данные, машинное обучение, геномное редактирование, ядерные технологии, филология, финансовая грамотность и многое другое. Каждой олимпиаде присвоен уровень первый, второй или третий. В список включены, в частности, следующие состязания первого уровня: Всероссийская академическая олимпиада школьников имени Вернадского, Инженерная олимпиада школьников, Международная олимпиада по финансовой безопасности и другие. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем для вас в прямом эфире. Я ведущий Денис Воробьев. Начинаем авторскую программу председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса. На прямой связи со студией. Андрей Александрович, мое почтение. Здравствуйте. эпоха. Одна из основных тем, безусловно, тут никаких вопросов, это первое пленарное заседание Государственной Думы 9-го созыва. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин дал напутствие депутатам, прозвучало множество тезисов, процитирую одну из фраз российского лидера: «Наш народ не сломить, не запугать никому. Высокая явка, итоги кампании вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы. Единство людей перед лицом исторических вызовов». Конец цитаты. Андрей Александрович, я помню, как мы здесь в эфире «Радио Спутник» подводили итоги работы Государственной Думы предыдущего 8-го созыва. Много говорили о консолидации, о работе в очень непростое время, о необходимости принимать серьезные решения. Возникает вопрос, каким вам видится новый созыв Государственной Думы и на чем придется сконцентрировать внимание, особенно на ближайшие годы?
3: Ну, давайте так начнем. Мы недавно еще подводили итоги выборов депутатов Государственной Думы, да, здесь в том числе в нашем эфире. И хочу повторить, что вот эти выборы показали главное, что наша политическая система оказалась очень устойчивой. Да, вот та парламентская, партийная система, которая описана в Конституции, она оказалась устойчивой к тем вызовам, к тем стрессам, политическим, да и экономическим стрессам, которые имеют место сегодня. Да, это важный результат этих выборов. И президент подчеркнул мужество людей, да, в наших исторических регионах, которые пришли на выборы. Впервые многие пришли на российские выборы, проголосовали. И, в общем, это, конечно, дорогого стоит. Да? Вот это доверие людей к политической системе и устойчивость этой системы, способность адекватно на вызовы реагировать. Что я жду от новой Государственной Думы? Ну, во-первых, я хочу поздравить многих моих коллег с тем, что они избрались заново в новый состав Государственной Думы. Вот уже буквально мы знаем, там идут внутридумские процедуры, связанные там с замещением должностей. Там Ирина Яровая, первый заместитель председателя, безусловно, я поздравляю, да, это очень компетентный, известный, яркий депутат. Павел Владимирович Крашенинников, да, как бы сохраняет позиции и остается председателем комитета по конституционному законодательству. Его коллега и мой коллега по конституционному суду, представитель Думы Петров, будет заниматься уголовным административным законодательством. То есть много для меня, как для председателя комитета в Совете Федерации, да, для меня много позитивных новостей, потому что люди, с которыми мы привыкли выстраивать взаимодействие в Государственной Думе, они остаются в активной позиции, и надеюсь, что мы конструктивно продолжим с ними работу. Вот. Конечно же, я думаю, что в первую очередь предстоит Думе заняться экономическими вопросами, но это объективная наша данность. Осень – это время обсуждения бюджета. И президент сегодня в своем выступлении затрагивал вопросы, связанные с бюджетом, с финансовой устойчивостью государства. Вот сейчас буквально начинается работа парламента на этой неделе, и Совет Федерации проведет свою первую сессию осенью. И я думаю, что, конечно же, вопрос экономики, бюджета. У нас, кстати, будет вице-премьер Новак выступать по экономическим вопросам. Бюджет займет, я думаю, что основную повестку осенней и начала зимы, потому что, конечно же, здесь много достаточно вопросов. Непростая ситуация в регионах. Вот в Совет Федерации придут новые сенаторы, те, кто переназначен по итогам единого дня голосования, выборы прошли региональных парламентов, губернаторов прошли выборы. И я думаю, они придут со своей повесткой, со своими проблемами, заботами, которые беспокоят людей в регионах. Поэтому финансовые и экономические вопросы, я думаю, будут в приоритете. Ну и очень хотелось бы надеяться, не будем называть отдельных депутатов, моих любимых коллег, уважаемых, безусловно, то разного рода популистские инициативы и такие рассчитанные просто на больше информационный пиар-эффект, они уйдут в сторону сейчас, потому что выборы в прошлом, сейчас должна быть такая позитивная экономическая, социальная повестка. Ну вот, собственно говоря, то, на что в первую очередь обратил внимание президент, когда сегодня выступал в Государственной Думе.
2: Угу. И вот буквально сейчас в эти минуты по информационным лентам расходятся новости, как Владимир Владимирович Путин по видеосвязи встретился с избранными на прошедших выборах главами регионов. Вот то, о чем вы сейчас говорили, тоже тут несколько тезисов я озвучу. Очень важно оправдать полученное доверие. Глава государства поручил проявлять особую чуткость каждой детали в поддержке бойцов СВО. Также президент рассчитывает, что вопросы реализации нацпроектов будут под личным контролем новых глав регионов. Что еще здесь из интересного? Я это свяжу с выступлением в Государственной Думе. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы, социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены в полном объеме. То есть я так полагаю, да, здесь вот действительно это очень важное напутствие для глав регионов, когда не только стоит рассчитывать, да, на федеральный бюджет, на федеральную поддержку, но и включаться и работать. И то же самое касается депутатов, о чем вот вы сейчас также уже говорили.
3: Совершенно верно. То есть заниматься реальными проблемами людей, которые, ну, конечно же, донесли свои проблемы до политиков, до депутатов, до руководителей регионов. И вот эта вот концентрация на социальных, экономических вопросах, на той повестке, которую, собственно говоря, люди предложили в ходе избирательной кампании последней, вот это главное, да, меньше заниматься самопиаром, какими-то политическими вопросами, а больше взаимодействовать с людьми и решать те проблемы, которые, безусловно, сегодня есть во всех регионах, наверное. Нет региона, где люди не сталкивались бы с разного рода сложностями, которые, понятно, по какой причине у нас появились в экономической сфере.
2: Угу. А позвольте еще один вопрос по теме, Андрей Александрович. А вот этот диалог получилось наладить? Вот мы говорим про доверие к власти, про очень высокую явку на выборах, что, безусловно, демонстрирует это самое доверие. Но именно с точки зрения коммуникации, попытки вот заявить о проблеме, даже неважно какого уровня, муниципального, регионального или вплоть до федерального, конечно.
3: Слушайте, ну, я могу судить, наверное, по выборам в Красноярском крае, да, у нас тоже прошли выборы депутатов законодательного собрания. Я вижу, что диалог зачастую был достаточно напряженный с людьми. Многие партии потеряли ведь свои голоса, которые, ну, извините, скажем так, концентрировались на разного рода, на мой взгляд, каких-то популистских инициативах, не прошли, не будем уж называть эти партии, да, я думаю, все хорошо понимают, не прошли в региональные, в том числе парламенты. Поэтому люди пришли со своими проблемами с задачей обратить внимание власти всех уровней публичной власти на то, что нужно заниматься решением этих совершенно конкретных вопросов. И вот те, кто занимался этим, те, кто, как вы говорите, вот эту вот связь обеспечивал, обратную связь с людьми в течение всего срока своей работы, будь то депутат Госдумы, сенатор или депутат законодательного собрания или муниципалитета, вот те, мне кажется, и вернулись в парламент и продолжат работать все вот так позитивно.
2: Угу. То есть, когда избиратель, ну, знает буквально, да, депутата, за которого впоследствии будет голосовать, ну, как вот если уж совсем так, знаете, упрощать.
3: Ну, депутата знает, ну и политическую партию знает, партию, понимает, да, насколько эта партия действительно нацелена на реализацию той программы, которую людям предлагает. И как эта программа появилась, да, вот недаром же «Единая Россия» постоянно создает механизмы вот этой обратной связи, когда программу партии, по сути дела, создают люди, которые направляют туда разного рода предложения. Это тоже механизм, который себя опробовал, на мой взгляд, полностью оправдал.
2: Угу. Еще, я думаю, важно обратить внимание на такую деталь. Накануне проведения выборов было серьезное сообщение от службы внешней разведки нашей страны о том, что в любом случае и оппозиция, так называемая, находящаяся за рубежом, Европа, не будет признавать результаты выборов. Но, знаете, вот этот эффект медийный, на мой взгляд, исключительно здесь вот такой журналистский взгляд, он не сработал, он не просочился в общественность, в каналы связи, и хоть эти попытки действительно были, но вот это влияние, оно как будто существенно ослабло. Вот согласны ли вы с этим тезисом?
3: Я согласен с этим полностью, кроме одного. Я не считаю этих людей оппозицией. Потому что оппозиция в любом государстве, в парламентской системе любой страны, это люди, которые предлагают свою позитивную повестку, скажем так, в противовес повестке партии, которая, там, например, набрала большинство голосов, да, победила партии или коалиции, неважно. Да. Люди, которые сидят у нас за границей, они никоим образом оппозицией не являются. Потому что они, во-первых, никого не представляют. Это самое главное. Да. Оппозиция представляет людей. Пусть меньшинство, но представляет позицию людей и их проблемы. А те, кто сидят за границей и критикуют политическую систему и выборы, это скорее, ну, скажем так, те, кто солидаризировались с государствами, которые поставили своей целью разрушение нашей страны. Поэтому это не оппозиция, это просто такие же противники России, как те, кто, извините, работает в разного рода структурах НАТО, в террористических организациях, которые пытаются развалить нашу страну. Поэтому я совсем согласен, кроме одного, это не оппозиция, собственно.
4: Да, оппозиция как раз-таки работает в стенах Государственной Думы. То, чего мы не замечаем, ну, как обыватель.
3: Оппозиция, слушайте, там много людей с другой точкой зрения, да, но в том, что страна должна быть сильной, и нужно защищать интересы и права наших людей, в этом согласны все политические партии, которые работают и в Думе, и в законодательных собраниях регионов.
4: Тогда обсудим одну персоналию, конкретно журналист Юрия Дудя. Он признан иноагентом, в том числе вот Басманный суд Москвы заочно санкционировал и арест на блогера тут по уголовному делу о пропаганде оправдания терроризма. И знаете, все равно так или иначе иногда, ну, мне по виду моей профессии нужно эти вещи рассматривать, изучать, говоря о контенте, который публикуется. И я неоднократно видел заявление из разряда, ну, скоро меня признают террористом-экстремистом, и, в общем, часто выпуски с этого начинались. То есть как будто это становится предметом гордости там для тех, кто уехал.
3: Я понимаю, о чем вы говорите, да. Я не думаю, что это как бы предмет гордости. Слушайте, им постоянно, вот этим людям, я не смотрел последнее время, да, что там, когда-то смотрел его, ну, там, интервью, которое он записывал, но в последнее время нет. Для них важно оправдать свое пребывание там на Западе. Они должны быть для чего-то нужны. Они подчеркивают таким образом, что вот посмотрите, меня преследуют, я там в России подвергаюсь какому-то там политическому, уголовному, в конце концов, преследованию. Они не то чтобы этим гордятся, это то, что оправдывает их нахождение там, дает им возможность получать разрешение на проживание в той или иной там европейской, не знаю, там западной стране, не знаю, где он проживает в данный момент, да, это оправдание их нахождения там, легализация своего рода их нахождения там. Это нужно только для этого, я глубоко в этом уверен.
4: Угу. Ну, то есть вот это вот разделение, уж простите, хороший русский, плохой русский, когда там, не знаю, кто-то получает плашку иностранного агента, да, вот все, кто в этой тусовке, кажется, уж простите, что... находится, поздравляют сразу.
3: Разного рода украинские блогеры нашей, в кавычках, оппозиции, да, мы с вами обсудили, оппозиция это или нет, буквально минуту назад, они им объяснили, что в понимании... скажем так, за украинцев разного рода, хороших русских не бывает. Поэтому они там тоже находятся под

0: таких ситуациях почему-то всегда замешан или русский, или украинцы, хотя в результате выяснилось...
1: Нет, это просто, я думаю, что это журналисты таким образом пытаются поднять как-то градус, да, интерес к этой ситуации. Ситуация, конечно, страшная, да, когда пилоты... Но это явно, на мой взгляд, попытка террористического акта, когда один пилот пытается убить командира экипажа, да, и, ну, понятно, что за этим может последовать. Хорошо, что это разрешилось вот таким образом. Насколько я понимаю, пассажиры не пострадали, да, только пилоты там были доставлены в медицинские учреждения. Слава богу, что это так. Да, но, наверное, всем авиационным властям всех стран нужно обратить на это внимание, потому что это не первая ситуация, когда пилот становится, да, исполнителем такого замысла, который может привести к катастрофе. Да? Помните, была ситуация, когда пилот просто направил на там, горный массив самолет, да, и он разбился. Так что, ну, к сожалению, вот такие ситуации случаются, человеческий фактор пресловутый и здесь, наверное, сработает.
0: Ну, здесь в данном случае действительно, слава богу, удалось предотвратить большую трагедию. И о чем как раз-таки пишут коллеги-журналисты, я это зафиксирую. Не факт, что это такая информация конечная, но расходится сейчас активно. Россиянин и украинец, находившийся на борту самолета Fly Dubai, в качестве пассажиров помогли лайнер спасти.
1: Я, да, это видел. Потом, я думаю, может быть, если это действительно так, может быть, то, что пилоты, гражданин России и Украины, которые посадили самолет благополучно там, да, в Саудовской Аравии, да, вроде бы. Может быть, это сбило журналистов изначально с толку. Но если это так, ну, слава богу, люди смогли как-то преодолеть противоречия, если между ними были какие-то личные противоречия, и выполнить свой долг перед людьми в первую очередь.
0: Да, безусловно. А тогда перейдем к следующей теме. Она больше, наверное, действительно для дискуссии и в контексте уже начавшейся работы депутатов Государственной Думы. Одна из инициатив, которая сейчас поступила, законопроект внесли в Государственную Думу, он связан с предложением запретить публичное оправдание, пропаганду распределения любых деструктивных идеологий, учений и культов. Сразу возникает вопрос, Андрей Александрович, вот у нас в нашей стране единой идеологии нет, закреплено в Конституции, и поэтому возникает вопрос, насколько вот подобные законопроекты необходимы.
1: Слушайте, я мотивацию понимаю этих авторов, потому что многие деструктивные идеологии, там, связанные с разного рода культурой, ну, культурой в кавычках, лиц, которые там находятся в местах лишения свободы, например. Да? Или мы помним с вами очень хорошо секты, буквально такую деструктивную, ну, идеологию, наверное, прям не назовешь, но это прямо система взглядов, которая подталкивала, например, подростков на совершение самоубийств, да, суицида. Такого рода вещи есть, да, деструктивные секты, ну, извините, вплоть до там разного рода сатанинских культов. Я, конечно, считаю, что пропаганда такого рода вещей абсолютно недопустима. Поэтому на вопрос ваш, можно ли запретить такого пропаганду такого рода идеологии, если это мы признаем идеологией, то ответ – да, можно, это вполне конституционно. Другое дело, что нам нужно будет все-таки более детально в законодательстве дать тогда определение и критерии, что мы относим к такого рода деструктивным идеологиям, да, это достаточно серьезный вопрос, и я думаю, что, ну, поработать над этим как минимум стоило бы.
0: Просто у нас есть механизм, вот вы сатанизм упомянули, но Верховный суд же признал это движение экстремистским. Вот и вопрос кроется в чем? Необходима ли дополнительная такая законодательная надстройка для того, чтобы с такими деструктивными вещами бороться? Или механизм уже существует и он работает?
1: Ну, судебная система существует, это разные все-таки вещи. Да? Одно дело экстремистские разного рода организации, последствия участия, другое дело, когда мы признаем определенную идеологию деструктивной, да? То есть направленной на разрушение там, человека, личности, жизни, да? Человеческой. Это немного разные, на мой взгляд, вещи. Я бы это разделил, но, безусловно, я отношу к такого рода деструктивным явлениям и разного рода экстремистские, там, человеконенавистнические организации. Да, и им мы уже научились давать определение, понятие и, скажем так, статус этот присваивать. Но понятие «деструктивная идеология», на мой взгляд, намного более широкое, чем экстремизм. Поэтому здесь я бы эти вещи разводил все.
0: То есть закрепить понятие, да, вот как,

0: таким образом классифицировать?
1: Не просто, да, закрепить понятие имеет смысл, если из этого будут какие-то следствия, да? Не просто, мы же не в научном институте, ну, когда конечно. Сидеть и просто думать над определениями, да? Если мы принимаем решение, что будут какие-то или ограничения, или еще какие-то со стороны государства меры приниматься в отношении такого рода идеологии, ну тогда да, тогда стоит дать определение, выработать критерии, поговорить с философами, с юристами, с специалистами в данной сфере. Какое-то обдуманное, действительно взвешенное решение принять на законодательном уровне.
0: Андрей Александрович, в этом контексте возникает вопрос, насколько сегодня важен цифровой след любого человека абсолютно. Почему я об этом говорю? Потому что вот некогда были действительно популярные движения, которые приводили, к сожалению, да, там, и к суицидам среди подростков и прочее, проходили через это. Но это было модным. Действительно, кто-то там подражал, создавал тематические группы в социальных сетях.
1: Совершенно верно. Разве можно это допускать? Да,
0: нет,
1: если мы
0: конечно.
1: Понимаем, что это захватывает подростков, да? Вот и ключевое слово сказали, это было модным, да? А ведь есть целая технология, как такого рода деструктивную идеологию. Слушайте, ну подростки совершали суицид, да? И вы правильно говорите, и в какой-то среде это стало модным, да? Появились даже, не будем называть, эмблемки, мы хорошо понимаем, да, там животное одно изображалось в определенном цвете. Слушайте, ну это страшная вещь, и, конечно, с этим нужно бороться. Государство должно этому препятствовать так или иначе, распространению такого рода идеологии.
0: И тут интересный был частный случай в Туле, о чем тоже пишут активно сейчас коллеги-журналисты. Там девушке может грозить до 15 лет колонии как раз из-за группы, из-за паблика, уж простите за англицизм, в социальных сетях, где постились грустные мемы. А история была с чем связана. Один из подписчиков, он школьник из Санкт-Петербурга, наш прекрасно замечательный северной столицы, наложил на себя руки. Дело прекратили из-за недостатка доказательств, но вот обратили внимание на это сообщество. Девушки в результате вменили статью об организации деятельности, направленной на склонение к самоубийству через интернет.
1: Я здесь не могу ничего сказать, конкретная ситуация, связана это, есть там причинно-следственная связь какая-то или нет. То, что человек, который склонен к суициду, посещает паблики или группы, которые там демонстрируют, не знаю, там, какую-то грусть или еще что-то, это скорее говорит о состоянии этого человека, чем о том, что такие паблики провоцируют его на самоубийство. Тут как бы это требует, ну, серьезного расследования, да, есть ли причинно-следственная связь. Может быть, там была какая-то переписка между ними отдельно велась, да, частная, что можно квалифицировать как склонение к самоубийству или подталкивали к этому шагу. Это более такой серьезный вопрос, поэтому, к сожалению, не имея информации, дать какое-то там компетентное мнение по этому вопросу сложно.
0: Я поэтому и стал задавать такой вопрос общего характера относительно цифрового следа. Насколько все равно важно понимать для пользователя...
1: Мы все с вами оставляем цифровые следы, все. Проблема сейчас, наверное, состоит в том, не в том, что мы с вами оставляем цифровой след, а в том, что этот цифровой след можно как угодно подделать, да? Можно нашу с вами беседу представить совершенно в другом содержании, да, то есть мы будем говорить совершенно о других вещах. Можно видео снять с участием любого человека, поместив в любой контекст, любое публичное лицо, да, и вот эта вот подделка цифрового следа, да, псевдоцифровые следы. Вот это уже большая проблема. А то, что мы оставляем этот след, безусловно, это...
0: Ну да. А вот с этого я предлагаю начать вторую половину нашего с вами разговора. Андрей Александрович, друзья, оставайтесь с нами.
2: Сенатор Клишас. Да, тот самый. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет Камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
6: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
7: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
8: Тупо не хотят работать.
9: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
10: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
11: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
12: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
12: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
13: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
13: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
13: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Это «Радио Спутник». Эфир продолжается. Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это вторая половина авторской программы председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса. Он на прямой связи со студией. Андрей Александрович, продолжаем. И начинаем, да, вот с той темы, на которой мы с вами остановились перед новостями. Если, и да, точнее, не если, а действительно сегодня создается множество дипфейков, которые в том числе используются в самых разных целях, далеко не самых благих. И интересная инициатива сейчас прозвучала от МВД России. Там, в частности, предлагают сделать отягчающим обстоятельством использование нейросетей, искусственного интеллекта при таких преступлениях, да, как клевета, вредоносные программы и неправомерный доступ к информации. На ваш взгляд...
2: Да, вполне разумно. Вполне разумно. Надо обсудить с коллегами из МВД, но вполне разумно. Мы же определяем, как отягчающие обстоятельства использования разного рода технических средств, приспособлений при совершении преступлений. Поэтому, да, я вполне соглашусь, что это подлежит обсуждению серьезному, эта инициатива.
1: Угу. Но сегодня, я так полагаю, сложно, да, защититься в случае, если с тобой это произошло. Вот ты увидел с собой.
2: Очень. Насколько я понимаю, если мы еще как бы выработали какую-то специальную систему норм, например, в рамках той же самой избирательной кампании, ну и согласитесь, я во всяком случае не видел каких-то таких, ну прям вопиющих случаев, когда бы грубо подделывали выступления, или там помещали человека в тот контекст, где его не было, да, там, не знаю, то для обычного человека, даже для публичного лица, ну, такие риски очень, очень серьезны сегодня. Мы же с вами практически уже не можем отличить, да, подлинное видео от того, что сгенерировано искусственным интеллектом. Слушайте, я знаю некоторых коллег, которые очень удачно записывают, причем в контексте, в определенной обстановке, видео, например, свои выступления для разного рода площадок, там сроду не было, да, но это очень как бы удачно, и ты действительно никогда не отличишь одно от другого. А представьте, что можно, куда можно, в какой контекст можно поместить и публичную персону, да и любого просто человека. Это достаточно серьезно, и это вызов для законодателя настоящий, да, понять, что с этим делать дальше. Вот МВД, например, они с одной стороны подходят, да, говорят, давайте вот как отягчающее обстоятельство использования такого рода технологий будем считать. Ну да, вполне разумно, надо, но, по крайней мере, можно с этого начать.
1: А тут была комичная ситуация, я думаю, вы тоже прекрасно ее помните, во время прямой линии президента прошлого года, когда Владимир Владимирович пообщался со своим, в кавычках, двойником.
2: Да,
1: сгенерированный студентом из Санкт-Петербурга. Я специально открыл цитату, да, как ответил президент на это. «Вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом, но я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом может только один человек, и этим человеком буду я. Кстати, это мой первый двойник». Конец цитаты, поэтому президент тут максимально в курсе, да, этой ситуации. Но помимо вот таких смешных моментов, безусловно, есть серьезные вещи, связанные с честью, достоинством, репутацией и прочими вещами. В связи с этим еще один возникает вопрос, и тема сама по себе интересная, это биометрия. Вот сразу несколько здесь было моментов, и Дмитрий Анатольевич Медведев, да, призвал как можно скорее вводить биометрию на всех пунктах пропуска на госгранице для мигрантов. Я так полагаю, вы солидарны, да, с этой идеей, Андрей Александрович, сразу уточню.
2: Конечно, конечно, безусловно. Безусловно, это эффективная достаточно вещь. Слушайте, я вот был летом в Китае, и я во многих аэропортах, в несколько аэропортов, да, ну так в ходе поездки мне пришлось посетить, посадка в самолет происходит по Face ID. Да, то есть это уже как бы самая, ну, такая технология, которая не требует практически никакой задержки. Да, ты на там, где проходишь, ну, как бы посты безопасности связанные, ты подходишь, подаешь документы, Но потом, когда ты уже прошел досмотр и находишься, ну, в так называемой, не знаю, там, как она правильно называется, чистой зоне, да, перед посадкой в самолет, ты там можешь погулять, пойти в ресторан, там, зайти в магазин, пожалуйста. Но потом ты проходишь в самолет, уже ничего не требуется, никаких документов, ни паспорт, ни посадочный талон. Ты подходишь к экрану, экран тут же тебя идентифицирует, и, пожалуйста, ты идешь на свое место. Да? Я думаю, что эта технология будет развиваться. Да, мы сделали акцент на том, что вот те наши мигранты, которые пересекают границу и хотят здесь жить, работать, мы для них в первую очередь эту технологию вводим, применяем. Но это не значит, что она не будет распространяться на очень широкие сферы. Тот же самый транспорт, медицина и так далее. У людей справедливо совершенно вызывает вопрос сохранности этих данных, да, чтобы никто не мог похитить эти данные, биометрию, и как-то потом воспользоваться не в интересах гражданина. И это вопрос обоснованный. Наверное, отчасти то, что не решены вот так до конца вопросы безопасности, это немного тормозит развитие этой технологии. Но она точно будет двигаться вперед.
1: Вот, это, кстати, главный вопрос, который хотелось задать. Почему вот там, понятно, сейчас планка установлена до 2030 года, но те, кто особо защищают эту идею, эту инициативу, вот так вот посматривают на Китай, кстати, и на Евросоюз, где, говорят, вот в 2025 году начали обкатывать эту историю, а уже в апреле 26-го 29 стран Шенгенской зоны ее внедрили. И сейчас, безусловно, только биометрический паспорт, и в целом при пересечении границы, да, там, это необходимость, иначе банально тебя не пустят.
2: Ну, я не знаю, как ситуация в Европе, но в Китае, да, биометрические данные, они, ну, повсеместно используются, и это правда. Я думаю, что у нас то же самое будет развиваться, эта технология достаточно эффективна. Вопрос, повторю, сохранности персональных данных граждан, куда включены вот эти вопросы биометрии.
1: Да. Учитывая, что активно сейчас везде предлагается оплатить улыбкой,
2: да,
1: там,
2: да,
1: я есть, в общем, да, то есть можно использовать очень легко. Здесь с вами солидарен, безусловно. И продолжая тему биометрических данных, еще одна тема, которая, да, вот из Кабмина донеслась до журналистов, предлагается законопроект, который разрешает обрабатывать эти самые биометрические данные обвиняемых, тех, кто осужден подозреваемых без их согласия, соответственно, да, уже внесен в правительство этот законопроект. И я так полагаю, здесь тоже, да, ничего такого...
2: Ничего такого нет, я это поддержал бы, саму идею. Опять же, надо, когда говоришь о законе, нужно внимательно анализировать нормы, но базово, да, я считаю, что это вполне обоснованно.
1: Андрей Александрович, не могу не спросить, как вы относитесь к самокатам, к самокатчикам в частности. Тут нужно сразу, да, чтобы у нас с вами споров не возникло.
2: Я нормально отношусь к самокатчикам. Я просто хотел бы, чтобы использование средств индивидуальной мобильности шло вслед за развитием соответствующей городской инфраструктуры, не опережало ее. Я понимаю, что это для многих очень удобно, граждан, которые используют эти средства индивидуальной мобильности, но, к сожалению, мы видим очень много инцидентов и печальных инцидентов с тяжелыми последствиями, с травмами, особенно если это касается пожилых людей, детей. К сожалению, меньше таких ситуаций не становится, становится больше. Понятно желание многих развивать это направление, это бизнес достаточно большой, но там, где инфраструктура, где город готов к тому, чтобы появились большое количество пользователей этих средств индивидуальной мобильности на улицах, это одно. А когда город к этому не готов, и люди носятся с огромной скоростью по пешеходным улицам, по тротуарам, сбивая людей или сталкиваясь друг с другом, что тоже зачастую происходит. Ну, вот это у меня вызывает крайне отрицательные эмоции и, собственно говоря, негативные мысли. Я как-то рассказывал, да, и поскольку мы, Совет Федерации находится на Дмитровке, да, это улица, где очень много, и рядом на улицах много ресторанов, кафе, и там театры и так далее. И люди активно гуляют, очень много офисов, да, как бы доставляется туда еда, ну, не знаю, что еще. Там очень много вот этих пользователей индивидуальной мобильности, поэтому я в режиме реального времени периодически вот такого рода столкновения и конфликты наблюдаю, да. Это вот реальность, в которой мы, собственно говоря, живем. Самый центр Москвы. Ну, к сожалению, пока ситуация лучше не стала, на мой взгляд.
1: А как вы считаете, это исключительно вот такое частное ваше личное мнение? Интересно, нужно ли расширять зоны, где самокат просто не будет работать банально? Там, я не знаю, это историческая улица города, это парк, но в парках я знаю, что отдельно эта история регулируется.
2: Ну, в парках как раз, наверное, надо, чтобы они работали. В парк, наверное, наилучшее место, потому что там можно и дорожку дополнительно сделать или выделить какие-то дорожки, в конце концов, специально эти дорожки проложить. А вот в исторической части города, где очень узкие улицы и узкие тротуары, где, ну, наверное, да. Наверное, я являюсь сторонником того, чтобы очень ограниченно использовались эти средства индивидуальной мобильности.
1: Угу. А суть новости в том, что Следственный комитет предлагает ввести права для езды на электросамокатах.
2: Ну, вот. Это хоть как-то ограничит, да, потому что мы же с вами зачастую наблюдаем. То есть это попытка упорядочить использование этих средств индивидуальной мобильности. Это абсолютно разумное предложение. Мы, кстати, с Александром Ивановичем Бастрыкиным неоднократно обсуждали эти инциденты, которые происходят повсеместно, да. Александр Иванович известен тем, что он очень внимательно, так я бы сказал, даже трепетно относится, например, к тому, когда страдают дети, а дети очень часто страдают в результате вот такого рода столкновений. Ну, понятно, маленький ребенок, он мало весит, если на него самокатчик налетает, ну, конечно, для ребенка последствия зачастую достаточно тяжелые. Вот. И упорядочить использование этих средств – это правильное абсолютно предложение. Потому что мы видим зачастую там и два, и три человека могут сгромоздиться. А иногда еще ты видишь, как ребенок где-нибудь на плечах сидит в каких-нибудь специальных сумках, да, и мама или папа едут, ничего не боятся с ребенком. Мне кажется, что права и как-то попытка ввести какие-то правила использования этих средств, ну, хотя бы так. Mm-hmm. Это шаг точно в правильном.
1: Такие вещи, наверное, в любом случае не то что согласовываются, обсуждаются. Это ведь тот пример, если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, когда бизнес зашел в страну, расширился достаточно, да, как маркетплейс, те же самые, а потом уже в результате обкатки, да, тут уже для маркетплейсов у нас платформенная экономика, для самокатов права и прочее.
2: Совершенно верно. Это очень четкое, очень точное понимание ситуации, потому что сначала приходит бизнес. И казалось бы, ну что он должен сделать? Он должен сначала построить инфраструктуру, да, а потом уже запускать разного рода проекты, которые будут генерить там доход. Ну, извините, сначала ты прокладываешь рельсы, а потом уже железнодорожная компания ставит на эти рельсы вагоны, там тепловоз, как раньше, да, паровоз. Продают билеты и поехали. Да? К сожалению, со средствами индивидуальной мобильности появилось все было ровно наоборот. Сначала выдали людям самокаты, сделали на этом неплохие деньги, капитализировали компании, которые как бы начали предоставлять эту услугу, да? А потом подумали, а где они будут ездить-то? Может быть, надо как-то немножко инфраструктуру города привести в соответствующий вид, если уж мы очень хотим, чтобы средства индивидуальной мобильности активно использовались в мегаполисе. Тут все пошло, скажем так, с другого конца. Ну и все проблемы порождены этим.
1: Ну да. А тут уже и ответственность бизнеса, работодателя, государства, безусловно, включается.
2: И власти, и ответственность власти. Да. Да? Ответственность власти тоже не нужно забывать. Конечно, бизнесмены будут в первую очередь стремиться к тому, чтобы заработать. В этом суть как бы их деятельности. А власть должна взвешивать эти риски.
1: Тогда еще одну инициативу от МВД обсудим. Там, в частности, подготовили перечень из почти 200 профессий, 186, если говорить конкретно. Тут и должности включены, по которым иностранцев, прибывающих в нашу страну из визовых стран, можно будет принимать на работу вне квот. И выборка, честно говоря, интересная. Тут инженеры, медработники, генеральные директора предприятий, программисты. На ваш взгляд, для чего это делается?
2: Вот, давайте сначала разберемся. Квоты нужны для той ситуации, когда мы пытаемся ограничить, да, все-таки. Квота – это механизм ограничения притока рабочей силы в определенные отрасли или сферы экономики. Извините, генеральные директора, медицинские работники, квалифицированные люди, но, конечно, они вне квоты, потому что просто нет такой цели, да, как бы ограничить людей определенной компетенции, неважно, из какой визовой, из безвизовой страны они приехали. Если владельцы бизнеса хотят человека X сделать генеральным директором и доверяют ему свой бизнес, свои деньги, какие квоты? Конечно, вне квот. Да? Поэтому давайте адекватно понимать, это не то, что там мы как-то ослабляем миграционный контроль или что-то, просто по своему предназначению эти инструменты должны использоваться. Квотирование – это одно, а такого рода позиции – другое. И, на мой взгляд, вполне логично, конечно, вне квот.
1: То есть это наоборот открывает, такое некое окно возможностей, да, чтобы в случае чего такие квалифицированные необходимые...
2: Это узенькое окошко возможностей, согласитесь? Узенькое окошко возможностей. Это же люди, обладающие уже достаточно высокой квалификацией, действительно. Это не разнорабочие, это не рабочие настройки, это не помощники там в хозяйстве в домашнем, это не даже работники на полях, да, там в теплицах и так далее. Где у нас иностранцы в большом количестве трудятся? Это все-таки уже речь идет об индивидуальном подборе на позицию человека. Поэтому тут другой подход.
1: Вероятно, лишнюю бюрократию исключает, раз уж в таких категориях рассуждать.
2: Лишнюю бюрократию, я просто говорю, нельзя их засунуть в эту квоту, потому что смысл квоты – это ограничение. Да. В этом смысл квоты.
1: Да, а тем более здесь список достаточно внушительный, это можно тут долго перечислять, эфирного времени не хватит. Новости из разряда социальных опросов, такое тоже любим, у нас время позволяет. И больше половины наших с вами соотечественников хотели бы материнский капитал тратить на покупку машины и дачи. Знаете, неоднократно обсуждалось это, вопрос поднимался на самых разных экономических форумах, я знаю, и в Государственной Думе тоже, расширить возможности применения материнского капитала. Хочется сначала вашу позицию на этот счет услышать, Андрей Александрович.
2: Я скорее сторонник такого подхода, потому что, слушайте, это... Вся инфраструктура, если в семье рождается ребенок, как правило, в большинстве семей, в подавляющем, наверное, большинстве семей, будь то жилье, автомобиль, дачный участок, это все тоже работает на качество жизни этого ребенка, разве нет? Как можно разделить это, да? Как можно родителям сказать, на дачу нельзя потратить, где ваш ребенок тоже будет отдыхать, может, там с какой-то грядки есть выращенные родителями, помидор или огурец. А на что-то можно, да? Значит, возить ребенка в школу на машине нельзя, получается, да? Или, то есть, на эту машину нельзя потратить средства. Сложно это разделить. Мне кажется, что когда рождаются дети, по большому счету, вся та инфраструктура, которой семья располагает, она, львиная доля этой инфраструктуры идет на то, чтобы качество жизни ребенка создать. В нормальной семье это точно так.
1: Угу. То есть тут всегда же возникал вопрос, что мешает расширить эти самые возможности, да, как-то это упирается в дискуссию, но вопрос, да,
2: там чисто экономические причины, да, понятно, что одно дело, ведь что такое использование материнского капитала для покупки жилья, это, по сути дела, косвенно поддержка строительной отрасли,
1: да,
2: экономически, ведь смысл в этом, хотим ли мы поддержать тех, кто производит автомобили. Слушайте, у нас автомобили в основном импортные. Да? Мы можем называть это там локализацией, разные проценты придумывать. Слушайте, в основном по Москве ездят импортные автомобили. Хотим мы поддержать производителей этих импортных автомобилей, дав еще такой источник для приобретения материнский капитал или нет? Это тоже вопрос. Он экономический, поэтому его разного рода ведомства экономические как-то между собой находят компромисс, балансируют и определяют, что можно направлять капитал, что нет. Мне кажется, дачный участок точно можно, да, потому что это наша с вами земля. У меня такой подход.
1: Угу. Да, здесь тоже солидарен, и если это вызвано действительно необходимостью, то почему нет? Успеем еще, у нас 5 минут эфирного времени. Инициатива Росинформмониторинга. Там предложили увеличить с 3 до 6 лет срок привлечения, срок давности привлечения к административной ответственности тут за два вида нарушений нашего закона. Противодействие легализации преступных доходов, отмыву доходов, как еще говорят, и финансирование терроризма. Почему-то за эту историю зацепились особенно, да, сейчас?
2: Не вижу. Честно говоря, надо просто проанализировать сроки по другим составам и привести в соответствие, если они как-то не соответствуют тем срокам, которые по другим сопоставимым правонарушениям действуют сейчас.
1: То есть здесь я посмотрел еще и оценку экспертов. Понятно, что это, наверное, дает больший размах, ну, с точки зрения времени, да, и привлечения там банков к ответственности по этим делам. Но в целом, да, это вот такая, можно, наверное, даже сказать, рядовая история.
2: Абсолютно рядовая, она никак радикально ситуацию не изменит, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Но, наверное, я сторонник того, чтобы это были унифицированные сроки, да. Поэтому, да, посмотрим по другим составам, и если основания есть, то можно пойти навстречу таким предложениям.
1: Так, я еще вижу, когда мы с вами обсуждали вопрос миграции, свяжу вопрос слушателя с темой немного про международные дела поговорим, у нас время позволяет. Но вот слушатель спрашивает, а надо ли для беженцев с Украины ввести обязательный тест на лояльность на детекторе лжи? Но у нас, в принципе, и так процедуры...
2: А возможности-то у нас такие есть, да, на детекторе лжи. Вы что, в аэропорту поставите рядом с пограничником этот аппарат специальный, что ли? Как мы это будем, как это представляет себе наш радиослушатель?
1: И с другой стороны, и так фильтрация же присутствует. Не, ну, Шереметьев, как бы,
2: конечно,
1: это
2: конечно,
1: процедура.
2: Конечно, есть данные спецслужб, в конце концов. Людей проверяют так или иначе по пересечении границ.
1: Я с чем это связываю? С словами главы МВД нашей страны Владимира Колокольцева. Вот, он говорит о том, что накачивание Украины оружием и наемниками иностранными, безусловно, влияет на преступность, на ее повышение в мире в целом. Да, ну понятно, тут...
2: Конечно, так и есть.
1: Да.
2: Конечно, так и есть. Слушайте, но мы с вами постоянно видим уже репортажи, даже я как-то сталкивался, американские телеканалы показывают, как там колумбийские наркокартели отправляют на Украину людей, они там обучаются работать с беспилотниками, да, и потом возвращаются и используют эти знания, эту технологию для того, чтобы там заниматься своей преступной деятельностью, там доставкой наркотиков и так далее. Конечно, влияет, безусловно. Мы уж там оставляем за скобкой вопрос того, что львиная доля этого оружия, она так или иначе разворовывается и перепродается тем же самым преступным группировкам. Но просто участники этих группировок обладают теперь навыками, которые раньше, ну, сложно было, скажем так, шлифовать. Просто ведение боевых действий против тех же самых законных властей, против полиции. Поэтому, конечно, министр прав, абсолютно так и есть.
1: Тут есть такое логичное переживание, да, во что это может вылиться после. Я понимаю, что это сейчас загадываю наперед, но действительно это обученные люди. Вот что это? Это формирование частных военных компаний, это рост терроризма.
2: Это зависит от финансовых возможностей тех, кто их наймет. Ну, как бы очевидно совершенно. А если говорить про какие-то наркокартели, там, Латинскую Америку, ну, там финансовые возможности сопоставимы с бюджетом некоторых государств этого региона, да, поэтому ситуация в этом плане, ну, она опасной становится и, конечно же, хуже, чем было до этого конфликта. Я думаю, что министр тут с цифрами в руках и, имея специальные, скажем так, специальную информацию, специальные знания, говорит, понимает, что он говорит. Это абсолютно так.
1: Андрей Александрович, а вот Европа, которая взрастила, по сути, то, что сейчас происходит на Украине, нет переживания за такого соседа с гранатой, уж простите за подобные формулировки?
2: Я думаю, что они больше переживать им стоит, по крайней мере, гражданам этих стран, за то, что там неконтролируемых мигрантов завозят, достаточно агрессивных, которые там насилуют и убивают коренное население. А вот что там на Украине, я думаю, что точно это не самый актуальный вопрос. Радикально меняется население Европы, радикально. И с этнической точки зрения, и с религиозной, так что я думаю, что мы тут еще много интересного увидим в ближайшие годы.
1: Ну да, а политики до сих пор считают Россию главной угрозой. Спят и видят, конечно.
2: Ну, да. Да.
1: Спасибо вам огромнейшее за этот разговор, Андрей Александрович.
2: Спасибо.
1: Андрей Клишес, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
0: Сенатор Клишас. Да, тот самый. Сервис для подготовки брачного договора. Контекст. В онлайн-режиме на портале госуслуги можно зарегистрировать документ, регулирующий брачные отношения. Это касается как будущих супругов, так и россиян, уже состоящих в браке. В проекте контракта можно зафиксировать имущественные отношения и права сторон. Для этого необходимо зайти на страницу заключения брачного договора. После подготовки текста документ в обязательном порядке должен заверить нотариус. Стоит отметить, что по Семейному кодексу брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, а также их право на обращение в суд за защитой своих интересов. По мнению многих юристов, заключение такого документа помогает снизить риск конфликтов при разводе и сохранить взаимоуважение. Особенно в семьях, имеющих недвижимость, ипотечные кредиты, активы, бизнес или детей от предыдущих браков. Специалисты, проанализировавшие данные Минюста, констатируют, интерес к брачным контрактам в России неуклонно растет. В 2020 году нотариусы удостоверили 148 тысяч подобных документов. В 2025 году их число перевалило за 255 тысяч. Узнать за 90 секунд. Чарли Чаплин. Не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице. «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился Оскара в актерской категории.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Призывники не будут проходить службу в зоне СВО. Россия и ЦАР обсудили сотрудничество в сфере энергетики. Поэтапная подача отопления начинается в Москве. Подробности далее. Молодые люди по призыву в армию не будут проходить службу в зоне СВО, как и прежде. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский. По его словам, сейчас соединения и воинские части, выполняющие задачи спецоперации, комплектуются гражданами, заключившими контракт на прохождение военной службы. В России 1 октября традиционно начинается осенний призыв в армию, но впервые отправка в войска проходит в течение всего года. Перенос погашения регионами России долгов по бюджетам, кредитам позволит им в 2027-2029 годах направить 300 миллиардов рублей на развитие экономики и соцсферы, сообщает правительство. Кабмин накануне внес в Госдуму проект федерального бюджета на трехлетку. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции, их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Россия и Центральноафриканская Республика обсудили сотрудничество в сфере энергетики. Стороны заинтересованы в развитии взаимодействия в отрасли топливно-энергетического комплекса, сообщила Минэнерго России. В ведомстве добавили, что приоритетной задачей является формирование актуальной карты природных ресурсов страны и определение перспективных участков для последующего освоения с учетом значительного ресурсного потенциала ЦАР. Министр энергетики России Сергей Цвилев в ходе рабочего визита встретился с премьер-министром Центральноафриканской Республики Феликсом Луа, на котором были подведены итоги первого заседания Российско-Центральноафриканской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Президент США Дональд Трамп пригрозил разбомбить Иран, если соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет достигнуто, и заявил, что время принятия решения по Исламской Республике приближается. Он также отметил, что Штаты изучают сценарий ответа Ирану за возможную причастность к инциденту на авиабазе «Фэрвард» в Великобритании. В конце прошлой недели 5 граждан Британии были задержаны возле базы по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных законом о взрывчатых веществах. На следующий день их отпустили под залог. Федеральная антимонопольная служба России не допустит необоснованного увеличения тарифов на газ для населения при их индексации, сообщил ведомство. Отмечается, что конечная цена на газ для населения с 1 октября изменится в среднем на 84 копейки. Изменения предусмотрены прогнозом социально-экономического развития. Поэтапная подача отопления начинается в Москве. В первую очередь отопление включат в детских садах, школах и больницах, а затем в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 1 октября в столице приступит к включению отопления. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько.